0: На барбитал дает. Смотря от чего лечит. Да.
1: Ну, чтобы спали они спокойно.
0: Да, дает, все дает.
1: Ну что, телефонный звоночек еще, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: То есть, вот. Говорите, пожалуйста, только громче, как-то вас туго слышно.
2: Ага, хорошо.
1: Да,
2: здравствуйте. Как лучше?
1: Да.
2: Вот, Иван, скажите, пожалуйста, вот вы как человек науки, как относитесь все-таки к проблеме клонирования и ко всем этим генетическим исследованиям?
0: Положительно.
2: Так? Потому что все-таки, на мой взгляд, как ни запрещай, все равно прогресс уже его не остановить.
1: Спасибо, вот. Спасибо.
0: Да дело тут, в общем-то, не в прогрессе. Дело в том, что это, безусловно, его не остановить. Но клонирование, мне кажется, что чересчур много внимания уделил совершенно рядовой, как бы, генетической проблеме и задаче, которая ничем, в общем-то, не грозит. Ну, что такое клон? Да, это же не одно и то же, просто генетический слепок. Это не значит, что это точно такое же животное, там, я не знаю. Все почему-то сразу вспоминают научную фантастику, что это какое-то там раздвоение личности, две личности, то есть одна личность, двух животных. На самом деле это не так. Ну, как близнецы есть.
1: Ну, просто тушки.
0: Да, вот именно.
1: Совершенно.
0: Поэтому просто была, как бы, из сенсации, была журналистская сенсация, из которой раздули, политики вмешались у них. Потом и у нас, и, в общем-то, надо людям что-то делать, видимо, в этой жизни. Поэтому из совершенно рядовой, нормальной биотехнической задачи сделали знамя какое-то, неизвестно какого цвета и чье.
1: А вот вы знаете, мы тут недавно провели эксперимент.
0: Вообще против вмешательства в биологию некомпетентных людей и, так сказать, резких суждений, которые они потом выносят, и тем более выносят на суд общественности. Вот. И вот история с клонированием как раз это такого рода история.
1: Мы вот провели эксперимент человека, который очень серьезно занимался вот интернетом, да, вот очень серьезно увлекался вот всяческими как раз клонированиями, вот научной фантастикой. Мы решили, как говорится, вернуть на маму землю. Посадили его вот в комнату где-то такого же объема, вот как моя квартира сейчас. Я же в радио играю сейчас, видите, у меня тут под радио оформлено все. И поставили ему, значит, там корыто с землей, маленькое озерко такое с проточной водой. И оставили там, да, несколько козочек ему туда дали, каких-то животных, и оставили его жить там, вот, по-моему, он полгода у нас прожил. То есть объясню, с какой целью. Цель была главной. Как он справится с проблемами утилизации, с проблемами добычи для себя пищи, то есть вот в замкнутом объеме, поскольку земля, она все-таки, мама-то земля, она не бесконечная, то обложить ее всю там шинами, это у меня гринписовские телеги пошли автомобильными, да, там, или сжечь их, это, то есть, ну, не выход, логично, там уже и так все детские вот эти вот площадки в этих шинах. Вы знаете, где-то через как раз полгода, по прошествии полгода, он там, в общем, загадил все это помещение, кост сожрал сырыми, там компьютер у него стоял, он туда не притронулся, и когда он вышел оттуда, он серьезно занялся как раз проблемами утилизации, правда, насильственным способом. То есть он сейчас ходит тоже в Думу, пишет и предлагает регистрировать научные открытия, любые, только при том условии, что в конце обязательно будет пункт, очень главный, о том, как продукт данного открытия в дальнейшем утилизировать без каких-то вот потерь и урона окружающей среде. Вот не кажется ли вам, что когда люди начинают думать там о клонировании, там, о усовершенствовании чего-то, то здесь им отказывает как раз вот вот эта оптическая тоненькая ниточка, которая, по идее, должна их связывать с детственной мамой природой, с животными. Даже птица не гадит в своем гнезде ведь.
0: Кажется.
1: Да, кажется, я этого не видел.
0: Просили, не кажется, я говорю, кажется.
1: А что мы будем делать?
0: Я думаю, что мы будем серьезно заниматься этой проблемой.
1: Напишем в Думу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
3: Да. Я решил.
1: Да.
3: Вот, тут что-то здесь оборвалась, как всегда. Вот у меня вопрос к вам за Тилахину. Как-то смотрел вашу передачу про Галапагосские острова. Там такая выдвинулась гипотеза, что черепахи приплыли туда на бревнах. Птицы прилетели. Вот есть ли там тараканы Галапагосские? И вопрос к Александру. Вы меня слышите вообще?
1: Да слышим, конечно.
3: Вот. Правда, что вы по детской привычке до сих пор на

0: стартов выступаете, стоя на табуретке.
1: Спасибо. Ну, даже это не по детской, скорее, привычке, а в связи с моим естественным ростом, понимаете, уважаемые силы. Вот сейчас я вот и в ванной, и Маргарита думают, что я сижу на стуле, это я стою. Вы уж простите. Да. А что касается первого, насчет я не слышал, чтобы черепахи на бревнах приплыли.
2: Ну, смотря какие черепахи, возможно, там. Это была теория естественных плотов, как бы, потому что многие пресмыкающиеся могли туда попасть только таким образом. Вот, не могли же они летать, в конце концов, как птицы. Что касается тараканов, то я думаю, ни один таракан... то есть сейчас там навалом тараканов. В подвид они, конечно, не... И в отдельный вид, по-моему, насколько я знаю, они не выделяются. Хотя, наверное, какой-нибудь галапагосский ученый может меня опровергнуть. Дело в том, что это не столь увлекательный объект, про который можно рассказывать. Поэтому он в нашей передаче выпал из поля зрения. Но мы обязательно обратим внимание и постараемся в ближайшее время рассказать об этих удивительных и милых созданиях более подробно.
1: А вот по статистике, вот вы говорите, вам письма пишут. Все-таки что больше всего хотят увидеть люди, населяющие нашу...
2: А вы знаете, пишут не про то, что хотят увидеть. Вот, в основном.
1: В основном учат жить, наверное. А,
2: нет, и даже не очень. Ну, это странные такие письма. Так, вот, как-то, ну, трудно их классифицировать. Ну, как-то вот спрашивают. Вот бабушка одна спрашивала, что, значит, вот у нее кто-то завелся в сарае, и что делать? Вот крысы, и там как-то нет никакого слада. Вот, уважаемая, дорогая передача, посоветуйте.
1: То есть, значит, бытовые такие,
2: да,
1: вопросы.
2: Бывают и такие, бывают там разные.
3: И, Иван, а вы знаете, я вот недавно прочитала в «Новой газете», по-моему, нет, даже в «Литературной», о том, что вот Александр Михайлович Городницкий, это была его авторская статья, все-таки нашел Атлантиду. Что вы можете про Атлантиду рассказать?
2: Ой, я не знаю, правильно ли поняли журналисты уважаемого поэта и еще более, возможно, уважаемого в узких кругах ученых-ученого, потому что он тут ученый с мировым именем, прежде всего. Вот, Городницкий. Правильно ли его поняли насчет находки Атлантиды? Вообще-то он геолог. Вообще-то он геолог, а Атлантиду ищут археологи. Вот. Ну, мне трудно комментировать.
1: Ну, может быть, он в смысле лирики это сказал.
2: Знаете, кто плавает? Океанологи, они ходят. Ходят в моря. Понимаете?
1: Послушаем.
2: Просто возмутительно иногда, кто у вас на радио.

0: И я напоминаю вам, что в программе «Монморанси» сегодня Иван Затевахин, автор и ведущий программы «Диалоги о животных», кандидат биологических наук, и молодая массажистка Маргарита Евсеевна Рубинштейн, которая руководит массажным центром в Останкино. Вот, в данный момент она пытается массажировать мне пальцы на правой ноге. Вы слышите эти звуки. Дело в том, что после того случая у меня немножко скрючило, вот, и я так это отмачиваю здесь, поэтому вы не обращайте внимания на этот тазик. Раньше мы и гостям предлагали тазики, но сейчас администрация запрещает это делать. Я надеюсь, вы не в обиде. Скажите, пожалуйста, Иван, а если бы вам, например, предложили сейчас сделать, ну, в том же ключе, в той же манере программу вот о чем-то совершенно
1: другом.
0: Диалоги
1: о людях, например.
0: Ну, да, вот о чем-то другом там. Вот что бы вы выбрали? Сказали бы, вот, ну, нужно для пользы общества затронуть в вашей манере какую-то тему, но не касающуюся вот животных.
2: Да любой.
0: Об автомобилях бы стали?
2: Ну-ка, одно время нам предлагали делать про автомобиль. Но это дело надо знать изнутри, я думаю, автомобиль. Я их люблю, конечно, особенно ездить на них люблю. А вот так ненавижу просто вот в них копаться.
1: Поэтому. А я как женщина хотела сделать Ивану комплимент. Дело в том, что Гуревич, это понятно, он, видимо, вас что-то такое вот все-таки нашел. Вас любит камера очень. Это бывает очень редко.
2: Гуревич во мне нашел?
1: Нет,
2: это явно, я его старше, между прочим.
1: Не Гуревич вас любит, а камера вас любит. Действительно, просто комплимент хочу сделать. Это удивительно. Как человек приходит на телевидение, я как профессионал, в общем, в области телевидения, как телевизионный работник говорю.
2: Я не понял,
1: вот,
2: что
1: большой
2: значит?
1: Комплимент.
2: Спасибо.
0: Ну, то есть, видимо,
1: нет,
0: вы как-то с камерой что-то, видимо,
1: нет. Я говорю,
0: что-то
1: комплимент...
0: мутите с камерой, она говорит.
1: Нет,
2: вы уже
0: комплимент говорю...
2: Вы океанологов оскорбили, между прочим.
1: Я одновременно делаю комплименты Гуревичу и вам тоже.
0: Да вы так не волнуйтесь. Маргарита Евсеевна, вы массируете,
1: Гуревич вас что-то увидел, и потом вас что-то увидела камера и вас полюбила.
0: Вот тут Зотов приходил.
2: Старик Гуревич наш, да.
0: Спрашивал, почему в московском зоопарке стали продавать жареных уток и кур? Может быть,
2: ну,
0: вы знаете.
2: Я думаю, что сейчас, в общем-то, московскому зоопарку уделяется очень пристальное внимание со стороны московского правительства, мэрии. Я думаю, что они благодаря неустанной заботе, в общем-то, поголовье кур и уток резко возросло. И я думаю, что излишки вот образовались, и надо их хозяйственно, со свойственной в Москве хозяйственной сметкой, в общем-то, зоопарк, я думаю, умело распорядился излишком своей продукции.
0: Да, их достаточно много. Вот интересуется некто Карлов. Интересный, кстати, вопрос. Существуют ли такие люди, которые за кадром озвучивают животных? К примеру, там, как олень зовет самку, либо там хрюкают, либо там поют.
2: Да это запросто, да запросто.
0: То есть бывает
2: вот,
0: такое.
2: Вы нет, знаете, но... да, я ведь когда-то... изучал язык дельфинов, в общем-то. Это я для вас говорю, госпожа Рубинштейн, чтобы произвести еще больше впечатлений. Вот. Так вот, я помню заседание нашей лаборатории, когда серьезные дяди с бородами, и солидные, с очками, в пылу научного диспута изображали голоса дельфинов, белух разных, издавая самые
1: так
2: необыкновенные... Да, они так делают.
1: Что-то делают.
2: Вот. Если учесть, что иногда вот сигналы белухи носят такие экзотические названия, как крик мартышки или уя, уу. Вот. Достаточно моего коллеги Щекотова Миши почитать диссертацию, а также его многочисленные научные труды, которые он неустанно писал в свое время. Вот. Классифицировал где-то 1500 сигналов белухи. Вот они пытались это воспроизвести. И достаточно умело, я бы сказал, некоторые тренировки начали воспроизводить, так что было порой трудно отличить. Идешь по коридору, вот слышишь голоса дельфинов вживую. Вот.
1: Так это очень странно, такие большие животные, вот белухи, там дельфины, а вот кричат так еле-еле.
0: А
1: ну,
0: маленькие вот
1: такими...
0: большие птицы,
2: так
0: орел,
2: чайки...
0: он тоже так...
2: Так чайки кричат, как вы сказали.
1: Нет,
0: ну... там, они очень пискливо так...
1: Ну, да, да, большие вот животные вот, пищат.
2: Наверное, орлы, когда он орлы. Подавился, вот так,
0: нет,
2: как вы изобразили.
0: Он хотел съесть меня в пражском зоопарке, я подошел к орлу, орел... У него потекла слюна, он хотел меня съесть и пищал прям вот так.
2: А то задышал они... при этом он?
0: Да еще как, у него
2: не
0: из
2: съесть,
0: ноздри пена пошла.
2: Не съесть он вас, если задышал,
0: а
2: то
0: думаете,
2: не съесть.
0: А думаете, что вот как-то. Ну, я вроде так близко не подходил. А вот скажите, к этим диссертациям, о которых вы вот выше сказали, ведь должны, значит, прикладываться аудиоматериалы какие-то с пленками?
2: Как-то? Нет, это сонограммы и спектрограммы. То есть, как бы это, как говорил один великий ученый, визуализировали сигналы дельфинов. Вот, то есть, делали спектр, спектрограмму. И вот Миш как раз 1500, я думаю, что он мог бы легко попасть в книгу рекордов Гиннесса, потому что такой детальной классификации сигналов животных не делал никто. Вообще он молодец. Жалко, что он сейчас наукой не занимается.
1: Ивана, скажите, пожалуйста,
2: это вот уже есть, серьезно.
1: Вы знаете, ну, есть кланы такие профессиональные, да, там типа клан инженеров, клан киношников, клан телевизионщиков там и так далее. Я наверняка есть клан биологов, да. Вот какие, допустим, любимые анекдоты или какие-нибудь истории, ну, вы знаете, есть чисто профессиональные анекдоты. Вот какой, допустим, вы можете нам, как людям в этой сфере, как бы не вращающимся, рассказать вот анекдот чисто профессиональный, биологический?
2: Ну, биологи вообще, особенно морские, вот такие вот связанные. С морем, да, волчары, я бы даже сказал. Они любят друг над другом подшутить. У нас масса была шуток, но поскольку...
1: Неприличные все, что ли?
2: Были приличные, были не очень приличные. Вот. Но разные были, смешные, хорошие розыгрыши. Это традиция такая вот у нас. Ну, я вот рассказывал о, так сказать, шутливой рельсовой войне, которую вел против меня инженер Малышев, а я против него, отучая его курить. Вот, когда... Вот, ну, рассказывал в начале нашей сегодняшней беседы. Ну, а так вот, чтобы рассказать про кого-то, боюсь кого-то обидеть. Потому что смешно-то обычно людям, которые готовят этот розыгрыш, а тому человеку, над которым смеются, ему
1: так
2: бывает...
1: Нет, так не розыгрыш, а анекдот, порой, допустим, профессиональный,
2: да,
1: какой-нибудь.
2: Кое-где, да.
0: Ну,
2: профессиональный,
0: да,
2: анекдот.
0: Вот Савелий заходил тут. Посовелись. Хотел узнать, кстати, действительно, многие не понимают различия. Вы уж не сочтите там вопрос как за нескромный, еще что-то, но тем не менее, чем отличается ишак от осла, наконец, хочет узнать.
2: Ишак?
0: Ишак. Это я просто обычно...
2: Темпераментом, коллег... прежде всего?
0: Нет. Вот вы знаете, я вот...
1: Умом, наверное.
0: Вы же тоже автомобилист, да?
2: Да.
0: Я, по-моему, вас видел вчера на центре, прям на Садовом кольце. Вы, по-моему, выснулись из окна и очень громко орали в сторону москвича. Ты ишак, ща я тебя там... По-моему, это как раз... Потому что я тоже так часто обращаюсь.
2: Я другую терминологию использую.
1: А какая у вас машинка?
2: У меня старинная американская машина Ford.
0: Да, ее сегодня легнула лошадь. Вот так.
2: Это вы... вашу машину легнула лошадь?
0: Нет, моя машина, она не легнутая. Она спрятана в надежном месте. Она очень маленькая и залезает во все щели. Да, вот Блумберг тут спрашивал. Я не знаю, правда, я не понял сути вопроса. Не хотите, можете не отвечать. Склонности к тендрофилии свойственны только высшим приматам или также другим видам животных?
1: Это дендро, по-моему, филия.
0: Да, ну тут так прям приходит все.
2: Дендрофилия?
0: Да, я не знаю. Мне даже не стыдно, что я этого не знаю, поскольку...
2: Может быть, дендрофагия?
0: Давайте на всякий случай про это поговорим. Может быть, человек это имел в виду.
1: Нет, а что такое дендро в биологии? Дендро. Есть же какое-то такое?
2: Растение.
0: О-о-о.
2: Растение.
0: Тогда непонятно, значит, применимо к пиратам. Нет. Поедание, что ли, нет, травы какой-то имеется,
1: давайте,
0: в виду?
2: Приматам.
0: Приматам. Ну, едим же мы укроп,
1: смотрите,
0: петрушку.
1: Дендро,
2: а,
1: это
2: я думаю,
1: растение,
2: я
1: филе,
2: думаю,
1: это
2: может
1: любовь.
2: Быть, он имел в виду капрофагию.
0: Вполне возможно.
1: Нет, дело в том, что, смотрите, мы расшифровали. Дендро, растение, филия – это любовь.
0: Значит, тем самым это, ответили на вопрос.
1: Да, это человек, который любит жевать, допустим, я не знаю...
2: Можно про филодендрию поговорить в крайнем случае.
1: Это человек, который любит к дереву грызть, допустим, или там что-нибудь.
0: Ну, старушки очень часто любят подойти к дереву, исповедоваться перед ним, обнимут его, бывало, в сквере, и получают от него позитивную энергию, кстати. Вы наверняка наблюдали.
2: Да я и сам люблю получить.
0: К дереву, да.
2: Особенно в молодости любил.
0: Бывало, обмотаешься вокруг дерева часика три.
2: И, в общем, наберешься, так сказать, энергии, в общем, подкопишь.
1: Наберешься.
0: А вот скажите...
2: Потом можно идти домой.
0: Да, безусловно, уже так... так...
2: И цветами пахнет, в общем.
0: И вроде так и уже... Правда, кора кое-где налипла, но это...
2: Между прочим, со всеми бывает. Я не понимаю, что вы так на меня смотрите при этом.
1: А у вас было в детстве такое, что вы смолу, вот как бы с деревьев смолу, или особенно вот такая черная смола была, ею иногда покрывали...
2: Дома.
1: Ее
2: жевали.
1: Дома, да. И вы жевали, потому что жвачек не было. Да, и мы жевали прям так. Да, да. И говорили всем, кстати, все думали, что все-таки зубы как бы чистятся, да? И все говорили, что это вместо пасты, и все такие крутые ходили. И жевали это все вместо жвачки.
2: Неповторимый устойчивый вкус.
0: Пластырь
2: не жевал.
0: Обычный медицинский пластырь. Жевали, брали два пластыря, между ними наклеивали лимон, посыпали сахаром.
2: У вас было трудное детство, Саша?
0: Конечно.
1: Это еще деревянные конфеты были, он мне рассказывал.
0: Я хотел вернуться все-таки вот к теме сериалов и их озвучивания. Для меня всегда было странно, как они пишут звук в момент съемки. Ну, понятно, снять животное там как-то особенно...
2: Ну, пушкой пишут.
0: Но все равно такое качество, это же особенно в мощном сериале нереально. Вот добиться качества звука там, когда я смотрю в своем домашнем театре.
2: Саша, а кому это интересно вообще? Я могу рассказать.
0: Нет, сомнения у людей. Ведь вопрос касаемый людей, которые дублируют, озвучивают, сажают, и кинофильмы дублируют. Вы заметили?
2: Да, конечно.
0: И вот этот парень, который говорит, до встречи в дежурной части. Да,
2: это прекрасно. Я его тоже очень люблю.
0: Я этот момент себе заметил.
2: Дежурной части. Интересно, мне очень хотелось...
1: А я его даже знаю, он меня массирует.
2: Двусмысленность этого вопроса, который он задает зрителям.
0: Ведь он всегда в конце каждой программы шутит в конце каждой программы.
1: Вы заблуждаетесь, вот. На самом деле. После массажа он всегда тоже мне говорит «До встречи».
0: В дежурной части.
1: Да, да.
2: Что он имеет в виду? Давайте ему напишем. Вообще, замечательная передача, мы ее очень любим и так далее. Но
0: да пусть пояснит. Да, пояснит. Пояснит, что он... И, кстати, женщин он своих тоже научил это же говорить.
2: Они так одеваются элегантно, мне очень нравится. В общем, такой гамма-цветовая передача.
0: Ну вот насчет дублеров. Вдруг это люди озвучивают всех животных, вот эту их возню и так далее. Люди-то уже не верят, вот зритель не верит, понимаете, оригиналу. Раньше как было? Приходит видеокассета, да, наверняка вы тоже застали эту пору, когда там был прекрасный... Да, вот гнусавый переводчик, что он сейчас покойный уже, но тем не менее, это же замечательно.
1: Кто покойный?
2: Несколько было.
0: Ну, один самый гнусавый, живой, средний гнусавый, уже, к сожалению, покойный. Вот, и еще один остался. Их было три моих любимых, остальных не берем сейчас в счет, да? Но, тем не менее, они переводили с сознанием, с расстановкой, чувствовали атмосферу фильма и как-то, не придавая своих эмоций, оставляли, так сказать, зрителю право воспринимать эмоции, происходящие на экране. Потом появились дублеры, которые вот своими дебильными актерскими голосами практически изувечили весь мировой кинематограф. И вот опасения у зрителя, что вдруг и животных тоже озвучиваются чересчур, так скажем, темпераментно какие-то вот специальные люди.
2: Я думаю, нет таких людей.
0: Вы же только что сказали, что вот ученые в коридорах спорят. Может быть, как-то они...
2: Ну, дельфинов же они... Когда дельфинов голоса, да, там может быть... Вот, может быть.
1: Иван, а действительно существуют такие люди, которые могут...
2: Особенно их локации, вот, знаете, наверняка нам 150 килогерц, вот человек сидит и долбает, вот. Кефаль может заглушить иногда так, что она кверху пузом всплывает.
1: А действительно есть такие люди, которые понимают все-таки язык животных, нет? Или это как...
2: Ну, я, например,
0: да? Я тоже понимаю, нет,
1: ну,
0: на самом...
1: ладно, Саша, что, ладно, Саша,
0: ладно, между прочим, по-грузински филе. Филейная часть.
1: Дайте мне серьезно спросить, на самом деле. Действительно, вот есть люди, которые понимают язык животных.
0: Ну, вот бабушки в деревне разговаривают с коровами.
1: Ну,
0: вот,
1: я тоже
0: с собакой
1: разговариваю.
2: Это те, которые с деревьями, они же с коровами.
0: Они же с собаками, с коровами, со всеми. И все друг друга понимают. Нет, на самом деле. Тут же важно-то не слова, а важна мысль.
1: Интонация.
2: Если говорить серьезно, то любой этолог, конечно же, понимает, в общем-то, назначение сигналов, которые животное издает, того объекта, который он изучает.
1: А он может, в свою очередь, какие-то сигналы послать, вот, чтобы животные его поняли или нет?
2: Если сильно наловчиться, то может.
1: Да?
2: Да.
0: Тут вот, пока вы спорили и обсуждали, Савелий заходил, и он прям, его прям очень тут очень масса вопросов беспокоит, но, на мой взгляд, тут наиболее интересный. Вот Иван спрашивает, вот коровы могут очень много съесть клевера, и, как правило, объедаются, после чего им становится плохо. Что они не чувствуют, что нельзя столько есть клевера? У них нет чувства меры. Как это объяснить?
2: Чувство меры — дар богов. Мой папа меня всегда в детстве учил.
0: Нет, но ведь
2: я ответил на вопрос.
0: Есть же такое распространенное понятие, да, как, дескать, животное, вот, типа, завел дома, оно само знает, сколько ему съесть и что ему съесть. Вот, а выясняется не так. То есть, например, я вот знал собаку одну, она ела постоянно вообще. Вот сколько я ее не видел, она ела. После чего у нее ножки стали короткие, пузо здоровое. Это такой батон, знаете, за 25 копеек с ушами. Вот он нам ползал.
2: И уши такие длинные. И
0: висели, да. Она, да. Типа ее использовали.
2: А хвостик как-то тоненький, на крысиный похож.
0: Да. Да.
2: Неприятный такой.
0: Неприятный, нет. Гадкий, да.
1: Я понимаю, о чем вы говорите, Саша.
2: Плохо.
0: То есть утрата животными чувства меры при поедании пищи. Ладно, домашний бокс. Это человек корректирует их, да? В данном случае. А вдруг, например, сейчас животные, вот те же птицы городские, вот у них...
2: Ой, у Николая Николаевича Дроздова была замечательная история про то, как грифы едят, объедаются и не могут взлететь. И, в общем, странно, с ними разные потом
0: процессы происходят. Это же тревожная симптоматика. Да, или это с ними и давно было? Или сигнал, вот тенденция последнего времени?
2: Это должно, в общем-то, нас насторожить.
0: А насторожить...
2: Весь ход эволюции, я бы сказал, нас должен насторожить.
0: Как вы думаете, вот попробуйте...
2: И заставить задуматься.
1: Да, вот, хоть например, раз. Меня настораживают гиены. Их сейчас очень много. Серьезно?
0: Да.
1: Конечно. Mm-hmm. Очень много гиен людей.
2: Бывало, хохот в коридоре услышу.
1: Нет, серьезно, гиены, это же ужасно.
0: Почему?
2: Почему? Прекрасные, милые животные.
0: Я тоже, кстати.
2: Умнейшие такие.
0: Я наблюдал в зоопарке вот такого. Очень прям добрейшие глаза.
2: Санитары саванны, между прочим. Да, как нам не хватает порой.
1: Нет, я сейчас говорю, я сейчас говорю про людей гиен, которые просто в большом количестве сейчас появились.
0: Да вы поэт. Нет, все-таки вы сказали задуматься. Задуматься нам следует о нашей безопасности или все-таки о безопасности потерявших чувство меры в еде животных? Потому что, ну, вроде бы для нас еще там гриф, он на горе, ну, не взлетел, он там объелся, там, спучило его, да помер, да, к примеру. Вот, а как можно здесь спрогнозировать ситуацию? Вот у них и так-то они голодные.
2: Ситуация тревожная, я же вам сказал.
0: Тревожная. Какие бы вы посоветовали нашим радиослушателям меры принимать в плане собственной безопасности при контактах с городскими животными, которые надысь уже могут обезумить, собственно, и потерять чувство всей меры?
2: Прежде всего, бдительность должна быть. Бдительность и ответственность. Понимаете меня? Понимаете, что я имею в виду?
0: Да, да, конечно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. У нас уже остается совсем немного времени. 203-19-22. Ваши вопросы Ивану Затевахину и Маргарите Евсеевне Рубинштейну. Здравствуйте.
2: Рубинштейн.
0: Ой, извините. Извините. Алло, да. Вы в прямом эфире.
3: Добрейшей вам ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот. Во-первых, Александр,
0: да.
3: Не массажировать, а массировать.
0: Нет, вы не правы.
3: Нам за это ставили 2 балла.
0: Дело в том, что я переписал эту книгу и написал уже массажировать. Вы посмотрите словарь Даля в моей редакции. Там масса исправлений уже, уважаемый. Это что за
3: хорошо,
0: звуки?
3: Мне тогда остается только переиздать из Дальдаля в словарь.
0: Ну, если словарь у вас хватит денег, то переиздавайте. Я-то сегодня по парсеткам прошелся неплохо. Провел день, очень много чего нашел ценного. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
4: Можно, говорить?
0: Да, говорите, пожалуйста.
4: Вы знаете, сейчас очень много в Москве развелось бездомных собак. И вот те, которые жалеют очень животных и считают, что мы должны ходить и молиться, чтобы они нас сзади потихоньку не укусили, или наших детей, меня возмущают эти люди. Пусть они заберут к себе все это, и пусть жалеют. У них много денег, пусть устроят какие-то загоны и так далее. Жить невозможно просто.
0: Спасибо. Спасибо. А я вот советовал, чтобы сзади одевали специальную кольчугу тогда. Вот мы сейчас наладили в наших мастерских выпуск таких очень очаровательных кольчужки.
2: Я скажу, что такую философскую мысль, что страх, да, как великий теолог Конрад Лоренц говорил, что страх – это оборотная сторона агрессии. Агрессия – оборотная сторона страха. Вот звоночек уважаемой радиослушательницы как раз эту Этот тезис, да, подтверждает.
1: А вот вы знаете, прекрасно. Иван, вот я, например, вчера была очень огорчена тем, что собачку, которую я все время подкармливала там в соседнем дворе, она такая дворняжка, но она при Жеке живет. А при Жеке, вы понимаете, там слесари, ну там понятно, какие
0: не
1: люди.
0: Не слесаря,
1: да?
0: А слесаря.
1: Да, ну вот, видимо, они так воспитали эту собачку бедную. Она принимала мне там всякие сосисочки из рук, как бы меня любила. А вчера ей было, как бы, видимо, грустно и скучно, и вдруг она на меня напала.
2: Как, укусила,
1: да,
2: что ли?
1: Да, укусила. Прям за брючину укусила. Удивительно. Я так на нее обиделась, честно говоря.
0: Потому что вы, наверное, купили духи нашей новой линии.
2: Нет, я думаю, что просто вы недостаточно много принесли ей. Это совершенно естественная реакция.
1: Нет, а я считаю, что это потому, что ее воспитывали слесаря.
0: Как вы не любите. Как-нибудь чинить что-нибудь, вот так и сразу мистер-слесарь. Вот тут еще
2: нет у вас любви к нашей профессии.
0: Не любите вы пролетариат. Вот тут приходил еще наш радиослушатель, интересный вопрос просил, чтобы я вам передал. Так, правда ли, что свиньи не могут видеть небо из-за строения своего скелета? Если это так, то вот наш радиослушатель завтра поднимет свою свинью на руки и покажет ей звезды.
2: Это очень правильно.
1: А я обожаю свиней.
2: Очень.
1: Я обожаю свиней, особенно пятачки.
2: А в жареном виде просто нет, фантастически.
1: Нет, нет, нет, нет. Когда я вижу жареную свинью, у меня просто сердце ёкает.
2: А не надо смотреть на нее, не надо. Нет. Не надо смотреть.
0: Безусловно, можно смотреть в небо, в отличие от нее. А, кстати...
2: Можно на салат смотреть.
0: В наш секс-шоп, это объявление для всех, кто вот интересуется, в наш секс-шоп при программе «Монморанси» поступила новая партия поросячьих хвостов, так что милости просим, приходите. Ну и, видимо, последний вопрос на сегодня, если позволите. Вот, опять же, Блумберг все интересуется. Хотелось бы ей узнать, Блумбергу, то есть, какая разница между гиенами и гиеновыми собаками? По-моему, вот у вас как-то эта тема в вашей программе очень серьезно одно время поднималась.
2: Да, я... В общем, мы со всей ответственностью рассматривали этот вопрос и серьезно исследовали его со всех сторон. Понимаете, дело в том, что гиеновые собаки – это собаки, а гиены – это гиены. И относятся они к разным стволам хищных. Если гиеновые собаки – это псовые, то гиены ближе к кошкам, хотя внешне они таковыми совершенно не кажутся. Я очень серьезно ответил на ваш вопрос. Со всей присущей мне глубиной.
0: Спасибо, спасибо вам. Ну, я так,
2: да не за что,
0: понимаю, что на этой замечательной ноте, поучительная такая история краткая, краткий даже, я бы сказал, экскурс, мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу с Иваном Затевахиным. Я искренне желаю вам, чтобы вы и дальше существовали каждое воскресенье.
1: 17:00.
0: Да, смотрите на меня, потому что я смотрю, соответственно, это телевизор. Вот, и вас поддерживают и с интересом наблюдают очень много людей. Спасибо вам.
2: Ну, вам, и, конечно, вам спасибо.
0: Да и забудьте. Да. И, конечно же, спасибо Маргарите Евсеевне, ну и отчеству у вас, Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Также за то, что она излечила мне вот пальцы мои на правой ноге. Действительно, не болит уже. Вот. Ну и по традиции, как всегда, я надеюсь на то, что наша встреча все-таки не последняя. Как-нибудь, когда у вас будет больше времени, вы, я надеюсь, выберетесь к нам на всю ночь. Мы посидим тут поглубже, пообщаемся с нашими уважаемыми.
1: Выпьем.
2: Я киваю.
0: Да, конечно. А наших уважаемых мы об этом тоже, конечно же, уведомим. И сейчас мы, пока будут новости, то все, 5-10, мы сейчас пока сядем, напишем пару писем в Думу.
2: Да, давайте, обязательно.
0: Спасибо.
2: Спасибо. До свидания.

0: палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
1: И у нас в студии гость. Сегодня это заведующий кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан, руководитель проекта «Паразитоциноз. Век 20-й», профессор Иларион Гукчирович Семейко. И речь у нас пойдет о эволюции и о связи этой самой эволюции с примитивными самыми животными, каковыми являются амфибии, паразиты и некоторые многомлекопитающие. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы в прямом эфире. И по телефону 956-32-32 для абонента 109-279 можете задавать вопросы и делиться вашими мыслями вообще с программой «Монморанси». Это пейджер нашей программы, такое нововведение модное. Мы тоже должны идти, это, понимаете ли, в ногу. Чуть позже к нашей беседе присоединится базитолог Андрей Орлов. Ну, а сейчас мы начинаем беседовать с Иларионом Гукчировичем. Здравствуйте, Иларион Гукчирович. Ну, хотелось начать с несколько, может быть, банальной такой вещи, что ли, да, с позволить себе усомниться вообще в правильности теории господина Дарвина. Ну, это уже сейчас не является как бы каким-то модным, новомодным и свежим. Уже практически более 80% не только населения, но и ученых мужей не верят в эту теорию. Вот. Но существует целый ряд научных изысканий в этой области. В частности, вот вы наверняка знаете замечательного турецкого ученого самородка Гогу Кварчели, который,
2: безусловно,
1: является крупнейшим авторитетом, да, в области паразитологии и связи паразитологии с эволюцией. Он утверждал, что человек сам по себе является сложнейшим таким организмом, полученным в результате синтеза всех сильных каких-то органов, физиологических и энергетических мест.
2: То есть, своего рода такая выжимка.
1: Да, жизнеспособная выжимка из самых разных организмов. Но Гога Кварчели утверждает, что вот его исследования, они, в общем-то, подвели его к тому, что где-то процентов на 80 человек все-таки состоит из насекомых. Имеется в виду прочность, например, тазобедренной кости, которую, да, сейчас вот я вижу, проверяем на растяжение ее постоянно и так далее. Что вы могли бы сказать нам на эту тему? Да, плюс уже дальше пошли оппоненты Гоги Кварчели, например, такой замечательный, вы наверняка его тоже знаете, вы же все общаетесь постоянно.
2: Безусловно, это же проходят такие коллегии, в общем-то, научные. Раньше это проходило в рамках Советского Союза, теперь это в рамках стран СНГ проходит. Вот такие вот межотраслевые и узкоспециализированные коллегии, в частности, вот не так давно прошла очередная, где мы опять-таки объединили свои усилия в том, чтобы внедрить вот новое, так сказать, трактование эволюции живого на Земле, которое, в общем-то, заключается в том, что, как вот вы уже правильно отметили, в трудах Гоги это ярко прописано, как сейчас модно говорить. Дело все в том, что действительно человек, как высшая ступень живого на Земле, он вобрал в себя все положительные, наиболее сильные черты всех других животных и, в общем-то, даже подчас и растений, которые на сегодняшний день или в прошлом обитали на нашей планете. И здесь я хотел бы отметить некоторые противоречия в теории Дарвина. В общем-то, он утверждает, как наверняка известно всем, что постепенно, путем естественного отбора, отмирали нежизнеспособные организмы, особи и целые виды животных или растений. И, значит, наиболее жизнеспособные, такие, например, как луковая журчалка, они дожили, в общем-то, и до наших дней, хотя уже существует на Земле несколько миллионов лет. Это вот здесь как бы я хотел отметить, что здесь отчасти Чарльз Дарвин прав. То есть действительно проходил, так сказать, естественный отбор, но, как по нашему с Гогой мнению, ошибка его в главном. То есть он организм рассматривал как индивидуальное, в общем-то, существо, которое совершенно автономно, значит, в этот мир вбрасывается и таким же образом его покидает. Наша же теория состоит в том, что любой организм, будь то муха, будь то, значит, червячок, либо же рыба.
1: Или, например, обычная сухопутная мохнатка.
2: Да, безусловно. Очень хороший, кстати, пример. Вот. Представляет из себя, так сказать, симбиоз различных отдельно взятых существ, которые в результате долгого пути эволюции слились в одно целое и образовали то, значит, громадное количество видов и родов, которые здесь его действительно большая заслуга классифицировал уважаемый мною Дарвин. То есть мы не можем сказать, что Дарвин был целиком неправ. Нет, отдельные проблески сознания, особенно когда он путешествовал на известном судне «Бигл» по океаном, изучал новые континенты. В его трудах они прослеживаются. Видимо, это связано с тем, что в те времена на судах в дальние плавания в неограниченных количествах брался ром. Вот. И, видимо, вот эта благотворная атмосфера,
1: в общем-то, хорошо действовала. Озарение, судя по всему, озарение.
2: Да, то есть какие-то аспекты действительно его трудов, они, в общем-то, имеют право на жизнь, что, собственно, и доказывают. Но в корне он, как я уже говорю, ошибался.
1: Ну, вы знаете, наверняка многие наши радиослушатели сейчас немножечко усомнились вообще в наших словах или думают, что, дескать, вот мы говорим об этом, а это все ведь не так серьезно. То есть, и, в общем-то, достаточно нет никакой разницы, так это или нет. Но тут я хочу привести в пример достаточно уже широко известное течение эндемистов, так называемых ученых-эндемистов под руководством Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских, который, собственно, находясь в оппозиции, тем не менее смог продвинуть свою теорию. А теорию я вкратце расскажу. Дело в том, что, по мнению Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских и его единомышленников, сейчас настал новый виток развития природы, экологии, взаимоотношений в обществе.
2: Своего рода спиральный подход к трактованию.
1: Да. И такая форма существования, как человек, снова становится нежизнеспособной. Ну, то есть, к примеру, как
2: те известные случаи кретинизма в Бурятии, которые, в общем-то, на рубеже 90-х почти поголовно.
1: Это пример какой-то современный. Вот если, например, взять склизкую анадырскую колючку, известное достаточно растение, которое, в общем-то, до того было совершенно сухим, после этого иммунитет против окружающего мира ослаб, оно где-то, по-моему, целиком исчезло с лица земли в конце прошлого века, если не изменять память. То есть человек сейчас постепенно начинает напоминать склизкую анадырскую колючку, по мнению Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских. И природа сама по себе, опять же, по мнению эндемистов, должна и уже начинает каким-то образом синтезировать новую форму жизни. По мнению Вячеслава Яковлевича, это, конечно, будет все равно за основу взят человек, человеческое существо.
2: Как наиболее универсальное.
1: Да. Но к нему должны постоянно быть что-то примешано, может быть, даже от растений каких-то и так далее. Что меня удивило в теории Куярова-Никитских, это то, что он утверждает, что, например, люди, больные болезнью Дауна, вот, они являются как раз более высокоорганизованными существами, более жизнеспособной формой, нежели, скажем...
2: Ничего удивительного.
1: Да, ну вот мне интересно, как вы сейчас... Я знаю, что у вас все-таки были некоторые трения с Вячеславом
2: Яковлевичем. Но они касались организационных вопросов. Просто дело в том, что деньги у нас сейчас в Казахстане другие, вы же прекрасно знаете. Не везде можно поменять российские рубли на наши родные тенге. Вот, и, собственно, в этом и были трения. А на самом деле, что касается теоретических аспектов сотрудничества, трений практически нет. Потому что, действительно, я тоже придерживаюсь такой же позиции о том, что все, так сказать, случаи аномального развития человека на современном этапе, будь то болезнь Дауна, либо же кретинизм, либо же миксидема, это все, так сказать, проявление экспериментов природы. То есть природа пытается вот этот вот ход естественного отбора, о котором говорил Дарвин, так сказать, применить, ну, в общем-то, выражаясь языком военных, в реальных условиях. То есть, что получается? Природа, значит, в каком-то отдельном случае при рождении, как современному человеку кажется, дефективного ребенка, то есть ребенка с другим хромосомным набором, в частности, вот болезнь Дауна, значит, она пытается вот путем изменения нашей генетической информации перестроить систему и выдать полностью другой продукт, который находится на другом уровне, нежели все мы. Uh-huh. Вот, но благодаря тому, что эти больные, значит, помещаются в специальные медицинские учреждения, психиатрические лечебницы, либо же просто в научные институты, что сейчас не секрет, для опытов, вот, то тем самым их процесс, так сказать, выживание, он ограничен только тем, что они проявляют свои низменные потребности, то есть как-то пищевой рефлекс и, собственно, все остальные выделительные. И если бы предоставить этим существам возможность жить так, как они хотят, несмотря на то, что они сами себя не обслуживают на первый взгляд, то мы проводили такие, в общем-то, эксперименты. И дело в том, что я могу сказать, что приблизительно на 18-м году жизни среднестатистический Даун, вот, он обладает, ну, потенциалом порядка в полтора раза выше, чем обыкновенный, нормальный
1: военный ракетчик.
2: Да, да, да. Дело в том, что плоскость его мышления, она, конечно, находится в другой области, то есть сложно заставить его вырыть яму 2x2.
1: Ну, ему это и не необходимо, и не нужно.
2: Ему это не нужно, совершенно.
1: Потому что практически вот вырывание ямы этих, оно ведь снижает иммунитет, сопротивляемся организму, поскольку учащается сердцебиение, происходит вдыхание интенсивной пыли, то есть...
2: Все правильно. И потом, разве вправе мы, допустим, осуждать его желание, пусть даже в таком солидном возрасте, как 55 лет, рисовать акварелью на обоих? И в то же время, так сказать, спокойно смотреть на турниры атлетов, которые демонстрируют горы мышц и тем самым срывают крупные гонорары. И, то есть, ну, вот понятно, такое, да, вот занятие, он как бы не вызывает осуждений в обществе, а это...
1: А вы знаете, у нас вот стоит очень много памятников там репрессированных. Да. Вот, в частности, вы, наверное, обратили внимание на маленький бюстик, по которому написано «Иван Семенович отжурчал».
2: Да.
1: Вот. Ну, он отжурчал, по-моему, годах в 30-х где-то. Дело в том, что у него была теория, он был так называемый гоголист, то есть человек, серьезно занимающийся изучением Гоголя. Писателя.
2: Да.
1: Вот. И он...
2: Нет, подождите, да, по-моему, да. Вообще-то Гоголь — это птица. То есть он, по-моему, был орнитологом все-таки.
1: Ну, вполне возможно. То есть вполне возможно. Мне сейчас сложно судить, но я как бы по рассказам вот нашего экскурсовода, может быть, она тоже ошибается, она у нас новенькая совсем. В общем, вот Иван Семенович отжурчал, утверждал, что люди, которые впадают в летаргический сон, в общем-то, они гораздо выше, опять же, по уровню своего развития, нежели те, кто вот спят нормально, с утра встают, съедают курицу, идут на работу, поскольку летаргический сон является защитной реакцией организма на происходящее вокруг. И уже тогда в каких-то рукописных трудах, так и не получивших широкого распространения, но принадлежащих перу Ивана Семеновича отжурчал, сквозила прямо-таки мысль, что, ну, то есть то, что сказали и вы сейчас, то есть люди считают, что, например, люди, которые как бы родились и выросли и не в себе, то есть они не могут самостоятельно справлять естественные надобности, не могут как бы самостоятельно питаться.
2: Ну да, на первый взгляд, необычное поведение.
1: Да, но тем не менее, по теории господина отжурчал, эти люди как раз и страдают от того, что вокруг них происходит постоянно сутолка, какой-то уход, то есть попытка втянуть их. Вот это, на самом деле, это совершенно защитная реакция организма, в результате чего эти люди, в общем-то, вот именно
2: рано погибают.
1: А так, если бы этого всего не было, они бы существовали. И даже в случае какого-то серьезного, какой-то экологической катастрофы и так далее, они бы выжили и, мало того, могли бы размножаться. Вот тут... немножечко о способе их размножения. Я знаю, что ваш... я знаю, что у вас есть такой подраздел в вашем проекте по паразитоциноз век 20-й, вот целая рубрика, посвященная вот возможностям размножаться после экологической катастрофы людям, нетронутым уходом.
2: Но дело в том, что вы так широко задали мне вопрос, что я сначала к первой части, если позволите.
1: Конечно.
2: Правильно заметили о том, что действительно не дают этим людям нормально развиваться. И в этом-то как раз и скрытно проявляется боязнь живущих в подавляющем большинстве в данный момент на Земле нормальных, так называемых нормальных людей, перед высшей, так сказать, цивилизацией. Поскольку появление большого количества людей с иным хромосомным набором просто-напросто сведет на нет все усилия современных людей, в частности, такие, в общем-то, аспекты современной деятельности, как телевидение, средства массовой информации, крупное промышленное производство, земледелие.
1: Выпечка.
2: Да, вот. И, значит, вот эта подсознательная боязнь, она не дает этим людям, то есть даже существуют законы, принятые в данный момент, не дают людям с другим хромосомным набором размножаться. Вот. Если, я опять же говорю, мы проводили эксперимент, то есть если дать этому человеку делать то, что он хочет, позволить, то это получится человек 22 века.
1: То есть не 21-го,
2: а 22-го уже, да. Он нас опережает, ну, по прикидкам, приблизительно на 100 лет.
1: А извините, тут... вот не кажется ли вам, что вполне возможно просто люди, наши с вами современники, находящиеся на одном уровне развития, опять же, да. Они когда подсознательно чувствуют вот эту мощь, исходящую от людей с другим набором хромосом. И это не то, что даже инстинкт ухода или любовь к ним, или и опасаться, это или боязнь. То, что у них боязнь. Нет, вот тут я как раз хотел другое, а просто чисто спортивная такая вот попытка не дать обогнать себя, дать занять доминирующее место.
2: Вот тут элементарный пример. Никому не нравится, пускай даже этот человек едет на автомобиле ЗАЗ, никому не нравится, что вот тебя на ЗАЗе обгоняет Мерседес, и подчас встречаются попытки помешать этому обгону. Казалось бы, едешь 60 км в час, дай другому ехать 120. Нет. Так и здесь происходит. А потом, опять же, любое подчинение личности каким-то установленным нормам, значит, как-то подтирание заднепроходного отверстия в строго определенные часы туалетной бумагой, оно, в конце концов, и у человека с привычным хромосомным набором, оно вызовет негативную реакцию. То есть человек раньше, в момент своего эволюционного становления, он каждый день жил по-разному. То есть сегодня он мог убить мамонта, завтра нет, и, вот это вот его среда общения, она и формировала вот тот интеллект, который, так сказать, мы с вами сейчас имеем. А что пытаются сделать с этими вот, опять же, с теми людьми с ненормальным хромосомным набором? То есть их загоняют, так сказать, в лабораторные практически условия. Это своего рода получается собака Павлова. То есть по звонку питания и тем самым тормозится и опускается все на уровень рефлекса. И
1: на уровень рефлекса, во-первых, а во-вторых, поскольку все-таки эти люди суперлюди где-то, они...
2: Происходит мауглизация, так называемая.
1: Вот. Плюс они вынуждены просто как существа более высокого уровня развития, они вынуждены считаться, просто, попросту говоря, уважать братьев своих младших, как мы, например, снисходительно относимся к собакам.
2: Поэтому вот посмотрите, крайне редкие случаи каких-либо агрессивных действий со стороны этих людей в отношении того, кто за ними ухаживает, и докторов, которые, значит, как бы лечат их. И тут вот очень интересный аспект я хотел бы затронуть. Когда болезнь человека очевидна, то есть, мы все знаем, что лицо, Дауна, оно имеет специфическую, так сказать, внешность. Когда вот эта внешность налицо, мы уже не обращаем внимания на то, что он может прекрасно играть в шахматы, либо же, так сказать, рисовать отличные картины. Но, в свою очередь, если человек, пускай рисует посредственные картины, но постепенно становится знаменитым, потом ему могут простить даже не то, что форму лица, а любой его, так сказать, и какой-то даже подчас криминальный проступок.
1: Ну, как-то газовыделение непроизвольное и так далее.
2: Потом всегда, так сказать, я слышал, у вас сейчас такая волна о том, что известные популярные звезды не платят налоги, и вроде такие, в прессе появляются статьи о том, что их мало, они, талантливые, давайте им простим. Вот, понимаете, все с этого и начинается. То есть, если бы...
1: То есть с этого и начинается бардак, собственно
2: говоря. Конечно.
1: Вы знаете, я просто немножечко хотел еще привести такой пример, который, опять же, приводится в одной работе Ивана Семеновича Аджурчала, репрессированного. Подкреплять свои слова реальными примерами или какими-то фактами, да, или чтобы это было более красочно, привел такой пример, попросту говоря. После ядерной войны или после серьезного какого-то радиоактивного облучения, катастрофы и так далее, выживают тараканы. Факт. У них очень сильные иммунитеты выживания и так далее.
2: Не только.
1: Он взял, отжурчал, он взял, как пример, как тараканов. Но, говорит, ведь никому из людей не приходит в голову мысль, например, одевать на таракана памперс, кормить его из пипетки и каким-то образом, вообще производить за ним уход. Да. Поэтому... одна из этих особенностей тараканов, вернее, таракан как одна из особенностей, как одна из составляющих, по мнению и Ивана Семеновича Аджурчала, который это в 1935 году написал, заметьте, да, и уже сейчас в трудах Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских эта мысль сквозит, что таракан должен быть одной из составляющих человека будущего, в принципе, то есть то же, что происходит с людьми, о которых мы говорим внешне, это полная неспособность как-то мыслить логически и так далее.
2: Они просто непонятны.
1: Да, на деле это, в общем, целая серьезная форма жизни, которая даже, заметьте, не обязательно общаться между собой словами. Да. То есть если мы посадим двух людей с каким-то изменением набора хромосом, они не будут говорить друг с другом, у них будет налажена телепатическая связь. То есть так, как это было, например, в древние времена у буддийских монахов.
2: Известен случай, кстати говоря, у некоторых людей, которые были подвержены лучевой болезни, у них тоже происходят структурные изменения хромосомной записи. И, так сказать, они находили общий язык. И в частности, в нашей клинике мы проводили такие исследования. То есть люди, которые находились уже в четвертой стадии лучевой болезни, они могли запросто общаться с теми, у кого имеется врожденный дефект приблизительно такой же. То есть человек переходит на какой-то другой уровень, хотя его физическая жизнь уже подходит к концу, но тем не менее его интеллект, его разум, он прогрессирует. И в трудах Любомира Пипкова, что касается тараканов, он очень много, это хорватский в общем-то, ученый достаточно.
1: Но он, кстати,
2: известный,
1: потом эмигрировал в Албанию. После Албании он сейчас опять уже в Хорватии, в Сербии. То есть он, кстати, ни разу, вот, что интересная личность, несмотря на свою просто мировую известность, да, несмотря на многочисленные предложения просто о работе в более таких экономически развитых странах, он, в общем-то, был всего лишь в Албании, в Хорватии, в Сербии. Все. То есть он такой вообще вот фанатик славянской культуры, да, и письменности.
2: Но тут я все-таки хотел бы вернуться к его научным изысканиям.
1: Конечно,
2: на почве
1: энтомологии. Безусловно, безусловно.
2: Вот. Он первым, собственно, вывел необходимость человека в таракане, то есть он ее вывел экспериментальным путем. А, в общем-то, мы же доказали ее теоретически. То есть таракан настолько же свойственен жилищу человека, как побелка на потолке.
1: Или, например, яйца в холодильнике.
2: Поскольку, да, поскольку, так сказать, таракан, ну, все это, в общем-то, признают, несмотря на все попытки его изводить, мы предлагаем с тараканом дружить. То есть подкармливать его в определенные часы, поскольку это достаточно смышленное насекомое, если так можно выразиться.
1: А, да, да.
2: Вот. И таким образом приручить и заставить его, ну, в какой-то степени соответствовать нашим пожеланиям. То есть вообще сейчас человек как бы победил природу, создал атомные реакторы, сверхзвуковые самолеты, подводные лодки. Но...
1: Водохранилище.
2: Да, да. Но с простым насекомым, с двумя усами и шестью лапками справиться не может. Так вот мы, в общем-то, попутно, как так сказать, средства для зарабатывания денег на наши научные проекты, мы провели вот теоретические исследования, такую как бы мозговую атаку в этом направлении, вот, и рекомендовали. То есть существует специальный курс, который наш человек, так сказать, по желанию клиента может провести, и тараканы будут подвластны его воле. То есть, ну, путем не истребления, а приручения.
1: А, кстати, ведь тут есть опять такой же момент, если мы берем насекомых как высшую форму жизни, высшую в плане выживаемости. Мы,
2: да,
1: же ничего не знаем, по идее, то о внутреннем устройстве их общества. Тем не менее, вот обратите внимание, там на муравейник, они общаются там этими там усами своими, как же, кузнечики, опять же, да, те же тараканы, у них есть там, в общем-то, своя система оповещения. Вот. Тем не менее, люди выбрали, я имею в виду, например, в Китае, да, в других странах аналогичных, люди выбрали такой метод, ну, не то, что борьбы с ними, а метод очень экономически ценный, то есть они борются с ними, употребляя их в пищу. То есть практически это происходит каннибализм.
2: Ну, понимаете, опять же, да, подчинение какого-то вида насекомого, будь то, так сказать, морковка, которая растет у нас на грядке, своим потребностям. Дело в том, что я как раз придерживаюсь иных форм. Конечно, можно подчинить себе таракана, можно даже подчинить себе стеблевого капустного скрытнохоботника, хотя это гораздо сложнее,
1: сложно,
2: поскольку это

0: той же самой, в общем-то, ядерной катастрофе.
1: Безусловно.
0: Вот, нельзя сказать стопроцентно, что выживут только тараканы, а помрут все люди. Поскольку вот по нашим как раз исследованиям, как вы уже отмечали, что люди с измененным хромосомным набором, они выживут в этих условиях. То есть единственное, что может на них повлиять, это физическое там, разрушение, то есть световое излучение там, и так далее, кирпич на голову. А что касается радиации, они выживают, ну, могут поспорить даже с табачным трипсом. То есть табачный трипс – это наиболее выживаемое такое существо, которое... Оно, в общем-то, мало распространено и живет только на новой земле.
1: А вот извините, дело в том, что проводили же, я знаю, эксперименты серьезные в лабораториях по вот как раз над табачным трипсом. То есть его облучали длительное время разными, в общем-то, источником разной мощности. И затем, поскольку жизненный период табачного трипса в сравнении с человеческой жизнью весьма-весьма маленький, то есть мы могли наблюдать смену целого поколения табачного трипса. И мы изучали, вернее, вот, ну, не мы, я уж так как-то, производилось изучение мутаций каких-то более-менее ярких табачного трипса. Вот,
0: их не происходило, вот, заметьте.
1: Их не происходило. А вот как, на ваш взгляд, будут ли происходить мутации, если будут, то какие?
0: Вот здесь мы с вами плавно и подходим к идее паразитоциноза. Что такое паразитоциноз?
1: Вот этот вопрос я хотел вам только что задать.
0: Да. Извините, что я вас опередил.
1: Ничего.
0: Дело в том, что паразитоциноз — это, выражаясь, так сказать, современным языком, это сообщество паразитов, которые подвержены и объединены единой целью. То есть, в принципе, любое существо, согласно нашей с Гогой теории, оно является собой именно вот объект, вернее, субъект паразитоциноза. Вот, значит, человек, который, как мы все знаем, состоит из таких важных частей, как скелет, мышечная ткань.
1: Потрошка.
0: Да. Он также является совокупностью паразитов. Конечно, на первый взгляд это выглядит, ну...
1: Абсурдно.
0: Да. Действительно, на сегодняшний день это не так. Но в процессе становления человека, в процессе эволюции, симбиоз отдельных организмов породил вообще млекопитающее, и потом человека как высшую, в общем-то, ступень млекопитающего. То есть изначально все мы знаем, что эволюция на Земле, она происходила из океана, то есть жизнь зародилась в воде. Образовались простейшие, затем через какое-то там определенное время, там несколько миллионов лет, значит, губки, после них кораллы. Так вот, я могу вам с уверенностью сказать, и, в общем-то, на тестах это все проверено, что наша костная с вами система, то есть вообще костные, они образовались именно из кораллов. То есть
1: кораллы
0: в свое время почковались, обрастали, значит, другими формами, таким как актинии, значит, простейшие моллюски, и все это, значит, вот образовывались такие, ну, это я так простым, примитивным языком
1: говорю,
0: да, значит, образовывались такие сообщества, в основе которого зачастую находилась известковая ткань коралла, вот, которые в силу того, что всем выживать необходимо, и, значит, образовывали первый костный организм. Так образовалась рыба, потом дальше из нее образовалась первая сухопутная земноводная, которая вылезла
1: змея,
0: из воды.
1: Змея,
0: да, с ласточками с такими.
1: Да.
0: Вот. И, значит, потом уже через много миллионов лет появились млекопитающие, наконец, человек. Так вот, что я хотел сказать о том, что человек — это совокупность различных, в общем-то, подчас невзаимосвязанных, значит, органов, как мы их сейчас называем в медицине. То есть практически вот открытие это наше паразитоциноза, оно приводит нас к новой, к новым возможностям в лечении определенных заболеваний. То есть это один из аспектов. Вот, я, например, уверен, что с помощью этого мы сможем победить чуму 20 века, рак. Вот. То же самое и со СПИДом. То есть, внедряя вот это наше знание в современную медицину, мы, так сказать, сможем излечить все те проблемы, в частности, вот геморрой, который мучает всех.
1: Причем очень эта болезнь, как ни странно,

0: она с годами-то не меняется. Это из вечных болезней, это как заноза, попросту говоря, у населения.
1: Проникая в глубины нашей теории, да, проникая в глубины нашей теории, современный врач с такой досадой для себя отметит о том, что вот все 5 лет и потом еще 3 в аспирантуре он потратил зря. То есть он лечит поверхность. Вот представьте себе, вскочил у кого-то на лице огромный пупырь. Ну, то есть прыщ, попросту говоря. Да, да. Или, выражаясь нашим языком, папула. Вот чтобы ее извести, свести, так сказать, на нет, вот абстрактная такая модель, современная медицина, значит, занимается прокалыванием верхней части, дабы, так сказать, все из нее вышло. Мы же, так сказать, путем нашей теории сводим на нет основу этой папулы.
0: То есть практически папулового откоса уже не нужно.
1: Он уже просто не, он, в нем нет необходимости. Он отпадает.
0: Кстати, ведь парадоксальная вещь. Дело в том, что вот папула, как и любой такой прыщевидный нарост на тушке, он, в общем-то, лечится действительно двумя методами. Первый метод – это взрезание или прокол с дальнейшим выдавливанием содержимого. Второй метод – это прикладывание там различных каких-то мазей и трав, да, чтобы это рассосалось. Но тут, опять же, очень мы забываем о том, что в случае, если это рассасывается, прыщ, то есть это папула, да?
1: Она уходит в нас. Уходит,
0: да. Да.
1: И гораздо умнее с этим согласится любой современный, будь то педиатр, либо же хирург, гораздо профессиональнее не дать болезни развиться. То есть все мы прекрасно знаем, возвращаясь опять же к нашей теории, все мы прекрасно знаем, что нормальное количество и туберкулезных, и кишечных палочек, а также других простейших и вирусов, оно находится постоянно в организме человека, но находится в определенном балансе. Как только значит, тормоза, так сказать, отказывают, происходит коллективное размножение, и человек начинает заболевать. Так вот, что касается все-таки нашей теории, вот если мы будем рассматривать костную систему человека как, как в принципе, примитивный коралл...
0: Извините, я просто хотел еще как пример. Наверняка многие наши радиослушатели сейчас усомнились, дескать, вот рассказе о папуле. Просто я хочу привести пример такого известного, в общем-то, человека, который просто изучал именно нароста на теле, на человеческом теле, Егор Коляда. Помните, да, такого?
1: Да, это очень интересная тема наростов на человеческом теле. Это вот как раз на основе этого, собственно, это и натолкнуло меня на вот эту вот теорию, на создание этой теории. Ведь любой нарост на теле – это попытка, значит, хода эволюции на Земле внедрить уже как бы отработанный, отшлифованный во всех аспектах механизм, новую какую-то деталь, если, ну, таким техническим языком выражаясь. Uh-huh. Так вот, мы все при возникновении у нас какого-либо жировичка или той же самой папулы, значит, либо какой же...
0: Ячменя.
1: Да, доброкачественной опухоли. Мы, бежим, значит, к врачу-онкологу. А тот, просто махая на нас руками, говорит: ой, у вас, значит, рак. И, в общем, вам осталось жить 2 месяца. Бросайте все, пишите завещание. На самом деле все не так сложно. Я вас уверяю, что люди, которым рак не лечат, живут дольше, чем те, которым рак начинает лечить. Как только человек узнает о том, что у него раковая опухоль в любой части его организма, вот, тут же, в общем-то, срабатывает, значит, эволюционный, да, рефлекс, и, так сказать, организм, он этот отмирает. Ведь обезьяна, когда становилась человеком, она не знала о том, что она становится человеком. Вот для нее было естественно так же, так сказать, как для нас поковырять в носу.
0: То есть в данном случае мы же выступаем не как сторонники теории Дарвина.
1: Нет, но дело в том, что я же уже говорил о том, что Дарвин был частично неправ. То есть он...
0: Знаете, я просто хотел немножечко вернуться к Егору Коляда и к его поразительному эксперименту. Он проводил эти эксперименты в момент коллективизации сельского хозяйства.
1: Помню.
0: В те, да, далекие времена, как ни странно, были ученые, которые на чистом энтузиазме этим занимались с помощью добровольцев. Тогда ведь как бы кожные болезни были развиты. Да, но кожные болезни болезни были разные. Да. И Егор Каляда делал следующее. Он набрал группу добровольцев прыщавых. Ну, я имею в виду людей, которые как-то за... Ну,
1: Дерматит.
0: Дерматит у них, да. Я просто не специалист в этой области. И одних людей он постоянно как бы делал им надрезы и вот как бы содержимое папул сцеживал, а других как бы натирал всяческими мазями, обертывал в конскую шкуру, чтобы...
1: Ну, тут припарки из навоза были по традиционной медицине.
0: То есть практически содержимое папул уходило назад в организм этих людей и проводил, я имею в виду Егора Каляду, он проводил статистику. Выяснилось, что те люди, которых оборачивали вот в конскую шкуру, делали припарки вот эти, то есть содержимое папул, которое уходило в организм, жили в среднем на 15 лет меньше.
1: Да.
0: То есть не дожили до начала Второй мировой войны.
1: Я вас уверяю, что если бы каждый человек получал определенную профилактику на раннем этапе, то есть если бы подходить к, допустим, даже тому же кормлению грудного младенца с наших позиций, то я вас уверяю, что в 90% этих бы папул и просто не возникало. По той простой причине, что ведь грудное молоко, это, оно, в общем-то, у женщины совсем не для того, для чего думают.
0: Естественно, ни вот. В коем случае не для вскармливания
1: младенца. Нет. Дело в том, что, несмотря на все вот эти вот утверждения о том, что нет ничего лучше материнского молока, это да, совсем это не так.
0: Это просто романтизация физиологического процесса, причем совершенно не того,
1: о котором... Нет, в течение первой недели, то есть это имеет смысл, потому что действительно, вот, и потом у женщины в течение первой недели, у нее не молоко выделяется, как всем известно, а молозиво, так называемое, вот, а это уже такой более концентрированный...
0: продукт. Скажем так, сметана,
1: да, чтобы было понятно. Да, вот, а тем, что выделяется после этого... Кормить можно, ну, разве что...
0: Ну, в общем-то, лучше никого. Это, знаете, что напоминает? Вот уже масло машинное, которое год не меняли.
1: Да.
0: То есть, когда вот его залили свежее, оно еще нормально.
1: Согласен.
0: Ведь организм женщины, он тоже набирает.
1: И вот...
0: Женщина, как бы, она как земляника. Если она растет на опушке, это одно. Если около дороги, совершенно где ездят автомобили.
1: Совершенно,
0: да.
1: Совершенно.
0: Вы знаете, Илларион Гухчирович, давайте послушаем телефонный звонок все-таки. Звоните 203-19-20 и задавайте ваши вопросы нашему гостю, а также можете общаться с нами через пейджер, номер его 956-32-32 для абонента 109-279. И я поднимаю телефон, Дудочку, здравствуйте, мы полны внимания к вам, вы в прямом эфире, рассказывайте, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вы не могли бы, немножко не совсем, вы английский знаете язык?
0: Безусловно. Вот Илларион Гукчирович.
2: С приятелем переводили, вот сестру Федору пели, кто его знает, чего он моргает. Значит, в обратном переводе, по-английски, никто не знает, что у него с глазом, так? Да? А вот здесь потом, что-то это я тоже знаю, но никак, вот присказка русская есть. Ну, например, как делать, вот тот-то, ну, там, вот, к примеру. Ну, так-так сделаешь, и весь этот, до копейки. Вот как перевести? Никак не можем.
1: Что именно перевести?
2: Надо сделать так, и весь пенис до копейки. Вот как на английский.
0: Угу. Вы знаете, вот профессор сейчас постарается ответить. Я вижу, что вот есть у вас идея.
1: Я все-таки не до конца понял фразу. Если вам что-то надо, то это надо говорить,
0: а мне... Нет, что связано вообще с копейкой, то вот есть уже перевод, это money.
1: Да, известный, так, достаточно популярный, то есть, перевод, то есть он в
0: настоящее время... денежные знаки, они как бы по-английски...
1: Ну, в принципе, вообще, мне кажется, гораздо важнее не цвет денег и их название, а то, что на них можно купить.
0: Да, с этим сложно не согласиться. Здравствуйте, мы полны внимания к вам, вы в прямом эфире. Алло.
3: Пожалуйста.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Рассказывайте, пожалуйста.
3: А чем кормить ребенка, это вы говорите, молоко женское не годится? С какого же возраста надо переходить на какое-то другое питание?
1: Вот очень хорошо, что вы сформулировали.
0: Да.
1: На какое-то другое питание. Я уже говорил о том, что в течение первых недели-двух можно, то есть пока у вас еще молозиво есть, вы можете смело, так сказать, его применять. Но как только оно проходит, значит, грудное молоко надо сцеживать, а переходить к кормлению ребенка теми же продуктами, только в более качественном исполнении, то есть диетическими крупами, вот, диетическим мясом, то есть, ну, желательно фарш провернутый.
0: Не, ну, можно и кусковым, собственно, если это... Да, извините.
1: Нет, ну, кусковым это, если младенцу уже пробились
0: первые клыки, зубки. Да. Уже бивни появились. Ну, вот, кстати, ведь вот дело в том, что, извините, что я вас перебил. Ну,
1: вообще, в принципе, так сказать, современная наука, чем раньше, тем лучше.
0: Ведь реально, вот, как бы, опять же, природа, она тоже ведь в растерянности. Она как бы мечется, она не знает, каким образом сделать из человека более выживаемое существо, чем да. человек есть сейчас. Поэтому вот уже появляются младенцы, например, с волосами,
1: да,
0: с бивнями. Вот, например, недавно родился в Самаре. Родился девочка, его достали, он с бивнями уже, вот, и, в принципе, прям есть, может, уже все, что попало. Это кстати, не аномалия, это не аномалия.
1: Да, нет, совершенно не согласен. Согласен. Да. И, возвращаясь все-таки к звонку, я хочу сказать о том, что чем раньше вы начнете приучать ребенка к той пище, которая свойственна вашему территориальному округу, то есть понятно, что, допустим, в монгольской степи вы не найдете консервированные тушенки из свинины, а гораздо проще найти свежепровернутый конский фарш. Вот. Чем раньше вы начнете привыкание ребенка к тому питанию, которое свойственно для вас, желательно, естественный, конечно, никаких консервированных вещей, значит, тем более импортного производства.
0: Кстати, то же самое я вот хочу сказать о монгольских вообще детях, ну, о том, как изначально аутентичные монголы приучали своих детей адаптироваться в сложных внешних условиях. Мало того, что они их кормили вот отжимками как бы из того продукта, о котором вы сказали, плюс они сыпали на лица детям песок. Потому что в дальнейшем монгольские воины, когда они скачут навстречу Бурану, для них это не должно быть неожиданностью. Вот. То есть, ведь, на самом деле, они же все как появляются на свет, у них глаза круглые, что твоя мишень. Вот. А потом уже это... Ну, извините, что-то я отвлекся и вас отвел. Отвлек, продолжайте. Ну,
1: вот тут, так сказать, ревнивые сторонники традиционной науки могут возразить нам. Ну, вот вы говорите о том, что им сыплют в лицо песком. А почему же тогда у их коней глаза круглые? Да все объясняется очень просто. У их коней очень длинные ресницы. И проводились опыты, вот в частности, я знаю, что на одном из новейших истребителей, который применялся в операции Соединенных Штатов под названием «Буря в пустыне», воздухозаборники двигателей были обшиты конской ресницей монгольской ездовой кобылы. Вот. И тем самым при пролете на малой высоте, известно, что, в общем-то, в жарких условиях, в пустынных условиях, в общем, двигатель авиационный служит где-то в два раза меньше, чем в других, в нормальных. Вот. И тем самым, применив вот эти вот ресницы, вот, была, кстати, закуплена огромнейшая партия. Вот, на этом многие, я знаю, нагрели руки, потому что уже коммунистическая партия, она как бы развалилась в Монголии. Вот, и тем самым, в общем-то, эффект показал себя с очень... Это применение этих конских ресниц очень хорошей стороны.

0: положи в стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И в гостях у программы «Монморанси» заведующий кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан профессор Илларион Гукчирович-Семейко, который является также руководителем научного проекта «Паразитоциноз век 20». По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы в прямом эфире, а набрав номер 956-32-32, и передав сообщение для абонента номер 109-279, в общем-то, поделиться вашими соображениями через черную коробку, именуемую пейджер. И речь у нас идет о эволюции, не только. Вот сейчас мы закончили предыдущий наш разговор на теме использования отдельных, ну, даже фрагментов. Не органов, фрагментов животного в целях корабле, машиностроения, да?
2: Ну, в принципе, эта тема, она достаточно обширна. Это все сводится, вернее, истекает из того, что человек, так сказать, хочет подчинить себе природу, и, подмечая, как ему кажется, полезные свойства тех или иных организмов, либо же те или иные явления природы, пытается, так сказать, извлечь для себя пользу. Всем известные так называемые приливные гидроэлектростанции, да, которые используют энергию приливов моря для того, чтобы освещать и обогревать жилища.
1: Кстати, в реверсном режиме и слива.
2: Да, конечно.
1: Вот на пейджер пришло сообщение от нашей постоянной радиослушательницы Натальи Ветлицкой. Она интересуется, а почему у монгольских птиц, как-то орел и так далее, вот тоже не узкие глаза. Причем ресниц там не наблюдается.
2: Дело все объясняется достаточно просто. Поскольку Казахстан, в общем-то, расположен не так далеко от Монголии, и проблемы монгольского народа нам, в общем-то, близки, и в плане, так сказать, опять же, финансовой поддержки своей основной научной деятельности мы производим целый ряд, в общем-то, научных исследований, прикладных для не только для Монголии, но и для стран Индокитая. Вот, поскольку научный потенциал нашей академии достаточно высок. Так вот, что я могу сказать относительно птиц монгольских прерий. Во-первых, их там мало. Вот. А во-вторых, те, которые есть, летают по ветру, тем самым уравнивая свою скорость со скоростью полета песчинок и пылевых частичек, которые присутствуют в атмосфере пустыни Гоби. Это, в общем-то, такая специализация, значит, вот, животных, в частности птиц, она вызвана достаточно суровой средой обитания. Вот, и
1: ну, а это можно еще
2: одно из явлений, такое проявление специализации.
1: Я от себя еще хочу добавить, что, в общем-то, на самом деле тут немалую роль играет наличие, конечно, перьев на тушке, да, данного животного. Вы знаете, я хотел бы немножечко, Илларион Гукчирович, вернуться вот к теме эволюции и так далее. То есть, по утверждению, опять же, Ивана Семеновича Аджурчал, все-таки грядет какой-то апокалипсис, да? Вот, предположим, что в ходе этого апокалипсиса, вернее, после него выживут, выживет какая-то форма такая, да, это, если будет близкая к человеку форма, ну, к примеру, смесь там человека с чем-то, да, нечто, то есть нечто, вот, но это же нечто, оно не должно выжить одно, то есть его должны, опять же, окружать, ну, какие-то там деревья, растения, то есть понятно, что там одной анадырской склизкой колючки мало, и там животные табачные трипсы, это, конечно, хорошо, но тоже мало, то есть должны быть какие-то птицы. Я знаю, что ваша академия, именно ваша кафедра прикладной эволюции, занимается прогнозированием вероятности выживаемости в случае апокалипсиса определенных видов птиц, животных, да, и также конструированием их внешнего вида, их повадок и так далее. Вот не могли бы вы немножко осветить вот эту область вашей деятельности?
2: С удовольствием. Ну, в общем-то, базируясь на нашей теории паразитоциноза, мы можем с точностью, ну, определяемой порядком 90-95% воссоздать облик животного будущего, будь то, ну, то есть, в принципе, нам должны быть даны исходные данные относительно какого-то вида.
1: А вот что за вот исходные данные? Что за исходные?
2: Ну, дело в том, что в каждом, каждый организм несет в себе, согласно нашей теории, определенный баланс тех или иных, в общем-то, эволюционировавших паразитов. То есть у кого-то печень больше, то есть у кого-то сердце меньше.
1: Кстати, значит, эти два явления, они совершенно взаимо не исключающие. То есть это доказано, что печень больше, сердце меньше.
2: Да, и наоборот, поскольку, так сказать, какая-то амеба в периоде, так сказать, становления этого организма, она более усиленно размножилась.
1: Нет, тут даже, видимо, не так. Тут можно объяснить это по-другому. Вот прямую зависимость размера печени от сердца и наоборот. Известно, что печень является как бы своего рода генератором крови. То есть она очищает и так далее.
2: Фильтром.
1: Да? Фильтром, да. Вот, чем больше печень, тем, естественно, свежее кровь. Поэтому мощность сердца не нужна большая. И наоборот, если печенка маленькая, что у твоей курицы, то сердце должно быть очень нехилым, потому что оно должно гонять кровь с такой большой скоростью, что она должна очищаться по мере прохождения через сосуды, легкие и почки.
2: Интересен, в общем-то, пример хреновой бабанухи.
1: Да-да-да.
2: По существу это, в общем-то, летающая печень. То есть, ну, это птица, которая обитает на северо-востоке Урала.
1: Она занесена в Красную книгу.
2: Безусловно. Это крайне редкий экземпляр. И дело в том, что и обладать им хотят как сторонники, так сказать, эволюционной теории, да, так и противники, в частности, я. Но у меня, в общем-то, в коллекции есть парочка.
1: Ну, кстати, что... яиц. Тут нужно сказать отдельно, что вы уж так как бы... То есть дело в том, что среди любителей вообще птиц, коллекционеров этих животных, в общем-то, хреновая бабануха, по-моему, есть... только у известного вот певца оперного Лучано Паваротти, причем преподнесена
2: нам
1: правительством, из частных лиц, правительством Индонезии за благотворительный концерт, вот, который он давал в фонд построения парома. Вот. А что касается яиц, то они распространены больше. Вот. И, кстати, вот можно вас попросить немножечко описать яйца хреновой бабанухи, потому что ценность их уникальна. Дело в том, что я знаю это предложение, которое вам поступило от Фиделя Кастро. Он предложил вам обменять ваше яйцо, ну, в смысле, не ваше, а вот этой хреновой бабанухи, на натуральное яйцо Фаберже, которое, в общем-то, которое подарил ему сам Леонид Ильич еще.
2: Не так дорого стоит.
1: Ну, конечно.
2: Да-да-да. Хреновика. Это другое такое узкоспециализированное название. Дело в том, что, ну, как оно выглядит? Ну, представьте себе мышь от компьютера. Так называемое устройство. Вот. Приблизительно такое же по размеру и окружность в плане, то есть по верхней вот плоскости мыши, приблизительно соответствует окружности, то есть эллипсу, которая образует это яйцо.
1: То есть самое интересное, коническое оно получается.
2: Да, самое интересное, что если вы попытаетесь сделать из этого яйца блюдо под названием яичница, то при разбиве вытек будет ярко-коричневого цвета. Это связано с тем, что и по вкусу это будет напоминать вот печеночный фарш. То есть дело в том, что я не зря сказал о том, что это практически летающая печенка оперенная. То есть это птица, которая, ну, ее, в принципе, вот такое строение особое внутреннее, оно вызвано как раз средой обитания. То есть исторически те, ну, назовем их паразиты, которые основывали ее внутреннюю структуру, были вынуждены, часть их была вынуждена отмереть или, так сказать, присутствовать в ограниченном количестве. Но в силу того, что на Западном Урале, как наверняка все знают, помимо холодных достаточно условий, там еще и сосредоточены залежи урановых руд.
1: И очень высокое давление.
2: Да, и очень высокое давление. И все это в совокупе, то есть повышенная радиация, высокое давление и холода, значит, вот заставляют, то есть если животное там хочет жить комфортабельно, оно должно иметь увеличенную печень. Но в силу того, что, как мы говорили, высокое давление, то есть удельная нагрузка на крыло огромная, поэтому птичка эта, она, то есть это одна из тех немногих птиц, у которой яйцо больше особи.
1: Да, это совершенно правильно. Кстати, еще об одной особенности яйца хреновой бабанухи. Дело в том, что это яйцо совершенно не нуждается в выседе и согреве и никогда не портится. Это парадокс.
2: Оболочка, да.
1: То есть оно может, например, лежать там, я не знаю, годами и быть совершенно не испорченным, да, в любой, даже на жаре или где-то. Другое дело, что хреновая бабануха за всю свою жизнь, ну, несет одно от силы два яйца. Вот. И вовсе не факт, что вот из этих двух или одного яйца вылупится хреновый бабаненок, поскольку, в общем-то, доказано, что из 10 отложенных яиц, 10 с бабанухами хреновыми, дай бог, вылупливается одно, один только. Поэтому...
2: Ну, дело в том, что тут, да, возможно, мы присутствуем при, так сказать, археологическом закладе, то есть природа, возможно, я не могу с точностью это утверждать, но возможно, что здесь природа пытается законсервировать до будущих лучших времен, то есть, да, ну, опять же, с точки зрения бабанухи, то есть вот она, при, не дай бог, если это случится, при термоядерной, собственно, войне, она выживет.
1: И, безусловно, все эти яйца, раскиданные они, там, да, и сям, да, они, в общем-то, да, сохранятся. Вполне возможно. Вы знаете, мне эта мысль в голову даже не,
2: да,
1: приходила.
2: При определенном течении обстоятельств, то есть при повышенной радиации, происходит вылуп. И вот эта вот живая печень вот с перьями, она приживется. То есть, поскольку табачный трипс, он тоже обитает в тех же, в принципе, краях, то есть это северный.
1: Да.
2: В общем-то, насекомое северное, то вот биологическая цепочка питания, она, в общем-то, сформирована.
1: А скажите, вот что касается растительности, каковы прогнозы вашей кафедры прикладной эволюции насчет возрождения каких-то исчезнувших видов растений в результате, скажем, атомной катастрофы или другой? К примеру, вот Вячеслав Яковлевич Куяров-Никитских, опять же, спрогнозировал, что в случае, если будет, например, водородный удар ядерный, водородная бомба взорвана, то в результате этого вполне возможно, что вновь появятся поросли анадырской склизкой колючки. Дескать, ее...
2: Не исключено.
1: То есть это уже же молекулярное получается.
2: Дело в том, что, понимаете, анадырская склизкая колючка, вот вы, значит, считаете все-таки, что она на рубеже веков исчезла. Вы знаете, я не могу тут с вами строго согласиться, поскольку при проведении термоядерных испытаний на острове Новая Земля, то есть, что, в принципе, недалеко от места обитания в прошлом, после взрывных исследований местности были обнаружены мутации, и был обнаружен лишайник, который, в принципе, по своим, как бы, то есть его классифицировать не смог ни один
1: муж ученый.
2: Ботаник, да, ни один ботаник не смог его классифицировать. Да. Но по своим физическим и, так сказать, молекулярному строению он крайне близок вот
1: к колючке.
2: Колючки, да. Но дело в том, что до наших дней реальной колючки не сохранилось.
1: То есть ее
2: засушенный экспонат в Павловском институте, он не представляет ценности, поскольку его неоднократно макали в соль. Да,
1: Говорят, что это папоротник даже, да, многие обычные. Да.
2: Поэтому возможно, что мы уже присутствуем при становлении, так сказать, при возрождении.
1: Вот, форм новых. То есть тут вполне применимо вот это базитическое пословица, что все новое — это хорошо забытое.
2: Правильно, старое. Совершенно с вами согласен.
1: Давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22 — это телефон прямого эфира нашей студии. И номер нашего пейджера 956-32-32 для абонента 109-279. Доброй ночи. Мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер.
1: Рассказывайте, уважаемый.
3: Я с большим интересом слушаю вас, но не совсем согласен то, что слушаю. Дело в том, что я сам 35 лет работаю, вернее, работаю уже с Иваном Семеновичем Журчалом. И вот Ну, во-первых, вы неверно ставите ударение. Вот в одном слове. Вы так интересно рассказывали о хреновой бабанухе. Но надо ставить бабануха.
2: Ну, вы знаете, это
3: хреновая бабануха. Дело в том, что это звучит как русское слово бабануха, да? Там зверуха, заверуха, да? А на самом деле бабануха – это киростепецкое слово.
2: Вы знаете, вполне это... возможно, вы правы, да.
3: Это дело. Я сам 35 лет работал с Иваном Семеновичем Аджурчалом. И перед смертью мы сидели с ним в лагерях.
2: Простите, сейчас... а перед чьей смертью?
3: У меня, а?
2: Перед смертью Аджурчала.
3: Аджурчала, и да, перед смертью он мне оставил свои дневники.
2: И руку. А, то есть. А,
3: да, вы, наверное, слышали о том, что у него был товарищ.
2: А ваша фамилия не Рыбец?
3: Как?
2: Не Рыбец вас?
3: Рыбец.
2: То есть, здравствуйте, Сергей. Сергей Георгиевич Рыбец. Я просто вас представлю.
3: Спасибо.
2: Да, Сергей Георгиевич.
3: Спасибо. Я сам уже давно отошел от науки.
2: Ну, недавно вот мы имели удовольствие вас видеть главным героем вот программы «Очевидно и невероятное». Потом, по-моему, неделю назад вы были в программе «Герой дня», да?
3: Это был мой двоюродный брат. Это был мой двоюродный брат, но он ужасно похож на меня.
2: И, кстати, вот странно, что у вас одинаковое имя и отчество.
3: Имя, отчество, потому что у нас один отец. И отчество наше должно быть одно и то же. Это же естественно.
2: Понятно.
3: А поскольку, я имею в виду, имя, оно у нас практически по родству так как-то передается одно имя, чтобы легче
2: не
3: было вспоминать.
2: Чтобы, да, да.
3: Я вот насчет печени, у меня, к сожалению, печень вот такая...
2: Шалит?
3: А как вы сказали?
2: Шалит.
3: Не то, что шалит, она настолько раздута, что практически не укладывается вот в теорию Куярова-Никитских. Она выходит за пределы теории,
2: да.
3: А главное, что и меня самого. Дело в том, что она буквально на двумя сосудами соединена с моим телом. Я часто за завтраком и ужином, втайне от родных, конечно, выкладываю ее, разглядываю. Но вот так вот, до тех пор, пока я не слышу вашей передачи, наткнулся, кстати, совершенно случайно на вашу волну. И с удивлением узнал, что так много уже известно.
2: В этой области сделано, конечно.
3: Из теории Ивана Семеновича, с которым я не совсем был согласен.
2: Вы знаете, извините, что я вас перебиваю, просто я хочу немножко сказать вот о вашем мужестве, ведь я-то не стал говорить о том, на каком основании вы были в программе «Очевидно и невероятно» и в программе «Герой дня». Вот именно по поводу вот вашей такой милой особенности. Вот это
3: да
2: вот.
3: Я бы не сказал, что уж очень
2: Вы достаточно гордо...
3: Для меня милый, да.
2: В программе «Герой дня» вы достаточно так с гордым видом выложили вот это на такой целлофановый пакет, я думаю, вся страна удивилась. Но мне было, честно говоря, приятно, удивительно.
3: Но я замечу, полиэтиленовый был пакет, потому что с целлофаном начинается реакция неудачная.
2: Да.
3: Вы, кстати, это заметили.
2: Естественно. Ну, только давайте вот тогда вот какой-то, если у вас есть вопрос или насчет...
3: Я бы вот хотел, у меня есть несколько вопросов, которые постоянно меня мучают. Насчет ударения я сказал...
2: Да, бабануха, вы правы.
3: Да, хотя чисто в русском теперь транскрипции, конечно, бабануха, в словарях трудно найти это слово. В словаре Осипяна только оно встречается. Там и так, и сяк. Но вообще-то, если быть предельно тактичным именно к первоисточнику, бабануха.
2: Да, да. Ну, кстати, вот в словаре Осипяна, честно говоря, там же, я помню, были серьезные конфликты у него с издательством насчет большого количества опечаток.
3: Вплоть до того, что он требовал возмещения моральных затрат, потому что так, он столько работал, а действительно конфликт был.
2: Да, давайте вопросы. Да.
3: Я вот насчет... теории Губуса Тердальского насчет замандийских белесостей. Ну, вы помните, что сам Губус работал еще тогда в начале, в 35-м году, в колхозе юного вождя.
1: Да.
3: Имени 18-летия октября.
1: Кстати, назывался, вот вы так сказали, а назывался он колхоз Володя.
3: Колхоз вот. Володя, да?
1: Да, Володя.
3: Ну вот, да, но у меня что-то в записи. Ну, возможно, Володя. И вот эти замандийские белесости,
1: да.
3: Которые вот как-то они, след их как-то остался, а вот теория как-то... От меня лично. Я не могу найти в периодике нигде, сколько журналов значит, новозеландских я просматривал, и островов Зеленого мыса. Нету. Может быть, вам попадалось? Вот если вкратце так. А так передача на редкость интересна.
1: Спасибо.
3: Огромнейшим вниманием.
1: Спасибо вам и удачи. До свидания. Это был замечательный совершенно человек, великий ученый Сергей Георгиевич Рыбец, соратник Ивана Семеновича Отжурчал, который в силу некоторых своих физических особенностей привлекает к себе огромное количество ученых-мужей со всего мира. Ну, что касается вот теории Губуса Гербальского и новозеландских белесостей. Дело в том, что, насколько я знаю, последние упоминания о новозеландских белесостях были... Ну, в трудах, я не знаю, даже это не труды, сложно сказать труды, в заметках Федора Матвеевича муж мореплавателя. Он описывал странные такие наросты водянистого цвета, чем-то похожие на лягушачью икру, только белесые, которые, в общем-то, находились на их якоре, на якоре их танкера, перевозящего нефть. Но потом вы помните этот случай, когда огромное количество нефти пролилось. В общем-то, нашли только эту книжку самого мужа. Вот даже не удалось отыскать. Но по подозрениям ученых, вот именно это и были какие-то, может быть, прототипы или, в общем-то, то, во что переродились те самые коренные новозеландские белесости. Вот. А что касается теории и судьбы Губуса Гердальского, я попрошу, наверное, нашего гостя Илариона Гукчировича Семейка рассказать об этом.
2: Ну, дело в том, что теория Губуса, она, в общем-то, основана, так сказать, на проблемах питания и, в общем-то, дефекации. То есть в своей теории он вывел параллель между тем, что мы едим, и что, так сказать, в результате этого из нас выходит. Ну, я не думаю, что он открыл что-то новое, но, тем не менее, приметен он, в общем-то, в проблемах современной физиологии тем, что первым вывел зависимость цветовой гаммы выделений от
1: первоначального продукта.
2: Да. То есть удивительное во всем этом заключается в том, что...
1: А вы знаете, я немножко вас перебью, открою, может быть, маленькую литературную тайну, да? Дело в том, что известный такой писатель Владимир Сорокин, так, может быть, ну, подспудно, может быть, сам того не осознавая, воспользовался, как ни странно, термином, научным термином из теории Губуса Гербальского. Дело в том, что продукт дефекации, тяжелой дефекации, Губус Гербальский местами называет в своих трудах, как не иначе, как коричневый творог.
2: Да, вот. Безусловно.
1: Это же самое литературное понятие мы встречаем в трудах господина Сорокина периодически.
2: Ну, тут, понимаете, опять же, вопрос в чем, что то, что для нас является вторично, для некоторых...
1: Губуса это первично.
2: Да, это раз. А потом ведь человек порождает своей жизнедеятельностью огромнейшее количество вторичных потребителей.
1: Например?
2: Ну, взять хотя бы ту же самую аскариду, которая всем известна с детства. И многие имеют проблемы с посещением бассейнов.
1: В связи с этим,
2: в связи с этим, да.
1: есть... Причем даже, извините, пожалуйста, Илларион Гучирович, помнится вот замечательный бассейн «Буревестник», всем известный, который подготовил не одно количество мастеров спорта по плаванию, как раз был на очень длительное время закрыт просто-напросто из-за того, что анализы мазков учащихся показали, что, в общем-то, они заражены все, вернее, инфицированы аскаридой. Вот. А это вещь такая, что даже хлорка ее не берет. Кстати, ведь аскарида — это еще одна из сильнейших жизненно способных форм, то есть которую не берут химикалии. Единственное, что... Вот, это
2: тыквенная семечка.
1: Да.
2: И понимаете, что ведь удивительно? Казалось бы, тыква сама, в общем-то, генератор. Причем что тут интересно? То есть, если вы будете есть тыкву, угу, мягкую часть тыквы,
1: ничего не произойдет.
2: Ничего, то есть, совершенно. Аскариды будут там просто, ну, выражаясь молодежным языком, пляски устраивать.
1: Пожировать даже.
2: Да, да. А, но как только вы переходите к семядолям, вот, и пикатиль, так называемая тыквенные семечки, она очень благотворно на желудочные вообще действует, и в частности пагубно на аскарид. Так вот, и что самое интересное, не поддается химическому молекулярному выделению вот тот фрагмент пикатиля, который именно и влияет пагубно, то есть подавляет аскарид. И вот этот вот, в общем-то, факт, он до сих пор никак не разрешен. То есть современная наука, которая гастроэнтерология, которая, mm-hmm, в общем-то, занимается желудочными делами, вот и в частности они со мной, значит, по этому поводу советуются, мы никак не можем решить.
1: А вот, почему же это так? Знаете, ведь существует, опять же, я знаю вот, два типа сторонников борьбы со аскаридами. Одни это как раз люди, приверженцы эпикатиля,
2: да.
1: А другие, как ни странно, приверженцы элементарного томатного сока. Вот, причем проводились ведь эксперименты. Людям, страдающим наличием у себя в желудочном мешочке аскаридов, предлагали и то, и то. Вот действовало только то или то, а вот то не действовало на тех, а на этих действовало. Вот почему это происходит? Ведь это тоже своего рода некоторая заявка на выживание. Ведь тыквы исчезнут.
2: Дело в том, что до конца не ясно, является ли аскарида вредителем человека, либо же, так сказать, она является ярчайшим примером симбиоза высшего и низшего существ, обитающих на Земле. В эпикризе аскаридоза не описаны какие-либо ярко выраженные симптомы, за исключением содержания половозрелых особей в кале, собственно, больного. Uh-huh. Вот. Uh-huh. И небольшого зуда вокруг заднепроходного отверстия. То есть практически человек и не ощущает, так сказать, наличие в своем организме какого-либо инородного тела.
1: То есть не происходит ни почеса, ни бурчания.
2: Запоров не происходит, что самое, uh-huh, интересное. То есть, в принципе, я, правда, не захожу так далеко, но я знаю, что Академия Ельского университета Соединенных Штатов, то есть, в частности, ее отделение, которое занимается родовспоможением, вот, рекомендует беременным женщинам в период, так сказать, с третьего месяца и до непосредственно до периода родов применять, то есть, ну, внедряет в их желудочную кишечную систему, значит, вот личинки аскарид.
1: Вы знаете, я даже открою небольшую тайну.
2: Которые развиваются, да, и тем самым улучшает перистальтику. То есть тут яркий случай, когда можно пренебречь зудом заднепроходного
1: во имя высших целей. Но да. Мало того, вот эти как бы докторы в этом университете между собой, мне очень нравится, как они называют этот процесс аскаридирования. По-научному это называется аскаридирование. Вот куда повезли ее? На аскаридирование. А они называют по-другому. Вправить ловить крота. Вот так вот. То есть, по, ну, действительно, по аналогии с кротом, поскольку вот аскариды, получается, буравят, попросту говоря, внутрижелудочной массы пациента.
2: Дело в том, что она, в принципе, питается-то не выделениями человека, а тем, что человек потребляет. То есть...
1: Тем самым помогая переваривать попросту.
2: Да, да. Да. То есть вот здесь, вот на этом, вот на этом ярком примере мы можем очередной раз убедиться в правильности моей теории. И я уверяю вас, что со временем жители прилегающих к Ельскому университету территорий просто будут уже рождаться с аскаридами в желудке. И возможно, я не утверждаю это со стопроцентной уверенностью, но возможно, что они будут вот как раз... Ну, как бы первым камнем в человеке будущего, о котором мы с вами уже говорили, и я еще, надеюсь, поговорим.
1: Давайте послушаем, что хотят спросить у нас радиослушатели. 203-19-22. Доброй ночи, мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире. Спрашивайте, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вы вот в начале своей беседы говорили о людях, ну, подверженных болезни Дауна. И о том, что эти существа как бы являются существами будущего. Не могли бы вы тогда высказать свое предположение, для чего природа как бы создает сиамских близнецов и каково их предназначение?
1: Угу, спасибо, спасибо. Ну, дело в том, что вы наверняка знаете соведущего нашей программы сиамского близнеца Энджелса Итсоршина, который является, ну, своего рода таким сиамским экстремистом. То есть он и его компания, у него очень много людей, подобных ему, в друзьях, они называют обычных людей, то есть, ну, вот нас с вами, да, монолюди, не иначе как. Вот, то есть дело в том...
2: Но моно всегда хуже, чем стерео.
1: Да, и мало того, давайте подумаем. Вот сиамский близнец, по идее, это как бы яркий пример вынужденного содружества и взаимоуважения, и просто, попросту говоря, сожительства, я имею в виду, на одной территории. То есть это своего рода, может быть, такой даже гимн пацифизму. То есть эти люди, они действительно находятся все вместе. Ведь по утверждению сиамского близнеца, да, вот такие пословицы, как, дескать, одна голова, а две лучше, вот эта пословица, она воплотилась, попросту говоря, в сиамском близнеце. Вполне возможно, а это действительно реальный факт, что вот в Америке, в штате Массачусетс, одна родила, значит, просто пуповину, увешанную грудниками. Их там посчитали, было 32. Вот, и все уже с бивнями оволошенные. То есть срезай, и прям можно посылать в какие-то, в общем-то, в какие-то действующие воинские части или на производство. То есть, в принципе, это как бы... Природа же, она тоже действует интуицией. Она как бы может ошибаться в чем-то, поскольку постоянно происходит коррекция.
2: Кто не ошибается, тот не развивается.
1: Да, коррекция постоянно происходит. Экологии, да, окружающего мира с вот, человеком неразумным. Поэтому природа мечется. То она создаст, например, вот нашего сиамского близнеца, то она создаст Дауна, да, то там, например, вытолкнет всех на демонстрацию и так далее.
2: Совершенно с вами согласен. Вообще капризы природы, они, ну, можно так сказать, неисчислимы. Ну, взять хотя бы всем известного нам трубковерта. То есть тот же самый, ну, он в разных, в разной литературе по-разному, собственно, его и златогузкой называют. Это очень интересный подвид пищухи обыкновенной, который... живет, в общем-то, в стеблях растения, то есть это млекопитающее, такое достаточно маленькое, оно подобно землеройке, вот, живет вот в так называемом борщевике, то есть в стеблях борщевика.
1: А они свернуты так,
2: да,
1: немножко.
2: Да, и это... поэтому, так сказать, его вот так и именуют. И действительно, казалось бы, ну, что он видит в этой трубке? Да ничего. Жизнь его, вот, то есть с момента его, так сказать, появления на свет и до кончины, он из трубки из этой не выходит.
1: Практически поэтому... его даже называют, вот я знаю, у вас, в частности, в Казахстане, ваши биологи называют его стеблевик.
2: Да, да. Mm-hmm. То есть подчас были случаи, что... При срыве вот стебли борщевика оттуда просто сыпались совершенно слепые.
1: Златогузки.
2: Да.
1: И трубковерты.
2: Которые не приспособлены. Кстати, трубковерт — это самец, а златогузка — это да, самка, да. Вот. И вот, понимаете, тем не менее, выживает этот вид и, в общем-то, процветает, то есть питается борщевиком, организм его приспособлен.
1: Опять же, вот вы сейчас недаром сказали, что бывали случаи, когда срывали стебель борщевика. Да. Опять же, для, представьте,
2: дети.
1: Да, для трубковерта и для его подруги Златогузки, это же, в принципе, целая катастрофа. Да, то есть трагедия. Они упали, они разбегаются. И, кстати, мы проверяли инкубационный период, то есть пока эта форма жизни продолжает существовать, а она продолжает существовать до того, как снова вот Златогузка и трубковерт не станут стеблевиками. Стеблевик — это поселенный. Те, кто не поселенный, а вытряхнутый, те Златогузка и трубковерт.
2: Но самое интересное.
1: Вот это неделя проходит. А за неделю можно просто эти стебли посадить, свернуть самому. Да. То есть практически природа об этом позаботилась.
2: Ну, то есть сильно. Были случаи, когда в Казахстане трубковерты, в смысле в Южном Казахстане, где просто была одно время партия борщевика перевезена с северного в Южный Казахстан, и, значит, для того, чтобы выяснилось, что борщевик очень хороший, подстилочный для цирковых верблюдов, и вот, значит,
1: для осликов,
2: перевез, да. И дело в том, что, значит, все вот трубковерты из Златогузки порассыпались по пути, а поскольку в Южном Казахстане борщевик не растет, вот они вынуждены были, так сказать, селиться в саксаулах. И подчас
1: в лишаях,
2: был
1: в
2: случай, когда человек видел стебель и практически облепленный снаружи вот этими
1: трубковертами.
2: Да. Но самой интересной особенностью трубковерта является то, что это практически поджелудочная железа, обросшая мехом.
1: Мало того, вот еще все это спросят, связано... почему еще одно название есть пищуха. Дело в том, что пищухой ее называют за такие особые звуки, да. Неслышимые практически ухом, их улавливают приборы.
2: Ультразвуковые,
1: да. Да-да-да, это во время половых брачных игрищ вот златогузок таким образом привлекает трубковерт. Вот, и причем, опять же, парадокс, вот, значит, они вроде как стеблевики. Им нужно сейчас вот как бы сойтись, дабы произвести потомство. И они для этого практически покидают свое защищенное вот это жилище целиком от внешнего воздействия стебля борщевика. И занимаются, делают это на земле, практически вот здесь. Подвергаясь тем самым риску. Вы спросите, почему? Казалось бы, проще там, значит, либо стебель поширче найти вдвоем-то.
2: Да.
1: Вот. На самом деле и тут природа все предусмотрела. Дело в том, что сильные особи произведут на свет сильное потомство. А тех, кого раздает башмак, например, вашего ребенка, который играет в кельтских рыцарей с крапивой, деревянным мечом, тем, значит, как бы и не суждено. Это своего рода спартанский метод выживания. Ведь Спартак, вот у него же недаром на щите у самого Спартака, предводителя восставших, был нарисован странный предмет. Потом уже ученые доказали, что это пищухи попросту.
2: Да, так вот, все-таки я хотел вернуться к поджелудочной железе. Чем вызвана такая глобализация поджелудочной железы в организме трубковерта? Угу. Да все объясняется очень просто. Ферменты, вырабатываемые борщевиком, которые служат основной пищей для трубковерта, обладают настолько токсичным свойством, который... То есть, в принципе, вот даже частый случай, когда ребенок, срезав стебель борщевика, начинает использовать его в качестве трубки для плевания по своим соратникам. Происходит отравление у него. Так вот, а трубковерт вынужден им питаться всю жизнь. С момента пропадения Молозева у его...
1: Мамы.
2: Мамы, да, и до, так сказать, своей кончины. Либо же потопа ребенкового, да. Вот, который происходит при размножении. И все это, значит, вызвало путем вызвало в его организме вот эти вот изменения, поскольку поджелудочная железа выделяет свой фермент, который подавляет вот этот вот токсин, который содержится в борщевике. И в силу того, что этот фермент достаточно слабоактивный, поэтому его надо производить в огромных количествах. Поэтому поджелудочная железа занимает до 80% от тела
1: организма.
2: Да,
1: организм трубковерта. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы профессору Илариону Гукчировичу Семейко, руководителю проекта «Паразитоциноз век 20» и заведующему кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
5: Говорите,
1: пожалуйста, громче.
5: Профессору Илариону, если можно, вопрос.
1: Конечно.
5: Как вы относитесь к тому, что такая уважаемая организация, как Greenpeace,
1: Не пропадайте, говорите громче, плохо слышно.
5: Алло. Как вы относитесь к тому, что такая вот уважаемая организация, как Greenpeace, берет на защиту вот аскорид?
1: Спасибо. Действительно, такой прецедент, в общем-то, существует. Даже была, по-моему, в районе Денвера серьезная демонстрация. То есть аскоридники в совокупности под знаменами зеленых пошли и, в общем-то, с улицы с такими, лозунгами, что аскориды — это наши животные.
2: Дело в том, что немного ошибся радиослушатель. Не аскорид, перевод неправильный. Волосоглав имелся в виду.
1: То есть,
2: дословный перевод.
1: Но тогда вопрос снимается.

0: сегодня здесь нету никаких камер, поэтому вот, видимо, мы не по телевизору, да, я так догадываюсь. Вот. А вот мне подсказывают, наша частота в эфире 91,20 МГц на FM. А как называется это, я не знаю. Но мы можем придумать название сами,
1: ну,
0: вы,
1: кстати,
0: нам можете
1: тут,
0: помочь.
1: Наверное, мы имеем дело с ярким примером болезни Васильева-Вейля. Ну, что я могу сказать? У нас в Казахстане эта болезнь, она мало распространена. Эта болезнь, она спутница урбанизации вообще.
0: Ну да, я вижу по фамилии Вейль, это все-таки говорит, не казахский явно человек.
1: В принципе, ну что это, инфекционный гепатит. А все ведь от чего идет? Руки элементарно не моют руки перед едой, понимаете? Я приехал в Москву, и просто жуткая антисанитария. У нас в каждом кишлаке под рукой вы найдете арык с водой и отхожее место. И здесь же для того, чтобы набрать бутылку питьевой воды, если ты не житель Москвы, то ты сталкиваешься с крайне сложными проблемами. То есть на улице просто невозможно набрать бутылку элементарной воды, то есть помыть руки. И вот, так сказать, результат, пожалуйста.
0: Да. Ну что же, еще один телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
2: Алло, доброй ночи, мужики.
0: Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте.
2: Приятно вас слышать.
0: Аналогично.
2: Но знаете, да. Что? Угу. А вы не попробовали бы одну простую вещь? Угу. Взять Ярослава Гашика, угу. Открыть раздельчик, угу. Как я редуктировал журнал «Мир животных». Угу. Вы знаете, вкуснее получится, чем у вас. Да хлопатовый травик это. Прочитайте один раз вслух. Знаете, аудитория расширится. Желаю успехов.
0: Спасибо. Я тут вынужден немножко пояснить. Дело в том, что это мы сейчас открыли новую такую благотворительную акцию. Это называется «Информационная помощь обманутым вкладчикам». Вот это один из них. Как бы пока не все вернулось. Но я думаю, что в общем, мы прикладываем действительно усилия, поверьте. Все вернется. А пока как бы мы рассылаем нашим оппонентам, нашим подопечным, книжки Ярослава Гашика. Действительно, это так. Вот. И вы видите, это пользуется успехом. То есть люди читают, на время забывают о своих проблемах. Вот. И о 200% годовых. Но следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
3: Доброе утро, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот хотелось бы узнать, как вы осветите вот, с точки зрения, вот, с эгоистической точки зрения, проблему коррекции пола. Прав ли человек, вот, идущий на эту операцию, и может ли природа ошибаться? Или вот природа распорядилась так, что вот людям, как бы они своей, ну, они не способны по своей природе вот понять дальновидность. Может, она на будущее пригодится.
0: Понятно. Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, я предлагаю сделать вот что. Я записал этот вопрос. Вот он у меня тут очень жирно написан прямо на штанине нашей референтки. Такая толстая. Да, ну, неважно. Вот, я просто предлагаю дождаться, если вы не против. Это я обращаюсь к Лариону Гукчировичу Семейко, прихода в нашу студию Андрея Орлова, базитолога, поскольку вопрос коррекции пола мы, видимо, должны обсудить, к тому же был затронут термин базитология, мы должны обсудить с двух сторон, с точки зрения вас, как чисто да. практикующего ученого, и с точки зрения, в общем-то, Андрея Орлова, базитолога и, ну и, кстати, руководителя нашей радиостанционной балетной группы в последнее время. Но это маленький такой секрет. А сейчас ненадолго прервемся, послушаем музыку, а затем продолжим нашу встречу с профессором Илларионом Гукчировичем Семейко и с Андреем Орловым, нашим базитологом.
4: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Не птица, человек, не какай, где попало.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Илларион Гукчирович Семейко, руководитель проекта «Паразитоциноз. Век 20-й». И к нам присоединился базитолог Андрей Орлов по телефону 203-19-22. Вы можете задавать вопросы нашим гостям в прямом эфире, а по пейджеру 950.

0: 56 32 32, для абонента 109 279. Также делиться вашими мыслями, причем делать это в течение всей предэфирной недели и так далее. Даже можете заказывать какие-то песни. Если нам эти песни понравятся, мы постараемся завести их для вас в эфире. Ну, а сейчас я приветствую в студии базитолога Андрея Орлова. Ты знаешь, Андрей, поступил серьезный, достаточно такой серьезный вопрос о коррекции пола. Насколько это приемлемо в плане эволюции, насколько это неприемлемо? И вообще твое отношение к этому. Стал бы ты сам, например, делать себе подобную операцию, случись такая необходимость? Вот прокомментируй, пожалуйста, этот вопрос нашего радиослушателя.
1: Себе бы я не стал делать, вот, а там... Например, смысл этой процедуры, мне кажется, связан с материализацией нынешних некоторых понятий, которые, в общем-то, являются плодом фантазии. И, как я так полагаю, что материализация любых галлюцинаций, которые раньше мучили, в общем-то, человечество, они сейчас приобрели практическое воплощение, и я полагаю, что возможность изменять там какие-то генетические коды или клонирование и изменение пола, это входит в общий круг интересов, которые связаны раньше были с ночными полюциями и прочими аномалиями, преследующие людей во сне, и имеющие отражение как бы вот в научно-техническом прогрессе, и к которому относится собственная медицина.
0: А не может ли, нельзя ли рассмотреть эту проблему и еще и с точки зрения попытки повысить сопротивляемость своего организма внешним условиям? Ну, к примеру, ведь доказано по статистике, что гораздо больше вот подобную операцию все-таки производит на себе мужчина, дабы преобразиться в женщину, а статистика показывает, что тушка женщины,
1: да, более это выживаема, в общем-то, да, увеличение грудных желез, да, и да, в районе таза увеличение жировых прослоек наслоение, и наслоения, да, оно создает как бы комфортность и повышенное
0: чувство самозащищенности,
1: увлажнение этих сред. И таким образом как бы создает сублимационное направление в половом смысле. То есть вот как бы персонаж, который хочет подвергнуть себя подобной процедуре, он ну, как бы налицо имеет, в общем-то, такой недостаток в мокрости и влажности, что, собственно, такими генетическими вмешательствами или же хирургическими можно увеличить вот таким образом мокрость и обвислость и обмяклость, таким образом создать как бы уже проекцию того, над чем, собственно, человек мучается. То есть он приходит, заваливается куда-то в удобные места и всячески декларирует свою половую независимость, основанную на половом признаке. В дальнейшем ему это не придется делать, потому что он будет с двух сторон как бы защищен и с морально-этической, и с физиологической, и со всеми вытекающимися отсюда выводами. То есть он обеспечит себе хорошее существование. Опять же, видите ли, побеждают определенные предрассудки в этом. Конечно, есть вещи, которые, в общем-то, в этом вопросе не затрагиваются, но мы их рассмотрим там ниже.
0: Да, аналогичный вопрос, я думаю, должен осветить нам и Илларион Гукчирович. Что говорит наука и что вообще думают на кафедре прикладной эволюции?
2: Ну, дело в том, что хирургическое вмешательство оперативное в целостный организм, в особь любого вида, оно ничем хорошим, собственно говоря, не кончается. Другой вопрос, вот как правильно только что Андрей отметил, о том, что вот это вот одна из попыток воплотить какие-то переживания личности, в общем-то, в реальность. Но что касается физического, то есть соматического аспекта этой проблемы, тут, конечно, человек действительно хочет вот попробовать, то есть его какой-то весь опыт, все его неудачи, он объясняет для себя, ну, кто-то объясняет это для себя, допустим, тем, что он не по тем знакам зодиака родился, то есть это более такой легкий случай, кто-то объясняет это вот тем, что у него пол не такой. У нас в Казахстане вообще с этим, так сказать, строго, вот. У нас только мужчин в женщин делают.
0: Ага.
2: Вот. Но вообще я вам хочу сказать, что мы этим даже за деньги не занимаемся и всячески пропагандируем обратно. Потому что, исходя из, опять же, из нашей с Гогой теории, мужчина кардинально отличается от женщины. Не только половыми органами, но и, так сказать, внутренне. Почему? Мужчина сформировался... в отличие от женщины, из одного типа паразитов, которые жили совершенно в других, более в северных, если брать географически, в северном, более в северных морях. То есть это миллионнолетняя история, она прослеживается, то есть вот по такой вот параллели о том, что наиболее северная природа вот, способствует, так сказать, становлению качеств мужчины. Женщина же, она ближе к экваториальным водам, и поэтому любое хирургическое вмешательство, любое, то есть, а здесь мы имеем место с хирургическим вмешательством, то есть то, что генетически изменить пол пока невозможно. Несмотря на все достижения генной инженерии, вот, это пока осуществить нереально.
0: Но, кстати, генные вот инженеры, они объясняют, вернее, пытаются всячески доказать, что вот уже, дескать, они могут.
2: Ну, пока только овцу они могут. И то, понимаете, есть сведения о том, что та овца, которую они якобы клонировали, это, в общем-то, овца...
0: Фикция. Овца-фикция.
2: Да, да, да.
0: Знаете, в связи с этим у меня к вам возникает и к вам, Илларион Гукчирович, и к тебе, Андрей, следующий вопрос. Ведь в ходе, опять же, эволюции происходит некоторое неравенство полов. Я тут даже не беру в виду там, эмансипацию, да, или там какие-то такие вещи, а даже возьмем численность. Скажем, там женщин может быть меньше, там мужчин больше, в зависимости там, от войн, от холеры, да, или там от каких-то других условий.
2: Нет, но в целом женщин больше.
0: Да, ну, так или иначе, происходит такая вещь, как-то неравенство полов. В результате этого сокращается количество актов соития, отсюда падает деторождаемость, отсюда становится более хрупкой сама система выживания вида, да? В связи с этим, не считаете ли вы, что все-таки те живые формы, которые являются по своей половой ориентации гермафродитичными, они более выживаемы. То есть, что суперчеловек, человек, который выживет в результате каких-то аномальных явлений там, или в результате явлений нормальных, как-то ядерный взрыв, он должен все-таки быть гермафродитом, чтобы не зависеть от самочки или самца, который вот есть или нет, или его нет в данный момент при нем. Я, может быть, спутанно несколько выразился, но это вот пискнуло.
2: Не, но дело в том, что сегодня и в нашем отделении проводятся работы о так называемом искусственном осеменении, либо же там создание банка спермы. Это своего рода, если глобально это рассматривать, это и есть, так сказать, решение проблем гермафродитизации, в общем-то, общество. А что касается вырождения как таковых полов, то есть вырождения женщин и мужчин, мы это достаточно у себя в Казахстане, вот у нас это достаточно частое явление, особенно в последнее время. Дело в том, что мужчины с идеальной мужской фигурой все реже встречаются, и то же самое касается женщин, даже, я бы сказал, в большей степени. Все это связано к тому, что, наверное, в конечном итоге вот действительно вы правы, что через какое-то определенное количество лет будет однополая раса на Земле.
0: Кстати, это пропагандируется очень многими популярными коллективами, вот, которые обычно возвращаются в нашу страну из далеких зарубежных отсутствий. Тут не поймешь, баба или мужик.
2: Да, он, после этого начинается покрас губных помадными.
0: Да, и так далее. Ну, а что на эту тему говорит вообще базитология, есть ли какие-то мысли у Андрея Орлова, нашего базитолога?
1: Ну, я полагаю, что теория унисекса — это, в общем-то, результат неправильной культурной оценки и восприятия вот некоторых эпилептических теорий, связанных с классикой тела, развития, в общем-то, вот этих вот формальных классических форм, которые нам еще снисполали греки и до того еще какие-то, в общем-то, культуры, которые навязали определенные точку зрения. Конечно, здесь не следует как бы искать, как-то судорожно пытаться найти идеализированную форму, но унисекс — это просто уже крайняя стадия, когда человек в выборе каких-то классических форм зашел в тупик и пытается, в общем-то, путем искусственного экспериментирования, благо сейчас культура позволяет информации это делать, то попытку просто экспериментировать на очень больших группах. То есть вот мы проводили эксперименты, и, в общем-то, у нас не было каких-то положительных результатов, но, видимо, люди, абстрагирующиеся от каких-то научных концепций в этом смысле, они предполагают просто навязывание собственных идей, которые, в общем-то, пришли где-то в бреду или еще в каком-то состоянии, которое нельзя назвать научным. То есть вот попытки как бы путем эксперимента информационного добиться, в общем-то, некоторых создания привычек, так скажем. То есть это связано, например, с извлечением, например, созданием новых направлений в моде или вообще там, где, в общем-то, можно свободно экспериментировать и вводить в заблуждение. То есть это такой серьезный обман, я так полагаю. Обман, связанный вот с модой.
0: Что касается гермафродитизма, все-таки как формы полового общения, наиболее жизнестойкой в контексте последних событий, которые у них тут произошли? Вот.
1: Гермафродит — это вообще универсальная форма, если к ней не предъявлять каких-то половых претензий. То есть это наиболее удачная форма для развития любой идеи, которая не затрагивает теорию полов. И вообще создание подобных сбалансированных как бы теорий, которые сами по себе снимают просто вопрос половой принадлежности, они связаны либо с бессилием, либо попыткой сбалансировать вот эти вот истерии по поводу того или иного полового превосходства.
0: А вот как вы считаете, может ли природа в борьбе за выживаемость, скажем, какого-то одного вида с внешним апокалипсисом привести к тому, что вот этот вид будет развиваться, скажем, отпочкованием, как вот, например, бабабуха землистая?
1: Природа может, а человек не может.
0: Мы не говорим сейчас о человеке. Имеется в виду, мы же пытаемся спрогнозировать существо будущего.
2: Может. Дело в том, что человек вообще в последнее время подчиняет себе процесс размножения. То есть он прогнозируемо размножается.
0: То есть будет отпочковываться каким-то образом. Конечно.
2: То есть вообще...
1: Вот я здесь какой-то... позволю очень сильно не согласиться по заказу ваших рубрик этих передач. Мы проводили открытые исследования по классификации, ранжированию, в общем-то, человеческого гуманитарного материала, который исследовался, в общем-то, в контексте нашей лаборатории по вашей заявке.
0: Да, да, да, да.
1: Выявили некоторые группы, некоторые формы, вернее, грудных людей, которые, значит, условно классифицировались на а. внезапные, б. увесистые грудные младенцы, с. простой или обычный способ оплодотворения, д. стихийный или аномальный, и Е – пустяковая форма.
0: Пустяковая, да?
1: Да, пустяковая. То есть подобные модели наблюдались каждый в своей клинике и, в общем-то, создавалась проекция на общую модель. То, что, например, грудной младенец по своему развитию, в общем-то, должен соответствовать стареющему организму. Проводились параллельные исследования, значит, геронтофилические и педофилические. То есть, таким образом, ну, как известно, в общем-то, определенная цикличность в развитии человека существует. То есть, там, в период рождения, период созревания до среднего возраста, в дальнейшем осуществляется регресс. То есть мы можем наблюдать пожилых людей в состоянии там, 9-летних младенцев, там, 3-летних и 2-летних, ну, вплоть, так сказать, до состояния смерти, где они опять же там погружаются.
0: Это называется синдром ремешка от часов.
1: Можно сказать, почти
2: педоморфоз вообще.
1: Педоморфоз. Да, но прежде чем он, в общем-то, погрузится в свое преднатальное состояние, и он, в общем-то, все, что происходит с ним на поверхности, как бы поддается оценке. То есть мы можем оценивать, придавать ему какое-то формальное значение, но само развитие и, ну, вернее, цикл вот этой полусферы, который происходит на наших глазах, он характерен, в общем-то, для всего. И если мы эту модель применим там, например, какой-то цикличности в культуре или же в науке, или в чем угодно, в общем-то, все, что является, ну, так сказать, доступным нашему разуму, то любая модель, она как бы имеет аналогию подобной модели.
0: Вы знаете, была в свое время такой известный, в общем-то, был человек, вы наверняка слышали о нем, Матвей Сидорович Гурьев, писатель-утопист, который выдвинул такую теорию, что вот те самые папулы, о которых мы выше много раз говорили, это и есть как бы предвестник, не только предвестник, а и доказательство возможности отпочковывания. То есть вот вы сказали о младенцах увесистых. Вполне возможно, что вот увесистость и папулы, и теория Матвея Сидоровича Гурьева каким-то образом, если их заплести в такую в косу, то вот здесь мы и придем к этой самой форме, о которой они нас все спрашивают.
1: Да. Придем.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
3: Добрый вечер.
0: Вы
3: знаете, мне кажется, что очень все интересно, что аудитория не оскудела, потому что всегда можно получить новые знания и поинтересоваться, узнать о том, что, например, хотелось узнать всю жизнь. Вот мне было некого спросить. И вот впервые в жизни, может быть, Иларион Губчирович не ответит на вопрос, вот как называется насекомое, это оно любит сырые места, и живет оно в домах, внизу у раковин, в общем, это типа сороконожки, но... Не сороконожка.
0: Извините, я вам немножко хочу, так сказать, визуализировать это животное. У него есть ли на мордочке такие две клещи или нету?
3: Да-да-да, вот я как раз хочу вам и конкретизировать то, что она не просто сороконожка, а у нее такая забавная мордочка,
0: и сзади,
3: она темно-черная.
0: Да, и сзади вот из попы торчит типа такая сабелька.
3: Да-да, вот
0: я
3: она...
0: Я понял, да-да-да. Вы знаете, уже наш замечательный профессор Ларион Гукчирович, я вижу, уже потирает руки и роется в документах. Судя по всему, он знает, как называется.
3: Ну, может быть, вот большое спасибо. И также мне очень хочется услышать группу «Ноль» или музыкальные картинки. Вот как я люблю свою родину за то, что она такая уродина.
0: Спасибо.
3: Очень хочется.
0: Спасибо вам.
3: Спасибо вам за все.
0: До свидания. Ну да, действительно, существуют многие, как бы вот в деревнях, посадские селяне называют ее просто мокрица. Это в корне неправильно, потому что мокрица это серая, такая невзрачная, похожая на пыль, только сырая, комочками и скачет. А вот что вот это за животное, пожалуйста, ответьте, Иларион Гукчирович.
2: Ну, мы, в принципе, называем ее как верхнесторонняя плодовая минирующая тля. То есть, ну, почему такое длинное название, наверное, возникнет естественный вопрос. Да ничего удивительного в этом нет. В этом названии отражена, вернее, отражены все этапы становления этого насекомого как целостной особи. Действительно, вот она в основном обитает по верхним сторонам.
0: Угу. Что, вот, кстати, для животного очень
2: тяжело. Почему, собственно, и увидела наша уважаемая радиослушательница ее под своей раковиной. Почему минирующая? Это также легко, в общем-то, объясняется. Дело в том, что продуктом ее жизнедеятельности, в отличие от других видов насекомых, является не выделение, а погрыз ротовых тех поверхностей, тех площадей, на которых она, собственно, обитает. Все мы, если заглядывали под раковины, под унитазы, наблюдали на запотевших от времени трубах ржавого цвета такие круговые бугорки. Многие понимают их за коррозию. Но нет, на самом деле...
0: Я могу, извините, могу сразу сказать, что дело в том, что коррозия, она проявляется во впуклостях, а тут в выпуклости.
2: Да, да. Ну, на взгляд обывателя особой разницы между этим нет. Ну, как между, в общем-то, прямой кишкой и двенадцатиперстной. Не всегда рядовой инспектор ГАИ при описании места дорожно-транспортного происшествия с точностью укажет в протоколе, какая именно кишка вывалилась у пассажира, та или иная. Также и с минирующей тлей. Ну вот, собственно, и все.
0: Да, ну что же, исчерпывающий ответ. Я думаю, что Андрей Орлов, он не специалист, он у нас не энтомолог. Хотя тоже насекомых любит, даже, знаю, некоторых содержит. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Доброй ночи. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте. Вы знаете, разговор настолько интересен, что я не выдержал и позвонил. Дело в том, что вы упустили одну очень важную тему.
0: Угу.
4: Вот я сам из Учкудука, и ваш коллега из Казахстана знает. Это глухое место.
2: Три колодца.
4: Да, глухое место совершенно.
2: Нет, ну вы не правы, там сейчас добывается золото.
4: Ну правильно, но вы знаете, не только золото. Там огромные залежи урановых руд. И дело в том, что в связи с этим там особый радиационный фон.
2: Да.
4: И поэтому там вот эти вот мутационные изменения, да, да, они...
0: Вот имеют... они прям здесь на виду.
4: Конечно.
0: Да.
4: И поэтому надо бы вашему коллеге, вашему ученому, вспомнить такого специалиста, как академика Азизова, который в свое время этим очень сильно занимался.
2: Да, да. Мы знакомы с ним.
4: Да, да, да.
0: Потом он, к сожалению, попал под расстрельную статью за опубликование в прессе секретных в то время сведений.
4: А вы знаете, чем это кончилось?
0: Нет,
4: его выкупили американцы, и теперь он там живет, да. А за это они теперь в Узбекистан, значит, инвестициями там закидали, короче.
2: Да, да. Ну, известный случай.
4: Да. А какой вопрос-то меня интересует? Вот вы говорите о том, что человек – это как бы составляющая достижений, как бы результат эволюции. Но ведь дело в том, что, например...
2: Эволюция паразитов только.
4: Да, да. Но ведь, например, такое достижение эволюции, как крылья, как, например, полет, у тех же насекомых, там, у птиц, все это проявляется в совершенстве. А человек почему-то это не приобрел. Поэтому возникает вопрос, почему же это не произошло. А мне вот кажется, что это дело в том, что были такие люди, и все это происходило.
0: Вы знаете,
4: и
0: извините.
4: На многих...
0: Да, да. А? Я просто... Мне пришла в голову мысль, что вот природа и тут позаботилась. Ну, как бы, например, человек, если бы у него были крылья, ходил бы за грибами, к примеру, между деревьев.
4: Нет, вы понимаете, как я по этому поводу рассуждаю. Вот дело в том, что... Человек с крыльями – это особое вещество, существо, пардон.
2: Да.
4: И дело в том, что он существовал, потому что существует огромное количество тех же источников вот, культурных, там, фрески всякие, картины. Нам, конечно, объясняют, что это ангелы, там, какие-то бестелесные существа, которые там выдуманы какими-то там людьми. Но дело в том, что мне кажется, что это злой умысел. Дело в том, что в свое время, видимо, была проведена такая вот, знаете, геноцид какой-то против таких людей, потому что если бы это направление выжило, то, например, вот этих вот сегодняшних государственных всяких там устройств и сегодняшней цивилизации не было бы. Был бы совсем другой вид, потому что человеку крылатому не нужны границы, ему не нужен транспорт там, ему не нужны вот эти вот, все вот эти вот нормы цивилизации, которые нас сегодня окружают. Совсем другой был бы мир. Он бы не был привязан, например, к какому-то месту. И не нужны были бы эти чиновники, которые там штрафуют людей, которые пытаются ездить там бесплатно. Или там на границе ловят людей, там, например, да, и сажают их в тюрьму.
0: Но ну, тогда вообще... бы, извините, этот человек бы нуждался в паразитах, поскольку любые оперенные, дико существующие, в общем-то, создания, именно это парадокс, но это факт. Они просто обязаны иметь в своих перьях каких-то паразитов, дабы эти перья содержались, как ни странно, в чистоте и в работоспособном состоянии. Поэтому валютой в этом случае были бы эти просто паразиты. Сами понимаете.
1: Вообще различаете крылатого человека и человека летающего?
0: Вот
1: потому
0: тоже,
1: что
0: да,
1: если
0: тоже
1: крылатый мой... человек, это не значит, что он какой-то возвышенный. Очень достаточно в свое время там наблюдались в доисторические эпохи мутирующиеся особи, человекоподобные, которые обладали крыльями и всеми необходимыми видимыми атрибутами якобы для летания. Но на самом деле они жили-то, в общем-то...
0: В землянках других, многие да. жили, как бы даже. И были, кстати, отъявленными негодяями. Вот Емельян Пугачев в своих дневниках недавно на этих раскопах вспоминает, что у них родился в каторжной семье такой мальчик. Он выступал одновременно на ярмарках.
1: С очень даже. Мощным хитиновым покровом.
0: Мощнейшим, да.
1: Вот, который издавал треск при его движении жуткий. И из-за этого прозвали Емельяныч Трескучий.
0: Да, или Емельяшка Трескучий по разному. Можно, кстати, в воспоминаниях тех времен, и если вы пороетесь в справочниках исторических, увидите, что он был в результате просто захищения на рынках и на базарах просто казнен.
1: Привлечен сначала, казнен. Замучен до полусмерти, а потом казнен.
0: Четвертован.
1: Причем казнен как-то изощренным способом. В свое время в Средневековье при лечении чумы врачи имели специальную одежду, которая, в общем-то, напоминала птиц. То есть у них такой клювоподобная маска была, черное облачение и тому подобное. Вот, значит, эти экзекуторы, они, в общем-то, переобулись и переоделись в эти когти и клювы. И запугивали его до полусмерти, пока бедный ребенок там, в общем-то, замученный от страха, в общем-то, там не забившись и не отторгнул свой хитиновый покров, который представлен в виде ложных крыльев был и чешуи, покрывающей нижнюю часть его тела. И таким образом, в общем-то, это символизировало как бы отречение от скабрёзных мыслей, за которые, собственно, он и был помещен в каземат.
0: Ну, тогда в обиход была введена такая буддистическая пословица, как рожденный ползать летать не может и так далее.
4: Я понимаю, у вас совершенно неопровержимые факторы. Но вы понимаете, среди многих проходящих тоже было немало все-таки нехороших людей. И если бы все-таки люди были бы более терпимы и допустили бы дальнейшую эволюцию вот крыломахающих там, или как их можно назвать, то наверняка бы со временем эти бы существа, они бы все-таки смогли существовать и в нашей цивилизации заняли какое-то место. Спасибо большое вам за такой
1: вообще,
4: разговор.
1: Вообще,
0: спасибо, спасибо.
1: Вам тоже огромное
4: затроньте,
1: спасибо.
4: Пожалуйста, эту тему подробнее, потому что
1: интересный вопрос.
4: Мало специалистов, которые вот способны на эту тему разговаривать, и поэтому поговорить об этом очень интересно. Спасибо.
0: До свидания. Да, спасибо.
1: Ты никогда не задумывался, почему человеку присваивают такую антропологическую особенность, сравнимую с птицами, в общем-то, неправильную и дебильную по своей непродуктивности и дальнейшей безжизненности. Это почему-то на руки должны одеваться крылья, человек должен бегать и размахивать крыльями, якобы лететь. На самом-то деле, по всем остальным как бы особенностям, что ли, организма или попытки его оторвать от земли, в общем-то, крыловидные, наверное, части тела должны принадлежать больше к ногам, а руки, они должны быть снабжены когтями, которые цепляются. Да, и да, таким образом, если бы все шло по этому пути, то уже давно все летали, и не было бы этих проблем, связанных с какими-то несчастными изобретателями, которые пытались в руках, держа какие-то фанеры, куски, куда-то, в общем-то, сымитировать полет какой-то птицы.
0: Или там делать попытки, например, прыгания с Эйфелевой башни с большим зонтиком. Что да, тоже, конечно, геройский поступок, но...
1: Но здесь не они стороны должны были симулировать как бы одуванчики или еще что-нибудь. Нет, подобное.
2: Дело в том, что парашютизм-то он сейчас достаточно развит, и это является наиболее таким на сегодняшний день простым способом ощутить свободный полет.
0: Не, ну я еще хочу сказать, что наш радиослушатель, может быть, несколько сфантазировал ту вот мысль, что как бы вот этих летающих паразитов, я имею в виду людей летающих, истребили люди ходячие. Вполне возможно, что действительно тут вот где-то прав Андрей Орлов, что просто эта форма крылатых, она была сама по себе нежизнеспособная. Ну, во-первых, потому что им воле-поневоле, видимо, приходилось участвовать в раскладах, связанных именно с пернатыми коренными, да, вот, плюс в раскладах земными. Это то же самое, что, например, смотреть в разную сторону. Представьте себе, что вот у вас бы был один глаз на затылке, один на лбу, а вы бы полностью были... А мозг бы оставался прежний, то есть все вот функции мозга работали по-прежнему. Была бы полная дезориентация в пространстве, смотреть обоими этими глазами было просто нереально. Вот, видимо, произошло то же самое и там.
2: Ну, это напоминает то, что сейчас происходит, в общем-то, во всем мире с даунами, о чем мы вначале говорили. То есть вот в нашем, собственно, при кафедре, в нашем отделении, мы им даем возможность жить так, как они этого хотят. Видимо, в то время не было возможности организовать кафедру и поставить меня туда.
0: Плюс еще хотел сказать все-таки о паразитах перьевых. Ведь дело в том, что то, что приемлемо для птиц, неприемлемо для человека. Представьте себе, что у вас, например, в семье или дочка ваша...
2: Нет,
0: она...
2: приемлемо.
0: Ну, не всегда. То есть она вот вышла замуж, то есть чтобы ей сохранить нормальное оперение свое, да, она, скажем, пернатая, вся в эхтине еще вдобавок. Ей нужен там паразит. Она садится за стол, прилетает домой, типа, а у нее вот эти паразиты разбегаются. То есть, ну, вообще полная несостыковка. То есть, это то же самое, что, скажем, вот в свое время не вошли так в моду квадросистемы.
2: Да.
0: Да. Следующий телефонный звонок 203-19-22. И напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Ларион Гукчирович Семейко и базитолог Андрей Орлов. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Будьте любезны, объясните, пожалуйста, мне такой феномен, как Дэвид Копперфильд. Ведь он летает без крыльев.
0: Угу, Дэвид Копперфильд, спасибо за звонок.
5: Спасибо.
0: Я, кстати, вот хочу тоже немножко продолжить вопрос нашей радиослушательницы. Вот такой тоже феномен, что Дэвид Копперфильд практически во всех своих фокусах достигает одного результата. У него вот что-то исчезает. И потом, ну, появляется, так сказать, по максимуму тоже что-то того исчезло. А никак не появляется больше. Ну, вот если бы он, например, рядом там со статуей Свободы построил бы еще одну статую Свободы, это было бы как достойно. А так вроде что спер, то вернул. Вот действительно странная вещь. Ну и к тому же настоящая фамилия не Копперфильд, а настоящая фамилия Кравец. Вот он выходец из Ивановской губернии. Это действительно. Ну да ладно, я не буду распространяться о таких вещах. О частных. Что, Андрей, смотришь? Расскажи нам, ты же его лично знаешь.
1: Ну, здесь, наверное, все остальное неинтересно, а интересно вот как раз то, что его фокусы создаются на основе рефлексии, которая ожидается, в общем-то, от публики. А публика моделируется по принципу одного человека с богатой фантазией. То есть все эти фокусы в таком популярном масштабе, они, в общем-то, ну, имеют свою некоторую специфику. Публичные выступления. в отличие от индивидуальных. Вот, например, самые неплохие фокусы, которые по своей сложности или наглости приближаются к фокусам Кравец, как ты сказал, они вот эти, на любом рынке можно встретить человека с тремя колпачками и с шариком. Вот он до сих пор, значит, какие-то ведутся дискуссии, дебаты и тому подобное, даже как бы демонстрации этих фокусов, но пострадавших от этого меньше не становится. Они как бы лезут туда активно. Вот это, наверное, интереснее всего в этом вопросе. Почему, значит, ну, как бы при самых убедительных аргументах против этих фокусов люди все равно прутся туда и хотят, чтобы их за деньги обманули. Вот. Мне также не со... ну, мне-то понятно, но непонятно, значит, всеобщий ажиотаж, вплоть до подключения, как бы, церковников к этому делу, которые как бы провозгласили недоверие и что-то даже большее. И все остальное, вот что связано с фокусами. Ну, самое интересное, что самые, как бы, люди, думающие и одухотворенные, окрыленные, все, значит, туда подались. И причем с какими-то ненормальными абсолютно глазами выходили и говорили, как это все шикарно и прелестно. Ну, в общем, это, конечно, балаган полный, но такого, как Майкл Джексон, одним словом.
0: Исчерпывающий ответ. А что думает наш замечательный профессор?
2: Я со своей, собственно, точки зрения могу добавить только следующее, что, насколько я знаю, эпикриз Кравица... Он наблюдался у выдающегося американского гастроэнтеролога Дзучи. Дело в том, что Кравец страдает достаточно редким заболеванием. Его мучают часто тенезмы. Ну, простым языком, это непроизвольные позывы к актодефекации, которые не сопровождаются таковой. То есть человек, ну, попросту говоря... не может не то, что спокойно ходить. Я не знаю, почему радиослушательница решила, что он летает. Вот, он не может даже сидеть на стуле. Видимо, этим и вызвана его возвышенность. Дело в том, что болезнь прогрессирует, и частый случай метеоризма, то есть доходило до того, что в его автомобиле вырывало неоднократно люк верхний. При перемещении его по Соединенным Штатам. Ну, в общем, вот такой человек поехал к нам на гастроли.
0: А что вот до меня, то мне он гораздо больше нравится, вот как бы как исполнитель главной роли в сериале «Санта-Барбара» и как сольный исполнитель поп-музыки.
1: Ну, давайте он послушаем. Он рэп исполняет, да?
0: Да.
1: И танцует. Он танцует, надевает хорошо. Брюки специальные и ботинки.
0: Лосины велосипедные такие.
1: Нет, попросту. Они ходят в таких... Они одевают несколько брюк, и в том числе вот какие-то широкие, да. В которые попрятать можно все. Да. Все недостатки.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания. К вам рассказывайте, пожалуйста.
6: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня вопрос к Валерию Алексеевичу.
0: Угу.
6: Вот я знаю, что в 70-х годах в МВТУ имени Баумана на кафедре космической биозоопаразитопсихологии проводились опыты по скрещиванию трубковерта и аскаридов для использования в космических полетах. Вот не могу сказать, как далеко наука ушла вперед после этого.
0: Угу, спасибо. Действительно, такие эксперименты проводились. Я помню, в литературной газете даже на...
2: Ну, только не с аскаридами, а с острицами.
0: С острицами, да. Ну, тоже на О.
2: Но дело в том, что вообще космическая медицина, она является как бы, ну, своего рода экстрактом из земной. Поскольку каждый шаг, если можно так выразиться, в космосе, это обозначает милю на Земле. То есть, если вы в космосе страдаете каким-либо расстройством организма, то это намного более опасно, чем на Земле. Поэтому, естественно, что в космонавты берут людей с увеличенными внутренними органами. То есть, сердце космонавта приблизительно в 1.5-2 раза больше, чем сердце любого нормального человека. Это специальным образом проводится отбор. То есть, мало быть...
0: Будьте здоровы.
2: Извините, простудился, просто в нос говорю. В Москве ужасный холод, у нас тепло, в Алматы.
0: Угу.
2: Вот, так вот, что касается космонавтов, поскольку известно, что Казахстан – родина первой ракеты, это неоспоримый факт, и сегодня, вернее, вчера праздновалось 40-летие первого запуска.
0: И день рождения Циолковского Юрия.
2: Да, да. Так вот, все-таки, что хотел сказать об органах космонавтов. Действительно, печень космонавта приблизительно в 1,7 раза больше печени нормального человека. И связано это отнюдь не с ее циррозом, а с увеличенной деятельностью по очистке и фильтрации крови. Тоже касается и остальных органов. Но вот что касается мозга, здесь в силу того, что гермошлем имеет определенные внутренние объемы, то есть с мозговой тут ситуация обратная.
0: А вы знаете, я, Илларион, вчера хотел вот еще спросить о судьбе того зеленого лука, который был выращен вот в полете, в совместном, по-моему, вот это было космонавтша-то Старовойтова, да?
2: Савицкая.
0: Савицкая, да.
2: Светлана.
0: Светлана Савицкая, да.
2: Но дело в том, что она вообще заядлый луковод.
0: Вот да, вот был выращен, я знаю, этот лук, привезен как бы в звездный городок, и затем в общем-то, был подарен кому-то из видных деятелей партийных того времени, был порезан, значит, зерной в борщару, вот, и все это было съедено. Вот после этого, я знаю, был какой-то небольшой такой инцидент, который чуть просочился
2: меня,
0: в прессу.
2: Меня вызывали для обследования больного.
0: Угу.
2: В общем-то, я прилетел из Алматы. Дело все в том, что в этом луке был мутирующий паразит, вот так называемый ложный щитовик. То есть, в принципе, это личинка жука-щелкуна, вот, которая, побывав в космосе, мутировала в неотеническую ступень. То есть, то есть ужасно, она так и осталась ужасно личинкой на протяжении всей своей жизни.
0: Этот, будет личинкой.
2: Да, не из жука-щелкуна из нее не получается. Соответственно, теряет способность к размножению. Вот. Но опасность этого заключается в том, что расти она продолжала. То есть уважаемый политик съел вот, борщ. И получилось, что ну, своего рода, как в американских фильмах ужаса, то есть внутри его начал развиваться
0: целая вселенная,
2: да,
0: как бы.
2: Да, совершенно неизвестный такой вот, в общем-то, предмет, который сначала поедал то, что ел его хозяин, вот, но со временем, после того, как он подрос, значит, естественно, он перешел уже на окружающие его стенки желудка, пищевода. И,
0: ну, что мы обычно, да,
2: в общем, своего рода такой червячок в яблочке. И вот яблочком и был тот уважаемый человек. Ну, пришлось изгонять традиционным средством, в общем-то,
0: ну, лучше
2: и,
0: так,
2: и пикателем тыквы.
0: Да, лучше уж с тыквой, чем с щелкуном.
2: Конечно,
0: да,
2: конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Скажите, пожалуйста, когда будет наконец установлена историческая справедливость относительно истинной истории создания железнодорожной станции сортировочная? Она же ведь, знаете, в чем заключалась?
0: Да, мы вас слушаем, да-да-да.
7: А-а-а, так вот. Почему вообще эта станция так называется, вы не знаете?
0: Я знаю. В общем-то, мы знаем.
7: Так, значит, француз Клод Мария де Сортир, фамилия у него такая была, организовал, значит, в 1773, кажется, году первую в Москве платную уборную. Вот. Ну и, соответственно, различные помещики и чиновники высокого ранга, значит, это дело все посещали. Вот. Но когда, значит, чиновники рангом пониже спрашивали, куда, соответственно, вы поехали, ну, понятно, что там с чернью говорить. Они говорили, к месье Сортиру. А зачем? Ну, прямо-то сказать неудобно как-то было. Но они поэтому и говорили, ну, сортироваться. Ну, чтобы не говорить там, как оно на самом деле.
0: Дескать, вот. Еду для мух готовить, да, и так далее.
7: Но, к сожалению, значит, когда была революция, то содержатели вот этого заведения, это были, значит, праправнучка, значит, и кто-то еще, я не помню, из родственников, они вот оказывали значительную материальную поддержку белогвардейскому движению, и, значит, в наказание за это советская власть решила вычеркнуть их из истории страны, то есть все это заведение было разрушено, то есть, вы понимаете, это было после гражданской войны, то есть тогда там, в общем-то, у людей с этим проблемы были.
2: Естественно, вот, естественно.
7: Все было разрушено, а вы знаете, что, значит, снаряды, которые, значит, во время гражданской войны летали, они, значит, в первую очередь попадали в трубы. Ну, потому что трубы, они, в общем-то, на самом верху у дома находятся, и в них попасть проще всего. Вот. А поскольку планировка московских квартир в начале 20 века была таковой, что, значит, трубы были напрямую соединены вот с этими самыми заведениями, то, соответственно, это все было в первую очередь в московских квартирах разрушено. Вот. И вот это самое заведение было очень важно для москвичей вот тогда. И, значит, когда, в общем-то, оно было разрушено, вот, в качестве мести такой примитивной, значит, потомкам месье Сортира, соответственно, значит, недовольство рабочих в Москве возникло, значит, несколько человек, там, несколько сотен, на самом деле, были арестованы, вот. И чтобы, значит, скрыть память вот о таком непопулярном поступке, советская власть была вынуждена, в общем-то, все упоминания об этом запретить. Вот. Так вот у меня вопрос. Когда же, в конце концов, русские люди узнают правду о, значит, вот истории такого, в общем-то, знаменательного объекта?
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Сейчас мы ненадолго прервемся, продолжим наш разговор с нашими гостями и, конечно же, с вами. Ну, а что касаемо правды, так, по-моему, вот сейчас все русские люди ее как раз узнали. Благодаря именно вам, уважаемые наши радиослушатели. Кстати, все, кто слышал этот интереснейший рассказ, просто обязательно перескажите его вашим близким и друзьям.
8: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан профессор Илларион Гукчирович Семейко, который также является руководителем проекта «Паразитоциноз век 20-й» и базитолог Андрей Орлов. Речь у нас идет о эволюции, о формах наиболее выживаемых в новых этих самых природных условиях. Природных условиях, да, видимо, так можно сказать, и так далее. Вот скажите, пожалуйста, Илларион Гукчирович, не проводились ли у вас статический всякий сбор статистических, прошу прощения, данных с целью дальнейшего какого-то выявления изменений в младенцах? Вот Андрей Орлов сказал о родах внезапных, увесистых, пустяков и так далее. А меня интересует именно физиология изменения тушек человеческого организма. Ведь не может в течение, например, всего существования человечества не меняться внутренняя система сосудов там, и так далее. Она должна каким-то образом приноравливаться к изменению окружающей среды. Но я не имею в виду здесь, насколько вы понимаете, серьезные мутации, о которых мы уже выше говорили.
2: Ну, в общем-то, конечно, стопроцентно одинаковых систем сосудов, как капиллярных, так и коронарных, вы не найдете ни у кого. Даже если взять Шлемника Байкальского, примечательное существо, нашу домашнюю кошку размером, и тимьяна задиристого, тут, собственно, ничего общего вы не найдете. Также и у двух людей не может быть стопроцентно одинакового строения как внутренних, так и внешних каких-то черт. Дело в том, что даже у близнецов однояйцевых, которые совершенно на первый взгляд кажутся нам идентичными, хотя наблюдается некоторое морфологическое сходство, но при вскрытии внутренних органов нами были обследованы очень известные однояйцевые близнецы, которые прожили до 101 года. Это у нас под Семипалатинском, вот, в зоне прямого воздействия вот, последствий испытаний ядерного оружия.
0: Нашего, да.
2: Да. Который вплоть до 87-го года там испытывалось. Вот. И, значит, не нашли мы стопроцентного сходства. Объясняется это чем? Чем это объясняется? Во-первых, бытие формирует внутреннее состояние организма. Один был рожден чуть раньше, второй чуть позже. Не было случая в мировой практике, чтобы два родились стопроцентно одновременно. То есть, конечно, был случай, когда две головы показалось, но потом оказалось, что это всего-навсего две головы и есть. При родах, я имею в виду.
0: Да, известный случай.
2: Да, это так называемый случай двойной головчатки, то есть это так и прозвали, такой термин ввели, так сказать, потому что вообще бывают случаи рождения парных органов.
0: Это случается, вот двойная головчатка, по-моему, еще была в Северной Индонезии. Вот,
2: ну, там это вообще часто.
0: Или в Перу где-то там.
2: Дело в том, что чем южнее или севернее к экватору мы продвигаемся,
0: ну, западнее и восточнее тоже, это, в общем-то, часто.
2: Ну, дело в том, что запад и восток не так кардинально отличаются от, чем север от юга. Ну, вот вы посмотрите, ну, на запад, понятно, на восток, понятно, то же самое все.
0: А извините, а вот такой момент. Ведь есть единственное в мире животное, которое во всех отношениях один экземпляр ничем не отличается от другого. Ни размером, ни строением внутренних органов. И я уже вижу, вы догадались, о ком я говорю. Да, это клещ-хоботник полевой. Вот парадокс клеща-хоботника полевого, когда практически даже монетки вот из-под станка у нас вот тут мы печатаем.
2: И то разные.
0: И то разные, хотя одинаковые совершенно. Вот, и пресс, и все. Вот, а клещ-хоботник полевой совершенно невозможно отличить одного от другого. Чем это объяснить?
2: Да все, в общем-то, достаточно просто. Дело в том, что клещи имеют стопроцентно одинаковый репродуктивный орган. То есть, вот возьмем, к примеру, человеческую особь женского пола. Вы не найдете стопроцентно одинаковой матки. А дело в том, что форма матки, ее растяжимость, ее эластичность, она коренным образом влияет на формирование внешности человека. Доказано, что форма лица грудного ребенка, она на 90% сформирована так называемым влагалищным зевом. То есть при выходе нос формируется в результате того, то есть изначально, когда, значит, эмбрион находится внутри тела матери, кончик носа не выступает за, если в профиль смотреть, на спил головы.
0: То есть он не встает, как бы получается, на одну линию с лобом и с верхней губой.
2: Он наоборот
0: среднего
2: встает.
0: Среднего оттопыра.
2: Да,
0: встает. То есть, ну, не выпирает туда.
2: Не выпирает. Не выпирает. А как только, значит, это происходит его прохождение через родовые пути, в частности, оконечный этап ротовых путей, то есть так называемый зев, там и происходит формирование вот, лицевой структуры, и во многом это характеризует и дальнейшее поведение.
0: Вот извините, а тут в таком случае сейчас у всех наших радиослушателей естественно возник вопрос, каково же тогда вообще характеристика вот этого самого зева женщин-негроидной расы, поскольку, как правило, или монголоидной, пупырчатый. Поскольку... А, понятно, да. Так что вы дальше так говорили?
2: Так вот, все-таки что касается клещевых. У них как раз наоборот. Дело в том, что клещи в своей структуре формируют, используют, широко применяют кремний и кремний органические соединения. Дело в том, что кристаллы кремния в последнее время начали находить применение в электронике. То есть были случаи, когда экспериментаторы, ученые просто подключали клеща в 220 напрямую, и он светился. То есть, ну, короткий период, но в принципе эффект полупроводниковости клеща, он, в общем-то, известен достаточно давно, именно парьевого клеща. Так вот, детородный репродуктивный орган клеща, самки клеща, целиком состоит из кремниевой оболочки. А дело в том, что кристаллы кремния под микроскопом, они все имеют одну и ту же структуру. Ну, вы прекрасно знаете, что да, кристаллы, да, в отличие от остальных каких-то предметов, они стопроцентно похожи. То есть, ну, всем известны, допустим, кристаллы соли.

0: 19-22. Вы можете звонить сюда и задавать ваши вопросы нашим гостям, а также можете в течение практически всего времени круглосуточно связываться с программой Монморанси посредством сигнала на пейджер 956-32-32 для абонента 109-279. Просто вот в настоящий момент нам сообщили, что произошел перегрев. Это действительно так. Вот. Но я думаю, что в течение недели количество сообщений будет несколько меньше, чем вот сейчас этот вал немножечко схлынет, поэтому мы будем в состоянии ваши сообщения прочитать и каким-то образом систематизировать и так далее. Ну а сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок и вопросы нашим гостям Андрею Орлову и Илариону. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
1: Здравствуйте, господа.
0: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Вот недавно по телевидению я видел двухголовую змею, полос. Объясните мне, пожалуйста, может она одна размножаться там и все прочее?
0: Угу, спасибо, спасибо. Действительно, такой сюжет мы показывали. Вот. И вот насчет размножения, это, видимо, к вам вопрос.
2: Ну, дело в том, что особь змеи двухголовая, она имеет такое название, как имаго. Дело в том, что имаго двухголовой змеи, оно редкое достаточно явление. Это обусловлено оно генетическим сбоем. Вот. Эта особь могла бы размножаться, и она будет размножаться, если останется жизнеспособной, поскольку в любом случае это, так сказать, какого-то наличие двух парных органов вместо одного, естественно, происходит конфликт между ними. То есть пищевод в каком-то месте должен объединяться.
0: Безусловно. Значит, рентген показал,
2: да, что... Дело в том, что, как правило, этого не происходит. То есть парность, допустим, в данном случае головы, она не подразумевает под собой, значит, парность пищеводов, парность спинного мозга.
0: И самое главное, парность анала.
2: Да.
0: Что
2: да.
0: Очень важно, поскольку, да, на самом деле позыв к дефекации возникает импульсивно в мозгу там, каждой головы.
2: Да, то конфликт.
0: Есть, конфликт самый страшный.
2: Да. И что, так сказать, является основной причиной при всех прочих положительных условиях, то есть и при всем том, что эта особь имаго выживет, то есть каким-то образом решатся проблемы кровоснабжения, лишней головы и, так сказать, питания, а также дефекации, что, естественно, если все эти проблемы будут решены положительно, найти вторую особь противоположного пола для полноценного оплодотворения будет крайне сложно, поскольку такие случаи, они, ну, наверное, 1 на 10 миллионов. И именно такого же пола, чтобы найти особь противоположного пола, тут мы сталкиваемся с такой неразрешимой проблемой. То есть искусственно можно сделать, но...
0: Ну, в общем, были искусственные случаи, да.
2: Были случаи, конечно.
0: И так далее.
2: Да, кстати, но любое искусственное вмешательство, понимаете, оно...
0: Ну, это уже, да, это никому не нужно.
2: Да.
0: Даже, вы знаете, ведь была такая, как бы, фирма существовала на заре вот, как бы, экономического рассвета нашей страны и ее возрождения из пепла коммунистического ада. Вот, когда по желанию могли пришить друг другу близких людей. Например, да, приходили супруги пожилые и говорили, мы не можем друг без друга, и как в знак верности хотим отшиться. Даже были случаи, когда приносили своих домашних животных, особенно пожилые старые бабушки,
2: пенсионерки. Безусловно, вот, потому что почувствовать под брюшком, постоянно чувствовать под брюшком присутствие своего мохнатого друга.
0: Это же счастье.
2: Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот вы такую злободневную тему затронули, как сиамские близнецы, да? А вот почему вы, собственно говоря, сиамского близнеца как-то вот не пригласили на передачу?
2: Угу. То есть вы имеете в виду Энджелса и Торша?
3: Да. В отсутствие него, так сказать...
2: Понятно, понятно.
3: Подождите, где... Да, вот да. Еще такой вопрос. Я слышал, что недавно проходили соревнования по пейнтболу.
2: Угу.
3: Вот, и творческая группа «Монморенси» участвовала. Вот. Дело в том, что там были представители от «Эхо Москвы». Угу, даже угу. заняли какое-то там место, я

0: слышал.
1: Первое место заняли.
0: Да, вот творческая группа Монморенси была.
1: Спасибо,
0: и еще сразу вопросик такой. Вот я бы хотел птиц просто вот разводить, вот долбовуху. Где вот можно опытный экземпляр заказать? Я слышал, вы еще птица-перьевик вот такая была.
1: Была.
0: Да, вот где можно эти экземпляры все взять тоже?
1: Понятно, спасибо, у вас просто столько информации, что... Значит, я начну, да, если позволите, с сиамского близнеца. Дело в том, что младшенький, Торшин имеется в виду, заболел как раз вот этим вирусным насморком, который сейчас гуляет по нашему городу. И он, ну, и в таком-то состоянии как бы весьма плачевный вид имеет. Плюс сейчас все это течет, ну, неприятно. Его, конечно, Энжел заворачивает в туалетную бумагу всячески, в общем, заботится, лечит, окунает его целиком в мед. То есть чисто по болезни это произошло. Что касается победы сборной команды нашей радиостанции на вот этом чемпионате по пинболу, то я сейчас могу открыть секрет. Наша программа не участвовала, представители нашей программы не участвовали в открытом бою, но мы вели, скажем так, партизанский отстрел соперника из кустов. Ну, это действительно так. Там же по краске суется. Если хоть где-то есть краска, то этот человек выводится из игры. Вот лично я, в общем-то, стрелял по задницам соперникам, и благодаря моим этим увесистым выстрелам наша команда таки выбилась в лидеры. И что касается развода птицы-долбовухи, начнем с того, что она, в общем, сама может кого угодно развести. Дело в том, что это такая птица, она очень милая, на самом деле, на первых порах. Вот. Но затем постепенно вот, начинает подчинять человека себе вот этой своей как бы кроткостью. И в результате занимает доминирующее просто положение в доме. Это хуже, чем кошка или баллонка. Поэтому я бы вам посоветовал очень серьезно подойти к этому решению. Если вы действительно решите завести птицу-долбовуху, то вам нужно будет, в общем-то, практически, ну, сечь ее по пятницам. Просто так, чтобы она не расслаблялась. Потому что как только вы начнете идти у нее на поводу, считайте, что вы ее раб. Все, вот.
2: Ну, были случаи, достаточно хорошо описанные в практике орнитологов. Это известно, что группа долбовух, они подчиняли себе просто территорию. Это порядка 2 гектара из 10 долбовух. Причем все, вплоть до кабанов, сводились на нет постепенно на этой территории.
1: Ну, а что касается птицы перьевика, то она не живет в домашних условиях. Это, ну, это связано, в общем-то, с рационом ее питания, с тепловым режимом. Ну, с целым рядом, в общем-то, факторов, которые здесь я не думаю, что необходимо перечислять, да. 203-19-22, телефон нашей студии. Ваши вопросы господину профессору. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Алло. Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
3: У меня вот вопрос к профессору, уважаемый.
1: Говорите, да-да.
3: Ну, значит, вы говорили, что вы, значит, работали в Казахстане, там, на Байконуре, над запуском ракет и так далее. Так вот, значит, в связи с этим у меня вопрос. Вот смотрите, значит, когда человек бьет, допустим, по мячу, да, значит, человек остается на месте, ну, а мяч, значит, летит. Ну, все футбол смотрели, в общем, знаете, да? Вот. Ну и с другой стороны, когда человек там идет, допустим, ну просто по улице идет, там, я не знаю, задумался о чем-то. Вот, а там, значит, в соседнем дворе там кто-то в футбол играет, и ему, значит, если мячом попадает, то, значит, он падает. Вот. Да. То есть, в общем-то, видно, что закономерность всегда одна и та же. То есть то, что, значит, бьет, оно остается на месте, а то, почему бьют, оно, значит, отлетает. Вот. А теперь вот смотрите, когда, значит, запускают ракету, то тут ведь происходит как? Ракета же, значит, огнем отталкивается от земли. Правильно? Вот. Но вместо этого почему-то не земля вниз уезжает, а ракета, значит, отлетает вверх. Вот не кажется ли вам, что, ну, поскольку это явление явно противоречит всякому здравому смыслу, что, значит, с появлением космонавтики развитие эволюции человечества пошло по неправильному пути? И вот, значит, у меня второй еще вопрос. Знаете, я горячий поклонник Алены Апиной, и, значит, да, вот в последнее время что-то ее долго не видно, а я вот вспомнил, ну, я, знаете, я почти все тексты помню ее песен наизусть практически, и вот вспомнил, что, значит, в одной песне она, значит, пела, что на таких, как я, уже не сердится. Вот. Ну и подумал, что, может быть, она попала в сумасшедший дом. Но тут, значит, дело вот в чем. Когда человек, значит, сумасшедший, то, что он говорит, оно, значит, заведомо неверно. И поэтому, если сумасшедший человек говорит, что он сумасшедший, значит, это на самом деле неверно, и или он не сумасшедший, или он не будет так говорить. Вот. Значит, в тот момент, когда она так говорила, она сумасшедшей еще не была. И, значит, в принципе, вот у меня такое подозрение, что она, значит, один из первых людей, у которых, значит, вот в результате эволюции именно развилась такая способность, значит, подсознательно анализировать код ДНК, и, значит, если выявляется в нем склонность к душевным заболеваниям, то человек уже заранее это, значит, как-то предвидит, ну, там, я не знаю, совершает самоубийство или что-то еще, ну, то есть освобождает экологическую нишу для, так сказать, других более полноценных видов, но это, значит, для улучшения процесса эволюции, вот. Такой прием, в общем-то, природа, может быть, применила. Вот как вы думаете, верно ли это?
1: Спасибо. Спасибо вам за интересный звонок. Я думаю, что, видимо, нужно начать все-таки с первого вопроса. К тому же там была серьезная такая очень правдоподобная мысль, касающаяся изменения вообще всего хода развития человечества с момента освоения космоса. Вот я думаю, что Илларион Витальевич Семейко ответит нам на этот вопрос.
2: Гукчирович.
1: Извините,
2: с удовольствием. С удовольствием отвечу. Ну, конечно, из нашего радиослушателя Ньютон бы не вышел. Ну, как вот объяснить, он нас спрашивает, как объяснить то, что когда мы бьем по мячу, мы остаемся на месте, а мяч летит. На это я могу ему ответить только вопросом. А почему вы, уважаемые, думаете, что Земля остается на месте, а ракета взлетает? Вы глубоко ошибаетесь. Ракета находится в статичном при запуске двигателя положении. А вот от этой как раз энергии, которая извлекается из ее двигателя, происходит отталк земляной. И вот этот вот отталк, он, если бы построить два космодрома на диаметрально противоположных точках Земли и одновременно запускать ракеты
1: синхронно,
2: слева,
1: даже
2: синхронно да. С одного рубильника, то тогда бы мы смогли компенсировать.
1: Но тогда была бы вероятность блюдцеобразного сплюща Земли.
2: Нет, тут скорее бы даже была вероятность раскрута в противоположную. То есть увеличение светового и, собственно, темного времени суток.
1: Но еще я хочу сказать, что вот ведь существует такое понятие, как орбита Земли,
2: существует.
1: Да? И в тот момент, когда происходит запуск ракетный, то есть происходит все-таки сдвиг. Да. И именно с этого момента и началось все вот это дело.
2: Правильно.
1: Вот приливы у них массовые.
2: Трезвая мысль радиослушателя была в том, что он отметил совершенно верно, что со времени старта первой космической ракеты начались необратимые изменения, в общем-то, на планете. Конечно, если такую громадину сдвинуть с орбиты. Ведь даже старине Архимеду не удалось это. Вот, а уважаемому Сергею Павловичу при помощи ракетных двигателей.
1: Ну, а что касается вопроса о замечательной нашей популярнейшей певице Маргариты Апиной, я думаю, что вот пришел Андрей Орлов, бозитолог с каким-то трактатом, он, видимо, сейчас готов ответить. Андрей, что случилось-то?
4: По-моему, он ответил уже. У них сходные формы их, в общем-то, симптоматики. Они, по-моему, вот как ты назвал Копперфельда?
1: По-моему, цимусов.
4: Да. Вот у них что-то похожее, я уже не помню, но детали. Может, еще раз пояснить, или же это понятно?
1: Нет, я думаю, все понятно. Ну что же, следующий телефонный звонок. К нам снова присоединился бозитолог Андрей Орлов. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
5: Я хочу передать привет Илларионову Гукчировичу.
2: Спасибо.
5: Очень рад. И, собственно, привет хочу передать не только себя, от его учителя Веха Стехровича Тырина. Как он там? Ведь вы же мы работали с ним над темой ПВД.
6: Мой первый школьный учитель, он почил.
1: Почил.
6: Как? В БОЗе. Ну, как обычно в БОЗе почуют.
5: А, и это...
6: И жена его тоже.
5: И жена, и сестра.
6: Вот нет, сестра, кстати, сейчас в Израиле.
5: К сожалению...
6: Известная скрипачка. Да-да-да.
5: Это не с ней ли связано вот с Традиварией, который... Она выращивает...
6: Хотели спереть, который, да?
5: Который с луком пореем пытались возродить вот, в подмосковном совхозе.
6: Вы знаете, у вас, кстати, удивительное вот чувство интуиции. Она это так тщательно скрывала, а вы так вот...
5: Так ну, дело что, в том, что это не чувство интуиции. Это ведь мой коллега, и вы говорите, он почил, а я должен обрадовать вас. Он жив. Ваш первый учитель жив.
6: А скажите, пожалуйста, вот хотелось бы у вас спросить, вот не могли бы вы нам здесь сидящим и всем радиослушателям нашей радиостанции расшифровать и объяснить смысл понятия «почил в базе»? Вот.
5: «Почил в базе». Но дело в том, что это древнегреческий такой термин. База – это такой состав. По древнегреческой традиции. Вы все прекрасно знаете, что греки были большими в этом плане мастера. Они делали из навозной жижи такой состав, который мог сохранять человеческое вещество достаточно долгий период времени. Вот эта вот навозная жижа, или, точнее, жижа навозная, она как раз и является той самой базой. Базой. Ну, по созвучию есть от этого базуки, бозики. Ну, вы знаете, бозики – это такие мелкие насекомые, которые также являются спутниками умирающих, вот они в этот самый момент возникают. Вот может человек в этом как бы почить, ну почить на лаврах, это значит как бы в какой-то момент возлежать на где-то на лаврах. Ну вот, а можно почить и в базе. Это вот примерно вот такое вот шифрование. Это греческое.
6: Спасибо вам за такой интересный, вот за такую интереснейшую экскурсию в историю. Вы сразу чувствуется, что спасибо, что как бы вы действительно учитель просто вот нашего замечательного гостя, профессора. Учитель профессора. Я бы даже снял фильм такой в Голливуде, он бы назывался «Учитель профессора». Ну а что думает Андрей все-таки? Андрей Орлов по всему вышесказанному нашим замечательным радиослушателям.
4: Я предлагаю вот радиослушателю подключиться к нашему исследованию локальному, молодежному, которое мы сейчас пытаемся провести, как всегда, без денег и бескорыстно, но с величайшим запалом творческой энергии. Одним словом, мы рассылаем некоторые антропологические опросники, основанные, вернее, на некотором исследовании, которое может как бы по форме головы и носа определять раннюю стадию шизоидности и классифицировать ее по неким признакам. То есть для нас это сейчас необходимо, ибо вот как бы движение народных масс в туннелях метро и на путем перемещения наземным транспортом, оно приобретает, в общем-то, явление спонтанного и совсем не контролируется головным мозгом. В связи с этим необходимо как бы провести исследование, насколько нас хватит, я уж не знаю, но получить достойную информацию о состоянии просто ума людей вот в течение сознательного и бессознательного поведения дома и на работе, что как бы поможет нам в дальнейшем классифицировать испытуемых или же вот горожан нашего чудного городишки.
1: И кстати, все посадских страны, тоже пусть участвуют.
4: Посадских тоже, да, тоже. Всех привлечь, насколько сможем охватить. С дальнейшим внедрением специальных радиоизотопов, которые позволят полностью осуществить вот аналогию, которой мы добиваемся. То есть вот первая стадия была буржуазией принята как бы во внимание и развита в техническом смысле. Она уже получила название World Wide Web. То есть это всемирная паутина. А что такое всемирная паутина? Это просто рефлексия арахноида. Это на коре головного мозга находится тоже паутина, которая называется не World Wide Web, а персональная паутина, которая называется арахноидом. И таким образом мировой империализм в лице класса потребителей, представленных американцами и прочими, они как бы уже взялись за это дело, имея достаточно экономических оснований и техническую подготовку. Вот. Они уже осуществили первый этап и по дебилизации всех остальных, в общем-то, испытуемых, их большое количество, прям великая масса. И в дальнейшем вот как бы тоже пытаются внедрить. Причем условные коды, они сейчас, в общем-то, сократились до безобразия. Человек, называющий просто интернет или провайдер или что-нибудь подобное, он уже как бы впадает в синхронизацию с этой паутиной, с World Wide Web, путем подключения собственного арахноида, путем тонких невидимых нитей, через своего провайдера, который буквально в каждом подъезде находится и осуществляет сборы всех, в общем-то, жильцов около мусорного ящика. За ним стоят все приборы, необходимые инструменты. И, в общем-то, при таких локальных собраниях он осуществляет как бы внедрение, в общем-то, и дальнейшее обеспечение вот ресурсами, как бы индивидуальными, но на первый взгляд, как бы они индивидуальны, в дальнейшем они все, конечно, превращаются в мелкие субстанции, которые, в общем-то, даже и не имеют какой-то персональной оценки. А всему, в общем-то, вот первый этап закончился, мы сейчас уже будем, как это говорится, почить на лаврах, да, то есть уже проведена первая массовая работа, и сейчас мы уже спокойно можем заниматься всем, чем угодно, используя вот опыт наших друзей всемирной буржуазии, вот как бы использовать вот этот опыт и в дальнейшем решать совершенно любые вопросы, даже вот те, которые вы сегодня как-то развивали, вот относительно энтомологии частной и общей, и паразитологии, и тому подобных вещей.
1: Единственное, жаль, конечно, что нас покинул бессменный наш сотрудник и соратник господин Шамотни, безвременно ушедший. Вот. Ну, да, с другой стороны, бог с ним, Шамотний. Давайте послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
7: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь ездили на скоростном лифте?
1: Безусловно, безусловно.
7: Ну, да-да. И что происходит, когда он начинает движение вниз? Ага. Так вот, он уже когда двигается, а вы еще стоите на месте, вы на какое-то время ногами отрываетесь от пола, признайте.
1: Нет.
7: Так вот, нет, отрываетесь, не надо, я лучше знаю.
1: Нет,
7: так вот,
1: сказал
7: скажите,
1: не
7: мне,
1: я.
7: Скажите, пожалуйста, почему, когда запускают ракета, а Земля двигается вниз, люди, которые стоят вокруг и это дело обслуживают, не подпрыгивают при этом? Что-то в ваших рассуждениях
4: Они потому что, затаив дыхание, стоят. Нет, когда его... дыхание затаишь заранее, то определенные условия создаются для того, чтобы не подпрыгивать на месте и не хватать...
1: Улетел.
4: Да, один еще.
1: Ну, плюс еще тут такой момент, что, в общем-то, мы проверяли, ну, вообще воинов на это дело. Ведь как вот воинов набирать нужно? Прокатить на скоростном лифте. Если происходит какая-то обильная, в общем-то, обильное испражнение как раз в этот момент это случается, значит, слаб. Воина мы не берем. Ну, по крайней мере, воина, которых нужно транспортировать в какие-то точки, значит, упало путями вот летными.
4: Лежит. А да. Вторым этапом является, когда воин прошел первое испытание, и уже на выходе из лифта стоят две бабушки с мешками и со швабрами, на конце которых развиваются мешки, и как бы осуществляют, пугают слегка, в общем-то.
1: Естественно.
4: Если воин посмотрит влево, то правая бабушка сзади его успеет, а если он вправо смотрит, то левая.
1: Причем
4: таким такой... образом он, ему не избежать этого второго этапа. В дальнейшем он идет как бы вперед, и там разложены вот эти вот навозные жидкости, которые создают необычайно склизкие условия.
1: Мы их называем между собой шлепки.
4: Да, а чтобы он вперед продвигался, эти две старухи продолжают его преследовать.
1: Пугать.
4: Да, если он как бы вменяемый, он, конечно, поймет, что надо ходу давать по коридору. И бежит как бы,
1: шлепая. А если он начинает суетиться или как-то так стараться перепрыгивать эти шлепки и попадая в них часто, то мы как бы сразу отсеиваем, не берем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Улетел все-таки. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте, уважаемый.
8: Я решил позвонить по срочному делу. Здесь вот позвонили мне друзья из того же Вучкудука. Оказывается, ваш профессор, ты гость не зря, приехал в Москву. Он открывает кафедру в каком-то из московских вузов. Вот,
4: факедра по человедению.
1: По человедению факедра.
8: Ну, прекрасно, да. Я прекрасно знаю. Это, видимо, в Тимирязевке.
1: Вы нет, имеете в виду платформу Тимирязевскую, да, да, да. Что ли?
8: Это нет, академия,
4: опытное
8: извините.
4: Поле небольшое. Здесь спасибо, открыто, да. Уже давно и функционирует в полный рост. Кстати, вот эти испытания, связанные с лифтами и воспитанием мужества у молодых бойцов, о котором только что говорили, оно, в общем-то, локализовано...
1: Нет, у воинов, если они проходят испытания, им дается уже как бы штампик, ставится боец. Угу. Пока вот он не прошел, он просто воин.
4: Главное, сырьевая база вся на месте. Что касалось донавозных куч и прочих препятствий...
1: Они всегда под рукой вот сейчас.
4: Всегда под рукой.
1: А раньше ведь как это приходилось доставлять-то? Ну, ты помнишь, это было сколько шлагбаумов, все это, ой. Ну, я имею в виду шлагбаумов бюрократических.
4: Да, и причем там перевозили в контейнер, в которых урановую руду перевозят на утилизацию. И, в общем-то, чтобы обеспечить нормальную доставку сырья.
1: Да, приходилось.
4: То есть к месту назначения.
1: Ну, давайте снова обратимся к звонкам наших радиослушателей. Ваши вопросы нашим гостям. А сегодня это базитолог Андрей Орлов и профессор Иларион Гухчирович Семейко. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания. К вам говорите, пожалуйста.
9: Доброй ночи еще раз, уважаемые.
1: Здравствуйте.
9: У меня вот назрел такой вопрос. Вы не могли бы разрешить такую загадку? Вот не секрет, что... Бывают такие случаи, что спариваются разные породы собак. То есть,
1: не секрет.
9: Допустим, пудель и какой-нибудь ротвейлер, ну, ясно, что получается урод, вот, но тем не менее у них это получается, и получаются какие-то вот там у них щенки. Вот. Почему то же самое не происходит с разными породами птиц?
1: Угу. Спасибо. Но я вот хочу сразу рассказать, если позволите, уникальную историю. Я ехал с конференцией, посвященной вообще проблемам водолазов.
4: Да и подводных... Никто не поверит, ты рассказываешь.
1: Нет, ну это действительно реальный факт. Я видел, как занимались половой жизнью между собой собака и кошка.
4: Актом или жизнью?
1: Прям вот половой жизнью.
4: Жизнью? Прямо да. Они там...
1: Потому что на следующий день очевидцы рассказывали, что, в общем-то, они тоже продал. То есть акт — это единоразовая акция, правильно? Угу. А жизнь — это когда два раза уже. Вот два раза уже жизнь. Ну, то есть, например, если вот он один раз это
4: один
1: сделал...
4: Один раз — это не жизнь. Да, какая это жизнь?
1: Да. Так что вот, в общем-то, это реальный случай. Что касается спаривания птиц между собой, вот я думаю, судя по такому настороженному и хитрому взгляду Илариона Гукчировича, он имеет некоторый жизненный опыт.
2: Да, дело в том, что тут, видимо, вы видели не акт совокупления псовой с кошачьим, а ритуальная игра, которая присутствует в поведении всех млекопитающих и более-менее развитых птиц, потому что всем известно, что наиболее примитивная птица-дуплянка, она не в момент размножения, она не использует никакого ритуала, и все происходит достаточно затрапезно. Вот. А что же касается высших птиц и млекопитающих, то им свойственен определенный ритуал поведения в период брачных игр, который основан на подавлении самцом самки. То есть, в частности, собаки применяют этот ритуал поведения и при выяснении взаимоотношений в своем коллективе, то есть в стае. Зачастую мы в своей лаборатории наблюдали такие случаи, когда доминирующая самка, дабы показать свое превосходство над самцом, пускай даже большим по размеру, вот, она прибегает к форме такого псевдосаити, то есть она напрыгивает на него сзади, и неопытному наблюдателю может показаться, что сука покрыла кобеля. Но дело в том, что это всего-навсего ритуал поведения. То есть это не является каким-либо... какой-либо предпосылкой для полового акта. Видимо, вы наблюдали вот как раз тот случай. И там, видимо, и происходило, то есть подавление псовой и кошачьей.
1: Да, то есть псовая давила кошачью. Если было наоборот, было бы удивительно.
2: Были случаи.
4: Я предлагаю еще...
2: Были случаи.
4: Да.
1: Случалось, да?
2: Да. А что касается птиц, тут я хотел бы еще уточнить, что... Вот правильно радиослушатель отметил, что порода собак. То есть это искусственно выведенные, в общем-то, пресмыкающиеся. Которые, ну, пресмыкающиеся не в смысле как вид, а в смысле перед человеком.
1: Да,
2: вот. У всех у них один и тот же предок. Это, в общем-то, всем известный нам помесь волка с лисицей, который...
4: Павлов.
2: Да, которая так приблизительно и называлась. Вот. Но дело в том, что всем им свойственно, всем нашим, всем, значит, последователям свойственно взаимоотношения с предками, с различными ветвями. Ведь мы же с вами, помните, отдыхали в Кении.
1: Да.
2: Ну,
1: да,
2: а да. Те прекрасные мулатки, мы же не побежали от них.
1: Ни в коем разе. Даже, я бы сказал, устремились. Это,
2: вот. А что касается птиц и любых диких
1: тварей.
2: Тварей, да. Каждой твари по паре известно.
4: А раз вот вы так плотно этим интересуетесь вопросом, может быть ли более как бы такой интересный широкий вопрос, поступивший нам от радиослушателей, осветите? Вот, например, существует у человека ряд удовольствий, ну, там, секс, сопровождающийся оргазмом и так далее. А что вот, например, является эрзацем или же аналогии, ну, например, принятие алкоголя или же наркотиков или что-нибудь подобное, встречалось ли в животном мире?
2: Да, встречалось зачастую. Это происходит так, например, известный подвид горной гориллы, который в русском языке, в общем-то, под таким названием, как хряковик, в научной литературе описан. Она прибегает к поеданию определенного сорта гивеи, которое произрастает в местах ее обитания.
1: Кого, и кого?
2: Гивеи. Это растение такое, вот, которое... ее сок содержит определенный алкалоид, который выделен, я просто сейчас не помню его химическое полное название, и поедается видимым удовольствием. То есть после этого обезьяна впадает в такое некоторое коматозное состояние. Но это нельзя назвать эйфорией, поскольку до конца не выяснено эмоциональное.
1: Кстати, здесь еще пример. Вот на самом деле.
4: Как они чувствуют себя спустя время какое-то там? Ну, то есть, что соответствует человеческому похмелью, да.
2: Дело в том, что натуральные продукты, натуральные, подчеркиваю, продукты, как правило, не вызывают синдрома абстиненции после их употребления. Натуральные продукты, то есть природные.
4: Независимо от количества?
2: Ну, в принципе, да.
4: Здесь возникает вопрос компенсации вот этих удовольствий.
1: Давайте есть, лучше человек, на примере кошки и валерьянки. Вот мне интересней.
2: Но дело в том, что валерьянка — это не натуральный продукт. Если вот кошку убрать и корень валерьяны, да, который корень, в корень. Природе, да, то да. Там не происходит никакой абстиненции.
4: А вот изменение вообще хабитуса, как бы, ну, то есть, вот что в человеке символизирует падение личности, живности,
2: она. Личности.
4: Ну как же, а индивидуальности, может, нет, а личности нет, у них.
1: Нет, наоборот, кстати,
2: у них есть индивидуальность, но нет.
1: Личности. Личность есть.
4: Но это вопрос извечный и философский насчет личности и индивидуальности. А что вы скажете о том, что неужели эта личность настолько устойчива, что горилла, нажравшись этих фруктов, так и перебрав. Поэтому сегодня, она... на завтра встает, хоть бы хны.
1: Как бодро.
4: И сколько ей этих овощей нужно скушать, чтобы она пришла приблизительно в аналогичное состояние там бомжа какого-нибудь.
2: Нет, ну были случаи, естественно. И среди хряковика тоже встречаются.
1: Нет, бывает ведь как. Вот, например, подбираешь птицу, да, в детстве. Любой из нас подбирал птицу, пытались ее выкармливать. И она там долго не ела, потом ее, знаешь, пичкаешь мухами, она нажирается просто и прям лопается практически и дохнет. Тут же. Вот. Но в дикой природе она никогда не будет позволять себе переедать. Также, видимо, здесь у них очень сильно есть какой-то внутренний контроль на тушке. Хотя, с другой стороны, есть все-таки среди них забитые личности. Это вот особенно заметно у стайных животных. То есть сразу можно определить, что вот этот как бы опущенный, да, там лиса, а вот этот лиса как бы крутой.
2: Да, тут еще можно привести такой пример. Как всем известно, что лев не будет убивать 10 газелей Томпсона, потому что ему достаточно насытиться и половиной.
4: Лев вообще не убивает, убивают львицы. Но они тоже Томпсона не любили, поэтому они исключительно за газелями охотятся. Еще на них дифракционные решетки, которые зебра вызывает. Ты замечал, когда смотреть в окно электрички, то столбы мелькающие создают определенный хищнический инстинкт.
1: Да.
4: Вот эти вот дифракционные, значит, эффекты оптические, они, в общем-то, свойственны тоже львицам, потому что у них накануне и после того, как надо охотиться, у них уже состояние повышено, как бы реактивности организма находится.
1: Возбуждение, да.
4: А зебры туда-сюда. Они пробегают и вызывают у нее рефлексы.
1: Кстати, вот а зебры, они не догадываются встать как копанные.
4: Да, поэтому и многое объясняет, почему домохозяйки напяливают на себя какие-то полосатые халаты и давай ходить туда-сюда. Ну, а все остальные, в общем-то, выводы, которые из этого делаются, особенно теперешние на наглые, что там происходят какие-то возбуждения там, одних особей там, в пользу других, это, мне кажется, уже последствия. А первое, это, конечно, нельзя пользоваться вот такими полосатыми вещами, чтобы не вызывать там какие-то напряжения в семье.

на волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси. Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И в гостях у нас Алексей Заев. Алексей, прежде всего, поздравляем тебя, вот, собственно, с твоим юбилеем, с 40-летием. Это серьезно.
1: 60.
0: Слушай, извини, ради бога. То есть, действительно, 40-летие мы отмечали, по-моему, в прошлый раз.
1: Позапрошлым.
0: Или да. Да, извини, ради бога, действительно, с 60-летием. Но, тем не менее, вид твой бодр. Что не скажешь про привезшего тебя Бегемотова? Ну, что поделаешь, ведь не каждый же раз, собственно, натыкаешься животом на руку. А сегодня, я знаю, с вами именно это случилось, и вот руль до сих пор пытаются отодрать. Он серьезно достаточно вмялся, поэтому Игорь, судя по всему, наверное, сегодня не будет активное участие в нашей передаче принимать. А Алексей Заев сегодня пришел со своей подругой, понимаешь ли? Гитарка. Гитарка у него, значит, песни будет петь, собственно, и проведем мы где-то, наверное, часика, может, полтора, как бы на концерте Алексея Заева. Вот начнем. Давай, заходи, что называется, в дома. Это я только сейчас придумал.
1: Удачно.

собак, а в темноте на хвосте всегда сидит кровожадный маньяк. Из тайных шахт сочится страх, взмывает к небу и встает стеной. Кто искушал судьбу, теперь лежит в гробу. Оставайся со мной, оставайся со мной.

десятки лет. Представь себе, что вот ты есть, а через 5 секунд тебя больше нет. Хочешь, иди, но не жди, что кто-нибудь поможет в этот час смурной.

0: Давайся.
1: Такое вот.
2: Кстати, собственно, вот решили мы таки продолжать это дело. Наше начинание когда-то насчет концертов в прямых эфирах в программе «Монморанси». И в ближайшее, может быть, время нас посетит еще ряд замечательных людей. Обещался приехать старина Джордж, я имею в виду Харрисон, он тут с пивком подтянется, со своим сальцом. Кстати, всем известно, что Харрисон на самом деле хохол. Родился он в Западной Украине под Львом. Я не веду под Львом, не Льва, имею в виду Гуревича, которого все мы хорошо знаем, который сейчас валяется тут, извините, лежит тут в коридоре, отдыхает, немножко он выпивший. А да, город такой Лев называют. Нет, это, собственно, не важно. Да, в гостях у нас Алексей Заев, которому стукнуло сегодня 60, понимаете, лет. Старичок бодр, старичок поет. Берите с него пример.

0: Наверное, следует сказать нашим геройским орлам еще такую все-таки информацию, что после... Даже что говорить после? После само собой. А мы...
1: В данный момент.
0: Да, то есть, послушав некоторое количество композиций Алексея Заева, мы, наверное, примем от вас парочку, там, четверочку звонков, где вы сможете спросить нашего героя о том, о сём, о пятом. То есть, такие будут у нас вкрапления ваших вопросов, поскольку я в концерте участия не принимаю.
1: Почему?
0: А я за пультом сегодня, понимаешь?
1: Мы поменяемся.
0: А, слушай, а да, еще...
1: Я посижу.
0: Скажи такую вещь. Песни, которые сейчас поются, они где-то записаны?
1: Ну, вот эти нет.
0: Вот это хорошо. Значит, скоро будет пиратский нами выпущенный компакт. Денег наживем. Богатые станем. Песня?
1: Песня.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Алексей Заев, и такой у нас эксклюзивный концерт в прямом эфире. Следующая композиция называется... А ты не знаешь сам, да?
1: Mm-mm.
0: Ну ладно.
1: Сейчас посмотрим. Сложная система листочков.

0: только б не сойти с ума и весны дождаться.
1: Такая несвоевременная песня. По времени года, собственно. Ну, тогда что-нибудь некоторые помрачней.

0: У нас остается буквально 5 минут до выхода в эфир службы новостей. Я предлагаю таки отслушать телефонные звонки. Ваши вопросы к Алексею Заеву, если таковые имеются. Если таковые не имеются, то тогда лучше и не звоните. Это поскольку голова болит.
1: Может быть, ответы.
0: Напоминаем номер нашего телефона.
2: 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Добрый день.
3: Это говорит Татьяна Николаевна.
0: Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
3: Очень рада, что Алексей сегодня в гостях.
0: Да, он тоже очень рад, даже слегка и так и...
1: Улыбается.
0: Да.
3: Я группу «Умер», я вообще очень люблю. Даже на концерте была. Помните в «Копыте»?
1: Там плохой концерт был. Плохо было.
3: Ладно, я хотела вопрос задать.
0: Да-да-да.
3: Алексей, скажите, пожалуйста, у вас в группе есть скрипач? Он где-то учился, в консерватории?
1: Нет, в музыкальной школе просто, и все.
3: Он или так, самоучка, как вы?
1: Ну, самоучка, как я, да.
3: А сразу, если можно, еще один вопрос?
1: Конечно.
3: Почему вы, Алексей, с бородой?
1: Хорошего. А почему без бороды должен быть?
3: А, да.
1: Собственно...
0: Вы знаете, тут я могу ответить за Алексея. Да, спасибо вам за звонок, Татьяна Николаевна. Звоните нам еще, потому что позже мы поговорим о наших двуногих пернатых друзьях. Спасибо. Что касается бороды, дело в том, что...
1: Старый.
0: Да, просто... Ну, во-первых, старый. Во-вторых, просто Алексей с детства не любил галстуков, насколько я знаю, и вообще головных уборов. Поэтому, когда становится холода, то он накидывает бороду так сзади на лысину. Получается шапочка. Вот. Весьма, кстати, удобно. И многие сейчас пытаются делать вот так же. У них, конечно, не выходит. И следующий звонок.
1: Денежки платить надо.
0: Конечно, авторское право. Второй телефонный звонок, поскольку мы все делаем подво. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас... Добрый день.
4: Здравствуйте.
0: Приветствуем.
4: Вот, у меня несколько тоже вопросов к Алексею. Значит, первый такой, группа «Умер», она как таковая сейчас существует?
1: Нет.
4: Нет. А нет. Почему? Ведь такая прям вот так вот прям очень... Даже очень хорошая группа-то была.
1: Ну, то, что существует, в принципе, то же самое.
4: А, но только это называется Алексей Заев.
1: Ну, это не то, что называют. Я так называю.
4: Ну, понятно.
1: Частично.
4: Вот, и еще у меня такой вопрос. Я вот тут, значит, купил кассетку, вот последнюю, уже время. Вот, и там, значит, была дописана песня, ну вот, она без названия была, как таковая там, а, по-моему, опять надо начинать пить.
1: Хорошая песня.
4: Очень хорошая песня. Вот, и еще, значит, тоже на какой-то альбомчик я себе купил. Вот, там была дописана песня «Осенний дождь».
1: Ага.
4: Это вот из каких альбомов?
1: А это не из альбомов, это отдельно просто.
4: Отдельно, да. А можно это вообще как-то где-нибудь приобрести? То есть я так поездил по сутям звукозаписи, там вообще этой группы как такового не существует.
1: Ну, в принципе, да. Там не существует, она так существует.
4: Даже в

Ну вот, остается у нас буквально считанные секунды до того, как выйдет в эфир служба информации. Занять мне эти секунды совершенно нечем, поскольку вчера, когда я вот ехал, произошел закус щековых областей, языковых, и очень болезненное теперь вращение, трение, оно очень идет не на пользу, поскольку все пенится и розовеет. И, собственно, есть такая маза, мысль, что дать все-таки слово Александру Плющеву, который так рвется к микрофону, что уже даже наступил на пятерню Екатерине Половинкиной. Которая... Катя, встань, встань, встань, да. Вот все, да, иди. Пока, ступай.

0: Ну вот так я включил, это разминается Алексей Заев, он вышел пока за дверь и там распевается. Дело в том, что все артисты, они, в общем-то, любят иногда размять горлышко. Вот он уже опять в студии и снова готов как бы спеть для вас композиции, свои песни. Напоминаем, что сейчас в Москве настало 2:03, то самое время, когда может подгореть курица. Так что, бабка, спасай животное. А сейчас Алексей Заев со своими композициями в прямом эфире в программе «Монмаранси». Здравствуй, Алексей. О, да, мы же здоровались. Это я что-то я забыл уже, да. Начинаем.
1: Красное небо, серое солнце, тусклый свет нас здесь не ждут. Мрачные мысли расселись, как бонзы, и не по часам, а по секундам растут. Их уже много, но они все ползут и ползут. Человека жуки жужжат раздраженно, они голодны, как всегда. Некто весь в язвах, как прокаженный, гоняет их туда-сюда. И если кого-то прихлопнет, говорит себе «да». Слепой старик поет Илиаду и делает вид, что зряч. Нищий на горе разводит дебаты и утверждает, что он богач, и что ему не по нраву весь этот срач. Имбецилы с рожами предков сканируют небеса, говорят, что они нередко слышат какие-то голоса, и после этого долго копошатся в носах. Я это видел, и ты это видел, теперь подумай и скажи. Ведь если мы не способны на гибель, значит, мы не способны на жизнь. Да кто мы такие? Да никто, кажись. Нравоучительная какая-то. Вот. Что-то...
0: А будешь ли ты исполнять композиции старые?
1: Будешь.
0: Старые, ну, в смысле старые, да.
1: То есть вот 30-х годов.
0: Да, вот те замечательные.
1: Прошлого века.
0: Да, где еще вот, я помню, были совместные у тебя замечательные пьески с Утесовым. Вы так замечательно с ним плясали тогда, я помню.
1: Лет 70 уже.
0: Да, у лебедей так оттягивались.
1: Вот. Ну, лучше-то, да, такую. Это не старое.
0: Нормально в мониторах?
1: Хорошо.
0: Баса, правда, не слышно.
1: Да барабанов, по-моему, что-то я...
0: Ну, в зале нормально.
1: Это хорошо.

тот, кто все сотворил. Серым душам серый пепел, разве это незакономерно в наших краях, где олигофрен почитается более чем верховный жрец, жрущий мясо своей паствы, пьющий кровь своих ближних. Уж

дает, что сознавать нелегко свиному рылу свиное место. Разве это незакономерно для наших мест, где нельзя разыскать никого, кто бы мог отличить муравьев от апостолов? Все, такая песня, такая. Ну, из более-менее старых тогда уж.

0: А может, хижину дядюшки Тома?
1: Да.
0: Хорошая, добрая композиция, очень, я бы сказал, любимая разными людьми. Ага.
1: Там дело-то все в том, что может быть. Но если как бы...
0: А может получиться вот... Да. Ну, а тогда а может вот ее как там?
1: Вот ее может быть.
0: Ну, давай.
1: Так вот ведь...
0: Я а там, ты так, типа...
1: В словах я там путаюсь. Да. Потом.
0: Ну ладно.
1: Да. А то как бы... Ой. Сейчас.
0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Алексей Заев. И мы слушаем концерт его в прямом эфире. Сегодня у него, собственно, юбилей.
1: Очередной,
0: да, юбилей, ради которого мы тут и собрались. И вот сейчас, наверное, мы еще послушаем парочку композиций, после чего, опять же, отслушаем ваши телефонные звонки. Вы можете позвонить к нам сюда и спросить у Алексея то, что вам интересно, то, что вас интересует. Кстати, да, сигаретку стрельнуть, вот там телефончик, там пейджер. Хотя, подожди, Георгий Пейджер сейчас, насколько я знаю, в Нью-Йорке.
1: Вот.
0: Черт, опять
1: получится.
0: Песня?
1: Песня получится.

0: круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: Эхо Москвы.
2: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз, партию бас-гитары Питер Тош, партию гитары Ли Скротч Перри.

0: Алексей Заев и его концерт в прямом эфире в программе «Монморанси» и на радио, если не ошибаюсь, «Эхо Москвы», поскольку каждый раз меня привозят на совершенно разные радиостанции.
1: Надо посмотреть там на это, где, а вот, на приемничке, на волны.
0: А, по волнам только, да, только так я могу ориентироваться, и только по вашим звонкам, когда вы звоните, а ну и по заставкам, которые даются в эфир. А так я везде, в общем-то, одинаков, везде я самый обычный, добрый такой, вот как сейчас. Алексей Заев. Играет, в смысле, он, я тут...

без изменений, без красивой сказки, без приключений, без встряски. Запуск ракеты отложен на неопределенное время. Похоже, что это похоже на что-то, что никаким боком не греет. Мой танкер пошел ко дну, предварительно нефтью загадив воды. Мой метеоцентр предался сну и не делает больше погоды. Удивительно, как

вместо звезд моих черные дыры. Бестолковые, хищные, подлые, вместо новых идей сортиры, вместо полных мехов полые. Затянулось что-то исключение, уж не стало ли оно

0: Спасибо, спасибо.
1: Да, ну как он заберет бегемот, и тогда уже все. Кстати, привет там бегемоту от Максима.
0: Обязательно. Но он, правда, сейчас еще руль вынимает из живота. Дело в том, что это серьезные очень травмы. Я думаю, он теперь долго не сможет это, ну, делать это. Ну, это. Вы понимаете? Да. И когда сможет, он сразу.
1: Понятно.
0: Вот. Ну что же, спасибо тебе за звонок. Счастливо. И у нас первый звонок сорвался. Я думаю, что сейчас мы эту потерю восполним. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Приветствую.
2: Я хочу высказать восхищение ведущим. Вы знаете, так остроумно все, что вы говорите. Такой язык у вас, такой интеллект.
0: Вы знаете, все очень правильно. Единственное, я должен вам сказать, что у меня он стал очень бел. Вот после того случая высыпала очень обильная эта пелена на него. Ну, правда, докторы говорят, что это ненадолго.
2: Понятно.
0: Вот, ну, я надеюсь. Вот.
2: Скажите, вы где-то учились после восьмилетки?
0: Вы знаете, я и восьмилетку учился в интернате для умственно отсталых детей, где мы, кстати, все и познакомились. Вот, и преподаватели у нас были. И они были, знаете, они были отчислены с этих с военных факультетов, с периферийных институтов к нам.
2: А вот так никогда бы не подумаешь, слушать так умно, так...
0: Так вы думаете, мы сами выдумываем, мы сами говорить-то не можем. У нас есть наши вот референты, например, Георгий Евсеевич Шишечка, который занимается тем, что пишет нам готовые тексты. Вот так что людей, которые вот, которых как бы мы приглашаем, на самом деле мы приходим сюда, ну как нас привозят, кого привозят, кого приносят, они уже тут сидят и как бы вот с гитарами, то есть... Сами понимаете, сами-то мы куда ж.
2: То, что пишет, он прям в голову вам вставляет, а оно само так льет.
0: Нет, ну читать-то, да? читать-то нас научили, конечно. Вот. Хотя, честно говоря, приходится тут после каждого ведущего выносить здоровые такие транспаранты и выносить, потому что, сами понимаете, зрение у нас ну никуда. Особенно после того случая. Я вот, например, вообще очень только ощущаю по запахам все. Вот вас тоже тут чую. Вот, ну что же, спасибо, у нас уже совсем немножко времени. Если у вас есть вопрос к Алексею Заеву, будьте так любезны.
2: Ну, Алексея Заева я бы спросил, когда он говорить научился.
3: Вот только сегодня.
2: Сегодня, да?
3: Конечно.
2: Надо было помолчать немножко, а потом сочинять.
3: Так чтобы сочинять, говорить-то не обязательно.
2: Одним пальцем бренчать по струнам, это не значит, что надо уже...
3: Ну почему же? По-моему, так вот именно.
0: Нет? Спасибо, спасибо, хорошее мнение. Ну, если бы вы видели Алексея Заева, вы попали в самую точку. Именно, да, вот после того случая у него остался только один палец. Вы знаете, играет он, по-моему, достаточно виртуозно. Вот. Кстати, вот у нас есть, например, пара референтов, они очень ловко ставят катушки, не обладая вообще никакими для этого вот физическими пальцами. Да. Вот. Дело в том, что сноровка вас заводит, лапка спять, тренировка. Ну и остается у нас 2 минуты, еще один телефонный звонок мы примем, после чего новости в нашем эфире прозвучат.
4: 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас... Здравствуйте.
5: Вы знаете, я, так сказать, фэн программы «Монмаранс», я ее очень люблю. Вот, меня зовут Саша.
0: Спасибо.
5: Ну, вы знаете, конечно, я, так сказать, очень кратко скажу. Вот, я просто считаю, что, ну, такая музыка, она душит в нас, ну, по крайней мере, в некоторых людях душит чувства... Как бы вам сказать, чувство стремления к этой жизни. Понимаете, нельзя, ни в коем случае нельзя петь такие песни сейчас, потому что сейчас жизнь довольно сложная. Понимаете, это равносильно тому, вот я слушал вот этот дебилизм. Понимаете, я просто по-другому это назвать не могу, это тупизм и дебилизм. И мне, знаете, показалось, это самое, ваш совет просто, что нужно сделать? Нужно взять пистолет и застрелиться. Понимаете, вот такими песнями мы просто передушим друг друга. Понимаете, надо петь о добре, а не такое, что зеленая подушка, зеленое одеяло. Вы знаете, я так тоже вам спою.
3: Хорошие песни.
5: Тут не надо ни голоса, ничего.
3: Спасибо. Про подушку спасибо. Это спасибо.
5: Зеленая
3: это надо,
5: подушка,
3: да.
5: Вы знаете, на чем у вас есть?
0: Спасибо, маразм, спасибо.
3: А подушка, спасибо. Конечно.
0: Спасибо. А было разве про подушку?
3: Было. Будет.
0: Понял. Извини, я внимательно. Это прям какой-то демон, я бы сказал, звонил. Он прям звонит, он прям, ну, светлый такой, он луноликий очень. Вот я же уже объяснил, что после того случая мы все... Вот, ну, вот будет следующий случай, будет другие, это... Я уже забыл даже, о чем начал.
3: Просто
0: а вы от меня требуете, чтобы я тут сидел еще. Я сейчас пока новости пойду, возьму, пойду там беленькой.
3: И застрелюсь.
0: Вернусь тогда. И буду дальше. 32 минуты второго в Москве. Вы слушаете программу «Монморанси». Боня, я Кутунья. А в гостях у нас Алексей Заев. И концерт в прямом эфире. Соответственно, после очередного блока песен мы послушаем очередную порцию ваших замечательных звонков, которые лично мне доставляют радость. Дело в том, что мне вставили в последнее время вот туда за ухо такую штуку, которая как бы немножко облегчила мне. Вот теперь я хотя бы не стукаюсь головкой об углы стола при падениях. Ну и Алексей Заев с песнями.
3: Да. Вот чтобы не стрелялись люди, все-таки жалко людей иногда.
0: Да и патроны дефицит.

0: Вот.
1: Какие же у тебя короткие композиции? Вот.
0: А надо длинную? Сейчас.
1: Слушай, а вот давай что-нибудь из совсем старых. Например, я думаю, что нашим радиослушателям, вот всем, которые сейчас слушают твои песни, которые звонили, очень понравится композиция «Сон некрофила».
0: Это что
1: это? Ой, прошу прощения, это...
0: Это другое что-то.
1: Про некрофила композиция, помнишь?
0: Но она
1: или
0: же...
1: ты не помнишь?
0: Нет, ну я помню, но она как бы так и играть-то, но...
1: Ну, по-моему, так с пальцем.
0: С одним-то.
1: Да, нормально. Еще. А, да, вообще там нужно еще бас-партию вести. Черт, этот второй ушел куда-то. Еще в 9 к ларькам не вернулся, черт. Ну ладно, то без нее, то уж на твое усмотрение.
0: Да. Ну, длинное так длинное. Прям противоположное тому, что было. Песня про подушки. Поздняя осень стучит.

0: Напоминаю вам, что вы слышите песни Алексея Заева, исполненные, скажем так, вживую автором. В последнее время это большая редкость. Я имею в виду исполнение песен автором. Как правило, у песни, ну, песня делится на троих. Один это, значит, который стихи пишет, другой, который пишет музыку, а третий демон, который ее поет. Но это так водится в мире, где люди там пьют шампанское, там в таких пиджаках объемных, разноцветных, ходят под елками, скажут, как... Да, ну вот там у них это все водится. Автор текста, автор песен. Тут, соответственно, практически, насколько я знаю, все песни написаны самим Алексеем Заевым. Я правильно говорю, или, может быть, я что-то...
1: Нет, ну пока есть... все, но можно вспомнить, и не то, что...
0: То есть какие-то песни чужие?
1: На чужие стихи есть, есть.
0: А может быть, что-нибудь отслушаем?
1: Ну ладно, сейчас про подушки.
0: Про подушки.
1: Опять, да.

0: Это вот Георг Гейм, на самом деле. А перевод Топорова.
1: Замечательные песни. Я считаю, лирическая. Лирическая, очень, да. Да. В стиле вот этих, которые писали, когда чуяли. Ну, вот я имею в виду события, после которых они уже перестали писать. Ну что же, я предлагаю сейчас отслушать такие парочку телефонных звонков. К тому же они продолжают поступать. Ваши вопросы к Алексею Заеву. Номер телефона я вам сейчас напомню.
2: 203-19-22.
3: Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте, дядя Саш.
1: Приветствую.
4: Вот давно я тебе не звонил, вот как-то не хотелось, а сегодня вот захотелось, потому что ну, программа такая хорошая. И вообще, ну, почаще бы ты приглашал людей, так чтобы они концерт в прямом эфире играли.
1: Ну вот просто, как бы, видишь, только сейчас мы поставили аппаратик, я в состоянии воспринимать что-то, а до того мне хоть там вообще я же ничего не слышал, что говорил, понимаешь?
4: Ну, вот вообще чувствовалось.
1: Кстати,
4: вот,
1: у меня вода в тазике подстыла, принесите новый. Сейчас, да, извини, слушай.
4: Я что хотел сказать, чтобы к Алексею вообще не придирались. Человек 60 лет там писал песни, не разговаривал, лысину бородой прикрывал. Теперь пришел, спел, и на него шишки сыпятся. Нехорошо.
1: Да, люди злые.
4: Вот, а я что хотел спросить. Вот у Алексея там... В песнях часто проскакивают какие-то имена из античной культуры, там Диоген, потом Гомер.
0: Моисей, Авраам,
4: там,
0: да?
4: Это античная. С чем связано?
0: Да ни с чем, просто они же символы какие-то.
4: А вообще что? А
0: вообще Моисей, Авраам, это как бы, ну, тоже античные, только более старые такая.
1: А у нас в школе один учился, Авраам звали.
4: Ну, ты, дядя Саша, вообще тоже античный персонаж. Вот,
0: вечный. Ну, это символ уже.
4: Я еще чего хотел спросить, что вообще влияет на вас, как, скажем так, на автора песен и текстов особенно?
0: А в каком смысле?
4: Ну, какие-то там, не знаю, культурного плана, не знаю, люди, какие-то произведения.
0: Ну, произведения разные бывают, много что влияет. Немецкие экспрессионисты влияют очень. Наверное. Наш Федор Сологуб. К примеру. Ну, много кто.
4: А какие-то вот конкретные символы вы переносите из, допустим, из литературы в песни?
0: Ну, бывает, да. А, смотря какие конкретные символы?
4: Нет, ну, там, вообще, скажем так.
0: Ну, вообще, да, естественно.
4: Ну, понятно, но хочется пожелать вам творческих успехов всяческих.
0: Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. И следующий телефонный звонок от нашего радиослушателя Алексею Заеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Доброй ночи, Алексей и Александр.
0: Добрый день, вечер.
5: Вот я просто хочу поблагодарить вас за песни. Никогда раньше не слышал. Сегодня в первый раз. Очень-очень понравилось.
0: Спасибо.
5: Просто высший кайф. Давно уже ничего так не радовало.
1: Самое главное, чтобы потом, когда вы будете слушать эти песни в электричестве, у вас не сложилось другое какое-то впечатление.
0: Превратное.
1: Превратное, поскольку на самом деле это сейчас Заев один в акустике поет, а вообще-то у него там...
0: Вообще его много.
1: С барабанами, со всякими, со всеми, это со всей кухней музычка пишется. Мы как-нибудь, кстати, ее послушаем. Уже, кстати, неоднократно слушали.
5: Я единственное, что слышал, тут вместе с Бегемотовым. Кассетки вот
1: 91-го года. А, ну да, Алексей Заев еще выступает вот. Подспудно, как это, да. Сессионный музыкант.
5: Поэтому у меня вот на контрасте с теми вещами. Ну, вообще, вот просто обалденно. Понравилось все очень. Стихи, музыка, и гитаркой владеет человек.
0: Ну, тяжело просто пальцем ведь одним.
5: Это пошел тут этот дядя, который насчет образования куда подальше.
1: Да нет, он на самом деле же по-доброму. Это же, в принципе,
0: конечно.
1: Это
0: переживает
1: это, правильно в точку попали. Это действительно родной дядя Игоря Бегемотова. Вот. И на самом деле он сидит тут недалеко и опробует новый сотовый телефон. И название куда ни попадя. Вот. Ну, спасибо вам
5: спасибо.
1: За звонок.
5: Спасибо.
1: И следующая, наверное, композиция от Алексея Заева. Почему-то говорят, мода там от такого-то композиции. От Кутюр. Да, Кутюр, кстати, клевый был парень. Он, помню, приезжал, жвачку раздавал всем, когда я в первом классе учился. Я у него больше всех вырвал. Я прям вместе с часами. Ну что же, песня.

0: года.
1: Я помню, у нас один поспорил там со всеми, говорит, пончиков съем 3 килограмма, нас про около метро университета съел, ну, сидя. И когда вставал, беда с ним и случилась. А было это где-то часов 6 вечера. А народу там полно, а ему отойти-то срамно. Вообще он очень большой был человек такой.
0: Надо было сесть опять.
1: Вот он там сидел где-то до 2 ночи, пока там перестали люди уже ходить. После этого там в кусты куда-то забежал там как-то. И, кстати, после этого он не пришел ни на одну встречу старых друзей. Вот, то есть, ну, проблемы у него, видимо, какие-то возникли.
0: Ну, новые что? Друзья же какие-то, чего?
1: Ну вот, да, ну что ж, песня.
0: Тоже из довольно старых таких.

0: 73,82 МГц.
1: Эхо Москвы.
2: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

Без пяти минут два в Москве. Сейчас Алексей Заев допоет свои последние, я имею в виду в этом концерте, песни. После двух часов Игорь Бегемотов ознакомит вас с, как это сказать, с продукцией фирмы «Попа Бегемот Рекордс». Молодая совершенно фирма, а уже, так сказать, зарекомендовался энным количеством наименований, выплеснутых на наш обширный музыкальный рынок. Так меня научил говорить мой преподаватель по словесности изящной, когда я учился в Патриархии. И песня Алексея Заева.

0: оратория такая. Ну, прощательная песня.
1: Да, последняя. Нет, как, что-то я все последнее, кстати, с ней связано очень много, поскольку после нее, как правило, бегут еще. Да.
0: Неуклюже.
1: Имеется в виду, как это сказать, в общем, заключительная композиция сегодняшнего концерта Алексея Заева прозвучит сейчас. Я бы хотел тебя поблагодарить за этот концерт, и, может быть, еще как-то мы и встретимся. Всем радиослушателям, которые нам звонили, замечательные, тоже большое спасибо. Вы можете где-то месяца через два уже встречи искать на прилавках магазинов компакт-диск с этой записью, записью ваших замечательных голосов между песнями, поскольку мы никаких купюр, что называется, не делаем. И последняя композиция.
0: Старая она, поэтому там некоторое слово будет присутствовать.

0: взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох, и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох, и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
1: Каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
2: Здравствуйте, геройский. Сегодня стукнул такие кол с четверкой нам мощно вот со всех сторон. Это означает на мудром языке, что сегодня 14 февраля, год 3-9, и впереди тоже, значит, единичка. Живем мы с вами в основном, конечно, в России. Но, тем не менее, на адрес нашей программы приходят даже письма из Клайпеды. Я так думаю, что это все-таки благодаря, наверное, демоническому интернету. Кстати, теперь мы с вами сможем как-то связываться не только посредством от пейджера 913-29-29 для Монморанси, абонент это такой, ну и также с помощью с интернета этого самого, адрес www.laertsky на конце буквы y.com. Правда, пока я туда целиком, так скажем, глубоко не залазил еще в силу ряда причин, как-то вывоз и постоянная побелка помещений, но это грядет. Также я получил письмо от господина Птицына и кучу подарков. Спасибо вам большое за это. Сегодня в свете последних событий, а именно борьбе, ну, такой видимой борьбе, в общем-то, с фашизмом в лице географического такого значка, вернее, геометрического, именуемого свастикой, у нас будет гость, который нам все расскажет вообще, что есть на самом деле и кто прав. Это Антон Платов, автор книги по рунической магии. Я думаю, это будет весьма интересно. Сейчас мы начнем наш разговор о знаках, о геометрии и т.д. и т.п. Ну что же, вот сейчас начну пока что зачитывать ваши сообщения. Саша, пригласи на свой эфир истеричную кошелку с MTV. Будет круто, пишет штурмовик. Ты понимаешь, дело в том, что истеричек много и в магазинах, и повсюду. И то, что некоторые из них пробиваются на наше телевидение, благодаря, безусловно, ну, может быть, родителям. Вообще у меня такое ощущение, что это все тусовка из одного института, который находится в районе метро Юго-Западное. Вот как-то очень они все похожи. В общем, не хочу я, неинтересно мне это делать. Не знаю, почему далее. Вот тоже такое предложение от Хэнка. Саша, почему бы тебе в твоем эфире не сделать обзор клубной жизни? Договориться с клубами, естественно, не на безвозмездной основе, но это само собой. Тем более, что ты знаешь директоров многих клубов. Дорогой Хэнк, в принципе, может быть, как идея-то это хорошо, но поскольку программа «Монморанси» существует уже около 6 лет, у нас где-то первые 3 года ее существования была такая рубрика, называлась она «Клубни», но, естественно, потом Базедовы все это содрали, ну, имеется в виду вплоть до названия. Я помню где-то по таким официальным средством массовой информации проскакивало вот это слово «клубни» в дальнейшем. Вот. Но дело в том, что сейчас-то клубная жизнь, она сама по себе демоническая. То есть не будем же мы там рассказывать, что в каком-то модном клубе там сделки выступают или там мумий-сруль какой-то. То есть это никому сейчас не интересно. Если какие-то действительно происходят интересные события, то есть выступления истинных художников, то мы об этом стараемся как-то упоминать в меру нашей возможности и информированности, потому что дело в том, что информация уже никому не нужна, никакая, на мой взгляд. Далее Сэм интересуется, как я и мой компьютер, а может быть не мой, а вот наш тут общий, у нас один на всех на радио, каждый имеет право его забирать себе на одни сутки в месяц и пользоваться дома, решаем проблемы 2000 года. Я пока об этом, например, не думал, потому что я стараюсь как-то убрать всяческие временные параметры из данного устройства, для чего был специально разработан китайскими специалистами, в общем-то, определенные версии Windows безвременные для именно меня, так что пока ее нет смысла ставить, он настанет 2000 год, мы, естественно,

они ведут вот свои программы, вы поймете, что ну как-то судить даже о ну о суслике, к примеру, и о моральном облике суслика нельзя, если он отвернется от этих двух, ну вы понимаете, да? Вот, так что я считаю, что тут я совершенно прав. Если вам нравятся две истерички, ну, грустно мне это. Видимо, скоро у вас, тогда вы подсядете на просмотр вот этой рулетки «Колеса чудес» с Ермолот. И вот начнете слушать ну, «Мисс Руля». Приходит на пейджер 913-29-29 для абонента Монморанси. Ваши тут всяческие письмена. Вот Сергей пишет, что он, оказывается, имел в виду Бивиса и Батхита. Дорогой Сергей, ну как я могу жаловать Бивиса и Батхита или не жаловать, там, любить их или нет? Если вы имеете в виду их как вот, живых людей, как персонажей, да, безусловно, они уникальны. То есть по строению своего мозга, по девственно чистому сознанию. Вот. Что касается воплощение вот, скажем, такого беспредела в искусстве, вот это мне нравится. Я считаю, что второго такого сериала в мире нет и не будет. Мне очень жалко, что вы не способны, скажем так, подойти к данному явлению с другой стороны. А вообще было бы неплохо вам это попробовать. Я уверен, что вы бы открыли для себя кое-что новое, и вам было бы полегче, скажем так, по жизни. Далее. Как я отношусь к сериалу «Секретные материалы» и давно ли я знаю группу «Анаис»? Спрашивает Илья. Илья, я не слышал о существовании такой группы. Что касается вот «Секретных материалов», тоже не смотрел. Я же не смотрю телевизор, потому что... А если смотрю, то без звука. Вполне возможно, что-то там такое и было секретное. Далее зачитываем, что тут... День рождения, вот 8 числа был, 8 февраля, у одного из наших. С днем рождения, дорогой. Далее. Александр, почему вы решили в самый последний момент, что Ельцин поедет в Иорданию, спрашивает Штык? Дело в том, что мы серьезно опасались, конечно, стоит ли ему это делать, но я подумал, что, во-первых, теплый климат, а вообще Восток это дело такое лечебное, вполне возможно, встряхнет немножко нашего президента и порекомендовал ему эту поездку. И, как видите, это было не зря, то есть человек воспрял. Плюс, это же грандиозная, на самом деле, тусовка, я не хочу обидеть там иорданский народ, что послужил, конечно, трагедия, но, тем не менее, эта трагедия случилась поводом для мощной политической тусовки. То есть люди обменялись телефонами, координатами, подарками, сделали памятные татуировки. То есть общение, прежде всего общение. Общение спасает людей от финансовых кризисов и прочих кризисов, да. Далее. Вот все знают, что вы авторитетный человек в области искусства, безусловно. Да, как я отношусь к группе «Сплюнь» с песней про «Орбит»? Ну что, мне эта группа не вызывает у меня отвращения, скажу прямо. Другое дело, что опасение следующее, что слишком много молодежных коллективов используют образ некой юной ПТУшницы. В общем-то, кстати, ПТУшницы в наше время, как ни странно, наиболее платежная часть населения. Я не имею в виду, что они могут заплатить там пятерочку гривна или еще что-то, но они, в общем-то, смело тратят деньги на польскую косметику, на поддельные китайские колготки и также ходят с удовольствием на концерты вот таких групп. Билеты, куда стоят, кстати, не очень дорого. Там же продается пиво «Балтика», как правило. О, мне принесли в подарок пейджер, спасибо. Да нет, а у меня есть же. У меня есть, а что? Нет, спасибо. Я вот просто дело в том, что мне постоянно каждый эфир дарят по пейджеру. Я потом стою и их продаю на Казанском вокзале. Это коллеги это знают, и все равно меня, так сказать, подбадривают. Но это всегда приятно. Да, так вот, вот эта спекуляция на теме
таких грудничков неприкаянных, которые жрут всякие колеса, там, потребляют какое-то дерьмовое,

Значит, дерьмово сваренный винт, потом вываливаются в голым видом на лестничную клетку и пугают пуделей зажиточных сограждан. Она, честно говоря, конечно, достала. На мой взгляд, это уже, ну, немножечко китч такой. Хотя я могу ошибаться. Саша, 8 февраля группе «Транквилизатор» исполнилось 2 года, пишет Риутвис. Дорогой Риутвис, когда исполнится 20, ты мне сообщи. 2 года для группы. Это ничего. То есть считай, что вы еще и не родились. Бонни Нем будет сегодня звучать. В гостях я уже сказал, кто у нас будет. Далее. Может ли катастрофическое облысение нижней части тушки быть следствием вот сидения за компьютером? Но я уж тут своими словами говорю, потому что очень много сообщений приходит. Или сейчас я все-таки... Ну, в общем, знаете, не может. Дело в том, что нижняя часть тушки находится значительно ниже, нежели экран монитора. По крайней мере, вот у меня это так происходит. С другой стороны, если вы такой маленький, что вот излучение целиком на вас лепит от макушки до пяток, тогда, конечно, но вам-то нужно, я так посоветую, что, в общем-то, смотреть на отраженный сигнал монитора, то есть поставить зеркало, сесть перед ним, так, чтобы на вас не попадало все это дело прямо, и вы опять заволоситесь, что твоя рожь. Спрашивают меня, не служил ли я как-нибудь в танковых войсках. Вы знаете, 2 недели мне довелось. Дело в том, что поступил приказ укоротить одной. Ну, это я же давал подписку о неразглашении и так далее. В общем-то, нужно было укоротить подсобными средствами дуло. Такую металлическую палку, для тех, кто не понимает, которая торчит из башни танка. И нас, вот ударную бригаду слесарей, тогда я работал в трамвайном депо в 3-м, послали на отпил. Вот 2 недели мы производили отпил этот. И, вы знаете, кстати, нам подарили вот в подарок, как на память, вот то, что мы отпилили. У меня до сих пор 12 отпилов дома стоят, и я показываю их с гордостью. Мало того, когда парад какой-то или там демонстрация за защиту там или за нападение, на какое-нибудь белое здание. Я одеваю все эти обрубы на свой китель и с гордостью тоже иду на демонстрацию, гремя и громыхая регалиями. Вот так. Александр, кстати, вот композиция звучит с пластинки, которую мне подарили. Это ансамбль «Антракс» называется. Вот некоторые люди как делают, просто приносят мне еду, подарки, ботинки, в общем-то, носки зимние, теплые, спицы, дабы я вязал тут свободное время. Спасибо, спасибо вам. Вот мы слушаем песенку «Антракса». Сейчас снова тут буду зачитывать ваши сообщения. Правда, их очень, опять же, много приходит. Почему в твоей передаче постоянно вклинится какой-то мальчикообразный голос, несущий... Сейчас, извините, просто постоянно пиарится. В общем, речь идет о выпусках новостей. Дело в том, что, безусловно, мы, являясь организацией гуманитарной прежде всего, то есть, как и любая радиостанция, должны освещать жизнь тех людей, которые, как нам кажется, должны существовать безбедно. К ним относятся и политики. В основном, вы же понимаете, что они ничего не решают реально, но положено в каждой стране иметь политиков. Иначе как-то, если все будут заниматься делом, то, ну, будет это некрасиво выглядеть в глазах остального мира, где, как правило, 20% населения тунеядцы, то есть такие в галстуках, с портфелями, сидящие в думах и прочих всех этих делах в правительствах. Поэтому и мы каким-то образом создаем им определенный имидж, понимаете? Фисюков интересуется. Сегодня, говорит, у вас хорошее настроение. С чем это связано? Действительно, никаких видимых факторов нет, потому что погода жуткая. И, в общем-то, ну, я, как сказал, подарки греют мою тушку. Я же очень алчный человек, очень жадный. Сам я никому ничего никогда не дарю, дарить не буду. Дорогие, давайте договоримся, что заявочки ваши я не выполняю. Звоните на базедовую радиостанцию. Я не буду отрывать задницу, бежать искать группу ДК, хотя ее очень люблю, или веселые картинки, и все остальное. Потому что это выше моего... Да, выше моих физических сил. Только что исполнял свое произведение группа по...
Вот, как я сказал, антракс. Слушайте внимательно. Вот интересное сообщение от некоего Андерсона. Как, Александр, вы относитесь к группе Aeroschmidt? Ну, это, понятно, ошибка операторов, но смешно. И далее. Александр, кто вы, дорогой Андерсон? Зовите меня просто Масса. Вот, к группе Aeroschmidt я, ну, скажем так, отношусь не с очень большим почтением, потому что как-то клонированный весьма неудачно Мик Джаггер меня не радует. Анне Герасимовой, да привет, я передаю, жалко мне, что ли. О истории создания сборника песни «Партийца» рассказывать крайне долго, к тому же я не музыкальный журналист, мне это неинтересно, мне важен продукт. Далее, как я уже сказал, гость у нас Антон Платов, автор книги о рунической магии, и мы будем с ним вести беседы. Ну и не только о рунах, я думаю. Вот. И о предметах прочих. Мы тут тоже кое-что рисуем, постоянно пишем и так далее. «Волшебный лес» Павла Молчанова, безусловно, прозвучит, но дело в том, что я оставляю эту пластинку на какое-то трудное время, которое, несомненно, наступит рано или поздно. Тимур Мамедов интересуется. Я, говорит, что-то не понял. Программу «Основу» закрыли. Насколько я знаю, Тимур, там периодически сдвигается эта сетка. То есть, если показывают какой-то дебильный фильм, то их, ну, переносят на следующий раз. Хотя ничего не могу сказать, не уверен. Двухтомника полного собрания сочинений Владимира Сорокина у меня, к величайшему сожалению, нет. Но, тем не менее, я благодарен вам за информацию. Как говорится, будем искать. Потому что, на мой взгляд, это очень серьезный дяденька, который одарен, скажем так, и одарен серьезно. Так, дальше. Да, психотерапевт Черепахин. Олег, безусловно, у нас появится рано или поздно в программе. Просто сейчас он приболел гриппом. В клубе YouTube, вот просят объявить, 25 февраля в четверг выступит психорокабильная группа Ментрейтерс. Илья просил передать. Илья, я не слышал эту группу, верю тебе на слово. Далее. Вот такое сообщение от человека, который ранее был финансистом, а сейчас его одолевают, в общем-то, базедовые. И дословно сейчас я постараюсь найти, как он тут передал. Очень действительно мне нужно было взять второе устройство, этот пейджер, чтобы как-то в четыре руки. Дело в том, что вы знаете, у меня четыре руки, я очень ловко и ногами могу тут так. Нет, ну не найду. В общем, одолевают нашего бывшего финансиста, там, Базедова и прочее, и он просит поставить что-нибудь противовесом. С радостью это делаю. Кстати, вот с этого же сборника песни «Партийца» пьеса.

Александр, меня не удовлетворяют записи аудиокассет, выпущенные на зоне. Существуют ли цифровые аналоги? И я с трудом понимаю, о чем вы спрашиваете, честно скажу. Но думаю, что то, о чем вы спрашиваете, вряд ли существует, конечно, что-то на цифровых носителях, поскольку в связи со всем известными событиями финансовыми сейчас нет смысла выпускать компакты никакого. Я, к сожалению, также не знаю, что за концерт 15 лет как один день. Прошу меня простить, я совершенно необразованный в этом смысле человек и не тусующийся. Далее вот вопрос. Где можно приобрести мой портрет или на худой конец статуэтку, так как изображение в паспорте и в носках не очень устраивает Лену? Лен, дело в том, что сейчас мы планируем наладить большой выпуск наклеек автомобильных с моим лицом, но сразу могу сказать, что она будет выполнена тоже шутливо, знаете, шутливая подделка, то есть лицо мое будет как бы расплющено, а стекло вот облобовое и тушка, она будет тоже маленькая, вся в крови, то есть как будто бы я вот летел на крыльях, а вы меня, собственно, сбили. Я распластался по лобовому стеклу, так что там будут идти трещины. Пока что вот изображения мои на этом ограничиваются. Но я думаю, вас это повеселит. Далее я... Руслан вот интересуется, видел ли я Александра Эвскляра в ОСП-студии. И сейчас, прошу прощения, тут прям очень много вопросов. Я так по частям буду, да. И не собираюсь ли я пригласить в передачу Шуру Каретного? Руслан пишет. Руслан, честно говоря, не в курсе, кто такой Шура Каретный, а телевизор я не смотрю. К тому же, когда я вижу какое-то подобие КВН, мне, сами понимаете, рвотные рефлексы начинаются. Все наше новое русское кино испорчено КВНом. Все наши практически рок-коллективы испорчены КВНом. И, в общем-то, это преступление против России, само понятие КВН. Я не курю, сразу хочу сказать, и вам не советую, потому что вы тем самым даете кому-то зарабатывать, а нужно зарабатывать самому. Да. Птицу покрупнее просит пригласить в нашу программу политика, поп-звезду или чиновника-бюрократа. Вальковский интересуется. Ну, кто вам сказал, господин Вальковский, что это птица покрупнее? На мой взгляд, это люди, как я уже сказал, которые являются марионетками. Они ничего не стоят, сами по себе ни на что не влияют. Так же, как и их жизни. Если они прекратятся, не дай бог, конечно, резко, то через 5 лет о них никто не вспомнит. Тем более о современных политиках, бюрократах и поп-звездах. Гон заинтересуется, уважаю ли я канал Муз-ТВ, его ведущих. Но вообще, насколько я знаю, сейчас осталось 3 всего. Знаешь, вот этот вот, где истерички, потом вот этот по 6-й кнопке, которая вся была, там такой паренек бритый ведет. И вот то, о чем говорите вы. Честно говоря, с трудом это все различаю, потому что везде это одинаково молодежно. Конечно, МТВ выделяется в положительную сторону именно благодаря уникальным персонажам, то есть о которых вы знаете, Бивиса и Батхита исключительно. Так, вот длинная телега, сейчас я позволю себе зачесть. Дорожайший Саша, почему наши отечественные музыканты, выступавшие раньше в стиле андеграунд, и достаточно уважаемые в 70-х годах, пьют шампанское со всякими тварями на телевизионных каналах. Куда ни переключи. А ведь могли бы сниматься в наших отечественных сериалах. Михаил из теплого сцена. Михаил, во-первых, знаешь, выступавший раньше в стиле андеграунд. То есть андеграунд это было вынужденное явление. Это же, значит, официально непризнанный, значит, никому не нужный, назовем так. Если люди выбрались из этого образа жизни, это хорошо, на самом деле. А музыка не имеет ничего общего с андеграундом, такое дебильное понятие. Мы в глубоком андеграунде. Это просто потому, что вы засранцы, и вы никому на широкой публике не нужны, я вот так считаю. Есть понятие independent, то есть не зависимость. Вот, а андеграунд — это все дерьмо, которое придумали люди бесталанные и, скажем так, неумные. Саша, тусовался с тобой на пушке и на плешке. Почему ты побрился и слушаешь солнечную музыку, а не хард-рок? Пишет Батхедов Ботсон.
Ну, на пушке мы, я тусовался два раза после того, как я удачно взял две барсетки. Я перестал там тусоваться, а побрился именно потому, чтобы дальше тусоваться на плешке. Потому что если у меня длинные будут волосы, как раньше коса, ну, вы помните, у меня коса до попы с бантом, то есть за что хватать. Можно схватить, раскрутить и выкинуть. Это опасно для здоровья. Так что советую вам тоже постричь. К тому же снег-то падает на плеш, тает и идет пар. И меня видно издалека. То есть идет такой человек, и над головой у него столб пара. Все, естественно, шарахаются.

8-913-29-29, абонент Монморанси. Также 203-19-22, прямой эфирный телефон. Сегодня мы будем тоже, я думаю, по нему общаться. Адрес в интернете www.laerdsky.com. Так, дальше читаем объявление. Саша, я ворую куртки в школьных раздевалках. У меня их накопилось слишком много. Куда их можно сбыть? В принципе, можно сшить из них туристическую палатку, потому что мы так и делали. Палатку продать гораздо проще и выгоднее, нежели торговать вот, ну, так скажем, в розницу этими куртками, потому что большинство из них потрепанные, за исключением детей богатых родителей. Далее. Когда у меня появится негритянский диджей Zoom в гостях, интересуется батька Махно. Это не негритянский диджей, это наш с вами соотечественник. Появится он обязательно, по крайней мере, нужно просто немножко подождать. Оказывается, 15 лет как один день посвящен 15-летию творчества группы «Алиса», пишет Руслан. Хороший ансамбль, очень мне нравится. И, в общем-то, ну и другое дело, что я так вот мне уж тут тоже сказали, что это будет где-то, видимо, в Олимпийском. То есть помещение большое, там могут затоптать, побить, еще что-нибудь может случиться. Я предпочитаю помещение, где собирается не больше 4 человек. Причем желательно, чтобы 2 из них были девки. Далее, мы игнорируем, вот Игорь Волков все пишет со своими ульями на антресолях. Игорь, проснись, дорогой, мы эту тему обсудили уже передачи 4 назад, еще до Нового года. Телевизор стал часто показывать группу пляшущих женщин. Хотела бы спросить у вас, как у известного продавца живого товара, является ли это репетицией будущих... Извините, тут опять все перебивается. Репетицией будущих заремов где-нибудь в Ираке, интересуется Татьяна Буланова. Я просто не знаю, что такое зарема, но это уже не репетиция, это уже вот оно и есть, уважаемая Таня. Далее. Вот Харрис прислал интересное сообщение. Александр, вы постоянно ссылаетесь на свою тупость. Прослушав сегодняшние песни и ваш идиотский треп, я понял, что так оно и есть. Спасибо, Харрис, зато я, если, например, роняю там, или сжираю варенье, или выпиваю чужое пиво, я говорю, что это сделал я, в отличие от тебя, а ты все время говоришь, что это сделал Сережа, и показываешь вот пальцем на ближайший лес почему-то, за что получаешь пинки. Я, по крайней мере, честный человек. Да. Далее. Как можно попасть на нашу программу? Пишет Андрей. В другой момент я бы сказал, что нужно прислать мощные там свои все данные, измерить себя, все диаметры и прочее, и помыть автомобиль, на который я ткну пальцем. Вот. Но Андрей зашел с другого конца. Он предлагает помочь мне в финансовом бюджете. Давайте договоримся так. Вот сразу после помощи, которая должна выражаться в круглой такой сумме, мы обсудим вот ваше предложение. Можете появиться тут, посидеть молча. Заодно помыть машину, кстати. Олег с Таганки интересуется. Недавно, говорит, видел БГ на МТВ. Как я к этому отношусь? Олег, это его работа, во-первых. Во-вторых, такие люди, как Гребенщиков, вот за свои прошлые заслуги в данный период могут сделать вообще что угодно. То есть могут у Кремля даже показать задницу голую. Ладно, до новостей у нас буквально 3 минуты, песня, а затем мы начнем разговор с гостями.

Буквально через несколько секунд мы начнем беседу с нашим гостем. Вы можете присылать для него ваши вопросы на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. И несколько позже мы будем с вами общаться в прямом эфире на 203-19-22.

0: И под эти блаженные звуки, которые издает смуглый парень на палке, на которой натянуты струны, сам он одет в белый балдахин, и называется вся эта конструкция «Шадид Парвез». К нам его привезли из индийского посольства специально для того, чтобы он озвучил нашу беседу с нашим сегодняшним гостем. А я представляю Антона Валерьевича Платова. Антон Валерьевич Платов – автор книги по рунической магии. Здравствуйте, Антон Валерьевич, я рад приветствовать вас. Вас не смущает наш гость индусский?
1: Да нет, конечно.
0: Вот эти благовония, они создадут нам тоже определенные...
1: Напротив, очень приятно.
0: Да, я хотел вас попросить, прежде чем мы начнем углубляться в тему, дать такую краткую справку нашим радиослушателям о таком вообще явлении, как руны. То есть что это, чтобы люди имели представление о теме нашего разговора. К тому же мы с вами выбрали весьма удачный момент для обсуждения данной темы в свете последних событий на почве гонялого за ведьмами.
1: Да. Вот вы знаете, Саша, такой любопытный момент. Мне довольно часто задают этот вопрос. Вот так вот вкратце, очень кратенько определить, что же такое руны. И вот, наверное, надо было уже давным-давно выработать какой-то такой вот стандартный, краткий, формальный ответ. Но как-то все вот то ли руки не доходят, то ли тема такая слишком большая и сложная. Как-то все не получается так вот коротко и ясно это сформулировать. Но я попробую с тем, чтобы потом... По мере того, как будет идти наша беседа, мы, возможно, затронем какие-то разные области и поподробнее все обсудим. Но если очень коротко, то, скажем так, руны – это древний северный священный алфавит, в котором каждый из знаков имеет определенное магическое значение, определенную собственную магию. Ну и, скажем так, условно для ознакомления, возраст этого алфавита около 2000 лет. Примерно 2000 лет назад он появился на севере Европы, в Скандинавии. И вот на протяжении этих 2000 лет у него была довольно богатая и бурная история. Местами похожая на детектив, местами на волшебную сказку. Ну вот если очень коротко, то, наверное, можно так сформулировать.
0: Понятно. И сейчас, я думаю, мы начнем подкрадываться.
1: Окей.
0: Да. Вот вы сказали, что 2000 лет назад был создан этот алфавит, опять же, в Скандинавии. Это немножко странно, потому что у нас в России как-то, ну, принято считать скандинавов такими людьми. Ну, понимаете, есть даже такое понятие «скандинавский рок-н-ролл». То есть он очень техничный, но одновременно совершенно без души исполняется. Как на ваш взгляд, вы же наверняка еще имеете и образование историка, как могло получиться так, что вот там у них, у этих белобрысых людей, вдруг зародилось нечто, на что в дальнейшем вот опираемся мы в каких-то своих магических изысках?
1: Ну, во-первых, я ничего не имею против того, что они белобрысые, и даже немножко напротив.
0: Я тоже, да.
1: Вот, это во-первых. А во-вторых, зародилось-то это не там, зародилось это гораздо раньше и в других местах. Ну, не будем вдаваться, наверное, в такие глубокие исторические подробности. Но, тем не менее, я не думаю, что здесь есть какое-то противоречие вот такого вот сурового, скажем так, образа и немножко суховатого образа скандинавского человека и того, что именно там появились руны. Это во-первых. А во-вторых, дело в том, что ну вот я говорил, что здесь сложно как-то так вот сразу за один раз дать четкое определение. Дело в том, что это просто наиболее известный, скажем так, взгляд на руны, то, что это скандинавские знаки магические. На самом деле рунами пользовались не только скандинавы, но и континентальные германцы, и в том числе и славяне. Это отдельная любопытная тема, мы можем немножко подробнее на ней остановиться. Вот. Так что, собственно, это явление такое общего европейского масштаба. Так что вряд ли здесь есть какие-то такие сложности со скандинавским характером.
0: Тогда еще вот меня тревожит вообще ситуация вокруг вот всех этих предметов, имеющих под собой некую такую ну, магическую, назовем это так, энергетику, да, загадочность определенную. Mm-hmm. Вот если вы заметили, считается тем магичней и загадочней, чем древней. То есть вот 2000 лет этим рунам, говорят люди, неспроста, значит, mm-hmm. действительно там мудрость веков mm-hmm. и так далее. А вот как вы считаете, в наше время наши современники создают что-то такое, что через 2000 лет будет, ну, хотя бы достигнет уровня вот нашего понимания вот этих древних рун? Или все-таки настолько вот иммунная система человека изменилась, мутировала, что наши современники уже не в силах ничего сами создать, а в силах только как-то анализировать и, там, и пользовать то, что сделали их далекие предки?
1: Ну, через 2000 лет и посмотрим. Но это так, шутка. А на самом деле, вы хорошо поставили вопрос. Дело в том, что, ну, во-первых, сразу нужно сказать, что руны и руническая магия, как таковая, это только один такой маленький, пусть важный, но, тем не менее, только один из аспектов такого большого глобального явления, которое мы называем сакральной традицией или магической традицией Европы. И вот если говорить о традиции в целом, то нужно сказать, что большинство людей, которые работают сейчас в этой области, исследователей, авторов, дело в том, что здесь принят такой, скажем так, постулат. Именно постулат, поскольку он непроверяем, наверное, недоказуем, но используется всеми. Постулат о том, что действительно некогда был, скажем так, было такое время, когда знаний было больше, они были доступнее, а потом понемножечку все это угасало. И вот именно с этим связано, наверное, наше такое стандартное мнение о том, что вот чем древнее, тем магичнее и волшебнее.
0: В принципе, все вот, ну, подобные знаки, я так буду называть их mm-hmm. немножко, чтобы было mm-hmm. понятнее, вот именно знаки, да, они являются, ну, определенной геометрической фигурой. То есть начертание их человеческой рукой, видимо, вот и превзносит в них какую-то энергию. С другой стороны, я, например, заметил, что я вот когда там, ну, у меня там какие-то аномальные состояния тушки или там, ну, что греха таить, бадун какой-то, да, или там, ну, просто mm-hmm. неуютно, я рисую определенный знак в задумчивости на бумажке, я не буду говорить, какой он, и чувствую какое-то странное успокоение. Во-первых, этот знак достаточно, как ни странно, сложен для вырисовывания, то есть он угу. отбирает вот какую-то энергию. С другой стороны, отбивает, я так понял, энергию дурную, да? Вот, можем ли мы в связи с этим считать основными соперниками вот этих скандинавских рун все-таки глубоко уважаемых японцев, которые, ну, известно же, что их вот самураи, они там должны и пляски плясать уметь, и яйца mm-hmm. варить вкрутую mm-hmm. так, чтобы те не треснули, вот, и писать вот свои иероглифы. Это же у них целое искусство, там сидит спокойный, даже есть у нас в Беларуси такая поговорка, спокойный, что японец, да, вот он сидит и рисует. Mm-hmm. Насколько, на ваш взгляд, вот, ну, противодействие, вероятно, между скандинавскими рунами и, вот если все-таки мы назовем иероглифы тоже рунами, ну, угу. как-то условно, да, угу. между восточными вот этими делами? Ну, это же действительно так, они же несут, в принципе, разную энергетику.
1: Разную.
0: Да, вот как простому парню вот из рабочей семьи разобраться, чему отдать предпочтение, в принципе?
1: Интересный вопрос. С одной стороны, я должен здесь ответить и да, и нет. Потому что, с одной стороны, да, конечно, это разные вещи. И, ну, если пользоваться такими терминами, да, северные руны и восточные иероглифы несут разную энергетику. Хотя термин такой — энергетика. Ну, ладно.
0: Ну, да, он скользкий, мне тоже не нравится, но просто не придумали вот другого как-то.
1: Окей, ну, пусть будет энергетика, не суть важно. И, с одной стороны, да, это разная энергетика, и здесь много разных вещей, в том числе и геополитические вещи, и геомагические, скажем так, и другие. С одной стороны. С другой стороны, и то, и другое, это у восточной и у северной традиции есть много общего. Прежде всего то, что и то, и другое — это традиция. Традиция, которая уходит глубоко-глубоко, далеко-далеко, вглубь времен. Вот это вот их роднит. А что касается, как простому советскому парню выбрать, что же, чем же ему заниматься? Ну, я думаю, что если у него есть потребность заниматься, такая настоящая глубокая потребность, то у него нет вопроса о том, чем заниматься. Потому что если потребность есть, то она всегда на что-нибудь направлена. Это во-первых. А во-вторых, ну, здесь, конечно, есть момент, скажем так, того, что роднее. Потому что я, например, японцем себя никогда не ощущал. Я ничего не имею против японцев. Но, тем не менее, я европеец, и мне европейская традиция, естественно, ближе. Например. Хотя, возможно, и другие точки зрения, конечно.
0: Понятно, я совершенно согласен с вами. Ну, это я просто спросил, потому что они же существуют реально, ну, мне конечно. Было интересно.
1: Кстати, здесь можно добавить. Вот вы хорошо упомянули самурайскую традицию. Вернее, самурайскую культуру, наверное, или культурную традицию. Дело в том, что у нас-то в Европе и на северо-западе Европы, я понимаю, под северо-западом вот всю совокупность народов, которые мы сейчас называем нордическими, это, я только прошу не путать, с мгновениями весны, там был такой момент характера нордический и так далее. Вот. Под нордическими народами мы сейчас понимаем скандинавов, собственно, германцев в целом, славян, балтов и кельтов. Вот если говорить о нордических народах, то у них ведь давно-давно, ну, собственно, даже не так уж и давно, 1500-2000 лет назад была своя культурная традиция, которую мы сейчас, к сожалению, почти не помним. Она была очень мощная и очень интересная, и ничуть не менее сложная, чем восточная традиция. Та же культура, скажем так, использования рун, она в чем-то она была похожа на культуру восточной каллиграфии, скажем так. И вот вы называли несколько искусств, их на самом деле, конечно, гораздо больше, которые обязательны для самурая. Нечто похожее было и у нас на северо-западе. Так что здесь сравнение, оно здесь хорошо идет.
0: А вот вам не приходила в голову такая мысль, что, ну, 2000 лет назад, я думаю, в Японии, уже существовала тоже культура самурайства, так я сказал, сокращенно КС мы это называем, да. Вот, 2000 лет назад не было никаких средств передвижения, то есть люди не могли там как-то преодолеть 200 километров без каких-то сложностей. Но вот в разных уголках Земли появилось стремление населения этих уголков к вот созданию, ну, своих рун. То есть на подсознательном уровне. Почему это произошло? Как это могло быть? Кто это принес? То есть, может быть, действительно тут не обошлось там без него, скажем, или вот без них. Они же постоянно везде мелькают. То есть, либо он там постоянно светом дарит, либо они на наскальной живописи. Потому что, ну, не может сразу одна такая идея прийти просто разным народам. А это же одновременно, я уверен, где-то было. Как, откуда?
1: Да, ну, здесь, во-первых, нужно учитывать, что и то, и другое, это, наверное, явление такого характера общечеловеческого. Здесь, если мы в эту сторону двинемся, то мы пойдем к психологии бессознательного и так далее, и так далее. Вот в такие области. Это может отсюда вылезать, например. Вот. И, в общем, мне кажется, что здесь нет ничего странного в том, что традиции, в том числе сакральные традиции, культурные традиции разных народов, они похожи не какими-то деталями, а похожи вот своей такой внутренней сутью, внутренним настроем, если так можно сказать. Мне кажется, это довольно естественно.
0: В нашем современном мире, опять же, такие у меня резкие перепрыжки происходят. У нас была такая девочка в школе Перепрыжкина. Оксана ее звали, Перепрыжкина. Ну, я не буду о ней рассказывать. Она ходила на руках очень ловко. Почему-то ее этому никто не учил. На самом деле она была очень тучная. В то время уже она, это был третий класс, она уже весила, по-моему, около 60 килограмм для девочки. Это и при этом ходила на руках ловко. Да. И поэтому звали все Перепрыжки. Настоящая фамилия ее была Лидия, как ни странно. Оксана Лидия. Ну, неважно, речь не о ней. В современном нашем мире появляется огромное количество знаков, которые... Ну, вызваны появление их, связано прежде всего с процессом технотизации общества, то есть введением компьютеров, введением интернета, введением автомобилей. Ну, к примеру, ведь еще лет, может быть, там 150 назад никто не знал, что такой знак кирпич, или там поворот налево запрещен и так далее. Или вот знак доллара знали. Кстати, вот сейчас уже отгадали, что я рисую знак доллара. Действительно, я очень алчный, он меня успокаивает. Можем ли мы считать эти знаки современными рудами? неожиданно. Ведь они оказывают воздействие на человека, запечатлевают в его память, как вот с внешним миром. Тот же кирпич, а ребенок видит его. Я вот в свое время выходил с предложением в Госдуму, писал во всякие правительства и министерства, что детей нужно приучать к восприятию дорожных знаков постепенно. Ну, представьте себе, маленький ребенок, да? Как он воспринимает эту здоровую тарелку там, с кирпичом или со стоп. То есть для него это практически с него размер. Поэтому мы предлагали детям начинать показывать маленькие эти значки. Как он там подрастает до 10 лет, диаметр значка увеличивается. 20 лет уже такой нормальный значок. И обязать этим заниматься всех сотрудников районной госавтоинспекции, чтобы ребенка это не травмировало. Также вот эти значки доллар, собак, вот знак пресловутый, который в сети постоянно ходят. Несут ли они какую-то вот такую же нагрузку и такой же смысл? Ну, понятно, что не такой же, но какой-то смысл, близкий к смыслу рун.
1: Ну, во-первых, возвращаясь к началу вашего долгого, длинного вопроса.
0: Да, извиняюсь, я увлекающийся.
1: Да нет, ну что вы. Вот, возвращаясь к началу, давайте все-таки будем немножко корректнее в названиях и не будем называть эти знаки рунами. Потому что руна — это все-таки совершенно конкретная вещь. То, что было, оно уже было, и, так сказать, не стоит тем же именем называть что-то совсем другое. Это во-первых. А, так сказать, переходя теперь к сути вопроса, да, конечно. Любой графический знак, любой символ, он несет определенное воздействие, ну, хотя бы на уровне того же бессознательного, да и на других уровнях тоже. Конечно, конечно, каждый знак, он в чем-то как-то что-то делает, как-то меняет, воздействует и на психологическом уровне, и, возможно, и на каких-то других тоже. Так что, в общем...
0: Мы немножечко забыли еще один континент, это Африку, где было развито очень мощное идолопоклонничество. Вот. Но, тем не менее, рисовать им особо нечем было, ну, кроме боевых узоров каких-то, и то они позже появились. А до того они вот вылепляли из глины, из дерева всяческие статуэтки, которые являлись культовыми там при различных обрядах. Там за эту статуэтку там могли убить вообще легко. Можем ли мы считать вот эти статуэтки идолов тоже, ну, скажем, не то что ровесниками, но тоже рунами, ну, попросту говоря, вот это же не является таким изображением вот графическим, да, но тем не менее это можно взять. То есть может ли руна быть объемной, то есть предметом, понимаете меня, да?
1: Сразу несколько вопросов опять.
0: Да,
1: ну я... Во-первых, может ли руна быть объемной? Ну, в общем, да.
0: А пример, вот если вот какие-то сразу было бы неплохо.
1: Пример? Да. Собственно, здесь можно сказать не о том, что руна может быть объемной, но, скажем так, те же принципы магические, например, принципы, которые воплощаются в какой-то руне, в каком-то руническом знаке, они же могут находиться и в каких-то объемных предметах, не в рисунках, и, соответственно, как-то вот работать немножко похоже. Так, например, есть в разных рунических системах, почти во всех, есть руны, отражающие образ мирового древа. Это такой центральный символ индоевропейской мифологии, вообще любой мифологии. Если мы возьмем обычное дерево, которое растет в лесу, оно тоже будет как бы вот в определенном смысле символом этой руны. Это то, что касается, вот может ли руна быть объемной. А то, что касается, можно ли считать рунами или вообще знаками идолов, ну, я что-то сомневаюсь. Я думаю, что идолы — это все-таки относится скорее к изображениям, пусть условным, неких богов или божеств. Вот, наверное, и так.
0: Известно, что все приходящее к нам из древности, в общем-то, имеет весьма откорректированный, измененный вид. Это касается и всем известной книги древней, книги мудрости, которую огромное количество критиков и писателей, скажем так, редактировало под свою эпоху, под свое время, под свое окружение. То есть попросту делали так, как было выгодно в данный момент им. Насколько вообще вот я могу быть уверенным, я, который совершенно не искушен в данном вопросе, что вот эти руны являются действительно теми рунами, которые были в Скандинавии 2000 лет назад, и что их, например, ну, какой-нибудь эстонский Каланакиол, скажем, не переделал под свой вкус. А что вот мы сейчас имеем дело с мощно отредактированными временем, до того уже несколько раз редактированными какими-то знаками.
1: А мы, когда говорим о древности, и тем более о таких сложных вещах, как древняя магия или сакральные традиции, мы всегда имеем дело с отредактированными какими-то вещами. То есть в чистом виде никогда ничего не доходит. Другое то, что мы можем пытаться как-то вот из того, что имеем, вычленить что-то такое вот внутреннее, настоящее. То, что действительно было, и то, что действительно работает, то, что является вот настоящей магией, скажем так. Вот, это в целом. Ну, а в частностях, если немножко о частностях говорить, ну, у нас сейчас очень много, ну, или, по крайней мере, относительно много памятников рунического искусства, рунической магии. Это и археологические находки, и всевозможные древние изделия с руническими надписями, с руническими заклинаниями и так далее. И древние камни, и так далее, и так далее.
0: Ну, я боюсь показаться как чересчур недоверчивым, но ведь бытует такое мнение, вернее, бытовало сейчас-то уже как-то, что в России вот эта же демоническая система интернет, она не является, в общем-то, мировой, а это является, ну, то есть, попросту, люди думают, что
1: местной
0: выходит.
1: Задумкой.
0: Да, безусловно, как контролируемая целиком. Ну, и вообще, даже у нас был человек такой, я, ну, даже не буду его называть, у него фамилия Шнурков была, сейчас он, к сожалению, спился целиком, он был уверен, что не существует Америки, ничего, что все это, что показывают по телевидению, это все смоделировано спецслужбами, что существует только Россия. Когда ему говорили, дескать, слушай, Шнурков, ну ты это, пойми, вот я там летал, да, ему говорили, а ты вот в момент полета, ты знал, куда тебя везут? Может быть, тебя сажают в специально смоделированный аэродром, ты ходишь по улицам, скажем так, города, который реально построен для тебя, да. И вот населен агентами КГБ, которые именуют себя американцами.
1: Да,
0: или просто,
1: был такой рассказ фантастический, если я не ошибаюсь.
0: Я,
1: на эту тему.
0: Не читал, но у нас вот был такой человек реально. Угу. Может быть, эти вот все предметы тоже они понакидали все-таки, чтобы как-то вот нас заморочить. И, ну, как может... Это же, в принципе, магия, настоящая магия. Я не имею в виду жутких базеток, которые по этому в пробке качеству там сидят адские тетки. Вот. А именно настоящая магия. Это же мощное оружие. То есть это все равно, что вот вы сейчас говорите, мы там находим камни с рунами и так далее. Это то же самое, что я сейчас найду автомат Калашникова. Ну, в принципе... Ну, близко к этому.
1: Есть что-то общее, да.
0: Что же, они дураки так это все раскидывать? Это должно было храниться у каких-то мощных жрецов. Ведь, по идее, что такое магия во все времена? Это, опять же, я не говорю о том, что сейчас творится у нас, от дебильный базитический граничный скит.

0: практически, ну, имеется в виду в познаниях вот этих форм, ну, это же как mm-hmm. нужно поставить руку, вот, ну, давайте попробуем вот нарисовать круг на бумажке. Маленький можно, и то, если его увеличить, вы увидите, что это эллипс или что-то такое mm-hmm. совершенно несуразное. А там же круг был прям геометрический, вот прям... Прям красивый круг был, понимаете?
1: Ну и что?
0: Это расчет очень мощный.
1: Ну, быть может, быть может.
0: А из этих людей кто-то был очень умен. Так, ладненько, сейчас обратимся. Дебильное слово «ладненько», но меня обязали его говорить в среднем раз в час, поэтому прошу меня простить.
1: Да
0: обратимся вот к письмам, которые к нам приходят, мне их приносят. Вот такая телега пришла. Я знаю, почему наши автомобили никогда не станут конкурентоспособными. Скажем, знак ВАЗа или ГАЗа сложно сравнить с такими руническими символами, как Toyota или Mercedes. Впрочем, я могу ошибаться. Очень мне понравилось это вот это вот мысль-то, а?
1: Да, мысль-то, конечно, хорошая. Ну, да, конечно. На самом деле, то, что касается эмблематики мощных фирм, да, там есть специальные люди, которые занимаются вот подобными исследованиями. Но надо отметить, что у нас, особенно в последнее время, в больших мощных организациях тоже есть такие специалисты, которые занимаются подобными. Проводят, скажем так, такого рода экспертизы.
0: А вот скажите, у меня в свое время была такая, ну, даже не то, что идея, она уже даже начала осуществляться, если бы не вот этот обвал финансовой системы, я бы, конечно, добился. Это была идея приватизировать символику с изображением всех птиц. Вы знаете, что очень много их используют, там и ряд банков и угу, так далее. Угу. Вот вообще такой символ, как птица, причем именно символ ее изображения, сильно опримитивизированное, вот заметьте. Оно ведь, на мой взгляд, несет под собой очень мощную какую-то такую нагрузку и смысл. Взять, например, вот имперских орлов наших, uh-huh. они же достаточно... Uh-huh. Ну, орлы такую позу не принимают, ее принимают пеликаны, согласитесь. Поза нелепая, вот это крыльевые расперды и так далее. Фашистский орел тоже такой весьма, как существо, весьма нелеп. Вот выпустят такого на улицу, его же братва заколотят, другие орлы вмиг, да? Но, тем не менее, там чувствуется какая-то мощь. Вот если вы обладаете информацией о создании вот этих символов, и как-то, если вы можете вот проанализировать их, я был бы вам очень признателен.
1: Ну, я могу сразу сказать, что если вам, Александр, удастся приватизировать эти символы, то вы станете очень большим человеком.
0: Да,
1: совсем,
0: это моя
1: цель. Совсем большим человеком. Вот, потому что это действительно, в общем, можно сказать, что это один из древнейших символов такого рода. Вот этот вот имперский орел, и более того, это абсолютно магический символ. Относится он, конечно, скажем так, этот символ принадлежит нашей северной нордической традиции. Использовался он очень многими народами. Как мы можем видеть, как правило, он был символом именно имперским и в античные времена, и в России, и в Германии, и так далее, и так далее. Да, это хороший, мощный символ, магический символ. Вот что еще вы хотите услышать о нем?
0: Ну вот почему именно все-таки они выбрали пернатую с клювом, и, скажем, не свинку, там, не собаку. Ну, у чехов там этот лев, да, стоит на знамени mm-hmm. вроде как-то. Ну и страна все очень хорошая, хорошее пиво, ну, такой пряничные домики, по идее, да. Пшеченька, разбутенька, бланга. Они всегда говорят, когда я туда приезжаю, подходит, рапортует он мне, ну, самолета с трапом, все такое, да. Вот. Почему? Вот почему на Руси был вот этот вот орел, а не исконно русское животное, например, кошка, которая около каждой печурки грелась?
1: Хорошее исконное русское животное. Кошка. Ну ладно.
0: Нет, вы имеете в виду египетских, я русскую кошку РК имею в виду, не ЕК, а РК. Вот этих. Ну вот этих.
1: Понятно, понятно.
0: Да, эти.
1: Ну ладненько.
0: Ну ладно, пусть будет конь. Ну, почему не конь? Ну, кто у нас исконно русское животное?
1: Конь, кстати, тоже магический символ.
0: Безусловно. Но почему его не использовали? И почему орел в такой вот расперды? Почему вот он в позе не свойственной для него? Ну, кто это придумал? Где этот человек? Ну, он же оказывает воздействие, реально оказывает.
1: Конечно, да. Конечно. Скажем так, это никто не придумал. Это просто кто-то где-то увидел, почувствовал и нарисовал

0: И дальше это стали использовать.
1: А почему?
0: А уж где увидел, я, так сказать, не буду вдаваться в подробности.
1: Но вы знаете это, да?
0: Где именно они его увидели?
1: Да. Ну, почему? Это интересно.
0: Это интересно, но это очень сложно и долго.
1: Ну, а нормально. Это история, она нам нужна.
0: Да нет, это не совсем история. Это, скажем так, скорее практика.
1: Тем более.
0: А практику они сложно рассказывать. Ее проще делать, практиковать. На то она и практика.
1: Хорошо, тогда вот... Такой, значит, такой вопрос. Если бы вам, например, сейчас поручили, ну, сказали бы, вот там, Антон Валерьевич, мы вас вызываем на заседание, вы, в общем-то, являетесь самым нашим главным человеком, который...
0: Я прошу прощения, перебью, на заседание чего?
1: Ну, ООН, например.
0: Ага.
1: Да, или жилкомитета.
0: Понятно.
1: Да. Вот.
0: Ну, пусть будет жилкомитет.
1: Да, и они бы сказали вам, Антон Валерьевич, мы поручаем вам разработать символику нашего глобуса в целом. То есть не какой-то определенной страны, а вот...
0: Угу. Которая... Это должен быть большой жилкомитет.
1: Да.
0: Такой фундаментальный.
1: Все 5 человек там будут присутствовать.
0: Ага. Окей.
1: 5 главных масонов. Вот на какой бы образ вы обратили на ваше внимание? Какой символ, на ваш взгляд, свойственен современному нашему глобусу-то?
0: А это провокационный вопрос.
1: Безусловно.
0: Потому что у нас на глобусе сейчас так много всякого разного, что какой-то один символ, наверное, сложно.
1: Нет, придумать. Ну а вот сложно. Но
0: вот есть, например, американская культура, если, конечно, данное слово можно прилагать к Америке. Вот есть русская культура, есть еще что-то. И все это совсем разное. И более того, это разные традиции, разные, скажем так, методы видения мира или мира восприятия, мира ощущения. Это будут разные символы. Одного символа для Земли сложно придумать.
1: Понятно, понятно. Да. Далее, вот обратимся... Ой, тут столько всяких нет, я думаю, что не будем обращаться. Ну, просто очень много всего. Ну, вот насчет орла, тут Лаврентий выдал сентенцию следующую. Говорит, Саша, это не распирды, это летящий орел, вид снизу.
0: Угу. Но он как-то не совсем снизу. Он так,
1: по-моему, тоже. Угу. Далее. Как вы считаете? Это такой модный вопрос от молодежи.
0: Угу.
1: Известно, что сейчас молодежь, ну, я не беру, не имею в виду тех, которые там бухают по подъездам и ходят на концерты Маруси Апинды там, и Маруси Черниковой, а, ну, таких более прогрессивных молодых людей, они занимаются новым для меня видом искусства, который называется граффити.
0: Угу.
1: Да, вот на ваш взгляд, насколько вот этот вид искусства связан с тем, чем занимаетесь вы непосредственно? Является продолжением...
0: А это смотря кто и смотря чего рисует. Можно же по-разному рисовать. И разные вещи. Почему бы и нет? В том числе, может быть, и связан.
1: А вы не балуетесь сами? Вот,
0: да нет, вот как-то... Хотя, да, бывает иногда.
1: Но
0: не часто, но бывает.
1: Вы как, вот вы считаете, что лучше, когда стена, скажем, просто белая, или когда на ней что-то изображено? Вот у вас
0: что-то смотрю...
1: Если изображено, то что? Опять же, хорошо. Вот если
0: а что-нибудь вам... такое красивое?
1: Вот если бы вам поручили все белые стены в Москве разработать какие-то знаки и символы, которые должны были бы служить вот, ну, таким, скажем так, успокоительным средством для граждан. Вот что бы это был за знак в Москве?
0: Лучше не надо, а то у меня сейчас начнут пробуждаться какие-нибудь такие великомасштабные планы и разработки, как бы все это так взять и нарисовать.
1: Ну, почему? Это же хорошо. Мечтать нам не вредно. Конечно, нам никто не даст рисовать, это безусловно. Но, тем не менее, все-таки.
0: Если я начну мечтать, я боюсь, что я углублюсь в себя. Вот. И, как бы, так сказать... Это может нехорошо закончиться.
1: Вот Денис тут волнуется, угу, значит, на тему того, не рано ли, говорит он, вообще людям знать об этом. Ведь благость в молчании, цитирует Денис Святого Петра.
0: Святого Петра? Насколько я помню, ты сказал, нордический бог Один.
1: Да?
0: Благо в молчании. Да, есть такая штука. Вот, ну... А что, собственно, знать?
1: Ну, я, вот
0: я по-моему, еще ничего такого и не рассказал.
1: Я процитировал просто Дениса. Ладно, далее. Значит, тут Леонид загружает нас базедовыми посланиями. Леонид, спать лечь вам нужно, видимо, уже. Существует ли универсальный алгоритм рациональной расшифровки графических символов? И есть ли какая-либо взаимосвязь между рунами и алфавитами, в частности, с кириллицей? Валентин тут заходил, вот спрашивал.
0: Так, во-первых, насчет алгоритмов. Однозначных и работающих всегда и везде алгоритмов нет. Но некоторые наработки в этом плане есть. И в России, и за кордоном. Это по первой части вопроса. А по второй части вопроса, есть ли связь между рунами и другими алфавитами? Да, конечно, связь есть, потому что все они восходят к одному прото, как бы так скажем, алфавиту, которому... Условно так можно поделить, наверное, 1400 лет. В том числе туда же восходит и греческий алфавит, из которого частично создавалась кириллица. Вот. Но, кроме того, у кириллического алфавита есть и другие более прямые связи с руническими алфавитами, с рунами. В общем, связи есть, конечно.
1: А как вы считаете, будет ли, вернее, настанет такой день, когда... Ну, вот сейчас же ввели тут евро, да, валюту. Вот аналогичная ситуация в языке, то есть в алфавите. Будет или нет? Была, кстати, помните, попытка была какой-то ввести там...
0: Была.
1: Эсперальдо или там...
0: Эсперанто, да, да, было такое дело.
1: Эсперанто тоже, да.
0: Я надеюсь, что этого не произойдет.
1: А почему? Почему? То есть вы за разъединение, то есть вы не хотите, чтобы люди объединились? Ко мне вот, например,
0: почему? Пускай люди объединяются. Но было бы очень жалко потерять вот все то разнообразие, которое мы сейчас имеем. Более того, мы и так его уже в значительной степени потеряли.
1: То есть вы имеете в виду, что вот то, что происходит сейчас, слияние наций такое, какие-то общие культурные ценности, как-то род стертые там и так далее, да?
0: Но... Нет, я ничего не имею против общих культурных ценностей, но мне все-таки хотелось бы, чтобы французы говорили по-французски, мы по-русски, англичане по-английски и так далее.
1: Вот сразу, исходя из этого, следующая такая тема. Это тема разукраски собственной тушки татуировками. Насколько, ну, понятно, что большинство все-таки делает там ради понта, там, неосознанно каких-то там драконов, то есть что-то, что им подскажут в татуировочном салоне. Вот, но тем не менее, как вы считаете, вообще вот разукраска скафандра имеет ли смысл? И если имеет, то ну, в каких масштабах? То есть что нужно на своем скафандре нарисовать такое вечное, чтобы это вот именно сочеталось не как картинка, а сочеталось с нравом, с характером, помогало там, например, загорелся дома или автомобиль, посмотрел на свою плечу и выпрыгнул из него. Сухой и невредимый.
0: Из плеча?
1: Да.
0: Или из автомобиля?
1: Да.
0: Ну, вообще нужно сказать, что сама по себе традиция разукрашивать собственный скафандр, как вы выражаетесь, она, в общем, довольно древняя, ей тоже несколько тысяч лет, в том числе была и традиция нанесения на тело рунических знаков. Вот. Так что все это, в общем, достаточно традиционно. Хотя, конечно, тут есть определенные опасности. Если вы там, скажем так, приобрели себе в каком-нибудь эзотерическом магазинчике какой-нибудь амулетик, такой не очень хороший, то вы его потом можете выбросить и забыть, если он вам не понравился. А вот если вы себе на плечу нанесли что-нибудь такое не очень хорошее, то потом выбрасывать будет тяжело. Так что тут надо бы, конечно, так поосторожнее.
1: А у вас-то есть что-нибудь на плечу или
0: нет?
1: То есть все-таки вы, значит, не сторонник, нет. Да, вот разукраски?
0: Ну, по крайней мере, пока да. Вот что ж будет в будущем.
1: Ну, в случае чего, обращайтесь, у нас тут делают
0: нормально. Спасибо, непременно.
1: Как можно с точки зрения рунологии вот так вот охарактеризовать символ бюрократии, галочку, и распальцовку, ну, вот это вот... Лев Глебов интересуется. Хороший, кстати, вопрос. Галочка, это же мощная штука. Я ставлю галочку.
0: А? Галочка, да. Галочка, галочка.
1: Круто.
0: Чего-нибудь да значит наверняка.
1: А что?
0: Что именно? Ну, во-первых, можно обратить внимание на то, что она клювиком вниз рисуется.
1: Да. А у карточные игроки, они рисуют клювиком вверх и говорят, у меня на тебя зуб.
0: Вот. А клювик вниз – это всегда что-то такое к земле, к смерти, к сдержанности, к скованности. Вот куда-то вот в эту степь.
1: А еще ведь крестик надо ставить напротив фамилии. То есть так, там крестиком пометил, значит, этот сдал деньги там вот так вот. Или там наоборот, этот не сдал, значит, им отдельно заняться. Вот,
0: Ну, крестики, да. Ну, вообще по любому поводу крестики рисуем. Даже когда в крестики нолики играем.
1: Да, кстати, нолики. Также ведь бывает, что, например, идет список, да, вещей, которые нужно купить. Там автомобиль, там дачу в Испании. Там, значит, уклониться от налогов, избавиться от того-то, того-то. И вот, по мере выполнения этих пунктов, эти циферки обводишь в кружок. Не галочку, да, кстати, а третий метод метки, кстати. Вот он как
0: А если как-то понемножку все это выполняется, то можно сначала поставить плюсик, потом, когда все уже совсем исполнилось, уже, так сказать, ввести в кружочек. В общем, да.
2: Тут потом подчеркнуть эту фразу можно.
0: Да, а потом все это можно зачеркнуть и закрасить напрочь, чтобы уже совсем видно не было.
1: Как будто все, как сердце дало из памяти вон.
0: Здесь можно развести целую магию, наверное.
1: Ну, а в принципе,
0: не пробовал.
1: Ну, а в принципе-то эти знаки, они же вот несут под свою нагрузку. Вот галочку вы хорошо охарактеризовали, действительно. Мрачная конструкция, а кружочек вот.
0: А кружочек? Кружочек — это что-то такое.
1: В данном контексте, я имею в виду. Вот, в контексте.
0: Да. Ну, кстати, кружочек-то сюда как раз хорошо вписывается, потому что кружочек, он по природе своей символ, скажем так, чего-то такого завершенного, целостного, законченного. Так что, если вы кружочком обводите номерочек дела, который вы действительно закончили, завершили, то это как бы вполне логично.
1: То есть галочка — неопределенность, кружочек — это как бы завершение. Ну, в принципе, так оно где-то и есть. А в квадратик никто не ставит.
0: Это квадратик, очень, наверное, рисовать тяжелее. Надо уголочки прорисовывать.
1: Но, видимо, квадратик в данном случае является, наоборот, еще более крутым знаком, нежели галочка, в плане того, что вот это дело не только, скажем так, не завершено, а наоборот, только начинается и может обрасти новыми какими-то томами. Потому что если в задумчивости рука пишущего рисует квадратик, это значит, у него дикие проблемы. Ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно.
0: Да сложный, наверное, вопрос. Хотя что-то такое... Ой, нет, сложно. Насчет того, что рисует рука человека в задумчивости, тут же, собственно, существует целый раздел такой прикладной психологии, связанный вот с анализом таких фигурок всяких, которые рисует человек, вот, например, разговаривая или о чем-то думая. Вот. Но я боюсь, что это не совсем ко мне.
1: Понятно. У меня, кстати, родилась идея такая. Вот все вот уважаемые наши, у кого присутствует дома вот это демоническое устройство, называемое интернет, да, давайте сделаем такой эксперимент. Я даже готов предоставить для этого вот странички своего дебильного сайта. Давайте вы присылайте вот все то, что именно неосознанно нарисовала ваша рука в разное время. Наверняка у вас лежит огромное количество деловых каких-то бумажек, там вы говорите по телефону, а рука выводит. Мы там сделаем разделчик такой и будем туда публиковать эти дела. Там, значит, страничка называется www.laertsky.com. А вот адрес я не помню, вы там его найдете. Присылайте. Мне кажется, это будет весьма интересно потом посмотреть на, скажем так, неосознанные рисунки. Давайте вот так приколимся.
0: Да, может, наверное, получится такая любопытная коллекция.
1: Мне кажется, тоже хорошая идея. Ладно, сейчас мы... Нет, неправильно сказал. Ладненько, да. А сейчас мы ненадолго прервемся, затем продолжим наш разговор.
3: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: А 913-29-29, абонент Монморанс. Это номер нашего пейджера. После музычки мы продолжим.

0: Я напоминаю для тех, кто только что пришел, погуляв с животным домашним, как-то с собакой или с подружкой, что в студии «Эхо Москвы» сегодня Антон Валерьевич Пулатов, автор книги по рунической магии. Вы слушаете программу «Монморанси». И сейчас мы обратимся к вашим посланиям. Тут их очень много. Вот, во-первых, например, такое послание. Андрей просит для Снежаны песню некой Аллегры Кенекиской «Не буди меня». Дорогой Андрей, ты не туда позвонил, тут сейчас программа «Монморанси». Вот, ты уж прости, но мы, Саша, сочувствуем людям, у которых аллергии и все такое, но мы не будем выполнять твою просьбу. Прости, это противоречит этике нашей программы. Мы ставим в эфир только музыку. Исключительно. Да, ну вот теперь по теме нашей беседы. Лиза тут очень интересуется. Кстати, очень много вопросов приходит касательно букв. Являются ли буквы тоже рунами? Ну, вы как-то это уже упоминали. Но, тем не менее, что значит перевернутая буква «А» или перечеркнутая галочкой? Ну вот, да.
1: Хороший вопрос.
0: Хороший.
1: Не очень понятно, к чему он задан. Вероятно, вот девушка, которая его задала, имеет некое отношение к такому, скажем так, математическому или, естественно, научному образованию. Вот, не знаю, может быть, она где-то учится. Дело в том, что это известный знак в математике, который означает «любой» или «любое». Вот перевернутая буква «А» или перечеркнутая галочка. Вот. К рунам он прямого отношения не имеет, но, в принципе, то, что касается букв вообще, в целом, ну вот мы уже упоминали, можно еще раз сказать. Дело в том, что большинство европейских алфавитов, и латинский, и кириллица, и греческий алфавит, и в том числе рунический алфавит, все они восходят к одним корням. Это алфавиты этрусков, и если смотреть еще глубже, туда вдали стоя, то это, видимо, пелазгийские алфавиты. Вот. Поэтому, конечно, у рун и у многих европейских букв есть и общие начертания, и просто одинаковые знаки. Вот. Если же переходить ближе к кириллице, то да, в кириллическом алфавите есть буквы, которые, ну, скажем так, не напрямую повторяют руны, но родственны им и тоже имеют, скажем так, определенный магический характер.
0: Это вот случайное это совпадение букв. Или все-таки...
1: Я не думаю, что вот в психологии иногда говорят, что оговорок не бывает. Вот в магии, наверное, можно сказать, что случайных совпадений не бывает.
0: Ну, алфавит-то вот кто-то все-таки упорядочил. Дай-ка, думает, я рунку сопру. Я же не знаю, думает он, как мне...
1: Ну, в отношении кириллицы в том числе да. Было и так. Не только вот, так, но и так тоже было.
0: Вот я вот
1: вероятно.
0: К этому. Так, далее. Нет, не так, я по-другому говорил, как я говорил.
1: Ладненько.
0: Ладненько, да. Ладненько, да. Вот от Левушки фамилия такая у него интересная пришло письмо. Угу. Во всех туалетах стихи на стенах. Угу. Как увязать эту страсть с поэзией? Ну, в принципе, вообще это как бы относится к области граффити, опять же.
1: Ну да. Но там, правда, как правило, стихи довольно однообразного содержания на стенах. Вот, ну, я думаю, мы не будем их воспроизводить.
0: Но это не является, видимо, прообразом вот наскальной живописи.
1: Потому что да, наскальная дело в том, что наскальная живопись, она все-таки, вот на мой личный взгляд, и, насколько я знаю, довольно многие специалисты по древним искусствам, изобразительным искусствам, они мое мнение разделяют, ну, или, может быть, я их мнение разделяю, не знаю, как тут правильно. На мой взгляд, наскальная живопись, именно древняя наскальная живопись, она зачастую гораздо выразительнее, чем многие из стилей современного изобразительного искусства, современной живописи. Когда-то давно-давно, когда я вот впервые прочувствовал этот момент, меня поразило, как можно буквально несколькими штрихами изобразить, например, буйвола так, чтобы передать и всю его пластику, и динамику его движения. И, ну, в общем, это очень красиво и очень здорово. Вот. А вот то, что касается к современным надписям, они, к сожалению, зачастую не отличаются высокой художественностью.
0: Ну вот я тут целиком с вами согласен. Кстати, то, что вы сказали, вот о изображении буйвола, как раз мне кажется, что это не рука художника с точки зрения вот современного понимания этого слова делала, а именно это было как раз вот это самое неосознанное движение. А сейчас художник, это же типа я поэт, я художник. Вот он сидит и занимается, попросту говоря, анонизмом. В результате и получаем мы таких монстров в большинстве своем, особенно в современном изобразительном искусстве. Плюс играет огромную ведь отрицательную роль, на мой взгляд, информация, которая просто прет со всех сторон, что твой танк, и уберечься от нее нельзя. Это умные люди каким-то образом ее контролируют, фильтруют, берут оттуда что-то необходимое, хотя, в принципе, опять же, на мой взгляд, я могу ошибаться, но, тем не менее, нет никакой сейчас информации ценной нигде и ни в чем. То есть любая информация наносит только вред. Вот мы и пришли к тому, что все, что делалось неосознанно, как говорится, вот окснились люди попросту, по-нехорошему окснились. Вот эти наскальные рисунки уже не повторятся. А видим мы, попросту говоря, врожденческие какие-то
1: что-то штришки. Что-то теряем, конечно.
0: Безусловно.
1: Конечно. Так, между прочим, так вот я перебью, вот так вот смех смехом, а на самом деле мы касаемся таких серьезных вопросов.
0: Безусловно, у нас очень серьезная, серьезная программа. И, да, так, вот тут много-много приходит. Существовал ли рунический алфавит у древних народов Северного Кавказа? Интересуется Валентин.
1: О, какой вопрос.
0: Серьезно.
1: Во-первых, как я уже говорил, вот когда мы говорим о рунах, мы, как правило, подразумеваем сугубо вот скандинавские земли, скандинавские народы. Между тем, это явление такого общеевропейского масштаба, и в том числе есть... Ну, я не буду сыпать историческими терминами, но есть некоторые свидетельства о том, что письменность подобная рунической, это не, собственно, руна в прямом смысле, но письменность подобная рунической была и вот где-то в околокавказских землях. Так что, в общем, здесь надо ответить «да».
0: Понятно. Так... Снова дальше зачитываем. Вот тоже интересный, на самом деле, от Александра пришел вопрос. Почему хиппи взяли себе знак гусиная лапка? Ведь это очень сильный рунический знак. Я вообще об этом не в курсе. Я
1: да, это так.
0: Стараюсь не, как я уже сказал, оберегать себя от любой информации. Вот. Ну вот, вы, я, видимо, в курсе.
1: Да, это рунический знак. Это... Как уж оно так оказалось, не знаю. Но это любопытно, потому что, да, вот этот знак, который был назван гусиной лапкой, да, это одна из северных рун. Это в большинстве случаев она трактуется как руна смерти и руна недеяния. Каким образом она оказалась в символике хиппи, сложно судить, но в чем-то она подходит.
0: Бытовало мнение, извиняюсь, что так опять же вклинул. Я сегодня растерянный просто, у меня увяла вся герань дома, я развожу герань неожиданно, да, понимаете, я очень расстроен. Да, но тем не менее, вот бытует мнение, что ваша культура хиппи, если так можно называть, в принципе, она...
1: Ну, субкультурой можно.
0: Да, ну... Да, субкультура, она была целиком спланирована и сделана ЦРУ, Центральным разведывательным управлением, с целью выделения, скажем так, ну, как знаете, гусей или кур красят краской хозяйки, чтобы видеть, что это ее. Вот с целью выявления, скажем так, потенциально... ну, не опасных, а, скажем так, безразличных к построению светлого американского завтра молодых людей. Вот...
1: Ну, я в ЦРУ не работал, поэтому точно сказать не могу, но, насколько я знаю, подобные проекты, может быть, не в таком масштабе, но подобные проекты проводятся, конечно, спецслужбами разных стран.
0: Может быть, и гусиная лапка оттуда. Вполне возможно.
1: Кто ее знает.
0: Далее, вот тут спрашивают, это касаемо того, что имеет ли смысл присылать на email на мой пьесы в формате MP3. Можно, конечно, присылайте. Тоже мы сделаем такую и как бы аудио-гостевую. Все материалы интересны. Так. Далее. Сейчас я тут просто много всего очень было. можно ли из физико-математических наук дисциплинарно сделать художественную прозу? Вот очень интересная тема. Дело в том, что я в свое время преподавал математику в средней школе. Вот, и подошел к этому художественно. То есть я понял, что детям это неинтересно, они сидят и вообще ничего не соображают. Ну, тупые дети вообще. Ну, я, в общем-то, решил как донести до них все эти, значит, свои там эти, как там, интегралы и корни в поэтической форме. Мало того, я одевался в маскарадные костюмы, то в яйцо оденусь, то в ель. Прихожу и целыми поэмами, в общем, вот, рассказывал. Ну, то есть, законы математики, меня выгнала директриса оттуда, что она зря сделала. Но, тем не менее, ведь литература — это мощнейший крейсер, на котором мы можем подвести ящики науки в мозг любого грудничины.
1: Да, ну директриса, конечно, напрасно.
0: Да полная, я говорю, дура, да, дура она просто.
1: Она, наверное, просто Фрейда начиталась и потом посмотрела на ваши маскарадные костюмы, там, ель, яйцо. Вот, и, наверное, что-нибудь не то подумала.
0: Может быть. Хотя я без всякой задней мысли.
1: Ну, да. Ну, Фрейд, он написал, что как бы оно же все там в подсознании, вот, вылезает все нечаянно. Вот, ну ладно, это мы отвлеклись. Что касается насчет того, можно ли, исходя из физико-математических наук, сделать как-то там, что там было, алгоритм получения художественной прозы,
0: да, да.
1: Нельзя.
0: Мне тоже так все-таки кажется. Это вот даже доказывает моя, вот, мой личный грустный опыт такой, о котором я рассказывал. Ну что, сейчас я вот хочу затронуть тему достаточно серьезно. Сейчас я быстренько тут посмотрю бумаги свои. Так, более... Угу. А, нет, ладно, вот еще интересное послание, отнюдь не глупое, от Василия Кустова. Оно пришло. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о карело-финских рунопевцах и их музыкальном сопровождении.
1: Ох ты, как интересно.
0: Интересно.
1: Здесь надо сказать, что... Оно, конечно, не случайное совпадение. Мы уже говорили, что в магии случайности не бывает. Вот. Но, тем не менее, считается, что это довольно случайное совпадение, то, что вот карело-финские песни, эпические песни, называются так же, как и скандинавские магические символы. И другое зовется руна, но, тем не менее, в Скандинавии это знак, а в Финляндии и в Карелии это песня, скажем так, или песнь, точнее говоря. Вот. Что касается их музыкального сопровождения, честно говоря, я думаю, что это было довольно разнообразным. Наверняка были какие-то струнные, какие именно, не знаю. Те, собственно, карело-финны, которые жили поближе к Новгороду, наверняка в древности пользовались и какими-то инструментами типа гуслей. А вот те, что посевернее, что-то там, наверное, было такое свое собственное. Но вот тут я уже затрудняюсь конкретнее сказать.
0: Ну, скорее всего, на что-то такое дребезжащего плана, вибрационно-дребезжащего.
1: Ну, тоже может быть.
0: Угу. Это как там, ладненько, да.
1: Хотя сложно дребезжать, зажимая вот эту самую пластинку в зубах, и одновременно петь.
0: Ну, они там,
1: наверное,
0: мочат,
1: если приспособиться. Могут...
0: Ну. Ну что же, и вот еще одна тема, которую нам с вами придется, Антон Валерьевич, затронуть, хотим мы этого или не хотим. Это тема, которая сейчас будоражит мозги наших сограждан, тема борьбы с фашизмом, но она приняла, вы знаете, странные формы. Она приняла формы борьбы, опять же, с геометрией, которая реально уходит в глубину веков. То есть вместо того, чтобы бороться с реальными источниками зла, то есть с тем же самым фашизмом в лице, скажем, таких программ, как-то там телевизионных «Все сама», «Рулет с чудесами», там «Мужиковый клуб» или такими культурными, в кавычках, явлениями, как «Агата Дрисни», «Мумия с руль» и же с ними, то есть которые реально разрушают все светлое. Да, ну еще там целый ряд вот это «Маруся Чернякова», Аллегрина, ну, вся вот эта байда. То есть люди, естественно, понимая, что с этого имеются бабки определенные, начинают бороться с символикой. На ваш взгляд, как человека вплотную занимающегося знаками, символами, к чему это может привести? Целесообразна ли такая борьба? И если можно, немножечко реальной истории создания такого знака, как свастика.
1: Да. такой красивый, сложный вопрос, большой. Вот. Ну, во-первых, да, это действительно, конечно, это очень древний символ. Это один из древнейших известных нам магических символов. Самые древние археологические находки с ним датируются, точно не скажу, но это больше 10 тысяч лет, значительно больше. В последние времена, ну, последними и поздними временами мы сейчас часто называем времена вот, первого тысячелетия до Рождества Христова, вот, или следующие сразу за ними. Вот в эти последние времена свастика входила, причислялась на севере к рунам, но к неалфавитным рунам. То есть это был магический символ, который входил в руническую систему, использовался в руническом искусстве, но как знак письменности не использовался. В целом, нужно сказать, что свастика символ, распространенный, ну, практически у всех индоевропейских народов, в том числе и у германцев, и у славян, и у балтов, и у кельтов, и у многих других народов. Ну, практически, наверное, в Европе, в индоевропейской, по крайней мере, Европе нет таких народов, которые бы в древности не использовали свастику. Символ, на самом деле, очень светлый, он связан с огнем, вот, в магическом отношении. Само его название, оно восходит к той же древней основе, что и русское слово «свет». Свет, святой и так далее. Вот. Ну, вся вот эта вот такая нехорошая немножко суета вокруг свастики, она, конечно, связана с Третьим Рейхом, с использованием этого символа. В принципе, это известно, что Третий Рейх вообще во многом создавался на таких сакральных или псевдосакральных принципах. Вот. И борьба со свастикой, в основном, конечно, это было уже в России, в Советской России, в СССР. Борьба со свастикой, да, она понимала порой такие солидные масштабы, вплоть до вырезания свастики из археологических находок, которые шли в публикацию, то есть просто там закрашивалось на иллюстрациях в археологических журналах и так далее, и так далее. То есть тут был такой неприятный момент. Вот. Потом как-то после, скажем так, победы демократии вроде бы как-то это все прошло, стало немножко свободнее. Вот. Ну, что будет дальше, не возьмусь предсказывать.
2: То есть мы видим налицо такой факт, что, опять же, неумная политика, попросту говоря, уничтожает историю. Ну, это можно так назвать. То есть и другая крайность. Если я сейчас возьму на металлический шест, насажу куклу Барби или там, ну да, пусть будет кукла Барби, и вот махая этим шестом, сожгу в крематорию пару миллионов человек, то Барби тоже запретят, получается. Если я вот один дебил...
1: Вполне вероятно.
2: Ну, это, на ваш взгляд, это правильно все-таки? Или это такие ассоциации несколько нездоровые, они как-то могут привести...
1: Да, ассоциации не то чтобы нездоровые. Ассоциации, как бы, наверное, и естественные, но...
2: Ну, естественные, но, опять же, как вот, вот вы, как такой историк даже, сейчас вполне правильно обрисовали ситуацию с этим знаком. То, что один человек каким-то образом его так дискредитировал мощно, и другие, скажем так, люди, которые, ну, не совсем, что ли, искушенные в этих вопросах, пользуют его не по назначению. Это же не говорит о том, что, ребята, давайте прекратим. А если мне, например, спокойно, если этот знак нарисован на моей машине, я, например, не националист, не фашист, то, что принято сейчас называть, правда, под этим словом фашист, да? Вот, ну, скажем, у меня такой знак, вот он оберег мой, да? Я уверен, что если он будет нарисован на дверце моего автомобиля, то я не попаду в аварию. Это же мое личное дело. У меня свой личный взгляд, предположим, на какой-то знак. Давайте тогда запретим звезду. Давайте запретим военным отдавать под козырек. Если они запрещают сейчас знак, которым вот эти приветствовали, орали там демоны Хайль Гитлер, да, так давайте все памятники Ленину уберем. Он тоже всегда держит эту руку и так далее. Что за безумие это? Почему люди не видят корня? Почему они не видят, откуда идет настоящий фашизм? Что он идет из глубины культуры? Реально говоря, от псевдокультуры.
1: Да. То, что касается такого отношения к свастике, ну, у нас в стране как-то довольно часто мы бросаемся в крайности. во всех отношениях, в том числе и в этом, наверное. А так-то, в принципе, есть такая древнеримская формула. Они, римляне, вообще были молодцы в отношении придумывания различных формул, в том числе и правовых формул, и культурных формул. Вот у них была такая формула «злоупотребление не отменяет употребление», которая в данном контексте должна, конечно, быть, наверное, нами принята к сведению, но...
2: В принципе, я думаю, что мы можем назвать эти действия с какими-то популистскими, есть такое слово.
1: Угу.
2: То есть, эти действия не могут принести реальной победы над тем злом, в общем-то, который реально существует, против которого должны быть направлены какие-то действия. То есть, люди борются не с тем. Просто,
1: конечно.
2: А по-другому это слабоумие, на мой взгляд. Если вы не против, я предлагаю вам, Антон Валерьевич, заняться прослушиванием телефонных звонков и узнать, что хотят спросить наши глубоко уважаемые. Телефон студии 203-19-22. Вы можете звонить, задавать ваши вопросы Антону Валерьевичу Платову. Да, так, сейчас. Угу. Ну вот, сперва еще одну телегу. Возможно, общество бессознательно пытается оградить себя от массового использования мощных символов, не вынося далеко их из внутреннего круга. Ведь никогда массовое использование не приводило к положительным результатам. Атлантида утонула, третий рейх закончил плохо. Правильно пишет?
1: Да, мысль, в общем, совершенно трезвая. Другое дело, что свастика сама по себе... Да, это, конечно, очень мощный символ, но я не думаю, что ее использование широкое может повести к каким-то отрицательным последствиям. В данном конкретном случае я не имею в виду все символы, я говорю конкретно о свастике.
2: И пока вот мы еще говорим о символике, какие-то слухи такие, знаете ли, гуляют вокруг звездочки нашей краснозвездной, дебильной, uh-huh. октябрятской. Вот uh-huh. Что вы можете об этом знаке сказать? Говорят, что он как-то связан с этим парнем, таким
1: нехорошим.
2: Да. Ну, для сравнения.
1: Самый нехороший парень, на самом деле, он появился ведь относительно поздно. Он появился вместе с появлением христианства и, собственно, является
2: Бабой-Ягой.
1: В чем-то его порождением, как бы, так сказать, образом, отрицательным образом, созданным для определенных целей, скажем так.
2: Кощей бессмертный, светлые сказки.
1: Ну, может быть,
2: это
1: так.
2: Я Хокку сочинил.
1: Вот. А сами символы, магические символы, они ведь гораздо древнее. И... Ну, здесь в отчасти может быть аналогичная ситуация, как и со свастикой. Может быть, не совсем так. Вот. Ну, в общем, примерно так.
2: И еще сейчас последний. Просто я совершенно забыл, но очень хорошая была телега. Сейчас я найду ее. Угу. Прошу прощения, тут время, конечно. Так, сейчас. Так. Вот, что обозначает значок на канале ТВ-центр? Мне кажется, что экран телевизора изнутри поцеловала какая-то пьяная бабища. Все время, кажется, пишет наша постоянная радиослушательница Татьяна Буланова.
1: Ну, я, к сожалению, не очень помню, какой там значок.
2: Я тоже, но я верю. Вот... Я верю вот ассоциации человека.
1: Ну...
2: Просто, а ведь можно изобрести, я к тому это веду, можно изобрести какой-то значок, который, если будет маячить постоянно перед очами, в общем-то, грудников, то они могут озвереть, растоптать, порвать, побежать
1: можно.
2: Куда-то. То есть начнется массовое безумие. То есть вот на это тоже нужно обращать внимание. На некрасивые предметы в магазинах, как-то Барби, фашистская целиком кукла, уничтожающая все светлое, доброе в ребенке, как-то плачущие всякие куклы с дебильными пластинками, да, и прочее, вся эта панихида. Ладно, сейчас... Нет, неправильно сказал. Ладненько, да. Сейчас начнем от слух телефонных звонков 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание к вам без... Вы как-то волнуетесь, по-моему, уважаемый.
3: Да нет.
2: Нет, по-моему, волнуетесь.
3: Да нет, это у меня голос такой специфический.
2: А, понятно, тогда голос.
3: Антон Валерьевич, будьте любезны, скажите, во-первых, имело ли какой-нибудь мистический смысл изъятие из гражданской азбуки большевиками ряда символов, ну там ясь, ижица и
1: да,
3: так
1: имело.
3: Далее? И вот почему, например, буква «и» латинская сохранилась в белорусском языке, а та, которая вот как русская, как латинская «у» ушла, а в русском, наоборот, вот это как латинская «у», как буква «и» считается. Это первый вопрос. И второй вопрос следующий. Церковно-славянская буква «Я», вот этот символ магический, что-нибудь с собой несет, то есть это куполочек, внутри него галочка.
2: Ну, да. Спасибо. До свидания.
1: Ну, на первый вопрос, имело ли мистический смысл изъятие из азбуки аэда символов? Да, имело. Это сложный вопрос. Мне не хочется особенно много о нем говорить, но даже в самом простом, при самом простом взгляде, упрощение без необходимости алфавита – это, ну, как бы, скажем так, маленькая-маленькая диверсия против национальной культуры, условно говоря. Вот. Это то, что касается первого вопроса. То, что касается, почему в разных алфавитах сохранились разные буквы, разные варианты букв. Ну, здесь... Да, мы, конечно, уже говорили, что случайностей не бывает. Но вот здесь-то как раз, мне кажется, в определенном смысле можно говорить о случайности или, по крайней мере, о некоторой доле случайности. Вот, вот это то, что касается этих вопросов. И насчет церковно-славянской «Я», да, это хороший знак. Это очень старый знак. Он встречается в некоторых отдельных рунических системах. И вполне может быть, я не могу этого точно утверждать, но вполне может быть, что он принадлежит к тем символам, которые когда-то были задействованы при создании кириллической азбуки, или точнее кириллических азбук, был заимствован из вот каких-то вот рунических систем. Может быть, не напрямую, но здесь может быть связь, скажем так. Хотя конкретнее говорить сложно.
2: Понятно. Антон Валерьевич, все-таки мы не будем забывать про то, что нам сюда приносят, пишут всячески. Вот интересный вопрос от Андрея Николаевича. Что означает... Сейчас прошу прощения. А что означает значок земли израильской? Ну, понятно, о каком значке идет речь.
1: Ну, что он означает? Прежде всего, это государство символика Израиля. По крайней мере, на данный момент.
2: Я, вот, кстати, как-то тоже думал, что...
1: Вот
2: так...
1: это он означает. Вот. Кроме того... Да, это тоже один из очень древних символов. Магических символов, несомненно. Что он означает? Это очень сложный вопрос. Здесь есть очень много разных трактовок. В целом, можно сказать, что... Любопытная штука. Дело в том, что у нас на севере тоже есть знак, состоящий из двух треугольников. Поскольку вот эта вот гексаграмма, она как бы в большинстве случаев трактуется как два треугольника, совмещенные, наложенные друг на друга, вот с разворотом на сколько там, на 60 градусов. Вот. У нас на севере тоже есть символ, состоящий из двух или из трех треугольников, но соединенных другим образом. Они соединены так, что они переплетаются друг с другом и образуют совсем другую фигуру. Но это сложно на словах говорить. Этот символ называется «валькнут» или «узел павших» иногда еще он называется. Вот. Почему вот у нас здесь вот эти треугольники соединились таким образом, а там у них на юге другим? Ну, это сложный вопрос. С чем он конкретно связан? Ну, с какими-то особенностями мышления, быть может. С какими-то вещами бессознательными.
2: Вероятно, и с климатом тоже. Это очень...
1: Ну...
2: Так. Далее. Ой, сколько тут много всего. Вот такой вопрос. Он, конечно, несколько странен, но тем не менее, с нашей с вами точки зрения, Владимир Ильич на комсомольском значке агрессивный или жизнеутверждающий? Я просто не помню, к сожалению, если вы как-то...
1: Да, вы знаете, я как-то вот тоже не помню. Я помню Владимира Ильича на октябрятском значке.
2: Я тоже помню.
1: Там он был такой кудрявенький.
2: Да, демонический. Вообще никакой, не агрессивный.
1: А вот на комсомольском как-то не помню.
2: Не помню. Ну ладно, вот такой вопрос. Вопрос к Антону Валерьевичу. Антон Валерьевич, в какую сторону должны быть загнуты
1: свастики?
2: Да.
1: Понятно.
2: Потому что, то есть, даже тут не так. В какую сторону должны быть повернуты концы, я прям цитирую, настоящего фашистского креста? Спрашиваю потому, что многие на этом спекулируют и делают неплохие деньги. Кстати, совершенно правильно. Кто не попадет, пользуется этим знаком, вот мы и лишаемся...
1: Дело в том, что... Это такой вопрос тоже из разряда стандартных. Дело в том, что в самой традиции, в магической традиции, если брать действительно древние магические рисунки, то там мы встречаем свастику обоих типов, то есть развернутую в обе стороны. То, что касается Третьего Рейха, дело в том, что там все было гораздо хитрее, чем мы привыкли считать. Там также использовались обе свастики в разных организациях Рейха немножко по-разному. Вот, то есть то, что касается просто настоящей фашистской свастики, это надо посмотреть хронику и увидеть, в какую сторону они там завернуты.
2: Черно-белую, да.
1: Вот. В целом так.
2: Ну, понятно. У меня тоже будет интересный потом вопрос. Просто давайте сейчас буквально на секунду прервемся.
1: Конечно.
2: Мне нужно там в коридоре подмести. И продолжаем беседу с Антоном Валерьевичем Платовым, автором книги по рунической магии. Такие тут вопросы очень...

0: заваливают. Ой, ой, так, ладно, сейчас сперва вот этот тогда тут только что пришел. Хороший вопрос к гостю. А не занимались ли вы расшифровкой крипского диска? Модно сейчас говорить диска, который, несомненно, написан руническим письмом. Как вы относитесь к существующим вариантам перевода, а также к теории, что это древнейший русский алфавит? Профессор, между прочим, спрашивает.
1: Замечательно. Имеется в виду, вероятно, фестский диск, ну, насколько я могу предполагать по этому сообщению. Вот, он написан, очевидно, не руническим письмом, по многим причинам. Во-первых, потому что написан слоговым письмом, а руническое письмо алфавитное. Во-вторых, потому что, ну, если тот, кто писал, видел фестский диск и видел руны, то он, наверное, знает, что там общего мало. Вот. Как я отношусь к существующим дешифровкам? Я к ним никак не отношусь. Вот в учебниках по лингвистике есть такой замечательный пример. Штук 5 переводов фесского диска на надписи на фесском диске на современные языки. Там что-то я видел на болгарский, на современный русский, на китайский еще какой-то. Вот. То есть его можно, поскольку длина надписи очень короткая, его можно перевести на любой язык, будь то древний или современный. Поэтому, в общем, я отношусь, скажем так, критически к существующим переводам.
0: Ну, естественно, потому что даже говорят, что они и сами переводят то, чего не существует, чтобы заработать, думают, да, я изобрету какой-нибудь там это самое и переведу, напишет от себя. Ну, как с детективными романами.
1: Кстати, бывает.
0: Безусловно. Это мошенничество высшей воды. Но, с другой стороны, это хорошо. Я уважаю людей, которые угоняют 600-е Мерседес, а тех, которые грабят Жигуля, бедные, это, конечно, дебилы, слабоумные, и их нужно ловить, на мой взгляд, и посылать на пересадку органов. То есть вот не в тюрьму сажать, а просто что-то вырезать. Ну, то есть за вандализм там, понимаете, да? Там за сломал дверь в подъезде, грудничина ловится, вырезается почка и пересаживается нуждающимся. Я думаю, будет хороший порядок. Вот вопрос такой к вам. Антон Валерьевич, как вы относитесь к христианской церкви после того, что она сделала с культурами древними и самобытными, уничтожив большинство первоисточников или жутко исказив их? Именно к церкви, как к организации, а не как к христианско-философской системе, интересуется господин Еремин.
1: К христианской церкви, как к организации, я не отношусь. Скажем так. Вот, никак не отношусь.
0: В общем-то, любая организация, она подразумевает под собой, ну, почему люди идут в организацию, потому что с точки зрения индивидуальной они убоги и чувствуют себя в стаде как-то увереннее. Это плохо.
1: Ну,
0: то же самое, что демонстрация. Чем-то отличается массовая демонстрация от любой другой организации. Если, конечно, организация создана для того, чтобы заработать денег, как, например, многочисленные мои благотворительные фонды, это понятно. А когда под этим что-то другое? Да, ну, а насчет тут философской системы? Какие-то есть у вас?
1: Насчет философской системы? Ох. Это из разряда тех вопросов, знаете, вот как любимый вопрос Карлсона. Ты перестал пить коньяк по утрам? И так не ответишь, эдак не ответишь. Вот. Ну, в общем, я спокойно отношусь к христианству как к философской системе. Вот. Хотя она во многом противоречит традиционной философской системе, традиционной магической системе. В чем-то есть и совпадения, хотя их меньше. Вот. Ну вот, но в целом, если говорить о моем личном отношении, то оно, в общем, довольно спокойное.
0: Да, я как-то тоже в последнее время с приходом такого возраста как-то зрелость очень терпим стал ко всему. Я замечаю это. Вот Лена тут заходила, интересовалась. Скажите, пожалуйста, говорит, означает ли что-то такой знак, как муха на пальце? Александр считает, что это что-то веселое, оптимистическое. Ну, это я поясню просто. У вашего покорного слуги есть пластинка, называется «Повод для оптимизма», где на пальце сидит муха. Вот. И Лена придирается к художественному оформлению данной пластинки. И я поясню, дело в том, Лена, что эту пластинку, то есть обложку для пластинки делал базитолог наш. И он не слышал даже материала, когда делал вот художественное оформление, но я был дико удивлен, когда, то есть он как-то это прочувствовал, видимо, там начинается пластинка с цитаты из книги одного писателя, где телега такая, что мухи усаживались на мне так плотно, что не оставалось свободного места. Ну и дальше там идет. То есть каким-то образом человек проинтуичил этот момент, и я решил оставить этот вариант обложки только поэтому. Я думаю, я исчерпывающе ответил. И снова к телефонным звонкам, да, Антон?
1: Хорошо.
0: Валерий Ильич, ладненько. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Вы нервничаете, видимо. Вы собираетесь с духом, и прямо как только я вывожу, начинаете говорить. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Доброй ночи. Антону Валерьевичу будут два вопроса.
0: Давайте.
2: Вот сегодня о Третьем Рейхе много говорил.
0: Не очень много. То есть...
2: Ну, я имею в виду просто о символах. Uh-huh. Мне как раз хотелось бы по поводу символа эсэсовских дивизий, сдвоенная молния, имеет она какое-то отношение к руническим.
0: Uh-huh.
2: И второй вопрос немножко по поводу Гурджиева, чтобы рассказали, достаточно такой странный человек, знакомец Сталина, в то же время, насколько он приложил к этой магической символике свою руку в Третьем Рейхе.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Хорошо. По поводу первого вопроса. Ну, во-первых, сдвоенная молния, как вы ее назвали, да, это рунический символ, это сдвоенная руна победы. Она, правда, была не символом дивизии СС. Каждая дивизия СС имела собственную руну отдельную в качестве символа. А сдвоенная руна победы была символом СС в целом. СС как магического ордена, как он, собственно, и создавался. Да, в целом, конечно, то, что касается СС, это, ну, как я уже сказал, это целиком магическая организация, которая, конечно, создавалась очень продуманно с этой точки зрения. Ну вот можно повести такой факт, например, что до 40-го года включительно каждый офицер СС проходил...

0: особенно поклонникам Гурджиева, не специалистам по нему. Так что предпочту на этот вопрос воздержаться от ответа.
1: А вот личность такого персонажа, как Адольф Гитлер, с точки зрения вот магии, он все-таки был жертвой? Или...
0: Чьей?
1: А вот, вот их. Вот, у меня почему-то все-таки такое ощущение, что вот его как-то мощно заколбасили. Ну, как-то вот тут он как губка был какой-то. Вот он...
0: Ну, в целом это довольно известный факт, что в те времена, когда НЗП приходило к власти, там было несколько кандидатов на роль такого, скажем так, вот, вождя, лидера, который должен был возглавить все это дело и вести, так сказать, народ к победе. То, что этим вождем оказался Адольф Гитлер, да, могло бы быть иначе, скажем так. То есть, конечно, он играл большую роль во всей этой истории, но не первую, вероятно. То есть были люди, которые решали больше, чем он, конечно.
1: Известно ли вам что-нибудь вот о судьбе, скажем так, вот этих магических изысков, ведь они как-то, видимо, собирались где-то, которые проводились вот эсэсовцами. Видимо, есть какие-то труды, есть какие-то, может быть, материалы, где они сейчас находятся, в чьих руках, куда, в общем-то, делись те, кто участвовал, если у них последователи.
0: Материалы, к слову, некоторая часть находится в Москве.
1: Да, да, безусловно. Ну, у меня нет ни одного, я сразу говорю, что я ни при чем.
0: Да, ну, дело в том, что это огромный архив, который был частично вывезен после победы над Германией. Имеется в виду архив ННРБ, это мощная система институтов в составе СС. В целом было более 50 институтов и филиалов, расположенных в очень разных местах и разрабатывавших целый спектр проблем, связанных с сакральной традицией, с магической традицией, с культурой архаической, арийской культурой вообще, вплоть до, ну, я могу ради интереса назвать одну из тем, по которым велись работы. Это, например, влияние готических башенок на, сейчас помню, как формулируется, на магическую обстановку в средневековых соборах. Вот до таких вещей и даже еще более подробно исследование.
1: Кстати, вещь бывает очень серьезная. Вот вы так сказали, до таких вещей это мелочь, но это действительно так. Это
0: конечно
1: же глазами человек же облизывает предмет реально, если готик чувствует вкус их. То есть, ну, молодцы, они были-то, ребята, не глупые. Но я тогда вот одного не могу понять. То, кстати, вот вопросик такой тоже, на мой взгляд, интересный, да, а я его еще и продолжу. Объясните, да, пожалуйста, как умудрились тибетские монахи допустить к себе эсэсовскую экспедицию, либо их приход в Тибет является мифом. Это Анисин спрашивает, а я хочу спросить такую вещь, как же они, вот, обладая такими мощными познаниями, все-таки получили по репе-то? И, то есть, получается, что наши дяденьки из-под Смоленска, которые, как говорится, ни ухом, ни рылом в магии, им по барабану это все было, попросту вот их со всеми им познаниями отлупили и...
0: Угу. Так, давайте по очереди.
1: Ну, значит, а, во-первых, насчет... Значит, те перехитрили тибетцев. Я почему связь говорю, эсэсовцы.
0: Мы оказались самыми хитрыми.
1: И вообще, да, то есть получается...
0: То, что мы самые хитрые, это и так известно. Вот, жизнь такая. Вот. А то, что касается экспедиции в Тибет, нет, это не миф. Экспедиции действительно были. Они были не собственно эсэсовскими. Это были экспедиции, вот, организованные этой системой институтов ННРБ. Ну, хотя, учитывая их принадлежность к СС, можно, конечно, наверное, сказать, что это были эсэсовские экспедиции. Вот. Но вот то, что касается, как их допустили тибетские монахи и куда они их допустили, я просто информации не имею о том, до какой, так скажем, степени сакральности были эти экспедиции допущены в Тибете. Этого я просто не знаю. И не думаю, что здесь кто-то из ныне живущих может что-то, кроме, может быть, самих тибетцев, поведать. Вот. Так, это по первому вопросу. А что у нас там было дальше? А, как же мы всех опитали?
1: Да.
0: Ну, во-первых...

0: при разработке вот всей этой сакральной магической концепции Третьего Рейха были допущены ряд довольно серьезных ошибок. Мне сложно судить, насколько это было случайно или насколько это было преднамеренно. По крайней мере, известно, что многие разработки, ранние разработки, в том числе разработки Аненербе, они не были воплощены в жизнь и, более того, использовались как бы немножко наоборот. Вот. Во-первых, это может быть связано с этим. Вот. Ну, а во-вторых, ну, я уже сказал, да, мы хитрее всех. Всех обхитаем в конечном итоге.
1: Все-таки Германия, да, она, конечно, после войны разделилась, это все знают, но тем не менее известно о некой какой-то супер организованности и суперпрофессионализме бывшей немецкой разведки ГДРовской штази. Как вы считаете, обладали ли люди, которые в ней работали, какими-то данными познаний? Может, они по наследствам достались все-таки в то время? Ну, я так думаю, очень много бывших эсэсовцев или их племешей, там, зятьков, работали именно в этом направлении, на штази.
0: Я не могу точно сказать, что это было так. Ну и однозначно как-то этого отрицать, пожалуй, тоже не возьмусь. Но точно ответить не могу.
1: Так, огромное количество, опять же, приходит тут всяческих, всяческих телег. Сейчас я их начну зачитывать потихонечку. Не кажется ли вам, что гуру есть своя жизнь, рождение, расцвет и смерть? Прежние руны умерли, а сейчас действуют другие знаки, сходные, но не аналогичные. Волнуется Надежда.
0: Ну...
1: Я даже вопроса не понял, честно
0: скажу. Это опять из той же оперы «Перестала ли ты пить коньяк по утрам?»
1: Да.
0: И так не получится ответить и по-другому тоже, потому что в чем-то, если я правильно понял Надежду, в чем-то она права. Да, конечно, вот мы здесь живем, мир, он тоже живой, мы меняемся, он меняется, все на месте не стоит. В том числе меняется и сама магия, наверное, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки руны, рунические символы – это такая штука довольно фундаментальная. Мы-то меняемся, а они-то как были, вот если подходить к этому вопросу традиционно, с точки зрения самой традиционной магии, руны, они как были до того, как появились люди, так и вот нас, наверное, уже не будет, а они все еще будут. Сами по себе, как принципы, как определенные, ну, скажем так, космические законы.
1: Да. Григорий тут также заходил, волновался на тему следующую. Где, говорит, можно найти толкование рун Футарка? Я не знаю,
0: что это. В моей книжке, например.
1: Ага. А как книжка-то полностью называется?
0: Книжка так называется «Руническая магия».
1: Ага. Ну, а то есть каким-то образом, как она распространяется?
0: Распространяется она сейчас довольно широко. Сейчас, на данный момент, сразу несколько издательств прикладывают свои руки к распространению книжки, в том числе не совсем прямым образом. Тут вот недавно был довольно большой контрафактный тираж, пиратский, то бишь. Так что в Москве сейчас книжка есть.
1: Понятно, понятно. В настоящее время существует множество магических школ и салунов. Какие из них, ну, я салуны так сказал, потому что модно уговорить, да, какие из них, на ваш взгляд, продолжают магические разработки Аненербе? Билани тут вот очень волнуется на эту тему.
0: Какой интересный вопрос.
1: Очень.
0: Я думаю, что как бы это так сказать? Я думаю, что если бы... Да, вот вам такой вопрос, что даже вот так сразу и не сформулируешь. Но, в общем, я не думаю, что та или иная магическая группа, в распоряжении которой находились бы, условно так скажем, материалы Аненербе, стала бы открывать магические салуны или школы, по крайней мере, открытые. Так что я не думаю, что из существующих, ну, в Москве, по крайней мере, всяких такого рода заведений есть какой-либо, который продолжает, так скажем, традиции Аненербе.
1: И вот Галина Сергеевна с Андреем тут заходили за ручку, значит, держались, спрашивают, используются ли руны в символике масонских лож?
0: Тоже хороший вопрос.
1: Да.
0: Скажем так, местами. Хотя, в принципе, это традиции противоположные.
1: А вот на долларе, вот у меня вот очень много таких бумажек. Вот угу. там пирамидка с глазом, это что?
0: Да, это оттуда, из противоположной традиции.
1: То есть он всегда на меня смотрит.
0: Да.
1: Это неприятно.
0: Когда есть чего.
1: Сейчас мы прервемся буквально на минуточку, а затем продолжим.
0: Хорошо.
2: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

8-913-29-29. Это номер телефона. Вы можете туда позвонить и оставить ваше сообщение, вопрос для абонента Монморанси.

0: Антон Валерьевич, с чем связан, на ваш взгляд, крушение руны советского знака качества?
1: Ну, во-первых, это не руна. Начнем с этого. С чем связано?
0: Ну, знак-то такой, он все-таки был, ну, влиял немножко на то.
1: Наверное, наверное. Вот. А крушение связано, я думаю, что крушение связано с такими сугубо экономическими вещами.
0: Далее. Ефим тут заходил. Скажите, пожалуйста, книга Лазарева «Диагностика кармы» — это все-таки магия или политика? Я-то книжки не читаю. Вот, ну и вы, наверное,
1: политика, в курсе. Политика. А при чем здесь политика? Ну, нет, вы знаете, я воздержусь от комментариев по отношению к коллегам по Перу, скажем так.
0: Это правильно. Я тоже стараюсь коллег не затрагивать, потому что еще можно и по рейф получить потом на какой-нибудь вечеринке. Правильно, правильно. Правильная политика. Вениамин Акинов тут интересуется. А так, говорит, можете ли вы прямо в прямом эфире определить рунический цвет меня, то есть Александр, меня, вот я.
1: Рунический цвет?
0: Да.
1: Ну, я вот... Ну, если мне кто-нибудь объяснит, что это такое, то попытаюсь.
0: Ну, в принципе, я во всем белом сегодня. То есть, да.
1: Ну, пускай будет белый в таком случае.
0: Ну, Виктор Сергеевич заходил. Вот, вот что он хотел. Вот Геннадий тут говорит, дам расшифровку, говорит, звезды Давида, оставил свой телефон. Мы объявим его, ваш телефон, позже, в эфире прямо, и все желающие смогут позвонить Геннадию, и он будет расшифровывать круглые сутки звезду Давида. Так, а Антон Валерьевич, используются ли в рунической магии, кроме символических изображений, звуковые, вокальные звуки, знаки, символы? Виктор Сергеевич спрашивал. Ну, мы, кстати, затрагивали уже эту тему.
1: Ну, в общем, используется, конечно. Я, как я уже говорил, собственно, вот сама по себе руническая магия в узком смысле это только один из аспектов или разделов сакральной магической традиции в целом. А в ней есть все. И звуки, и музыкальные вещи, и заклинательные вещи, и какие-то аспекты, связанные с танцами, и с движениями. Ну, в общем, это большая тема. И, конечно, там есть все.
0: Артем интересовался, как вы относитесь к творчеству Георгия Климова. Не знаю, вот у нас есть Саня Климов, поет под гитару периодически.
1: Я, к сожалению, не знаю, кто такой Георгий Климов.
0: Тоже не в курсе. Ну и тогда и ладно. Телефон прямого эфира 203-19-22. Ваши вопросы Антону Платову, автору книги по рунической магии. Но прежде я вот о чем хотел спросить. Вы наверняка знаете, как историк такие... древние обряды, которые тоже были при советской власти, попросту такую вырублены, скажем так, из жизни населения. Это топтание борщевых тряпок, потом прорубница, известный обряд, когда девок запихивали в проруби головой и набивали рыбой через все, что торчит. Это было весело, все резвились перекидывание выпечкой, раками. Ну, самое главное, это, конечно, топтание борщевых тряпок. Вот, на ваш взгляд, существует ли реальная возможность возродить добрые русские старинные обряды? Или все-таки это уже такая история забытая, и мы можем читать только в мемуарах каких-то вот...
1: Существует.
0: Спасибо. Телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Спасибо вам за интересную такую передачу.
0: Да забудьте.
2: Мы вот недавно к вам подключены, я из Волгограда сам. Вот да, мы с декабря вот «Эхо Москвы» слушаем. Очень интересная передача у вас, спасибо.
0: Но мы же профессионалы.
2: Ну да, да, я, в общем-то, это очень хорошо вижу.
0: Спасибо.
2: Вот я все время, помню, смотрел передачи такие, помните, интересные были. «Сегодня в мире», потом «Клубкино», «Путешествие». Вот ваша передача даже еще интереснее.
0: Потом еще была передача «Музыкальный киоск».
2: Ну, «Музыкальный киоск» — это, конечно, немножко конъюнктурная передача, а вот «Сегодня в мире» это было очень интересно.
0: А еще была хорошая «Служу Советскому Союзу» про воинов.
2: Для этого я староват немного. Так вот, я хотел уважаемому гостю вопрос задать.
0: Да, пожалуйста.
2: Значит, вскоре намечается, значит, в связи с заменой документации различного типа, в частности, как вы знаете, с 2000 годом связано описывание компьютерных баз данных, ну и так далее. Так вот, в этой же традиции имеет место мнение о том, что трудовые книжки следует отменить, а вместо них ввести так называемые свидетельства о карме, в которой было бы написано, кем человек был в той или иной прошлой жизни.
3: Хорошая мысль.
0: Да.
2: И использовать уже их при приеме на работу. Вот как ну, вам кажется, вот как специалисту по магии, будет ли такой подход экономически более оправдан все-таки, чем трудовая книжка? Потому как, допустим, если человек приходит на работу, а у него написано, что в прошлой жизни он был там мошенником, к примеру, то его в банк уже, допустим, брать не будут. А он, может быть, в этой жизни-то хороший на самом деле. Вот как вам кажется?
0: Понятен вопрос. Спасибо.
1: Вы знаете, я думаю, что если меня лично возьмут самым главным раздавателем этих самых карточек с кармой, то я думаю, что это будет просто замечательно. Я всем раздам так, как нужно.
0: А я вот предлагаю начать с простого. Потому что, скажем, вычислять там прошлые жизни людей, это, во-первых, процесс дорогостоящий. К примеру, я беру не меньше $100 за то, чтобы рассказать, кто человек был в прошлой жизни. Причем по заказу. Хочет там деревом быть, я ему расскажу, что он дерево был. Да что хочет, то я расскажу за $100. Вот. А я предлагаю вот как. То есть для начала, чтобы как-то людей, ну, ведь чтобы человек реально знал о том, кем он был в прошлой жизни, вот должны быть очень прочные привязки к той самой прошлой жизни. Как эти привязки обеспечить? Вот у нас в трудовых книжках, вопрос о них тоже стоял, пишут как, например, там слесарь второго разряда, да, или там электромонтер. Ну, а я предлагаю в трудовые книжки вписывать не профессию, а название средства производства. То есть, ну, к примеру, не водитель там такой-то категории, а, например, грузовик, там, ЗИЛ, или там токарный станок с нарезкой, ну, с какой-нибудь, да? И чтобы человек, если среди ночи толкнули и спросили, ты кто? Он должен ответить, я токарный станок с нарезкой, или там, я ЗИЛ, там, или там, я Кульман, ну, к примеру. В таком случае эти ассоциации, они со временем будут очень прочными, и когда человек вот произойдет реинкарнация, то эти связи, они будут, соответственно, с ним, на мой взгляд.
1: Да, любопытно, любопытно.
0: Я старался. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Вы, видимо, волнуетесь. Очень волнуетесь. Здравствуйте, второй раз он звонит, волнуется. Здравствуйте.
4: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: Доброй ночи. Во-первых, что ели сегодня?
0: А, вот это хороший вопрос. Я просто поясню, Антон Валерьевич. Дело в том, что вьетнамцы, у нас во Вьетнаме же принято не спрашивать не как ваше здоровье, а что ел. Действительно, это так. Я сегодня алчно пожирал китайскую лапшу.
4: Очень рад.
0: А вы?
4: Вот, извините, у меня произошла мощная закупорка тушки, и я уже, наверное, неделю ничего не могу есть.
0: Главное, смотрите, чтобы пауки там не завелись.
4: Да не заведутся, я на полном самообеспечении. Я как-то поел в том году очень мощного гуська, и он меня вращается так вот в тушке, и очень клево.
0: Это хорошо.
4: И у меня вот вопрос к гостю. Можно?
1: Конечно.
4: Антон Валерьевич, вот нынешние груднички, так называемые скинхеды, вот знаете, в бомберах там все дела, там лапку там задирают-то. Они, один из знаков у них, вот этой, нательный, такой кельтский крестик, как они его называют. Это кружочек с крестиком, да?
1: Да, да.
4: А вроде как в фашистских фильмах я никогда не видел вот такого значка на всяких там эсэсовских формах там.
0: Понятно.
4: Откуда они его взяли?
1: Это действительно тоже очень древний знак, тоже магический знак. Я затруднюсь сказать, сколько ему тысячелетий, но много. Вот. В Третьем Рейхе действительно его не использовался как государственная символика, как в том числе политическая символика. Но откуда они конкретно его взяли, я сказать затрудняюсь. Но знак этот действительно древний и действительно магический.
0: Ну, видимо, это связано скорее даже не с расизмом, который свойственно приписывать данным людям, а с изначальной историей вообще вот скинхедства в мире. То есть это все было скорее не национальным таким явлением. Я имею в виду, преследовали они не борьбу с какими-то людьми других национальностей, а борьбу с людьми, которые не подходили им по социальным, прежде всего, причинам, как-то богатые, жирные, белобрысые люди, с бледными, как блины, лицами, у которых родители покупали им кадиллаки, хотя те были полными посредственностями. Ну, это я так что-то брежу, извините. Так, вот, кстати, пишут хорошее сообщение, очень как раз по теме. Александр, что за тупые идеи лезут из вашей прокуренной головы? Оставьте, пожалуйста, эти тупые идеи, идите спать и оставьте своего гостя одного в студии, поскольку он гораздо умнее вас. Я пошел.
1: Спасибо.
0: Для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю, что вы слушаете программу «Монморайс», радиостанция «Эхо Москвы». В гостях у нас автор книги по рунической магии Антон Валерьевич Платов. Мы периодически общаемся с вами посредством телефона 203-19-22. Ну и также к нам тут подходят, спрашивают, задают вопросы, на которые мы стараемся отвечать. Наиболее максимально. Это я так почему длинно говорю и нудно, потому что мне нужно добраться до кипа, до нужной. Ну, в общем, неважно. Да. Вопрос к гостю. Как он думает, если бы сейчас жил Дарвин, то что бы он сказал о теории магии? Интересуется Беня. Я тут могу сказать, что Сергей Дарвин, он вообще-то был, ну, скажем так, конченным в психическом смысле. Его болтало очень адски последние 2 года. То есть от, ну, даже с точки зрения религии, от мусульманства, христианства, он туда-сюда летал, то он, значит, колдовал на снегу. Причем, как он, когда ему говорили, ты не сможешь растопить эту глыбу льда, он ее дышал и ел, и сосал до тех пор, пока она не таяла. Вот. И неудивительно, что вот эта трагическая болезнь прервала его жизнь. В принципе, никому, конечно, не хочется, чтобы Сергей снова ожил. Но, тем не менее, я думаю, что мы послушаем мнение Антона Валерьевича на эту тему.
1: Да.
0: Ну, вы тоже вспомнили его причуды, я вижу.
1: Да, конечно, конечно. Да. Но я думаю, что это очень сильно зависело бы от того, какую из теорий магии автор вопроса имеет в виду. Вот. Ну и кроме того, для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, нужно, чтобы сначала кто-нибудь у Сергея Дарвина об этом спросил.
0: А вот от него же не осталось практически ничего, потому что, ну, что его мозг, он настолько опережал его руку, что он в буквальном смысле строчил свои философские мысли. Это просто такие линии, ну что нота твоего шнитки. То есть вот какие-то просто линии, и мы пытались расшифровать, ничего не поняли. Поэтому все это ушло, как говорится, в никуда. Ладненько, да. Значит, далее. Вот, хорошее сообщение было такое. Александр, усомниться в твоем недюжном интеллекте, сокращенно НИ, может только потомственный алкоголик. С уважением, Левушка. Да, я с этим полностью согласен. Ну вот, интересный вопрос от господина Раева пришел. У меня дети часто спрашивают, что такое фашизм. Мне очень стыдно, но я не знаю его точного определения. Сейчас под этим подразумевают все, что угодно. Не могли бы вы дать точное определение понятия фашизм? Угу. Ну, в чем-то он прав, господин Раев, это же действительно так.
1: В чем-то да. Ну, во-первых, можно поступить очень просто. Можно подойти к книжной полке и взять там энциклопедию или энциклопедические слова и посмотреть. А если дома нет, то сходить в библиотеку. Вот, это вкратце. А если немного более расширено, то, вообще говоря, в самом изначальном значении этого слова фашизм – это... Скажем так, это даже не столько, быть может, политический такой вот, как бы это так назвать, вот такой вот, сколько, быть может, социальный и в чем-то даже культурный. Ведь само название фашизм происходит от латинского слова со значением «быть в связке». И само по себе понятие фашизма, оно подразумевает, прежде всего, движение куда-то вперед, работу всем вместе, так сказать. То есть это в определенной степени это, быть может, то, чего, например, нам не хватает сейчас в России. Я имею в виду не фашизм вот в тех многочисленных значениях слова, в котором это слово сейчас употребляется, а именно вот такое вот движение всем вместе, работа в связке.
0: То есть попросту даже движение само по себе.
1: В том числе, да. Вот. Конечно, потом уже появились фашизмы всевозможные, разнообразные, немецкие, итальянские и так далее, потом появились еще и неофашизмы, тоже многочисленные и тоже разнообразные. Вот. А сейчас, конечно, значение слова «фашизм», ну, если очень нужно знать конкретное значение, то проще обратиться к энциклопедии и что-нибудь там вычитать. А в целом, конечно, термин сейчас очень расплывчат, и более или менее серьезные люди по возможности стараются его не употреблять, прежде всего потому, что каждый, кто будет слушать или читать, он поймет что-то свое и, может быть, совсем не то, что автор или говорящий имел в виду.
0: Мне недавно кто-то сказал такую фразу, приехав с ремонта Эйфелевой башни, что во Франции есть пословица, что-то типа того, что если ты не был коммунистом, ты не был молодым. Значит, вот такой радикализм, свойственный молодежи, он как нельзя более сочетается именно с фашизмом. Поэтому вполне возможно, что вот эти слова «фашизм» и «молодость» в какой-то степени есть синонимы даже, вероятно.
1: Ну,
0: это я как-то так что-то выдал опять, да. Далее очень много тут приходит всяческих. Больная Лиля слушает нас, кстати, с большим интересом. А мы бы на вас с большим интересом взглянули бы, кстати. Так. Сейчас. Вот такой странный вопрос, ну, интересный. На мой взгляд, скажите, пожалуйста, является ли попытками изображения рунических символов некоторые из используемых в человеческом общении жестов, как-то кручение пальцем у виска, пощелкивание по горлу, дескать, давай выпьем, либо известная пальцевая комбинация, выражающая отказ? Андрей Кобыла тут интересуется.
1: Вот конкретно то, что было названо, кручение пальцем у виска, щелкание по горлу и так далее, нет. Скорее всего, эти символы не являются, скажем так, восходящими к рунам или к рунической традиции. Но если говорить вообще о жестах в целом, о жестикуляции, о мимике даже в чем-то, то да, здесь очень много магических вещей, вернее, не магических вещей, а того, что осталось от древней магической традиции. Причем это верно в обе стороны, и в смысле известных существующих жестов, и в смысле, наоборот, запрета на некоторые жесты. То есть и то, и другое связано с некоторыми архаическими магическими представлениями.
0: А вот скажите, пожалуйста, Антон Валерьевич, вот те нелепые позы, которые принимают некоторые певцы, певицы на эстраде, ну ведь очевидно, что им кто-то сказал неумный или враг, что это красиво, что они смотрятся так очень как-то геройски, либо эти жесты как-то сексуальны. Ну, очевидно нормальным людям, что это не так, что это уродство, или попросту говоря, фрикс такой мощнейший. Вот. Но тем не менее, вот являются ли эти позы искаженным чего-то такого реально стоящего, или это просто изобретение шоу-бизнеса? Ну, ведь жрецы же, они тоже выходили там не пьяной походкой к своей пастве. Естественно, должен был быть какой-то пафос. Вот он там, например, выходит, тоже там ящер, он же... Правда, другое дело, что там отсутствие вкуса на лицо, но, тем не менее, тоже пафос какой-то присутствует.
1: Да. В большинстве случаев, конечно, я не думаю, что тут что-то такое вот сакрально-магическое есть. Но, скажем так, местами. Местами что-то есть.
0: А вам не предлагали выступать вот в качестве консультанта по движениям, например, какие-нибудь демоны поющие? Ну, дескать, чувствуют, что уже все, у них же поза одинаковая. Вот у меня, например, такое четкое ощущение, что вот эти мужские всякие квартеты, вот эти типа отбитые мошонки, и же с ними, вот, которые занимаются акробатическими движениями на сцене, что всеми ими руководит или советует кто-то один. Что, дескать, мальчики, давайте так вот красивее двигайтесь, чтобы попы больше были. И вот это должно покорить публику. Все-таки чувствуется одна рука, вот эта акробатика.
1: Это была не моя рука.
0: Да, ну и хорошо. Меня это очень утешило, да. Так, галстук на скафандрах многих телевизионных грудничков находится на боку. Какой в этом магический смысл?
1: Наверное, очень большой, но мне неизвестный.
0: Угу. Далее, сейчас я уж все вот эти зачту, тут что к нам. Означает ли понятие индоевропейский народ то, что ныне сейчас, извиняюсь, опять тут очень много, про меня засыпают этими всеми делами, бумажками, то, что ныне живущие жители Европы являются генетическими потомками индийцев или наоборот, Валентин интересуется?
1: Нет, конечно, не является. Это параллельные ветви, которые развивались от одного корня. Одна ветвь ушла в Индию, другая осталась в Европе, скажем так, упрощенно. Но ни те, ни другие потомками друг друга не являются. Они являются потомками общих предков.
0: Угу.
1: Так же, как два брата не являются потомками друг друга, но являются сыновьями одного отца.
0: Это как-то очень сложно для моего понимания. Я с трудом до сих пор понимаю, что такое тесть. Вот спроси меня, тесть там, а я вот в этих... Очень туго, да, но это мои личные качества. Мой мозг занят постоянно решением других проблем. А сейчас мы будем слушать телефонные звонки, если вы не против. 203-19-22. Ваши вопросы Антону Валерьевичу Платову. Еще такой вопрос, связанный с компьютеризацией все-таки. Вот, скажем, Windows 98-й.
1: Угу.
0: Обладает, ну, очень таким мощным оформлением, красивые такие иконки, все вот это, да, определенные зрительные образы создаются, которые проникают через сетчатку в мозги, то есть, и, соответственно, ассоциируются с достаточно трудным, с трудной работой, потому что сидеть за компьютером, работать это трудно, напряженно, тем не менее, это очень увлекательно, и очень большие действительно у этого возможности. А можем ли мы вот на данном этапе как-то расценивать эти иконки как зарождающееся новое поколение рун? Потому что они проникают, они людям и снятся.
1: Рун? Нет. Как мы уже говорили, рун — это совершенно конкретная вещь, и называть ею что-то другое не стоит. Вот. Это то, что касается, можем ли мы их называть рунами.
0: А вот возьмут люди да назовут.
1: Нет.
0: На это же есть филологи. Филологи, они же люди наглые. Они взяли, отменили, например, если вы помните, еще на моей памяти это было, то ли запятые, то ли вот точки в конце строки, так опечатались поэтические всякие дела. То есть для, скажем так, официальной печати были отменены определенные орфографические правила. Поэтому ничего не стоит просто галимо прийти к кому-то и сказать, все, это теперь руны, и с ним не поспоришь.
1: Ну да, действительно, иконками же уже назвали.
0: Безусловно, да. Да, то есть, это всего лишь слово, да, всего лишь слово. Но
1: в,
0: я имею
1: в таком значении на здоровье.
0: Нет, а я имею в виду воздействие. То есть, если не замыкаться на определении просто. Потому что руна, это, ну да, это определение, это метка. Вот так называется это явление. Ну, давайте назовем его там, вот, это, вот эти иконки там не рунами, а там, ну, тапочками. Пусть они будут тапочки. Угу. А я имею в виду воздействие.
1: И в чем вопрос? Есть ли воздействие?
0: Да.
1: Есть.
0: Правильно. Я знал, я ждал этого. О, какие тут вопросы кровожадные приходят. В общем, про снятие скальпов. Вы знаете, дело в том, что мы не специалисты. И хотя, конечно, и носим часто парики, но это вовсе не связано с хирургической операцией по снятию. Чего бы то ни было. Вот Лаврентий заходил. Интересную тему понял. Является ли личная подпись человека магическим знаком?
1: Смотри, какая подпись. Ну, смотри, какого человека.
0: Вот смотрите, Антон Валерьевич. Я тут недавно обратил внимание на персональную подпись Бориса Николаевича Ельцина.
1: Ну и как?
0: И также недавно обратил внимание на подпись Рустама Каримовича Гмыри. Некого человека, который долгое время работает бухгалтером на одной из бензоколонок. Совершенно две разные вещи, хочу вам сказать. То есть подпись Бориса Николаевича – это такая разухабистая бодяга, которая идет слева, вправо, немножечко вверх. Ну, то есть, по крайней мере, письмо, которое мне пришло, оно именно такой подписью подписано. А вот у этого, да, у него такая, ну, закорючка, то есть как будто вот
1: маленькая-маленькая.
0: Ну, не то, что она даже маленькая. Она просто не является искусством. Вот бывает подпись человека прям искусство, да? прям мощный. Причем по подписи ведь можно говорить о том, насколько человек влиятельный, то есть насколько он... Бывало, что подходишь, например, к кому-нибудь автограф взять, говоришь, дайте автограф, он, естественно, гордится, раз, а ты видишь, он же старается расписаться как можно больше все-таки, почтенно, то есть, да, а ты видишь, что этот знак, он как будто увеличен с помощью линзы, а реально-то он будет смотреться, как будет маленький, не кажется. А бывает, что человек так просто в задумчивости сидит, расписывается, ручку пробует. Маленькие такие, что-то нашкарябает, а видно величие в этом, а? Вопрос-то да, интересный.
1: Глубокомысленное наблюдение.
0: Ну, я же потомственный интеллектуал, что вы. Но я вижу, вы как-то не хотите это обсуждать, да, эту тему?
1: Так это уже куда-то в сторону графологии.
0: Да, но это уже близко. Почему? Почему близко?
1: Ну, быть может.
0: Ну, как так же, как гербовые печати. То есть подпись, современная подпись человека под каким-либо документом, это мы можем расценивать как аналог герба и печати. Я почему так долго говорю о воздействии вот, подписи через часть мозга, выступающую на периферию?
1: Да. Глубоко.
0: Это Чехов. Антон Павлович. Ладно, телефонные звонки тогда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Александр.
0: Доброй
3: ночи. Антон.
0: Здравствуйте.
3: Вы извините, я ваше отчество забыл.
0: Да,
3: Валерий, вот,
0: Валерий,
3: пожалуйста. Вас беспокоит Димон из Марина. Такой вопрос, вот знаете, вот знак любви, вот сейчас тебя рисуют в виде сердца, проткнутое стрелой. Так вот, у меня вопрос, а почему проткнутое? Это что, плохо, что любить?
0: Спасибо.
3: Понимаете, а больно же все-таки.
0: Спасибо.
1: Это рисуют.
0: Меня тоже, кстати, это интересовало. Я вот думал, спасибо, вопрос интересный. Да,
1: да, ну это... это самая стрела происходит от такого летающего мальчика с крылышками по имени Амур, который стреляет стрелами и, соответственно...
0: Рыка есть такая, причем уже.
1: Ну, рыка тоже есть, но это все-таки от мальчика с крылышками.
0: Ага.
1: Вот. И каждое попадание его на стрелы в сердце вызывает такое чувство, которое мы называем любовь. Вот оттуда и такой символ.
0: Ну, там еще кровь каплет мощно.
1: Ну, это уже дополнение, я думаю, на местной почве.
0: Какая-то мощная пришла сейчас тут послание. Сейчас я зачту, если позволите. Лев Гумилев в своих лекциях о теории пассионарности утверждал, что жильцами изначально были люди, сохранившиеся дольше, чем у других, каннибалическим атавизмом, которые, однако, стыдились этого, в результате чего и были придуманы обряды жертвоприношения, результаты которых он и потом тайно и поедали. Не мерен. Ну, это сентенция, я думаю, мы оставим ее. Просто пусть люди знают, что это так, и вот что это истина. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Вы, видимо, волнуетесь, до свидания, перезвоните еще раз, соберитесь с мыслью. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
0: Да.
5: А, вот, значит, вот на эмблеме пива Балтика есть такой значок, вот, как вот волны. Вот, скажите, вот, это вот что вот, это на что вот намекают, вот, и
0: понятно.
5: Вот что вот это значит?
1: Ну,
5: вот
1: я думаю, что намекают они на волны Балтики.
0: Я тоже
1: так думаю. С которой они находятся.
0: Дабы передать, в общем-то, вот климат Петербурга, который, да, кстати, впервые я так экскурсисторически попробовал вот пиво именно в Петербурге, оно мне жутко не понравилось. Просто как-то, ну, а сейчас, на мой взгляд, вообще пить его очень сложно, от него пучит, и вообще меня дико огорчает, что из продажи, вообще, я думаю, что мало кто из любителей пива это заметил, потому что все они фальшивые любители пива, а есть только один настоящий, это я. Пропало 7-дневное пиво, то есть то, которое портилось через 7 дней. И вот то самое жигулевское, стесненной пробочкой, без всяких этикеток, это было все-таки самое лучшее пиво. Все остальное, вот это пастеризованные конструкции, навевают на меня грусть, честно скажу. Вы, кстати, как относитесь к пиву, Антон Валерьевич?
1: К хорошему хорошо.
0: А хорошее в вашем понимании это какое?
1: Вас конкретные сорта интересуют?
0: Да.
1: Знаете, люблю темные сорта. Например, стаут. Двойной стаут люблю. Портер люблю.
0: Это же тяжело.
1: Зато приятно.
0: Это же самая пресловутая девятка. Балтичка.
1: Ну, это, знаете, это очень под настроение. Как бы такой напиток. не для повседневного употребления?
0: Ну, в принципе, то вот считается, что, ну, как, опять же, конечно, у кого как считается, но тем не менее, что нормальное пиво, оно не должно быть крепче 4.
1: Ну, это, кстати, неправда, потому что крепость пива зависит от... это такой вопрос о древних и старинных напитках, в том числе ритуальных напитках. Я им как-то немножко занимался. Дело в том, что пиво и напитки вот этого ряда, пивные напитки, медовые напитки, они, их крепость, она зависит от того, какой сорт дрожжей используется. Когда используются стандартные пивные дрожжи, да, тогда крепость этих напитков и пива, и медов, она не превышает 4 или чуть больше процентов. Но существуют другие сорта дрожжей, в том числе, например, винные дрожжи, которые позволяют получать крепость до 9-10%, и даже особые сорта дрожжей, которые позволяют доводить крепость этих напитков вплоть до 25-26%, по-моему, максимум.
0: Так это можно просто взять из пипетки, капнуть в стакан водки пивом.
1: Это уже ёршик будет, а не пиво.
0: Ну, все-таки я считаю, что настоящее пиво это и есть вот то пиво, которое сделано на основе классических пивных дрожжей.
1: Ну,
0: а все остальное это как-то все-таки мутация. Ну, на мой взгляд. Вот сообщение пришло, значит, такое. А мы, медики, знак сердца, проткнутые стрелой, рисуем в медицинских книжках пациентов, умерших от инфаркта. Подпись Александр Лаерский. Да. Ну, медикам виднее, собственно, им, да. Телефонный звонок будем слушать. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам. Вы знаете, соберитесь с мыслью и перезвоните. Вас не слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Замечательно. Дозвонился.
0: Отлично. Вам повезло.
6: Пару минут назад вы попытались объяснить, что такое фашизм.
0: Сейчас...
6: поменьше сделаю радио. Но если вы не можете объяснить, что такое фашизм, начали с Германии, потом пошли с Италии. Ведь фашизм
1: Но начали
6: это,
1: были
6: в принципе,
1: с Германии, не с Италии.
6: Весьма нейтральное слово.
1: Ну, я, по-моему, об этом и говорил.
6: Да нет, нет, не так.
0: Вы... А, ну, попробуйте дать вашу трактовку этого явления.
6: Фашизм – это просто объединение, которое сначала пошло в Италии, а не в Германии, как вы говорили.
1: Да я вообще начал с латинского слова, если вы вспомните, и, соответственно, с античности.
0: Я подтверждаю. Я хотя слабо чего понимаю вообще во всем, но я вот память у меня хорошая. Антон Валерьевич практически говорил, что это дословно, если так говорить, все это движение. А географических он вообще не касался никаких.
6: Нет, он сначала назвал Германию, потом Италию. Я специально записал себе. Так уж если приглашаете кого-то, чтобы кто-то объяснял, так давайте нормальное объяснение.
0: То есть вы предлагаете, чтобы я в студии остался, а Антон Валерьевич как бы ушел?
6: Ну, я не знаю, кто Антон Валерьевич или кто, я просто случайно так включил эхо и слушаю.
0: Понятно, спасибо, мы учтем ваше мнение, ну, спасибо.
6: Возникновение этого слова совершенно нейтральное. Другое дело, что, начиная с Муссолини, пошло уже совершенно по-другому.
0: А вообще многие...
6: Политическое, да, объединение...
0: А извините, а как вас зовут?
6: Александр Иванович.
0: Александр Иванович, вы, я вижу, тоже специалист. Вот,
6: да, я специально вот после этого взял все словари, энциклопедию, словарь иностранных слов, хоть я это и знал, но прежде чем звонить, еще раз посмотрел. Поэтому воспитывать вот я свою дочку 10-летнюю, невзирая на то, что мне 61 год, я ее пытаюсь воспитывать в таком духе.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, Александр Иванович, вот вы наверняка знакомы с трудами такой философини югославской Кирилки Заруба. Она утверждает, по крайней мере, в своих трудах многочисленных, что, по идее, первым фашистом был герой, книжный герой Заратустра. Вот придерживаетесь ли вы ее мнения?
6: Нет.
0: Вот я тоже, я поэтому считаю, да.
6: Нет.
0: Спасибо, спасибо. Вот я вижу истинного профессионала, потому что китч, который творит зарубку на своих страницах, безусловно, нельзя назвать ни историческими изысканиями, никакими. Спасибо, спасибо, Александр Иванович. Ну, а все-таки, Антон Валерьевич, конечно, вы, наверное, оговорились, хотя я не помню, чтобы вообще речь шла об Италии у нас. Ну, что мы...
1: Нет, почему мы упоминали Италию?
0: Упоминали, видите, у меня память плохая, так-то я вообще очень образованный и умный, да. Сейчас сюда, так, вот. Тут некто Харрис базитирует на тему вот какую. Уважаемый Антон Валерьевич, почему символом России является медведь? Я как-то не в курсе.
1: Есть такой момент.
0: Есть? Круто.
1: Есть такой момент. Это связано... Это связано с тем, что медведь — это одно из воплощений древнего славянского бога Велеса, который почитался верховным богом на Северной Руси, на Северо-Западной Руси. И поэтому медведь действительно долгое время был, как бы, вот скажем так, не совсем формальным, может быть, но тем не менее символом всей северной части Руси.
0: Тогда у Америки должен быть символ Руси — это енот.
1: У Америки должен быть символ Руси?
0: Ой, ну, символ... символом Америки, в смысле, должен быть енот.
1: Да, это который?
0: Ну, енот. Ну, енот, живой же зверек, енот.
1: Да, ну,
0: или
1: может,
0: белка.
1: Может быть.
0: Белка, кстати, тоже хороший символ. Вонючие они, кстати, животные белки. Ладно, сейчас не о животных. Так, что тут вот... Вот интересное сообщение. Нет у нас дома не только энциклопедии, но даже самой тоненькой книжульки, журнальчика или газеты. Мой папа вообще не читает. 10-летняя дочь только что позвонившего. Я просто передаю то, что нам приносят. Следующий телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
7: Это Александр.
0: Здравствуйте.
7: Меня интересует такой вопрос. Буква М напоминает одну из рун.
1: Ну, так точно.
7: Как-то она влияет на судьбу нашего города?
1: Вы имеете в виду Москву?
7: Да?
0: Понятно, спасибо.
1: Хороший вопрос.
0: Хороший. И является ли, кстати, еще и дополнение, простите, потому что я чувствовал, что Александр хотел еще его задать, но я как-то выключил. Он хотел узнать, является ли руной олимпийская символика.
1: Ну, я лучше сначала на второй отвечу. Нет, олимпийская символика руной не является. Вот. А возвращаясь к первому вопросу, сложно здесь говорить. Дело в том, что, ну, во-первых, какое-то определенное влияние, наверное, есть. Это во-первых. Во-вторых, если уж мы хотим разобрать, скажем так, какое-то имя или название, учитывая особенности, вот, собственно, рунической традиции, то мы должны это имя записать самими рунами, а не кириллическими буквами. И если мы это проделаем, в том числе с названием Москвы, то мы получим первую руну другую, не руну Эвос, которая похожа на кириллическую букву М. Вот. Но что-то здесь, какие-то аспекты влияния, возможно, и есть.
0: А вот, вы знаете, тут я недавно ездил строить в Египте, в общем-то, ряд гостиниц, и там, ну, это, понятно, попсовое занятие, они делают такие на серебряных пластиночках, переводят ваше имя на определенную какую-то там свою транскрипцию, там знаки, которые, ну, то есть каждая буква вашего имени, она как бы преобразована в знак, который, в общем-то, несет за собой определенные там ваши качества и способен как-то рассказать вам о вас более подробно, нежели вы себя знаете. Вот с вашей точки зрения, что это такое за явление в жизни египтян? Туристы очень на это западают. Вот эту...
1: Ну, естественно. Mm. Ну, что за явление? Ну, вот такое вот явление. Туристический бизнес называется.
0: Нет, ну это, кстати, да. Как-то я сразу не догадался. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Уронил трубку. Так волновался, что уронил. Упала трубка из руки ослабшей. рука бойца звонить устала. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
8: Здравствуйте, доброй ночи, Александр, и доброй ночи, Антон Валерьевич.
1: Доброй ночи.
8: Здравствуйте. Вот, у меня к вам два вопроса. Вот первый вопрос. Сейчас существует такая версия, но, в принципе, это правдоподобно или нет? Вот я хотел вас спросить, ваше мнение по этому поводу. Еще до полета в космос люди видели, так сказать, рисовали на скалах вот это вот все. Вот, то есть и скафандры, и космические корабли. Вот, что это такое, как вы считаете? Вот, и второй вопрос. Мне вот не очень понятно, когда дети учатся в школе, вот, особенно в первый, второй класс, учительница ставит отметки, то есть 5, 4, 3, 2, 1 и т.д. и т.п. Как вы считаете, не влияет ли вот оценка ученику в плане магии, что вот учительница ставит тройку, вот, и дальше идут тройки. Просто таких очень много ситуаций. Вот как вы считаете, учительница не влияет ли своим вот магическим действием оценки его дальнейшее, как говорится, обучение и профессиональную подготовку?
0: Понятен вопрос. Тут даже еще можно его продлить. Дело в том, что пытались как-то, чтобы соблюсти этику определенную, заменить вот этот там троечник, там, да, там, или три, на уд. Тоже мерзкое слово «уд». То есть, действительно, тройка – это самая неприятная оценка. Я когда выставлял ее своим ученикам, я всегда извинялся. Я говорил: «Извини, Гога, тебе три». Вот так. «Уд», говорю тебе.
1: Так, ну, что касается первого вопроса насчет скафандров на скалах, так вот говоря, вообще, наверное, при должном желании и должной подготовке можно увидеть что угодно, где угодно. Вот. И вообще это относится скорее к области уфологии, а не к области рунической магии. Вот. Но если интересует мое собственное к этому отношение, то я к этому отношусь спокойно и, ну и, собственно, никак не отношусь, поскольку этой темой я не занимался. Вот. А что...
0: Сейчас. Давайте немножко.
1: А что касается оценок, да, конечно, оценки влияют на дальнейшее профобразование ученика и на его дальнейшую жизнь. Обязательно влияют. Ученик, у которого в аттестате одни тройки, ему будет сложно поступать в институт. Вот, я не знаю, насколько это магическое влияние, но...
0: Безусловно, безусловно, магическое. Сейчас ненадолго прервемся. Мне там нужно раковину почистить сейчас.
1: Конечно.

напоминаю вам, что вы сможете с нами также связываться еженедельно, круглосуточно, посредством пейджера 913-29-29, абонент Монморанси.

обезьянья. Бутылка 0,5 без мазовой радости, а следом за ней бассейн фекалий. Ползучий голландец любви съебурился, на брюках засохли ликеры кольчугами. В питьевой воде не хватает йода, можно зобом базе.

0: продолжаем нашу беседу с Антоном Валерьевичем Платовым, который является автором книги по рунической магии. Напоминаю вам телефон студии 203-19-22. Ну, вот пока мы тут выходили отведать, в общем-то, помыть все. Большое количество приходило писем от вас. Вот самое интересное от Льва Глебова. Сейчас посмотрел руны, говорит он, и обнаружил, что у современных эстрадных исполнителей популярна поза, сильно напоминающая руну Манмас. Прокомментируйте, пожалуйста. Валерий Антонович, вам слово.
1: Да. Как-то мне, пойму скажем, так не очень легко себе представить, как же это современные эстрадные исполнители принимают позу этой руны. Как-то это должно быть такое очень непростое гимнастическое упражнение, вероятно. Вот. Но в любом случае, я думаю, что вот в данном случае как раз мы имеем дело с тем исключением, когда мы сталкиваемся со случайным совпадением. Я полагаю, что это так.
0: Но мне все-таки вот кажется, что тут, может быть, действительно стоит рассматривать-то не как вот геометрически, что он так изогнулся, а вот это ножное расперды мужественное, которое свойственно многим. Ну, то есть вот роботообразные движения, то есть перемещение на прямых ногах по сцене. То есть если вот взять вот этот, вот этот ромбик как тушку, как будто, а вот эти палочки две как ноги, вот они же где-то так и ходят.
1: Ну, может, да.
0: То есть, вот в данном случае неспроста, видимо. То есть тут, если взять не ассоциации с геометрией данной руны, а с тем, что она вообще обозначает. Может быть, вы ее расшифруете, нам станет что-то понятно по хотя бы образе мышления персонажей, которые вот подражают.
1: Да нет, я все-таки не думаю. Сама по себе это руна движения, изменений, прогресса и так далее,
0: ага,
1: и так далее.
0: Вот откуда дует ветер, вот где собака зарыта, вот где гвоздь программы, вот как рыба об лёд Баха молчит. То есть все-таки, значит, каким-то образом они тоже связаны с этим. Это же серьезная политика, то есть стать звездой. Вот это, то есть мало быть просто ящером. Нужно быть еще вертким ящером.
1: Кто их знает.
0: Ну, просто это...
1: Может быть.
0: Ладно бы, если бы она означала эту руну, скажем, тупость, деградацию и алкоголизм. А она ведь... А есть ли руны, которые обозначают тупняк полный? Ну, имеется в виду вот дебилизм, депрогресс и так далее.
1: Депрогресс есть такие руны. Есть руны, означающие застой, и вот связанные с этим вещи.
0: Застой — это все-таки такое стабильное, как бы, то есть это не отсутствие развития, а именно вот развитие в другую сторону, то есть...
1: Ох, непростой вопрос. Дело в том, что есть разные традиции в рунической магии, во-первых. Во-вторых, есть разные применения. Руны могут применяться и для гадания, и для активной магии. Вот если говорить о гадании, например, то... Когда совершается какой-то расклад рунический, то в большинстве случаев обращается внимание, например, на то, как лежит руна в прямом положении или в перевернутом. И, соответственно, та же самая руна прогресса, если она будет в перевернутом положении, будет означать этот самый дегресс или регресс.
0: А какие-то, вот, скажем, там вправо-влево, это тоже влияние есть, если она будет повернута?
1: Ну, есть, конечно, но это уже такие частности, здесь можно очень много вспоминать конкретики.
0: А в принципе, любой человек может вот так взять, да, разложить эти руны, или все-таки тут...
1: Да нет, разложить, конечно, может любой.
0: Ну, важна трактовка, как вот в астрономии, там, в смысле в астрологии,
1: числе,
0: да, то есть нужно...
1: В том числе.
0: Существуют ведь сейчас вот астрологические компьютерные программы, где каждый может себе там все это сделать, плюс ему все это разложат очень мощно, что и кнопку нажал, получил.
1: Ну, есть, да, но в астрологии все-таки это... такое искусство, скажем, в котором очень много от науки, я имею в виду не доказательность, а образ действий, скажем так. То есть астрология в каком-то смысле вещь такая точная, которая допускает формализацию. А то, что касается рун, это все-таки в большей степени искусство. То есть здесь очень многое зависит от интуиции, от таких вот вещей. Поэтому здесь, хотя мне известны компьютерные программы гадания с помощью рун. Есть такие вещи.
0: Далее вот такое сообщение, не касающееся нашего разговора, но тем не менее Дрону тут прислал письмо: Саня, пригласи на программу этих двух уродов, которые озвучивают Бивиса и Батхеда. Насколько мне известно, дорогой дрон их озвучивает, по крайней мере, вот в «Рашке» один человек. Вот. Насколько удачно он это делает, я не знаю, не мне судить. Хочу сказать, что то, что идет по MTV, конечно же, озвучено хуже, нежели одноименный полноэкранный вот фильм, полнометражный, прошу прощения, который называется «Бивис и Батхед уделывают Америку». Там, конечно, переводчик ну, на порядок выше и профессиональнее. И совсем уже полные, я не побоюсь этого слова, ублюдки озвучивают одноименную компьютерную игру. Хотя там написано, что озвучено профессиональными переводчиками. Как только у людей вообще рука поднялась написать про себя, что это профессионально уже. Ну, кошмар, конечно, полный. Телефонный звонок, да, 203-19-22. Ваши вопросы Антону Валерьевичу Платову. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый вечер, уважаемый.
0: Здравствуйте,
2: добрый вечер. Вот известный японский ученый на Клаюке объяснял еще, что знак — это не только вот что-то, а знак — это еще и проявление вот человеческой физиологии. Ну, например, вот распальцовка. Вот чем вы можете объяснить вот распальцовку, вот как знак? Вот характерно вот этот жест, который вот растопыр между мизинцем и указательным пальцем, между ними вот какие-то вот зажимы существуют. Вот чем это можно объяснить при вот общении вот некоторых людей вот с золотыми цепями? Вот?
0: Ну, понятно, вопрос понятен. То есть по-другому он еще этот знак вроде называется «Казя-базя».
2: Да, да,
0: понятно. Спасибо. Угу. Спасибо. Я думаю, что Антон Валерьевич сейчас ответит. Он
1: очень... Обязательно. Обязательно. Дело в том, что сложно судить в отношении вот каких-то такого рода конкретных вещей, но в целом в магии, в магической традиции, в европейской, в свое время была определенная система, скажем так, магически содержательных жестов, складываемых из пальцев рук. Такая вещь была действительно. Кое-что от нее сохранилось. Вполне может быть, хотя, повторюсь, говорить об этом точно сложно, вполне может быть, что вот данный жест, сложенный из двух пальцев, мизинца и указательного, он тоже имеет определенное значение. Вот если подходить к этому, и, быть может, даже он тоже восходит к каким-то более древним вариантам. Вот если подходить к этому с точки зрения, так скажем, общих особенностей вот этого отдела традиции, связанного с жестами на пальцах рук, то, ну, наверное, можно предполагать, что это что-то такое достаточно агрессивное. Что именно говорить сложно, но приблизительно так.
0: Да, агрессивно. Агрессивно, я согласен. К тому же аккурат под, ну, да, под глаза. Да, я тут помирил просто. Вот известный кукольник японский Кита Якасара взял на себя такое, может быть, смелое утверждение, что он есть, дескать, живая руна, потому что те образы, которые вот он воплощает в своих куклах, в своих постановках якосарских, они, дескать, несут в себе вот истинную магию. Вот, то есть, как вы считаете, ну, такой феномен, как вот...
1: Пусть несут.
0: Пусть, да, то есть пусть, конечно, он все якосарит. Не якосарь, а какие-то якосарь. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Вы, видимо, здравствуйте. А вы как-то так вот волнуетесь, мне кажется, нет?
3: Да нисколько.
0: Понятно. Мы вас слушаем.
3: Я вчера что дозвонился.
0: Да, я тоже, безусловно, рад.
3: Вы, кстати, помните нашу последнюю экспедицию в Египет?
0: Да, конечно, конечно.
3: Там у нас встретилась довольно-таки интересная руна. Кстати, тоже как ни странно распальцовка.
0: Угу. Это было. Она была еще насажена на палку.
3: Да, да, да. Вот да.
0: Ну, вы знаете, да, я...
3: Так как она относится где-то к 14 веку, как вы думаете, чем вас больше-то объяснить, что так рано это все началось?
0: Понятно, спасибо.
1: Вы знаете, вы, когда состоится следующая экспедиция в Египет, вы попробуете ее с этой палки снять. Вот. Я думаю, что может произойти магическое озарение, в результате которого вам все станет известно.
0: Ну, вы знаете, мне, конечно, очень стыдно признаться, Антон Валерьевич, но мы эту палку скрутили в обруч и вывезли, потому что...
1: А, ну тогда попробуйте снять... Подождите, руну-то вы там оставили? Или вы ее вместе с палкой вывезли?
0: Руну мы потеряли.
1: А, понятно. Ну и как оно?
0: Срам,
1: по ощущениям,
0: срам,
1: я имею
0: срам,
1: в виду.
0: Конечно. Ну, что поделать.
1: Ну, да, ну.
0: Ну, просто очень тяжелая была экспедиция. Ну, палки привезли.
1: Ну, что же делать? Бывает, конечно. Ну, тоже дело.
0: А скажите, вот как вы относитесь к тому, чтобы наладить промышленный выпуск рун для продажи? Ну, вот, чтобы люди могли их носить, использовать как-то в попсовых целях.
1: А чего тут налаживать? Все уже давно налажено.
0: Уже, черт, меня опередили.
1: Все продается.
0: Меня опередили. Ладно, слушаем дальше телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Доброй ночи. Это Михей из Зеленоградки вновь беспокоит. Хотелось бы про куриную лапку рассказать, вот про тот символ
0: щипки. Про гусиную, там о гуси.
4: Это, в общем-то, гусиная лапка, там куриная, как ни называется, это каббалистический
0: символ. Простите. Вы как-то вот с точки зрения меня, орнитолога, несколько кощунствуете. Значит, давайте сразу скажем так, что гусиная лапка и куриная отличаются так же, как ваша рука от вашей же ноги.
4: Извиняюсь, ну так
0: там,
4: скажем,
0: там наша перепонка. Вот нет, ну там перепонка у них есть. Они же плавают, и типа вот это.
4: Да, хиповский символ, я имею в виду.
0: Да, вот,
4: так вот, это обозначает не что иное, как демона по кабале под названием Астарт. Это такая дамочка с хвостами змеи вместо ног.
0: А это. Ну, а
4: да, это первое.
0: Да.
4: И вопросик вот такой, следующий. Во-первых, чем оправдано в магической точки зрения расположение букв алфавита, вот, например, в русском А, Б, В, Г, Д, вот их место имеет какое-то значение?
0: Вот, кстати, меня тоже вопрос.
4: И второй вопросик заключается в следующем. Согласны ли вы с мнением Александра Гельча Дудина, то, что свастика является таким стереофоническим символом и необходимо как правая, так и левая свастика. И, в общем-то, для каких операций магических используется эта самая свастика, но и достаточно часто известный нам символ, там, звезда, треугольник, звезда Давида и так далее. В каких магических операциях этот символ используется?
0: Понятно, спасибо. Спасибо. Действительно, Александр Дугин, будучи здесь, вот, говорил, выдвинул такую мысль, что только парное изображение свастики несет в себе вот настоящую магическую удаль, мощь и силу. Я с ним согласился, потому что один этот знак, он все-таки... Ну, конечно, они пытались каким-то образом сделать его более мобильным за счет вот этой вот такой округлости определенной и, ну, универсальности. Но, с другой стороны, если они две рядышком стоят, то совсем другое впечатление. Вот дабл-свастика — это уже отдельная... Отдельный знак, нежели просто свастика. Ну, это я так что-то опять не в том посыл.
1: Ну, ладненько.
0: Ладненько,
1: что-то я заразился. Ну, так вот, возвращаясь к вашим вопросам. Ну, во-первых, первый вопрос. Имеет ли определенный смысл порядок букв в кириллическом алфавите? Да, имеет. Переходя к следующим вопросам. То, что касается свастик, ну, Дугин прав, конечно, в том, что здесь нет такого, как бы так скажем, нет такого момента, который часто звучит в популярных изданиях, в популярных сообщениях о том, что вот одна свастика хорошая, другая плохая. Она не хорошая и плохая. Они отличаются, но, тем не менее, обе они присущи сакральной традиции, европейской, индоевропейской в целом. Ну, а уж использование их зависит от, я имею в виду использование той или другой, или обоих вместе, зависит, вероятно, от конкретной ситуации, конкретных целей. Вот, где применяется свастика? Ну, это очень широкий круг, скажем так, магических проблем. Это от магии плодородия до таких более высоких слоев магии. Это и магия огня, и магия света, и многое-многое другое. Вот. Ну и то, что вы потом дополнили насчет магического применения треугольников, квадратов, звезды Давида и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что мы не будем сейчас подробно останавливаться на каждом из этих символов. Это было бы немножко, наверное, скучновато.
0: Ну, я не согласился бы с вами, но поскольку вы гость, значит, вы хозяин, сделаем, как хотите вы. Вот интересное сообщение такое к нам прислали. В традиционной педагогической науке, говорит, имелось предубеждение, что у каждого ребенка следует развивать способность к тому, что вызывает у него живой интерес. Вроде бы логично. Однако, идущий в ногу передовыми путями научного развития педагогический коллектив нашей школы применяет новую альтернативную педагогическую методику, в соответствии с которой каждому ребенку нельзя разрешать как раз то, что ему наиболее интересно. Эта методика основана на новейших исследованиях виднейшего современного биоэнергетерапевта С.Н. Лазарева. Угу. Есть в этом какой-то смысл. Есть же такое стихотворение, такой «Сладок запретный плод».
1: Ну, да.
0: Тургенев. Вот еще вопрос интересный. Вы игнорируете мнение пожилых людей. Значит, у меня артрит 4-й группы. Какой знак надо мной? Спрашивает нас радиослушательница.
1: Ну, это все зависит от того, где вы, наверное, и живете. Вот, мало ли, что-то бы у вас на крыше вашего дома находится.
0: Ну, вообще, да, есть что там у соседей тоже происходит.
1: Да, раньше вот было слава КПСС, теперь вот, ну, у кого-то.
0: Гастроном, может, супермаркет, может быть. Что
1: да,
0: угодно.
1: Так что...
0: Вот какая тема меня сейчас немножечко взволновала. Психологическое воздействие на жильцов квартиры, узорчик, изображенный на обоях. Кто разрабатывает обои? И в том случае, если... Ну, то ведь бывает такое, что внимательно, особенно в больничке, когда лежишь там... Вот присмотришься, когда к обоим, да, то там видишь то, что скрыто вот от поверхностного взгляда, то есть какие-то и символы, и значки там, и люди даже, бывает, ходят, города строят.
1: Вот. Ну, в общем, это видимо, вопрос, зависит от того, по какому поводу вы лежите в больничке.
0: Вот так и так. Вот обои, да, вот они имеют какой-то рисунок. Любой рисунок имеет определенную силу.
1: Ну, вот, это да. Можно даже расширить, это можно говорить не только об обоях, но, например, о каких-то элементах отделки квартир, о том, как выглядит мебель, как она украшена и так далее, и так далее.
0: Ну, да.
1: Это такая большая-большая тема, которая занимается прикладной аспект, как бы это так назвать. Короче говоря, эта наука, которая занимается этими вещами, называется видеоэкология. Она сейчас активно разрабатывается в России, на Западе она уже давно разрабатывается. Вот существуют исследования, в том числе, насколько я в курсе, на данный момент вышли даже некие санитарные нормы и правила по этому поводу, по-моему. Или рекомендации к санитарным нормам и правилам.
0: Но, тем не менее, это все понятно. Рекомендации их пишут какие-то люди. Все это ясно. Но я вот хочу сказать, что вот все-таки если на обоих остановиться, да, это же делают люди, которые занимаются дизайном. Ну, так, дизайнеры, да? Вот... На ваш взгляд, должны ли дизайнеры уподобиться эсэсовцам в плане получения на профессиональном уровне информации о рунах? Потому что если, скажем, дизайнер каким-то образом увидел значок ему понравившийся и, не зная его смысла, вставил его на обои, в общем-то, он подвергает жильца, который эти обои наклеит, серьезному риску. Там, ну, он может эту руну
1: вернуть. Да, собственно... Вот эта вот наука, видеоэкология, она как раз затрагивает эти вопросы, в том числе эти самые санитарные нормы и правила пишут, в общем, не глупые люди, которые многое понимают. И такие вещи, да, конечно, такие вещи должны учитываться дизайнерами по обоям, вот, равно как и другим людям, работающими с подобными вещами, конечно.
0: Вот Михаил Б. интересуется, какие значки лучше всего выколоть на ягодицах. Я думаю, Михаил, вот любые, кроме лопаты, с углем кали смело. Лучше накали Микки Мауса. Я думаю, это будет резвить всех, кто увидит твои ягодицы. А 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Вы, видимо, волнуетесь. Перезвоните, пожалуйста. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Здравствуйте.
5: У меня такой вопрос. Значит, руническая магия — это прежде всего магия. И не является ли с точки зрения, значит, этой магии, публичное разглагольствование о ней, либо популяризация, ну, в какой-то степени криминальной. Вот то, чем мы сейчас занимаемся.
1: Ну, вы, наверное, могли...
0: Это камень в ваш огород, я хочу сказать, Антон Валерьевич.
1: Да, пожалуйста, здесь. Пожалуйста. Вы, наверное, могли обратить внимание, что я сегодня не раскрыл никаких тайных истин.
0: Да, вы целиком что... соблюли профессиональную этику.
1: Я не думаю, что я совершаю преступление против, как вы выразились, профессиональной этики.
0: Да, да. Я в случае чего, я прям индульгенцию. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание и так далее, говорите.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
6: Ой, я лучше, наверное, по пейджеру.
0: Давайте, да. Давайте. А лучше лично приходите и еды принесите. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
7: Вопрос Антон Валерьевич.
0: Задавайте.
7: Вопрос такой. Я не сначала вас слушаю. Может быть, вы уже отвечали на них, я просто не знаю. Как вы считаете, правомочно ли существование руны Блюма? Как вы относитесь к...
1: Вы имеете в виду пустую руну?
7: Что?
1: Вы имеете в виду пустую руну?
7: Да, верно.
1: Угу. Круто так.
7: Вот, как вы относитесь к Кеннету Медузу, и что вы думаете по поводу того, что, хотя волк очень распространенное животное в скандинавских сказаниях, угу. В общем, сагах, и даже на Курклонце Один там ходил к волкам, угу. Вороны на его плече имеют имена, а волк, в общем-то, никак не отражен.
1: Волки хотя... тоже имеют имена?
7: А?
1: Волки тоже имеют имена.
7: Да?
1: Жадный и хитрый, если не ошибаюсь. Вот, это то, что касается волков.
0: И у вас есть какие-то вопросы? Или вы уже все спросили?
7: Да я уже, в общем, все спросил.
0: Спасибо, сейчас Антон Марьевич ответит. Mm-hmm.
1: То есть то, что касается волков, волки, так же, как и вороны, для тех, кто не в курсе, я поясню. Речь идет о северном боге Одине, верховном боге у скандинавов. Вот по северным преданиям его сопровождают два ворона и два волка. Волки, так же, как и вороны, имеют имена. Это ко второму вопросу. К первому вопросу, то, что касается пустой руны, опять-таки поясню для тех, кто, может быть, не в курсе. Дело в том, что около 82-го года вышла в Америке очень популярная ныне книжка, написанная Ральфом Блюмом, которая представляет собой, ну, скажем так, до определенной степени реконструкцию рунического оракула, то есть системы рунических гаданий. И Блюм ввел пустую руну, на которой ничего не нарисовано, скажем так, которую он рассматривает как руну непознаваемого, руну трансцендентного и так далее, и так далее. Вот. Ну, отвечая на ваш вопрос, в принципе, имею ли я что-нибудь против существования этой руны? Да нет, конечно. Все зависит от того, как вам удобнее пользоваться рунами. Если это удобно для вас, то это неплохо. Если нет, то не нужно. Но в целом, конечно, вот введение еще одной дополнительной руны, это нарушает вот исходную систему футарка. Поэтому, на мой взгляд, это не очень хорошо. Но, повторюсь, если вам так больше нравится, то это нормально.
0: Я, конечно, с трудом понял все, о чем вы сейчас рассказали, о чем спросил вас наш радиослушатель, но у меня как-то почему-то тогда антипатия к Блюму, потому что это то, что я больше всего не люблю, это самодеятельность. То есть я тоже сейчас возьму, изобрету там полную руну какую-то, и все, и что, и все должны ее учитывать, что ли, получается?
1: Ну, если после этого ваша книжка разойдется тиражом, превышающим 1 000 000 экземпляров...
0: Да, что же, я могу напечатать и раздарить ее всем, хоть 2 000 000.
1: Ну...
0: То есть, это неправильный немножко подход. Я все-таки считаю, что ситуация достаточно серьезная с рунами. И вот так что-то изобретать, будь ты хоть трижды Блюм.
1: Ну, я повторюсь, что мне тоже это не очень нравится. Да. Хотя, ну, в общем, это дело вкуса.
0: Дело вкуса Блюмья. Блюмий вкус. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом...
8: Добрый вечер.
0: А вы же уже вроде как звонили, отмечались уже.
8: Да, вот будьте любезны, скажите, во-первых, древнееврейские письменность, как известно, не имела гласных звуков. Каким образом вот сейчас знают, как читать, например, имя Бога. Почему и Иегова там, а не Иудюва или еще как-нибудь? Это первый вопрос. И второй вопрос вот у древних, ну, в смысле у наших дореволюционных родовитых семей имелись свои родовые гербы и девизы. Они играли роль только чисто вот обозначение, то, что это эта семья, или они какую-то магическую, обережную функцию играли?
0: Спасибо.
1: Ну, по первому вопросу, это немножко не к нам, это другая традиция. Мы относим себя к северной традиции, а это южная. Вот. По второму вопросу, гербы, ну, поздние гербы, поздние российские гербы, конечно, это уже геральдика в чистом виде, геральдика уже без исходной своей сакральной нагрузки. Хотя изначально, конечно, геральдика происходит именно из сакральной традиции. Вот. Но те гербы, которые были вот уже буквально, как вы сказали, ближе к эволюции, конечно, это уже в основном была символика чисто, скажем так, социальная.
0: Это печально. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Вы очень, видимо, волнуетесь. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Да что неприятный голос? О, здравствуйте. Говорите.
9: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Вот есть такой замечательный коллектив немецкий, Einsturzen den U-Bauten. У них очень здоровский значок они избрали для своего творчества. Не могли бы вы объяснить смысл
1: этого? К сожалению, я значка этого не видел. Если вы мне его опишете, то могу попробовать.
9: Ну, это что-то такое, типа человечка с висящими руками и ногами, и с большой головой, и еще с таким кружочком внутри головы.
1: С кружочком внутри головы.
0: Это что-то опасно. Спасибо.
1: Угу. Вы знаете, нет, боюсь, я не возьмусь комментировать сей символ. И боюсь, что это вряд ли относится к области рунической магии.
0: Скорее всего, они тут имеют в виду, поскольку... Что такое Einsturzen U-Bauten? Вроде переводится, как я слышал от умных людей, что это саморазрушающиеся новостройки или что-то типа того. Видимо, эти два кружочка вот и говорят о постоянном противодействии внутри данного.
1: Возможно.
0: Скорее всего, так. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
10: Я по поводу Чукши. Вот о Чукши. Какое правописание? Может быть, иероглиф какие-нибудь ровные или...
1: У Чукчи?
0: Так, ну, да, кстати, действительно, это занятный вопрос.
1: Хороший вопрос. Нет, хороший. У Чукчи нет, к сожалению, иероглифов. Чукчи пользуются кириллическим алфавитом на данный момент.
0: А исторически они что?
1: А исторически, я боюсь, что они ничем не пользовались, к сожалению. Ну, по крайней мере, насколько нам это известно.
0: О, интересное сообщение. Я вас слушал, и мне тоже захотелось потрыздеть. Вопрос такой для специалиста. Прямо так написано по магии. Как магия объясняет совпадение двух импичментов и даже один и тот же день окончательного заключения?
1: Да никак, собственно, не объясняет.
0: Просто совпадение. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
11: А у меня вопрос опять же к гостю. Вот как он может объяснить, что администрация президента, как правило, ездит на Мерседесах, а все думцы на Ауди? И вот такое простояние значков автомобилей. Влияет ли они как-то на их сознание, скажем так?
1: Интересная какая у вас статистика.
0: Спасибо, спасибо.
1: Да.
0: Ну, в принципе, мерседесский значок, он более как-то агрессивный. Вот этот прицел.
1: Да,
0: даже я помню, у меня когда купили первый автомобиль, у меня родители Мерседес, как сейчас помню, я по глупости, я юн был тогда, я ездил и держал вот разделительную полосу посредине прицела. Я думал, он для этого установлен.
1: Ну да. В общем, не знаю, откуда происходит такая статистика, и не знаю, насколько она, скажем так, связана с магией.
0: Ну, здесь я думаю, что это, скорее всего, связано со социальным статусом. То есть считается... У нас, например, в Америке как считают, что вот на BMW и на Мерседесах ездят нехорошие люди, то есть адвокаты и наркоторговцы. Это, ну, действительно, это что-то имеет под собой какую-то основу. Скажем, также никогда там музыкант, скажем, какой-то очень важный, не сядет на там Мерседес, а он там, если бы едет на официальную какую-то встречу, это будет Кадиллак или какой-нибудь Ягуар, к примеру. Вот. И здесь, видимо, такая же ситуация. Как помнится, у нас в Казани в свое время только определенные люди имели право ездить на девятках, все остальные там на копейках, ну, максимум четверка. Вот иерархия своего рода, это вполне там понятно. Ну и что же? Видимо, наша встреча подходит к концу. Последний вопрос. Александр, международная организация World Sound, вы знаете такую?
1: Да как-то вот не доводилось.
0: Существует свой знак W, а в ней буква C. Значок похож на знак доллара. Объясните это явление, просит Егор.
1: Ну, насколько WC может быть похоже на знак доллара, не знаю.
0: Я с трудом тоже представляю.
1: Вот. Но вообще символ-то такой довольно распространенный. WC, по-моему, он как-то и объяснение не требует.
0: А я не знаю.
1: Да как-то это, по-моему, все время производилось от немецкого ватер-клозет.
0: То есть где писают попросту.
1: Ну, в общем, да.
0: Что же, я так понял, что Егор таким образом дал нам понять, что все устали, ну, в хорошем смысле, всем пора расслабиться, пойти изготовить, как мы это тут все называем на радиостанции, компот для мух. Антон Валерьевич, большое вам спасибо за то, что
1: вам
0: в наше время
1: за приглашение.
0: Программу. Я надеюсь, кстати, что это не последняя наша встреча.
1: Быть может.
0: И предлагаю вам тоже сходить проведать наше все. Я вам покажу, я там отстроил кое-что.
1: Угу.
0: Удачи.
1: Ну что ж, посмотрим. Всего доброго.

0: И я рад приветствовать в нашей студии руководителя концептуального театра под одноименным названием «Концептуальный театр» Кирилла Ганина, самого Кирилла Ганина, и актрису данного театра Надежду Шурда. Здравствуйте, дорогие гости. Очень приятно видеть ваши молодые, бодрые лица здесь. Дело в том, что обычно, когда я сталкиваюсь с людьми вашей профессии, с актерами, с людьми большого кино, то я наблюдаю, что только издалека на экране их лица кажутся столь привлекательными. Ну, как-то, например, известная Серовская ямка, придающая мужество, в общем-то, его лицу. На самом деле, сблизи видно, что там одни выпуклости, и женщины, которые стремятся, в общем-то, одарить, просто падают, когда видят, что ямки нет. Вот. То же самое с артистами театров. Большинство, по крайней мере, они похожи на каких-то, ну, грубо говоря, кукол Барби. Это в лучшем случае. Я вижу перед собой молодые, здоровые, красивые лица. Как будто вы только что приехали с садового участка, где, в общем-то, собирали грибы. Есть ли какой-нибудь секрет в этом? Может быть, вы просто подходите к театру и к осознанию себя, своих тушек в театре как-то по-другому, не так, как это делают вот ваши коллеги, к примеру, из театра Станислава Немировича Данченко. Простите, я
1: болею. Здравствуйте, на самом деле, радиослушатели. Дело в том, что мы просто живем в свое удовольствие, как нам хочется. Это, наверное, самое главное. Нам не нужны никакие премии. И вообще, на самом деле, вот когда включаешь, показывают какую-нибудь золотую маску, как это смешно, да? Там серебряная какая-то там турандот, да? Маска. Вот они, люди друг другу...
0: Ты имеешь в виду только вот наши отечественные, да, в основном? Или вот сейчас? Просто я в них не сильно разбираюсь, прошу прощения.
1: Да, это отечественные.
0: Вот. А вот можно ли здесь, например, вот, ну, с такой же степенью иронии и, ну, скажем так, пренебрежения, мною вполне разделимого, кстати, отнестись там, ну, к Оскарам и прочим таким прибамбасам?
1: Нет, все-таки что такое Оскар, да? Оскар — это технология. То есть это элемент вот это какого-то рекламного промоушена, да? То есть это один из фактов вот этих технологических моментов каких-то. А у нас, на самом деле, вообще страна уникальна, она вообще прекрасна, наша страна, потому что все происходит не через голову, да, а через сердце, как бы, вот. И все театральные деятели, вместо того, чтобы сделать вот какую-то схему, да, если они делают какую-то технологию, вот что такое, сейчас происходит очень много антреприз всяких, вот. Что такое антреприза? Собираются три актера, берут тряпки какие-то за дворок академического театра, вешают их, быстренько срубили пьесу, сняли деньги большие. Три, естественно, известных актера. Пришел обыватель, он ничего не смыслит в театре, посмотрел, да, люди ходят по сцене, говорят, что-то происходит. Хороший актер, безусловно, он всегда сможет и слезинку с глаз снять, и как бы посмеяться заставить зрителя. Но давайте тогда и вот эту маску тоже делать частью этой технологии, да. А то что получается? Вот турандот, маска, то есть собирается какая-то элита, такая официозная элита, там Табаковы, Калягины, Доронины и тому подобное. А на турандот, значит, так смешно, на турандот Калягин вручает Табакову, а на маске Табаков вручает премию Калягину, да?
0: Так вот это то же самое практически происходит во всех областях. Вот шоу-бизнес, он же обильный, в музыкальных, скажем так, и, я не знаю, даже в спорте так же происходит.
1: Да, не, ну, кстати, вот попса, что касается попсы, да, то есть все-таки вот это наиболее технологичный такой вид искусства, как бы, если это можно назвать искусством, там все-таки есть какой-то смысл. А ведь здесь как вручают какую-то премию вот в той же маске, да, золотой, и при этом вдруг какие-то неизвестные спектакли, явно не успешный в будущем ни с точки зрения искусства, ни с точки зрения коммерции, да?
0: Ну, то есть,
1: тоже подпадает под... Почему, зачем?
0: Заведомо конченый спектакль.
1: Да, то есть это нету логики. Понятно. Вообще в этом.
0: Вот. А вот мне кажется, знаешь, почему это может происходить? Вот ты правильно выше сказал, что все-таки
1: связи,
0: специфика, скажем так, российского театра — это прежде всего душа. Но все-таки люди
1: вот
0: скорее...
1: Вот кто-то да. кому-то отдался, да, как говорится, и в постели Табаков решил вот своей, например, супруге вручить премию,
0: да?
1: Вот. Он не понимает, что как бы перед вручением премии надо организовать какой-то промоушен, да, там ее сфотографировать в Playboy, да? И вот Playboy, первый этап — Playboy, второй этап — роль
0: Это 20-минутная кассета с порнофильмом.
1: Да, с порнофильмом. Суд обязательно по поводу этой кассеты.
0: Суд.
1: Потом некий спектакль, где она играет Джульетту. Вот. Или, может быть, одну из трех сестер, да?
0: Ну, может быть, даже если бы она сыграла Гамлета. То есть,
1: Гамлета, вот, да, это
0: да,
1: круто.
0: Потому что женщина ни разу не играла Гамлета.
1: Вот, вот. И потом, как финал, это как бы предтеча, да?
0: Да.
1: И финал, естественно, это вручение «Золотой маски» с показом какого-то эпизода. А может, эпизод и не надо показывать.
0: Можно просто саундтрек поставить.
1: Да, да, да.
0: Вполне достаточно.
1: И все, и потом дальше назначать срочно, снимать площадку какую-то, назначать срочно премьеру, показ и так далее, и так далее. И здесь лом денег будет и всего остального. То есть вот она, правильная, разумная схема, да, технологичная. Здесь же непонятно. Кто-то с кем-то переспал, кто-то кому-то вручил награду, а тот вдруг уже отказался спать, да, и следующая медаль вручается как бы другому, да, а этот как бы не раскрученный, и на нем не сняли денег. То есть какой-то хаос такой, да. Хаос наград получается.
0: Ну вот, может быть, если вернуться опять к моим рассуждениям, да, то именно скрестилось здесь вот этот подход душевный, или, ну, можно назвать духовный, да, подход к искусству театра, с таким галимым, опять же, рационализмом западных, в общем-то, коллег, где вот эти бешеные гонорары, им даже прайс сам не нужен, им нужно, чтобы их знали, то есть, ну, чтобы видели, что да, это я, в общем, поросеночек Ди Каприо, собственно, иду, а не кто-либо другой. И когда наши, вот, извиняюсь, убогие смотрят на все это, естественно, хочет тоже. Вот у меня постоянное ощущение такое, что все, что бы ни происходило в нашей стране, это какая-то игра. Вплоть даже, ну, извиняюсь, до войны. Даже война — это какая-то игра. И то она какая-то ненастоящая. Если бы не гибли люди, то я бы так сказал, игрушки какие-то. И это касается и музыки, и всего. Вот бывает, у нас снятся сны, и ты чувствуешь, что это какой-то сон с элементами игры. Вот все, что здесь происходит, так же. И попытки этих людей там устроить какой-то свой аналог там Оскара, да, это всего лишь попытка наконец-то вот проснуться и повзрослеть. Но взрослеть-то надо не таким путем. Как же им объяснить, что вы смотритесь весьма глупо, подъезжая вот на своих линкольнах, у которых уже амортизаторы надо менять, потому что там все вот в своих этих фраках и софиты тоже плохо светят.
1: Объяснить, наверное, на самом деле очень трудно, потому что,
0: нет, наша цель сегодня это сделать.
1: В общем, да, но на самом деле, к сожалению, ведь вся проблема в том, что это вот такая тусовка, она замкнутая, да, то есть вот, например, театральная тусовка, то есть некие люди, они продвигают своих людей, да, дети, там, жены, у этих жен еще родственники и так далее, то есть в театральные вузы, например, как идет прием, кого отбирают в театральный вуз? В первую очередь, на самом деле, по поводу актеров, да, никто об этом не говорит, но это на самом деле так. Отбирает не того, кто строптив и кто может сказать свое «я», а отбирают того человека, который будет послушный, он будет говорить: нас здесь все любят, нас здесь все уважают. Вот. А этот человек, они на самом деле как вот происходит какое-то клонирование, да?
0: А как это, извините, ну, определить, вот имеется в виду?
1: На самом деле, все-таки люди, которые занимаются отбором в театральный вуз, да, вот профессуры какие-то, естественно, это люди, которые могут. И вот, например, я тоже могу определить, пришел человек, кто он на самом деле, да? То есть это профессия,
0: ну,
1: есть
0: сложно
1: такая.
0: Сложно все-таки, нет.
1: Ну, пример. Нет, естественно, кто-то появляется, и на самом деле Горбачев появился. Какой там был, да, вот этот процесс отбора? И в итоге какая-то завелась, так сказать, гадкий утенок, который все взял и перевернул. тут тоже, конечно, все когда-нибудь заведется. Вот Виктюк, да? Мы можем его как бы вот ругать и так далее, но в 91-м году он делал какой-то такой маленький прорыв, да, прорыв в непонятно что из вот этого академизма, да, где мужики что-то там болтают.
0: Ну, здесь же бывает сейчас и перегиб, то есть мы видим, например, вот этого человека, который играет в собаку и тоже называет это искусством. То есть смысл в том, что именно вот попытки, опять же, проснуться или, там, скажем, резко повзрослеть, сделать так, чтобы все, чем вы занимаетесь, стало настоящим, наконец-то, да, приводят к появлению каких-то жутких монстров, ундемонов, которые, попросту говоря, занимаются конкретной уже дискредитацией даже самой этой игры. Ну, то есть, вот, к примеру, всем известный фильм наш, отечественный, который стоил лимон гринца. Вот, ну, неужели непонятно, что, вообще-то, эта премия, она была дана с точки, ну, как гуманитарная, то есть ее дают вьетнамским режиссерам, а просто чтобы каким-то образом показать странам третьего мира, что, ну, ребят, вы как-то вот... Мы на вас смотрим, и возьмите эту премию. Но должен же быть у человека, скажем так, ну, какой-то реальный взгляд на жизнь, на мир, на вещи, которые его окружают. Он взрослый, у него усы. Вот, он написал стихи про дядю Степу, милиционера. А получается, что это все продолжение игры, идут понты, барин и так далее. И так происходит со всеми.
1: Кирилл. Нет, ну по поводу Михалкова, по поводу кино, да, то есть кино для меня... Да,
0: извиняюсь, что я так резко перескочил, просто я очень волнуюсь.
1: По поводу кино, на самом деле, это чуть-чуть вот слева-справа, но чуть от меня, да, мне все-таки театр интереснее. Вот. Но по поводу кино, там же, по-моему, простейшие, вот абсолютно простейшие схема, ситуация, да, ситуация, когда человек возглавил Союз кинематографистов, все деньги, выделенные на кино, взял под свой фильм, снял этот фильм, в итоге, значит, фильм о России, который идет на английском языке, да, 90%, фильм ни о чем, на самом деле. Вот есть такое, как
0: я вот творчество ни о чем. Я не смотрел, прошу прощения. Ну, вот как ты...
1: Про сибирский цирюльник, как бы ни о чем. Вот есть такие вещи, когда вот что такое искусство, да, что такое хорошее кино или хороший спектакль. Это человек вдруг что-то нахлынуло на него, да, какая-то мысль. Вот я хочу рассказать об этом, да, и рассказывает. А когда человек создает какую-то технологию, так, мне надо фильм национального масштаба. Что для этого сделать? Кстати, на этом вот в свое время погорел и Бондарчук, да, «Война и мир». Тоже вот я такой монстр, я создам фильм национального масштаба. В итоге человек взял все деньги, снял один фильм, фильм не получился, но на самом деле Михалков неплохой режиссер, и были у него хорошие фильмы.
0: Конечно, были.
1: Достаточно вспомнить «Господа, вы же звери», да? Но, это вообще... Но вот сейчас не получилось.
0: Так
1: но...
0: вот не получилось именно по какой причине? По той причине, что у человека в какой-то момент сорвало крышу именно насчет того, что он потерял место себя в пространстве.
1: Но вот на самом деле нас даже не должно волновать, почему. Это проблема уже самого Михалкова.
0: Мне кажется, должно.
1: Нет, проблема в другом. Да. Проблема в том, что человек имеет возможность взять все деньги.
0: А, ну то есть вот имеется в виду, что у одного человека в руках могут
1: оказались
0: быть
1: сконцентрированы
0: весь прайс.
1: Да, и все. То есть в итоге 20 других режиссеров не смогли снять фильмы, а это может быть один... Из тех 20 фильмов получился бы хороший, кто его знает.
0: Хотя я вот знаю, что снимается сейчас огромное количество так называемого малобюджетного кино.
1: Да, и я об этом, кстати, у меня...
0: И там дикое количество есть интересных вещей, которые просто, ну, на порядок, я считаю... Вот у меня критерий, знаешь, как по книжкам, я эти очень простые, что по книжкам, что по спектаклям, по скульптурам также, вот по людям, да, вот бывает. Интересно мне или нет? То есть мне не важно, к примеру, котируется или там Брюс Уиллис с его лысиной в актерской среде. Многие говорят, что там Брюс Уиллис даун и ужасный актер. Мне совершенно безразлично мнение этих людей. Мне интересно смотреть, как он играет. Да? Также мне интересно смотреть малобюджетный фильм какой-то. Но мне очевидно с первых кадров, когда по телевизору там была вот эта байда, эти шашки, этот демон там в главной роли, вот этот самый за лимон грина, который мне почему-то сразу интерес пропал. Даже если бы я не знал, что этот фильм такой надутый, там, огромной клизмой, там, рекламный и так далее. Почему-то ни краски, ничего мне не интересно. Так же и везде. Мне кажется, давно уже критерием нравится, не нравится, должно быть интересно или нет. То есть немножечко отскочить даже на ступеньку назад, сделать эту игру еще большей игрой. как дети. Мне нравится мороженое, а мне не нравится. Вот это мороженое говно, я его есть не буду. И потом, когда вот эта платформа уже уляжется, начинать, наконец, по новой.
1: Может быть, кстати, еще сказал. Третий критерий. А мне безразлично это мороженое.
0: Да, или мне без...
1: Вот это самое ужасное.
0: Да, да, да.
1: То есть идея, если мне активно не нравится или мне нравится, это на самом деле, я считаю, вот как бы одно и то же. Активно не нравится, но бывает не нравится в смысле плохо сделан. А бывает не нравится в смысле вот Пазолини кому-то нравится. Мне активно, например, не нравится Пазолини, да, кто-то скажет. То есть человек возмущается, он письма начинает писать, да, куда-то там в Конгресс, там еще
0: ну,
1: куда-то.
0: Это хорошо еще в Конгресс, а то пишет, бывало, чем мне сюда на радиостанцию, домой, да. Бывает, приходит, да, вот на активно... стенах пишут.
1: Это значит, человек не остался равнодушным. Вот в чем мысль. Если человек не остался равнодушным от просмотренного, это уже, наверное, его затронуло. А если его затронуло, это есть искусство. Неважно, есть ли там мат, есть ли там секс. Это все, на самом деле, чушь, да?
0: А на вот, самом вот, деле, ведь вот что
1: вот
0: интересно.
1: Вот эти детали — это чушь, вот, вот чушь.
0: Извиняюсь, что перебиваю вот насчет секса, да, вот ты сказал. Ведь давайте, наконец, будем честными. Вот те бабушки, которые сидят там ночью и смотрят, значит, киселя подряд там и говорят, какой умный мужчина, или другого там перца по первой программе его коллегу, ну, неважно, да, они на самом деле не слушают о том, какая им разница, там, как поделил Ирак с Ираном эту свою, там, извиняюсь, вонючую нефть. Нет, они думают о том, что в штанцах у этого ведущего. Давайте называть вещи своими именами. Когда идет какой-то фильм, они ждут, когда же, наконец, там покажут порево. Вот, для того, чтобы наехать потом в дальнейшем, сказать, какое хулиганство показывают по телевизору. Хотя это порево, но на самом деле реально эта картинка на них действует благотворно, потому что позволяет им, сказать, высказать свою социальную позицию хотя бы в этом. Но слабый, старческий или просто, ну, скорее всего, просто слабый мозг не позволяет адекватно оценить свою же собственную позицию по отношению к порю в этом фильме. Вот в чем беда. Извините, я очень волнуюсь.
1: Да, на самом деле. Вот.
0: Ну да, к театру, лучше к театру. Да. Просто я сейчас что-то все о кино. Вот.
1: Возвращаемся к театру.
0: Да, да.
1: На сцену выходит актриса. Я гляжу на нее, и мне ее не хочется. Имеет ли право эта актриса выходить на сцену? Наверное, нет.
0: А если, ну, скажем, если
1: рассказываю,
0: ее роль такова... Ну,
1: рассказываю. Да, извините, когда выходит, да. Раневская, выходила Раневская на сцену, ее все хотели. Когда выходила на сцену Доронина, угу, в лучших своих работах, ее все хотели. Я имею в виду под словом «хочу» не в смысле вот вбежать на сцену, а отыметь, а я хочу эту женщину, да?
0: Понятно.
1: Я хочу с ней выпить кофе.
0: Я хочу видеть ее у себя на Новый год, собственно.
1: Да, это я хочу важно. В нее влюбиться, да? Я хочу, чтобы она
0: продолжить
1: меня полюбила.
0: Продолжить с ней знакомство. Да. Я понимаю, да-да-да, не то, что именно.
1: Когда выходит, ведь что такое Станиславский, да? То есть Станиславский придумал вот такую систему, на самом деле... психологического театра, да? То есть выходит актриса, она проживает какую-то роль, образ, да? И мы следим за ее судьбой. Mm-hmm. Вот это очень важно. А сейчас все об этом говорят, как бы, но прожить роль, и чтобы мы с мамой как бы хотели следить за ее судьбой, эта актриса, она должна быть интеллигентной, да? Все-таки какая-то на самом деле... Ну, не от мира чуть-чуть всего, да? Вот такая вот, какая-то должна неземная быть. А когда я вижу, вот благодаря, о чем я выше говорил, да? Благодаря вот этому отбору в театральные вузы девочек и мальчиков покладистых, по этому принципу, вот они такие хорошие, они покладистые. Данные есть, мы их дальше разовьем. Вот сейчас в театрах все покладистые, вот и девочки, и мальчики. Что такое покладистые? Это вот из деревеньки приехала девочка, да, вот, угу. Помнишь фильм «Начало»? Это как фильм вот как бы такой, да, но на самом деле не такой, а другой. Ну вот она приехала, вы танцуете, да, а я пою, да, вот в таком ключе. Ну вот, и вот эти... А они как бы неинтеллигентные, да, они как бы вот из каких-то вот...

0: скажем так, престижным в плане социума. Это, и как ни парадоксально, вот одним из этих периодов был «Совок», да, то есть когда там, ну что вы, ну это же там Андрей Миронов, то есть это замечательный артист, и я считаю, что так, ну очень повезло ему и со временем, и он достойно занял свое место, достойно. И многие его коллеги, Леонов, да, и так далее. До того говорить даже не будем, в царской России было принято дико угорать и пощупать актрисок. Так, что происходит сейчас, вообще парадоксальная ситуация. Театральные вузы заполнены, девочки туда ломятся. Что светит-то там им? Я действительно с трудом могу понять, ради чего все это. Ради того, чтобы на заднем плане показывать хореографическую елку.
1: Нет, ёлку. Каждая девочка думает, что она станет звездой.
0: Что значит, опять же, звезда? Нет, звезда театра в данном месте,
1: в данное
0: время.
1: Она не знает, что значит звезда в данном
2: месте. Так вот,
1: месте,
2: надо даже рассказать, что значит звезда.
1: А зачем? Тогда она не будет поступать. А будут поступать, понимаешь, будут поступать строптивые, которые абсолютно знают, что такое звезда вот в театре, абсолютно знают, что такое зарплата, и втайне знают, что они будут делать, когда кончат вуз. И вот это самое опасное для вот этого, как бы, этих стариков, да, великих. Вот если появятся люди, которые будут знать, что делать, когда кончат вуз, тогда они смогут сделать какие-то свои спектакли, да, найти свою форму. Вот почему, на самом деле, как бы, я все-таки не занимаюсь вот таким психологическим, вот таким классическим театром, да, психологическим, где есть какие-то, какая-то пьеса, где 3-4 персонажа, 5-10, да, вот они ходят по сцене, разговаривают. Я считаю, что время этого театра закончилось. Время не психологического театра закончилось. Театр не может быть не психологическим, иначе это шоу, попса там и что угодно, да, но это не театр. Театр по-любому психологический. Вот. Но время театра говорильни закончилось, потому что разговаривая, одно дело, когда Раневская говорит, да, я плачу, а другое дело, когда вот те люди, которые сейчас ходят по сцене, говорят. Дело в том, что люди меняются, да, там поколения меняются, другие формы, как бы, образ жизни людей приобретает. Вообще, на самом деле, ведь по большому счету, вот информационная, как бы, вот информационная вот вся вот эта технология позволила чукче знать, что такое балет «Лебединое озеро», да, то есть включил телевизор, увидел в каждый ранг. То есть кто такой Клинтон, как выглядит Африка, где кому молятся, что такое Шекспир, то есть все знают на самом деле. И ознакомливаться вот с тем, что такое балет, никому не надо. Все хотят посмотреть что-то новое, да, или, если не новое, то вот получить какое-то эстетическое наслаждение, да, от присутствия на этом. По поводу оперы-балета, да, у нас все превратилось просто в спорт какой-то. Вот. А вот Большой театр — это спорт. Почему спорт? Потому что люди выполняют определенные па, зрители сидят, половина зрителей сидит, считает, сколько раз она там фуэте крутанула, да, как на чемпионате мира по фигурному катанию, да.
0: То есть усложнение элементов постоянное,
1: да,
0: происходит.
1: И все, а пачки те же, да, как бы,
0: но
1: форма та же.
0: Вот балет, да, балет.
1: А половина,
0: искусство.
1: Кстати, сейчас я закончу. А вторая половина на самом деле пришла посмотреть на трусы балерин.
0: Да.
1: Вот.
0: И на, в общем-то...
1: И на бандажи...
0: Да. Этих мужичков.
1: Мужичков,
0: да. Да.
1: И кстати, на самом деле, это же было придумано, вот эта пачка, да, и трусы, и бандаж. Они были придуманы, на самом деле, когда балет находился в глубокой заднице, да?
0: Чтобы привлекать.
1: Да.
0: Потому что раньше вот первые
1: балеты... А психология
0: балеты,
1: вот этого,
0: да,
1: зрителя какая, который разглядывает, да, вот этого такого интеллигентного маньячка? Вот. И вот какая его психология? Никто не знает о том, зачем я сюда пришел. И он себя даже пытается убедить в том, что нет, я пришел за искусством, да, как вот внутренне убедить обывателя.
0: Конечно.
1: И поэтому это функционирует, потому что иначе бы ему зачем смотреть на такое вот дальнее, когда можно просто пойти в какой-нибудь найт-клуб, да, и посмотреть на стриптиз, да, там более все как бы открыто. Но там нет элемента искусства, потому что это тоже интересно, да.

0: То есть одно дело, например, люди занимаются сексом где-то в публичном доме, да, и где-то в ночном клубе, да, вот, а в обычном стандартном ночном клубе люди трахаются на сцене.
1: Для того, чтобы...
0: Второй вариант, люди трахаются, например, на сцене Большого театра. То есть на сцене Большого театра для интеллигента это интереснее, это пикантнее, это развратнее, да?
1: И вроде бы как
0: это какой-то художественный акт уже.
1: То есть ты заплатил прайс, для тебя трахаются. Ты как барин сидишь в этой своей...
0: Не, я в этих колоннах сижу и там трахаюсь.
1: И еще через монокль можешь посмотреть.
0: Да, вот во всем этом. И бабушки-билетерши с программками в это время спокойно стоят.
1: Конечно. Тут еще есть такой момент, вот совершенно ты прав, потому что...
0: Кстати, вот на этом и Виктюк-то получился, потому что в свое время, да... Я вот сюда шел, думаю, ни о ком не буду говорить, но все-таки получилось, только о себе. Ну вот, то есть в свое время «Служанки», то на самом деле это обычно такое гей-шоу, да?
1: Вот. У Виктюка, да, я просто, честно говоря, ни разу не смотрел.
0: В обычном ночном клубе вот такое гей-шоу, да, но она проходила в театре как бы «Сатирикон», да, то есть бюст Райкина стоит, бабушки с программками, и вот эта вся общая атмосфера, да, она как вот среди этих бабушек, среди этого бюста, тут как будет это происходить, вот это внутреннее ощущение, да, и поэтому все состоялось. Если бы это происходило в клубе каком-то, да, ну, наверное, может быть, и на этого режиссера никто внимания не обратил.
1: Ну, а Кирилл, вот хорошо ли, на ваш взгляд, это вот то, что, например, сейчас на... то есть я не являюсь, скажем так, сразу говорю, поклонником там красноармейского строя, даже скорее напротив, но тем не менее, хорошо ли, что, например, рок-концерты начинают проводиться на Красной площади, да? Вот, хорошо ли, что, скажем, в Большом театре вот будет выступать вот типа театр Виктюка со своими, в общем-то, ну, вот вы называете это ласковым словом гей, я называю это словом пидор. Ну, вот каждый по-своему, да, вот, то есть пидоры в Большом театре, рокеры на Красной площади, да, то есть
0: на самом
1: не
0: деле
1: кажется
0: для...
1: ли, что это вот в своем желании эпатировать публику уже люди зашли слишком далеко, и дальше мы можем ожидать, ну, чего-то уже совсем немыслимого, то есть хорошо, там, в этой, в Госдуме меньше всего люблю о ней говорить, и то ходил какой-то даун, то в этом самом, в этом, в как бандана, то в какой-то каске, полный идиот, вот, ну, выглядел смешно, ну, что мы можем ждать дальше, когда уже на весь самом, эпатаж...
0: На самом да. деле, я думаю, для этих людей это хорошо, да, то есть, но не надо забывать, что это плохо для нас всех, потому что Красная площадь забалтывается, да, как вот забалтывается, она вот стирается.
1: Затирается,
0: да, в порошок стирается. То же самое, что, кстати, Пугачева, да, та же все-таки была какая-то недоступная женщина, которая поет. А вот сейчас, общаясь с пидорами, да, как с бесконечными, с мужем пидором и так далее, да, вот, она стала сама уже пидовкой.
1: То есть
0: настоящий
1: происходит обесценивание.
0: Обесценивание вот нечто высокого, какого-то недоступного.
1: Да, то есть, попросту
0: театр,
1: говоря,
0: на самом деле, театр.
1: Пропадает элитарность.
0: Почему в те, вот, как помнишь, в свое время, лет 10 назад, там 15, люди возмущались, деятели культур, что в театр стали в джинсах ходить, да?
1: Да, с этого все началось.
0: Да, кстати. А почему стали ходить-то в джинсах? А потому что на сцене актеры стали в джинсах бегать. Курить, бегать в джинсах, кричать.
1: Нет,
0: вот.
1: Все-таки в джинсах, Кирилл, стали появляться люди в зале раньше, нежели это стали делать актеры. Просто виновата во всем контора по кличке Иверия, которая шила первые джинсы, которые покупался каждый совок. И это считалось уже, что, ну, вспомни, одеть джинсы под коричневый пиджак, и так, чтобы воротничок рубашки был на выпуск сверху пиджака, это был супер-попс вообще. И в таком виде там, ну, прийти в театр считалось нормальным. Актеры в то время еще не давали, все-таки, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, по хронологии событий, насколько я помню, они тогда еще как-то держали марку.
0: А вообще, на самом деле, все должно быть форматно, да? То есть, если я делаю что-то концептуальное, то это не надо делать в Большом театре, да? Это можно сделать на помойке, например. Это будет очень, как бы, вот формат.
1: Нет,
0: да?
1: А ты сейчас так с иронией или нет?
0: Нет, в самом деле. То есть
1: или ты так
0: считаешь? Приходит зритель, да, я делаю некий перформанс, да. Понимаешь, то есть нельзя... Но в Большом театре перформанс... Это, ну, пусть будет помойка, да, пусть в клетках сидят бомжи, там где-то летают тарелки.
1: Кирилл, не обязательно так, не обязательно так. Но, скажем, я не сторонник, опять же, там, ранжировать искусство, да, но, к примеру, нельзя там на катке там Медео, да, устраивать соревнования внедорожников. Кстати, он вот, совершенно для другого.
0: Да, вот то, что выгнали, на самом деле, Васильева из Большого, это нормально, потому что человек превратил театр в какое-то, на самом деле, отхожее место, да, своим новыми постановками.
1: Возможно, я, к сожалению...
0: А с другой стороны, то, что было, тоже плохо. И вот мы крутимся, да, вообще наша вся страна крутится вот эти 10 лет между теми, кто предлагает все то, что было раньше, да, и теми, кто хочет как бы на базе вот этого как бы фундаментального, да, то есть ведь никто ничего нового, то есть никто не пришел и не сказал, вот я хочу сделать, кстати, только один Ганин, да, это говорит, вот, его за это бьют, да, что вот мне ничего не надо, да, дайте мне пустой кусочек земли, где я абсолютно на пустом месте сделаю то, что мне хочется, абсолютно другое, да, если это другое окажется тоже пустым, зритель просто не будет ходить, и все, да. Если я это сделаю что-то интересное, вот, я стану великим и гениальным, да, у меня памятник мне поставят, вот, и так далее. Вот. Мне не надо вот это, я уйду, вот дайте мне кусочек земли пустой. У нас же все на протяжении 10 лет, все, не только театр, да, все бизнесмены так называемые и так далее, все берут то, что уже кем-то создано, и в этом кем-то созданном пытаются вот как можно больше себе взять. Вот, в карманы разложить там. То есть никто не прорыл на самом деле за 10 лет ни одну скважину, чтобы нефть добыть, да? То есть вот сам никто не прорыл.
1: Происходит попросту торговля. Да,
0: да, то есть взяли уже готовое, а готовое изнашивается. Также и театр. То есть приходят какие-то режиссеры новые, пытаются что-то сделать, но они пытаются сделать на базе того, что кем-то создано. Создано Станиславским и его последователями. То есть никто ничего нового как бы не приносит в театр. Эксплуатируются старые идеи. Вот я прихожу в театр, почему мне неинтересно ходить, меня там спрашивают, слушай, пошли, премьера такая-то будет. Я, ну а что там смотреть-то, да? Там театр какой-то, да, академический. В Энном академическом театре идет очередная премьера. То есть я знаю, когда, значит, свет какой включится, когда тряпка куда сбросится. Если она должна падать, она упадет именно в этой позе и именно так, потому что это только так падают, да. И помнишь про кошку, да? Угу. И действительно, когда вдруг пробежит какая-то кошка, я посмотрю, значит, зрители, так сказать, воодушевится. Наконец, что-то живое появилось, да, в этой мертвячине. Ведь кошка — это ужасно, на самом деле.
1: Да, шершавая и мягкая. В общем-то,
0: кстати, по поводу моего театра. У нас бегали кошки, вот, и никто на них не обращал внимания.
1: Ну, это...
0: По сцене, потому что, как бы, вот, на самом деле, зрители, актеры непонятно что вытворяли, да, зрители тоже и вытворяют.
1: Ну, есть
0: как тут... бы для вот обывают. Вообще люди приходят, вот я заметил, те, кто первый раз приходит вот ко мне, например, в театр, да, они приходят, они все два часа, рты открыв, смотрят, обывают, не могут понять, что происходит вообще, и куда они попали, театр это не театр. Потому что все обыватели привыкли вот к классической форме жизни. Если это автобус, то это должен быть...
1: Желтый автобус.
0: Да.
1: Кирилл, вот на самом деле я сейчас так довелось, мне опять же, как я уже говорил, пообщаться с некоторыми актерами, в частности, вот с актерами, находящимися в данном вот здании театра под управлением Калягина, и я с удивлением вообще узнал, что практически, ну, вряд ли человек хвастается, что практически все пьесы вот там проходят на аншлаге. То есть люди с какого-то момента, это может быть года два, вот там, я сложно мне сказать, снова начали посещать театры. Как театры вот такого классического жанра, может быть, также и ваш театр. Я не знаю, что происходит сейчас с театрами-студиями, типа а-ля там театр-студию на Юго-Западный, в свое время культовые, как у них идут дела. Вот. Но тем не менее, на мой взгляд, все-таки гораздо лучше, если масса людей потянутся в театры, а не на концерты там групп «Отбитые мошонки», «Безделки» или «Дрестящие». Это действительно так. Театр тоже убивает. Театр тоже убивает в людях, так сказать, все самое светлое, потому что, естественно, это сатанизм. Сатанизм — это действие, безусловно.
0: По поводу сатанизма мне всегда смешно, когда эти актеры, значит, идут со свечками, а вот Ленком, весь Ленком вместе с Захаровым стоит со свечками в церкви, да? То есть это странно на самом деле, потому что на самом деле церковь есть не что иное, как конкурирующая организация, да?
1: Целиком согласен.
0: Вот, то есть две конкурирующие театральные организации. Одна театральная организация называется «Церковь», у нее, так сказать, 324 спектакля, вот, все они по какой-то определенной схеме поставлены, определенные костюмы, есть хор, есть вот в Русском православном театре, да?
1: Да, да.
0: Вот, абсолютно гениально придумана схема сбора денег, да, то есть человек даже не понимает, как это все происходит.
1: Быстро, и вроде он еще отдал свой прайс, и еще при этом остался дико благодарным.
0: Да, то есть, а с другой вот театр другой, балаган, да, вот еще начинался с балагана в свое время театр, то есть выходили актеры, вот я как бы говорю все-таки о русском театре, меня абсолютно не интересует, лично меня на самом деле абсолютно не интересует.
1: И мы продолжаем беседу с Кириллом Ганиным, руководителем концептуального театра Кирилла Ганина и актрисой этого же театра Надеждой Шурда. Соответственно, речь у нас шла о, так сказать, пополнении, кадровом пополнении театров и о том, что дикое количество молодых девочек, приезжая сюда из далеких стран, как правило, стремятся попасть в театральный вуз. Об этом даже снято дикое количество фильмов, очень много слезоточивых историй. В наше жесткое время половина из них начинает торговать на рынке китайскими кедами, вот такими, к примеру, видишь, вот с тремя дырочками. Вот, а есть вот такие вот с пятью, но у них зеленые шнурки, они дороже на $3. Вот. Да. Либо идут в проституцию, вот, либо попросту возвращаются домой, при этом привозя с собой тираж от каких-нибудь жителей гор, которые приехали сюда погостить и покутить. Тем не менее, некоторым удается прорваться, удается пробиться. И до 40 лет, как правило, они исполняют на театральных подмостках роль елки, к примеру. Или там дождь исполняют, говорят жур-жур-бур-бур, и делают руками красивые хореографии. Движения. Вот, Кирилл, тебе же больше приходится общаться с людьми, с актерами, с актрисами, да, вот глядя на тебя, я чувствую, что передо мной сидит, ну, абсолютно нормальный человек, который вот, ну, скажем так, не играет, не поясничает. Я же, опять же, часто сталкиваюсь с актерами, не могу порой понять, вот, он ли это Серега, вот, или Гамлет, понимаешь? То есть настолько происходит вот это смешение сознания, что ни одним миксером не разобьешь. Опять же, чтобы личность раздвоилась, одна из них ушла во своясь, личность театральная. Что это, на твой взгляд, понты, либо реальный сдвиг башни просто?
0: Это нереализованность на сцене. То есть вообще как бы мысль заключается в том, что когда человек в искусстве реализуется, да, то ему нечего этим заниматься в каких-то других местах, да? Вот на самом деле есть такая вещь, как буфет МХАТа, МХАТовский буфет, да? Там, как известно, в МХАТе 150 человек, там около 200 даже работает, из них на сцену выходит реально 10-15. И вот эти 10-15, они на сцену вышли, они уставшие, репетиции, все остальное, 5-10, вот работа, они вбегают, что-то перекусили, убегают. А вот остальные 120, да, вот эти, которые никогда не выходили, да, они... Да. Вообще, на самом деле, Саш, как ты видишь актера, который перед тобой начинает какие-то роли играть, какими-то голосами что-то вот говорить. Это значит, человек, которому у которого не было возможности это сделать на сцене. И вообще в искусстве, в принципе, в искусстве на самом деле, да, вот ты же сочиняешь песни, да? Ты же не популяризируешь их перед всеми, во всех местах, где только можно.
1: Безусловно, то есть, чувствую срамоту какую-то за людей, которые это делают. Действительно,
0: самореализовался как-то, да, в студии, где-то дома, что-то...
1: Получил свой кайф, мне уже нормально.
0: И далее живешь как все. Вот так же и я. То есть, если человек-режиссер начинает что-то режиссировать в жизни, Значит, ему или не дали, или он не хочет это делать на сцене. И первый, второй, как бы, очень плохо.
1: Ну, а вот откуда тогда берется это такое жеманство, я не побоюсь этого слова, кокетство, которое, кстати, тоже вот у Надежды, по крайней мере, на мой взгляд, отсутствует. У совсем молодых девочек, так сказать, актрисулек, которые еще только-только вот... То есть она может ведь таким тоном сказать, что у меня сегодня репетиция у Меньшикова. Я не знаю, кто такой Меньшиков, к сожалению, невеликий специалист это в театре, вот... но это говорится таким тоном, как если бы я сказал, хотя я обычно это говорю очень так, ну, спокойным тоном вы это знаете. Типа, у меня сегодня встреча с Путиным, к примеру. Нам надо обсудить геополитику. Вот. Но она это говорит вот, ну, практически теми же словами, но при этом пафос, он, нимбы изо всех щелей летят дикие.
0: Ну, это вот я же говорил, как бы, вот в первом части. Да, это все из той же темы. Набирают дурочек. А
1: как
0: дурочек,
1: бороться? Как нам бороться?
0: Как бороться? Дело не в этих девочках. В конце концов, в мире есть много форматов людей, да, и дело не в этом. Дело в том... На самом деле, ведь выход очень простой. Надо лишить государственных дотаций все академические, все учреждения культуры под названием театр. Как только театры будут лишены государственных дотаций, то моментально у администрации театра возникнут проблемы.
1: Как с прайсом.
0: Да, как заработать деньги и привлечь публику. Ты говоришь, театры забиты битком. Вот под нами театр Калягина. Да, в театре Калягина
1: это,
0: билет
1: по словам,
0: стоит 50 рублей.
1: Да это вообще не прайс сейчас.
0: Понимаешь? То есть почему 50 рублей там стоит? Потому что остальные деньги дает государство. Ты даешь, и я даю. Мы об налогоплательщик.
1: Я, например, не даю.
0: Даешь.
1: А, в этом плане, да.
0: Ты налогоплательщик.
1: Да.
0: А откуда государство? Оно же не само его их зарабатывает. Государство — это некая чиновничья система, которая перераспределяет средства. Средства, которые зарабатываешь ты. Ты заработал деньги, ты хочешь отдать в театр Калягина свои деньги?
1: Нет, я никуда не хочу отдавать.
0: Не хочешь, а тебя насильно заставляют это делать. И поэтому этот театр будет существовать, и вся эта система будет изгнивать и умирать. И разлагаться, агонизировать до тех пор, пока госдотация будет существовать. Кстати, Товстоногов, это был, на самом деле, не самый плохой режиссер, абсолютная приверженность вот школы как бы Станиславского. Вот он в свое время говорил, что на какой-то пьянке, и не мне, я маленький, наверное, в это время был, вот. Но, тем не менее, он говорил, что вот репертуарный театр, да, как бы он когда-нибудь умрет и возникнет как бы вот снова эта антреприза, ну, в хорошем смысле, да, то есть начнут экспериментировать, искать что-то свое, и потом среди этих ищущих найдется какая-то форма, которая позволит дальше двинуться театру, и на основе этой формы возникнет снова репертуарный театр. Это естественный природный процесс, да, вначале что-то создается, потом это рушится, оно вот хаотично перемещаясь снова в какие-то схемы собирается, и в новых формах продолжает свое движение. То есть в свое время ведь что такое Станиславский? То есть это были антрепризы, да? Были абсолютно частные формы, были масса экспериментов, вариантов. И единственный эксперимент и вариант, который вот зазвучал, оказался Станислав. Да, вот это как бы идея психологического театра Станиславского. И она, так сказать, превратилась в репертуарную форму. Вот, она была для системы, для государства вполне приемлема. Она была вполне приемлема для общества, для обывателя, кстати. И она была возможна, ее создание было и с точки зрения технологий. Да, ведь можно придумать какую-то форму, а где найти актера под нее, да? Можно придумать какую-то форму, а будет ли ее зритель смотреть? То есть художник может реализоваться только когда, если его... Вот эта идея, понимаешь, например, картину можно нарисовать, но я нарисовал, никто ее не понял, что я нарисовал. Ну, она 300 лет пролежит, на 301 скажут, что это гениально, да?
1: Да, это люди часто дозреют. Бывает с нами, с художниками,
0: да.
1: Я согласен.
0: А вот режиссер, дело в том, что такое театр, да? Театр — это то, что существует конкретно сейчас, конкретно в данный момент времени и только здесь.
1: Ну, практически как живой вот. Концерт, да, да.
0: Согласен. Да, то есть что, мы не видели спектакли Станиславского, на самом деле. Может быть, если мы сейчас увидели, мы бы ужаснулись, какое говно, да?
1: Не исключает. У меня вот. Вообще, вот, скажем так, восхваление исторических фактов, свидетелями которым мы не были, или же их уничтожение.
0: Есть такие два братья-близнеца, да, Родзинский и Вульф, да? То есть вот. Два человека, которые как бы знают обо всем... Непонятно, не из каких источников. Да. И сидела она и думала в ванне одна.
1: А вот, Кирилл, какова ситуация в плане прайса и финансирования, да, театров, скажем, там, за рубежом? Ну, я знаю, что ты объездил огромное количество, в общем-то, кибуцов и поселений, и вообще чего только ты не объездил, посмотрел везде. А вот государственные дотации, это только советское явление, наше, российское, или, скажем, где-нибудь там... В Голливуде
0: я могу сказать, нет, в Голливуде такого нет. Вот, я могу сказать, что драматический театр на самом деле на Западе, да, вот драматический театр, вот этот психологический, это подвал, это абсолютно частно все, это спектакли, которые смотрят на самом деле родственники актеров, и никому это больше не надо.
1: То есть типа домашнего театра при графе Толстом.
0: При ЖЭКе.
1: При ЖЭКе.
0: При ЖЭКе, да.
1: Ну, в принципе, с такого и начинается вот что-то большое и великое.
0: Вот, но на самом деле есть какие-то формы, которые, я считаю, датировать надо. То есть, то бишь, есть какие-то национальные вот театры, да, то есть, представляете, гордость, да, страны. Этот театр должен находиться под покровительством государства. Может быть, это в каждом... Вот в России их, может быть, всего три, да?
1: Вот какие, было бы интересно.
0: Я считаю, что датировать, безусловно, без дотаций не может функционировать оперный театр, да?
1: Согласен.
0: Вообще не может.
1: А большой?
0: Ну, я говорю, оперный...
1: А, это он же и есть. Я же говорил.
0: Теперь далее. Например...
1: Дико офаршвачился. Посмотрел не в ту страницу текста. Ну, дай оправдаться. Ты же должен на шутку перевести свой срам.
0: Не, можно сказать, большой театр — это оперный и балетный.
1: А, вот что, да. То есть я имел в виду...
0: Я не сказал слово балетный,
1: поэтому... Да, моё, да. А малый? О, как!
0: Так, я вот как считаю, есть театр вот в России, да, в Москве. Я бы оставил, на самом деле, три учреждения культуры на дотациях, да, как бы это Большой театр, это, между прочим, Малый. Почему? МХАТ, потому что это два учреждения культуры, при которых есть вузы, да, то есть... Понял,
1: понятно, да?
0: Вот, как бы вот это глобально замкнутый какой-то конвейер, вот какая-то фабрика в хорошем смысле по производству как бы искусства, да, вот этих людей. Другое дело, что тут надо чистку, конечно, провести, да?
1: Мощную, да. Мощную. Причем с участием меня обязательно. Это
0: да,
1: я
0: и
1: настаиваю.
0: Меня.
1: И тебя,
0: я,
1: конечно.
0: Я, кстати, в вечернем клубе заявление написал и разместил. Прошу к Путину обращение, прошу назначить мне министром культуры.
1: Да-да-да.
0: Первое, значит, какие задачи, да?
1: Слушай, а я тоже писал ему, но я хотел назначить ее министром информации вот, и гостелекоммуникации, да, себя.
0: Да, ну вот
1: а до того, за месяц, я ему писал, что хочу стать министром обороны.
0: Вот, но сейчас, на самом деле, Шведко такой мощный министр культуры появился,
1: да.
0: Я до Шведкова писал.
1: Ты вот, писал ему, да?
0: Шведков. Путину.
1: А, ну да. Ну,
0: вот, то есть я кажется... поэтому уже претендую на звание заместитель министра культуры по делам театров.
1: Нет, ну если, например, это я все-таки пробьюсь там, ну потому что мне могут предложить, неожиданно скажут, слушай, Сань, министр обороны, пока еще там ты молод, а пузико не выросло, да, давай министром культуры, то я тогда обязательно, мне кажется, мы с тобой сработаем. А я, поскольку буду часто в разъездах за казенный счет, то ты будешь нормально руководить.
0: В чем наш плюс, да? Во-первых, нет никаких связей, да, вот таких глобальных, которые нас тяготило бы. То есть разогнать театр Пушкина, театр Ермолова, какие там еще никому не нужные учреждения. Да, плевое дело, да?
1: Да просто да. А, да. Кстати, помещение мы сдадим под офисы новым русским.
0: Не так.
1: Извини,
0: помещение бы на самом деле... Помещение нормальное. Ну, оттуда бы вот эти учреждения культуры, вот эти театры, да, все, которые кичатся, они на самом деле уже половину помещений сдали в субаренду каким-то...
1: Что, кстати, запрещено вообще так законом.
0: Не, Лужков как бы разрешил.
1: Субаренда опять
0: вот
1: разрешена.
0: Вот Ленком, посмотри.
1: А двойная субаренда? Да, а кто проверит, интересно, не сдали ли те подрядчики еще раз кому-нибудь в аренду?
0: Вот, то есть все это выгнать.
1: Слушай,
0: да?
1: А сколько налогов, например, с левых билетов, которые продаются на улице всякими засранцами?
0: Да, вот Ленком, например, да, вот то это, есть в аренду помещение сдается, Лужков еще дарит машины артистам, билет стоит безумные деньги, но официально стоит мало денег. Вот, но при этом вот эти, которые спекулируют билетами, они выстраиваются в очередь за этими билетами к директору театра, да? То есть вот, вот эта разница идут в карман.
1: Да,
0: ну ладно,
1: да.
0: Это мы не обсуждаем, это мы будем обсуждать, когда мы будем министрами культуры.
1: Мы это не будем обсуждать, мы это будем просто... это искоренять.
0: Да, это да. На самом деле всего одну бумагу надо подписать и в нужные места направить людей, да?
1: Потому что я даже знаю, каких
0: в масках,
1: у меня есть
0: в масках, да,
1: да.
0: Вот
1: знакомые, которые
0: их надо,
1: с радостью...
0: Их надо направлять, так сказать, не... вот начать с этого, да, с культуры.
1: Безусловно. А именно потому, что культурная среда формирует все остальное. Именно из-за того, что вот мы описали выше происходящего в культуре, творится, вот, например, безобразие на азербайджанских рынках. Это прямая связь, которая для меня, например, очевидна.
0: Ну да.
1: Вот, да, мы отвлеклись. И что, да, я на какую-то мысль тебя прервал. Ну, в принципе...
0: Мы
1: то,
0: на...
1: да,
0: как бы остановились на том, что...
1: Да.
0: На том, что мы должны стать министрами культуры.
1: Оба. Ну да, или в крайнем случае, я, например, да, согласен даже министром железнодорожного транспорта. Главное ведь это
0: на
1: иметь...
0: самом деле железнодорожный транспорт у нас хорошо работает. Почему?
1: Ну, потому я хочу стать министром.
0: Министром железнодорожного транспорта надо назначить Чубайса, назначить, да, тогда поезда.
1: А после него через годик можно самому.
0: Да, потом уже можно.
1: Смотри, в принципе, есть предложение. Вот мы достаточно обширную сейчас тему затронули, да. Выслушать мнение наших радиослушателей, что они думают по всему выше нами сказанному.
0: Давай.
1: Я-то сейчас напомню телефон в прямом эфире, а вы, уважаемые, звоните. Напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы Кирилл Ганин, режиссер, и актриса Надежда Шурда. Итак, номер.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: И я поднимаю дуду. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту говорит беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Беспредельно наше внимание к вам. Доброй ночи, наше внимание к вам попросту говоря беспредельно. Вы в прямом эфире.
3: Алло.
1: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Извините, что так долго просто вот я вам дозванивался. Это, в общем-то, наш агент Маргарита Тихоновна. Она работает.
0: Она сыграет зрителя. Вот.
1: И тут сорвалось. Ну ладно. Тогда давайте поговорим о детских театрах. Вот, поговорим о детских.
0: О, детские театры — это вообще кладезь, так сказать, доходов, да. То есть все режиссеры, которые не в состоянии, так сказать, полностью бездарны, да, они бегут куда? В детские театры, потому что там зарабатывать денег можно безумное количество, а претензий к качеству постановок никаких.
1: Никаких.
0: Да?
1: Всегда умиляют даже вот неуклюжесть и непрофессионализм малышей унтребетни.
0: Нет, имеется в виду как бы не дети, выходящие на сцену, да, а некие взрослые тети и дяди, абсолютно пьяные, да, приезжающие в школы, вот, при этом говорящие какую-то чушь, знаешь, в каких-то грязных шароварах. Кстати, у меня вот спектакль...
1: А, ты имеешь в виду вот...
0: Да, у меня вот есть спектакль «Муха-цокотуха».
1: Да, да, известная вещь очень, да.
0: Да, то есть наследница Корнея Чуковского объявила это грязной порнухой, подала на меня вот в суд, но потом я переименовал спектакль «Муха-потаскуха», она успокоилась.
1: Ну, правильно, то есть вообще считается, если даже просто ты бы убрал одно, скажем, не муха, а просто ухо-цокотуха, да, было бы уже...
0: Но на самом деле это спектакль же не экранизация, не инсценировка, извините.
1: А вольная интерпретация произведения.
0: Нет, это рассказ о детском утреннике. Вот, то есть, на самом деле, этот спектакль делался под моим детским впечатлением. То есть, к нам в школу, значит, родители собрали по 20 копеек. Вот как эта технология происходит? Угу. То есть, зауч школы...
1: Приказном... А помнишь, извини, что перебываю, на завтраке еще собирали.
0: Да-да.
1: Такая война была, на завтраке деньги сдали, там, по-моему, 3 рубля в месяц было.
0: Вот, да, еще...
1: А можно было от завтрака это отказаться, дико там прайс, значит, потратить куда-то, а завтраки отбирать у слабых... Что да, я и делал иногда. Да, я там в школе здоровый был. Это сейчас я вот после армии такой. Да. Ну нет, ну что, о чем-то. Я всегда был культурен.
0: А культурно так, да. Отбирал.
1: Знаешь, отбирал
0: мальчик,
1: еду.
0: Дай, пожалуйста, деньги.
1: Да, не деньги, я ей натуры отбирал. Блинки там, вижу, какой-нибудь там несет. Взялся под нос, там блинки.
0: И вилку туда, и все его скорее, пока ты наполнился уже в желудке.
1: Конечно.
0: Ну вот, а еще была такая схема, что собирали по 20 копеек на спектакль не неких приезжих актеров. То есть в обязательном порядке родителей на родительском собрании.
1: То есть хочешь, не хочешь, а появись.
0: Да, его, значит, потому что весь класс на большой перемене, то спектакль значит, укладывался ровно в большую перемену, 25 минут, да, значит, с людей собрали деньги. Я помню, так сказать, я оказался каким-то, с родителями, каким-то образом в этом огромном зале, да, то есть нас привели коллективно. И вот, значит, муха-цокотуха как раз была, а мне где-то, я, по-моему, где-то в 3-4 классе было что-то такое, или в 2-м, ну, вот такое супер детское сцена. В детстве, как бы, люди, дети вот острее, как бы, все замечают, да, и да. Помнят. И вот, значит, жирная тетка играла бабочку-капустницу с такой целлюлитной задницей. Откуда мы увидели задницу, да? То есть у нее такие шаровые штанцы были желтые, огромные, да? И крылышки сзади. И вот она бегала, что-то наклонилась, штаны там треснули, и эта жопа, значит, ее...
1: Вскрылась.
0: Да, появилась.
1: Вот, так сказать, вышла погулять.
0: Да, потом выбежал сам пьяный актер, играющий комарик, значит, лет 40, какой-то такой спившийся клоун. В общем, что-то два каких-то фуэта крутанулся и бабахнулся. Вот. Это было, на самом деле, смешно. А паука играла некая кукла, такая маленькая вот кукла, да, как бы кукловод водил ее. Все это было в обшарпанном, естественно, здании помещения актового зала, да, два фонаря какие-то.
1: Так мрачно там. Вообще. Вот прям вот ты описываешь, у меня воображение очень хорошее.
0: Да. Даже какую-нибудь две книжку, какие-то тряпки висящие.
1: Чернуха
0: такие
1: такая вообще конкретная, да.
0: Вот. И вот мой, на самом деле, спектакль «Муха-цокотуха», да, к моему творчеству, творчеству Кирилла Гайна, как возвращаемся. Мой спектакль «Муха-цокотуха» не... инсценировка произведения Корнея Чуковского, а инсценировка вот этого детского утренника, да? И у меня в самом деле вышло уже...
1: То есть ремикс на тот детский утренник, вот так бы я назвал.
0: Да, то есть детские воспоминания об увиденном. Ведь на самом деле любой режиссер, по поводу, кстати, мысли, режиссуры и всего остального, да? То есть что такое режиссер? Это человек, который где-то что-то видел и при этом... Это ему очень запомнилось, и он это показывает миру. По поводу Михалкова мы говорили вот часом раньше. Это же ведь тоже человек, который жил все время вот в Переделкино там где-то, да, то есть видел вот эту тусовку людей, которые вот яблочко вот так ножичком ели.
1: Да.
0: Вот в таком плетеном креслице сидели.
1: Да. И они были мудрые, у них были бороды.
0: Да,
1: и,
0: вот такие.
1: И они все считали, что Лев Толстой ходил именно такой же поход, да. Как дефиле по Льву Толстому, собственно.
0: И вот как бы все его фильмы даже, вот помнишь, «Господа, вы же звери», да?
1: Да, вот все это.
0: Вот это все об этом, об этой тусовке, все его творчество, об этой тусовке. Но не может быть о другой тусовке, потому что он видел Вертинского, вот это вот, да, Переделкина, вот он всю жизнь жил там.
1: А между прочим, не в Перово. Это я
0: да,
1: так,
0: и так далее. Но есть люди, которые действительно, вот режиссер, да, то есть кончает вуз, получает специальность, он знает, как делать спектакль, да, как снимать фильм, технически знает. Но вот я говорю, что такое режиссер? То есть, а вот этот человек не наделен просто вот... от Бога таким даром, как запоминать и проживать через себя вот эти яблочки, да, ведь что такое режиссура? Это вот это яблочко, которое ножичком режется, да, вот в плетеном кресле, это и есть режиссура. Потому что можно взять актера, посадить куда угодно, на, сиди и прочитай монолог, да, но без яблочка и кресла не будет атмосферы, да, то есть
1: да,
0: вот,
1: да.
0: Вот, это, вот этих деталей, и вот смысл в этих деталях, а эти детали, они это надо определенный, скажем так, склад ума иметь, чтобы вот мозгов Богом даны, да, чтобы вот это запоминать, через себя пропускать и помнить всю жизнь. Вот, к сожалению, наверное, у меня это есть, да, и поэтому, к сожалению, я стал режиссером. А у других нет, и им ничего не остается. А корочка есть у них, да, то есть он вот по корочке режиссер, он не хочет, у него амбиции, да. Как это? Я 4 года, 5 лет учился в ВУЗе и должен идти там на завод там кирпичи грузить, да, или куда-то.
1: Да.
0: Нет, я режиссер, и только режиссер. И он, значит, пытается и так, и сяк, и ничего не получается, зритель к нему не идет, и в академический театр его особо там не приглашают, да. И он идет куда? В детские театры. То есть он организует даже не в детский театр, он идет к префекту какого-то округа.
1: Он говорит, давайте я буду делать...
0: Давайте я у вас организую, да, детские театры, маленькие детей будем воспитывать, там, в районе Отрадной, например, да?
1: Это же ужасно, то, что ты говоришь.
0: Это так и есть.
1: Нет, я...
0: И вот ему этот префект дает здание, какой-нибудь булочный бывший. Вот, в принципе, дотирует, да, как бы из местного бюджета, за счет меня, налогоплательщика, живущего в этом районе. И вот это, значит, полно женщин, да, есть такая профессия, женщина-режиссер, такая.
1: Да, форма. Да,
0: то
1: да,
0: есть,
1: да.
0: Вопрос, то есть мы понимаем, что женщина не может быть режиссером по определению, на самом деле. Это если режиссер, то лесбиянка, да?
1: Согласен, абсолютно.
0: Вот если не лесбиянка, то есть режиссер, это вообще тут сомнительное
1: просто по
0: явление.
1: Просто по бумажке, в основном, конечно же. Конечно.
0: Вот. И вот эта женщина-режиссер, она может словами найти слова, правильно все сформулировать, да, и раскрутить вот этого лоха-префекта, мало разбирающегося в культуре и искусстве, а, как правило, такой мужик, да, который в баньке попарится, там, да.
1: Там и... с люмом,
0: да,
1: который
0: такой,
1: нет,
0: да, пивка выпить, вот такого мужика раскрутить, ну, все. Это есть такой театр Чихачева детский, то есть помещение булочное. Вот, значит, он раскрутил директора помещения этого завода по производству там то ли пирожков, то ли как это называется, не помню.
1: Выпечки.
0: Выпечки каких-то, да, да, да. То ли там мороженого, ну что-то такое где-то на Рязанском проспекте. И вот этот директор завода, я представляю, этого фабрики, он всем своим другим директорам вот в срубе, в баньке в этой, да, где там с венечками все такое вот толстое, огромное, с пивком, там охота, да, вот рассказ. У меня один говорит, у меня есть свой цех по производству водки, свои мастерские там.
1: Еще очень важно, знаешь, как
0: он. А он говорит, а у меня есть свой театр, да. Вот, и вот этот человек, значит, раскрутил.
1: Это-таки оркестр графа Шереметьева.
0: Да, только это не граф.
1: Ну, понятно.
0: Шереметьев.
1: Да, да, нет, ну,
0: это тот, который вышел из народа, да, то есть
1: да,
0: из какой-то глухой деревни, такой валенок, да, то есть стал графом. И что он может создать? Потому что образования никакого, культуры тоже. Вот, и в итоге вот словами, забалтыванием человек сидит уже в этом помещении, человек, значит, набирает из окрестных школ детей, чему-то их обучает, все-таки навыки есть, ставит какие-то такие, никакие постановки, там «Морозко», там «Красная шапочка». Иногда можешь замахнуться на Соломея там, или Шекспира, да?
1: А иногда выходит сам, например, или выпускает своего кладовщика и заставляет его петь у самовара «Я и моя Маха».
0: Да, что-то такое называет, да. Это народный концептуальный театр,
1: да, да,
0: современный.
1: Знакомо, знакомо, очень, очень знакомо.
0: Вот. Это, а вот, а кто-то на самом деле не этим занимается, а ездит по школам с этими пьяными актерами, снимает деньги. Вот.
1: Так,
0: а эти дети, да, эти дети, мало того, что они на уроках литературы в школе уже обозлены не на литературу, потому что их, кроме того, то есть урок литературы что такое? Это учение наизусть стихов, да, и автобиография автора.
1: Да.
0: Вот после чего этот автор уже станет ненавистен на всю жизнь. Вот. И вот после такого как бы вот литературного изучения они попадают в театр, где это литературное произведение показывается, да, вот этими самыми тетками и дядьками. Да?
1: Кирилл, есть тут одно, так сказать, расперды. Значит, одна часть данного расперды лежит в негативной области, другая эта часть расперды лежит, как ни странно, в позитивной части. Значит, первое, почему появляются такие люди, вот, которые идут к префектам, он устраивает театры? Потому что их...
0: потому что у них есть корочка.
1: Это вторичная причина. Первичная причина в том, что они, скажем так, слишком быстро забывают, а то и вообще не получают впечатлений детства, которые являются, как ты правильно сказал, наиболее яркими. Это связано с мозгом, может быть, скорее всего, с мозгом. Или им очень часто какие-то ублюдки говорили там тебе, Сережа, надо взрослеть. Сережа поверил, повзрослел и стал полным дауном с коркой и сидит у префекта. Вот это расперды негативные. А расперды позитивные. Если бы не было таких уродов, типа вот этого Сережи, он префекта, то к тебе бы в твою школу не приехала эта жирная с ягодицами, в общем-то, и с целлюлитом муха-цикатуха, и твои бы детские впечатления не попались. Понимаешь, да. Вот, исходя из этого, мне кажется, что пока эта система сбалансирована, она все-таки должна быть. Должны быть вот такие вот дауны с корочками.
0: На самом деле дело в том, что вот эта дама, да, скажем так, которая у префекта, или вот этот мальчик, не мальчик, а такой мужик, на самом деле, то есть такая категория молодые начинающие режиссеры, такие 45-50 лет, с бородами, лысые. Вот они
1: и очень бойкие.
0: Да, и очень. Я молодой начинающий. Но на самом деле они вот берут эти деньги, да, у префекта, а в итоге Ганин, да, вот режиссер Ганин, который на самом деле делает какой-то свой спектакль, своим творчеством занимается, куда ходят зрители, да, вот, он оказывается ничем, потому что как бы Ганин к префекту не пойдет. Почему он не пойдет? Потому что не до этого. Да и потом, о чем мне с ним говорить? Я вообще не знаю, кто это такой, да? Вот, и вообще занимаюсь тем, что... Это плохо, то есть, например, а потом тут вот этот тип молодой начинающий оказывается уже на телевидении, да, и так далее. И вот ты говорил вначале, почему люди ходят в театр, в общем, туфту показывают, а люди ходят. А они не знают, на самом деле, совершенно другого. То есть вот вспомни во времена Брежнева, да, ведь чем эти времена отличались? Времена отличались тем, что люди не знали о существовании некого другого. И поэтому достаточно какого-то... то есть Аркадий Райкин был кумиром, да? Почему он был кумиром? Потому что он высмеивал отдельные недостатки, да, в прекрасно процветающем государстве. И люди не знали, что государство не процветающее, его самого надо высмеивать, это государство. И говорят, что на самом деле все знали. Не все все знали. Те 20-30 человек, которые были владели информацией. Да? То есть, да, сын Михалкова, Сергей Михалков, знал о том, что происходит в нашей стране. Да? Там еще кто-то знал. Сын, внучка Корнея Чуковского. Но на самом деле все те, кто же... Вот 8 миллионов, там 800 тысяч москвичей...
1: Были
0: не в курсах, потому что они просто ходили на работу.
1: Кирилл, да? Тут есть опять же другой момент, что вот, скажем так, когда происходит, ну, там, тупо назовем его, ладно, занавесом, пусть не железным, а занавесом, кем-то искусственно созданным, да, для того, чтобы каким-то образом лоббировать интересы того или иного артиста, то этот занавес, когда он висит достаточно долго, можно приоткрыть и дать вот этой массе людей что-то, о чем они не догадывались. Но это что-то очень хорошо, так четко отлажено на деструктивное, на то, чтобы подчинить людей чьей-то воле. Пример, пожалуйста. Первым в нашу страну хлынули Битлз. Сколько вреда это принесло, мы все понимаем, да? Огромное количество дебилов именно выросло именно на Битлз. И, огромное количество жизней было искалечено. Я так и называю. Это бомба замедленного действия из Великобритании, собственно. Также и сейчас в области театра мы можем ожидать появления чего-то, что это будет, мне сложно судить, я не театральный аналитик, что позволит каким-то группам людей манипулировать зрительской массой, которая, вот, так сказать, набирает сейчас свой вес, если верить вот сообщениям нашей агентуры.
0: Ну, на самом деле, просто надо людей, наверное...
1: Лупить надо.
0: Нет, мы, понимаешь, мы как бы вот говорим, а просто есть система, да, то есть вот есть эти... То есть, понимаешь, вот, например, ведь это сложная схема, да, как бы собрать зрителя, проинформировать его, да, это не просто иметь площадку, да, это надо, скажем так, продавать билеты там в определенных местах, иметь возможность размещения рекламы бесплатно, кстати, в определенных местах газетных. Эти газеты, как правило, принадлежат мэру, префекту и всему остальному. И поэтому мы снова приходим к тому, что вот эта завеса существует. Кто придет, не знаю, вот, не знаю. Кто-то придет, вот, народ побежит. На самом деле, вот по поводу Таганки.
1: Да.
0: Вот. Ведь это абсолютно такая, я считаю, ГБшная штука была придумана. То есть вроде все одинаково, а надо было сделать культ-альтернативу, да, якобы есть вот какой-то альтернативный театр, придумали Таганку, да, то есть любимому дали добро, грубо говоря, такой ГБшный вариант, да. А в итоге, на самом деле, что такое Таганка? Это большевистский театр, да, как я считаю, то есть... То есть, на самом деле, как бы вот что такое Брежнев? Это не большевизм, да, это такой чиновничья бюрократия, да, как прикрывающийся словом коммунизм, да, КПСС и все остальное. А был еще большевистский театр, вот тот самый, как бы Мейерхольдовский, да. Но это снова большевизм, да. И вот, значит, это как бы стало ясным, когда половина трупа вот сейчас, да, Губенко, кто такой Губенко? Ярый коммунист, да, он ему как бы устраивал эта форма. Сам Любимов, на самом деле, это абсолютный большевик, да, то есть это человек, который, в общем-то, ставил такие вещи, как «10 дней, которые потрясли мир», там, и так далее, да.
1: Или,
0: и
1: вся, например, форма, когда она... вот есть такая порода людей, то есть вот он сидит, например,
0: бригада такая
1: в сельском клозете,
0: ну, да,
1: и через щель наблюдает коня, едящего траву. Ему приходят вот такие, как правило, мысли на ум поэтически, как «конь траву тихонько щиплет».
0: Ну да.
1: Извините, я болею.
0: Вот. Вот, и поэтому вообще надо больше бывать за границей.
1: Да, да. И надо жить хорошо, кстати, иметь дорогие автомобили, типа Хаммера, вот, и массу красивых телок.
0: Потому что, вот, например, на самом деле, ко мне просто по своему театру знают, то есть вот ходят люди, да, вот кто хорошо реагирует на то, что у меня происходит. Люди, которые все видели там, да, то есть они все приели, приехали сюда в Москву, хотят развлечься, читают афишу, да, например, журнал, да, или газету, афишу, журнал. То-то-то-то-то, вид все одинаково, да, Гамлет, три сестры, Гамлет, Островский, то есть все 50. И вдруг натыкаются, Мадлен Олбрайт в постели с Клинтоном, да, это мой спектакль, ни хера себе, да, до чего дошли уже. Вот, и там написано, там в роли Мадлен Олбрайт, там суперголые, там тетка в клетке, да? Вот, и бегут на эту тетку в клетке посмотреть, да, как ее судить будут. Вот. А
1: потом... Правильно, правильно, правильно, хорошая идея, да.
0: В маске свиньи.
1: Да.
0: Вот она у меня сидела, сидит, безмолвная такая тетка. И как бы они реагируют хорошо. Вообще, на самом деле, западная публика, она как? Она приходит в театр и сразу думает, вот, что я могу взять на ту сумму, которую я заплатила за билет, да, или заплатил там. Я хочу взять... То есть я заплатил $10, а хочу на 50 что-то увидеть, да? Если человека заставляешь, вовлекаешь, вот с немцами, когда я работал, то есть... Зрителю предлагается, ну иди, иди, так сказать, на сцену, делай, что хочешь, да, он бежит радостный, а что еще могу взять, сделать? А наш зритель приходит, садится, ну чем вы меня удивлять будете? Да ничем не будем. Вот если ты сам не хочешь удивляться.
1: Ну это всегда так было, то есть даже на новогодние праздники. Бывало, что вот придет Дед Мороз, сядет и ждет, чего там это ему скажут. Пока не начнешь у него над головой стрелять из пистолета с глушителем, никаких действий не производит. А давайте сейчас снова ненадолго прервемся, Кирилл,
0: давай.
1: Хорошо? И продолжим.
0: А потом, я думаю, надо будет все-таки публику всколохнуть, чтобы она вот сидит, какая-то такая монотонная речь, мы такое подготовим, что-то такое жесткое, да, крутое.
1: Конечно, конечно, да. Вот. Сегодня будет фрагмент спектакля звучать.
0: Да, чтоб люди так ужаснулись, да, пришли в себя, и такой шквал звонков, прекратить эту порнуху, безобразие.
1: Да, да, и письма.
0: Анонимные причем.

0: И для тех, кто только подключился к нашей программе, напоминаю, что в гостях у нее сегодня Кирилл Ганин, руководитель концептуального театра Кирилла же Ганина, и Надежда Шурда, актриса данного театра. Мы практически два часа уже говорили, так сказать, о том, что было бы, если бы было лучше, и насколько, в общем-то, было всем тогда прекраснее, если бы у нас просто было немножко совсем лучше, да. Вот. Ну а сейчас хотелось бы все-таки непосредственно, так сказать, совершить ракурс в рабочую мастерскую Ганина. Так сокращенно, я знаю, она называется РМГ. Что там делается? Что сейчас происходит в театре Ганина? Что за люди там работают? Какие, может быть, сложности? Может, я могу кому-нибудь помочь, нахлобучить? Вот, за мелкий прайс.
1: Музыку написать. Да. Спектакль.
0: Итак, Кирилл, что сейчас делается в театре Кирилла Ганина?
1: В театре идут какие-то движения, вот какой-то творческий процесс идет. Ну, наверное, зрители помнят, вернее, слушатели, да?
0: Да.
1: Слушатели, зрители. Помнят «Муха-цокотуху», нашумевшую мою. «Мадлен Олбрайт в постели с Клинтоном» такой спектакль был. Был такой спектакль, на самом деле, супер такой хулиганский, назывался «Алис в стране чудес». Угу. То есть я позволил себе такую идею, что Алиса... Вообще дело в том, что вот Льюис Кэрролл, он, как известно, был педофилом, да, и писал свои произведения с целью разводить девочек. И поэтому та нора, в которую попадает Алис, мы можем представить, что это за нора, да,
0: на При самом этом деле. Ведь первое издание вот «Алиса в стране чудес» было вообще рукописным и хранится сейчас в Лондонском музее, да. Там нарисована, в общем-то, сама вот эта вот девушка, в общем-то, и так все англичане и считают вообще, поскольку Англия — это страна педофилов, как ни странно, именно там был максимальный процесс любителей, так сказать, мягкой женской детячей кожицы, я, понимаете ли, сильно болею, вот, то, ну, представляешь, вот написать вручную и иллюстрировать.
1: Вот, а я такой человек, я открытый, прямой, вот что, так сказать, в башке, то и на языке, да, и все мое творчество, оно на самом деле такое. И поэтому, естественно, зная историю написания Алисы и Кэрролла, я, естественно, об этом сделал. Ну, о чем же еще дело, да? Узнал об истории, так сказать, вот взаимоотношений Моники Левински с Клинтоном, узнав, да, мне почему-то началась, пришла такая фантазия, что а что при этом чувствует Мадлен Олбрайт, да, вот в контексте данной ситуации. Я понял, что она, наверное, гневно подглядывала в замочную скважину и мастурбировала, когда в овальном зале у Клинтона эта самая Моника брала в рот, да.
0: Что ужасная, кстати, ситуация, я перебью тебя.
1: Такая толстая старая тетка, да.
0: Это, нет, вот гораздо страшнее вообще сама Моника, поскольку, на мой взгляд, максимально
1: такой, да,
0: непривлекательная, полностью обвешанная холестериновыми бляхами изнутри, что твоя сталактит, твоя пещера тетка, страшная, глупая. И, честно говоря, и сам Билл не красавчик. Когда вот он сюда приезжал к нам на радиостанцию, я был удивлен, что его встретили с почетом. Я сам сильно опаздывал, потому что я думал помочь своим коллегам по «Эхо Москвы», дико его нахлобучить, отлупить, отнять деньги все и разорвать пиджак. Но выяснилось, что они звали его с другой целью, а именно с антинародной. Это брать у него интервью со всем почтением. Честно говоря, сам он тоже весьма некрасив. Вот лицо обыкновенного американца. Если на него надеть бейсболку и дать в руку бейсбольную биту, получится конкретный американский дебил. Да, извиняюсь, вот. Я очень волнуюсь.
1: Вот, на самом деле это так, но вот все-таки Мадлен Олбрайт меня как художника более интересует. То есть Клинтон все ясно, да, то есть вот, и вот отношение женщин-нимфоманок, живущих в Косово, в Москве, их взаимоотношения с отношением к Мадлен, Мадлен к ней, вот эти какие-то, да, драматургические какие-то вещи, отношения просто зрителей, которые в моем спектакле, у меня театр необычный, у меня зритель тоже играет какую-то роль на самом деле. В данном случае он играл роль свидетелей и присяжных заседателей. Так что вот такие спектакли. Еще на самом деле тут необычная история была, наверное, слушатели и зрители ходящие в мой театр, знают. Это история с мастером и Маргаритой. Когда я поставил спектакль, как мне кажется, наверное, каждому художнику так кажется, но, по-моему, это в самом деле так. Самый лучший из всего, что кто-либо ставил. Угу. Потому что я как бы взял этот роман и понял, что Булгаков — это не Зощенко, да, все почему-то пытаются у Зощенко вот, из него сделать Зощенко, да, то есть болтовня, ничего больше. Вот забывают о вот этой религиозной, как бы сатанинской ветке истории Понтия Пилата. Вот сатанизм, как в самом романе, потому что есть покойник, да, Иисус, да, и человек для того, чтобы произведение было цельным, сам Булгаков переврал как бы историю Иисуса, да, нарочито специально, чтобы эта история в романе, вот эта линия Понтия Пилата, она была его авторской, да, линия, а не просто как бы отрывки из Библии. И, наверное, за это и мстит Иисус, на самом деле, вот покойник. Вот. И, наконец, линия вот та самая вот бал сатаны, Маргарита, летающая голая на метле, да. Вот это какая-то блядская, скажем так, сатанинская какая-то линия, да. И вот эти три ипостаси вот в их пересечении, да, это все так просто, да. Вот когда они все пересекаются, получается вот что-то такое, что, наверное, взаимодействует с какими-то в самом деле силами зла, добра. И что-то есть в этом. И в этом есть только вот из-за этих трех вещей. А если эти три вещи разорвать, если взять, превратить это в какое-то юмористическое произведение, да, зачем это делать? Возьми, ставь, поставь 12 стульев, и то будет честнее, да?
0: Ну, кстати, я хочу сказать, что 12 стульев тоже дико, дико грустная литература. Вот, ну, вообще очень грустно. Я отдаю себе отчет, что там ровно 50% тянет в слезы, 50%, конечно, смешно. То есть, ну, да. Это лучше поставить, ну, если поговорить о массовом зрителе, что-нибудь из какого-нибудь сатирика, типа там «Господина Задорных» или вот «И же с ним», которые меня, кстати, тоже в слезу вбивают жутко, потому что я, наверное, ничего смешного там не вижу. Прошу простить меня, я очень волнуюсь.
1: Вот. И на самом деле, как бы, вот прошло время, эти спектакли прошли, а у меня же еще суд с наследником Булгакова был, то есть есть такой как бы аферист, зовут его Сергей Шиловский, да, как бы человек, который называет себя внуком писателя Булгакова, хотя, как известно, у Булгакова детей не было. То есть он на самом деле внук.

0: Так у нас закон.
1: Может быть, конечно, конечно, человек, скажем так, обеспеченный, самостоятельный и взрослый.
2: Да, просто
1: он
2: человеку
1: не
2: хочется... Нет, этот человек супер обеспечен, потому что он по факту рождения как бы имеет все, да, ему как бы... Вот что такое наследник? Человек родился, ему идут деньги просто так, они идут постоянно, да, то есть, например, сын директора фабрики, да, сын владельца какого-нибудь предприятия, он может все пропить, да.
1: Ты, слушай, здесь это человек... страшнее, знаешь, как вот были раньше мажоры, да, ага. Вот, а это литературный мажор, это, наверное,
2: да,
1: вдвойне страшно.
2: Да, потому что у него развивается комплекс, он сам-то ничего не написал.
1: И никогда не напишет.
2: И не напишет, но при этом вот так получилось, что волей судьбы по факту рождения он является по закону об авторском праве практически автором романа, потому что в его праве решать, что имел в виду писатель, что нет, кому давать разрешение, кому не давать. И к нему, представляешь, приходит режиссер, именитый, любим, и так далее. Он читает их сценарии, пьесы. Так, ну вот это меня не устраивает, эту сцену переделать. И тот вынужден, хорошо, конечно, конечно, переделать. Мне кажется, вообще у него есть комплекс такой. Вот у него есть деньги, есть куча денег, да, как бы роман этот есть, вот перед ним все присмыкаются, но у него еще есть комплекс, что не он написал. Ему хочется все сделать, чтобы как бы вот находиться в состоянии автора. Он
1: а сколько лет
2: долгом.
1: Этому человеку Кириллу-то? Может, это, ну, что-то объяснит? Вот он, есть ли у него жинка?
2: Ну, я думаю,
1: там?
2: Есть там. Жинка есть, да. Где-то
1: а
2: между 30,
1: дитя-то там?
2: Я думаю, есть. Да, такая. Так он на самом деле сноб. Сноб такой в андатровой шапке, в такой дубленке.
1: Проблематично, я понимаю.
2: Да, пришел в зал судебных заседаний с телевизором, видеомагнитофоном. Показать, как бы, мою преступную деятельность. Ничего показать не смог, потому что спектакль он не видел, инсценировку не читал, а где-то что-то слышал. Было так смешно. Вот.
1: Вообще, кстати, вот я извиняюсь, что так перебиваю тебя все время. В музыке есть такое понятие, как ремикс произведения. Да? Ремикс является по сути своим самостоятельным музыкальным произведением. То есть я могу там какие-то готовые сэмплы из кого-то брать, и по логике даже могу не спрашивать разрешения вот, людей, сочинивших эти сэмплы, на их использование. Да? Также и здесь. Ты же делаешь вот свое видение Булгакова. И если там не идет прям в ноту, нота в ноту, строчка в строчку...
2: Как не идет? Образный. Это инсценировка. Любой режиссер пытается на самом деле в своем спектакле максимально как бы отобразить произведение. Иначе это репортаж о произведении, это не инсценировка, правильно? То есть просто на самом деле вот в какой-то момент, это в том году было, да, летом, жарким летом, вдруг я понял, как его ставить надо и о чем там идет речь. Да, вот внутренне сам понял. Это нельзя объяснить, что я понял, да. Не передать словами. Просто, знаешь, иногда бывает раз, озарился, а я знаю, как это сделать, да. Я знаю, как именно это произведение сделать. Не об это, вот мух цокотух, там другое. Я сделал, как бы, да, я говорил уже. То есть такой, как бы, скетч, да, на детский утренник в школе, где приехали пьяницы-артисты и показывают мухоцокотуху. Да, и такая толстая тетка. Вот. А здесь именно вот мастер Маргарит. Тем не менее, как бы суд закончился, наследника послали. Вот. Он, кстати, 50 тысяч минимальных окладов с меня снять хотел. Вот. И главное, подходит ко мне за руку, здоровается. Здравствуйте. Я говорю, что ты здороваешься? Вот, типа, козел, да? Вот, деньги с меня хочешь взять и здороваешься. Я человек прямой.
1: Ну, совершенно, кстати, правильно. То есть, когда...
2: Вот, бред какой-то, да?
1: Да, да, да.
2: Вот, и на самом деле я как бы вот открытый, прямой человек. Я вот все, что на уме, то и на языке, вот. И поэтому актеров набираю себе таких же. То есть, я как бы идея такая, да? То есть, любой режиссер, у него какая идея? Взять актрису, актера, запудрить мозги, сказать одно... Вот, чтобы тот сделал другое, а при этом получилось, как бы зритель увидел третье, да, при этом режиссер все-таки компилирует в башке, совмещает, вот, и там непонятно в его словах, где правда, где ложь, он уж сам запутался в этом. Вот, я же беру актрису, то есть по такому принципу, что я говорю все честно, вот, я считаю, вот здесь-то должна встать раком, вот, грубо говоря.
1: Да, ну, почему это, грубо говоря, ничего
2: вот,
1: страшного.
2: Ты должна встать раком. Кстати, почему это... встать раком? Интересные... Чтобы возбудить, вот, очень важно, чтобы возбудить зрителя.
1: Да.
2: Вот. Я не буду искать высший смысл этой идеи, не буду искать сверхзадачу, оправдания, да, никаких оправданий. Если тебе нужно...
1: должно быть.
2: Я чувствую, да, если тебе нужно оправдание, то иди в другой театр.

0: Тарковский, например.
1: Да, там три месяца люди будут искать это оправдание, режиссеры найдут, да,
0: да,
1: в репетициях. Но при этом это будет нечестно, потому что это будет актриса стоять раком, улыбаться, думая, что она изображает полет над гнездом кукушки там какой-то, да, да? А зритель будет видеть ее дурочку, вот, которая вот в маразме, да? А режиссер будет радоваться, как он ее обманул, да?
0: Да.
1: А как бы для меня это не годится. Я хочу, чтобы она вот так встала в такую позу неприличную, да? И при этом в ее глазах читалось такое как бы детская издевка над зрителем. Вот видите, я вот так встала. Мне это приятно или, например, неприятно, в зависимости от того человека, да?
0: Ну, то есть, чтобы она не стояла просто, что мумия вот или лошадка качалка.
1: Или наоборот, в обманутом виде.
0: Или
1: да,
0: да, я тебя очень хорошо понимаю. Вот.
1: Что касается вот как все идеи, да, что же касается конкретного творчества, то у меня есть спектакль такой, вот сейчас, значит, я его выпустил, называется «Бенефис сэра Дэвида». То есть фабула спектакля такая, что президент России вдруг проснулся вот с перепой, первый президент России, и понял, что он назначил не совсем того преемника, и решил переиграть ситуацию, и в качестве президента выбрал сэра Дэвида. А сэр Дэвид — это такой маленький старичок, 75 лет, самый старый порноактер страны, вот, с бакенбардами, очень смешной, такой по-детски смешной. И вот он его назначает как бы своим преемником, и весь спектакль — это что же будет, да, если он станет президентом. Кстати, между прочим, может быть, это даже в поддержку Путина спектакль. Типа, хорошо, что назначили его. И вот сейчас я хочу представить такую как бы радиоверсию. Но вот здесь актриса Надежда Шурда, поэтому это будет не радио, а такая в прямой эфир живьем. Вступление, с чего начинается спектакль, такое вступление... Что будет потом, мы это скажем на словах, потому что здесь в студии, я думаю, это изобразить неприлично, как бы, да?
0: Но я сразу хочу сказать, что те пять человек, которые сейчас придут и будут тут толпиться, просто я за дикий прайс пустил их сюда, чтобы они посмотрели, поэтому прошу вас работать с полной отдачей. Да, и два перца в окне будут на монтажной тачке болтаться. Я их подешевле, в общем-то, ну пусть болтаются. То есть с полной отдачей, потому что визуально, Кирилл и Надежда, тоже контакты.
1: Дело в том, что зрители, слушатель не знает, что на самом деле Надежда Шурда, мы как бы вот сейчас открываем эту тайну, она сидит без трусов в студии.
0: Да, да.
1: Вот, она сидит уже 3 часа без трусов в студии. То есть верх есть, низа нету. Вот.
0: Но тут надо сказать, что вообще не просто без трусов, а без каких-либо предметов,
1: да,
0: ниже пояса.
1: Да, то есть на самом деле ей так удобно находиться, потому что эта сцена носит глубинные как бы вот смысл, и все ее слова, они должны как бы через ее сердце, душу и то, что ниже пупка пройти вот.
0: Конечно. А мне просто об этом шепнула Анька Копчик, она сейчас массирует мне пальцы ног как раз под столом и все наблюдает. Кстати, если ты хочешь, то в момент, если не будет мешать, я Копчика к тебе пошлю, пусть тебе помассирует.
1: Хорошо, в момент оргазма, хорошо. Да. Ее.
0: А, Анночка, тогда к Кириллу потом почувствуешь, когда... А ты можешь пока сырник и ботинки снимать. Ну что, итак, когда начинается спектакль? Скажи, пожалуйста, по времени приблизительно это сколько будет, чтобы мне...
1: Я думаю, минуты 2-3.
0: А, хорошо. И сейчас тогда радиопостановка.
1: Вообще, на самом деле, как говорится, да, ну ладно, это потом. Итак, начинаем.

0: Дорогие россияне, я передумал и хочу назвать имя другого преемника. Это звезда. Звезда кино, театра и телевидения, сэр Дэвид. Именно только с ним вы в полной мере ощутите торжество свободы и демократии, понимаешь ли?
1: Сэр Дэвид, вы должны дать мне какой-нибудь министерский портфель, потому что моя пиписька размокает от желания обладать вами. Соски, мои соски затвердели, губы потрескались от животных желаний. Я не могу больше терпеть этого. Я начинаю мастурбировать. Я беру свой большой палец. Нет, нет, всю ладонь. И засовываю ее себе в промежность. Я не могу больше ждать. Мой клитор клокочет. Я не буду больше стесняться ничего. А дальше... дальше будь что будет.

0: уже и кончила. Спасибо вам, сэр Дэвид. Спасибо вам за то искусство, которое вы дарите людям, за те сладостные минуты, которые вы подарили мне. Всегда ваша Надежда Шурда.
1: На волнах радиостанции ИВСМХ. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции ИВСМХ. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
2: И буквально только что к нам в студию заходил стажер с одной из FM-овских радиостанций. Красивая девка. В общем-то, кстати, как тебе, копчик, нормально помассировала она?
3: Да, все нормально.
2: Аня, иди сюда снова. Угу, давай. Просто я люблю, когда мне массируют что-то в момент эфира. Он долгий, и я рад, что тебе понравилась моя массажистка. А почему Надя не одевается? Или она до конца эфира так будет? Просто волнуются стажерки.
3: Нет, на самом деле Надя, закончив в ГИК в свое время, вот, не стала сниматься ни одного режиссера, потому что они ей все предлагали роли без эротических сцен, роли, в которых не надо было принимать неприличные позы. То есть она отказывается от этого, потому что она... Ну, ей просто нравится в этих позах быть. Она чувствует себя раскованней, свободней, когда на нее все смотрят с разных точек.
2: Понятно.
3: В бинокле. А вообще, на самом деле, возвращаясь к классике, ко всяким родственникам, да, я считаю, что вот если бы был жив сам Михаил Булгаков, да, по «Мастеру Маргарите», то первых, кому бы он пришел с просьбой поставить его, инсценировать его роман, был бы я, потому что, как известно, он, Михаил Булгаков, пришел к Станиславскому в «Амхате» что-то делать. Все кончилось тем, что он на колосники в голом виде посадил великих будущих актеров, да, Станиславский ужаснулся и выгнал Булгакова из своего театра. Почему-то мало кто говорит, но, тем не менее, достоверно известный факт. И потом Сталин его вот упрашивал, не упрашивал, позвонил Станиславскому, и вернули, да, через какое-то время. Я думаю, Маяковский вообще был бы моим бы автором. То есть он писал бы только для меня. Помнишь, в «Мистерии Буф», да?
2: Да.
3: Вот как он говорил-то. То есть ему, на самом деле, вот этот театр, где люди сидят в замочной скважине, подглядывать был абсолютно не нужен.
2: Не нужен, конечно.
3: Вот. То есть мне он, на самом деле, тоже не нужен. То есть мне неинтересно глядеть за обывателями, за их жизнью, да, пусть даже написанные устами великого Чехова, да, там, пером великого Чехова. Вот. Мне они абсолютно, на самом деле, неинтересны, эти самые обыватели и их страдания. А мне более интересно как бы создавать спектакль, где я являюсь вот таким мини-богом, да. Я беру зрителей, беру актера, его вот тусую между собой, смотрю, что из этого получится. Вот, это уже не замочные скважины. Помнишь, как Маяковский, да, говорил, для других театров представлять неважно, да, для них сцена замочная скважина. Сиди, мол, смирно, прямо или наискосочек, и смотри чужой жизни кусочек. Смотришь и видишь, гнусят на диване тети Мани, дяди Ваня, а нас не интересует ни дяди, ни тети. Тети и дядь ин дома найдете. Мы вам покажем настоящую жизнь, но она в зрелище необычайнейшее театром превращена. Вообще, на самом деле, зрители, находясь на моих спектакле, вот интересная вот почему-то такая вещь происходит. То есть каждый видит свое, и каждый думает и представляет свое. Если вот на радио это сделать очень просто, да, в театре трудно, но мне удается. Вот мы сидим, то есть зритель представляет, как же выглядит Надежда Шурда, да, То есть вот она голая сидит сейчас, без трусов.
2: Да.
3: Вот. Кто-то, скептик, думает, что это, наверное, какая-то вот такая толстая какая-то такая еврейка, да, со спицами там, да, что-то вяжет носочки себе.
2: И
3: да,
2: в варежках она может еще.
3: Мне 18 лет, 90-60-90, я вся голенькая.
2: Вот. У меня был мениск в коленке.
3: Да, а кто-то думает, что это вот такая обалденная тёлка, которая, значит, сейчас лазит по компакт-дискам, засовывает их себе во влагалище, вот, и
2: да,
3: так
2: да,
3: далее.
2: Да, в общем-то, своровать, дома да, слушать.
3: Да, но на самом деле это вот...
2: Совершенно другое. Давай не будем раскрывать, зачем?
3: Актриса, нет, на самом деле это актриса Надежда Шурда, вот, и этим все сказано, и давайте что-нибудь у нее спросим. А то девушка,
2: да, давай,
3: девушка
2: там...
3: сейчас микрофон уже засунет.
2: Давай, хорошо. А, Наташ, вот...
3: Надя.
2: Прошу прощения, я не обращаюсь
3: сейчас... Между прочим, я напоминаю,
2: я обращаюсь сейчас не к Наде, пока, а к Наташе, чтобы она пришла, и тоже делала массаж, в общем-то, Наде.
3: Просто я хочу...
2: Наташ, не могла бы ты помять это немножко, Наденьки, если Надя не... Нормально, она хорошо мне...
4: Да, вот, конечно, не против.
2: Да. А, скажите, пожалуйста, Надя, вот тут заходил сейчас у нас человек, он работает снизу инкассатором, он интересовался. Вообще, что такое, на ваш взгляд, театр Ганина?
4: На мой взгляд, по-моему, это великолепно. И зрелище, зрелище замечательное. И в то же время не просто замечательное, но сексуальное. Не только для мужчин, но и для женщин.
2: А вот не происходит ли, скажем, на спектаклях ваших таких моментов, когда люди из публики подходят и говорят, я хочу быть актером или актрисой вашего театра. Естественно, в таком случае, если это происходит, вот вы все-таки должны чувствовать какую-то ревность. Вдруг, в общем-то, Кирилл возьмет на ваше место какого-нибудь другого из зала. То есть каковы взаимоотношения, плотность вот этого коллектива внутри театра?
4: Ну, я Кирилла очень люблю. Не только люблю и уважаю. Я думаю, что и других наших актеров он тоже так же любит. И для него они являются его актерами. Ну что ж, он режиссер, ему видней. Может быть, кого-то он возьмет и из зала. Если он посчитает, что это девушка, либо мужчина, либо молодой человек, более сексуальный.
3: На самом деле у нас были гастроли в Вологду. Вот. Мы ездили в Вологду со спектаклем «Лука Мудищев». Еще у нас есть такой спектакль. На спектакль пришел губернатор области, а у него предвыборная кампания как раз шла. Ему надо было выйти в народ, а тут актеры из Москвы приехали. Попы устроили акцию протеста, значит, с плакатами. Это Ганин, это опиум для народа в таком ключе. Причем, значит, зрители проезжали на троллейбус, видит, как это демонстрация попов. Вот. Ганин — это отрава, ну что-то в таком духе. Проезжают люди, видят демонстрацию попов у ДК «Подшипник», где мы проводим мероприятие, выбегают, узнают, в чем дело, что там будет Лука Мудищев, вот, перипетии все вот этой самой вот вдовы будут показаны крупным планом, без купюр, вот, бегут, покупают билеты, то есть все прошло при аншлаге. И на самом деле у меня в спектакле как бы участвуют зрители, да, они здесь настолько на самом деле, причем по желанию, то есть кто-то хочет, кто-то нет, зритель имеет право делать все, что угодно, и не участвовать тоже, потому что он деньги, да, за билет заплатил.
2: Да, да.
3: Вот, это актер как бы обязан делать все, что ему просит режиссер, потому что он получает деньги, да, на зарплату, и это его профессия. Но как бы дело в том, что у меня на спектаклях это же не просто, как бы зритель участвует по принципу вот этих детских утренников, раздали шарики, дали конфетки, попрыгали в мешках и разбежались, да, то есть это намного как бы покруче, то есть там какие-то образы зрителей, которые не участвуют, должны, вот все по-серьезному, если человек вышел на сцену, зритель, как бы те, кто смотрит на него, должны о нем узнать все, да, всю его жизнь, кто он такой, откуда он взялся. Причем не просто в виде интервью, а какими-то, скажем так, сценами, эпизодами, то есть конфликтными ситуациями он должен проявить всего себя. Вот как это на самом деле происходит и в любой пьесе. Пьесы. То есть драматург, что такое драматург? Он берет 3-4 персонажей, создает ситуации какие-то, и по ходу действия как бы зритель, читатель узнает об этих вот персонажах все, какие они есть на самом деле. Также и моя задача, значит, зачем же такого водить на сцену, если это театр, да? Это же не детский капустник и не цирк. Вот. И люди настолько как бы вот вживаются, то есть я должен им комфортные условия создать, соответственно, на сцене, да, чтобы они как бы о себе рассказали. Условия создаются хитрым образом, вот, через водку иногда даже, потому что у нас, помимо того, что все актрисы бегают обнаженные, не просто обнаженные, то есть это не какие-то стриптизерши, которые так, значит, с томным взглядом, ну, сколько у меня заплатят, ну, сниму трусы, а может, и не сниму, да?
2: Mm-hmm, да,
3: а вот, вот такие, да, как бы нимфоманки, да, как, значит, Шурда, вот, которая сейчас без трусов, она, да, не может общаться со зрителями в трусах.
2: Кстати, Наташ, хватит уже, уйди.
3: Уговорила, уговорила, так сказать, всех.
2: А вот, вот, а вот, подожди, вот, а скажи, и ну, вот подожди, сам... нет, а вот скажи.
3: Да, я вот говорю про...
2: А вот скажи, а вот, например... Извини, что перебил. А не было, например, такого, что, ну, некоторые люди все-таки там по клубам тоже вот какие-то спектакли вот у тебя проходят, ну, путаются, так скажем, в понятиях и начинают хватать актрисок. Это же очень модно, значит, напиться и пощупать актрисок.
3: Ну, какие-то моменты иногда...
2: Какие действия?
3: Кто-то пытается, да, это сделать, но это как бы не получается, потому что так действие сделано, что это будет... Что этот такой человек будет себя чувствовать некомфортно.
2: Ну, есть же, например, полные демоны, которые продают демоны, один и тот же автомобиль мне, 5 раз и убивают
3: такие
2: людей.
3: Такие люди, на самом деле, ко мне в театр не ходят.
2: Да ладно!
3: Не ходят. Извини, ну, зайди, да.
2: Ну, переплюнь через левое плечо, потому что на всякое вот здрасте. Тут это мне принесли очередную порцию товара, так что под конец мы поделим.
3: Вот. И вот, да, по поводу Вологды. То есть, да, зрители настолько как бы вошли в этот образ, что им показалось, что они могут быть актерами. Да, кстати, вот все зрители, которые половина выходят на сцену, им в конце кажется, что они могут быть актерами, подходят ко мне, спрашивают, где можно обучиться этой профессии, а можно ли сразу корочку получить, потому что
2: купить,
3: они, в общем...
2: например, нельзя,
3: да,
2: ли
3: типа, я уже все знаю,
2: корочку,
3: да, актерским мастерством владею, мне нужно просто корочку, обучаться уже и не надо.
2: Это знаешь, как я первый раз сломал ногу? Вот, в поликлинику в одну, в районную приехали, ну, типа, артисты цирка, типа, вот, как ты рассказывал, вот, ну, там, подхалтурить, в общем, чтобы денег вот заработать, вот. Ну, и я сидел совсем маленький грудничина, все это смотрел, как они вертятся, и тут я начинаю понимать отчетливо, что я могу так же. У них все получается очень легко, и я знаю, что я так могу, а мне было 6 лет, вот. Ну, и после того, как они все свалили, там, типа, еще вот эти декорации не разобрали, естественно, я, в общем-то, полез, и, в общем-то, дико упал, нахлобучился об какую-то железку, он сломал, в общем-то, себе ногу. Вот. Ну, естественно, я оправдание нашел, что это после акробатов просто все детали были скользкие. Если бы они были сухие, я бы не упал. Это то же самое и с театром. Да что тут, да хоть, да и я так смогу. Нет, уважаемые, ничего подобного. Это искусство. Это прежде всего публичное выступление, сокращенно ПВ. Кто, вы думаете, правит страной? Путин Владимир Владимирович? Нет, еще раз и нет. Я откровенно заявляю, что страной правит мой сосед, живущий на 2-м этаже. И никто из вас его никак в глаза, кроме меня, не видел. Вот так же и с театром. Публичная политика, как и публичное выступление, это очень ответственная вещь. И справиться с этим, научиться этому вот так, а бы как, нельзя. Нельзя.
3: А почему, кстати, ты не спрашиваешь про зрителей, их что же раздевают? Что с ними происходит?
2: Ну, я знаю, что сейчас учрежден так называемый зрительский факультет, где готовят зрителей, потому что быть грамотным зрителем тоже нужно уметь. Нужно уметь хлопать, когда надо. Не тогда, когда там барабан ударил в кульминационный момент, а тогда, когда, например, закончилась пьеса, сидеть с определенным лицом в определенный момент. По крайней мере, 15 выпускников зрительского факультета на любом спектакле в зале должны присутствовать, на мой взгляд.
3: Вот. У меня есть, кстати, спектакль такой sex.ru, такой даже не спектакль, а интерактивная игра. Зритель руководит действиями актера, задача зрителей провести героев через все перипетии сюжета в прекрасную страну неземной любви Факинг-Ленд, да? Вот. И вот как бы там масса как бы вот этих... Ну, это, знаешь, по принципу детской сказки. То есть надо пройти там испытание, да, чтобы показаться. Абсолютно элементарная вещь.
2: Я понимаю, да, тебя.
3: Вот. И вот ситуация такая, что зрители, значит, по сценарию там выпал жребий зрителю, чтобы ему вставила клизму Чичулина, да? То есть Чичулина тоже актриса выбранная. Вернее, кстати, подсадки у меня, между прочим, нету, не бывает никогда. Вот, это зрительница тоже выбранная из зала. И вот этот зритель, то есть никто не рассчитывал, у меня уже 8 раз прошел этот спектакль, это новый спектакль, то есть такого не было, и я даже не планировал, да, то есть, что этот человек снимет штаны, встанет вот в непристойную позу и скажет, вставляй клизму, да. Вот, и вдруг человек встал, зритель, и вот здесь было такое минутное недоумение, а что делать дальше, да? Вот, и вот эта Чичулина...
2: Ну, ты скажи, вставили?
3: Вот эта Чичулина взяла клизму, значит, сама вырвала из рук актера, засунула ее в бассейн, там еще бассейн такой, набрала полную...
2: Вместе с рыбами, в общем-то.
3: Да, и вставила. Хорошо. Потом зритель этот сел на точку, а все из зала... кричат, типа, вернее, смотрят между собой, обсуждают, когда он уйдет, почему он не уходит. Типа, того же.

0: я напоминаю тем, кто только что подключился к нашим волнам, да, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня режиссер Кирилл Ганин и актрис театра, концептуального театра под управлением Кирилла Ганина Надежда Шурда. Кирилл, вот тем не менее, вот ты сказал, что тебя абсолютно не интересуют, скажем, какие-то этнические театры, там театр японский, например, который называется Анаке, вот китайский театр, и называется. И это вполне понятно. Ведь существует огромное количество, скажем так, театров бывших союзных республик, как то, например, Народный киргизский театр балета, вот, где киргизские такие коротконогие женщины пляшут и изображают ятыган Умтхана Батыя. Я, например, считаю, причем делается это все серьезно, да, но это и есть величайший театр абсурда, когда вот, ну, ты понимаешь, вот
1: о чем... Раньше это называлось перегибы.
0: Да, да, вот. Тем не менее.
1: В отдельно взятом регионе.
0: Может быть, Знаешь, сейчас даже футбольные, скажем так, футболисты, да, тренеры футбольных команд не гнушаются набирать рекрутов в других каких-то вот командах.
1: Безусловно, все должно быть как бы, все должно знать свое место, да, свое время. Вот, то есть ясно, что балетом должны заниматься люди, как бы, которые природой рождены для балета, да, народными танцами тоже.
0: Народники должны заниматься.
1: Да. Вот, сексом должны заниматься люди, которые могут этим заниматься, которые не могут этим заниматься, не должны этим заниматься. Вот. На самом деле, давай послушаем телефонные звонки.
0: Ты знаешь, я совершенно не против. И напоминаю вам номер нашего эфирного телефона.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Ну, прежде чем мы поднимем телефон...
1: А что, кстати, лучше звонили, я хочу напомнить, что помимо вот два мужика, ну что тут, да... Здесь еще есть дама, на самом деле, актриса Надежда Шурда,
0: да,
1: вот, которую вот мы выдвинули на звание заслуженной артистки России. Документ сейчас все собраны, готовятся. На Мише Швидко мы все подаем. Она без трусов работает, она сейчас сидит без трусов.
0: Я подтверждаю, и также вот Анька Копчик и Наталья тоже подтверждают. Кстати, какую кличку вы дали бы Наталье? Только не надо вот намекать на физический, это ее недостаток, вот, а как-нибудь другое. Может, что-нибудь в характере вы в Наташкином успели заметить?
1: Ну, я...
0: Ну ладно,
1: вы знаете, это очень трудно, потому что она интенсивно начинает на меня налегать.
0: Ань, сними это сам, покажи копчик. Вот видите, это круто, маленький хвостик. Видели, как рудимент?
1: Да.
0: Вот отсюда. Но это она не считает, не недостаток. Ну, видите, какая скромная фышкальная девочка.
1: Это как бы человек-функция.
0: Вот, в том-то дело. А у Наташки, у нее, вот, ну, кроме того, что вы видите, о чем мы как-то не говорим в прямом эфире, в принципе, вот... Поэтому, может быть, Надежда как-нибудь погоняла для нашей Наташки. Нет?
3: Девственница оргазма.
0: Замечательно, сокращенно ДО. Девственница оргазма.
1: Надежда Шурда, кстати.
0: Наталье понравилось. Вот вся зарделась всеми прыщами.
1: Обошла несколько театров, вот, отказалась сниматься во многих фильмах, потому что там не было секса. Там не было сцен, где может стоять раком. Она любит это делать. Вот это...
0: Ой, Малер грянул.
1: Думаю, он тоже за это, Малер.
0: Теперь телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: А это вас Миша Рыцарев запрашивает.
0: Здравствуйте, родной, здравствуйте.
4: У меня есть комментарии и мнения насчет той порноты, что у вас в эфире бывает.
0: Да.
4: Вот с недавнего времени тут на новосибирском радиовещании подобное появилось, но по большей части это ерунда.
0: Согласен с вами.
4: Да, но у вас тоже по большей части не так интересно, хотя вот в прошлых программах было существенно интереснее.
1: То есть человек не стоит, наверное.
4: Не понял.
3: Проблемы с сексом не стоит у человека.
4: Ну, у моих знакомых бывает.
1: Стоит, а у вас нет.
3: Понятно.
4: Ну, у меня физиологическое это состояние на этот счет в норме. Но вот мой парнишка, он мается.
5: То есть он дрочит сейчас в это время?
4: Ну, он сам собой занимается.
5: Дрочит, все ну, ясно. Да. Но... А вы, наверное, гомосексуальная пара, я так понял.
4: Да нет, не угадали. Нет? Голубые, они в ад идут, а туда попадают чаще, чем на зону, поскольку это мерзко.
5: А, кстати, Саша, мы с тобой не поговорили по поводу ад. Ну, сейчас звонок кончится.
0: Да, это как, какой у вас вопрос все-таки? А то мы как-то так с трудом поняли, что бы вы от нас хотели.
5: Вот русский человек отличается тем, что ему задают конкретный вопрос, а он начинает говорить на другие темы.
0: Да.
4: Ну, в общем-то, бывает, но... Парнишка мается, он сам собой занимается.
5: Ну вот, Надя, на самом деле ваш первый комментарий — это всего лишь повод к звонку. Вот, давайте парнишку к телефону. Надя с ним пообщается.
0: А... Да, мы послушаем это все. А... И тысячи других людей тоже.
5: То есть здесь все свои. Не надо как бы прикидываться ханжами, да?
0: Да, да.
4: А лучше по-другому сделать, еще одного слушателя вывести в эфир одновременно со мной, чтобы было.
0: Да ради бога, давайте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, вы уже...
4: А кто там еще был?
0: Алло, говорите.
6: Александр Ловецкий?
0: Да, да, рассказывайте.
6: Меня беспокоит DJ Каспер. Очень, из мусорного толчка.
0: Очень приятно. Я со смехом говорю сейчас.
6: Если нравится, то это газета гомосексуалистов. Вы можете связаться с нами, позвонив 316-23-15.
0: Понятно. Нет, меня это, к сожалению, не интересует. Я девушка.
5: У нас есть девушка.
0: Давайте следующий звонок.
5: Следующий, а вот тот все уже, да, который там один мается?
0: Один. Нет, один еще здесь, но просит второго. Алло. Со вторым не получается, поэтому и вас, уважаемый, выключаем. Спасибо.
5: Сколько много стало извращенцев, да?
0: А следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире нашего.
5: Кстати, по поводу ада, комментарий, Саша, по поводу ада, комментарий, да?
0: Ну, давай, да.
5: Вот, я долго думал
0: об этом. Тогда я пока выключил звонок, не дозвонился, будем
5: считать. По поводу ада. Да. То есть все почему-то говорят, вот в аду плохо, в раю хорошо. Я считаю, хорошо там, где нас окружают такие же, как мы, да? Если мне скажут, что они все в аду, я согласен туда идти, да? Значит, так мне будет хорошо. Если они в раю вдруг окажутся, я хочу туда. Но, судя по тому, кто должен попасть в рай, да, вот по библейским вещам, да. Я как бы смотрю на этих людей, да, которые туда должны попасть, вот, то есть воздерживающиеся, не пьющие там и так далее, да. Попы, наверное, все должны туда в рай попасть. Я вот не хочу среди этой тусовки быть. Вот. Может быть, я не прав, не знаю. Ну, на там... самом деле, господа, вот как бы Саша предлагает на самом деле спросить о театре Кирилла Ганина, да, то есть обо мне и о Надежде Шурде. Да, вот. Не надо говорить Надежда о том, что Шурде все, что здесь степени, происходит, да. Это плохо или хорошо.
0: Потому что
5: вот Надежда Шурда мается, она голая сидит, она уже бананы скоро себе начнет засовывать.
0: К тому же вообще не происходит, то есть, вернее, все, что уже было, то было. Вот.
5: Там и... вот не нравится, переведите канал. Какие вопросы, я не понимаю. Все, у нас демократия в стране.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Говорите.
7: Ну, все, у вас хорошая передача.
0: Спасибо. Только единственное, вот я всегда настаиваю, что «Монморанси» — это не передача, это программа. Потому что программа дает альтернативу в плане, ну, так сказать, восприятия ее. Да? Передача — это какая-то навязчивая, тоталитарная форма передачи информации. Плюс в тюрьму обычно носят именно все-таки передачи. У меня как-то это так вот нездоровые ассоциации. Следующий звонок, Кирилл, да? Или все-таки вот о театрах это?
5: Ну, пусть звонок, вот потом спрашивайте о театре. Вы спрашиваете, радиослушатели.
0: Хорошо.
5: Мы-то о нашем
0: ночи.
5: Театре
0: вы
5: все знаем.
0: Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорить. Здравствуйте.
8: Я тут вот хотел бы пообщаться.
0: Рассказывайте.
8: Это я был в театре недавно.
5: В моем?
8: Нет. Угу. И там, короче, ставили спектакль какой-то «Сирано де Бержерак», что ли.
5: Вы в «Сатириконе», наверное, были, нет?
8: Нет.
5: А где?
8: В Чехов вроде.
0: Был такой писатель.
8: Нет.
5: В «Амхате», что ли?
0: Нет?
8: Ну, художественный вроде.
0: Но он находится на Новом Арбате?
8: Нет.
0: А, так, где же...
5: Это, наверное, какая-то антрепри. А кто там играл из актеров?
8: Ну, я не знаю. Хочу сказать, что мне не понравилось.
5: Это правильно. Приходить в театр Ганина, вы равнодушным из него
8: не
5: уйдете.
8: Ну, вот я об этом, в принципе, и хотел.
0: А вот, извините, у меня к вам вопрос такой. А вот не понравилось именно что? Значит, игра вот исполнительская актеров, да? Либо не понравилось, ведь так тоже бывает, скажем так...
5: Сценография.
0: Нет, антураж театра. Сценография, бывает, да. Знаешь, я до сих пор помню какой-то сферический театр где-то на Бабушкинской, где мрачные черные цвета, и все это вот выдавалось за концепцию. На самом деле дико не в кайф.
8: Да, вот вы правы. Вот из-за этого еще и ужасно скучно, я вам скажу.
0: Понятно.
5: На самом деле, вот вы как бы согласны с той мыслью, что дело не в декорациях, костюмах, пьесе, а, наверное, дело в тех людях, которые создают спектакль.
0: Ну,
5: они могут создать
8: быть,
5: скучный спектакль, могут нет. Потому что на самом деле просто к чему этот разговор? Тут пока была песня звучала, мы как раз с Сашей обсуждали эту проблему, да? То есть сколько бегает вот всяких режиссеров.
0: Туда-сюда.
5: Туда-сюда кричат, вот дайте мне деньги, я поставлю такой классный спектакль. Вот, мне деньги надо на костюм, на декорацию, на то, на сё. А я считаю, вот лично я, да, что... А, вообще, на самом деле, можно и без декораций, и без костюмов.
8: Я абсолютно согласен.
0: Я тоже согласен.
8: Любые вот как бы...
5: Вот радио, да, то есть сидит Саша Лаэртский, да, его все слушают. А можно при этом, то есть в обычные комнатки среди вот таких...
0: Курицу сходить перевернуть, да чего угодно. Полностью демократическое распределение времени. А, кстати, вот у меня к вам еще вопрос.
5: Один микрофон и все.
0: Извините, а вот, например, слева от вас какая особь сидела? Мне просто интересно, мужского пола или женского?
8: Женского.
0: Женского. Сколько лет было особи?
8: Ну, до 30, где-то.
0: До 30. А она была с молодым человеком, вы не обратили внимания?
8: Да, да, да.
0: А справа что от вас заседало?
8: Справа?
0: Ну, простите за такие дотошные, может быть, вопросы. Просто я таким образом пытаюсь вычислить, кто же посещает сейчас современные такие театры.
8: Справа тоже женская.
0: А она была одна или тоже с хохольком?
8: Вроде да.
0: Понятно. И тоже до тридцатничка.
8: Нет, это постарше.
0: Понятно. А вы один между двух пар сидели?
8: Да.
0: Что вас потянуло пойти одного в театр?
8: Да просто, как бы сказать, на халяву просто предложили.
0: Понятно.
5: Вот,
0: спасибо.
5: Вот в этом
0: спасибо.
5: И я что говорил...
0: Ты заметил, как грамотно я вот провел статистические исследования вообще.
5: Да, вообще как бы вот с этого и надо, да? Помнишь, мы говорили, почему вся эта туфта существует, да? Вся эта... театр там Пушкина и так далее, да? Вот весь этот бред и так далее, потому что там билет дешевый и почти на халяву, да? А почему он дешевый почти на халяву? Потому что он дотируется государством. Потому что вот этот зритель, который сейчас звонил, да, ему это не понравилось жутко, он из своего кошелька дал деньги для того, чтобы эта туфта функционировала.
0: Ну, и даже я думаю, что и без его денег она функционировала.
5: Потому что он... Нет, не функционировала.
0: Да,
5: нет, госдотация...
0: Ну,
5: как... Нет, я
0: да
5: как
0: даже
5: бы перевожу...
0: Даже если там ни одного зрителя...
5: Понимаешь,
0: нет,
5: я о чем
0: говорю? Ты прав.
5: Понимаешь,
0: я
5: о чем говорю? Я говорю о том, что у людей в нашей стране, да, должно возникнуть когда-нибудь, в конце концов,
0: ощущение, что нельзя платить,
5: что он
0: и стимулировать...
5: налогоплательщик,
0: да.
5: Что он платит деньги. Вот мы, понимаешь... А то они как бы платят деньги, налоги, обсуждают. Кого вы там выбрали? Да никого вы выбираете, потому что вы платите деньги. Все
0: да,
5: эти
0: да, свой
5: люди,
0: прайс.
5: Все эти люди, все эти Чубайсы, там, Кириенки, кто там еще, да?
0: Вот такой
5: эти...
0: кучерявый из Нижнего Новгорода.
5: Вот это из Нижнего Новгорода, господа. Все они за ваш счет живут.
0: Да.
5: Потому что вы налогоплательщики. Я не хочу, чтобы этот человек был. И вообще всех их не хочу. Если
0: то есть ты призываешь сейчас скрываться от налога?
5: Нет, я призываю или не платить налоги,
0: а тогда
5: что
0: приедет,
5: плохо.
0: Тогда приедет этот мелкий со своими чебурашками, да. Иди-ка нахлобучит.
5: Или, в конце концов, взять, понимаешь, есть какие-то, не какие-то буйные формы протеста, да, есть взять, собрать коллективные какие-то там, ну, да форма есть. Американский народ, вот дай наше правительство американскому народу.
1: Ну... Да через месяц его разгонит. Почему?
0: А мне
1: правильно,
0: кажется...
1: Правильно организует подписи, правильно все организует.
0: Кирилл, мне кажется, все будет наоборот.
1: То есть народ организует постройки.
0: Дико-дико построится, народ будет дико надут. Понимаешь, американцы, являясь по сути своей все-таки, ну, нацией без культуры собственной, будучи на самом деле, наследниками преступников, да, англосаксонских, они готовы сподвигнуться на любой порог. А если, если к ним придут истинно порочные правители...
1: Как у нас сейчас.
0: Ну, в общем, да. Там ситуация. Ну, давай сейчас снова чуть-чуть прервемся, потому что мне нужно попробовать тут, что мне принесли в мешке.
1: Хорошо. А радиослушатели пусть все-таки звонят и задают вопросы актрисе Надежде Шурде, которая сидит голые, без трусов. Она, представьте, люди, 3,5 часа уже голые,
0: причем тут
1: трусов.
0: Надо еще сказать, что на кухонной табуретке.
1: Вот. Да, и ждет вашего звонка. Неужели никому девушка-то не нужна? А то там вдвоем они там один дрочит, другой что-то, то втроем. Неужели уже девушки никому не нужны? Актрисы.

0: И мы продолжаем беседу с Кириллом Ганиным и актрисой Надеждой Шурда. Соответственно, вот мы провели сейчас ряд телефонных опросов, звонков, и наш респондент, вот по крайней мере, один из них сообщил, что вот не в кайф ему было в театре. Он туда пришел как практически на халяву. Слева и справа сидели, в общем-то, супружеские
1: другой
0: пары.
1: Другой театр, не в театр Ганина. Подумаешь, что у меня не в кайф.
0: Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что, конечно же, не только происходящее на сцене, скажем так, цепляет и создает настроение. Вот. Хотя сама сцена, ее вид, ее оформление, в общем-то, кулисы и все такое прочее, конечно же, тоже создают определенное настроение. И это не есть, может быть, совсем хорошо и правильно, поскольку нормальный театр, он может существовать в лесу, в воде, в пустыне, к примеру. Так ли необходимы декорации, в общем-то, и не являются ли они, попросту говоря, такой ширмой для какой-то лажи, которую иногда актеры могут себе позволить и допустить?
1: Конечно, являются. На самом деле, помнишь, кто-то сказал, театр начинается с вешенки?
0: Да, с вешенки.
1: Когда я начинал вот такое, скажем так, свободное парение в театре, типа, буду делать, что хочу, и вот ставить, как хочу, да, я вначале отбросил все. То есть начну сначала, вот что? Вешалка нужна? Не нужна. Это нужно? Не нужно. Да вообще все по-другому. На самом деле какие-то вещи, они вот, нужна вешалка, то есть, ну, человек пришел в пальто, нужно ему снять пальто, если он в здании. Да, оказывается,
0: ну, в общем,
1: нужна.
0: Неплохо.
1: Нужна ли человеку программка, да? Да, нужна. Но вот такая вещь, как, например, сцена, зрительный зал. Нужна ли человеку сцена, да? Вот здесь вопрос уже.
0: Вот вопрос, я целиком согласен.
1: Бабушка с программкой нужна.
0: А я вот и тут не уверен, понимаешь?
1: Нужна, вот я уже проверял. Нужна. Но она создает... то есть есть вещи какие-то... то есть программка — это, ну, как, скажем так, вот обложка в книжке. Нужна обложка в книжке? Нужна обложка. Вот. Если она мягкая обложка, это... дело в том, что зритель все-таки это не часть театрального процесса, да? Зритель — это человек, пришедший с улицы, ему надо знаковые какие-то моменты. Вот, знаковые.
0: Ну, в таком случае...
1: Пусть это будет пляж, да, пусть это будет помойка, где проходит, то есть пусть это свалка будет.
0: Нет, нет, Кирилл, тогда должна быть все-таки, вот я тут не соглашусь, должна быть, конечно же, и сцена, если так говорить, то тут надо подходить, так сказать, с полнейшим максимализмом, доведенным до абсурда. Если человек пришел с улицы, он ждет от театра, там должны быть театральные помостки, оркестровая яма.
1: Не помостки, аксессуары какие-то должны присутствовать. Да,
0: да, и мы отсюда не можем вычеркнуть.
1: То вот есть, например, у меня, например, бинокль. Лукомудище в Москве, как-то я, значит, проводил спектакль этот. Мне надоело проводить в какой-то такой, скажем так, обыденности. Mm-hmm. И я его провел таким образом. Все начиналось с автобусной экскурсии по местам Москвы, где жил Лука Мудищев. То есть вот, пожалуйста, больница, в которой работает Мудищев, да? Mm-hmm. Вот детский сад, в котором он провел первые 3 года своей сознательной жизни. И финал экскурсии была школа, где учился Лука Мудищев. Вернее, все эти Мудищевы, которые там-то работали и там-то учились. Школа, естественно, находилась в спальном районе города Москвы.
0: Собирательный персонаж.
1: Вот. То есть некое помещение такое. То есть вот клуб «Ночная сова». Я сейчас там как бы функционирую. Вот, на водном стадионе. И он был переоборудован, в общем, какие-то афиши наклеены, так называемый директор там был, завуч школы. И вот на самом деле автобусная экскурсия, как раз Надежда Шурдавила, она в автобусе сидела абсолютно нагая. И на самом деле обалденная вот реакция, да, то есть вот едет живая, голая дама,
0: женщина,
1: она в автобусе, мы проезжаем пост ГИБДД. Она, значит, по сценарию, по всему, все это было как маршрут отработан, да, Она указывает: посмотрите направо, мы проезжаем пост ГИБДД, здесь работает Мудищев, инспектор ГИБДД.
0: Uh-huh.
1: Вот.
0: Uh-huh, да,
1: и зрители, открыв глаза, смотрят. Они видят реального инспектора, который не понимает, что его только что обосрали. Да? Uh-huh. Как бы абсолютно смешно. Подъезжаем к школе, то есть здание декорировано, она похожа на школу, действительно спальный район, да, водный стадион, там Головинское шоссе, там дом 8 и так далее. Вот, подъезжаем, людей выгружают из автобуса, показывает она, а там я повесил табличку, ночную сову завесил, название, повесил табличку, школа номер 1140. Uh-huh. Это номер, кстати, школы, в которой я учился, да? Потом у меня, значит, одна подружка школьная, она сейчас уже там образование получила, в этой же школе, где она училась, работает учитель младших классов, поэтому информация известна. То есть в эту школу письмо пришло из РАНО там откуда-то. То есть по телевизору просто сюжет показали, как вы могли допустить. То есть прикол полный. Ну вот, и когда зрители выгрузились из автобуса, они в новостройке находятся, да, там, да, метро водный стен, 200 метров, вот, вокруг дома высокие, здание школы, написано «Школа 1140», и абсолютно голый экскурсовод говорит: «Проходите, пожалуйста, в здание школы». Угу. И они стояли полторы минуты.
0: Не изменят.
1: У них плотный. В глазах, мне, то есть, понимаешь, мне этого не может быть, потому что этого быть не может, да. Не может такого быть. И когда они зашли, стоит, значит, директор школы, некий мужик в лифчике с этим самым, в каких-то женских трусах. Ну, это не директор, а как бы...
0: Тоже Лука.
1: Нет, на самом деле это человек работает заучем школы другой школы.
0: Угу.
1: Вот, но при этом вот такой как бы концептуальный, да, что он согласился на это, и поэтому его поведение... То есть мне здесь актер не нужен. Это вот как бы принцип театра, где персонажи такие и бывают. То есть половина труппы — это периодически вот такие персонажи. То есть если нужен директор школы, я беру реального директора школы. Согласись, что он эту роль исполнит, да, если ему не давать текст. То есть если ему сказать: просто принимай гостей, он это сделает как настоящий директор. То есть у зрителей не возникнет сомнения, что это придумано, что это розыгрыш, да. И вот этот директор, на самом деле, встречает настоящую, взял нудистку 60-летнюю. Она в самом деле в одной из школ библиотекарша работает. Она играет в библиотекарше. Стоит такая странная голая тетя, да, с книжкой Лука Мудищев. И на этом мы уже сами сочинили. С такой тетрадкой школьной, в которой якобы ученик 9 класса в 1667 году написал поэму, за это его из школы выгнали. Вот она сохранила эту тетрадку. Все не верят. То есть она в самом деле, будучи настоящей библиотекарь, все это рассказывает, как и положено. Люди открыли глаза. Вот он, настоящий театр, да? Вот он, настоящий театр сегодняшнего дня, где то есть зритель верит, что что есть, да? По поводу наготы, кстати, вопрос постоянно возникает. Почему у меня в театре, скажем, голые, да? Ты знаешь, и водку пьют. Ты знаешь, водку пьют и голые. Это то же самое домашнее. То есть, когда водку пьют, и когда голые люди ходят по сцене и по фойе, это то, что происходит у каждого в квартире, да?
0: Да, да, да. Ну, абсолютно согласен.
1: Почему зрители у меня в театре, они как бы раскрепощаются, например, в ГИТИСе раскрепоститься, чтоб надо полтора года проучиться, тесты какие-то пройти, да? Тест на раскрепощение. Кстати, эти тесты, если их перебрать, вот той самой учебника, да, они на самом деле очень хитрые. Они на самом деле, половина тестов как раз связаны почти с водкой, а половина почти с раздеванием. То есть человек раздевает свою душу. Вот, например, есть один текст театральный такой смешной. Значит, выходит как бы студент, да, и он должен, повернувшись, скажем так, спиной к зрителям, а зрители обязательно сидеть должны, иначе человек не раскрепостится.
0: Конечно.
1: Да? Рассказать, закрыв глаза, рассказать о себе самое вот сокровенное, самую тайну какую-то вот истории, когда его в жизни, скажем так, притесняли. Там где-то в армии сбили, может, еще что-то. Это охерить на самом деле трудно, да? Очень трудно. Вот, потом, закрыв глаза, потом открыв глаза, потом повернувшись к зрителям. Это есть не что иное, как акт раздевания, да? То есть человек раздевает свою душу. Даже, может быть, это намного труднее, чем раздеть себя, снять с себя одежду, да? Это в каком-то вот смысле акт мазохизма такой, да, как бы. отдать себя на осмеяние окружающих и не бояться этого. Когда мне актер приходит ко мне устраиваться на работу и говорит такую фразу, типа, вот в этой сцене, вот, вот здесь я не раздел, не буду играть, потому что здесь надо мной будут смеяться. Я удивляюсь, так, по-моему, актер и пришел на сцену, чтобы над ним смеялись. Вот. И по поводу декораций, костюмов, понимаешь, что такое декорация, да? Что такое декорация? Это мы на сцене. Вот есть зрительный зал, есть сцена. В зрительном зале свет перед началом спектакля стыдливо выключается, как бы, да, чтобы зритель не стеснялся присутствовать на чьей-то исповеди, да? То есть на сцене происходит чья-то исповедь. Одного, двух, трех человек, неважно. Вот зрителю стыдно подглядывать замочную скважину за этой исповедью, да? Но есть сцена, он отделен, да, как вот, знаешь, в этом таком пип-шоу, да, где баба с мужиком трахаются, извиняюсь за выражение, да, а люди стыдливо в комнатках с туалетной бумагой, да, подглядывают, но при этом у них такие специальные стеклышки, что изнутри не видно, они не видны, да, как бы, а видят только они, такие антизеркала, как бы.
0: Да, то есть, да. Как у нас в участке.
1: Да. Вот, и вот по поводу... И, естественно, на сцене выстраиваются какие-то декорации, актеры... А декорации, то есть зритель, сидящий и подглядывающий, он должен видеть как бы улицу, да, как бы квартиру, какую-то площадь, какой-то базар, да, то есть у него должно полностью создаться ощущение, перспективы вот этой как бы экстерьера этого, интерьера, да, где происходит действие. Но если... Мы говорим изначально априори зрителю, да, что зритель, так сказать, мы не будем сажать тебя в некий ряд, в некие партеры и выключать стыдливый свет, а ты будешь внутри происходящего действия, мы тебя не будем задействовать, и мы тебя не будем трогать, если ты этого не захочешь. Если захочешь, конечно, дай нам знать, мы тебя возьмем, да, в свои объятия. Но он внутри происходящего действия, тогда абсолютно возникает вопрос, а нужна ли сцена, да? Может быть, она и не нужна. Вот в той школе, о которой я говорил по поводу Луки Мудищева, да, где я проводил спектакль, классы были, столовая была, спортзал был, да, вот. Все переделано, переоборудовано, но туалет школьный, да, как бы. И зритель приходит в туалет, он внутри декорации, потому что эти реальные монументальные... как бы вот монументальное здание, это есть реальная декорация. А я проводил в фотоцентр «Союз-журналист» в свое время выставку голых обманутых вкладчиков в клетках. То есть фотоцентр. Выставочный зал, да? Выставочный. Масса клеток. В них разные люди. Полуголый солдат, нагая ткачиха, да? Жена какого-то предпринимателя, который звонит по телефону, говорит, что у нее не осталось денег, она сейчас находится... в отделении милиции, так сказать, ее забрали за какое-то там бродяжничество, она все деньги в МММ отдала. В это время вот на фоне этих полуголых и голых, так сказать, персонажей в клетках ходит Леня Голубков, настоящий, так сказать, Пермяков, да, Владимир, актер, и проводит их, слушай, это Марина там Сергеевна, она там и проиграла, да. Значит, правдивость происходящего была настолько вот точна, что пришли настоящие эти самые вкладчики, начали общаться с моими актерами в клетке. Говорят, да, вот вы бедные, да, сидите вот здесь, да. И я тоже так же пострадала. То есть вот он театр, да, то есть театр. Вот он реалистический на сегодняшний день театр, потому что тот театр, придуманный Станиславским, как реалистический в начале века, он уже давно нереалистический, да. Станиславский, я считаю, дал толчок кинематографу, потому что не было бы вот этого реалистического кинематографа без Станиславского, без Чехова, да. Вот. Но на самом деле сейчас для театра это уже не реализм. Это уже вот это позерство, это уже какое-то вот пафосное ханжество, да. Но это не реализм. Реализм на самом деле невозможен без привлечения вот таких людей функций, да. То есть директор школы, пусть будет настоящий директор, но только как бы... Не надо ему давать текст. Он не умеет его читать, он не актер. Пусть он говорит все, что угодно на заданную тему в той ситуации, в том обстоятельстве, в котором, так сказать, он должен быть. Пусть он будет в своем костюме, да, вот, в том, в котором в самом деле в школе будет. Тогда люди поверят, они обалдеют, они как бы будут испуганы, а что это на самом деле. Вот. Вот такие дела. Вот такие дела. И актерам, на самом деле, в этой ситуации среди этих людей намного труднее, потому что я не могу актеру наврать здесь, в отличие от вот классического театра. Я не могу ему сказать, ты выйдешь здесь, будешь красавица, да, подразумевая, что она будет просто уродкой, да. Я должен сказать, ты здесь будешь уродкой. Она должна сказать, это классно, мне нравится быть уродкой, выйти на сцену. Чуть-чуть сумасшедшие люди. Но это есть настоящее, я считаю, искусство, настоящий театр. И мне кажется, естественно, мне кажется, за этим театром будущее. А может, и я вру. Вот. Но по поводу, Саша, программки, да, программка должна быть. Вот. Программа, я считаю, что она должна быть, потому что программка — это сигнал к тому, что вы в театре. То есть программка — сигнал к тому, чтобы человек не позволил себе лишнего по поводу, вот, что он может что угодно.

0: Сейчас так подумал, что на самом деле ты поставил, по-моему, очень грамотную точку, которую не хотелось бы разбивать общением с кем бы то ни было. Вот, я предлагаю просто на сегодня нашу беседу прекратить, потому что логически она подошла уже к своему концу, и то есть пролонгирует
1: ее. В общем, идите в театр Ганина и все смотрите воочию. Да?
0: Да, и, соответственно, сегодня тоже был отрывок спектакля. Вот уже люди приходили и сказали, что все это замечательно слушалось. Мне, например, приятно.
1: То есть они уже в очередь.
0: Уже в очередь, да.
1: Едут уже, так сказать, ждут, когда первый поезд метро поедет, чтобы доехать до Водного стадиона, дойти до Ночной совы.
0: Вот, и внедриться, да.
1: И внедриться.
0: Я благодарю тебя за то, что нашел время посетить программу. Соответственно, огромное также спасибо Надежде и также нашим штатным двум, в общем-то, девкам. Одной по кличке Копчик, а другой девственница оргазма.
1: Надежда до 6 вечера будет сидеть, до 6, вернее, утра будет сидеть здесь Саша, и он еще не уходит. Да?
0: Естественно. Что же я, даун, что ли?
1: Без трусов. Вот, и ждать, когда Саша все-таки сможет войти в нее, а он это сможет обязательно сделать за эти 2 часа.

0: Векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода. Орнитология, позитизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Нива Самаха.

0: И вот с данной такой минорной ноты струнной группы симфонического оркестра универсального, исполняющего что ни попадя, главное, чтобы это было классической музыкой, мы начинаем нашу беседу с группой «Запрещенные барабанщики». Я приветствую вас в этой студии и предлагаю вот с чего начать. Представиться вам самим. Я только, если вы позволите, представлю даму нашу очаровательную. Это Ирина Шафир. Она художница.
1: И художник.
0: Извините, Ирина, конечно же, да, художник. И я благодарю вам, вас за этот замечательный подарок, за эту картину, которую подарили нашей радиостанции. Обязательно на 1 мая мы раскатаем ее вдоль стены, и все желающие смогут увидеть ее снова у Арбата. Спасибо. Сейчас пока, если вы не против, она постоит в рулоне, я гарантирую сохранность. Вот. Ну что же, представляйтесь, пожалуйста.
2: Добрый вечер, меня зовут Зелимхан Яндарбиев, я лидер чеченских сепаратистов.
3: В таком случае я Виктор Пифтер и Павло. Настоящий лидер чеченских сепаратистов.
4: Я Вячеслав Иванович Онищенко. Вообще не лидер и не сепаратистов.
5: Никаких сепаратистов в природе не существует. Я Дмитрий Клешьян, и вовсе не запрещенный барабанщик, а, скорее всего, разрешенный гитарист.
6: Я марсианин.
0: Ну и, как я уже обещал нашим уважаемым радиослушателям, сегодня, во-первых, будет, конечно, и в прямом эфире исполняться музыка, этакий акустический концерт, но собрались мы здесь вовсе не для того, чтобы даже слушать музыку и говорить о музыке, потому что все присутствующие здесь своими руками, вот этими самыми руками создают искусство. И наш художник Ира создает искусство, и музыканты создают искусство. Поэтому нам, как профессионалам, нет смысла говорить об искусстве. Мы его создаем. Мы будем говорить сегодня о жизни, о реальных историях, которые происходили с нами, с нашими друзьями, с друзьями друзей.

0: друзей, со знакомыми, просто с соседями и с их животными, также и с семьями. И если вы позволите, может быть, тогда я начну все-таки.
1: Давай, конечно.
0: Вот очень много наших радиослушателей интересуется, куда я уезжаю в полном снаряжении порой на так называемый уикенд и куда пропадаю. А я им говорю, да, я еду в Петербург. Я еду в Петербург, в Финский залив. Дело в том, что 3 года назад в Финском заливе случилось несчастье с моим очень хорошим другом, нашим командиром нашей водолазной бригады Ефимом Шмелем. При подъеме наверх дебаркадера, затонувшего, на котором везли станки для одного из станкоинструментальных заводов Санкт-Петербурга. В общем-то, его там завалило на дне. И никакой практически возможности откопать Ефима Шмеля до сих пор не представляется возможным. Но самое парадоксальное, что Ефим остался жив. Все коммуникации водолазные работают. Мы протянули шланги, мы постоянно поставляем питание. 3 года Ефим живет под водой, уже привык и пишет книгу, которая так и называется «Легенда о затонувшем водолазе». Я поддерживаю морально, и главы этой книги скоро будут опубликованы, я надеюсь. И если, кстати, вы, уважаемые, что-то хотите передать для вот моего друга
2: Ефима.
0: Ефима, да. Ну, не вы, а наши радиослушатели. Вы можете присылать на адрес главного редактора «Эхо Москвы» подарки и бандероли.
1: Да, такая вот печальная история. Тогда мой черед рассказать следующую историю. Однажды я чуть не пал жертвой пожарища, устроенного обычной среднеазиатской черепашкой. Самое интересное, что в том, что я сейчас скажу, нет ни слова злого умысла. Однажды мы с моей супругой завели черепашку, у которой, естественно, не было никакого имени, потому что она глуха от рождения и ни на какие имена не откликается. И вот эта самая черепашка однажды залезла под обогреватель, который стоял и обогревал матрас, на котором мы с супругой спали тихими зимними ночами в городе Ростов-на-Дону. И вот эта черепашка залезла, чтобы погреться. И на самом деле случилось так, что она обломала ножку от этого обогревателя и сама стала вместо живой ножки. Ей стало припекать сквозь панцирь. И она решила выползти, и выползти не смогла. И она протащила на себе 1.5 метра этот обогреватель, пока не уперлась носом в матрас, который загорелся от этого. И если бы не будильник, который зазвонил вовремя, мы бы с супругой погибли. Так вот такое маленькое, безобидное, хтоническое существо может стать причиной гибели самой настоящей.
2: Самое интересное, Иван, что эта история, семья. Молодая и здоровая семья, эта история обошла многие страны мира, потому что как-то в свое время, ты рассказал мне, я включил диктофон, и в то время, когда я работал на BBC, BBC World Service, эту историю из Russian Service взяла с большим удовольствием. Они растерживали на различные языки мира. Кстати говоря, я об этом тебе не рассказывал. Ее слушали многие-многие люди, и очень удивлялись, потом присылали письма о черепашке. Это не опасно ли вообще для жизни? Может быть, в других контекстах.
1: Ну, клоп-черепашка еще опаснее, чем черепашка. Клоп-черепашка — это очень страшный вредитель садов и огородов. Но, да, клоп-черепашка есть такое животное. Мы, кстати, тоже очень страшный персонаж.
0: Вот я извиняюсь, что перебиваю. Действительно, я целиком согласен с тобой. Мы даже как-то делали эксперимент такой, ну, в пору, когда я имел мощное влияние на все телевизионные каналы, и как раз вот был в разгаре мода на клопа-черепашку, алчно жрущего все, что не попадя.
1: Да, было такое.
0: Мы увеличили методом компьютерной, так скажем, графики рыльца клопа-черепашки и транслировали его как фоновую заставку для одной известной программы, где ведет мужик в очках. Программа называется «Наи», он аналитик на заднем плане. И обнаружили, что в течение, вот пока шла вот эта заставка, в течение месяца количество сумасшедших увеличилось где-то 3 раза в среднем. То есть к нам обращались, и даже люди, в общем, приходили уже и не беременные, но говорили, что мы беременные. Некоторые приходили беременные, говорили, что мы не беременные. То есть они просто путались. Действительно, это клоп-черепашка.
1: Это психотрон, психотронные, конечно, дела, конечно. С этим лучше не связываться. Давайте лучше сменим тему, а поговорим о чем-нибудь более жизнерадостном. Ну, хотелось бы на ночь глядя вообще.
0: Да, вот о животных. Действительно, многие ведь недооценивают. Я извиняюсь, что опять я так все рассказываю. Просто у меня еще всплыла одна в голову история с таким человеком Кирилл Стопочка. Это чех, который приехал в Россию, был студентом. И вы знаете, они решили экономить на электроэнергии у себя в общежитии. Вот. Отключали ее на ночь и ставили вот такую байду, которая масляный радиатор для обогрева помещения, да, вот, чтобы как-то не платить за отопление, за все это. Практически жили изолированно от какого-то там генератора. И, ну, как вся техника, подвел их этот масляный радиатор. В одну прекрасную ночь он попросту сдох. Соответственно, эти-то чехи, они же привычные к морозам, они вроде как спали, и вот этот мороз не дошел, они в спальных матрасах, а у них жил хомячок, Ромка его звали. Вот. А Кирилл, вот стопочка, он ну, мощный мужик был. То есть Кнедликов бывало нажрется до пупка, лежит, кадык выпучит, рот открыт, храпит, слюни летят. И вот этот хомячок от мороза попросту, ему некуда было деться, он внедрился в гортань Кирилла. Вот, и тот почил, в общем-то, в бозе. Это я к тому, что домашнее животное, даже пушистое, миролюбивое, не обязательно с панцирем, может быть причиной большой опасности.
1: Ну, такая история о муравьях, которые перемыкают просто электропроводку, когда заползают в выключатель, в ключ электрический, и потом весь город остается без света. Это покруче, чем, я не знаю, Тимоти Лири там и все прочее. Это вообще уже страх.
2: Муравьи-термиты, идущие просто-напросто лавиной на город, сжирающие не то, что не замыкающие какие-то коммуникации, а просто сжирающие.
1: Все на своем пути.
3: Здесь по-другому. Они выстраиваются в определенную цепочку, понимаешь, вот, и каждый в своем месте замыкает эту цепь, и весь город остается без электроэнергии.
1: Причем совершенно сознательно.
3: Да.
0: А вот помните туннель вот этот?
2: Страна лишается. Да?
0: В туннеле как-то однажды вот какой-то паровоз сгорел, ну, в туннеле там, который под озером, ну, там, у буржуев, вот. Мало ведь кто знает, что реальная причина тоже специальная порода, в общем-то, муравьев, которую вывели для борьбы с другими домашними насекомыми, как-то, в общем, тараканы и более большие муравьи.
2: Да-да-да. Ну,
0: вот. То есть люди, я к людям говорю, люди, когда вы что-то изобретаете, думаете о побочных явлениях, вот, которые может вызвать ваше изобретение, об утилизации. Вот изобрели вы этих муравьев, но они вышли из-под контроля, они расплодились, жрут что ни попадя, попросту. Даже у нас, у монтажников, вот, она воду откачивает постоянно снизу, да, сожрали все подошвы. А тот, знаешь, с бодуна оделся, вышел, по лужам прошел, вроде бы немножко оттаял, а с утра снова мороз. А он закурил, ну, пьяный с бодунища, и так и примерз. Понимаешь, стоит и не может глазам своим поверить, что ноги не может оторвать. Ко всем там, дескать, мужик, а те думают, пьяный, что-то так простоял человек до вечера, пока жена не вышла, куда делся, к соседке смотрит, да, он ее стоит. Отодрали его, в общем-то, кое-как. Отломали даже, я бы сказал, не отодрали, а отломали. И вот вместе с этим озером около его ног принесли домой, поставили в тазик. Оттаял, ложил вроде.
1: Вот про генерала Карбышева и все такое прочее тоже есть одна интересная история. Я сам лично наблюдал ее в сериале 911. Вот это ужас. Просто один американский мальчик решил попробовать. Я случайно видел, да, вот каюсь, но видел. Один мальчик решил лизнуть морозилку от холодильника. Попробовал, чем же пахнет снежок-то. Это где-то на юге, в Соединенных Штатах было, где снега в глаза не видели. И он прилип языком. И все, что он смог придумать, он дотянулся рукой до электрического чайника, нажал кнопочку на нем, скипятил его и решил кипяточком себе язык, значит, отогреть. В результате ошпарил себе все лицо, с него вот шкура прям с языка слазит лохмотьями.
2: Что со змея?
1: Нет, отогрел. Он просто ошпарился, откричал. Нет, он нажал 911 на телефоне, поднял себе трубочку, у него уже к тому моменту примерзли губы, и он промычал. И специальные вот криминалисты, которые занимаются расшифровкой телефонных разговоров, вычислили, где он находится.
0: И что это
1: и приехали,
0: кричал,
1: и спасли.
0: Help me.
1: Он кричал
0: help me, что означает панки.
1: Да, его спасли.
2: Нет, есть история более в рамках светлого гуманизма на самом-то деле. Это случилось с другом писателя Макса Белозора. Вернее, не с ним, а не с другом, я имею в виду, а с папой этого друга. Папа долго не приходил домой, зная его любовь, ну или страсть к выпивке. Значит, мама все время озирала окрестности возле подъезда. Вдруг смотрит, папа лежит. Она приходит домой, значит, поднимается наверх, говорит, сыну, надо помочь папу, значит, затащить опять домой. Значит, они хватают папу, они его тащат по ступенькам, они его укладывают, потом, значит, в конце концов, они видят, что это какой-то другой мужчина. Говорит, это, по-моему, не папа. Ну, а вот, естественно, вопрос, спустить ли его вниз, вот, дилемма, да, спустить его вниз или оставить здесь. Ну, естественно, светлый гуманизм побеждает, хэппи-энд, они оставляют его. Дальнейшее псевдопапа неизвестно.
1: А папа и не нужен больше. Хватает,
4: а вот моя мужчины. История такая. Я просто вспомнила, как я работала 8 лет назад в городе Новосибирске в больнице, в хирургическом отделении, медицинской сестрой. И ночью к нам привозят мужика, у которого чугунок на голове. Вот, вразумительно ответить, для чего у него чугунок, он не смог. То есть он что-то мычал, пытался объяснить, но не мог. Он был трезв. Вот, привезла его жена. То есть никак он не мог этот чугунок снять с головы. Вот, ну, естественно, перед тем, как делать какие-то процедуры, нужно было внести специальный документ медицинский, диагноз. Вот, сбежалась по больнице. Все, естественно, ну, ночь была, не так уж много народу, но практически все валялись в истерике. Вот, ну и написали ему диагноз: голова в инородном теле. Вот такая история.
0: А я вот могу еще рассказать. Витя, а у тебя-то какие-нибудь есть истории? Как-то все уже вроде рассказали уже.
3: Да, ну, есть, конечно, история. Поскольку я сделал сейчас глоток легкого спиртного напитка, я расскажу историю, где в Горбачевские времена приехал в город Ярославль, там с оркестром играли мы. Вот. И тогда были большие проблемы. Вот с этим делом большие проблемы. И мы, естественно, тут же только сошли с паровоза, тут же бросились искать что-нибудь выпить, поддержать, так сказать, силы. Вот. Обыскали весь город, ничего нет. Вообще нет ничего. Ну, естественно, находим характерных людей. Вот, и задаем им соответствующие вопросы. Как отыскать что-нибудь выпить? Я говорю, какие проблемы, вам что нужно? Я говорю, ну, там винца бы там какого-нибудь сухого для начала. Он говорит, а что это такое, сухое, в таблетках, что ли? Вот. И все, собственно, вся история.
1: А что это такое?
0: Да, вино.
2: Способ, конечно.
1: Вино.
0: А я вот могу рассказать историю про свою одноклассницу Регину Конягину. Это было как раз, когда грянули, в общем-то, выпускные экзамены, вот уже самые из школы. И Регина, она вообще такая из Сибири девка была, такая пацанка вся с сиськами такими. Ну, в общем, уже в то время девочка развивалась не по годам. Хотя я училась в 10 классе, естественно, уже. Вот. И она решила попросту влезть в учительскую и выкрасть вот экзаменационные билеты, чтобы каким-то образом, в общем-то, подготовиться к экзаменам правильно. И уже, в общем-то, похитила их, запихнула вот за лифон, стала вылезать из окна учительской. Учительская была на третьем этаже. Тут, в общем-то, она то ли поскользнулась, в общем, не рассчитала и упала, значит, с этой высоты, но зацепилась за шнур телевизионный, который был вывесен, ну, наружу он висел, болтался.
3: Юбкой?
0: Ногой. Да, щиколоткой, да. И висит, короче, на уровне где-то, ну, полутора этажа. Вот так, то есть вот полтора этажа вниз еще. Вот. А орать не может. Почему? Если она начнет орать, милиция!
3: Засекут,
0: потому что кража, понимаешь? Вот. Лезла она туда где-то часов в 11 вечера. Провисела до 7 утра. Пока одна девочка, в общем-то, дошкольница практически не вышла там гулять с какой-то собачкой или там из третьего класса. Она звонит, значит, нам. Говорит, ваша там одноклассница, в общем-то, болтается. И вот мы ее коллективно срезали. Значит, двое ловили, двое, значит, залезали туда и срезали. Но самое интересное, что сейчас Регина, в общем-то, заболела странной болезнью. Это нога. Один день длиннее становится, другой день короче. То есть какая-то произошла странная мутация. И ступня тоже меняется очень сильно. То есть из-за этого у нее, например, она зацепилась левой ногой. То есть правая обувь у нее вся нормальная и статичная. А для левой, например, ну, стоит вот пара туфель, да?
3: А она зацепилась за обыкновенный провод или
0: вот
3: какой-нибудь...
0: Телевизионный, вот обычный.
2: А,
0: что-то.
2: А ну, интересно, телевизор это нормально показывали в это время? Значит, соусом прям... Тайм, как бы, да?
0: А это знаешь, как было? Дело в том, что у нас учителя очень боялись пожаров. И на ночь вынимали антенки из телевизоров и прятали их от удара молнии в кирзовые сапоги или в резиновые, ну, специально, да, да, в общем-то, купленные.
2: Диэлектрик.
0: Да-да-да, она запуталась, упала. Ну вот, вот стоит, значит, один ботинок правый, нормально, туфелька, а левая, например, туфелька разных совершенно размеров, одного цвета, разной формы. То есть иногда она приходила в норму, где-то раз там в неделю, нормальная совершенно ступня, нормальная нога. Вот такая вот загадочная. И даже про нее написано несколько диссертаций уже.
3: А учителя узнали об этом факте?
0: Нет, конечно.
1: Слава богу.
2: А вот удивительная история, которая произошла в Ростове-на-Дону в парке имени Максима Горького. Есть такой аттракцион, есть такой аттракцион, который называется «Ветерок». Раньше он, во всяком случае, назывался «Ветерок». Это такие сиденья на цепях, которые вертятся в разные стороны. Когда он раскручивается, то по центробежной силе все начинают крутиться практически, ну, параллельно земле. Вот. Для того, чтобы включить этот ветерок, необходимо включить рубильник с такой специальной будочки, которая покрашена в зеленый цвет, и на ней написано «Ветерок» через трафарет. И вот подвыпившие мужики, компания из человек 5-6-7, ночью пришла в этот парк Горького, взломала, значит, висячий замок на этой будочке, включили рубильник, и сначала начинает двигаться очень медленно этот ветерок. Они все успели сесть, и этот ветерок стал раскручиваться, но они не подумали о том, что вырубить-то, собственно говоря, рубильника некому. Они крутились до самого утра, пока в 10 утра, а уже к тому времени, когда пришел вахтер или вахтерша, чтобы выключить, там уже собралась громадная толпа, там уже толпа часа два стояла и смотрела, наблюдала, как они вертятся там в полубессознательном состоянии.
0: Они орали что-нибудь или молча?
2: Нет, я подозреваю так, что под утро они уже не имели такой возможности, понимаешь, сдавать звуки.
5: Я думаю, что они орали еще очень и очень так сильно.
0: А ты, кстати, хотел кому-то передать?
6: Да, я хотел передать привет своему дяде Александру Петровичу Чемину. Он сегодня как бы является гостем нашей как бы столицы, нашей родины. Пожелать ему всего самого-самого наилучшего, самого доброго. И, может быть, даже для дяди Саши Чемина и его сына Сан Саныча Чемина передать музыкальный привет. Привет. То есть это как бы, ну, хотя время позднее, будет, может быть, выглядеть как колыбельная.
1: То есть... На барабанах.
6: Естественно.
3: На табло.
6: Естественно. Дядя Саша, вы знаете, что я как бы барабанщик немножечко. Немножечко поэт. Вот. Позвольте вам сыграть «На ночь глядя». Да, кстати, для вас, как бы, для моей любимой тети Клавдии Петровны, естественно, тоже колыбельная, как бы, песенка такая. Или как бы, ну да, мелодия.
3: На табло.

0: Вот такая как бы вечерняя или как бы ночная мелодия. Специально для вас от запрещенных барабанщиков.
1: Ну и у нас остается тут еще немножечко времени до того, как придет дяденька, и я должен пойти ему помочь разогреть автомобиль. Кстати, я вот могу посоветовать многим автомобилистам, сейчас зима, и как они спрашивают у меня: Саня, как ты умудряешься вот... Так что твой, в общем-то, старый, собственно, «Жигуленок» заводится с полтыка. Я объясняю, и многие воспринимают как шутку. Это на самом деле так. У меня есть 4 так называемые гаражные кошки. На момент, когда я ставлю свой, собственно, автомобиль в гараж, я обливаю всю, так сказать, силовую его часть валерьянкой. Эти, в общем, 4 дуры всю ночь его, в общем-то, мощно лижут, обогревая. Тем самым, когда я выхожу с утра, автомобиль целиком согрет и готов. В общем-то, и животным хорошо, согласитесь, автомобиль.
2: И чист еще к тому же.
1: А, двигатель. Да, да. Но я предлагаю сейчас послушать, может быть, какую-то историю от наших уважаемых радиослушателей. Если у вас есть какая-то история, произошедшая с вами или с вашими, в общем-то, близкими, вы... имеете уникальную возможность рассказать ее для всех москвичей. И не только, потому что нас слушают еще... Тут где-то список висел. Вообще, все давно хочу себе татуировку сделать со списком городов, где, в общем-то, слушают данную радиостанцию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание просто беспредельно.
3: Алло, добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемые. Представьтесь и давайте уже.
3: Ну, если у вас в эфире находятся лидеры чеченских сепаратистов, тогда я буду генерал ФСБ или федеральных сил, скажем так. А если у вас еще марсиане находятся, тогда я землянин, скажем так.
1: Ну и ваша история.
3: Вот. А в принципе, перед историей привет Вите, привет Ване, я так понял, Антону. И за Витя я сегодня не сплю целую ночь. Он мне сказал, что он будет в прямом эфире сегодня.
1: Ире тоже привет.
3: Ире тоже, да. Я просто не знаком сразу.
1: Ну, это художник, известный художник Ира Шафир. Что?
2: Ну и вам привет, таинственный незнакомец.
1: Она же именно писала картину «Ленин и конь 7x7 маслом». Ну что, вы не знаете?
3: Ну, для Вани я никак не таинственный незнакомец. Мы с ним расстались буквально 2 дня назад или 3, я уже не помню.
2: Навсегда? Навсегда?
3: Ну, Ваня, это решать скорее тебе. Вот. Меня зовут Дубровин Алексей.
2: А, здорово, Леш.
3: Вот. Слушаю ваш бред полнейший.
2: Давай историю, да. Тебя прочитается.
0: Смотри, Леша,
3: история... Дубровин, а вы страшную хотите?
2: Любую. Можешь про этого какого, Михаила Порфирьевича? Или
0: про индейца что-нибудь?
3: Нет, про Михаила Порфирьевича не буду. Расскажу историю, что когда в детстве мне было лет 10, я шел домой к себе, вставил ключ в замочную скважину и вдруг услышал снизу такой шепот: «Мальчик». Я обернулся, смотрю, стоит симпатичный молодой человек, так лет 25.
2: Уже страшно.
3: И он мне говорит: «Ты хочешь заниматься спортом?» Я говорю: «Конечно, хочу». Он говорит: «А каким?» Я говорю: «Футболом или хоккеем». Он говорит: «Отлично. Я, говорит, тренер одной команды». Ты даже не тренер, он сказал, я как бы помощник тренера. «Ты нам подходишь, я сразу вижу, что это так. Ну, мог бы ты пойти со мной на лестничную площадку наверх?» Я говорю: «Конечно, могу». Мы туда пошли. Он меня благополучно начал раздевать. Он сказал, что он должен меня прослушать. В общем, человек очень сильно рисковал, я думаю.
0: Ну-ну-ну-ну-ну.
3: Вот. Была зима, он холодными пальцами прикоснулся, значит, ко мне. Помню такое ровное такое дыхание, которое становится все медленнее и медленнее. Он меня послушал, сказал: «Спасибо, завтра я приду в твою школу», записал номер школы и ушел.
4: Потом вам понравилось?
3: Вы знаете, мне не понравилось. Вот тут я почувствовал, что тут было не то. Вот. А потом оказалось, что в нашем районе разыскивают маньяка, хотя в те времена такое слово, честно говоря, было непопулярно в Петербурге, во всяком случае.
1: Вот беда какая. А почему же он пощадил вас, вот интересно?
3: Это неизвестно. Дело в том, что я рассказал только своему брату старшему эту историю. Мне было как-то неприятно, что меня кинули, не пришел никакой тренер в школу. Вот. И в итоге мой брат, естественно, рассказал маме. Он был постарше, был все-таки не такой дурак, как я. Вот. И нас вызвали в милицию, где я писал, ну, как сказать, мне нужно было дать какие-то показания. Давала показания моя мама, она давала показания как с моих слов, давал показания я. И мне показывали фотографию, я опознал там этого человека. Вот, и до сих пор думаю, что же, как, грубо говоря, меня спасло, потому что на самом деле...
4: Могли бы ничего не говорить, он же вас не трогал. Ну что там, пощупал холодными пальцами, а вы ему всю жизнь испортили.
3: Знаете, его не поймали, так что я ему никак жизнь не испортил. Мне показали фотографии из российских людей. Да, обошлось.
1: Ужасная, ужасная
3: история. Да, история совершенно жуткая. Я недавно ее вспомнил и пришел вообще в ужас. Подумал, надо же, я в детстве мог бы быть подвержен какому-либо...
1: Насилию попросту. Спасибо вам за этот рассказ. Кстати, по поводу вот вообще таких вещей, вы, наверное, ну, москвичи все, и вы тоже помните дело, так называемое, дело Галины... Бобрушевское дело Валентина Зыбухи, который в парке культуры и отдыха имени Сокольников, в общем-то, изнасиловали моряка до смерти попросту. Этого моряка нашли потом. То есть только по бескозырке. Самого его как такового уже не было. Настолько он был иссушен. Вот. Две совершенно нормальные женщины, бухгалтерши в буклях и, в общем-то, ярко накрашенные, полные. Вот. Так что берегитесь, пожалуйста, уважаемые тренеров и двух женщин, которые гуляют парами. Ну, сейчас мы прервемся, да, ненадолго.
5: Да.
1: А затем продолжим нашу беседу с запрещенными барабанщиками и, конечно же, художницей Ириной Шафир. И мы продолжаем нашу беседу с группой «Запрещенные барабанщики». Напоминаю вам, что сегодняшний вечер — это такой вечер, знаете ли, воспоминаний таких предрождественских и рождественских даже историй майских, летних. Мы рассказываем все, что происходило с нами, с нашими знакомыми, с нашими друзьями. Вы тоже можете присоединиться к нам и тоже рассказать какую-нибудь историю из вашей жизни. Кстати, вот Ирина, тут пришло сообщение. Лидия Сергеевна говорит, что знает тебя очень хорошо и говорит, что знает историю, просит перезвонить ей. Но Лидия Сергеевна, к сожалению, мы не в силах. Дело в том, что телефоны в студии устроены таким образом, что с них звонить нельзя. Можно звонить только на них.
6: Вы попытайтесь, Лидия Сергеевна, пожалуйста. Да. В общем-то, у вас очень хорошая история. Я думаю, что вы замечательную украинскую историю расскажете.
1: Ну, я предлагаю, прям-таки, не теряя времени даром, может быть, сейчас поднять, опять же, телефонную трубку и послушать, может быть, какую-то очередную историю наших радиослушателей. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
7: Хочу поприветствовать запрещенных барабанщиков.
5: Спасибо вам того же.
7: Да, и сообщить вам, вы в курсе, что ваша песня «Убили негра» стала своего рода гимном скинхедов?
1: Это ваша история?
7: Ну, нет, я вообще просто говорю. И способствовала воскрешению судов Линча в России. Вы знаете об этом?
0: Это страшная история, на самом деле.
7: Это факт, это правда. И даже я знаю, что ряд предприятий и учебных заведений воскресили. Введение телесных наказаний ввели снова, как до революции, понимаете?
1: Но вы все-таки, может быть, ближе к истории, потому что, по-моему, вы слишком злоупотребляете применением внутрь вашего головного мозга средств массовой информации, причем не самых лучших средств.
7: Ну, вот. Это факт. То, что вы, это факт, понимаете.
1: Но вы давайте все-таки
7: историю.
5: Телесное наказание. Воскресила и...
1: Не, я так понял, про историю тут не получится. Тут просто констатация фактов.
5: Да.
1: Это из данного позвонившего получится хороший обозреватель прессы в дальнейшем.
5: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Алло?
1: Да.
8: Доброй ночи. Хозяин эфира Саша Лаевский.
1: Здравствуйте.
8: Доброй ночи, ребята. Гости.
1: Вот я думаю...
8: Запрещенный барабанщик, да?
1: Да. От вас, услышим очень интересный раз.
8: Конечно. Могу представиться.
1: Да.
8: Геннадий Кузьмич.
1: Здравствуйте.
8: Поклонник «Эхо Москвы».
1: Рассказывайте, сейчас, Геннадий Кузьмич, рассказывайте.
8: Да. Ребят, на мной истории нет, конечно, но анекдот не желаете? Он без маты, но с изюминкой.
1: Ну, давайте попробуем. Хотя не хотелось бы переводить нашу умную, интеллигентную беседу на рассказ вульгарные анекдоты.
8: Нет,
1: анекдоты могут быть хорошие, но они же сочинены не нами и происходили не с нами, как правило.
8: Ну, народный юмор.
1: Ну, давайте для вас мы сделаем, поскольку вот раз у Кузьмич, мы для вас сделаем исключение.
8: Да.
1: Давайте.
8: Спасибо огромное.
1: До забыл. Будь.
8: Значит, представь себе автобан. Идет мэрс по трассе. Его обгоняет под ребята запорожец. Он обалдел. Нифига себе, какой-то запор мне обгоняет. Думаю, раз, 70, 90, 100, 110. Поравнялся с ним. Опускает ветровое стекло. А там дедок за рулем. Он тоже опускает. Смотрит на него. Кладет руку на коробку передач. Смотрит на него и говорит: а теперь вторая.
1: Ага. Это такой автомобильный анекдот.
8: Да, ну, да, да,
1: спасибо. Спасибо, Геннадий Кузьмич.
8: Счастья, удачи, ребят.
1: Удачи.
2: Спасибо.
1: Ну, может быть, тогда, если вы не против, я расскажу трагическую историю семьи Птаха. Мало кто, наверное, помнит об этом, но это было реально в 50-х годах, аккурат после смерти вождя всех народов. Жила в Москве обычная скромная семья по фамилии Птах. Их там много было. И было у них три сына. Значит, три сына: Геннадий Птах, Егор Птах и Сергей Птах. Вот. По иронии судьбы, Геннадий Птах стал курьером работать, ездил на мотоцикле по Москве, развозил пакеты. Соответственно, Егор Птах увлекался очень сильно рыбалкой. Вот. А Сергей Птах подался работать в органы внутренних дел, стал работать обычным инспектором автодорожным, ну, автомобильным инспектором. Да, да. Ну, тогда это было ГАИ, или как-то даже по-другому называлось, видимо, ГИДД. Департамент дорожной полиции, может быть, не исключаю. И вот какая трагическая история произошла, по иронии судьбы, со всеми тремя братьями. Мотоциклист Геннадий Птах во время одной зверской зимы 56-го года, будучи едучи, значит, по Садовому кольцу, замерз насмерть на своем мотоцикле. Три дня ездил по этому кольцу, пока у него не кончился бензин. Ну, машин в то время было мало, представляете? Где-то, значит, остальные братья не знали, что он там, что с ним это произошло. Типа человек где-то там разъезжает и так далее. Соответственно, рыбак Егор Птаха уехал на эти же три дня на рыбалку. Где, сидя у лунки, тоже замерз насмерть. Ну, вот и остальные. Просидел неделю. Остальные рыбаки, значит, думали, что он там реально сидит. Думают, вот какой устойчивый мужик, меняли друг друга. А он уже топориком стукнешь, рассыпется, что твой лед для коктейлей. Вот. Но самая трагическая история произошла с милиционером Сергеем Птахой. Тот замерз на своем посту в одном из московских переулков с поднятой палочкой. И автолюбители, проезжая, вроде бы останавливались на это требование, но увидев, что милиционер очень странный, не реагирует, спокойно, мирно проезжали дальше. Он простоял две недели, тем самым побив рекорд братьев Птахов. Вот такая трагическая кончина и в то же время необычная произошла у детей семьи Птаха.
0: Саш, самая удивительная история, которую я когда-либо слышал, причем она довольно-таки реальная. Может быть, она, конечно, обросла некоторыми мифами, но вот тоже про замерзание. Был такой Порфирий Иванов, удивительный человек, который: «Детка, не плюйся», да? Наверняка многие из вас слышали. Я слышал удивительный факт об этом человеке. Так как он с детства закалялся, когда фашисты вошли в Ростовскую область, они посадили этого человека. И такой, значит, второй вариант генерала Карбышева решили сделать, испытать его на прочность. Ах, ты закаляешься, ты бегаешь по утрам в трусах. Они его обливали холодной водой, возили в люльки этого мотоцикла по станице.
9: Абсолютно голым.
0: Да, в трусах.
2: В одних трусах, да.
0: Да. Значит, а ему как бы было только хорошо. И в конце концов даже эти изверги вдруг поняли, что, ну, надо, значит, он улыбался, он обтирался этой ледяной водой, этот кусочки льда замерзающий на нем растирал по своему телу. Они его в конце концов отпустили, и он прожил достаточно долго, он умер в 93-м, по-моему, да, или в 94-м.
2: Нет. Ну, не так
0: это
2: давно,
0: было не да. так давно, да, это было, ну, вот, величайший, абсолютно величайший человек. Меня просто потрясла эта история про замерзание. Вот, второго генерала Карбышева здесь не получилось.
1: Да. А вы знаете, вот этим летом мы со всеми сотрудниками нашей радиостанции делали культурную поездку за город, собственно, где, в общем-то, ходили за грибами коллективно. Затем эти грибы сушили. Ой, вы знаете, у нас тут повсюду висели гирлянды сушеных грибов. Мы их раздавали кому ни попадя. Потом на улицам, поклонникам радиостанции. Ну, суть не в этом. Идем. Значит, по лесу, и уже вечереет. Вдруг видим на нас прям из кустов, вот, а нас, ну, много, вся радиостанция, вот, с женами, с детьми, с животными домашними, выбегает, в общем-то, нечто. внешне как человек, только раза в два больше. И орет так, но орет вот как-то не очень, как больно ему, а даже как будто бы, дескать, у него кайф какой-то. Да?
9: Радостно так.
1: Да, такой весь черный и какой-то одновременно блестит. Вот, а прям.
9: Мохнатый или...
1: Знаешь, такой мохнато-гладкий, то есть явно какой-то...
9: Гладкошерстный, то бишь.
1: Да, да, да, да, да, гладкошерстный и даже немножко лоснящийся, вот как. Мы, значит, типа думаем, что такое, расступились, а женщина наша, вот, они же, ну как все женщины, с веточками, давай, значит, по нему лупить, уйди, окаянные детей, испугаешь. Тут что мы видим? Все вот это черное, значит, с него снимается, оказалось, что это обычные комары. То есть человек был в комарах весь. Мы, значит, думаем, спасли парня. Он весь сплошной, ну, кровоподтек, весь в дырках. Даже, я бы сказал, одна сплошная дырка от него осталась. А он на нас с наездом. Что вы, говорит, специально всю ночь оказался садомазохист. Вернее, мазохист. Испытывал половое удовлетворение от укусов комаров. Дни и ночи проводил в лесах, натираясь специально бастурмой.
10: Что он еще делал при этом?
1: Ну, когда он выбежал на нас, у него уже, видимо, был отходняк от оргазма даже.
9: А, ну, он был мазохистом. Если бы он был садомазохистом, он бы сам хватал этих комаров, кусал бы, им было бы тоже очень больно. Они бы в одну сплошную дыру превратились бы, скорее всего.
10: А может, человек просто лечился, он кровопусканием занимался?
1: Нет, нет. Он потом признался нам, когда уже в милицию его отвели и так далее, уже признался.
10: Слушай, Саш, да. А что там за музыка звучит? Я вот слушаю, классная музыка. Вот ты говоришь,
1: Сейчас я тебе скажу.
10: А что это?
1: Это Альберт Шуберт. Альберт Шуберт. Симфония номер 5 and номер 8. Ну, я прочитал, что Альберт я от себя выдумал. Ну, Шуберт, композитор Шуберт. А ты имеешь в виду музыкантов, что в коридоре играют?
10: Не-не, вот эту музыку.
1: Ну, вот
10: может,
1: они
10: играют. Может, послушаем немножко.
1: Музыку? Давай.
9: Отличное предложение.
10: Только не говори.

0: Телефон прямого эфира 203 19
1: 22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы готовы выслушать вашу историю.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Это Димон из Марина.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я хотел историю такую рассказать. Я не знаю, как она закончилась. Вообще концовка получилась более-менее нормальной, но я сначала расскажу. Я вот общаюсь с такой девушкой, с одной, довольно симпатичной, но у нее мама, кстати, тоже такая же, как и девушка, очень симпатичная, но мама очень была против меня. И вот как-то мы с друзьями у нее на площадке, кстати, мы как раз перед с ней разругались, с мамой ее имеется в виду, стояли на площадке, что-то спокойно разговаривали, пили, по-моему, кока-колу, мы спиртное решили не пить в тот день. И один друг, вы, наверное, слышали, он к вам сейчас звонит, ежик из Марина, ну, нечаянно пукнул. Вы знаете, ну, казалось, ну, чуть пукнул. Вдруг резко открывается дверь, выходит мама, говорит, кто звонил? Да, вот так вот. Но увидев меня, она сильно разозлилась, взяла какую-то швабру и давай за мной бегать. Ну, к счастью, я убежал. Ну, допустим, последние дни, конечно, я с ней все-таки помирился, теперь все нормально. Но факт, что мы теперь ежик, я ему даже запрещаю вообще пукать, потому что, что я говорю, сейчас кто-нибудь выйдет, скажет, кто звонил. Вот
1: спасибо, так. Спасибо, Димон. Это очень трагичная история. Кстати, аналогичная произошла у меня в свое время в юности, когда я еще жил с родителями, была такая группа от Тавана, и выходило две версии записи. Одна нормальная, а другая какие-то демоны поставляли звуки, там, перед лезаемые гортани, какие-то мяуканье кошек.
3: Это называлось «Синдикат смерти», я помню.
1: Да,
3: это называлось «Сборник Синдикат смерти 1-2».
1: Была такая.
3: Супер.
1: А у меня под дверью, в общем, пригадилась гадить кошка какая-то. Вот мощно нагадит на коврик и уйдет. Нагадит и уйдет. И вот я слушаю эту музыку, и там начинается мяуканье кошки. Слышу дикий топот. А это, короче, папаша мой весь в татуировках, здоровый мужик с молотком выбегает, короче, вот, ну, эту кошку уже, типа, метелить. Там в это время молодая новая соседка выносила ведро. Ну и с ней, в общем, приключился конфуз. Ну, вот практически то же, что рассказал Димон, только все было гораздо серьезнее.
4: У тебя была песня об этом в свое время. А, вернее, это был элемент моей песни.
1: Да, но это реальная история из жизни.
5: Я хотел бы рассказать такую историю, то есть, может быть, и продолжить, может быть, закончить тему замерзания. Давным-давно в советские, то есть, времена была такая передача «Вокруг смеха». Сан Саныч Иванов, по-моему, ее вел. Вот. И там, значит, традиционно, ну, там всякие выступали люди, очень их известные. Вот. И вывешивали такую большую-большую картину на весь зал. То есть, что бы это значило. Ну, там, записки зала, естественно. И вот в эту передачу была, то есть, повешена такая картина, значит, прорубь. Из него торчит, так сказать, мужской, как бы, половой член. Вот. И, значит, что бы это значило? Ну, записки зала присылаются, то есть там версии различные. Самое, что интересно, что первое место заняла записка, то есть такова. Было такое содержание ее. Нырнул и хрен вынырнул. Вот такая история. То есть первое место Сан Саныч отдал.
1: Какая грустная история. Но я предлагаю сейчас совершенно ненадолго прерваться. Мне просто очень нужно.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Запрещенные барабанщики» и известный очень художник, как я сказал, Ирина Шафир. Мы рассказываем всяческие истории, которые происходили с нами, с вами. Ну, об этом я, в общем-то, уже говорил. И вот очередную историю мы сейчас выслушаем.
1: Но пока мы сидели, мы долго припирались, кто первый из нас расскажет историю. Ира или я? На самом деле... Как мы сейчас решим, Ир?
2: Выиграл ты.
3: Ну, я просто сейчас параллельно всему я рисую.
0: Пишешь?
3: Да, даже, пишу. Да. Ну, то есть, ну, нет, не пишу, пишут картины. Я сейчас делаю комиксы вот, о том, как барабанщики пришли на их Москвы. То есть, то, что было до этого, и то, что будет еще после этого, я еще нарисую. Вот, и... Так как я занимаюсь вырисовыванием левого уха Виктора Павлова.
4: Наушника, что ли?
3: Нет, ухо. Ухо. Оно из-под наушника выглядывало. Вот, не мешайте мне работать, вот рассказывайте свою историю.
1: Короче, ладно, а к ушам эта история не имеет никакого отношения, она, скорее всего, имеет отношение к кирпичам. Был у меня такой знакомый. Звали его Рафик, вот примерно как автомобиль. Вот, Рафаэль — это было его настоящее имя. Приехал он в «Гузели». Наверняка сейчас Славка Немиров слушает
4: «Газели».
1: Эхо Москвы, да. Но «Газель» не имеет никакого отношения к «Гузели», потому что жена Славика Немирова. И на самом деле к ней приехал его брат как-то. И я наблюдал, как он разъезжает со своим громадным чемоданом по всевозможным подмосковным кирпичным заводам, где собирает образцы кирпичей. Для чего они ему нужны были? Для того, чтобы открыть у себя в Краснодарском крае, где он жил, маленький кирпичный заводик, для того, чтобы обеспечить хорошими, крепкими и теплоемкими кирпичными домами все население. Набрав полный чемодан образцов, как-то раз он приехал на площадь трех вокзалов, на Казанский вокзал, по-моему. Девочка, идущая впереди него. Дядя, помогите мне, пожалуйста, достать шарик. Он у меня улетел. Действительно, шарик взлетает. Он ставит чемодан, хватает шарик, подпрыгивает. Он оказывается, конечно, героем. Вот, поворачивается. Классика, чемодана нет. Абсолютно хрестоматийный случай. Интересно, вот что воры сделали с этим добром, которым они поживились. Как думаешь, Саш?
4: Ну, построили будку для собаки, например. Хватило бы кирпичей в чемодане.
0: А может быть, продали юным каратеистам для того, чтобы тебе кололи рукой их.
1: Отличная версия, Иван, твоя.
5: Я думаю, что они открыли производство хиповых джинсов. Их модно было натирать кирпичами все время.
1: Кирпичи ломать нужно для этого, в крошку превращать. Ну, потому да. Что кирпичная крошка это делает обычно, да?
5: Да.
1: Ира, а твоя версия?
3: Ну, я думаю, что отдали детям, у которых ничего нет, чтобы они рисовали на асфальте солнце.
0: Да, вот это мне больше всего нравится. Нет.
1: Мой друг Сева Лисовский абсолютно полярную версию высказал. Он сказал, что, скорее всего, они сбрасывали их с высоты на голову прохожим от злости.
0: А вы знаете, к нам тут приезжала однажды, ну, как это называется, практикантка. Девочка из Болгарии, из болгарской радиостанции. Вот. И, ну, такая она, честно скажу, сейчас уже можно говорить, была противная, вся зазнавшаяся. Дескать, я там из Софии, а вы тут. Такая прям, ну неприятная. Вот. И мы так подумали, ну, все сотрудники собрались в комнате, в курительной, сели, так думаю, как же ее отсюда бы выпроводить. Ну, подставлять как-то совсем грубо нельзя. То есть нужно сделать все интеллигентно. Тогда мы стали разыгрывать такую постановку, что у нее идет дурной запах изо рта. То есть все как-то, когда она начинала говорить, немножечко отстранялись, там, отворачивались, то есть показывали всячески. И это в течение недели. Она начала, значит, почувствовала что-то такое вот непорядок какой-то. Потом один, значит, посыльный, который тоже был с нами, когда она, как говорится, клиент созрел, он возьми, да и подсунь якобы статью из интернета, которую сами мы туда и ввели, о том, что для того, чтобы устранить запах, нужно, в общем-то, употреблять хвою. Глядим, пропало. Смотрим, она вот здесь на Арбате елки ест. Хавает, что твой пелескан треску. объела две елки. Приехали муниципалы, забрали ее и выслали в Софию за нарушение общественного порядка. Вот. Такая история.
4: Теперь от Миши история. Жестокого поступили с барышней, да.
2: Любимую. Славик, я Димке передаю слово.
1: Майкл, ты передаешь мне слово?
5: Ой, может быть, там что-нибудь из радиослушателей уже выросло.
1: Интересно было просто послушать, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я вот из Волгограда звоню.
0: Привет.
6: Нас вот с декабря прошлого года подключили к «Эхо Москвы». Очень интересная программа у вас. Вот слушаю все время. Да, вот я тоже историю хочу рассказать. Иду я тут как-то, смотрю, ящик синий такой, на нем написано «почта». Ну, я обрадовался, думаю, письмо мне пришло. Вот решил посмотреть. Но ящик какой-то неудобный оказался. То есть там щелка наверху, не знаю уж, как это самое, но вот рука туда что-то не пролезает. Вот, хотел я, значит, снизу эту хрень открыть. А вот те самые стражи порядка подходят, значит, говорят, пройдемте. Ну, я им объясняю, ну, я, если мне-то, я посмотрю, а чужое смотреть не буду, ну, мне чужого не надо. Вот, и, представляете, не поверили, вот еле ушел. Ну, куда это годится, что за безобразие? Когда,
0: да, например, порядки, нам... порядки у вас, конечно, в городе. Жестокие. Это поучительная история. Спасибо. Спасибо вам. А я могу рассказать вот историю про квасную бочку.
5: И в которой была женщина мертвая? Эту историю?
0: А, вот расскажи. Нет, я
5: подумал. Ну, нет, это очень страшная история, криминальная, которая реально была в 70-е годы в одном из городов России, когда несколько тысяч человек летом пили квас, а потом до той поры, пока и волосы некие не стали вот из крана этой бочки, которая стояла на улице, передвижной бочки на колесах, вот женские волосы, значит, посыпались в большом количестве. А оказалось, что там, лежит труп женщины, которую злоумышленники сначала ограбили, а потом туда, значит, спрятали. А потом прошел слух, что этой женщины еще и сифилис был, и просили всех, кто в течение месяца, значит, пил квас в этом самом месте, срочно обратиться в венерологический диспансер. Паника была очень большая, потому что кто только квас не пил.
4: А бочку до дна осушили, да,
5: практически? Бочку, да, фактически полностью выпили.
0: Даже у нас, у продавцов кваса, я помню, после этого появилось такое понятие, как волосы пошли. То есть, значит, пора снова ее наполнять. А у нас была немножко другая ситуация. Мы как-то в юности шли с приятелями как раз по проспекту Вернадского. И вот недалеко от общежития МГУ, которое на проспекте Вернадского находится, слева стояла бочка. То есть, видимо, ну, квасная. Видимо, ее там днем выставляли как-то. Один такой был здоровый у нас, да. Он, в общем, подошел, отогнул вот эту вот саму конструкцию и дорвался до краника. Типа на халяву, значит, стал пить. Ну, мы тоже подошли, пили, пили. Потом у одного соскочили часы туда. Ну, с руки расстегнулись, соскочили. И чтобы дотянуться до этих часов, нужно было эту байду либо сильнее отогнуть, либо как-то оставить часы там. Это, значит, здоровый демон решил отогнуть сильнее, отогнул. В результате сорвал эту бочку со стоп-крана. И она, в общем-то, покатилась вниз и врезалась в... проезжавший как раз по проспекту Вернадского на большой очень скорости правительственный кортеж. Вот. После этого где-то через неделю официальные сводки заявили, что один из высокопоставленных...
5: Арон Янович Пельшин.
0: Да, в общем...
5: Да, это...
0: почил в базе. Вот. Ну, мы-то, естественно, скрылись.
5: Да, вам повезло. В те времена за такое по головке бы не
2: поговорили. У меня есть еще одна, как бы, история, ну, тоже очень страшная на самом деле. Я проработал спасателем санатория «Южное Взморье». Это было давно-давно, где-то примерно полтора года назад. Вот. Эта история такова, то есть работа заключалась в том, чтобы сидеть весь день на пляже и смотреть, и наблюдать на различный народ, который жарил свое тело в лучах яркого адлерского или сочинского, как бы, солнца. А историю мне поведал один спасатель. Вот. Получилось так, что как бы был шторм, вот, и человек один исчез. Просто исчез, там отдыхающий, все на самом деле пропал. Куда пошел, видели его пьяным, видели там где-то, видели. На самом деле исчез человек. Вот. Через три дня после, как Стром закончился, то есть этот человек, у него есть имя, я не буду его говорить, вот, отправился на рыбалку, он взял подводное ружье, ласты, все это самое, и, значит, поплыл, значит, стрелять там карасей, там всяких, то есть там...
5: Ивасей.
2: Да. На уху. Вот, подплывая к буйку, он видит, лежит человек прямо на дне. Мужчина оказался так, в возрасте лет 60. Все.
7: Он был жив еще?
2: Нет, через три дня под водой, я думаю, еще нет. Вот. И, значит, ну, он обвязал ноги, то есть вытащил тело. Все, значит, бежали, все опознали, что это действительно отдыхающий, да. Вот. Самое, что интересное в этой истории, то, что человек был без зубов. Вообще. Вообще без зубов.
5: А то есть, до этого был с зубами.
2: Ну, естественно, понимаешь. Ну как, Иван, ну вот. И то есть выдвигались различные версии. Различные версии. Одна из них, то есть человек, плавая около буйков, в принципе, это запрещено. Не подплывать буйкам, вообще пересекать буйки запрещено. Это 50 метров все-таки, не шутка. Вот. Он, ныряя за рапаном, там, не знаю, за рыбками какими-то, что ли. Он просто потерял свою челюсть. А там метров 7-8. И доставая ее, ему стало плохо. То есть, не схватило сердце, человек в возрасте. То есть, и вот такая вот гибель. Вот такая версия.
5: Как-то у нас все такое страшноватое получается.
0: Нет, почему? Можно... Здесь на самом деле очень самоотверженный поступок. То есть как бы оставить свои зубы дорогие, может, ему вставляла их теща там или кто-то. Это же, ну, представь себе, он вернется назад без зубов.
2: Нет, правильно поступив, нужно было, то есть, сообщить спасателям об этом. То есть, и как бы ребята...
4: Нет, может, там брюлик был на каком-нибудь переднем зубе.
1: Да, это тоже как бы версия. Но у Сергея Довлатова была подобная история, только она завершилась сначала хэппи-эндом, а потом анти-хэппи-эндом. Но все помнят, естественно, предсказывать ее не стоит. А, вот. А история другая абсолютно, которая не касается зубов. Майкл, тебе наушники дать?
7: Да.
1: Вот, эта история, почему-то мне вдруг вспомнилась, я перебирал в голове все истории, их гигантское количество, их тысячи и сотни. Когда вот у Ивана Трофимова, сидящего, значит, передо мной, случилось знаменательное событие в его жизни, родилась Мария Ивановна, его дочка. Мы все решили собраться, Иван нас пригласил, естественно, в тот день. Вот, Танюша была в роддоме, а мы собрались там. Иван где-то жил, значит, на Лосином острове, на улице Байрона.
5: Обороны.
1: На улице Барона.
4: На улице Обороны. На улице Обороны.
1: Вот она завязка. И к нам приехал один человек из Бразилии, вот, который знал только адрес, рассказанный Иваном по телефону. Естественно, что лексически Иван был, конечно, не силен в тот день, когда у него родилась дочка Мария Ивановна. Вот. И он как-то невнятно произносил это название. А может быть и внятно.
4: Он очень внятно произнес название «Улица обороны». Он абсолютно точно произнес и четко.
1: Да, человек, он как бы не совсем знаком с русским языком. Естественно, он нанял таксиста, который должен был отвезти на улицу Барона. Вот таксист его колесил по всей Москве, абсолютно по всем заколкам и уголкам, да. В конце концов, значит, таксист его высадил и уехал, плюнув.
7: У него было много денег, наверное.
1: Нет, у бразильца было денег немного, но, по-моему, все деньги, которые у него были, он оставил на этого таксиста. Вот. Это был весь его лимит поездки. В конце концов, он обнаружил, что улица Барона такого вообще не существует, но каким-то образом чудесным он добрался. Иван, если ты помнишь продолжение этой истории, и расскажешь сейчас, и я буду сам удивлен.
5: Да, собственно говоря, человек этот, это вообще уникальная бразильская личность. Это единственный в Бразилии человек, который прочитал книжку Артемия Кевича Троицкого «Назад в СССР» и заболел русским роком. Вот. Он фанат группы кино Виктора Цоя, собрал все пластинки Виктора Цоя. Он ненавидит румбу, самбу и все.
1: И футбол.
5: Бразилец, который ненавидит карнавалы, футбол. Не пьет, не курит, занимается маунтбайком и слушает группу кино. И знает

0: А гитару нужно вот поближе как-то все-таки. А давайте вот этот микрофон прямо к гитарке, потому что это панорамно схватит.
1: Давай.
0: Сейчас вот.
2: А что играть?
0: Песню.
1: Коровушку, давай коровушку сыграем.
2: Я лучше прям, ты мой опавший.
1: Давай.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: И мы слушаем вашу историю, уважаемые. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. О, история будет, я чувствую, интересная, да?
2: Да. У меня тут маленькая зарисовка на тему негров и замерзания. Вот, ну, скорее не замерзания. В общем, мы тут как-то... Ну, несколько лет назад случилось проживать недалеко от общак Лумумбы. Вот, и я обратила внимание на такую картину, что вот зимой нашей московской, когда-то градусов 20, вот, то эти негры там ходят все вообще, курочка нараспашку, в кроссовочках, без шапочек так. Вот, и мы все думали, что ж такое, что же их мороз наш не берет. Вот, а потом казалось, что они изнутри греются и бутылочкой рюкзаками сдают.
1: Замечательная познавательная история. Знаете, спасибо вам. Кстати, действительно, многих москвичей ведь удивляло это. Как же так? Они вроде должны были быть все укутаны в китайских этих пуховиках. Нет, действительно ходят в одних куртках. Выносливые. Ну, сейчас
3: у нас есть знакомый один, извини, перебью. У нас есть знакомый один африканец. Он сам из Нигерии. Вот, его зовут Мана. Я, к сожалению, не знаю, что с ним стало теперь. А еще 2 года назад он был

0: признанным членом войска Донского казачьего, официально признанным казаком, у него была форма, шашка и все такое прочее, он крестился, он настолько круто поехал вот по казачьей тематике, что просил называть его казаком, называться русским именем Василий, вот, а на самом деле он выполнял тайное задание каких-то там центров, кланов вот этих африканских, он писал книгу об алкоголиках в Советском Союзе, вот, о том, что все в Советском Союзе.
1: И сам эмпирическим путем как бы это все.
0: Да, и сам как бы на себе все это дело вот пробовал, допробовался до того, что просто потерялся. То есть сначала потерял паспорт, потом стал бомжом таким африканским. Вот. То есть книгу он так и не дописал. Вот. И что-то с ним стало... Последний раз его увидели с белой женщиной лет на 25-30 старше его. Вот он дарил ей розы.
1: И у него шашка висела.
0: Нет, шашки тогда уже не висело, когда его уже, по-моему, казаки, ну, перестали принимать за своего. И вот он очень изучал феню южную, да, и хотел, чтобы его считали блатным, и говорил так: я блокнот.
2: А вот, кстати, рассказ насчет сабли, да, вот он очень интересный, ведь это же тоже легенда такая о том, что гусары все ходили с саблями, так же, как, например, вот в кино про Чапаева показывают, они едут саблями, там, машут над головой, никогда такого не было, сабли настоящий дико тяжелый предмет, и они как вот ехали в атаку, а то рука у них просто висела свободно внизу вдоль тела с сабелькой вот этой остряком вперед, и они на скаку людишек так рубали, то есть никогда не было вот этих вот вещей там с замахом. Это первое. А второе, вот все эти мушкетера и прочие вот гусары, которые в то время были, они же жили там максимум до 27 лет. Людишки были все низкорослые, маленькие, слабенькие. И вот то, что показывают сабли, ничего подобного у них не было. У них были некие подобия таких шашечек, но размером с зубочистку, которые висели на поясе. Никаких дуэлей на шашках не было, потому что после двух практически выпадов они просто умерли. Дело заканчивалось тупым киданием друг в друга носовыми изгаженными соплями на этими с этими, ну, в которые их...
0: Хлоточки.
2: Да, точно. О, да.
3: Саш, а я слышал иную версию, на самом деле. Дело в том, что ученые, историки-физиологи говорят о другом факте. Вот у них как раз таки были именно не зубочистки, а шашки. И вот это верчение над головой шашками, оно вовсе не агрессивный характер носило, это кручение и верчение, а это был некий вентилятор. Даже не было электрических вентиляторов, которые сейчас включаются и остужают тебя.
2: Это такой мужской вариант веера.
3: Да, абсолютно верно. А южные казаки, они крутили шашки над головой для того, чтобы создавать для себя и, самое главное, для своего коня, для железного автомобиля существует, видите, охлаждение двигателя.
2: Да.
1: Да вот, причем
0: кулер.
3: Они крутили над головой себя и над головой своего коня вот этой вот шашкой.
0: А в дождь просто...
3: А в дождь они разгоняли капли.
2: Как снег, дети в аэропорту.
3: Снежинки.
1: Нет, на самом деле все верно, Дим, но не для того, чтобы ветер гонять над собой, да и над лошадью. Для того, чтобы...
3: Быстрее двигаться.
1: Конечно.
3: Это такая версия.
1: Лошадь меньше уставала, она легче становится, это она быстрее.
3: Как вертолет. Дело в том, что переборщить нельзя, оказывается. Для того, чтобы очень быстро крутить шашкой, то ты можешь замерзнуть.
1: Нет, понятно, это свое искусство.
2: А сколько было случаев, когда шашка вот на лету, в общем-то, вылетала просто из руки и ранила кого-нибудь из товарищей. Ну, это считалось производственной травмой.
3: Нет, отсекали верхушки куполов церквей, да, и все такое. Что еще страшнее было на самом деле, да.
2: Не, ну обычно таких уже, в общем-то, они принимали так. Вот, кстати, хотел рассказать так вкратце у нас немножко об аэропортовских детях. Дело в том, что в жару мы специально, чтобы экономить электричество, запускаем детей, в общем, в аэропорт, и они гоняют и играют друг с другом в салочки, таким образом создают вихревые потоки, освежающие пассажиров. Поэтому, пассажиры, не раздражайтесь, пожалуйста, вот на наших чартерных и бартерных рейсах, когда бегают дети, это для вашего же блага. Вот, а если за билеты, в общем-то, вы хотите вдвое платить, то мы подключим кондиционер.
0: А когда дети копеечки просят, вот ходят по самолетам?
2: А, вот, смешная история.
3: А копеечки уже не найдешь, там только по рублю там.
2: Я, короче, купил бутылку пива, ну, на Арбате.
0: Зачем?
2: Выпить ее. Взял, иду с ней такой, и подходит ко мне такой мальчик или девочка, ну, такой, ну, маленький такой, с печальными глазками такой, и протягивает ладошку. Это было искренне, я вот, ну, вот совершенно вот не вру, так оно и было. Протягивает ладошку такую. А у него в ладошке, значит, лежит какая-то монетка и сливка. ну, маленькая, он так, типа, дяденька, да, я потом уже понял, что он, типа, просит у меня. А я ему на полном серьезе говорю: мальчик, спасибо, деньги у меня есть, а сливками я пиво не закусываю. Это, чтобы понялось, правда была вот такая. Я не один был, люди, кто с нами был, просто... А, ну ладно, сейчас уже к нам пришли. Мы ненадолго прервемся, вот. Я пока пойду постреляю из оптической винтовки по антеннам на крышах модных автомобилей иностранных. О! И мы продолжаем нашу беседу с группой «Запрещенные барабанщики». Ну, соответственно, вот сейчас стоит два предложения. А, пока что нет у нас гитариста в студии. Я тогда предлагаю... Да.
1: Саш, можно я...
2: Конечно.
1: Ты закончил... Перед новостями закончил историю, как девочка просила у тебя там чего-то.
2: Да,
1: как...
2: денег.
1: Вот. История о Самуиле Яковлевиче Маршаке, который очень любил детей. И вот однажды таким же зимним вечером он прогуливался по Арбату и увидел маленького мальчика плачущего с протянутой рукой. Он, естественно, подошел к этому мальчику и спросил: а чего ж ты так рыдаешь, плачешь? Он говорит: я копеечку потерял. Вот у меня была одна копеечка, ее потерял. Самуил Яковлевич Маршак очень любил детей. Он залез в карман, достал копеечку. И этому мальчику, ты, естественно, дал. Говорит: ну, а мальчик, не плачь. А мальчик еще пуще прежнего рыдает, разрывается просто. Говорит: чего ты плачешь? Он говорит: у меня вот была копеечка, я ее потерял. Сейчас вот вы мне дали копеечку, так бы у меня было две копеечки. Вот, а всего одна. И разрывается дальше, орет. Самуил Яковлевич Маршак возненавидел детей всех на свете. Отобрал у мальчика эту копеечку, а также шапку, варежки.
2: И все деньги карманные.
1: Вообще все, что на нем было.
2: А вот, а ты помнишь, вот, вот Корней Чуковский еще такой был, вот, да. Маршак, а второй был... Вот кто-то из них написал такую книжку, я не помню, как она называлась, про Бибигона, такого персонажа.
3: Чуковский.
4: Вот, я ненавидела эту сказку. Особенно этих девочек, которые мерзкого Бибигона мучили, или, а потом его любили.
2: Слушайте,
4: вот
2: другой...
4: Бибигоша,
3: а потом Вадик Степанцов сделал Бибигули из мальчика девочку.
2: Я как-то стою, останавливаю машину, ну, типа, в годы своей работы вот в ГИБДД стою, значит, один едет, типа, останавливаю, ну, типа, не могли бы выйти из машины, ваши права, то все, документы смотрю, а у него в этих написано: Бибигон Георгиевич Уточка. Я так говорю: еще издевательство? Он говорит: нет, говорит, правда, вот родители назвали, говорит, в честь этого персонажа. Я его отпустил и дал десятку. Хотел палку подарить, ну, в смысле, палку, нож милицейскую, не подумайте, что плохого. Вот, представляете, Бибигон Геннадьевич Уточка человека зовут.
4: Продавец полосатых палочек.
2: Да.
4: Саша, скажи, вот внизу тут переход подземный, там дитя цыганская песню поет. Это ты научил, что ли?
2: Цыганские песни где поют?
4: Цыганские песни, дитя. Нет, цыганское дитя песни поет. А русские.
2: Это чья-то, видать, через моих, так сказать, подчиненных. Дело в том, что я зарабатываю совершенно разными способами. Например, все свободные помещения...
4: Оно повторяет твои интонации.
2: Возможно, возможно. Все свободные помещения вот здесь, на этаже, тайком от руководства, я сдаю при езжим, которых еще на вокзале на эту ночь. Там, ну, все-таки по 20 рублей, но все прибыль. Вот сейчас, например, сколько тут ночует, вы видели их, да? Там около 30 человек.
5: Мне особенно вот старичок этот понравился, вот с подозрительным рюкзачком, который вот прям на лестнице.
2: А, вот на лестнице?
5: Да,
2: места не хватило. Он,
5: слушай, он какой-то, он как бы не из Памира откуда-то, да? Там вот из этих...
2: Ну, вот Борода, вот это Алтайская.
5: Там все нормально. Но вообще сейчас приезжими поосторожнее нужно. Ты же слышал, что творится в Москве?
2: А что, не мое помещение, мне-то что?
5: Ну, понятно. Надо регистрацию проверять вообще у людей.
2: Да что ж, я мент, что ли?
5: Ну, а как же? А ГИБДД вот эти все твои?
2: А, извини, забыл, да.
5: Как будто. А на самом деле вот тема с этими вот печальными детьми, которые поют там с инвалидами в метро, это очень страшная тема. Дело в том, что нам пришлось во время записи нашего первого альбома заключить контракт с одним очень мутным продюсером. Мы отмывали его деньги. Вот об этом сейчас уже можно говорить, потому что этим нашим продюсером нас больше ничего не связывает. Он покойный ныне. Вот, он занимался тем, что у него была самая большая, вернее, вторая по величине в Москве фирма по прокату вот молдаванкам приезжим, инвалидов, псевдо-чеченцев. То есть он сажал их, он покупал им вот эти инвалидные коляски, сажал их на эти колясочки, и они были вынуждены целыми днями вкалывать по метро, вот, зарабатывать свои эти нетрудовые копеечки. А потом эти деньги, значит, попадали к нам, и мы на студии, на которой записывались, расплачивались этими мелкими монетами. Было очень стыдно, очень неудобно. И вот очень долго все это продолжалось. И поэтому давайте на эту тему больше не будем говорить.
2: Да, я вот тоже хотел сейчас рассказать. То есть об этом тоже можно говорить. Одно время мы отмывали деньги нашего спонсора Рафика Пантелеймоновича Вдул. То есть чем занимался ныне, кстати, не покойный, а
1: Вдул
2: здравствуй.
1: Или Вуду?
2: Вдул.
1: Вдул.
2: Да, но это без всяких каких-то, не думаю, что то есть у него фамилию человека Вдул.
1: Ну да, всякие фамилии.
2: Ну он такой, он благородный, с сотовой соплей там весь, в общем, очень респектабельный себя. Он занимался чем? Закупал в Китае крупную партию автоматов Калашникова тамошнего производства, который, как известно, на два рожка. Слил два рожка и все. Потом ничего уже нельзя. Значит, в специальном цеху эти автоматы все перебивались, номера, то есть создавалась иллюзия, что это автоматы отечественного производства. И шла, соответственно, их перепродажа уже по реальным деньгам.
5: Горячие точки.
2: В горячей точке, в Египет в тот же. В общем, кому не попади. Вот он наживал на этом неплохие деньги. Правда, сейчас находится в розысках вот спецслужбами тех стран, куда уходили эти партии вот так называемых истинных калашников. А мы тоже эти деньги отмывали. Вот практически все мои выставки, мои скульптуры. Вот все это, в общем-то, проводилось на эти деньги. Ну что, может быть, послушаем историю какую-нибудь?
5: Послушаем, наверное, радиослушателя.
2: Да, может быть, у кого-то есть какая-то история. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Доброй ночи.
2: Здравствуйте,
6: уважаемые.
2: Здравствуйте.
6: Вот у меня такая история. Вот жил один человек. Он очень часто потел. Совершенно невозможно. В общем, он один раз пошел в баню. Шел он очень долго. В конце концов, он встретил на своем пути автомобиль. Он подошел к этому автомобилю и увидел там труп. Ну, одним движением он выкинул труп из машины. Ну, как вы знаете, машина – это дорогое удовольствие. Он сел в эту машину и поехал далее в баню. Когда он доехал до бани, он внезапно умер. Ну, после него должны были умереть все. Ну, какая-то запинка произошла, вот все, как вы видите, живые.
2: Не замечательная, факт. Замечательная история.
5: Не факт, что живые, кстати, все.
2: А, вот. Кстати, я могу рассказать, знаете, какую историю, чем еще приходилось мне промышлять, ну, как бы подниматься по деньгам. Сейчас вот гляну. В окно. Нет, никто не подсматривает. Нет, ну не думайте, что я буду оголяться и показывать свою мускулистую тушку. Вот, конечно же, я занимался мужским стриптизом. Вот, да, ну ладно, речь не об этом. Мы поставляли так называемых людей, зажиточные семьи людей, которые служили для того, чтобы отпугивать комаров. Таким образом, мы брали людей, как правило, это были все-таки люди из Китая, ну, вот, из Азии. Дико насыщали их бастурмой и заставляли до изнеможения заниматься спортом, чтобы они хорошо пропотевали. Зачем этот человек ставился где-нибудь в углу под торшер в спальне богатой семьи? Естественно, все алчные насекомые вампиры слетались на него, на его запах, оставляя хозяев в покое. Он был вынужден терпеть, конечно, ну что там, 3-4 комарика укуса. Но, по крайней мере, это действовало лучше всего.
5: Слушай, вот ты про вампиров, а меня однажды укусила летучая мышь. У меня за большой палец моей левой руки очень больно укусила летучая мышь под названием «Малая рыжая вечерница». Это произошло в городе Новочеркасске в 1990 году во время рок-фестиваля под названием «Погружение». Когда со всего юга России все безумцы собрались в одном месте, в одном пансионате, вернее, интернате для детей, у которых нет родителей, для детей-сирот, их свезли на дачу, а в интернат, значит,
0: заселили экстрасенсов, каких-то модельеров авангардных, каких-то писателей, художников, поэтов. И вот в первый же день, как только мы туда приехали, я услышал какие-то страшные девичьи крики и вижу полуголые манекенщицы выбегают из одной из комнаток с криками «Там летучая мышь! Там летучая мышь!» А у меня уже был опыт обращения с летучими мышами. Как-то так получилось, что неоднократно ко мне домой залетали, они и прятались под занавесочки и спали днем. И вот я как бы умел их брать в руки. А эта мышь была гораздо меньше размером, чем те, к которым я привык, и как-то я с ней не сильно совладал. То есть, несмотря на свою некую тучность, а тогда я был очень тучным ребенком, лет 19-18.
3: Катханов тебя до сих пор толстяком называет.
0: Да, так вот, я поймал эту мышь достаточно быстро, но она изловчилась и грызанула меня за палец, и стала пищать, верещать. У меня потекла кровь, она язычком так ее слизывает, и висит у меня на пальчике. А дело в том, что у них очень слабая шейка, они могут висеть только вниз головой, она висит на зубах, и я не могу ее никак с пальца своего снять. Я выношу ее на свет, а у нее истерика от того, что ей в глаза попадает яркое солнце. Она еще плотнее сжимает зубки. Я ее сигаретой в нос прижимаю, чтобы она зубки от боли-то распустила. У нее, наоборот, мертвая хватка. В конце концов, пришлось ее стряхнуть с кусочками своей кожи и мяса, вот прям с пальца. И боюсь, что она умерла, потому что наверняка у нее случилось растяжение какое-нибудь там. У нее вот так вот я стал губителем летучей мыши. Столбняком не заболел, кстати.
2: Ты знаешь, такая же, извини, такая же история у меня была только с воробьем в детстве. То есть мне было лет 13, там шли мы, в общем-то, из экскурсии, там, из какого-то музея, со всей школы. И в кустах осень такая была, смотрим, что-то суетится. Глядит, воробей такой здоровый, жирный, да, бегает, ну, не летает. Ну, мы давай его ловим, поймали, естественно, я взял его домой. Во-первых, пока нес, обосрал ниже пояса, вот как его в руках нес, там, ну, вообще все руки, то есть немеренное количество из него всего лезло. Вот принесли, у меня еще тогда попугай жил здоровый, разделили эту клетку пополам картонкой, в одну, значит, сторону эту придурка посадили, а в другой попугай живет. Вот, и тут уже вроде как-то стал такой дня через два наглеть, поправляться, я думаю, пора выпускать. Взял его в руку, вот, и он вот точно-точно, как ситуация, как ты описал, вцепился, обычно же вроде клюются, он вцепился мертвой хваткой, клювом мне в палец, вот в этот вот, в указательный на правой руке. Оторвать его тоже. Боль дикая вообще. У него какой-то заостренный еще клюв, что для воробьев необычно.
0: Это клёст был. Они часто нападают на людей с голодухи летом. Зимой они едят шишки, а летом они вот как раз-таки нападают на людей, потому что у них не хватает некоторых гормонов в крови.
2: Почему я
0: Ты
2: его
0: что,
2: взял?
0: Не знал, что ли?
2: Клёста.
1: Он на воробья?
0: Нет, он, да, он только клёст, у него клёв. У него, воробья, у него да. клюв такой, только да. вот такой формы клещей.
2: И понимаешь? Он здоровее, да, действительно. Да, я взял клёст. Его за окно, эту руку вместе с ним. Вот как знаешь, рабочие мужчины мужественные в кепках стряхивают соплю. Вот так же его, то есть, туда стряхнул, и он, в общем-то, камнем полетел вниз, и что с ним дальше было, я не знаю. Какие-то мутанты животные попросту.
0: Да, ужас, вот ужас.
2: Ужас. А еще про животных могу рассказать историю реально, свидетелем которой я был. Мне довелось одно время работать на московском заводе шлифовальных станков, который находится в районе метро Савеловской, чтобы кто не подумал, что я вру. И там здоровый был цех такой, мощный, очень модный, наверное, один из лучших цехов в то время заводских вообще в России, такой весь на компьютерах. И рабочие там, их было не так много, тусовались. Вот один у нас, не помню, как его звали, Леша, по-моему, его звали, работал с нами, говорит, давайте, говорит, поспорим, да, вот на нас, что я вот съем, в общем-то, живую мышь. Ну, все так, типа, ну, ладно, там, вот, конец вроде рабочего дня. Стали эту мышь ловить, весь цех это не работал. Поймали маленькую мышку такую. Спор был на две бутылки водки. Одну только перед спором. Я сам видел это. Взял, налил себе стакашку, треснул ее. И, начиная с головы, прям вот живую мышь, прям откусил голову.
0: Как воблу.
2: Да, воблу. Представляешь? Это было прям вот реально при мне, я наблюдал это.
4: Ты, вот Саша, что ли, написал стихи Геннадию Кирколину, песню про мышь?
2: Нет.
4: Не ты разве после этой истории? Ну вот знаменитый певец Геннадий Киркулин поет.
3: Пойдет про мышь. А песню, я не помню песню.
2: Я тоже. Спой.
4: У меня голоса нет.
3: Нет, это все
0: знаками покажи.
3: С негативным оттенком истории. История про животных с позитивным смыслом.
2: А вот,
3: я
2: кстати...
3: учился в 49-й школе на улице Горького, и там был такой пивной киоск, куда приходили с утра поправлять свое здоровье многие граждане Советского Союза.
7: Это Ростовская область.
3: Это было на углу Ворошиловского и улицы Максима Горького в городе Ростов-на-Дону.
7: Поясни для людей. Ростов-на-Дону.
3: Наверное, Майкл. И там бегала такая собака с банкой на шее. У нее было такое специальное крепление на ошейнике. Значит, оказывается, эта собака, в конце концов, выяснилась, была поводырем. Овчарка-поводырь. Которая была прикреплена обществом, всесоюзным обществом слепых, для одного слепого заслуженного ветерана, который с утра посылал свою собаку вот на эту пивную точку, для того, чтобы она принесла ему пивка. В трехлитровую банку на дно кидались деньги, там, естественно, все эти пивные сотрудники знали, что, как и чего. Они вытаскивали из банки деньги, они вытряхивали, ну, наливали пиво. И собака, не торопясь, значит, трусила.
5: Дула пиво через соломинку.
3: К своему хозяину, значит, она бежала.
2: Они грабили ее там, алчущую, в общем-то?
3: Вот, но она же быстро, она собака, у нее зубы есть.
2: Она может, то есть, в общем-то, может постоять за себя.
3: Постоять за себя и за своего хозяина.
7: И за пиво, да.
3: Ну, за все на свете может постоять.
5: А вот еще хорошая есть история.
2: Сейчас, извини, я просто хочу, ты говорил о фестивале, вот каком-то, да, вот, да, который был. Да, вот тут просто Таня прислала сообщение такое: ребята, среди нас есть и девчата. Да. В журнале ФУЗ, не знаю, что за журнал, я, говорит, прочитала, что 6 ноября проходил фестиваль «Прощай оружие», в котором вы участвовали. Там кто-то должен был быть выступать в качестве сюрприза. Кто это был?
7: Сюрприз.
5: Сюрприз был в том, что группа «Запрещенные барабанщики» купила билеты, а на фестиваль не поехала. Поэтому вот это вот и был самый главный сюрприз.
2: Понятно. А что ты хотел рассказать?
5: Я хотел, вот чтобы как-то действительно поменьше негатива было в нашей жизни, побольше позитива, припомнить историю о двух собачках. Один мой приятель шел по Ростову с фотоаппаратом и увидел, как две собачки занимаются любовью. Прямо на улице, как у них это заведено.
3: Это вот. Был Геннадий
5: Бежанов. Ему так понравилась эта сцена, что он зафиксировал ее.
3: На фотоаппарат?
5: На фотоаппарат. Минут через 15-20 он возвращался обратно из Бул и увидел, что эти собачки поменялись ролями. Вот. Он понял, что это два песика, что это два кобелька, и это вот так взбудоражило, что он тут же сфотографировал их еще раз. Эти гениальные кадры вошли просто в анналы зоологической науки.
7: Потом он собачка с кошечкой была.
2: Вот это я сам видел.
3: Потом проявил, он написал фотографию, сказал, что это не две собаки, а собака.
2: Правда, сам видел вот эту картинку. У собственного подъезда наблюдал. Подъехали мы, то есть, ну, как всегда, там охрана, ждем, знаешь, когда выйдет скамейка, да, сидит такой песик, такой бобик беспризорный, и кот. И вот этот песик внедряется, знаешь, на кота, и начинается это. У меня есть свидетель. Вот мне никто не верит, но это реально, я тоже видел.
5: А одной из моих бабушек был маленький-маленький песик по имени Тарзан. Буквально, ну, сантиметров 15 в высоту и сантиметров 20 в длину. Рыжий такой, мохнатый, толстенький, неуклюжий, добрый-добрый. И он сидел на цепи, на очень длинной цепи, на будке. У него был очень хриплый такой язычный голос. Привет, совершенно плюгавый, непрезентабельный видок. И к нему повадилась ходить собачка одна бездомная. И вот она подходила к забору, а будочка была далеко. Так он подвигал будочку своим телом к забору, взбирался на эту будочку. Эта собака становилась, значит, задом к забору, к дырочке, и они делали свое богоугодное дело.
2: Какие смышленые собаки.
5: Это просто супер.
2: Ну, сейчас ненадолго буквально прервемся, послушаем пьесу, а затем продолжим уже нашу беседу. И после прослушивания ряда композиций мы сейчас послушаем еще и композицию, сыгранную прямо-таки в студии вживую.
8: Ну что, ты смотришь на меня?

0: равно ко мне придешь.
1: Опаньки.
2: Ну и продолжаем выслушивать, может быть, ваши какие-то истории из жизни, происходящей с вами, с вашими друзьями, с подругами, с домашними животными.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, Александр, запрещенные барабанщики, многоуважаемая художница.
2: Художник, да.
4: Да, художник. У меня такая история, как бы даже хотел попросить у вас совет.
2: Мы попробуем.
4: Как-то мы с другом отправились на рынок, ну, чтобы отведать их так называемой шаурмы. И нарвались на индуса, продавающего ковры. Ну, он уговорил нас купить ковер, и мы просто не устоявшись, взяли у него просто этот ковер. Притащив его домой, мы просто развернули его и видели, что внутри ковер бездыханное тело.
2: Да-да, говорите, говорите, погромче немножко, а то как-то вы пропадаете порой, да.
4: Угу. Бездыханное тело пожилой женщины. И вот теперь оно лежит здесь и уже начинает пованивать немножко. Так что прошу вашего совета, что сделать.
5: Ни в коем случае не выкидывай. Не выкидывай, мы знаем.
1: Перечитайте, пожалуйста, повесть Данила Хармса, которая называется «Старуха». Вот. Это некая инструкция к вашим действиям, которые вы должны совершить.
5: Только сосиски варить.
6: Да нет, ничего читать не нужно. Это была шаурма. Она пропала. Все, нужно ее выбросить, все. Иначе можно отравиться.
7: Шаурму насаживают в форме женщины.
2: Есть такая мода у особых эстетов, да.
5: Да, чтобы... конечно, вот песня про это есть. Здоров, шаурма, здоровенько. Что делаете? Вот, ну,
2: ну а в принципе, конечно, я, ну, если от меня советовать, то лучше просто подарите кому-нибудь эту всю конструкцию в сборе.
1: Ну, а ковер, скажите, у вас не испортился?
2: А уже все, я уже вывел, да. Следующий, ну...
1: Следующий ковер.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Это опять Димон из Марина.
2: Да, у тебя еще какая-то история?
8: Да, еще одна история.
2: Ну, давай.
8: У меня в свое время папа очень много пил, сейчас хоть работать перестал. И у него на фоне пьянства тут были такие заскоки. Вот как-то, понимаете, вот пьяный человек спит, да, спокойно все, да. Вдруг резко вскакивает, прям в трусах выбегает на площадку, еще с криком, а сука, убежала там, да. А потом приходит так ко мне, подходит от меня, обнимает. Слушай, сын, скажи, куда она своих любовников прячет? Ну, сейчас такого нет, конечно. Ну, это ведь называется белая горячка, если вы знаете.
2: Да, страшно.
8: Ну, вот видите, ну, слава богу, все закончилось хорошо. Сейчас он устроился на работу и больше не пьет.
2: Очень страшная история. Ну, вот могу я сейчас рассказать реальную историю, которая у нас произошла вот в 11-й ротбольнице, где мне тоже довелось работать. В принципе, в научных фолиантах данная история прошла как история Каролины Побелкиной, роженицы. Дело в том, что Каролина Побелкина в силу каких-то непонятных мутаций родила родинку. Ну вот вы можете себе представить, нормальный плод, живой, но он родинка. С одним единственным жестким волосом, торчащим, в общем-то, из нее.
1: Антенна.
2: Вот. Да, практически это как вот так. Да, очень похоже. Значит, мы положили ее, там, воспитывали, подключали, поняли, что это, в общем-то, мыслящее достаточно существо. Ну, как достаточно развивался, как нормальный ребенок. Назвали его Федот, Федот Побелкин. До сих пор он тоже, в общем-то, жив и является такой достопримечательностью, очень образованный юноша. Но вы можете себе представить, практически только где-то года два назад, когда уже Федоту исполнилось вот 17 лет, призывной, в общем-то, возраст, вот-вот в армию, обнаружили, что вот этот самый торчащий из него волос тоже живой. Самостоятельно мыслящий, живой. То есть братик его.
1: То есть, по сути дела, это некие сиамские
2: близнецы. Да, представляешь? Пришлось оформлять снова новый паспорт. И вот, ну, поскольку Каролина, она уже женщина в возрасте, она просто назвала, так сказать, недолго думая, вот его брата Усом Побелкиным. То есть Ус Побелкин и Федот Побелкин. Да, кстати, это спасло, значит, нашего Федота от призыва в армию.
1: А ну вот эти все новомодные операции по разделению.
2: Вот не хотят. Вот мы спрашивали, Ус не хочет. Федот-то он вроде и не против. А Ус говорит, нет, как же, говорит, я буду без...
1: Они же как бы близнецы, которые, ну, собственно, и вовсе не близнецы.
2: Вот в том-то дело. Вот такой секрет.
5: Понимаешь? То есть они даже не разнояйцевые, они безяйцевые.
2: Они... Да, да.
5: Беспонтовые, безмозовые.
2: Ну, хорошие. Ну, же добрые, добрые.
5: Извините, Ус, Федот, если вы нас слышите, я в слово беспонтовые, безмозовые ничего не вкладывал, никаких плохих мыслей. Я, кстати, Федот, привет тебе, мы ж, ну, сам же знаешь, да?
2: Ну да, да, то есть я понимаю, что ничего плохого-то не...
5: Просто он теперь работает в администрации президента одного, вот, одного фонда культуры.
1: Одного президента.
2: Ну да, это юноша талантливый, я же сказал уже, да, в этом. Ну вот и Ирина, вот какую-то, я вижу...
7: Я хотела историю про любовь рассказать. Это очень была трогательная история. Несколько лет назад произошла... с одним мужчиной, который подвинулся на желание быть молодым всегда. И он использовал в целях омоложения продукты человеческой жизнедеятельности. То есть его так и прозвали «масочник», так как он накладывал утром и вечером маски, значит, из одного продукта, вечером из другого продукта. Ну, сами понимаете, каких. В один прекрасный момент... Он так увлекся этой идеей омоложения, что совсем забыл свою подружку, которая его очень-очень любила и никак не могла привыкнуть к его причудам. Она убегала, она не могла с ним рядом спать, потому что от него как бы попахивала. Она спала в кухне. И вот как-то он слишком толстую маску наложил и задохнулся. Но она поплакала, поплакала немного. Ну, естественно, и как женщине похоронила она его. То есть тяжело было. И стала она гулящая. Вот. Ну, с ней произошла очень дурацкая история. То есть у нее начали выпадать волосы, и она стала такая вот, то есть, лысинка. И вот в один прекрасный момент ее очередной партнер начинает замечать, смотря на нее сверху. Вот, то есть он видит ее только темечко. Она какие-то телодвижения делает, возбуждается. И тут у нее аккуратно темечке заря. Розовое пятно. И так всегда, когда она ходила к мужчинам, делала свои дела, все привыкли уже и звали ее, когда темное вообще небо по утрам, Москва ведь у нас уже хмурый город, люди отвыкают от солнца. И вот вспоминают они про зарю и зовут ее, чтобы вспомнить рассвет.
1: Зорька Зареница, да?
7: Да.
2: Замечательная какая история.
5: Супер. А про лысеньких, кстати, да, есть такие истории. Я однажды лёживал в одном дурдоме, очень, очень приятно, в городе Ростове-на-Дону. И был там один персонаж. Надеюсь, что все у него теперь нормально. Надеюсь, что он уже не там. 10 лет назад дело было. Вот. Так этот персонаж был совершенно лыс. Он просто был без волос. У него не было никакого покрова ни на бровях, ни на ресницах, ни на голове, нигде бы то ни было еще. И когда местная братва, значит, к нему с этим вопросиком подкатила, типа, что ж с тобой, ну, Володя, что ж такое-то творится? Он показал свою фотографию буквально годовалой давности, где у него огромная шапка волос такая в духе прически афро, в духе молодого Макаревича.
1: Анжела Дэвис.
5: Леонтьева, там, Анжелы Дэвис. Вот, огромные брови, как у Брежнева, там, и ресницы, как у коровы. То есть все нормально. И рассказал он такую совершенно дикую историю. Однажды на Пасху он пьяный пошел в церковь и не снял шапки. И какая-то бабушка, которая там стояла, она говорит: «Сыночек, сними шапку, пожалуйста». А он ее послал по матушке, там, туда-то и туда-то. Она говорит: «Чтобы тебя, гада, повылазило». И вот в течение буквально месяца у него вылезли все волосы. Он просто по ночам просыпался от того, что у него полная подушка была волос. Вот. И в течение вот месяца-полутора он потом пытался лечиться от этого. Ни один косметолог, никто ему не помог. И в конце концов у него поехала крыша на этой почве.
2: Тоже ужасная история. Я, кстати, тоже
5: не надо ходить в церковь.
2: Могу рассказать историю, касаемую вот запахов тоже. Вот как Ирина рассказывала, в свое время один мой приятель, как и все, в общем-то, дети, был отправлен в пионерский лагерь. Вот. И там у них в пионерском лагере, несмотря на то, что они дети, был один, значит, демон, который дико совершенно храпел. Вот. Ну, неимоверно, мальчик, а храпит. Они шутили над ним всячески, обычные детские шалости, выставляли там его кровать там, в сад там, или там, в коридор, или в сортир всячески, будили, ничего не помогает. Тогда однажды они взяли и положили обычный грязный чей-то носок, сырник, так называемый, дико, в общем-то, вонючий, и этому, значит, персонажу на лицо. Ну, тот так... И засопел ровно, без всякого храпа. Проспал всю ночь. А на утро пожелтел и был помещен в больницу с диагнозом острый гепатит.
5: Вау, мама дорогая.
2: Ну, и, а, еще Ира.
7: А мне мама прислала варенье из калины. Я принесу как-нибудь. Надо подкладывать его под стол, потому что оно пахнет носками.
2: Сырничками.
7: Человек начинает мучиться и не понимать, откуда этот запах происходит, и начинает бегать. Вот я сидела тут как-то такая замечательная, чистенькая, в шарфе болела.
1: Это вот та самая калинка моя, да?
7: Да, да. И вот он как начал метаться туда-сюда, туда-сюда. Говорит: «Нет, я убегаю». И вот до меня-то дошло, что ему так воняло, что он не понимал, представляете, пришел к девушке, а там так воняет.
5: Ну, зато полезная калина. Очень она и от давления, и для давления, там, и отовсюду, от простуды, да, очень хорошая. Я вот что-то про барабанщика, про одного вспомнил историю. Про совершенно реального персонажа, который играл на большом барабане в так называемом жмуровом оркестре «Земля и глина», да, «Земля и люди». Да, то есть это вот те, кто хоронят, похоронные команды. Вот в моем родном маленьком городишке, недалеко от Ростова, был такой персонаж. Условно назовем его Жора. И вот этот Жора однажды так напился, а хоронить надо было в каком-то колхозе, и дорога резко сворачивала в полях. Вот, кстати, себе такая картина феллиниевская. Вот солнцем залитые поля золотой такой пшеницы. Идет похоронная процессия. Человек так 400 хоронит какого-то видного колхозника, и кладбище вот надо свернуть. Кладбище где-то там недалеко, за оврагом. А этот пьяный барабанщик отстает и пошел мимо. Он заснул на ходу, он играл на большом барабане, заснул и не повернул. Все пошли направо, а он пошел прямо, прямо, прямо. И прошел так почти 150-200 метров где-то в этом пределе, пока его не остановили, не развернули обратно. То есть пришлось остановить всю процессию, чтобы его подключили. Вот. И с ним же была такая история в другом месте. За год до этого, да, где-то за год или за два до этого он также шел в гору. Вот. И так как был сильно выпивший, то его перевесило просто. Он не смог удержать равновесие и покатился кубарем с горы вместе с большим барабаном прямо во время похоронной процессии. Вот. И чем изрядно, конечно, удивил людей, которые заказали его услуги для себя.
6: Причем барабан уцелел, а он сам пробился.
5: А он сам, да, он сам пробился.
1: Я хотел, барабану хорошо, капитану плохо.
3: Я хотел вам продолжить тему, то есть про барабанщиков, да. Будучи студентом Краснодарского музыкального училища, я как бы ходил на халтуры. Значит, известно, что при каждом себя уважающем заводе состоял такой маленький духовой оркестр. Естественно, состоял он только на бумаге. На самом деле, то есть был руководитель, получал деньги за это все дело, а оркестра не было. То есть, и, значит, нужно было, то есть, дать концертный, как бы, отчет. Вот праздник, отчетный, значит, концерт. Отчетный концерт, точнее, да. 7 ноября, 9 мая, там, все это, все 1 мая, все эти известные там, нам, старым уже людям, праздники.
5: 22 апреля.
3: Вот. Ну, значит, прибегал такой человек в музыкальное училище, говорит: «Ребята, по 10-15 рублей, то есть надо там-то, там-то пройти колонны от сих до сих пор, то есть по пятнашке, по 20 рублей, то есть всегда студенту. Зарплата, стипендия была 30 рублей, то есть как раз малина такая, сбора денег. Вот участвуя в таком как бы параде, не помню от какого завода, клянусь, не помню, у нас там в Краснодаре много заводов, там Сельмаш какой-то там, тоже там, ну, как да. И в Ростове, в принципе. Вот. И, в городе перекрывалась улица Красная. И ставили, значит, Красная — это центральная улица города Краснодара. И перекрывалась параллельно улицы, которые пересекали ее. Ну, ставили такие маленькие знаки с кирпичом. Вот. Но они на таких стоечках были железных. Вот идет колонна оркестра, все, игра. Я иду с большим барабаном. Все, отбивая четкий ритм какого-то марша, не помню. Но самое, что интересно, когда барабан висит большой, не видно буквально, то есть, метр-два от себя, ты не видишь ничего. То есть, ну, упреждение делаешь, да.
1: Мертвая, то есть, зона.
3: Да, да, мертвая зона, как, вот, я не знаю, у водителя там большого-большого автобуса. То есть, вот дальше видит, а близко нет. Вот, идя, то есть, отбиваю чутки так марша. Я чувствую, что я уперся куда-то, в какой-то предмет. И начинаю, то есть это когда секундно это все происходит. И я лежу, то есть идет оркестр с флажками, все это красотища там. Все, я лежу, то есть по мне, а сзади что идут знамена, то есть они не останавливаются. И кто увидел, тот остановился от транспаранта, с растяжки. То есть один остановился, а третий меня обошел этим транспарантом, обернул. Я лежу на земле, то есть с грохотом упал. А еще ж барабан большой был с тарелками. На него крепятся тарелки такие. Ну, жмуровой вариант. Вот. Но на самом деле был 1 мая, да. Я упал с таким грохотом, это был всеобщий хохот, мне было страшно стыдно. Вот такая была история.
5: Ну, деньги заплатили?
3: Так? Да, 15 рублей я.
5: Ну, значит, не зря срубил. Упал, видишь.
3: Было очень больно.
1: Виталик рассказывал такую потрясающую историю. Здесь, кстати, нет Виталика, одного из самых главных барабанщиков группы «Запрещенные барабанщики». Он с детства был очень изобретательным мальчиком, он рассказывал истории про свои изобретения. Однажды он изобрел водные лыжи.
5: Вернее, нет, он не изобрел. Он, собственно говоря, они уже были изобретены.
1: Они уже были
5: моменту.
1: Изобретены,
5: он
1: решил повторить это изобретение, воплотить в свою жизнь, реализовать.
5: Стать первым там, в набережных Челнах воднолыжником.
1: В набережных Челнах, да. И, значит, был катер, самое что интересное. И у него были лыжи. Но это были лыжи не водные. Он решил приспособить обычные лыжи к водным. А как их приспособить? То есть нужно жесткое крепление. Что нужно сделать для того, чтобы было жесткое крепление? Нужны валенки.
5: Он прибил валенки к лыжам.
1: Валенки. Вот. Он прикрепил к валенкам, приклеил эбоксидной смолой эти лыжи, значит, болтами нам как-то прикрутил.
5: На шурупах.
1: Трогай. Этот катер поехал вперед, а он поехал не по воде, а по дну. Он ехал по дну. В общем, пока у него не кончился кислород в организме.
5: Вот. Это уже вторая попытка была. Первая попытка, он не закрепился в лыжах, и катер потянул его за собой, лыжи остались на берегу.
1: Валенки с лыжами остались на берегу.
5: Потом он еще пытался сотворить дельтаплан.
1: Дельтаплан — это была потрясающая попытка. И спрыгнуть со второго этажа.
5: Из металлических труб и речек. Он смастерил дома дельтаплан.
1: И бумаги, которая была
5: простыню.
1: Перепонками между этими речками. Да. Его, собственно говоря, или выручило, или наоборот, ему, значит, не подфартило здесь то, что папа вошел в комнату и увидел, что сын уже стоит, соседа конструкции, на своих плечах и собирается прыгнуть в окно. И папа говорит, а ну-ка.
5: Это мистификация. Да? Это мистификация. На самом деле он просто не смог вытащить. Размах крыльев был такой большой, что он просто не смог выйти на балкон, и ему пришлось его разобрать. И когда он разобрал, он понял, что зря он это все сделал.
1: А мне другую версию. Причем, видишь, какие он версии распространяет невероятные.
2: Да. А вот я могу рассказать про Виталия тоже историю. Ну, просто имя такое знакомое. Вы знаете, наверняка такой клуб в Москве есть, «Табула раса».
5: Да, конечно.
2: Ну, вот. И люди, которые открывали этот клуб в свое время, они мне рассказали эту историю. Открылся клуб. Естественно, традиция такая была. Клуб нужно было осветить. То есть вызвали священника. Его зовут отец Виталий. И сказали, ты, говорит, подходи в клуб часам к 3. Уже народ немножечко разойдется. Вот. И когда последний клиент уйдешь, ты осветишь, и мы тебя домой отвезем, чтобы ты уже как-то там все не волновался. Он говорит, хорошо, значит, пришел, народ гуляет, он одну хлопнул, другую. И, в общем, это реальная, кстати, история. Дико угорел. И уснул на кухне за гримеркой, там, где у них все это сзади. Проснулся на следующий день только. очнулся от этого всего дела где-то часов в 11 вечера. Ему вставило, что уже, соответственно, все это закончилось мероприятие. Он во всей своей этой одежде, с этой вот конструкцией, называемой кадила, выпалил в зал и начал там махать, где уже было полно, в общем, народу. Клуб был битком просто набит. Он сам был дико напуган и дико напугал всех посетителей. Но это была реальная история, по крайней мере, мне ее это рассказывали.
5: Ну вот на открытии одного русско-японского магазина по торговле аудио-видео принадлежностями была тоже очень смешная история, связанная вот со священниками и освещением магазина. Один священник так сильно макнул свое вот это, как оно называется, паникадило там или что это у него. Вот. И так сильно брызнул, что переклинило одну очень дорогую видеокамеру, которая в этот момент работала. То есть он просто ее замочил и принес вот ущерб реальный этому магазину. И японцы не могли понять, они после этого запретили как бы освещать все магазины, вот, которые будут открываться на территории Советского Союза бывшего. То есть просто существует запрет. Как бы это не связано там с их антиправославной какой-то позицией. Это просто вот элементарная техника безопасности.
2: В свое время в МГУ, по-моему, на физфаке был очень талантливый паренек. То есть он самый первый установил спутниковую антенну самодельную, сделанную из какой-то байды, на которой дети катаются. И за деньги показывал, в общем-то, вот, без перевода то, что ловил со спутника с какого-то. Вот, но посадили его не за это, хотя за это тоже были напряги, но угрюмое было время советское. Он изобрел первый антирадар практически автомобильный, тогда еще их не было, но мало того, эта конструкция не просто ловила вот этот сигнал от милицейского радара, но каким-то образом внутри себя она имела усилитель, и она посылала ответку гораздо мощную, которая выбивала попросту всю вот эту электронную начинку милицейских этих радаров.
1: Отражатель.
2: Да, попросту, да. То есть такая ответка шла. Вот пожгли очень много, я помню, этой конструкции. И вот на этом он попался, и была у него, в общем-то, серьезная проблема. Ну, может быть, как-то вот у нас есть там время, может, что-то вы вживую или вы пока не готовы. А то давно не звучала музыка.
1: А где наш главный Михаил Шумаков?
2: А если нету, давайте то послушаем, может быть, что нам рассказать еще. Что... А, Ир.
7: А я хотела объявление сделать. Мы ищем меценатов для выпуска альбома комиксов, где главными героями проходят запрещенные барабанщики. Так вот, если кто хочет внести свой вклад в издание этого альбома, то можете присылать Саше предложение.
1: Сообщение.
7: Да, предложение.
2: И деньги.
7: Ну, деньги тем более, Саша, ты получишь свой процент.
1: По факсу.
7: Да, ну, договоримся. Делайте свои ставки.
2: Я всегда плачу 15%.
7: Ну что? Сейчас заплатим 32%.
2: Послушаем историю какую-нибудь, да? Здравствуйте.
9: Вы в прямом... Здравствуйте, доброй ночи.
2: С вас история, видимо. А как-то вот история... вы нервничаете очень. Может быть, вы попозже позвоните, а то что-то случится, может, с вами, а потом иск будет или...
9: Да нет, что уже случилось, то случилось, поэтому и стараюсь скорее поведать это, дабы избавиться от мучительной боли.
2: Ну, давайте.
9: Значит, произошло это еще в июле. Я провожал младшего брата своей подружки к его тете. И вот мы идем, это в районе улицы Сергия Радонежского, дом 2, уже переходить вот в последний Малый Андроневский переулок. И вдруг такой раздается резкий хлопок, и как бы все звуки исчезают. И вот мы стоим и начинаем наблюдать следующую картину. Звуки исчезли, потом стали как бы уменьшаться в размерах вертикальных и пропадать люди. Потом то же самое с машинами. Затем стали вот так уменьшаться в размере дома. Мы стоим так, обалдев. Ветер как будто бы нас хлещет, куда-то несет. Смотрим по сторонам и видим уже вдали, там просматриваются какие-то районы, я не знаю, Выхино, Крылатское, в общем-то, самые дальние районы. И мы как бы внизу чаши находимся. Вот чем ближе дома, вот совсем перед нами, до размера ступенек уменьшились. А чем дома дальше, вот какой-нибудь там Крылатское, виднелись как громадины. Или там гостиница «Украина», например, казалась огромной. А находящийся куда ближе храм Христа Спасителя казался каким-то сарайчиком. Вот, и мы так не слегка остолбенели, стояли, не могли с места тронуться. Ну и когда все-таки наконец, поняв, что это никакая не галлюцинация, решили все-таки проделать эксперимент, сделать шаг вперед, сделали этот шаг вперед, как выяснилось, ну, это, ну, на ступеньку какую-то там, которая рядом стояла. И тут же потоком ветра нас как бы понесло вверх, и мы так остолбенели, не знаю, минуты это прошло или чуть больше, чуть меньше, трудно было сказать, потому что... Понятно, в таком состоянии, как фиксировать время. Вот. И через некоторое время, значит, нас как бы ветром поднесло, раздался опять такой же хлопок. И мы выясняем, что мы, в общем-то, ногой наступили на крышу этого самого 12-этажного дома, в который шли. И оказались именно на этой крыше. Вот. Потом все-таки тети пришли. Интересно было нам, мы смотрели так с этой крыши вначале по сторонам. На улице, на прохожих, думаю, ну, такое диво, если все видели, как с их стороны наблюдалось то, что с нами происходило.
7: А вкусные были у тети плюшки-то потом? Чай, наверное, сладкий, конфетки.
9: У тети-то...
7: Накормили. А ветер-то вам подносил-то, в общем-то, дымы?
9: Нет, ну мы, как сказать, мы все-таки пока с крыши вылезали, там мне все-таки немножко подостыло, потому что рассчитывала, что вот придем через часик, а получилось часа через три.
2: Ну, знаете, спасибо, у вас замечательная история.
9: Комментарии мне вот нужны, до сих пор мучаюсь, вспоминаю с ужасом.
2: Спасибо, но мы не вправе комментировать это ваши такие ощущения, которые вы и так красочно описали, что мы просто не будем их портить комментарием. Мы сейчас просто...
7: Это бирюлевские трубы.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Запрещенные барабанщики». И, соответственно, мы слушаем в прямом эфире композиции, исполняемые прямо-таки здесь, в данном помещении, и всяческие истории, которые рассказываете нам вы, да и мы тут тоже от вас не отстаем. И, соответственно, пришло время выслушать очередную, видимо, вашу историю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Доброе утро, ребята. Вы знаете, меня что прикалывает? Это Кузьмич беспокоит вас опять.
0: Да.
1: Я почему не сплю, потому что у меня прикол... Вот не прикол, а я ему неправильно сказал, я извиняюсь. Сама передача, Александр, ваша, она сильно меня подпитывает. То есть я, в общем-то, после нее, ну, чисто... Ну, как молодой лось, скажем так. Чисто круто. А вот можно привет передать моим коллегам по работе?
0: Ну, вообще-то это считается базитической выходкой, но если вы хотите уж передать...
1: От всей души просто я скажу одно слово. Привет моей уважаемой фирме «Subway». Всем ее коллегам и братанам, и друганам, и коллегам по работе. Ребят, а вам желаю от всей души, что вы тут не спали, кофейку заварите, чайку накатите, и чтобы было все типа ништяк.
0: Спасибо.
1: Базару нет.
0: Ну, а теперь история, я надеюсь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Гортанью, как человек булькает, давайте пока не будем, а то может перенапрячься и что-нибудь случится, а потом опять же на мыск. Лучше еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Иван. Понимаете, какая история со мной приключилась?
0: Пока нет.
2: По идее, я в Москве не живу, я тут только проживаю. Вот. А прописан я в ближайшем Подмосковье. У нас там комната в коммуналке, ну, мы решили ее проверить, поехали туда. Вот, посмотрели, ну, вроде там все в порядке, пошли обратно. Вот, захотелось что-нибудь перекусить. И видим такое громадное здание, ну, оно какое, то ли школа, то ли нет. Ну, зданий света нет вообще. И внизу то какой-то магазин продукты маленький, вот там светится окошечко. Ну, заходим туда, там поговорили с продавцами, спросили, где тут можно перекусить. Вот, ну, нам, говорит, вот поднимитесь, говорит, на второй этаж, там есть пельменная. Ну, время, говорит, 7 часов, уже темнеет. Поднимаемся наверх. Там где-то помещение, 4 спортзала. Ну, может, я утрирую немного, такое огромное, где-то в углу следы костра. Там выбиты окна. Просто помещение явно нежилое. Там что-то на стенах надписи везде. Вот поворачиваемся направо, там дверь, ну, обита каким-то кожезаменителем или кожей, даже не знаю. А над ней вывеска, вот, кафе «Светлана». Вот, ну, мы как-то что-то тормознули немного, потом поставили.

0: В это время где-то в коридоре, там вдалеке включается свет, и выходит женщина, вот, лет 40, в бегудях, в халате и в шлепанцах на босу ногу. Так смотрит на нас и говорит, шницель, суп с лапшой, говорит, котлеты, вы, говорит, что-нибудь будете? Вот, в принципе, мы так опешили, просто истерика была у всех. Такая вот история.
1: Это очень страшная история, очень страшная. Спасибо. Я, кстати, по поводу еды, если позволите, может быть, расскажу такую историю. Вы, может быть, вы же вращаетесь в светских кругах, вообще в кругах, да, и наверняка слышали про майю майонезную.
2: Да, конечно, конечно.
1: Вот, ну, для наших радиослушателей расскажу. Майя майонезная — это известная, очень дорогая московская проститутка, в общем-то, которую люди приглашают в ресторан. То есть она просто так, ну, может, конечно, пойти, но очень задорого. То есть, как правило, она любит сперва такой светский вечер, романтический, все такое. Приглашают его в ресторан и подают на стол что-либо связанное с майонезом. Майонезный соус или достаточно увидеть надпись «майонез». Как у нее закатываются глаза, и она просто падает, дико ударяясь всем туловищем об пол, в обморок. Но мало кто знает, вот, в чем причина этого. А я могу сказать, дело в том, что в юности Майя жила в рабочем квартале. Тогда ее звали не майонезная, а звали Островитянская. У нее была фамилия Майя Островитянская. И идя однажды вот у себя во дворе, возвращаясь из школы весело, ничего не подозревая, она получила просто сверху, ну, какой-то хулиган кинул банку с майонезом. Вот ей попала, значит, по темени эта банка, майонез весь расплескался, казалось бы, другой человек потерял бы сознание, да. Нет, с Майей этого не случилось, она начала бешено носиться по всему этому микрорайону, значит, утирая этот майонез, облизывая его с рук. То есть у девочки был попросту стресс, ее поймали, в общем-то, связали, где-то вылечили, вот. И где-то уже вот после 22 лет у нее стала проявляться эта патология, такая странная ассоциация физиологическая со словом майонез. Поэтому просто, господа гусары, в общем-то, ночные, не угощайте ваших дам там майонезом и прочими подливами, потому что мало ли что.
2: Здесь может быть очень такое невероятное, на первый взгляд, объяснение, но тем не менее, в майонез, в состав майонеза, в его ингредиенты, одним из основных ингредиентов будет уксус, уксусная кислота.
3: Да!
2: Вот. Дело в том, что любая из кислот, которая попадает в организм человека, она вызывает какие-то необратимые процессы, они кажутся обратимыми на первый взгляд, а потом они оказываются все-таки необратимыми.
3: Ну, конечно, женская месть, самая страшная, кислотой в лицо плеснуть.
2: Да, дело в том, что после употребления кислоты любым человеком, то есть насильно или то есть по собственному желанию, происходит интоксикация организма и появляется во многих случаях рецидив. То есть желание употреблять это еще. Вот в случае с Майей майонезной, это как раз-таки тот самый классический академический случай, когда вот появился тот самый рецидив. Пожалуйста, не употребляйте майонезом, да. Такого состава существует кислота, и любыми другими кислотосодержащими, ну, да, продуктами.
3: Скушал на ночь майонез, будет ночью НРС, как говорят в народе.
1: Ну вот сейчас есть, так сказать, два у нас варианта. Первый вариант – это выслушать какую-нибудь историю кого-нибудь из вас. Второй вариант – это историю радиослушателя. А третий вариант – может быть, что-то вы сыграете.
4: Давай бери гитарку, что-нибудь сыграем.
1: Тогда сейчас я музыкантам скажу. Ребят, тише. Все, да что дисциплинированно?
2: Верочка, дай, пожалуйста, гитарку.
3: Особенно дедушка тот дисциплинированный, который сверху и
1: по миру. Он заметил, как только говоришь на повышенных тонах, что они там даже можно позвать, и там «Миш», например, крикнуть, он присаживается на корточки и хватает себя за голову.
3: Да, хороший, не выгоняй его.
1: Нет.
2: Темная ночь, что ли? Ну, Витёчек, может быть, мы сыграем тогда такую песню, тоже, который исполнял величайший и загадочный Аркадий Дмитриевич Звездин, который все знают как Аркадий Северный.
5: Как-то по проспекту с Манькой я гулял, фонарик на полсвета.

кабачок Севанесовского решили мы зайти. Захожу в пивную, сажусь.

0: Ну и вот на Новом Арбате я дурочку, наверное, найду.
1: Найди, Димка, найди.
2: А вот тут просят, хотя, конечно, заявки выполняет бозитизм, но тем не менее, вот просят вспомнить песню «Гоп со смыком» или «Пиковую даму».
3: Ну, нет, это думаю, дело.
0: «Гоп со смыком» — это буду не я. Граждане, не слушайте меня.
2: Ира, есть ли у вас какая-нибудь история интересная, ночная?
4: Про лампочку, тоже медицинская история. К нам, опять же, хирургическое отделение, привезли мужика, у него была во рту лампочка. Оказалось, что он поспорил со своими вечерними гостями, что он засунет в рот лампочку и вытащит ее оттуда. Не вытащил. Посадили его в такси, довезли до больницы. Вот. Лампочку благополучно извлекли из его рта. Через полчаса привозят еще одного человека с лампочкой. Оказалось, это таксист, который вез этого мужика. Он тоже решил попробовать. Вот такая вот история.
0: А это интересно, что все такие истории, они носят тоже такой многолетней давности характер. Их гигантское количество, как красная рука, черная метка, синяя пианино и так далее. Вот про лампочку, да, одна из тех же историй. Она случается со всеми знакомыми, всех знакомых знакомых. Еще есть такая одна история про троллейбусы, про троллейбусные вожжи. Вы, наверное, все знаете, да?
2: Угу.
0: Это не та вожжа, которая под хвост попала. Вот так, у троллейбуса есть на рогах такие вожжи.
2: Да.
0: Их можно сдернуть с электрических проводов и можно поставить, будучи умеющим человеком. Да? Вот. Один человек сдернул эти вожжи с троллейбуса, и все думали, что он водитель, он на самом деле просто-напросто оказался прохожим, который захотел так пошутить. Водитель выбежал, и начался спор, кто здесь водитель этого троллейбуса, кто сдернул вожжи. Там собралась грибная толпа, но все знают на эту историю. Точно такая же хрестоматийная. Но вот, что касается всех этих историй, они все скомпилированы в отличную книжку. Эту книжку сейчас меня просит читать моя дочка. Там убивают бабушек, дедушек, которые залезают в красный рояль. Всех, оказывается, какие-то люди собрали в одну большую, страшную черную сказку.
5: Ну да, это один очень известный персонаж, эту книжку написал, очень известный детский писатель, но по сценарию которого мы выросли, вот такими вот дебилами, сидим здесь и плетем, пересказываем эти истории. А что касается, кстати, «Красных рук», одна совершенно чудовищная история произошла в городе Белая Калитва, откуда я родом, в средней школе номер 3, когда я учился в 6 классе. Дело в том, что ребята нашли на городской свалке, ребята были на 2 года старше меня, учились в классе в 8-м, нашли на городской свалке отрезанную человеческую руку из больницы. Рука была гангренозная, была перемотана гниющими бинтами, полежала так уже недельку после того, как ее ампутировали. Естественно, притащили ее в школу, и как раз была линейка, посвященная очередной годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 22 апреля. И один из этих товарищей положил, значит, эту руку на плечо впереди стоящей пионерки и таким загробным голосом сказал: «Должок!» После чего эта девушка упала и дернул за сухожилие, и рука ее, естественно, схватила. Вот эта гниющая такая рука там со шметками мяса. Вот девушка упала в обморок, и потом она недели две в школе не появлялась. И когда появилась, она уже была немножко такой, ну, приблажной, потому что такую психотравму, конечно, пережить — это очень страшно.
2: Да, это очень-очень страшная история. Я, кстати, вспомнил одну эту историю, мне рассказал мой товарищ, но я реально видел человека, с которым эта история произошла. Живет он в поселке Архип Осиповка, этот человек, который находится, в общем-то, ну, на побережье. Да. Вот. Может быть, кстати, да, между Джубгой и Геленджиком, по-моему, как-то вот там он базируется. Но я с трудом разбираюсь в географии, но суть не в этом. Начнем с того, что еще в раннем детстве он, ну, как все дети, играл с гранатой с какой-то там, и граната взорвалась. И он лишился пальцев на одной руке и глаза. То есть глаз у него стеклянный, пальцев нету. То есть уже само по себе неприятность. А уже в зрелом возрасте он стал работать тоже спасателем, ну, как и ты на этой станции. И однажды, когда ему все что-то очень надоело, он взял катамаран, поскольку они были в его, в общем-то, пользовании, сел и, в общем, выехал в море. Вот море было неспокойное, и там погода очень часто меняется на побережье, собственно. В какие-то там считанные 10 минут доплыть он, естественно, до берега не успевал. Налетела какая-то вьюга там морская, и его унесло в открытое море попросту, вот на этом самом катамаране, где он проплавал 2 недели. Вот без еды вообще и без питья. То есть пил он, конденсат слизывал с катамарана, который образовывался утром. Вот от изнуряющих, ну, хоть местный, привычный, от изнуряющих солнечных лучей прятался в воде под этим катамараном. Вот. И его спасло, в общем-то, какое-то турецкое или какое-то там торговое судно. И сейчас он до сих пор работает вот там спасателем на этом самом пляже. И я вот лично увидел, наблюдал. Это реальная история.
0: А вот, Саш, то, что касается стеклянного глаза, здесь... по соседству с вашей студией и с редакцией «Эхо Москвы» на старом, правда, Арбате жил такой замечательный художник, которого все назвали Кембридж. Как его настоящее имя не знал, наверное, никто. Все мы его знали под именем Кембридж. Он рисовал натюрморты и продавал свои картины там, где сейчас на керамических плитках разрисованы всякие оптимистические картиночки.
2: Груднички, да. Пишут картинки, да.
0: Да. Вот там Кембридж продавал свои неважные натюрморты. Но, как мне казалось, сейчас я чуть изменил свое мнение насчет этого. Хотя тоже неизвестно, изменились мои вкусы или нет, но дело не в этом. Кембридж известен чем? Он нарисовал этикетку для всеми известной и любимой водки «Пшеничная». Там, где водка. Поле, там, где среди колосьев ржи, там каким-то домиком деревенским уходит петляя дорога такая. Вот Кембридж был автором этой этикетки, и потом его судьба бросала из стороны в сторону. Он работал грузчиком и работал, значит, в винном магазине, и работал реквизитором на Мосфильме. Вот. И еще много всевозможных у него работ было и точек преткновения в его жизни, но он куда-то невероятно исчез. У него был стеклянный глаз. Этот глаз он забывал мыть, потому что он был всегда пьян, и он его иногда кидал в стакан с водкой для того, чтобы он там не дезинфицировался, а на отворотах его клешенных джинсов масляной краской, так как он был художник, у него всегда под рукой, были нарисованы такие американские флаги. Тогда это считалось еще, ну, так, очень жестокой и небезопасной альтернативой вот этому всему, значит, советскому строю. Где сейчас Кембридж? Я не знаю, слышишь ли ты нас или нет.
6: Но нужно сказать, что ему всегда без очереди давали. В те времена, когда узнавали, что это Кембридж, вот, в дикой очереди всегда его пускали вперед, и ни один из мужиков не возмущался, говорит, это Кембридж пошел, это он нарисовал эту замечательную этикетку, и всегда его без очереди пускали и давали ему... там 2 бутылки в руки или сколько так тогда?
0: Да, в те времена, когда с 2 часов начинали продавать. И самое, что обидно, недавно мы вот с Витей рассматривали этикетку вот этой же пшеничной водки, той новомодной, которая сейчас существует. Она совсем другая. Она по мотивам сделана той же кембриджской этикетки в овале. Та же самая другая, но она другая, она переписана, перерисована. Если тот художник, который...
2: Называется репродукция какая-то.
0: Это не репродукция и не копия, это именно по мотивам.
6: Это подделка.
0: По мотивам. Мотивом примерно сделан так, даже не соблюдая в точности. То есть это как? Это ваш Тулуз-Лотрек или Тулуз-Лотрек в замечательном фильме «Как украсть миллион»? Вот. Нет, конечно. Там, это не абсолютнейшая копия, и отличить можно, то есть, на раз. А это не важная картинка. И как-то очень странно. Та картинка имела какой-то уют.
6: Ну да.
0: Какие-то уютные тона, пластику, вот все остальное. Вот какие странную ностальгию. И
2: да,
0: теперь
2: я
0: уже
2: понимаю,
0: этого нет.
2: Да.
4: Саша, вот на память возьми вот групповой портрет.
2: Вот, спасибо.
4: Нарисовал, узнаешь?
2: Да, смотри-ка, это вот вид из нашего окна даже, да. У тебя передан. В мельчайших подробностях.
4: Я бесплатно тебе дарю. Потом можешь через несколько лет выручить деньги.
2: Спасибо.
5: А это кто, это кто?
2: Вот этот?
5: Да. Желтый.
2: Ну, это на балконе кто-то стоит.
5: Это кто?
2: Дома, я не знаю, может, кто наблюдает, кто.
4: Да, это знакомый один там.
2: А, то есть просил, ну, тоже приносит, типа, подрисовать. Да. Да. А, есть такая фишка у художников, типа, ты подрисуй меня, там, например, натюрморт, а меня маленького на столе, или хоть имя мою кого-то ножиком выцарапали на столе, да, вот нарисую, так, ну, я, да, знаю таких людей.
0: Ну, а с другой стороны, на вопрос, кто обычно отвечает, конечно, запросто, конь в пальто, но кто же сейчас здесь может быть.
2: Ну, может быть, послушаем какую-нибудь историю от наших уважаемых радиослушателей.
5: Конечно,
2: мы хотим услышать ваши истории, дорогие, да.
7: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, да.
8: С Саша?
2: Да.
8: Привет.
2: И вам также.
8: Это Вадим, художник, также говорит с вами.
2: Ага, здравствуй, Вадим. Да.
8: Мне вот что интересно. Петр Журавлев, он все слушает, все эти правдивые истории с вами.
2: Ну, он находится за стеклом, сейчас в люльке, и, то есть репетирует. Я не знаю, слышно ли ему сквозь окно, просто холодно. Но, по крайней мере, под нашим жестом он догадывается, видимо, о чем речь идет.
8: Ага.
2: Вот.
8: Это интересно. Дело в том, что вот я тоже художник, и... Кира вот рассказывала историю про некие лампочки, которые глотали. Ну,
4: они зависимости... не глотали.
8: А?
4: Не глотали, просто засовывали в рот.
8: А, вот, потому что лампочки бывают разного размера. Они бывают шаровые лампы, вот, например, у меня на кухне висит.
2: А бывают дневного света, вот лампа еще, я знаю, такая.
8: Ну, да, кстати говоря.
2: Да.
8: Ну, у меня вот такая история есть. Дело в том, что как-то я проживал у приятеля в Сергиевом Посаде. У него была такая вот огромная странная собака. Ее звали Дора, но это был кобель. Вот, как потом выяснилось. И он панически боялся высоты. Вот. И однажды мы наблюдали такую сцену, когда он совокуплялся с соседской собакой на крыше. Причем нашу собаку, Дору, мы не могли затянуть даже на ступени нашего крыльца, потому что никакими способами... Ему предлагали там, я не знаю, что-то, блинчики с кальмарами, там, я не знаю, акульи, плавнички, но ничего его не могло заставить зайти выше земли. И тут странная сцена, когда на крыше совокупляется Дора, кстати говоря, с собакой, которую звали каким-то мужским именем, я не помню, потому что соседи определили, что она, оказывается, была... Оказывается, это оказалась женщина. Сначала его звали мужчина. Но это не самое главное. Самое главное, что так вот эта Дора, она охраняла участок наш. И после этого, поскольку вы сами знаете, что проблема в любом городе, у людей с туалетами, вот, и чтобы человеку дефлоцироваться, это целая история. Так вот, к нам сходили иногда на участок некие люди, чтобы справить нужду, и в один прекрасный момент как бы мы слушали музыку очень долго, и вот увлеклись Шакхаузеном, и поутру обнаружили застывшее тело, такую тушку человека с такими полуспущенными штанами, потому что, видимо, человек хотел дислоцироваться, но дело в том, что Дора, она очень внимательно следила за входящими и выходящими, и вот именно этого человека она как бы очень долго держала около забора. И если бы... А дело в том, что утром нам так получилось, что утром нам кому-то из нас захотелось тоже выйти по этому же поводу, и мы увидели этого застывшего, то есть это фактически какая-то некая мумия, там такая, то есть превратившаяся в какой-то столб такой хрустальный, вот, дефлоцирующийся хрустальный столб. Вот. И это было очень страшное зрелище.
2: Мы вас понимаем. Спасибо. Это очень страшная история. Спасибо.
8: Пожалуйста.
2: Ну, кстати, вот могу тоже рассказать историю, произошедшую с мамой одной моей знакомой. То есть мама этой знакомой, она очень такая респектабельная, почтенная женщина. Очень, прям женщина, где, в общем-то, все буквы большие в этом слове. Вот, и шла тоже она летом. из театра, из какого-то буквально. Ну, извините за такое слово, понос пробил. Ну, никуда не деться, ну, у всех бывает. Она перескакивает через такой маленький зеленый заборчик, ну, переходит через какие-то кусты быстро уже, ну, не в моготу, ну, приперлый, ну, тетка взрослая, там, уже за 50 лет ей вся. Ставит, значит, сумочку и начинает делать свое дело. Слышит какое-то, понимаешь, происходит бурчание. Какое-то бурчание, недовольная возня. Она смотрит вниз, а там лежит мужик, вполне, ну, пьяный. Она все это сделала ему на лицо. Она, значит, хватает сумку через эти кусты, сгорая от стыда, значит, бежит, а тот на карачках ползет, значит, в другую сторону и трясет вот этим жутким лицом с вами. Это тоже реальная история.
9: А вот еще одна реальная история, которую мне поведал один человек, тоже реальный. Это таксист города Москвы, по национальности, по-моему, армянин. Как-то мы ехали на репетицию, то есть он такой очень эмоциональный человек, восточный. Он рассказал такую историю, что один его друг... Вот, у него случился приступ аппендицита. Тоже армянин, да. Друг у него армянин. Значит, его положили в больницу. В больницу и все, то есть обследование, анализ крови взяли, тут же быстренько все. Приходит молоденькая медсестра, дает ему бритву и говорит: пожалуйста, вы сейчас та самая, побритесь, пожалуйста. Вот. Ну и вышла. Заходит через некоторое время, то есть, ну, через 15, заходит, и, то есть, она недоумевает. Человек побрил свое лицо. Вот, побрил свое лицо, она говорит: что же за дело? Он говорит: ты сказала мне, слушай, я побрился, да, все красиво. Он говорит: извините, не там вы побрились. То есть у вас сейчас операция, просто это аппендицит. Вот, ну, он побрился там, где нужно, в общем. Суть не в том, суть в том, что, как бы, на следующий день после операции пришла его жена. Вот, по как обычаям, это не обычаям, традициям восточных народов, то есть, если муж разводится или собрался там разойтись с женой, то есть он бреет свое лицо. Вот, и она ему устроила страшный скандал. Ты мне, говорит, здесь изменяешь с медсестрами. Ты побрил свое лицо, то есть ты здесь по девкам, мол, ты какой там, говорит, аппендицит. Он на силу, то есть он как-то выкрутился с этой такой довольно щепетильной ситуации.
5: Да, или ноги унес. Бывает.
2: Ну что, может быть, да, вот на этой истории мы и поставим крест в нашей беседе. Ну, такой маленький крестик. Я просто хочу сказать, что надеюсь, что это не последняя наша встреча. Историй-то еще очень много, и музыки.
5: Да, мы еще тему футбола не затронули, а также тему регби и всего прочего. Там
2: вообще тему с большого спорта.
5: Большого.
2: Также кручение обруча.
5: Кручение обруча. Вот.
6: Прыжков в ширину.
2: Да.
9: Бег со штангой по воде.
2: Я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить мою уютную квартирку, где я играю, в общем-то, в студию, как я всем говорю.
5: И в нарды неплохо, кстати, у меня уже денег не осталось.
2: Вот так я стараюсь. И выражаю, в общем, как обычно, всякие надежды и так далее, и тому подобное. Успехов вам. Ирочка, спасибо вам за прекрасную вашу работу. Творите
4: дальше. Ну, я надеюсь, вы повисите над своей кроватью и будете любоваться каждое утро.
2: У меня такой спальни-то никогда не будет, чтобы это развесить. Тем не менее, спасибо вам.
6: Я здесь в студии над кроватью.
2: На той раскладушечке.
5: Саня, тебе спасибо. Спасибо, что ты есть.
9: Спасибо огромное, Саша.
2: Да забудь.
5: Да ладно.
10: Мамаранси, бля! Мамаранси! Мамаранси! Мамаранси!
11: Отлезь, гнида!
10: Дурак! Больно!
2: В нашем дивном городе четвертной второго. Это означает, что наш саундчек затянулся, но у всех истинных профессионалов в неустроенных помещениях, на неустроенной территории, в неустроенной к жизни стране это мероприятие всегда несколько затягивается. Почему, спросите вы, так быстро, например, настраиваются коллективы фонограммные типа и тайпа, скутера и прочей нечисти? Да потому что вся настройка там сводится к подключению скажем так, мини-диск или дат-устройство, ну, попросту фонограммной байды и наряжению педеристичных танцоров в блестящие колготки с люрексом, дабы они выскочили и заводили публику нелепыми потрясами ягодиц и яйцевых. У нас же сегодня в эфире группа «Веселые картинки», и мы восстанавливаем старую добрую традицию. Это концерт в прямом эфире. Этакий амплакт на всю Москву. Здравствуйте, уважаемые. Я думаю, что нужно предоставить слово все-таки Дмитрию Яншину, руководителю данного коллектива. Света, подвиньте, пожалуйста, Дмитрию микрофон к губным лопастям. Здравствуй, Дима.
12: Здравствуй, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи и господа, кто как хочет себя называть.
2: Вот это правильно ты сделал, что не добавил слово «дамы», потому что мы, дворяне, обычно говорили «здравствуйте, господа и дамы». Это в том случае, когда в нашем великосветском обществе появлялись проститутки. Это говорит о твоей тактичности, образованности и дворянском происхождении. С нетерпением мы ждем от тебя информации о новом составе группы «Веселые картинки», о судьбе старых музыкантов и о, так сказать, твоих намерениях, касающихся расширения ритм-секции, гитарной и гусли.
12: Ну, в общем, поскольку наш оркестр играет музыку трагическую, траурную,
2: да,
12: вот, о чем его название говорит, у нас есть, так сказать, ритм-секции, есть, значит, секции альты, тенора, значит, труба, туба, и есть у нас еще ударные инструменты, которые, в общем, играют на первую долю и на вторую. Вот. Вот хотелось бы с них начать, потому что это основа музыки нашей траурной, самое главное. Значит, за ударными инструментами у нас выдающийся человек, лейтенант Советской армии Вениамин Розов. Он, так сказать, человек скромный, без приказа ничего не делает никогда. Значит, группа басовых. Это туба, бас-гитара. Ну, все басы, которые вы здесь услышите, это Евгений Калюгин. Он, так сказать, у нас вольно определяющийся. Мы ему пока звание не присвоили, потому что он немного нездоров. Вот. Значит, есть еще у нас, конечно же, альты, тенора и трубы, а также соло-гитары. Это Плежа незабвенный. Вот. Вот такая у него имя и фамилия. И по этой причине его не берут служить в тройбат. Потому что, в общем, когда выкрикивает, доходит до него, значит, сержант и говорит: «Плежа незабвенный», вот, он, значит, теряется и он поперхивается, и у него происходит несварение желудка, и он сразу бежит или в столовую, или в туалет, или еще куда-нибудь. И, в общем-то, были такие потуги взять его в стройбат. Потом он служил в ракетных войсках музыкантом. Вот. От чего у нас еще ракеты так хорошо летают. Ну, в общем, вы сами послушайте, это замечательный музыкант. Светлана Дьякова, наша вокалистка. О ней ей много говорить не надо. Уже само за себя говорит ее вокал. Ну и я, скромный руководитель, генерал армии, Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов, Дмитрий Яншин.
2: Это была интересная история. Только что Дмитрий Яншин зачел главы из своей книги «Я и рок-н-ролл». А, соответственно, ты знаешь, что сейчас в моде вот, проситься действительно в стройбат. Это совершенно не шутка. Если раньше мы, будучи молодыми пацанами, хотели носить такие беретки без козырька с двумя лентами сзади и клёши, которые растягивались, дабы пописать прямо на груди, то сейчас это считается уже стрёмно, потому что, во-первых, можно утонуть, в-третьих, простудиться, и все мы, значит, лезем в стройбат, где в дырах есть заборы, через которые можно бегать за водкой и к девкам. Вот. И поэтому в данный момент у нас у военкома, зовите меня сегодня главным военкомом, проблем нет с набором воинов. Мы даже обман такой производим. Говорит, да, ты будешь в стройбате, а потом вместе с этой киянкой, со всей байдой направляем
12: юных воинов туда, куда нам не попадя. Ну, туда, где... Ну, где, в общем, нам хочется, где они там, в общем-то, у них отбираются киянки, выдаются там другие предметы, как-то там штурвал или кнопка, на которую жать в случае, если чего, вот, и они там проходят службу.
2: Да, это очень интересно и поучительно.
12: Ты заметил, как я научился складно вот с момента нашей последней встречи выражать свои мысли?
2: Бывает.
12: Это потому, что я посещаю литературный кружок у Зои. Ну ладно, я предлагаю теперь непосредственно перейти к музыке. Нашим уважаемым хочу сказать следующее, что сильно в эфире у нас жужжит реальный комбик живой, через который идет гитара. Это не брак. Вот если я уберусь с микрофона, который напротив меня, звук пропадет, видите? Вот, это один мой голос. Так вот этот фон появился. Соответственно, первая песня может прозвучать пока еще не совсем хорошо, в силу того, что наш звукооператор будет тут подстраивать. Но, тем не менее, по ходу дела мы будем вносить некоторые коррективы. Напоминаю, что в гостях программы «Монморанси» сегодня группа «Веселые картинки» и их концерт в прямом эфире. Света, ты микрофон теперь себе, да?
4: Неужели ему?
12: Ну что, начнете?
2: Ну, наверное, сначала мы сыграем всем известную народную милицейскую песню «Светит месяц, светит ясно».
12: Я не буду подпевать, как в прошлый раз.
2: Очень вам за это большое спасибо.

0: дым! Слава! Вечно молодым!
1: А это группа «Веселые картинки». Их новая солистка Светлана Дьякова, соответственно, еще раз напоминаю, Дмитрий Яншин. Ильиш, если я правильно понял, также Евгений Галюгин, Вениамин Розов, ну и Дмитрий Яншин. Кстати, где-нибудь через так часик, да, мы начнем принимать и ваши звонки в прямом эфире 203-19-22. Сейчас это ничего, что я так что-то разговорился, просто я любуюсь собой, как говорю, мне кажется, в этот момент я очень красив, можете тоже смотреть на меня и любоваться, можете даже погладить меня, собственно, по голове, приласкать всячески, дать еды. Да, ну что, следующая пьеса. Вы так объявляете прям по ходу, да.
2: Жим.
1: Жим? А ты говори в микрофон.
0: Раз, блин. Два, блин. Дальше ближе?
1: В принципе, можно немножко поближе к микрофону. Хорошо. Тебе. Я тут буду сам регулировать. Вот на барабанах немножко.
0: Женка, губы жмешь.
1: Во.

0: Да. Вот такие тут приходят письма. Ваш, кстати, адрес. Сейчас я сразу два зачитаю, а вы уж будете на них отвечать. Не обидятся ли ваши гости, если я скажу им, что они работают в старой русской традиции скоморожества, которая, на мой взгляд, стоит куда выше, чем постмодернистический китч? Такую сентенцию выдал Протагор. И следующая байда. Вы сейчас поете песни группы ДК? Да. Ну что, кто будет отвечать?
1: Ну, все правильно, виноваты. А песни ДК поем. Ну, там, те, которые я написал, те поем.
0: А вот что, на твой взгляд, Протагор подразумевал под словом постмодернистический китч? Вообще, я знаю, что ты занимаешься свежими веяниями, такими свежими явлениями в музыкальной культуре мировой. Вот. Ну, как-то вот 8 прихлопов и 1 притоп, новый стиль.
1: Ну, не знаю. Я думаю, что он имел в виду песню Шизгару. Наверное, вот как раз это и есть стиль, вот этот вот умный. Язык не поворачивается его повторить.
0: Скажи, а как поживают вообще твои вот узоры все вот?
1: Узоры?
0: Да.
1: А, в смысле, бисер плетения?
0: Да.
1: Да, это хорошо поживает. Ничего, плетем бисер, продаем. В общем, трудимся. Да, да. В общем, бисер хорошо, играем в него, продаем.
0: Ну, кстати, бисер зародился у нас у медиков изначально как альтернатива всяческим мелким, но острым предметам для грудных грудников. То есть я имею в виду грудных грудников, я не оговорился, ГГ – это грудники, которые, скажем так, в младенчестве, благодаря возрасту, а не интеллекту еще, они жрут постоянно вилки, предметы всякие, как-то куриные кости, ребра, и алчно также пожирают стекла и порой целые микробутыли. Ну, а мы изобрели бисер, значит, с целью, чтобы он как вошел, так и вышел. Отсюда у них такое и кличка добрая у всех. ГГ, то есть как-то утка ты моя. Вот когда мама называет ребенка уткой своего, говорит, уточка. Это говорит к тому, что он только что вот съел и сразу сходил.
1: Да, все правильно.
0: Это ведь такой экскурс в историю материнства и детства.
1: Ведь был же агент из Лайф у нас, который подсунул такую штучку Герману Гессе. И который потом изнутри разлагал нормальное фашистское государство.
0: Да, поскольку где ни попадя, в коридорах Рейха ходил.
1: Да, вот он, и потом он написал роман, и Гитлер его не любил. В общем, запутанная история.
0: Ну, вообще, Гитлер, говорят, вообще никого не любил. Вот он застал один раз Геббельса, когда он занимался онанизмом в туалете, на что, ну, естественно, Геббельс был вытащен за губу, прям в таком виде протащен в рейхсканцелярию, где ему пытались дать строгача. Он сказал, ну, я же лучше буду заниматься онанизмом, нежели стану вступать в половую связь с врагами нации. Ну и перечислил ряд национальностей, и Гитлер ему дал медаль прям сразу. За литературную ловкость и находчивость.
2: Пятиконечную звезду.
0: Песня?
1: Ну, а теперь песня. Ну, давайте споем что-нибудь из ДК. Из ДК.
2: Это как? Давайте. Слушайте, радио, слушайте.

0: Пауза, Валера!
1: Никогда ненавидел, не любил группу Shocking Blue. И думаю, что это не любовь наших граждан, такая вот, ну, неосознанная, особенно к этой пьесе. То есть вот, когда ее везде крутят, и все вроде в своей любви к данной пьесе вот всячески объясняются, на самом деле это рано или поздно перерастает в жуткую ненависть и вот вливается в подобные композиции. Я считаю, что это самый, кстати, правильный перевод, потому что, ну, не могут же там петь ни о чем другом. Вот, например, в оригинале, ну, что-то что можно спеть о Венере? Вот, Дим, ну скажи. Вот, ну что можно спеть о Венере? Ну,
2: ну вот, Шизгара с неба звездочка упала.
1: Вот, совершенно верно. Только такая дебильная мелодия подходит к такому тексту. Ну,
2: ну я считаю, что это народные песни, значит, безусловно, на нее должны быть народные слова.
1: Так, далее. Что тут еще? Угу. Вот злой сосед сердится. Ну, у нас тут наверху я сдаю помещение ночами людям, чтобы они как-то... чтобы денег там, понимаешь, да? Вот, Саша, вы немного ошиблись. У Геббельса была очень красивая жена и 6 детей, которых он умертвил перед тем, как покончить с собой в мае 45-го года, пишет Протагор. Я же не отрицаю, уважаемый Протагор, что у него там не было жены. Безусловно, была, но это не мешало ему, в общем-то, заниматься и тем, о чем мы выше рассказывали. Мужчина был очень... видный и, не побоюсь этого слова, сексуальный, судя по рассказам очевидцев. Мало того, он иногда выбегал из резиденции из рейхсканцелярии ночью, бегал голый с фашистским флагом, ну, не совсем голый, а в трусах. В общем, орал «Хайль Гитлер» и насиловал проходящих мимо блондинок, которые шли с утра на работу, а выбегал в 5 утра. Они шли лить снаряды. Вот. И, кстати, вот этим своим поведением он серьезно подорвал военную экономику тогдашней Германии, потому что многие из них, в общем-то, нарожались потом вдоволь, часть не выходила на работу и была уничтожена, как враги Германии.
2: Ну да, я слышал об этой истории. По-моему, просто Геббельс именно начал вот именно вот так себя вести, когда точно ему донес Штирлиц, что блондинки были крашеные. И у него начали рождаться черненькие дети, которые являются врагами арийской нации. Он нарожал врагов арийской нации хреново тучу.
1: И подвергся вот этой самой, как ее называют, ну, принижением и, как это, еще-то есть такое слово, принижение еще есть этим.
2: Ну, в общем, нет. Ошибся, нет. Сильно ошибся.
1: Ну, когда вот человек хочет сделать карьеру, ему не дают. Вот, подвергся трудовой дискриминации. Это так. Ну что, еще пьеса?
2: Ну, давай
1: Блоху. Блоху?
2: Ну, сейчас поем песню про блоху. Песня такая про блоху.
0: Хай Гитлер блоха. Хай Джитариус.
3: Так, а я ее не услышу, наверное. А, Саша, ну, любимая тематика.

0: И послушай ты, чурбан, для друга дорогого шей, бархатный кафтан. Блохе кафтан?
1: Блохе!

всех раз... Давай, душить!

0: Группа «Веселые картинки». Сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем одну из пьес, так скажем, другого плана несколько, и продолжим спустя небольшое количество времени. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» в прямом эфире выступает группа «Веселые картинки». И периодически приходит к нам тут масса всяческих заметок. Например, такая. В то время как Явлинский, Чубайс, Гайдар, Березовский, Шохин, Новодворская и другие гениальные личности борются с коммунофашизмом, вы, Александр, погрязли в праздности и забиваете эфир какими-то хулиганскими песнями. Причем я не удивлюсь, если выяснится, что исполнители этих песен – наркоманы и извращенцы. Завтра же напишу письмо Бунтману, чтобы вас вообще убрали из эфира. Пишет Софья Моисеевна, заслуженный библиотекарь. Софья Моисеевна, поскольку мы демократы, я хочу предложить устроить голосование. Вот ваш голос против, я голосовать не имею права. Но если остальные группы, участники тут, которые находятся, проголосуют за... вашу, скажем так, выступят на вашей стороне. Я прямо сейчас могу уйти из эфира, и не нужно будет вам тратить бумагу. Кто за то, чтобы я ушел? Кто против? Единогласно. Извините, Софья, но вы проиграли в честном голосовании. Я остаюсь в эфире. И можете так, что письмо и не писать. Вы одна против. Раз, два, три, четыре, пять. Плюс вся служба информации здесь тоже подняли руки. Так что даже сбили лампы и их разбитые стекла везде по коридору. Это я к тому, что если вы придете жаловаться своим ходом без писем, то одевайте, пожалуйста, модные кислотные ботинки, на которых девки пляшут в дискотеках, чтобы не порезать ваши библиотекарские пяточки. Ну что же, и продолжаем слушать концерт группы «Веселые картинки».
1: Похоронные песни. 5 лет я проработала в библиотеке Ленина. Может, мы с вами где-то встречались.

Маруся, ты ж Маруся, открой свои глаза. А если не откроешь, умру с тобой и я. И розы расцветают, и памятник.

0: Какая-то, судя по всему, адская эта Маруся. То есть, видимо, заняла массу места на земле. Вот Святослав тут пишет. Саша, ты молодец. Святослав, я ясен перед, что я молодец. То есть попробуй на моем месте вот пробиться сюда. Через столько карьерских окопов, это самое, через столько подсаженных коллег, через столько растоптанных судеб прошел я на вершину своей карьеры. Да. Напоминаю, что в гостях у нас группа «Веселые картинки». И стало быть, на мой вопрос ответить не можете, пишет Аня. Вот. Но хочу сказать, что никакого вопроса она не присылала и не задавала. Может быть, что-то она очно вас спрашивала когда-нибудь. Ну, ответьте что-нибудь хотя бы Ане. Что
1: Привет, Анечка. Здравствуй, Аня. В общем, раствор календулы, он заваривается очень быстро, в течение 30 минут настаивать.
2: А наши потом, компакт-диски еще не вышли.
1: Да, процедить и нормально. Потом вроде как можно потреблять.
3: Ну не в этом маза, по-любому привет.
0: Я тоже могу ответить, что можно также синяки смазывать бодягой.
2: Нет,
1: Траксивазин. А лучше всегда найти. Лучше найти старый пятак и прикладывать в любое место. Можете положить его, например, на телевизор.
2: А если у тебя большая...
0: А можно, кстати, вот еще газеты обернуться просто все.
1: Ручку шибче накрути на приемнике.
0: Да. Ну вот такой, в общем, Аня, мы ответили на все, что ее могло бы интересовать в этой жизни. Приходилось ли вам выступать перед широкой публикой в Лужниках? Или в... Тут дальше сейчас опять, сейчас я дальше зачту. Или в Олимпийском? Была ли критика в прессе? Интересуется Волкоганов.
4: Приходилось, конечно. Мы как раз только что из Лужников, и была там публика широкая, и даже очень широкая.
0: То есть ты тоже вот пользуешься этой возможностью арендовывать на ночь на полчаса Лужники, чтобы играть для местных вот работников. Я тоже очень часто этим балуюсь.
4: Это очень широкая публика.
0: Вот, причем, ты заметь, какие ширины. Они терпеливые. Они же сидят. Я вот, например, в прошлый раз арендовал, меня, знаешь, банки замкнуло так, что я решил, что я, значит, Майя Плесецкая, и одев панталоны в рюлексе, я вот в течение получаса, знаешь, плясал им «Лебединое озеро» и прокрыл «Аврора». И они терпеливо слушали, и также все пять человек широкой публики восторженно хлопали. Обошлось мне это в два ящика пива и в три бутылки перечной водки кристалловского разлива.
2: А если пять человек начнут собираться вот так же, как и ты?
0: Ну, сколько угодно, могут 10 собраться. Это и просто...
2: Это
0: да. То есть мы все вот, вместе с ACDC вы играли? Тут спрашивают.
4: Конечно,
3: вместе с
2: ACDC. Да, да.
0: Да, я не сомневался.
4: Вот Плежа играл с ACDC.
2: Да.
4: Правда, в то время его звали Роберт Янг.
2: Роберт Янг?
3: А кто это?
0: Вот такой вопрос очень свежий, но я думаю, что на него надо ответить. С какого года существует группа, сколько альбомов она записала и какие?
4: Так, группа существует с 83-го года.
0: Что, правда?
4: Правда, да. Да, с 83-го.
0: Круто.
4: А что ты имеешь в виду под альбомами?
0: А это не я, это тот вот, кто спрашивал.
4: Ну вот, их столько назаписано-то вообще, что даже я этого не знаю, сколько. Ну,

0: Ходит человек с магнитофоном, пишет, потом альбом выпускает. А мы об этом не знаем ничего. Да.
1: Угу. Вот не играл ли в вашей духовой секции известный авангардист Сергей Летов?
0: Играл, да. И некоторая высоколобость мышления была от этого.
1: То есть, и я бы даже сказал, такая аристократическая авангардная антуражность.
0: Да.
1: Сокращенно АА.
0: Да, мы его призвали в наш духовой оркестр. В общем, он был тогда, значит, молодой еще. Но, в общем, все его били, старички. Ну, испытал много от дедовщины, поэтому стал так хорошо играть. Но потом, когда он уже вышел из нашей группы и стал самостоятельно выступать, вот он стал таким, каким он есть. А это результат нашего воспитания.
1: А вот интересная мысль мне пришла в голову. То есть ты вот как Дмитрий Яношин существуешь уже вечно. Но сколько я себя помню, ты все существуешь. То есть что твой Фрэнк Заппа, который в советские времена, в общем-то, существовал везде на афишах был, и даже сейчас уже вроде как физически ты его не существует, а все равно является и остается. А все люди, которые переиграли в группе «Веселые картинки» и как-то из нее ушли, канули в небытие. Ну, вот. А другой совершенно пример с Хафтаном и группой «Браво». То есть практически все, что вот, отрыгнуло в хорошем смысле этого слова группа «Браво», рано или поздно выросло, превратилось все-таки в бетончики молока. То есть что вот Агузарова, что этот Сюткин, ну и так далее. То есть да, практически масса. Шевчук, опять же. Вот. А в чем тут причина, почему так происходит? Либо, значит, у Хафтана такой дар какой-то продюсерский. Ну, я считаю, что он один из лучших продюсеров вместе с Разиным. Если бы меня спросили, кто лучший продюсер России, вот я бы сказал Разин, который продюсировал «Ласковый май», потому что так вставить всему совку, это круто, это молодец. И, конечно же, вот Хафтан с точки зрения какого-то вкуса музыкального и так далее. Почему у тебя так не получалось? Где выпистыши?
0: Нет, дело в том, что у нас, так сказать, режимные предприятия, и уйти из него так просто нельзя. Оно, то есть это тот человек, который ходит, он входит в дверь крематории, потом вылетает в трубу. То есть у нас так просто не уходит. У нас приходит, но не уходит.
1: Ага. Ясно. Ну что, следующая песня. Я так думаю, что вот тут сейчас я вот огромное количество, кстати, приходит. Вот Михаил Михайлович просит какую-нибудь пьесу, ему очень нужно что-нибудь на эротическую тему. Есть что-нибудь?
0: На эротическую,
1: да,
0: тему?
1: Его прет просто жутко.
0: Так.
1: Вот так пишет. Эротическая композиция для Михаила Михайловича. Может, уважимушь?
0: Может, гармониста?
1: Ну, это эротика. Там так эти меха круто у него.
0: Ну, там, да, в общем, гармонист, эротическая тема такая. Ну, давайте.
2: Очень вообще-то поздновато для эротики. Уже очень...
3: Спокойной ночи. Спокойной, да, ночи. Ну, самое время.
0: Ну ладно, сыграем. Хотя, да. На эротическую тему.
2: Раз, а потом уже все.
4: Я вас любил. А может быть и нет. Любовь моя, давно как грабли.
1: А это песня, что ли, уже? Я что-то вылезаю на голову.
4: Что ты это так? У нас же антуак.
2: Теперь песня.

0: И пока звучали композиции данные, продолжают приходить у меня всяческие письма. Какие жуткие тут. Но я читаю все, что приходит. Во-первых, Аня как раз ходила разогревать кофе, не слышала нашего ответа. Аня, ответ следующий. Кофе не греют, а выливают, а потом заваривают новое. Так, на будущее. Вот мы же с вами не в столовой работаем. Служила наша Ваня в столовой заводской. Голос какой у меня. Какими, вот вопрос очень серьезный, какими настроениями и умами навеяны темы для ваших удивительных и уникальных песен, интересуется Харис Дмитрий.
1: Ну, навеяны сами простыми потребностями. Мы уже говорили. Иногда хочется кушать, иногда в туалет сходить. Иногда еще что-нибудь, книжку прочитать. Ну, в общем, как у советских школьников, все нормально.
2: Как иногда в очереди хочется постоять.
3: Мне кажется, от тебя хотят серьезного ответа.
0: Ёрничаешь, скажи ему, ёрничаешь.
2: Нитропуксоидной безобашенностью они навеяны.
0: Чем?
2: Да нитропуксоидной безобашенностью. Ага. Нитропуксоидная безобашенность.
3: Это трудная жизнь.
2: Это сложный эффект, которым излечиваются некоторые вакцины, которые называются прокись. И поэтому, когда возникает денитропуксоидная безобашенность, необходимо принять прокись, чтобы получилась денитропуксоидная прокись безобашенности. И песни льются, льются, льются, льются. Я слово передаю.
0: Угу.
2: Вы вот так.
0: Далее. Такой вопрос тоже серьезный. Скажите, ребятки, только честно, если бы вам предложили войти в так называемую свиту одной толстомясой звездюльки, то согласились бы вы и стали бы петь совершенно другие песни?
2: Ой, да ну ее нафиг.
0: Хороший ответ. Че, еще что-то?
2: Ну, скажи еще что-нибудь. Да залудили бы уж чего.
3: А по-русски можно ответить?
0: Да.
3: Наверное, нет.
0: Правильно. Вот такая телега. Александр, я вот записываю на магнитофон твою программу вместе с песнями группы «Веселые картинки», а потом эти песни я соберу в один альбом и продам его, и заработаю кучу бабок. И что ты мне за это сделаешь?
3: А скажите ваш телефон.
0: Дмитрий.
2: Привет, Валера.
0: Нет, во-первых, это нельзя назвать заработком, поскольку... Поскольку пиратская, в общем-то, продукция — это не заработок, а хищение, в том числе моего имущества. Я вам, Дмитрий, ничего не сделаю, а вот автомобиль ваш сожгу и квартиру вашу отберу. За свою тушку вы можете быть совершенно спокойны. Сейчас, секунду. Ну что, следующая пьеса?
3: Слушайте, а вот это вот как ее?
0: Чего? А ты имеешь в виду доверенность, как я у него заберу? Это смотря с кем придешь. Нет, нет, а что тебя интересует?
3: Ладно.
0: Ага.
3: Как можно сказать это? Кто-нибудь русско-сковородный.

0: Да. Далее человек оставил свой телефон и говорит: приезжайте и попробуйте забрать. А я посмеюсь. И подпись Максим. Максим, а вы тут при чем? Я не понял. Ну,
1: а кого забрать?
0: Не знаю, кого-то забрать. Видимо, вы у кого-то что-то должны забрать, видимо. И, да. Правда ли, что многочисленные женские поющие коллективы в будущем послужат для экспорта готовых гаремов в Турцию? Интересуется Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница. Да, безусловно, мы именно с этой целью активно раскручиваем вот эти все рейтузы по телевидению, чтобы богатые турки заплатили нам потом денег за готовый гарем. Естественно, это будут дорогие коллективы, то есть имеются дорогие гаремы не для простых турецких там рабочих и служащих. Все деньги, значит, пойдут 80% лично мне, 20% в казну государства.
1: А нам?
2: По мозгам.
0: Хороший ответ. Так, уважаемые певцы, это к вам. Вот там. Откройте свою внутреннюю архитектуру, то есть сокращенно ВА. Кто у вас является стихотворцем и стихописцем? Кто ходит за едой, а кто снабжает водкой и наркотиками? Интересуется Харрис.
2: Привет, Харрис.
1: Здравствуйте. Так, ну, это певцы, это вы, что ли, нет?
2: Это ты, ваш жена.
1: Это я, да? Уважаемый Харрис, к вашему сожалению, я не пью водки, не ем наркотиков, ем я нормальную пищу и распиваюсь перед концертами.
2: Кстати, а вы знаете, как Харрис поет куплет?
1: Вот я не знаю, как вам ответить. Вы хотели какой-нибудь неординарный ответ?
3: Врет, Харрис, врет.
1: Не врет, не врет. Я пью, я курю, я ругаюсь матом, я всякие противные дела делаю. Как хотите, так и отвечайте на свой вопрос.
3: Ей просто по должности не положено, певцам не положено по должности. Вот мы сидим здесь, а между прочим, на нашем пульте управления сидит звукооператор Валера Свистунов. Которому необходимо не то, что там все это записано будет, передано начальству, и вообще ему необходимо передать пароль. Вот, Саша,
4: горишь, Бубновый!
3: Вот,
1: Харрис. Я
3: читаю с Валера.
0: Следующая, значит, ну, пьеса пришла. Спасибо, Саша, за счет нравоучения. Насчет кофе. Поучите варить кофе свою жену. Мы не виноваты и не отвечаем за качество вашего каната, пишет Анна. Анна, ну вот опять же, я, понимаешь, с добротой к тебе, дескать, что, мол, кофе там как варить, чтобы у тебя он нормальный был. А ты так агрессивно воспринимаешь мои эти советы. Плюс мой канат не добавляют в кофе. Вот. И если вы, например, покупаете кофе, то смотрите там страну производителя. Вот. То есть качество моего каната здесь совершенно ни при чем. А вы могли бы мне в честь 23-го прислать здоровую плитку шоколада и мощные цветы, чтобы я их с утра продал. Да, ну что? Так. Так. Следующая, наверное, пьеса, да? Она долгая или нет? Потому что тут нужно перевернуть будет, нет?
3: Быстренько.
0: Быстренько, да.
1: Дискотека.

0: никогда не выиграть Спартаку.
1: Вот, опять же, такое сообщение. Я к вам с добрым отношением. А вы меня получать вздумали. Даже кофе расхотелось. И можете не озвучивать это в эфире. Злой Александр. Дико люблю, когда на меня злятся и когда меня ненавидят. А то, что кофе, вот опять же, ей расхотелось. Это, как понял, Анна все отбазитирует на эту тему. Да это лучше. Не будет у нее тахикардии, стенокардии и прочих расстройств. Потому что все-таки время уже позднее. Кофе пить вредно. Ложись лучше спать или молоко пейте. Да. Сейчас мы ненадолго прервемся. Мне тут нужно. В дивном городе мы продолжаем отслушивать в прямом эфире концерт группы «Веселые картинки». Я еще раз говорю, что все тут происходит прям-таки вживую. Никакой фонограммы нет. И тут приходит большое количество всяких стихов. Но стихи я зачитывать не буду, поскольку у меня не хватает вот разума, чтобы срифмовать их. Я неправильно же расставляю ударения после того случая. Тем не менее, вот такие вопросы. Вот к Дмитрию Яншину вопрос от некой Марианны пришел. Она интересуется, Дмитрий, дескать, назовите какие-нибудь названия современных российских коллективов, так и пишет наша Марианна, которые на сегодняшний день, к которым вы испытываете наибольшие симпатии.
2: Ну, да, это...
1: Ну, видимо, идет, извини, что тебя перебил, речь о коллегах даже по жанру. Скорее.
2: Вот, значит, это хор имени Александрова и группа «Саджитариус».
1: Есть такая группа, да? Ага. Так, уважаемая и дорогая Светлана, у вас очень хороший русский народный голос. Скажите, пожалуйста, своим коллегам, сидящим рядом с вами, чтобы они поближе пододвинулись к микрофону. Вас, Александр, хорошо слышно, их нет. А вы, по-моему, имеете на них большое влияние.
3: Может, микрофон подальше поставить?
1: Я тоже так думаю. К тому же,
3: спасибо вам большое.
1: Музыканты на самом деле сидят. У нас же масса помещений. Вот. Мы
3: самые
1: богатые.
3: Они, между
1: богатые,
3: прочим,
1: да,
3: в разных комнатах.
1: Да,
3: я их даже,
1: да,
3: не вижу.
1: Да. Да. Поэтому мы общаемся посредством перестука и так далее. Ну, я вот что вам предлагаю? Все-таки сделать такой небольшой перерыв в музыке сейчас и послушать, может быть, телефонные звонки, если вы не против, в прямом эфире. Как вы? Готово. 203-19-22. Ваши вопросы к музыкантам группы «Веселые картинки». Здравствуйте, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Вот у меня вопрос к Софье.
1: Да, говорите.
4: Испытывает ли она давление со стороны мужского коллектива?
1: Спасибо.
4: И какие инструменты давят наиболее?
1: Ясно. Ну что, Софья, отвечай.
3: Спасибо мне за название. Ну, Софья, София, там, ну, всякие дела. Спасибо. Я не чувствую никакого давления. Единственное, что... Они меня иногда бьют грифами по голове на концертах. Вот это давление.
1: Ну, это вот происходит от общей неловкости всех музыкантов.
3: Они просто неловко.
5: Я палочки в нее не кидал.
3: Да, единственное, у нас барабанщик этого не сделал.
1: А вторую часть вопроса я, например, не расслышал, за что дико извиняюсь и прошу меня простить.
3: Нет, я не чувствую, и мне очень нравится работать с этими музыкантами, и других я бы не хотела.
5: Да пошли мы нафиг.
1: А если придет Питер Гэбриэл?
3: Да пошел он нафиг.
1: Следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый.
6: Я вот на пейджер вопросик послал, но он, да-да, видимо, не дошел.
1: Ну, тут очень много их, поэтому я...
6: Ну, тогда я его позволю себе озвучить, да, вот, даже, да, позволение. Да. Вот песни «Веселых картинок» у меня вызывают акты, скажем так, эрекции. А вот песни «Бзделок», «Бздящих» и тому подобного у меня вызывают акты дефекации.
3: А вы имеете на самом деле группу «Блестящие», наверное, да?
6: Ну, естественно.
3: А, ну да.
6: Вот как можно этот парадокс оценить? И вторая часть вопроса. Вот поскольку эти, так сказать, «Бзделки» и «Бздящие» выступают весьма часто по радио, по телевидению, то акты дефекации у меня происходят тоже весьма часто. А у меня нет унитаза, и поэтому мне приходится эти акты осуществлять на балконе, к негодованию соседей снизу. Вот, и поэтому вот где бы можно мне бы унитаз какой-нибудь купить?
3: Слушайте, а вы очень темпераментный мужчина, извините. Понятно. Вы не слушаете этих сделок.
1: Спасибо, спасибо. Я просто вот что хочу сказать.
3: Купите себе квартиру на первом этаже, там нет балкона.
1: Это во-первых. А во-вторых, у нас, например, в Казахстане тоже нигде нет унитазов, даже в комфортабельных квартирах. А в-третьих, вот эти два чувства, как ни странно, значит, оргазм и дефекация, они, ну, схожи друг с другом, потому что мы проводили эксперименты, запирали 10 добровольцев в комнате, обитой мягким, и не давали им испражняться, в общем, в течение достаточно большого времени. Затем устанавливали модные датчики на виски, подключали, в общем-то, к огромным компьютерам, сажали за них умных людей в очках, и те отмечали такую же амплитуду там по своим хитрым приборам и шкалам, какую, в общем-то, испытывали и выдавали другие 10 подопытных в другой комнате, вот, которые испытывали оргазм. То есть вот после долгого воздержания и то...
3: Саш, ты не запутался? Покуда?
1: Нет, почему? Совершенно... Вот, это я просто хочу сказать о том, что воздействие, значит, что-то ваше, и тех ансамблей где-то идентично. Ну, хотя, в принципе, конечно... Стоит вообще оградить себя от просмотра телевизионного приемника,
3: вот
1: на мой взгляд.
3: Надо смотреть хоккей.
1: Да.
3: А больше нет телефонных звонков?
1: Сейчас нет, есть, безусловно. Я сейчас вот сюда еще. Ага. Слушай, тебя тут в Лесбосе хотят это. Значит, такое пришло. Светлана, милая, я в вас просто влюбилась. Где вас можно увидеть? Ну, услышать, в смысле, концертов. Спасибо, Татьяна. Татьяна. Влюбилась в тебя Татьяна. Ну что, Свет?
3: Что я буду говорить? Спасибо, Татьяна. Больше пьешь, лучше слушаешь. Начало программы в 20 часов. Цены ностальгические. Разнообразие меню и море пива. Слушай внимательно. Если ты влюбилась на меня на 30 рублей, приходи на веселые картинки 27 февраля 1999 года в 20:00 в клуб «Плеханов». Кое находится Стремянный переулок, дом 36. Записываешь, надеюсь? Пиши.
0: Так пора уже.
3: Корпус 3. Телефон 237-9209. Спрашиваешь, а когда будут веселые картинки?
0: А пошли бы мы...
5: Да, метро Серпуховская тут.
3: Метро Серпуховская. Спасибо, Таня.
5: Это в Москве. Это в Москве.
3: Это в Москве.
5: В России, понимаешь?
3: Она запомнила, я надеюсь.
1: Да, но у нее хорошая память. Люди, которые влюбляются, они обладают хорошей памятью, чтобы запомнить все вот эти весенние признания, первые слова любви, и затем говорить своим детям. Дети, ваш папа мне сказал то-то и то-то в момент первой нашей встречи. Уважаемые группы «Веселые картинки», не нужна ли вам крыша в виде двух десятков розовощеких молодцов, вооруженных до зубов, чтобы устранять своих конкурентов, пытающихся переписать у вас тексты песен и фонограммы? Интересуется Василий Солнцевский. Ну, то есть просто он предлагает, чтобы
3: Саш,
1: денег
3: ты
1: дали
3: шутишь,
1: ему.
3: Наверное, да?
1: Да нет, почему? Вот все, что вот, то, что есть, то и есть. Разве ж я могу так шутить?
3: Иди, пошути ты.
5: В нашей организации же есть. Мы принимаем
7: людей. Мы принимаем всех, кто хочет служить в армии. Да, да, выдаем им погоны.
5: Но крыша у нас едет любовь.
7: Да, но правда, после этого щеки несколько светлеют.
1: Кстати, я вот о чем хотел сказать, что сейчас в современной армии всех стран модно не пришивать погоны, а рисовать их прямо на форме, потому что такая отдельная часть туалета, как погоны, на самом деле весьма дорогостоящая. Ну, глупо вообще вот отдельные штуки эти делать, которые к тому же жмут плечи. Я помню, что у меня звезды генеральские после года службы впечатались в мои худые бледные ключицы.
7: Но это все зависит от национальных традиций. В нашей организации есть, значит, батальон, сформированный из индейцев племени Мао. А поскольку они не носят никакой одежды, у них форма вытатуирована на теле просто.
1: Ну, это особо, это спецподразделение, действительно люди, которые навсегда связали свою судьбу с армией. Так же, как некоторых танкистов, мы стрижем на лосо и делаем татуировку шлемов прямо на голове. Это особые фанаты, и у них даже профессия записана в трудовой книжке не танкист, а танк. Ну что, я предлагаю еще, видимо, какую-то пьесу послушать.
5: Пора уже.
1: Пьесу.
5: Сыночек, поехали. Сыночек.
3: Ничего, так у тебя звоночки.
5: Песня про грустные впечатления.
1: Я же плачу людям денег.
3: За то, чтобы они звонили.
1: Ну, а ты как думаешь-то?
3: Просто так не позвонишь.
1: Так это звоните дом мой. Буксы. Я ж тут в радио играю, это ж квартира моя, ты чё?
3: А тут такая. На Арбате снял. Ну, чисто так.

0: Сейчас мы буквально на пару минут прервемся, затем продолжим слушать в прямом эфире концерт группы «Веселые картинки». Звонок хулигана по кличке Протагор окончательно вывел меня из себя. Завтра я обращусь не только к Бунтману, но и в милицию, а быть может даже в районный суд, пишет максималистка, вернее минималистка Софья Моисеевна, заслуженный библиотекарь. Вот были бы вы, например, суперзаслуженным библиотекарем, вы бы сразу пошли бы не в милицию, а в ФСБ, и не в районный суд, а сразу в московский городской суд. Вот. А вообще на будущее, чтобы вы знали, и милиция, и суд — это я. Так что можете прямо ко мне приходить, я вас внимательно выслушаю и помогу, чем могу. Конечно, за определенную мзду, потому что бесплатно я ничего ни для кого не делаю. Вопрос к группе теперь по существу. А, пожалуйста, ваше отношение к текстам Егора Летова и Дмитрия Ревякина.
1: Жень Калюгин ответит.
2: Ну что же, я могу...
0: Поближе к микрофону, Евгений, да.
2: Уважаемые радиослушатели, я могу сказать, что творчество этих людей, как бы, мне очень нравится. Особенно Ревякин, очень мне нравится. Ну, а Летов я больше Сергея знаю, а вот Егор, ну как, да, хорошо отгружает парень, хорошо отгружает. Вот все, что смогу сказать.
0: Да. Александр, вот это приятное такое, приятное сообщение. Я не знаю, как бы я жил без вашей программы. Чувствуете, а? Круто как. Огромное спасибо, да забудь. А, извините, это не у меня. Огромное спасибо группе «Веселые картинки». Большая просьба к ним сыграть композицию из фильма «Волга-Волга». Я ее хочу услышать с 95-го года. Но если вы не сможете ее сыграть, может, Света, так сказать, акапельное что-нибудь нам... Ну вот это, там, ну, «Волга-Волга», там вот это, помнишь, есть на Волге утес, или это «Я повстречал хорошего человека».
3: Можно и то спеть.
0: Давай.
4: Света, пой.
1: Давай, Жарь.
3: Чего же?
1: Ну, что ты там знаешь из «Волги»? Их песни молодежные.
0: Придорожные льется. Песни придорожные. Ну то давай не капризничай. Что мы тебя упрашиваем тут?
3: Ну ладно. Вы знаете, я не знаю там акапельных песен из «Волги-Волги».
0: Ну спой, что в голову придет. Главное, чтобы «Волга» слово.
3: Хорошо, ладно, не будет.
0: Сподвиглись.
3: «Волги» слова не будет, это точно. Но если человек любит такие песни, пусть он слушает тогда. Слушайте, человек.
4: «Волга-Волга».
3: «Волга-Волга».

0: Какой интересный текст в этой пьесе, я даже...
1: Простите, «Волги-Волги», там авторская песня.
2: Это тоже морская.
0: Вот тут Белани все просит исполнить пьесу Белани. Я вовсе ничего не пугаюсь, просто, к сожалению, данную песню технически мы не сможем сделать. Вот интересное тут пришло письмо. Александр, я всегда подозревал, что возможности современной звукозаписи студии безграничны. Сколько недель у вас ушло на микширование этого как бы живого концерта, как бы живой группы и как бы женского вокала? Единственное, что недоработано, это диалоги. Лучше заставьте актеров учить свои роли. Действительно, раскусили современные компьютерные технологии, позволило мне, правда, за полторы недели я синтезировал все голоса в студии, все инструменты, все диалоги, и на диалоги осталось как всегда меньше всего времени в силу того, что уже мозг был загружен творческой стороной дела, а диалоги пришлось ставить абы какие, вплоть там речи из программы «Здоровье» и «Служу Советскому Союзу». Но я надеюсь, вы оцените мой дикий труд на этом поприще. Да, и также еще одно письмо тут пришло. Очень интересно, сейчас я вам... Да, следующее. Не могла бы группа «Веселые картинки» отослать мне стихи песни о блохе? Она мне очень понравилась. Возможно, она войдет в мой новый альбом. Далее Дан Пейджер и подпись Влад Сташевский.
1: Чего-чего?
3: Федору Шаляпину можем прислать, а Владу Сташевскому...
1: Зачем вам-то?
2: Влад, а ты споешь?
0: Так...
1: Там 4 октавы, Влад.
0: Харрис, вы успокойтесь.
1: Что опять Харрис хочет?
0: Не, он все это самое, он цитирует из одного кинофильма строки. Мы все знаем цитату, успокойтесь. Да, предлагаю послушать звонки в прямом эфире. 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Вот за этот хулиганский звонок стоит идти в милицию, в прокуратуру. Женщина, в вашем возрасте нельзя так шутить. К тому же вы мать семейства. Вот, это лучше. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Вы как-то волнуетесь, да, я вижу по голосу.
4: Я не волнуюсь.
0: Нет, если вы волнуетесь, вы как-то присядьте и перезвоните.
4: Нет, я с работы звоню.
0: Что?
4: С работы звоню.
0: С работы.
2: И как вам работается?
0: И что вы хотели узнать? Понятно, спасибо. Вы знаете, на данный этап мы сняли этот продукт с производства, потому что в нем найдены анаболики, вредно влияющие на 13-летних девочек. Так что найти этот продукт сейчас в магазинах невозможно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня, такой вопрос. Существует ли у группы «Веселые картинки» произведение, не песни, а именно стихи? А второе, предложение вам, Александр. Не могли бы вы как-то так вместе спеть? Я деньги потом с утра, как обычно.
0: Нет, бабки в руки будут звуки. У нас есть пословица. Да, ждем. Как только деньги передадут, потому что дело в том, что мы, кабацкие музыканты, знаем, как говорится, когда нам петь, а когда не петь. Я не доверяю людям. Люди все хотят обмануть меня и не додать мне денег. По-моему, я правильно поступил, да?
1: Да.
0: Я вижу в глазах музыкантов группы «Веселые картинки» одобрение.
1: Никитич.
0: Так, что тут еще? Тут вот сюда что-то как-то приходит.
2: Тут всегда как-то что-то еще.
0: Угу.
1: А телефон больше не звонит?
0: Нет, почему? Постоянно. Я просто отвлекся. Мне тут нужно было просмотреть, не поддельно или документы мне дали на автомобиль. Здравствуйте. В прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло. Добрый день.
0: Здравствуйте.
4: Доброй ночи, извините.
0: Здравствуйте. Ничего, забудьте.
4: Прошу извинения.
0: Да что вы, не волнуйтесь, конечно. Это вы нас извините,
4: Я ветеран Великой Отечественной войны.
0: Очень приятно.
4: Инвалид, к сожалению, с абсолютно потерей зрения. С 19 лет не вижу даже солнца.
0: Угу.
4: Прошу вас, исполните, ведь приближается послезавтра День защитников Отечества.
0: Да,
4: исполните ради нас, фронтовиков, любую песню. Буду вам весьма признателен. Андрей Васильевич меня зовут.
0: Спасибо, Андрей Васильевич, за звонок. В принципе, действительно близится сия дата.
1: Сыграю.
0: Она длинная композиция? Вот.
1: Нет, она не длинная.
0: Что?
1: Ну, сыграй.
0: Ну, а ты, Света, можешь акапельную это опять же сделать.

Бьется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня.

0: Я вот сейчас с таким сожалением подумал, сколько сейчас вот девок с черными глазами не для меня растут во всем мире. Но я исправляю эту ситуацию, постоянно езжу с инспекциями ООН и повсюду, куда ни попадя, где они, в общем-то, растут, дабы проверить условия их роста и содержания. Сейчас мы буквально на энное количество времени прервемся, потому что мне снова надо. Вот, а затем продолжим нашу программу с группой «Веселые картинки». И так не спеша приближается все-таки к концу, к своей завершающей стадии выступления группы «Веселые картинки» в программе «Монморанси». Живое, заметьте, выступление. Но у вас еще есть возможность позадавать им вопросы. Телефон 203-19-22. А также послушать пьесы, сыгранные вживую. Я позволю себе поднять дуду телефонную, вы не против, да? Здравствуйте, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Ничего, что я сказал «здрасте»?
1: А, да ничего.
0: Вы меня извините, если вам не нравится это, я могу переговорить.
1: А, да нет, что
0: вы. Ну, хорошо.
1: Вы не волнуйтесь только.
0: Спасибо, да, я посижу сейчас. Да.
1: А вот, Софья, а что вас больше всего шокировало на эстраде, можно сказать так? Салтыкова там такая есть, Чернякина и прочие вот образцы безвкусицы. Скажите, либо вам вот нравится все вот это последнее?
0: Понятен вопрос.
2: Вот,
0: спасибо.
2: Вот у нее фамилия вот
3: Черникова.
2: Черников, вот, да.
0: Так вроде наш радиослушатель, а
2: так
0: Антон
2: у них много
0: сказал
2: таких.
0: Чернякина.
2: Ну да, вот в общем-то их много таких. Ну да, вот как-то много длинноногих и безголосых. Вот это меня поражает. Я очень маленькая, у меня рост 1.40 м, горб 1.38 м на голове. А, 1.38 м,
3: да.
2: Горб у меня растет, понимаете, и продуктирует. И я не знаю, что с ним делать.

0: Корбленный сидит здесь в углу за барабанами и не может сказать, вообще. Потому что он очень далеко от микрофона, и он сидит за барабанами, а поскольку он приехал очень издалека, можно сказать, даже почти из-за границы, он хочет передать привет своим термандикатерадне, но своим, как они, в общем, своим родственникам и своим любимым, любимой и своей любимому гарему.
1: Кишлак.
2: Дорогие радиослушатели, в общем, впервые, значит, в первую очередь хочу передать привет всем моим друзьям, знакомым вообще, близким, родным, сокурсникам, соученикам и друзьям из Долгопрудного. Мы с вами...
1: Где-то встречались.
2: Ныне и присно во веки веков. Не, встречаемся мы, по крайней мере, ну вот сейчас хотя бы...
1: Ты не на поле чудес, барабанщик. Ты не на поле чудес.
3: А я не Якубин.
4: Якубович-то я.
1: Давай поговорим с глазу на глаз. Ты сиди, я стоя.
3: Следующий звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно.
5: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, легендарная группа «Веселые картинки».
1: Доброе
5: утро. Здравствуйте. Это Димон из Марина звонит.
3: Здравствуйте.
5: Шалом. Я хотел вот что сказать. Во-первых, конечно, Александр, у вас программа с каждым разом все лучше и лучше.
3: Ну, естественно.
5: Развиваете.
3: Я же все ближе и ближе к природе.
5: Да, вот. Я хотел... Во-первых, мне не нравится одна вещь. Вот, знаете, вот у вас программа, помимо того, что она развлекательная, там, она еще опознавательная. Вот, к примеру, я вот до сегодняшнего эфира не знал вообще о существовании группы «Веселые картинки». А группа-то замечательная. Да, вот. По телевизору все время рекламируют всяких бделок, отбитых мошонок, там все.
3: Дрестящих также.
5: Да, и дрестящих.
3: Еще мумий Струль есть.
5: Да, есть такая. Смотрите, а вот никогда не рекламируют нормальные, хорошие коллективы. Я один раз только вас услышал в имя альбом, и то как-то, знаете, непонятно просто. Новый альбом Александра Лаверского в имя.
3: Вопрос ваш понятен, но мысль
5: нет,
3: тоже...
5: Нет, а я хотел, знаете, еще извиниться, если вам сообщение послал как-то поводу этого, то, что я записываю. Не, ну я вообще человек культурный, я никогда такими делами не занимаюсь, это просто... Я сегодня просто вашему совету последовал, постригся на лысо.
3: Правильно, это
5: вот.
3: Правильно.
5: И мне, наверное, просто такие адекватные реакции в моем скелете головном так произошла. Я сегодня даже футбол играл, туман создавал этот из головы, пар шел.
1: Фарш.
5: Вот. И, кстати, за счет этого мы выиграли.
3: Это хорошо. Хорошо, спасибо, Дима.
4: Привет, голове.
3: Да, вот насчет вообще рекламы. Дело в том, что стоящие вещи не рекламируют. Вот. Либо рекламируют очень скромно, без указания, где можно купить, и не называют продакшн, слово английское в конце рекламы. Дескать, этакий самый, какой там не попало, продакшн представляет. Это уже значит, что человек обладает дурным вкусом, как в одежде. Да что ты мне их даешь? Что ты мне их тут даешь-то? Деньги передают, Светка мне денег тут надавала кучу.
1: Два раза прочитаешь.
3: Иностранных.
1: Один раз прочитаешь, второй.
3: Еще звоночек, что ли?
1: Да.
4: Кому он просит в рыбаре?
3: 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
3: Да, говорите.
6: Сашенька, да?
3: Да. Да. Вот это мне приятно, когда меня так зовут. А то все время Александр Алексеевич. Да, Александр Алексеевич. А тут
6: Саша,
3: так,
6: ну,
3: да.
6: Между нами дурно воспитанные люди, типа Софьи, которые с Бунтманом что-то замышляют против тебя.
3: Да.
6: Бывает, но это же меньшинство.
3: Завидуют. Зависть.
6: Да. Саша, у меня сообщение из двух частей. Первая часть это тебе, незабвенному, а вторая группе. Можно?
3: Конечно.
6: Саш, в отличие от многих журналистов, ну, типа Киселева, Лобкова, Задова, Полузадова и прочих распердонов, ты можешь экспромтом построить предложение с причастным и даже деепричастным оборотом. Слава тебе в веках за это.
3: Спасибо.
6: А теперь к группе. Группа потрясающая просто. Алло.
1: Особенно Софья.
4: Да слышим вас.
6: Да, ну, Софья, я просто уже поклонник. Я даже хотел, чтобы вы меня усыновили, но вы не вняли моим пейджером.
3: Ну, тут, да, связано с большим количеством сообщений. Их невозможно просто прочитать
6: да,
3: все.
6: Я понимаю, но я просто самый монументальный труп поклонников, которые устилают путь

0: ваш. Это буду я. И вообще я хочу поцеловать следы ваших ног.
1: Спасибо, но вы для этого нам нужны живым.
0: Как я ловко сказал. Саша, как я излагаю, а?
1: Да, а как я? Как я сейчас, как я ловко сказал, а? Тоже.
0: Вы почти такой же умный, как я.
1: Да. Да, спасибо. Мало где на земле встретишь умного человека в собеседнике.
2: Спасибо. Теперь я Софья. Спасибо, вы меня окрестили. Что теперь поделать?
1: Ну что, Софья, послушаем дальше, что ты нам споешь. Наш этот...
2: Очень ништяк.
3: Дай там травы.
2: Травы лебеду давай. Это тема радионюхателям, которые считают, что мы отравлены.

пришло тебе на...

0: замечательной пьесы только что прозвучала. Ну, это такая дежурная фраза, которую обычно говорят диджея мощных FM-овских радиостанций. 203-19-22. Ваши вопросы к группе «Веселые картинки». Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Я впервые услышал группу «Веселые картинки». Абсолютное потрясение. Где можно, ребят, увидеть и услышать в ближайшее время? Спасибо и удачи вам огромное.
0: Ну, Свет, давай еще раз исполни.
2: 27-го всем
3: да
2: ломиться в плешку.
3: Ой, подождите, сейчас я вам прочитаю. Стремянный переулок, дом 36, корпус 3. Это клуб Плеханов.
2: Метро
3: Серпуховская. 27 февраля 99 года, 20:00 начало.
2: До встречи.
3: До встречи.
0: Следующий звоночек 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ваша программа очень даже хорошо, очень приятно даже.
0: А вы как-то, по-моему, очень волнуетесь, нет?
4: Да, что это я тут очень... мы тут с друзьями тут немножко расслабились.
0: Ну, так чувствуется неплохо, вот судя по вашему голосу, так вы как-то расслабляетесь. Безусловно, удачи. Удачи вам. Люблю людей таких вот, которые как прям винты такие, прям вот сами варят, сами пьют. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Очень интересная передача у вас.
0: Программа, у нас программа, извините.
5: Ну, правильно я и говорю.
0: Да.
5: Я, значит, из Волгограда, вот, нас тут подключили... Добря, вот к «Эхо Москвы» тоже очень интересно. Я вот в молодости, помню, смотрел. Ну, там, «Сегодня в мире», например. Вот, «Клубки на путешествии». Вот, очень интересная передача.
0: Да.
5: Вот, а ваша вот передача, смотрю, даже еще интереснее.
0: Да, естественно, естественно.
5: Вот. Значит, мой папа тут, ну, то есть в чем вопрос, собственно. Он коммунист со стажем. И вот, значит, я, ну, не спится ему. Настроение плохое. Я и хочу ему подарок сделать, чтобы исполнили вы ему песню «Вы жертвы пали в борьбе роковой». Я точно знаю, что вы когда-то такую исполняли, но, в общем-то, где-то году в 87-м, это я помню точно. Вот, то есть, ну, порадуйтесь, старика. Вот, а, значит, вопрос у меня еще, ну, не совсем даже к музыкантам, тут вот звонил. Некто Протагор,
0: да.
5: А у меня как раз противоположная проблема. Я, значит, как он только это дело сказал, значит, пошел, ну, выключил приемник, включил телевизор, дождался, пока, значит, их время от времени по некоторым каналам показывают довольно часто. Вот, знаете, чего я только не делал. Вот, в общем-то, и телевизор переворачивал кверх ногами, и звук, значит, выключал. Вот, пробовал даже это на видео записывать и в обратную сторону прокручивать. Чего подобного, то есть, в общем-то, какого хода вот этому самому, как вы его называете, канату. То есть вот пусть он как бы перезвонит сейчас вот в студию и, в общем-то, объяснит, как это у него получается, поскольку мне очень нужно.
0: Понятно, понятно, спасибо. Я даже могу вместо Протагора взять на себя такую ответственность, как-то и попробовать вам сказать. Дело в том, что вы, видимо, вам нужно просто более такой плотный контакт с данными исполнителями, то есть вам нужно, видимо, захватить с собой судно или утку и сходить на их живой концерт. Вот, я имею в виду Дрестящих сделок. Там вы оттянетесь в полный рост, кстати, как в ближайшее время, я надеюсь, что количество их поклонников и поклонниц пополнится вот такими людьми, которые придут на их концерты, попросту говоря, поправить свое пошатнувшееся здоровье, вот, и вылечиться от этой жуткой болезни на букву «З», которая начинается, а на букву «Р» кончается. Главное, со своими средствами. Да. Насчет «Жертвы упали в борьбе роковой», как у вас?
3: Давай,
2: заводим песню.
3: А, вы играете?
2: Играете.

0: прям-таки Рамштайн. Замечательная музыка и мощь такая же, как у духового оркестра. Еще есть человек, оркестр у нас, он одновременно играет на этой самой такой конструкции, на которой еще стирают, дудит в гармонь и также, в общем, дергает струны и еще при этом поет песни американские, вот фермерские, про кантри, ну, про кантри песни. Ладно, что-то я о себе все больше. Да, 203-19-22 наш эфирный телефон. Ну, как я сказал, нормально сейчас?
1: Нормально.
0: Понравилось? Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
2: А ели ли вы сегодня рис?
0: Сегодня? Кто ел рис сегодня?
3: Я. Пошел я со своим рисом.
2: Я не ел, честно.
0: Нет, это просто у нас новая традиция у вьетнамцев спрашивать о том, что вы ели. Потому что спасибо вам за вопрос. Ну, просто когда спрашиваешь «Привет, как дела?», это тупо. Потому что если у человека хорошо дела, это видно по его лицу сразу, по обилию золотых цепей на его мощной шее, по автомобилю дорогому, по количеству сотовых телефонов и красивых телок рядом. Вот. Глупо у него спрашивать, как твои дела. А вот что ел? Это очень важный вопрос, потому что... Ну, в принципе, тоже нормально, хороший продукт. Потому что он может, например, все свои последние деньги потратить на этот антураж, а сам ходить бледным, а буквально повернув за угол, упасть от недоедания. Мой голос даже дрогнул. Но бывают такие люди, которые продают пятикомнатные квартиры в центре, чтобы купить джип, и вот на нем как-то есть, и живут в нем, живут, пока он не сломается. Да. Так что вот этот вопрос очень имеет под собой серьезную основу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: А, я помню, была на заре там, моей туманной юности, даже детства, был такой журнал «Веселая картинка».
0: Угу. Вот, кому-то... Мы ждали этого вопроса.
4: А?
0: Мы ждали этого оригинального вопроса.
4: Нет, у меня вопрос в другом. Там была очень лихая компания, если помните. А значит, Незнайка, такая загадочная русская душа, Сионист Гурвиник и Киборг Самоделкин. А вот поют ли веселые картинки на других наречиях нашей необъятной родины песни?
0: Понятно.
5: Ему было сознание с утра и до вечера, и перло его душу не в мелочь, с мягким знаком. Легкодыхание излиял неусомнимый фейс, означая присутствие здравого смысла в пациенте. Солфацитропуксоид зло счастлился. Непревзабашенная излогалочка кудрявит лирику досуга, рылику досуга, порождая нию поражения. Слащавее по-любому не прокисаемо. Пузатя нежень бедолага снотворит тело в позу. Так, срочно в номер эту прозу.
0: Неизвестное стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, кстати, которое было опубликовано только в специальном выпуске, который хранится, насколько я знаю, у вас в библиотеке имени Ленина. Да. Вот. И вот попало она в руки. Да, безусловно, потому что это был момент, когда поэт увлекся арабскими. То есть ты хочешь сказать, ездил таз с глушителями и крыльями, что ли? Да, ладно, что-то мы отвлеклись. У нас же не литературная программа, мы же музыкально-политическая все-таки радиостанция. Так, ага. Сегодняшняя программа «Блеск». У нас вся программа «Блеск».
1: Блестящая.
0: Да. Сегодняшняя программа «Дреск», да. Да. Все, где я, то блестит. Это так, на будущее для Тани. Таня, вот еще раз телефон. Телефона Тани мы не даем в эфире. Это считается рекламой. И только за деньги, вот, которые мне нужно высылать. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. И наше внимание беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Александр.
0: Да. Это, меня тоже так зовут, вы знаете.
6: Это беспокоит вас Ёж из Маргина?
0: А, извините.
6: Я уже давно пытался вам дозвониться.
0: Да, но я снимаю трубку, чтобы создать видимость, что у программы высокий рейтинг, и его все время занято.
6: Просто вот так вот получилось. Я вот скидывал вам сообщение на пейджер.
0: Да пейджера тоже никакого нет. Вы что, не понимаете, что это я выдумал все?
6: Не, просто, Александр, я вот хотел бы узнать у вас, не собираетесь ли, женат ли вы вообще, и не собираетесь ли вы пригласить вашу жену к вам в программу?
0: Ну, она и так тут постоянно присутствует. А что бы вы у нее спросили, я передам.
6: Не, я просто хотел услышать вообще ее голос. И
0: вы его слышите в заставках.
6: Как ее мнение о вашей программе.
0: Вы ее голос слышите в заставках к нашей программе, вот в этой, например.
1: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Так, следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Бросил трубку. Ну что же, последнее слово осталось за ним. Ну, это бывает такой прием, когда, знаешь, договариваешься о продаже чего-нибудь, и там поссорился, уже там пошли там угрозы, такие, все, ты берешь и кидаешь трубку. И человек на том конце провода такой в недоумке, он типа, что такое, он на измену садится, и уже становится в позу такую обороняющегося. А когда человек в позу обороняющего становится, его проще всего замутузить мощно.
7: Да, как это гордо звучит.
0: О, здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
8: Алло.
0: Алло.
8: Да.
0: Да.
8: Да. Кто это говорит?
0: Извините, мы вам звоним узнать. Завезли? Нет, завезли ли сегодня пиво туда вот это?
8: Куда?
0: Ну куда, в магазин ваш.
8: А я уже все выпил.
0: Да. Извините, мы не туда попали. Черт. Ну, видите, я обычно звоню своим людям с тем, чтобы они как-то задавали вопросы тайком от всех.
9: Ты
0: а сейчас не туда попали.
9: Что ты большим-то набираешь? Ты указательным набираешь.
0: Видишь, что у меня с указательным уже, видишь?
7: И не ноги, и руки.
0: Кто-то. Ну что, может быть, ты пьеску новую?
7: Поехали.
0: Утомился я крутить эти диски.
9: Сельскохозяйственное детство.
0: Как круто.
10: Мир, мир, мир.

0: А есть ли в вашем творчестве композиции, посвященные Юрию Алексеевичу Гагарину? Через неделю состоится митинг на Калужской площади против снесения памятника Гагарину. Будете ли вы присутствовать в качестве поддержки, интересуется старый учитель Исаев. Для меня это некая новость, кстати, что собираются сносить, но я догадываюсь, в чем тут речь. Дело в том, что я заказал Министерству общественного транспорта разработать конструкцию нового автобуса. Видимо, они решили спилить вот этот великий монумент, поставить его перпендикулярно и ездить только передом. Это будет шикарный, по-моему, автобус получится. В этом случае я за. В том же случае, если его опять поставят куда-нибудь на дачу к новому русскому, естественно, мы все против. Правильно я ответил?
1: Да.
0: Ну и у нас время уже осталось для финальной композиции, ежели такая существует.
2: Ну вот как раз к случаю, как раз это посвящено и, с одной стороны, товарищам-учителям, один из представителей которых сейчас звонил, и Юрию Алексеевичу Гагарину, поскольку песня называется «Прививку» на слова Михалкова. Вот. И...
3: Ромашки.
2: А, может, прививку или ромашку споем? Прививка. Они оба посвящены Гагарину.
4: Да, вообще-то ромашка прививается, я знаю.
3: Давай прививку.
2: Прививку? Ну, поехали.
3: Михалков написал слова.

0: И мы начинаем беседу с нашим гостем. Сегодня это Борис Николаевич Симонов, директор музыкального магазина «Трансильвания», ведущий радиопрограммы «На графских развалинах», а также человек, который стоял у истоков, ну, я даже так скажу, замысловато надо ведь как-то сказать, а иначе скажу, что я не поэт. В общем-то, стоял у первой маленькой струйки, которая затем превратилась сначала в бурный поток, а затем переросла в мутный поток, именуемый ныне ДК Горбунова. Я правильно все сказал, Борис Николаевич?
1: Абсолютно.
0: Ну и, соответственно, речь у нас сегодня пойдет о искусстве вообще в целом, но начать мне все-таки бы хотелось с вопроса, который нам тут задали. Я думаю, что он непосредственно все-таки касается вас. Значит, смысл вопроса таков, я не буду его сейчас целиком зачитывать. Почему многие, ну, тут такое выражение не очень, конечно, хорошее, новые русские, по-моему, уже давно его нужно как-то запретить, потому что это телега начала 90-х все-таки годов, сейчас уже все это смешалось, произошла инверсия. Ну, я не знаю, правда, значение этого слова, но иногда говорю его, чтобы люди, которые тоже не знают, думали, что я умен. Вот. Тем не менее, и многие деятели шоу-бизнеса стараются в своих словах употреблять как можно больше слов английских, говоря их, причем с соответствующим акцентом, тоже как можно более близким к оригиналу.
1: Ой, я тоже это буду делать сегодня.
0: Я тоже постараюсь, но я дело в том, что учил японский язык, и это у меня может как-то... А он, когда говоришь с акцентом, звучит как некие ругательства, ну, вы понимаете.
1: Китайский.
0: Японский.
1: Язык японский, да. Акцент дает...
0: Ну, в общем, да, из южных провинций. Да. Ну, так вот, что касается вот английского языка, я хочу сказать, что я сам был свидетелем, значит, подобных действий. То есть одна из певиц, вот, которая поет про глаза песню, такая вот слабоумная, то есть поющие рейтузики, собственно, они как-то сидя в эфире по диапроектору, по телевизору, когда у нее спросили, ну, понятно, ты там постареешь, знаешь, что у тебя морщины вскочат во все твое лицо, и без того намазанное, тупое, и вот что ты будешь делать в старости? На что, значит, она ответила, я буду бизнес-вумен. Вот так вот оно сказало. Естественно, ну, мое ощущение, Борис Николаевич, вы понимаете, я жуткое, кого-то мне лягушку за шиворот положили. Естественно, я еще больше возненавидел диапроектор, но тем не менее, это факт. Вот эта интервенция словесная, я думаю, что с нее нужно начать, с филологической интервенции, а постепенно мы перейдем уже и к интервенции искусство, ну, даже искусство, это сложно сказать, творчество, так бы я бы назвал это. Что вы думаете по этому поводу?
1: По поводу лягушек за шиворотом?
0: Да.
1: Я об этом думаю. Любой тонизирующий температурный режим, неожиданным образом отвалившийся за шиворот, дает тот же эффект, что как мертвой лягушке поднести электропровод. То есть некая гармонизация трупа дает танцевальные движения. И в этой проклятой стране североамериканские Соединенные Штаты, как писали в первых советских энциклопедиях, придумали танец. Твист. И вот вы слышали первую композицию. Это заставка моей передачи «На графских развалинах». Мой любимый артист, которого сейчас слушатели «Эхо Москвы» и ваша Александра программе «Монмаранси» услышат впервые его вокал. Итак, «Трансильвания. Твист».
0: То есть вы сегодня решили стать диджеем, а не хотите рассуждать на серьезные темы все-таки. Я бы предложил все-таки, прежде чем мы послушаем «Трансильвания», «Твист», как-то обсудить вот интервенцию филологическую. То есть почему все-таки вот поп-звезды употребляют английские слова. То есть, например, я сам был свидетелем, как на одной вечеринке, казалось бы, вполне нормальная девушка, супруга моего хорошего друга, все время говорила через, ну, немножко поддав, через каждое там несколько предложений, it's okay, it's okay, так, it's okay, но возьмем другое, так, it's okay. Но мне просто интересно ваше мнение, вы же человек умудренный опытом. Мы послушаем «Твист», не волнуйтесь, это дело не хитрое, ткнуть ручку, а вот хотелось бы все-таки ближе к проблематике.
1: Проблематика?
0: Да.
1: Я в последнее время сожительствую с компакт-дисками, а от них можно слышать исключительно «бизнес-вумен», но без акцента. То есть и «бизнесмен», и «бизнес-вумен», и «бизнес-музишен». нетрудно судить о том, как, с позволения сказать, наши звезды употребляют англёпу. И какой смысл в этих английских словах, которые роятся у них в голове без всякого понимания? Пели бы хорошо, развивали бы пошире рот, изрыгая при этом, ну, хотя бы что-то относительно складное. Я попробую в процессе, когда, естественно, употреблю, вспомнить некоторые лучшие обороты, и мы с вами их обязательно обсудим на радость слушателям. Вы представляете, что сейчас сотни, тысячи, а, возможно, и десятки этих самых тысяч не спят, и как муравьи мечутся по квартире, ждут совершенно кошмарных сведений. Они обязательно последуют.
0: Они обязательно последуют. Кстати, я еще хочу сказать, что меня терзают все-таки смутные сомнения, что программу «Монмаранси» не слушают тех, кому она в первую очередь обращена. То есть люди, которые являются предметом в основном наших вот...
1: Так они бизнесом занимаются.
0: Вот. А как они могут успешно заниматься бизнесом, если они не слушают умных людей, каковым мы с вами без сомнения
1: если
0: являемся.
1: Если бы они нас слушали 17 августа, что было бы?
0: О.
1: Мы бы ходили по анфиладам, мы бы ногой башуривали микрофоны из золота и подходили только к платинам.
0: Мы бы нищим подавали перстни с бриллиантами.
1: Да.
0: А нищие
1: на
0: ездили
1: обед,
0: на москвичах.
1: Обед. А на ужин бы мы их собирали.
0: Теперь твист.
1: Да.
2: Борис, here it is. Here what is...

0: Мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Меж тем, к нам постепенно присоединятся еще гости нашей студии. Во-первых, это наша студийная девушка Прохор, которая наконец-то поправилась. И сегодня вы, может быть, впервые услышите ее голос, если все сложится удачно. Но пока мы продолжаем, а вы что стали? Вы садитесь. Можете вот там коврик постельный, снимаете штиблеты прям по-нашему.
1: Только бельем не щелкайте.
0: Бельем не надо, потому что сейчас мода крахмалить все сильно. А я хочу сказать, что от этого белье портится и лопается в дальнейшем по швам. И даже бывали случаи, когда люди просто такие лопались на глазах, вот на вечеринке он
1: приходит. Нализавшись крахмалом.
0: Безусловно, да, безусловно. Ну что же, я думаю, что можно теперь далее продолжать нашу тематику. Так вот, что касается филологической интервенции. Вряд ли мы где-то услышим в Америке или в Лондоне, например, слова типа «ну как ты там». Ну, даже машина слова мы не услышим. Или там слово, скажем, подкачай. Или ишак. Например, ни один водитель в Лондоне не крикнет другому «ну ты ишак». Хотя слово модное и легко произносится, в общем-то. То есть началось, мне все-таки так кажется, с усиленного изучения английского языка здесь.
1: Там сейчас модно спрашивать так. «Як вы там себе почуваете?» Это в Лондоне. В Америке это под запретом. Это совершенно канадские обороты. Причем во французских провинциях тоже они не пользуются успехом. Там живут наши некоторые бывшие диджеи, они жалуются на это. Они приехали возражать украинскую идею на берегах Онтарио. Все бобры разбежались.
0: Но это, в принципе, и неудивительно, потому что любое возрождение посредством фонетики, если оно начинается так вот, в такой в агрессивной форме, не как здесь это было сделано, я к чему веду разговор, последовательность, понимаете, последовательность. То есть я все хочу немножко настроить наш разговор на такую, на тему очень для меня болезненную. То есть мы начали, я напомню немножечко, мы начали с усиленного изучения английского языка, с перевода текстов Битлаков, в общем-то, и прочих срамных, потому что это было, во-первых, интересно, и информация, которая проникала, ну, естественно, в клизме одна дырка, понимаете, и когда был железный занавес, через эту дырку битлаки и просочились, безусловно, и попортили огромное количество людей, не только там, но и здесь своей срамотой. Тем не менее, их переводили так же, как переводили Pink Floyd'ов, в общем-то, и все вот этих ребят. Это было начало, напоминаю. Что мы видим сейчас? Мы включаем по телевизору, видим, значит, рыжие подштанники, которые говорят, что она, значит, хочет стать бизнес-вумен. И видим кучу педерастов, которые, в общем-то, организовав мужские коллективы, по 5, по 6 человек, сбившись в шайки, одевают кожаные подштанники и пляшут на сценах, в общем-то, ритмичные танцы. Там, ну, разные. Там какие-то братья, там какие-то Горохины, там, ну и прочее. Вот, куча там всякие тет-стет. Ну, не буду даже их перечислять. В общем, огромное количество. Ну, и девок тоже таких же большое количество. То есть мы пришли...
1: Пидорасок.
0: Да. Полные, конченые. Мы пришли к культурной, попросту говоря, интервенции. На мой взгляд, вот эти две вещи очень связаны между собой. Вот вы, как человек, который стоял у истоков все-таки...
1: Ручейка.
0: Ручейка, да.
1: А все стоят у истоков ручейка.
0: Это понятно. Нет, а если так без общих слов все-таки начать вклиниваться вот в эту цепочку, которую начать ее прослеживать. Бог с ним, с ручейком. Вот давайте сравним ситуацию, которая была тогда, когда еще было не поздно это остановить, или, по крайней мере, изучать это побочно, как
1: вот
0: у них.
1: Я остановил эту ситуацию.
0: Да, безусловно.
1: Да, вот так. Могу сказать честно. Чем хороши были «Битлз»? Давайте по-серьезски. Абсолютно нельзя было понять, о чем они поют. Их английский — это была чистая фонема. Не фанера, а фонема. То есть не нужно было переводить. Чувства и скудость их образов так действовали на заскорузлые уши читателей Горького поневоле в нашей стране, коим я тоже являлся. Хотя Горький мне очень нравится. Очень нравится. Я сердце вырывал у всех и говорил: «Данка, Данка, вспомни еще». И, услышав «Битлз», я подбежал к отцу и говорю: «Папа, вот сын к тебе пришел. Он говорит, пошел, говорит, не могу, я не могу. Посмотри, это же пидорасы, посмотри, как они выглядят. Постриг меня наголо. Первый раз в жизни я был. Я получил тройку даже вместо обычных двоек. Ну, он перевел, но все-таки перевел, пожалел мальца. Такая глупость мне показалась. И я решил завязать с английским языком, как с классом. Отвратительная лающая речь. Если бы не битовые группы, которые облагораживали всю эту бессмыслицу, полным отсутствием своего родного произношения. Ну, Ливерпуль, порты, докеры. А что докеры занимаются? Только размножаются своими пидорасками и поют попутно. Пиво употребляют, да?
0: Ну, в общем, да. А также дерутся с пьяными матросами периодически. И также вступает с ними в половые связи, как это показал. Но это на фоне вот брит-попа современного английского, когда такое слияние полов, в общем-то, в одном организме стало не то, что уже модным, а просто биологической потребностью, на мой взгляд, данных персонажей.
1: Да персонажи у них только одни потребности. И денег им мало.
0: Мало.
1: Мало денег, да. Я им по-английски отвечаю, как битлы. No, yeah!
0: А, ну так и что же мы дальше-то? К чему же мы пришли в данный момент?
1: Мы пришли к моему тезке Борису Пикету. Я с маниакальной настойчивостью пытаюсь навязать вам то, что являлось такой недопрокисшей плазмой для названия мероприятия «Трансильвания». Вот Борис Пикет, я о нем расскажу попозже. Сейчас танцевальный номерок «Монстр Минуэт».
2: Announcing the Count and Countess of Transylvania. Count Dracula.
3: Good evening, Igor. Would you check my cape, please?
2: Good evening, Count Dracula. So glad you and the Countess could attend my ball.
3: I see several old friends here. There's Frankenstein and his charming bride.
2: Yes, and Beethoven Wolfman are here too.
3: The ladies in waiting are very beautiful.
2: You don't mean those slimy old ghouls?
3: I didn't think my eyesight was failing me.
2: Well, it is nonetheless. May I have the pleasure of this minuet, Countess Alucard?
3: There could hardly be pleasure dancing with you.
2: Who asked you, Fang Face?
3: And I suppose you think you are Rock Hudson.
2: Not particularly, but at least I don't sack out all day like you.
3: How could you? You are too busy cutting up corpses with your ugly friends. Like that one over there.
2: Which one?
3: The one with the permanent wave on his face.
2: Now you're in trouble, bloodsucker. He heard you.
3: I'm not afraid, but we were just leaving anyway.
2: Don't leave that snaggletooth bag of bones you call your wife behind.
3: All right, I'm going. His teeth are bigger than mine, we better get out of here fast. Come on, vampire.
4: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Не птица, человек, не какай, где попало.
0: И мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Вы только что в приватной беседе упомянули еще такой действительно существующий факт, как то воровство музыкального материала. Но одно дело, когда, скажем, все это воруется внутри страны, то есть, к примеру, человек по фамилии Петрушечник сочинил песню, например, а там другой, например, по фамилии там это Гризли, он, к примеру, эту песню целиком содрал. Это внутренние проблемы, опять же. Но когда целиком, как, например, делает некто Андрей Губа, который, насколько я сейчас знаю, эмигрировал, слава богу, то есть баба с воза кобыли легче, это я имею в виду нашу культуру отсюда, в общем, свалил, надеюсь, навсегда, в страну Канада. Вот, он же целиком... Да, он же прет целиком не только сэмплы, но и всю музыку. В общем-то, у одного из западных исполнителей.
1: Это не он.
0: Так.
1: Это не он. Он-то ничего не понимает, что переть.
0: А, то есть его композитор.
1: Подходит человек из народа продюсеров и говорит: так, парень, вот это делаешь, все.
0: Ну, у него, насколько я знаю, у данного персонажа, о котором я сказал, у папы продюсер.
1: Ну, а что, папа дурак, что ли?
0: Ну...
1: Папа всегда папа.
0: Вот, ладно, папа, да, Юлит интересуется. Почему в России так не любят Дэвида Боуи? Я не знаю, кто ей Дэвида это сказал. Да, я...
1: Вот Ира тут сидит, она меня уже на меня тапочком замахивается. Она специально принесла тапочки в студию, чтобы меня охаживать. Угу. И вот некто Юлий вот про Дэвида Боуи. Да как вы можете, Дэвида Джонса, одноглазого? Да я без него, как без тапочка Ириного, да?
0: Да, ну так что, что мы будем насчет воровства материала, воровства? Да, когда происходит...
1: Ладно.
0: Существует ли, я сразу хочу спросить у вас, какой...
1: Как без воровства? Да.
0: Нет, имеют ли место быть факты воровства музыкального материала западными исполнителями у нас вот здесь?
1: У нас не имеется фактов такого реального творчества в постсоветский период. Хотя, ну, это серьезно, я еще не добрал дозу, поэтому не могу так откровенности пускаться. Ну, дойдет и до этого, дойдет.
0: Это надо сразу, потому что лучше уже тему развивать, потому что, чтобы людей не утомлять рассуждениями о ручейках и папах, как-то нужно уже нам переходить к делу, ведь, да.
1: Да, вы мне напоминаете одного хорошего покупателя, Александр.
0: Ну, безусловно, я когда покупаю, как то вот... крупно.
1: Да, там приходит, и говорит, а мне бы того бы, сего бы. Меня выволакивают за остатки пейсов и говорят: вот он, пришел твой друг. И чего ему не поставишь? Самый хороший. Он говорит следующее: да, слишком долго тему развивает. Ваш человек, надо вам познакомиться будет. Давайте сначала в восточную зону вернемся. У нас была восточная зона в Германии. Там тоже мой отец. Он на танках успокаивал народное население, оставшееся после советских мятежей. Вот я знаю об этом подробностях. Но границы были полупрозрачные. Все-таки Западный Берлин, Восточный Берлин, микрокосмос, макрокосмос. И Рут Брендин. Ей бы заниматься фигурным катанием или тяганием тяжестей над головой. Но тогда это было делать нельзя. Без того, чтобы не вломить лошадиную дозу мужских гормонов. То есть нужны были свои собственные. Своих собственных не хватало. Поэтому решили дать ей возможность попеть твисты. Я вот делал первую передачу на радио Юнити лет 12 назад. Это я говорил твисты. Была культурная женщина, редактор в очках. Она говорила: вы неправильно говорите, надо говорить твисты. Вот тебе надо, а? Меня профессионалы твистовика учили ставить правильное ударение.
0: Ну, здесь, вы знаете, у меня вообще свой взгляд на ударение. То есть, кто, например, сказал, что в слове «твист» вообще должно быть ударение? Или вообще в любом слове должно быть ударение? Хочу, скажу, любом слове, хочу сказать любому. Я сам хозяин своей речи и могу расставлять ударение, как мне нравится,
1: Александр,
0: по идее.
1: Вы не пытались разговаривать предложениями, где во всех словах ударение поставлено неправильно? Я этим занимался профессионально. Доходил до истерики.
0: Да, это очень интересная речь.
1: Любые
0: получается.
1: Наши слушатели, а среди них я не думаю, что
0: любые наши
1: больший
0: слушателей...
1: процент психически таких, я бы сказал, на полноценности речь не идет, все полноценные.
0: Да.
1: А психически устойчивых личностей. Так вот, попробуйте, невзирая на диагнозы, хуже вам не будет. Вам будет очень весело. Разговаривайте с любимыми друг с другом, меняя ударение в каждом слове.
0: Это, кстати,
1: немножко
0: от
1: тренироваться.
0: Стресса, от стресса тоже спасает, безусловно.
1: Это будет настоящее. Ну, сначала Рут Брендин. Это певица из города Берлина, Восточная зона, ГДР, 63-й год.
0: А почему так часто вот вы любите, чтобы заводилась музыка? Это профессиональная привычка или нет? Просто дело в том, я поясню, Борис Николаевич, вы извините, пожалуйста, вы, конечно, гости, все будет, как вы скажете, но у нас немножко другой формат программы. Мы музыке отдаем очень маленькое предпочтение, потому что заводить музыку так же, как и играть, ее дело простое.
1: Конечно.
0: Вот.
1: А слушать тяжелое. А я людей не люблю, пусть мучаются.

0: Мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Я напомню, что он является директором музыкального магазина «Трансильвания» и также ведущий радиопрограммы «На графских развалинах». Соответственно, он же стоял у истоков образования ДК Горбунова, который ныне перерос в гигантскую, насколько я знаю, сам я там ни разу не был, в гигантскую толкучку. И сейчас я зачту пока что сообщения, которые тут постоянно к нам приходят. Сейчас начнем. Тут есть очень интересный, поверьте. Наша современная попса совершенно отчетливо распадается на три... Вот опять перебивают. Давайте с музыкальными пристрастиями не будем задавать такие вопросы, а то мы дойдем, уважаемые, с вами до передачи приветов. Будем полными дебилами. На три распадается, например. Первое — ухарское, кабацкое. Второе — ПТУшно-маргинальное. И третье — наркоманско-мажорное.
1: Это вот пишет, а это кто?
0: Это прислал сообщение кто, да?
1: Наркоманско-мажорное, это кто?
0: Ну, это, видимо, вот люди, которые всю жизнь... юношество они же, значит, провели где-то в Владивостоке, затем по каким-то непонятным, видимо, половым вопросам их привлек Лондон, затем они резко вернулись и заполонили экран, в общем-то, своим...
1: Верхней губой.
0: Совершенно верно. Я думаю, это имеется в виду, что касается ПТУшно-маргинального. Это, наверное, меня имеет в виду. Вот. А ухарский, кабацкий, это тоже меня, насколько вы понимаете.
1: Ухарский?
0: Кабацкий. Ухарский. Ну, ухарь есть такой. Кстати, выражение ухарь. Откуда оно произошло? Знаете ли вы? Знаете ли вы эту древнюю русскую традицию из серии там топтания борщевых тряпок, перекидывания выпечкой, когда молодой человек, жених, то бишь, заходил в дом к невесте, вот, будущей своей невесте, он должен был мощно хлопать себя по ляжкам, значит, мощными крестьянскими руками и говорить «ух, ух, ух, ух, ух, ух, подтопчу, ух, ух», вот так вот ритмично.
1: Отсюда как Шарентана, да, в Италии то же самое. Ну, надевался обезьянный, говорил, ух, ух.
0: Да.
1: Денег заработал.
0: Ну, что у нас насчет вот далее музыкального воровства? Еще какие-то есть дополнения к вышему?
1: Есть. Да. Дополнения есть всегда. Воровство и дополнение рука об руку, ноздря в ноздрю, очко в очко.
0: Да.
1: О покойниках вообще говорить нечего.
0: Да.
1: Ну, был один, вот очередь не поделил. Говорят, талантливый был человек. Но я не спорю и вообще обидеть никого не хочу. Жить хочу. Обидишь кого, не доживешь до сроку. Но, видать, мама директора подсказала ему: вот любишь родину, спой сочинение Эмиля Стерна. Вот сочинение Эмиля Стерна исполняет Серж Лама. А вы сразу узнаете патриота-покойника. Поставьте, Александр.
0: С радостью.

0: Родителей своих люблю, а соседей обожаю, хотя не все из них живы. А жил я в полуподвале.
1: Ну, это же замечательно. Вы всегда видели ботинки людей, и такие наблюдения они должны
0: ничего
1: были привести.
0: Ничего я такого не видел, что люди видели. Я жил и мечтал.
1: Ну, естественно, вот а в подвалах и полуподвалах даже песня такая замечательная Владимира Семеновича была неспроста. Все по-настоящему настоящие, в общем-то, люди, красавцы, я бы сказал, вышли все-таки из полуподвалов.
0: Кого выпускают, те оттуда и выходят. Да?
1: Да, безусловно. Ну что, я предлагаю, может быть, начать все-таки общение в прямом эфире с нашими уважаемыми.
0: Давай сюда. Давай. Прохор, давай.
1: 203-19-22, телефон у нашей студии. Вы можете задавать вопросы нашим замечательным гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Да, вы так как-то, по-моему, нервничаете, да?
2: Алло. Александр.
1: Да. Вы не нервничаете, вы как-то...
2: Алло.
1: Вы нас что, не слышите?
2: Алло, Саша?
1: Да.
2: Саша, дорогой.
1: Да.
2: Я хочу вот что сейчас сказать.
1: Да.
2: Дело в том, что я услышал впервые голос девушки Прохора.
3: Да.
2: Сейчас в эфире.
1: Да.
2: И я вам скажу, что она солгала. То, чем пили, как она говорит, из стакана вино, угу. Там был обычный кумыс.
3: Это не кумыс был.
2: Она спутала, она солгала.
3: А вы разве были на том... Это не кумыс был, ну что вы. Вы что сами путаете.
1: Кумыс.
2: Саша, был кумыс.
1: Да я верю вам, я верю.
2: Не верьте Прохору.
1: Кумыс,
3: безусловно. Так вы были на том семинаре? Так вы были в мой возлюбленный, я помню вас.
0: Старый башкирский националист.
3: Вы помните меня?
0: Он ест медовые травы, башкирских лугов.
3: Как вам было со мной-то?
2: Вина там не было, там был кумыс.
1: Спасибо.
3: А вы там были?
1: Были, все там были.
0: Это поэт Кузьмин, его реинкарнация.
1: А вас, Борис Николаевич, я вижу, пробило на созерцательный этап сейчас.
0: Конечно.
1: Безусловно. Следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
4: Борис Николаевич, вот такой вот вопросик. Как-то вот когда говорят о музыке, либо уж о такой сильно западной, это там Германия, а то и Соединенные Штаты Америки, либо об отечественной. А какая вот сейчас музыкальная тенденция на Балканах? Потому что, в принципе, с советского времени, кроме как Радмила Каракалаич, никого из бывшей Югославии мы не слышали.
1: А классная певица была, вот вы напомнили. Очень классная, смешная.
0: Вам лет скольки?
4: Нам лет 19.
0: А откуда вы знаете про Радмилу Каракалаич?
4: Пластинки сохранились. У меня еще такой проигрыватель старый, Vega 104. Вот на нем иногда проигрывают.
0: Я прошу вас, я вас заклинаю, проигрыватель выключить, пластинки сохранить. Наш адрес: Тверская, 25, Трансильвания, 6, 5000. Я жду вас, распростерши крыла, пластинками Радмилы Караклаевич. Я вам все расскажу про Радмилу Караклаевич и про себя. Хорошо?
4: Да, и будьте любезны, про современные тенденции в югославской, так сказать, бывшей Югославии музыкальной.
0: Югославия до сих пор существует, она будет существовать довольно долго, я так думаю, что пока мы будем живы, она еще и приумножит свое существование. И Караклаевич Радмила жива, и жив Джордж Марьянович. Это друзья нашей страны. Это будет нормально. Приходите к нам. Наш телефон 200-43-79.
1: Это называется реклама.
0: Да нет, я же не
1: коммерсант. Вы, пожалуйста, вашу барсетку откройте и дайте денег.
0: Кому?
1: Мне.
0: Да,
1: ну, это, конечно, я.
5: Давайте
1: поделим. По-честному или поровну будем делить?
0: Я разговаривал про Радмилу Караклаевича, про Югославию.
1: Ладненько, значит... Ну, это тут какие-то нам приходят вопросы. Виагра. Вот про Виагру говорят. Виагру лучше. Ладно, а дальше слушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте,
6: Ваша. Опять вас беспокоит весь недостающий Ёж и Димон из Марина.
1: Да, ну это...
6: Вот. У меня на этот раз такой вопрос. Здесь вы как-то тему затронули по поводу во всей

0: иностранных языков. Вот. И у меня есть такое предложение. А что, если взять силовым методом, решить проблему так? На весь мир объявить русский язык, а кто будет против, всех расстрелять.
1: Угу.
0: Вот. А можете теперь... Алло.
1: Да.
0: А ежику можно?
1: Да нет, не надо, все понятно. Спасибо. А вы знаете, я просто думаю, что вам нужно, извините, немножко йода употребить. То есть я понимаю, что, конечно, гиперболизация идей — это хорошая литературная привычка, но не до такой же степени, дорогой мой друг. А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Это Мишутка, успокойся.
1: Угу, привет.
2: Вот у меня вопрос к Айрату Дашкову.
1: А тут да. Нет такого человека.
2: Нет, ну он и есть, якобы он...
1: Это я.
2: Да, да. Ну вот, скажите, пожалуйста, вот, уважаемый, вот,
1: где вы... Я молчу.
2: Ну, все равно, скажите.
1: Я вас люблю. Спасибо, спасибо. Вот, позвонил радиослушатель, добился своего, такой искренности еще в нашем эфире не было ни разу. Ну что, я предлагаю отвлечься-таки на музыкальную композицию. Кто у нас, что за мальчик нам будет петь сейчас?
3: Вы знаете, больной человек. Я больной человек.
1: А кто сейчас здоровый?
4: Ну, выглядите вы, кстати, неплохо, Борис Николаевич. Зачем понапрасленно на себя гнать?
3: Нет. Я, если и Борис Николаевич, то я напрашиваю, не гоню. Не всякий Борис Николаевич больной.
4: Нет.
3: Или здоровый.
4: Да.
3: Вот, в честности, сейчас ночь, поэтому мы можем быть честными. Вообще, о чем мы говорили раньше? Напомните.
1: А что вы больной человек?
4: А мажор, по-моему.
1: Нет, это было до того. Вы как-то, видимо, хотите о здоровье поговорить. Кстати, очень много людей присылают такие сообщения, что, дескать, им вот хочется, чтобы мы поговорили о здоровье, затронули какие-то темы, дали рецепты, как лечиться, вот в каких случаях что принимать. Там,
3: и корова, и волчица, да.
1: Да.
5: Ну, вы можете мне задавать вопросы, потому что я сейчас вылеченная, Прохор, здоровая.
3: Я...
5: Тамбовский
3: Прохор,
5: доктор меня вылечил.
3: Тебя.
5: Да, да. Ой, я тебя, Борис Николаевич, тоже обожаю. Я вот как увидела тебя, вся возбуждена, вся мокренькая стала. Прям.
3: Прохор,
5: ежиком на голове
3: не
5: у меня
3: обязательно
5: волосы
3: нам
5: стали.
3: С тобой издохнуть в одно и то же календарное время.
1: Песенка,
3: но родиться
1: песенка.
3: Бог велел, да?
5: Да.
1: Это что вы делаете, Борис Николаевич? Что за звуки, а? Сейчас, сейчас.

0: но с такой, с точки зрения вот филологической композиции, в общем-то, весьма осмысленные. И, казалось бы, вот такие нечленораздельные звуки, на самом деле, несут достаточно, на мой взгляд, интересную информацию.
1: Конечно,
0: конечно. Ну, как птичий язык, язык сов и деревьев, и трав. Да, ну есть ли у вас что дополнить, дорогой Борис Николаевич, вот к выше прозвучавшему?
1: У меня есть, конечно. Я знаю, это разрушительный иудейский юмор. Вещь хорошая, нужная. Главное был бы талант. Ну, талант. Если любой человек, говорящий на русском языке, уже талантлив. Он это может не осознавать, но он этим и хорош. Правильно? А любой человек, говорящий на английском языке, должен быть как минимум изначально талантлив, чтобы ими, нами и быть признан талантливым. Да?
0: Да!
1: Вот. Поговорим про евреев. Можно?
0: Ну, ради бога, вы гость.
1: А вы кто, хозяин?
0: Безусловно.
1: Ладно, да. Раз
0: а что не видно, я сижу на более мягком диванчике. Меня...
1: Причем дело не в евреях и не в нас, а дело в том, что мы должны правильно сделать интродукцию. Интродукцию по нашему вступлению. Вступление, правильно говоря, будет лучше, чем пояснение. Представьте себе, что то, что вы сейчас услышите, а все те имена в композиции, которые вам будут понятны, а мне понятна примерно половина, а вам, соответственно, три четверти, вами любимы, а мною ненавидимы. И вовсе не за счет их происхождения, а только за счет их продукции. Продакшн или оверпродакшн, или того, что можно назвать просто достало, падлы. Хотя это было не всегда сейчас. Вот я как один из людей, которых принято называть, как пел Крис Эндрюс, I'm a yesterday man. То есть он-то пел про вчерашних, а я-то подвчерашний. Но не главное. Но позавчерашнее. И не про раков, я про себя и про всех моих друзей. Так вот, тема, о которой сейчас пойдет речь, вам будет понятна. Представьте себе, если мы заменим всех тех персонажей, о которых мы сейчас услышим, на тех персонажей, которые нас так достали... Нам будет очень смешно, весело и хорошо. Послушаем композицию Сета Керланда «Famous Jews».
0: Номер 12, правильно?
1: С первого компакт-диска.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Борисом Николаевичем Симоновым, с педагогом нашим, филологом Яковом Алексеевичем Цыганком. И, конечно же, с нашей девушкой Прохор, которая тоже принимает участие впервые в нашей сегодняшней программе. Напоминаю вам телефон студии 203-19-22. И мы сейчас опять тут посовещались, решили, так сказать, вернуться туда, в историю. Это получается у нас, мы сейчас вернемся в 73-й год, да, по-моему?
1: 72-й.
0: Ну, в 73-м, по-моему, было опубликовано, записано.
1: В 73-м была опубликована пластинка группы Pinky Floyd под названием «Оборотная сторона двухрублевой банкноты в Монголии».
0: Да.
1: Вы понимаете, да? Мы армяне, древний народ, вы понимаете?
2: Сокращенный вариант просто Монголия, оборотная сторона там существует.
0: Да, да, есть.
1: Если вы знаете, существует понятие guest star, а есть понятие guest musician. Это гости-музыканты. Ай, вы гости, гости-музыканты. Так вот, тот самый саксофонист, звали его не Козел совсем, а у него какое-то было англосаксонское поганое имечко. И вот именно тот самый саксофонист на изогнутом инструменте, который, к сожалению, любимый центр Йозеф Сарьон Сталин не распрямил, хотя обязан был это сделать. Он упустил момент, и мы упустили момент. Мы, умные люди, профукавшие главное в твоей жизни, грамотное использование геополитически добытых нефтедолларов. Я не Сан Саича, группа Мидорыча упоминаю, а одну из составляющих мирового предательства. Pinky Floyd, оборотная сторона Муму. Так вот, за год до этого тот же самый саксофонист исполнил то же самое соло в самой юрнической великобританской рок-пинки-группе под названием Bone the Dog, как ее называли двумя годами до 73-го года ранее, Bone the Dog Duda Band. Если вы, люди умные, информированные, понимаете, о чем идет речь? Речь о том, что именно эти самые люди были полным образом представлены в телешоу лондонского телевидения BBC One. Monty Python Flying Circus. Ну, не видеошоу, а абсолютно алкогольная пертурбация. Так вот, за год до прославленных денег, которые заработали Pink Floyd на твоей самой омерзительной пластинке «Оборотная сторона Муму», а ведь у меня Pink Floyd была самая любимая группа, особенно их пластинка, двойной альбом, как называл мой сосед, мясник с арийской внешностью, севший за неправильный разруб туши Советского Союза. Он называл эту пластинку «Уйма грунта», а группу Black Sabbath он называл «Черное пальто». Так вот, группа Bone the Dog Band исполнила, включая саксофониста, который тот же самый играл, и в группу Pinky Floyd, Slash.

0: Значит, я так понял, что мы сегодня все-таки будем больше о музыке, а о танцах уже ни слова, да?
1: Да, по музыке мы будем сегодня проходить.
0: Хорошо. Да. Что у нас следующее? Вот,
1: следующая история жизни.
0: Да.
1: Я очень люблю парк Сокольники. Я там проживал в течение первых 6 лет после развода. У меня было 3 развода. Вот 3-й развод был некоторым образом бескровен. То есть я миновал месячные при знакомстве и при расставании, а вот между 2-м и 3-м я проживал в Сокольниках. Сокольники – это Москва. Москва. И эта территория...
0: Будьте здоровы.
1: Да. Эта территория меня ввергала в некоторый восторг. Она была довольно продолжительная. Справа-слева, с севера на запад и с востока на адрес юридический и прописной. Короче, музыку любил всегда. Людей не очень. Но что-то среднее должно было быть, в том числе и при моем пристрастии географическим, патриотическом к месту проживания, рождения и смерти России и нелюбви к советской власти не по ее собственной вине, а по моем, как бы сказать вам правильно, неправильном во временном аспекте воспроизводстве ментальном ее ошибок, коим я и сам предложил свою собственную 6-палую конечность, лево-среднюю, с хвоста начиная сверху, если считать. Давайте американское кантри послушаем, как это английские подонки, как эти английские подонки, ненавидящие нас и Америку, нашу дружественную страну, в том плане, что и им конец, и нам не начало. Bad blood.
0: Можно я справа вопросик задам?
1: Один?
0: Я, да, безусловно. Я тут смотрел кино про Бивиса с Батхитом, и там сказали...
1: Боже мой, я вас жалею. Я ненавижу Бивиса Батхита. Кстати, вот я вас всех перебью.
0: Нет, я хотел...
1: Вы знаете, сейчас... кто хозяин Бивиса и Батхита? Хозяин Бивиса и Батхита на нашей территории Борис Досимов. Знаете
0: Прохор,
1: такого?
0: Прохор, что?
1: Это просто. Парлара пронто.
0: Так вот, а, нет, там был интересный момент, когда они просматривали композицию в стиле регги-музыки. Ой, не кантри, извините, кантри-музыки. Там Батхит спел такую «Я повстречал хорошего человека». Из чего многие наши сограждане сделали вывод, что это универсальный перевод всех композиций в стиле кантри. Это правда или нет? О чем поют в кантри-музыке? Вот какой-нибудь текст прям приведите, или вот этот переведите, который сейчас мы будем слушать.
1: Я скажу совсем о другом.
0: Правильно.
1: Я скажу про деньги.
0: Вот это своевременно.
1: Кто?
0: А.
1: Хорошо. Хорошо. Вернемся по теме.
0: Это я люблю. Нет, да, про деньги, про деньги.
1: А я, не думаете, нет? Хотя бы пожрав бы горячего с похмелья с удовольствием. Дело все в том, что нас... Как всегда, все покупается и продается, да?
0: Безусловно.
1: У кого? Чего и безусловно продается?
0: Нет, я всегда подтверждаю.
1: Если есть, сказали, есть что кому все, чего что... продать, то есть кому чего купить. У тех, кто продает, да? Да. Вот. И был бы я этим приоритетом, я бы говорил бы...
0: Будьте здоровы.
1: Да. О чем мы говорили раньше? Я
0: все... О деньгах.
1: О деньгах. Как всегда, денег нет. Ну, я говорю правду, как всегда.
0: Нет, совершенно верно. Еще говорят, очень беден вот человек, этот, который директор Зеленого театра. Тоже говорят, беден крайне.
1: Беген крайне...
0: Да, бельгиец он. Но иммигрант, он из Болгарии, то есть туда, в Бельгию. Что, что плохо?
2: Менахим Бегин его зовут.
0: Да.
1: Жуткий антисемитизм.
0: Безусловно. Ну что, так перевод-то будет, мы же о кантри все все-таки. Потому что кантри, деньги, кони, ковбои эти,
1: как обычно,
0: доярки
1: я,
0: там.
1: Как обычно я все забыл.
0: Американские доярки, ад сокращенно. Песня.
1: Короче, я преподаю, преподалову это нужная вещь. Да?
0: Я повстречал хорошего человека. Это я про вас, вам посвятил.
1: Сейчас вспомню.

0: И следующая, видимо, история из жизни. Борис Николаевич, мы вас слушаем.
1: Пока я добрый, соответственно, еле лыка-то вяжу. А вот кто лыка вяжет? Вот вы, Александр, русский человек, скажите, вы когда-нибудь лыка вязали?
0: Нет, я не пробовал. Но это же исторические обычаи. Уже вязали просто так, типа как четки перебирать, по идее. Из него ничего и не свяжешь. Это такой, скорее, психологический был процесс.
1: А вот Давыд из Москвы, он четки не перебирал, он все говорил правильно. Но неважно. Вот Борис Досин, нынешний глава MTV, я говорю правду, я не прошу вас поверить, мне это как-то до одного места, а место у всех одно. Наше место – это небеса, обетованные всем тем, у кого земли такой не имеется в наличии. Да? Хорошо, да. Ну, конечно, конечно. Так вот, Борис Осимов, он мой тезка, но не ровесник, я его постарше буду. Мы играли в Люберцах на танцах. Группа наша называлась «Струны сердца». «Струны сердца» так назывался поэтический сборник поэта антирусского Шевченко Тараса «Усы, папаха». Папаха, да. Ди Папахин. Вот Боря, он был... Я человек простой. Мне очень нравится высокий рост, зычный голос и хорошее сложение. Это все то, чем я обделен. Зосимов Борис, мой друг и товарищ, был этим обделен в еще большей степени, чем я. И роста был меньшего, и голос он имел менее язычный. Про фигуру я не говорю, хотя родители его были не менее, чем мои, высокопоставлены в советском понимании этого слова. Они работали за границей, скрывали свое еврейское происхождение и снабжали своего чада, единственного, как и я, всем тем, чем ему хотелось. Мне хотелось только пластинок. И этого я был лишен в том объеме, в котором я считал, я должен был бы обладать. А вот Борис Досимов получал все настоящие гипюровые рубашки, двустворчатые блейзеры, то есть пуговица слева направо, право налево, хорошие браслеты наручные из облегченной меди с надписью «Аллах». И рубашка была гипюровая зеленая, а под ней была рубашка ти-шерт красная «Made in Kabul», «Мессия» в Кабулете. На ней было написано «Led Zeppelin» и четыре абсолютно мусульманские рожи. Но я мусульман люблю, потому как они дали возможность обратиться в эту авраамическую религию Ренегенону. А Ренегенон – это тот человек и тот мыслитель из прекрасной Франции родом, кое мой друг Александр Дугин правильно перевел, понял и сдвинул массы. А я этих масс одна из частиц. А вы не менее того. И даже более того.
0: Извините, это они увлеклись. Музыканты, в смысле.
1: Музыканты? Эти музыканты, эти скрипачи, эти 40 фрачных, этих 10 фрачных музыкантов со мною по сигналу в могилу отправятся играть Моцарта бесплатно.
0: Да? Ну, дальше.
1: Дальше.
0: Но вы не отвлекались.
1: А дальше эти англичане, эти белобрысые, с залысинами, Новоходоносоры, нелюбители Шотландии, их погубящие в будущем и нелюбящие в настоящем, сыграют с ливерпульским акцентом песню в стиле биг-бита такого, так понимаете, ливерпульско-докерского мужского туалетного эпштайновского, эпстейновского химико-технологического направления моего любимого под названием «Don't Get me wrong.
2: Борис Николаевич, так, хорошо. Я просто конспектирую и вижу мысль не закончить. Что с Осиповым стало?
1: Борис Зосимов?
2: Да.
1: Борис Борисович Зосимов, ох, хороший человек, как его женщины любили. Вот, то есть, меня женщины не любили никогда, хотя я этим не отличался. То есть, я их любил, этих подлюг ужасных, по-всякому, в мечтах, и так... То есть, я уважал репродуктивную функцию. Они не думали со мной поделиться моими идеалистическими представлениями об этой функции. Они думали, что вот только не сегодня, что сегодня нельзя, что вот у них трагедия, а я подлец. А я и не подлец был, потому что я бы рад был подлецом, но функция... Вы понимаете меня?
2: А функция, я понимаю, да?
1: Я не понимаю. Я не понимаю, почему вам это понятно.
3: А у меня в прошлом году был роман с дочерью Бориса Зосимова. Лена ее зовут, Лена. Помните,
1: Прохор?
3: Саша?
1: Да, Прохор, скажите мне все честно.
3: Борис, скажу вам честно.
1: Если я на 30 лет к Прохору воспылал пламенем...
3: Ну, я скромная, я была скромная, да. Но случилось такое, что вот Лена Зосимова своей ямочкой на подбородке возбудила меня.
1: А где у нее подбородок-то?
3: Подбородок, он как-то внизу опущен у нее. Я стала вот тыкать пальцем. Вот.
1: Куда?
3: В подбородок.
2: Кому? В ямочку, наверное, Прохорова тык.
3: В Лене, в ямочку на подбородке. Подбородок снизу был.
1: Не трогайте,
3: Саша,
1: не трогайте
3: помните,
1: дочь.
3: Я же так страдала.
0: Да, ну
3: кому?
0: Я поясню нашим
2: дети это святое,
0: нашим радиослушателям, Прохор, если не против, я поясню. Да. Дело в том, что, конечно же, это была фотография данной актрисы замечательной на стене. Ему с трудом Прохора оттащили просто, потому что вся фотка была уляпана.
3: Проковырено пальцем.
0: Проковырено, моим, стекло да. пальцем
3: так
0: было.
3: Я даже ноготь просто стерла.
0: Безусловно, и до сих пор не вырастет. Я же говорил, будь осторожней, вот.
1: Вы поймите, Прохор, как бы ни складывались наши дружелюбные взаимоотношения, как бы мы не ездили с вами во Владивосток, как бы модные опарыши не грызли нам наши огрызки наших пяток, вы понимаете, что в Владивостоке очень плохо с пятками. Но с музыкой там хорошо.
2: 2000.
0: Это Кузьмин Сергей.
2: Да, да.
1: Ну что же. Они молчат, мы говорим. Не важно, что они молчат, важно, что мы говорим. Мы говорим, что...
2: конспектируют.
1: Да, они конспектируют.
0: Вы записываете, я записываю.
2: А ничего, что перочинным ножичком по-вашему?
0: Нет, ничего, потом только заберете вот эту крышку, у нас сменных много.
1: Я никого не хочу обидеть. Потому что никто не хочет обидеть меня. Меня хотят убить, а я всех хочу... возрадовать. Правильно?
0: Это совершенно верно. Я такого
1: Александр,
0: же по плану у меня характер.
1: Интересно. Ваш характер – это наше благосостояние.
0: Да, спасибо.
2: А, кстати, мы песню объявляли. Да?
0: Вот истина, так, это
1: то
0: истина.
1: То есть, короче, не, короче, ну, дай, парень, ты нам должен.
0: Послушайте. Песня.

0: Итак, перманентно вот прослушиваем музыку. Я не знаю значение слова перманентно, но мне сказали, что нужно иногда употреблять, дабы как-то казаться умнее и, что ли, возвышеннее. Поэтому я его употребил. Отслушиваем музыку и беседуем с нашими гостями. Мы вот приближаемся к окончанию этого часа. И очередная история из жизни Бориса Николаевича Симонова, правильно вы?
1: Конечно, конечно. Бориса Николаевича, как бы, Симонова. Александр, у нас существует в жизни, помимо такого счастья, как ночной эфир, всевозможные физиологические неприятности.
0: Безусловно, мы все ими страдаем, вот особенно после того случая. Но вообще любая внезапность, она приводит, конечно, к физиологическим неприятностям, причем.
1: Ну, вы говорите о внезапностях, а я говорю о пролонгированностях.
0: Ну, в принципе, есть определенные культы и обряды, которые, в общем-то, стремятся к пролонгированию физиологических неприятностей, но это ведет к уничтожению.
1: Тантристы.
0: Да, уничтожение телесного болвана следует. А вот, например, мне мой еще дорог, поэтому я вот в эти самые танкисты не пойду пока.
1: О, 60-minute man.
2: Уже 60, по-моему, было 6.
0: А мне нельзя ли перевести? Дело в том, что я с трудом понимаю
2: Борис
0: японский
2: Николаевич
0: язык.
2: Борис Николаевич говорил о 6-минутном каитусе, а вас, видимо, похвалил как о варианте с 60-минутным. Так, я понимаю, Борис Николаевич, используя свои филологические...
1: Ну ладно, я денег не беру.
0: Спасибо, спасибо, Яков.
1: Ну, Александр вообще не знает, что это такое.
0: Безусловно.
2: Каитус — это слово, которое мы, кстати, рекомендуем употреблять вместо уже начинающегося, опашливаться термин на репродуктивная функция. Каитус.
0: Каитусироваться. А вот да. Хорошо. Я называю это почкованием.
1: А я называю это репродуктивнус интераптус.
0: Это хорошая латынь.
2: А вы знаете, как называется американцы? Это там ужасно смешное какое-то слово.
1: Ну-ка.
2: Что-то такое с латинским подтекстом.
0: Ну, вы скажите, уж не стесняйтесь.
2: Ой, а где Прохор? Где мой словарик?
3: Я его куда-то засунул, я читала.
2: Опять
3: унитазом, по-моему.
0: Опять хирурга вынимается, вызывать.
1: Don't fuck me rot.
0: Прохор, членовредительством нельзя заниматься. Ну, объясняли же. Ну, так, ладно.
1: То есть, короче, Прохору нельзя исповедовать иудаизм и мусульманство.
3: Что же вы меня держите в какой-то каморке?
2: Ну, так... Пожалуйста, извините, что в прямом эфире не успел, пока музыка начала сменить.
1: Кто набежал, тот и успел.
2: Посадили вашу Прохора сидеть за стол, а у меня в тазике вода давным-давно холодная.
0: Ну, сейчас сменят ее, да.
2: Пожалуйста.
1: Ну, так у нас кисельные тазики.
0: Ну, так что, дорогой Борис Николаевич, ничего, что я так фамильярен к вам?
1: Только так и надо.
0: Правильно. Какая у нас
1: следующая? За это и платим.
0: Какая
1: душевной приязнью. Я опять по жизни хочу пройтись. По собственной.
2: С песней по жизни.
1: Бабу-баби. Бэйби, бэйби, бэйби. If it ain't a hit, I'll eat my cunt. Видимо. Ну, ладно, хорош. Рассказываем случай из жизни. Жизнь моя длительна, и вам интересно. Хорошо, хорошо, хорошо. Вы знаете, что лет мне немало, и друзья мне были всевозможные. Один из них — Троицкий Артем.
2: Известный,
1: вот это человек, я вам скажу. Он один из главных редакторов журнала «Плей-Йоп». Я... Ну, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Вы знаете, что такое палиндромы? Палиндромы — это когда туда-сюда обратно, тебе и мне интересно. То есть по-нашему, по индо-татаро-еврейски это справа налево. Я это опознал в эпоху разгула коммунизма. Да продлятся дни его во веки веков в скором будущем. Я прочел на одном из многоэтажных зданий ПТУ-образных. Я прочел лозунг «Коммунизм победит» и прочел его по-нашему. Звучало это обворожительно. «Мзинумок тидибоб». Этого мне хватило на будущее, на всю будущую жизнь. Артем Троицкий, возможно, это и не запомнил, но «Мзинумок тидибоб» он воспринял как методу действия, и парень был не глуп и успешлив. Тяжело ему живется, хотя он отличился от многих недостатков в понимании их обладателей. А, по-моему, если бы я, как он, мог изъясняться, то есть мыщать в виде главного приватизатора, то и был бы богаче, умнее, способнее, и остроту жизни чувствовал так, как нам и не снилось. Так вот, был первый номер журнала «Playboy». Мы говорим о палиндромах. Лучший палиндром – это «Оголи жопу пожилого». Палиндром – это справа налево, слева направо. Это вот самое лучшее. Помимо «Мзинумок тидибоб». «Playboy» – журнал, который я ненавижу по-всякому. Как только я его увидел, я тут же закурил. Мне было 11 лет, я закурил сигарету «Честерфильд» без фильтра. Это уже вообще, то есть, ну, «Честерфильд» без фильтра. То есть, ехал грека через реку, раком и тому подобное. А дед мне говорил: ну что, сынок, закуривай. Я пока не проблевался, до тех пор не мог бросить курить. Потом бросил месяца на три, потом опять возобновил, как Брежнев, сигареты «Новость». Я был на презентации журнала «Playboy» первого номера. Авторы этого номера были примерно те же, что в журнале «Метрополь», то есть диссиденты. Диссиденты. Читать их было невозможно никогда. То есть, и вместо того, чтобы видеть карикатуры... Если вы помните, была такая группа «Доктор Хук». И лучшие песни для первой пластинки группы «Доктор Хук» писал автор песни «Фрикер от Фрикерс Боу». Я сейчас попробую вспомнить его фамилию. Вспомнил. Шел Сильверштайн. Сильверштейн. Зильберштейн, короче. Дети Сильверштейнов по списку. 10 первых номеров «Плейбоя». И руки все в избытке крахмала, который у японцев в желудке перерабатывается в алкоголь. И поэтому их исключают из армии за позорный проигрыш Тусимские битвы. Ну, вам говори много, вы ничего не поймете. Ну, короче, это Троицкий был назначен, невзирая на свою нечеловеческую жадность, главным редактором журнала «Playboy». А я был приглашен через сотрудника Трансильвании 65000. Эту презентацию таким саундтреком, мистер саундтрек. Я говорю: ну все, я все сделаю. Я все сделаю так, что подержите мой арбуз. Они подержали. Но они не поняли, в чем дело. То есть был саундтрек такой, что я видел массу харь. Они печатали в журнале «Юность» на 16-й странице газеты. Вот я там сейчас живу рядом, как это называется? А, «Литературная газета». Боже мой, они все танцевали «Семь сорок», и Бабурин, и Кабаков, тет-а-тет, то есть визави. А я стоял сверху, думал, блевану я им по сусалам и войду в историю. Герострат поджег, а я блевану. А было чем блевануть, потому что я на халяву столько выпил, столько съел. Ходили поэты. Они говорили слова русские, английские. Как все было интересно. Потом мне подвели, говорят, а это вот типа вот главный редактор, ну, вот главный редактор Тёма. А Тёма куда-то с новой женой так отвалил. Вижу двуногая и юбка на ней, почти на всех штаны, а тут юбка. А я реагирую, есть ли на человеке, и он при этом не шотландец, нет брюк, то я впиваюсь. Я впился. Как меня не отмутузили, не знаю. В общем, я оказался дома, счастлив, похмелялся, трясясь. Но это было в клубе «Титаник». Не знаю, если его не взорвали и не закрыли, то он существует и сейчас. Он двухэтажный. Я стоял на втором этаже и всячески боролся с блевотиной, поступающей от халявной выпивки, и желание войти в историю в качестве блевого Герострата. И думаю, что же мне делать? И я поставил одну песню. А ведь соучредители журнала «Плейбой» были иностранцы, как говорили наши советские артисты, которых только благодаря их трусости не расстреляли в свое время. Иностранец, голландец. Так вот, они слушали и смотрели вверх, кто же это заводит. А я заводил песни Пола Анки «Crazy Love». А следующая песня была песня группы «The Clovers». Это была 11-я песня на компакт-диске под названием «If it ain't a hit, I'll eat my...» Кому как, кому can't. А песня...

Что бы я вам только не говорил, все было правда. Но могу и повториться. Знаете, такая песня была у одного из покойных рок-н-роллистов. Одного из них звали Джон Винсент, а его друга звали Эдди Кокран. У него была песня, которая никогда не входила в грейт-хит «Up on the Balcony». Так вот, я тоже стоял на балконе и думал, герострат ли я после этого мог бы быть. Нет. То есть максимум того, что я мог сделать, блевануть на наших политических и культурных деятелей. Никогда бы об этом нигде не было бы сказано. Может быть, я не был бы первым и не был бы последним. Но если мне дана возможность об этом рассказать сегодня, ночью, а ночью все чувства обостряются и не самые естественные. Что интересного в естественных чувствах? Скажите мне честно. В естественных чувствах нет ничего интересного с возрастом. Уверяю вас. Желающие увериться, да слышат. А слышащие, да видят. Но бывают такие диагнозы, как глухо-слепой. Или слепо-глухо-убогий. Я немножко вижу, немножко слышу, немножко понимаю. Вас всех люблю, потому что немалым образом употребил сегодня. Время такое, и погода хорошая. Давайте послушаем музыку. В честь моего старого друга, любителя двухминутным образом сваренных кальмаров по рецепту его матушки Артема Троицкого. У Артема Троицкого отец привез ему портрет Че Гевары. Портрет Че Гевары у Артема Троицкого висел всю мою сознательную жизнь. После чего я Че Гевару ненавижу, Артема Троицкого просто вот восхищаюсь. Думаю, как Артем Троицкий, вот такой человек, вот всю жизнь лупал на Че Гевару. И ничего, и нормально, и плейбой, плейёб. А кальмаров нужно варить 2 минуты. А чай заваривай так, чтобы не было стыдно за крепко заваренный чай. Well, I say, come on.

0: riding.
1: Cop.
0: Suckers. Run, cocksuckers, bar.
2: Вы понимаете, дорогие друзья, я вам рассказал много чего того, что никто никогда не слышал. Но дело в том, что я люблю своих друзей, твою жизнь и воспоминания об этой жизни, но кроликов я ненавижу, а журнал Playboy тем более. Во-первых, это журнал американский. Во-вторых, это простая, как принято говорить, эротика.
3: Да.
2: Что значит эротика без внедрения? То есть эротик without intrusion – это no truth.
3: Это просто издевательство.
2: Это издевательство, гадости. Это хуже пидорасии. Да?
3: То!
4: Простите, председатель. А можно я вам задам вопрос? Ведь существует общепринятое мнение, которое распространили наши отечественные журналисты, что Артемий Кивович придал журналу Playboy, который издается в России, некий литературно-гуманитарно более-менее интеллигентный характер, нежели американский его вариант. Вот что вы скажете на этот счет?
2: Я промолчу.
4: Хорошо.
2: Я знаю, что такое Playboy. Я знаю, что такое американцы. Вот мы, как люди, знакомящие татар с татарами и евреи с евреями, знаем, что америкосы – это не хорошосы. Я на терлях.
4: Ае по-татарски, да. Ае. Я изучал. А хорошо – якши.
3: Якши – это спасибо.
4: Ае якши.
2: По-татарски хорошо, а для меня это обалденно хорошо.
3: Да?
2: Обалденно. Я старый любитель знаком с татар, с тамим с тобой. Потому что для меня татары – это вообще сверхлюди. Уверяю вас, это никакого в этом не имеет места быть под елдыкивания. Да.
3: Так следующая история из жизни. Может быть, у вас я припасено что-то.
2: Не нужно чичи квадратные на меня. Я имперская тварь, и поэтому... Вы меня должны понимать правильно, любить и уважать, так как я вас всех повсеместно.
3: Ну, да? Тут, кстати, Ольга Кирилловна заходила. Говорит, драгоценный Александр, это ко мне, естественно. Ваш прекрасный гость очень доставляет большое удовольствие. Очень хорошо говорит. Да здравствует Борис Симонов. Ну, так
2: вот. Их, вам бы мой жировой фартук... Ну, хорошо. Прошу вас реанимироваться.
4: Это, кстати, хороший образ для вашей новой пьесы.
3: Замечательно, да.
2: Но я не лоер, я не адвокат. Я их ненавижу, гадов.
3: Следующая история из жизни о адвокатах, я так понял, у нас.
2: Эрат, как вас зовут сегодня по фене-то? Девушка Прохора уже валяется в отключке.
5: Не валяюсь.
4: Простите, у нас коньячок называется Арарат. Вы читайте, пожалуйста.
3: Да, внимание.
5: Нет, я не в отключке, я лежу. Я лежу, потому что мне нужно уколы ставить. Мне как бы каждые 3 часа, по-моему, ставить вот Сашу.
2: Да,
5: уколы.
2: Каждые
5: я
2: 3 часа на нарывы
5: еще.
2: Ставить банки.
5: Банки и уколы, да, я же больная девушка.
4: Не-не.
2: Таким именем вроде можем быть здоровым. Горе от Муму.
3: Это, кстати, фамилию Прохор. Как ее зовут, никто не знает.
5: А папа у меня был еврей, а мама татарка.
3: Вот так.
5: А я Прохор.
3: Фамилия Прохор.
2: Это я в одном лице.
3: Нет, вы Борис Николаевич Симонов.
2: Русский человек, просто речи.
3: Ну, так следующая история из жизни Бориса Николаевича Симонова.
2: Следующая история – это выключай-ка эти фортеплясы.
4: Пожалуйста, оставь. Борис Николаевич, мне кажется, очень хорошо играют.
3: Пусть зачем? Человек поиграет. Ну, он пришел поупражняться, я ему
2: да
3: знаю,
2: Рахманинов, иммигрант, туда его в качель.
4: Рахманинов, гениальный.
3: Гениальный композитор.
4: А Прокофьев?
2: Ну, а Банионис, что ли он? После этого?
3: А Берлиоз?
2: Берлиоз. Берлиоз.
3: То есть мы сейчас, я так понял, о композиторах.
2: Это четвертый том еврейской энциклопедии. Я когда сажусь и открываю четвертый том, я думаю, Берлиоз. И пять страниц одних Берлиозов.
3: А кто у нас еще есть из Берлиозов, кроме двух композиторов и их сестры Анны?
2: Брательник мой.
4: Что, тоже Берлиоз?
2: Берлиоз.
4: Интересно. А мне очень...
2: Финский такой... авторитет.
3: Финский? Да, это известно.
4: Знаете, я вдруг подумал...
2: Саня Финский, Брательниус.
4: Борис Николаевич, Борис Николаевич, может быть, вы знаете, Лев Александр, у меня почему-то вот такой вопрос затронулся внутри меня где-то глубоко. Почему некоторые континенты на нашей скромной планете, скажем, как Латинская Америка или Африка или Австралия, не родили для мировой культуры ни одного, так сказать, общепризнанного гения классической музыки. То есть мы, это же не политнекорректно говорить об этих народах, как, скажем, о более... Нет, естественно. Но почему так произошло, что ни одного африканского происхождения, латиноамериканского или австралийского композитора классической музыки нет среди общепризнанных известных гениев? Вот почему, интересно, так...
2: Скажите, пожалуйста, вот я прошу прощения у всех латиноамериканских, австралийских, африканских композиторов. Вот слово «гамма» — это мат?
3: Нет, Ленин употреблял его в своих трудах.
2: Хорошо, я, конечно, не Ленин. Я говорю, ну почему от говна можно ждать гениальность?
3: Ну, почему же? Иногда бывает, вот я, например, смотрел картинки с изображением модного персонажа, очень красивые, и там работы прям такие художественные тоже. Была реально выставка в Нью-Йорке, вот именно данного предмета человеческого тельца, вот, и там были такие люди, выдавали продукции на выходе, что, в общем-то, это гениально было, на мой взгляд. Неповторимо, по крайней
2: мере. Александр, я не могу вас прикнуть.
3: Во лжи вы хотите сказать, что я лгу сейчас?
2: Нет, спасибо.
3: Нет.
2: Может быть, ваши австралийские свинки подыхают без взятки.
3: Австралийских свинок нет.
2: Вот, понимаете, нервы кенгуру...
3: Дороже, чем нервы
2: дороже,
3: вороны.
2: Чем... Да.
3: Безусловно. Нет, я хочу сказать насчет пианино. Вот и дело в том, что, уважаемый Яков Алексеевич, мне кажется, что проблема здесь заключается в том, что все-таки фортепиано, на которой в основном сочинялись все классические произведения, был чисто европейской поделкой. И вот в силу отсутствия данного гармонического
4: ряда... Значит, речь идет о культе фортепиано, которое, скажем, не широко распространено в Африке. И поэтому они, не имея фортепиано, не имеют возможность прославиться на весь мир.
3: Безусловно. Они воспитывались вообще на других гармониях. То есть у них... человек, скажем, из тех краев, когда слышит фортепиано, ему кажется, что оно не строит. Это так вот просто достаточно объясняю. То есть так же, как, например, нам кажется неритмичным и нестройным порой звук африканских барабанов. Там
2: сложный ритм. Никто не задумывался о том, что... Существуют арийские народности копченого происхождения, как несколько сот индийских, индонезийских, индоевропейских каст. Да?
3: О, как же, мы знаем даже об этом. Да. Мы видели по телевизору кино, например, замечательное с Рахмаджаном Махави, который вначале был добр, как бобр, а потом стал всех лупить, как сыть.
2: Чем же он их лупил-то?
3: Колотушками своими мощными индусскими. У них же все фильмы построены.
2: Бочонками с медом башкирскими.
3: Да, откуда вы знаете, что индусы вот так называют актеров своих?
2: Они живут недалеко и думают неглубоко. А пользуются абсолютно неправомочно теми легендарными способностями, кои, да их справа налево, опубликовали для тех, кто их и ненавидит при этом.
3: А мне кажется, это простодушные, добролюбивые люди, которые торгуют тут свитером.
2: Простодушные, незлобливые люди — это мы.
3: Ну, это же бесспорно. Вы прям бальзам мне льете на все мои раны.
2: Ну, а как мы можем торговать, если нам денег не дают за это?
3: Они торгуют.
2: Они пусть торгуют. Деньги дайте нам.
3: Ну, видимо, кому-то дают. Но мы-то с вами, к сожалению, не на таможне. Если вы не против, мы можем как-то сообразить, открыть терминал.
4: Основной экономический закон, кто торгует, тот и деньги получает.
2: Совершенно верно. Мы таможни учреждали.
3: Ну, что же вы, так сказать, экономический канал так плохо наладили?
2: Канал, она кино видали такой?
3: Да вы поэт.
4: Хорошее кино.
3: Хорошее.
2: Да я и не поэт, я человек.
3: Ну, я так понял, вы все это подводите так вот очень ловко и со свойственной вам литературной такой верткостью к очередной истории из вашей жизни.
2: А вы на мотыля ловили когда-нибудь с папой?
3: Я, знаете, что делал? Я кидался мотылем в женщин на улицах. Это у нас была рекламная акция «Кто продаст из пионеров больше мотыля?». И я придумал, что если я буду кидаться в женщин мотылем, то это их как-то заинтересует, вы знаете. И действительно вот, обращали внимание, что после проведения такой акции некоторые из них в бессознательном каком-то состоянии
2: приходили, Александр,
3: покупали, мстили, кидались в меня. Но мне это все равно, я в костюме
2: был. Знаете, Александр, у вас хорошее имя.
3: Безусловно. И... Македонский был такой. Еще был Невский, был тоже Сашок. Был, ну, я, безусловно, в этом ряду стою. Этот еще был...
4: Ленин, брат, кстати. Александр.
3: Да, тоже Саша был. Значит, кто еще у нас? Будённый.
4: Маккуин знаменитый.
3: Безусловно.
4: Модельер.
3: И так далее. А еще весь город Александрии тоже. Так что, естественно, у меня неплохое имя. Да у вас тоже, Борис, ну, ваше имя замечательное. Был такой Борис Борисоглебский.
4: Борис Годунов.
3: Годунов, братова Борис Годунов. Их одинаково назвали двух братьев.
4: Борис Борисов, известный писатель.
3: Да, да, совершенно.
2: Никто из нас не знает Бориса Нажмудинова, это я.
3: Ну, почему же? Ваш псевдоним достаточно хорошо известен, вот и...
4: Так же, как и у Константина, вашего тезки по фамилии.
3: Да, то же самое. Ну, только вы не хотите нам рассказывать больше никаких историй, я вижу, из вашей жизни, или все-таки как-то у вас...
2: Я только это и хочу.
3: Слушай, мы все внимание.
2: Я проживал в Москве по адресу дом 46, квартира 5. Улицы этой не существует. В соседнем доме держал банк покойный режиссер-педофил. Я пытался купить там 10 тысяч долларов. Мне это удалось у милиционера. Эта пачка была совершенно мокрая, потому что милиционер продавал пособное помещение для уборщиц из фуражки. И когда проходили мимо клерки, он говорит: тихо, тихо. Рядом кавказцы пытались предложить на 0,001 старого неденоминированного рубля больше. Я смотрел на них с презрением и говорил: мы покупаем по документам, ара, слушай. Я купил у милиционера. Но 25 годами раньше я в этом доме проживал. Родился, и каждый кирпич мне был дорог и приятен. И это был уникальный двор. Потому что в полуподвале жил я, а в подвале жил Вова Нос. И Вова Нос... звонил по всем телефонам, а у нас, невзирая на всю советскую власть, были телефоны в квартирах. Мы к ним подходили. И он старое... Он был всего лишь на 8 лет старше меня. Сейчас он бы годился не во внуки. Это старая сволочь, как любой подписчик, любой желтый, менструально... спермутевтической газеты всех жителей нашей квартиры называл каким-то генитально-половым образом. Ну, идиот, больной. Но при этом он дописывал за деньги рок-н-роллы. И у него была первая студия звуковых писем. Я, запуская дымовые и пугая соседок, боящихся Сталина. А я Сталина любил и не боялся, и прав был. Я слушал все эти песни, которыми сейчас я торгую. И люблю. Послушаем одну из них, которую я никогда не слышал до этого. А слышал я только Литл Ричарда. А был у него протагонист Банкер Хилл. И у него играл мой любимый до сих пор лучший рок-гитарист Алин Крей, урожденный индеец, проживший, так же, как и Хейзел Эткинс, в хижине, и ненавидящий американский истеблишмент, этих лоеров, адвокатов, всю эту сволочь новых русских и американцев. Банкер Хилл, The Girl Can't Dance. Новый американец, чернокожий.

0: станции быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Мы продолжаем беседу с гостем нашей сегодняшней программы Борисом Николаевичем Симоновым, также Яковом Алексеевичем Цыганком. Кстати, Яков Алексеевич, ваша фамилия склоняется в хорошем смысле? Нужно говорить Цыганок, извините я.
2: Нет, мне кажется, не склоняется. Якова Алексеевича Цыганок. Якову Алексеевичу Цыганок.
1: Мне тоже так кажется.
2: Ну, вы знаете, это литературная форма, как Цыганкум существует.
1: Ну, как-то... Да, давайте не будем склонять. Ну и, соответственно, Прохор эпизодически
3: давайте
1: тоже...
3: Давайте склонять.
1: А что с вами, Борис Николаевич?
3: Цыганка.
1: Будьте здоровы. Да, ну так... Следующая история, очередная история из вашей жизни. Мы с интересом ее слушаем. И я вижу, что, кстати, поток неиссякаемый идет телефонных звонков. Может быть, если вы не против, мы послушаем.
3: Я только телефонные звонки и слушаю.
1: Поднимаем трубочку 203-19-22. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Мне бы хотелось спросить, Борис Николаевич, следующую, в общем-то, небольшую услугу попросить. Живу в Зелике, то бишь в Зеленограде. Далеко как-то звонил, в общем, в Арктодею. Узнавал, как можно достать работы Дугина, журнала «Элементы». Никак не получается. Нельзя вот как-нибудь меня немножко из эфира вывести, чтобы я лично с ним поговорил, но не на
1: нет,
4: всех.
1: Нет, сейчас, к сожалению, не получится, дорогой друг, поскольку нам придется всю радиостанцию выключить и уйти.
4: Да, тогда только вот коротко. Не мог бы как-нибудь Борис Николаевич передать Александру Андреевичу, чтобы как-нибудь он со мной связался, телефон я сейчас оставлю вам.
1: Вы скиньте ваш скиньте ваш телефон на наш пейджер, вы знаете его, да?
4: Да.
1: Все, спасибо, дорогой друг, до свидания вам. Удачи. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: У меня вот вопрос.
1: Да, это неудивительно.
5: Серьезно, достаточно.
1: Угу.
5: Вот как относится Борис Николаевич, вот, так сказать, к проблеме эвакуации австрийских беженцев в Северную Дакоту? Вот как он относится?
1: О, вопрос интересный, спасибо.
3: Как бы я к этому не относился, но австрийские беженцы из Северной Дакоты после воцарения там австрийских беженцев будут уничтожены самым жестоким образом. К моему самому невероятному сексуальному возбудительному оргастическому возбуждению реализационного характера. Вы поумнее не могли бы что-нибудь спросить?
1: Не, ну, он просто спросил насчет вообще проблемы беженцев. То есть это есть
3: беженцы.
2: Эйнштейн был беженцем.
3: Раз бегут, значит виноваты. А раз виноваты, должны быть уничтожены.
1: Вот это мы и хотели услышать от вас. Следующий телефон. Я болею. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте, уважаемый.
6: Точнее, доброй ночи уже всем присутствующим в студии.
1: Спасибо.
6: А к Борису Николаевичу персональная просьба. Борис Николаевич, вы меня слышите, Борис Николаевич?
3: Конечно.
6: Борис Николаевич, я вот недавно вашу передачу услышал на радио 101, и с тех пор очень с большим удовольствием слушаю их. Вот у меня просьба к вам будет. Если можно, расскажите о трубе. И в частности, о Нино Россо и о оркестре его Неаполь. Если для вас не сложно.
3: Не понял.
1: О трубе просто.
6: Ну, о трубачах разных. Вот Нино Россо был замечательный трубач.
3: А Нино Россо?
6: Да,
3: Нино. Нино Россо.
1: Спасибо.
3: Итальянские трубачи, что сами.
1: Ну, хороший, исчерпывающий рассказ. А еще был Луи Армстронг, чернокожий трубач, толстенький.
3: Без усов.
1: И пел еще в дополнение. Мало того, что дудел, еще и пел. Я, кстати, тоже мечтал играть на дудочке и петь.
3: Да, в КВН.
1: Нет, я никогда не любил КВН. Вы хотите меня обидеть, Борис Николаевич?
3: Я про Армстронга.
1: Мечтал. А, Армстронг в КВН был.
3: Чтобы я вас дообидел.
1: Нет,
3: нам еще жить и жить.
1: Да, но про трубачей мы все рассказали. Следующий, видимо, звоночек.
3: 203-19. Это трубачи.
1: Дули-дули, трубачи. Трубачи, малыши. Здравствуйте. Я болею.
3: Я хочу, я хочу.
1: Да, извините, я вас выключу, потому что Борис Николаевич
3: хочет. Я хочу задать только один вопрос.
1: Пожалуйста.
3: Почему женщины не звонят, не звонят, звоняют?
1: Они приходят, зато это лучше, чем когда они на другие станции, они, может, звонят, а к нам они приходят, это лучше, гораздо еду приносят, пирожки.
3: Они меня смотрят с такой ненавистью.
1: Нет, это вам так кажется, это страсть в их очах.
3: Ну, причем у них иногда Прохор вообще.
1: Ну, Прохор. Прохор это... Что-что?
7: Обижайтесь-то.
1: Да нет, ну Прохор...
7: Прохор такая безобидная девка. Я вот... Вот Саша мне тут пригрел, приголубил.
3: Ты меня обидь, я...
7: Отвечу. Я вот на тебя посмотрела сегодня, вот первый вечер, и влюбилась. Вот хочу на тебе жениться.
3: У нее низкий образовательный ценз.
7: Прохор, да. Нет, ну Прохор, да, девка скромная.
3: Ей голой совать нельзя.
7: Почему?
3: Таким цензом.
7: Ну, ребята, я не ссорьтесь. А Саша, не Саша меня воспитывал.
3: Ну, конечно, мы ребята. Ну, мы поговорим, разберемся.
1: Да. Давайте послушаем звонок телефонный.
3: Хорошо.
1: А с кем подъедем? А, это я понял. Просто, да.
3: Александр,
1: здравствуйте. Александр. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый.
8: У меня вот вопрос вот к казаку.
1: К казаку. Казак есть тут? Вошел, да. Он вас слушает, казак.
8: Вот тут... Вот какая у вас успеваемость у ваших детей в школе?
1: О, спасибо, спасибо. Цыганок, оказывается, а не казак. Ну, это что-то без разницы.
3: Цыганок, у тебя дети есть?
9: Да, у нас, вы знаете, порядка 20-25 человек в группе. Очень интересный вопрос, спасибо вам большое. Мы вообще стараемся избавиться от традиционной пятибалльной системы и заставляем детей выставлять оценки друг другу по 99-бальной шкале. Вот не 100-бальной, а 99-бальной шкале. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы развивать абстрактное мышление у детей, так сказать, образное восприятие, ну и способность считать. Вот и все, что я хочу вам сказать. Детей успеваемость обычно в среднем колеблется в пределах 72-78 баллов.
1: Спасибо, исчерпывающий ответ. Кстати, Борис Николаевич, доводилось ли вам в школьные годины владеть счетными палочками? Ну, такие, помните, были счетные палочки? Потому что сейчас я их что-то в продаже не вижу. Я хотел затариться тут, подарить и руководству, и всем сотрудникам, и себе взять.
3: Александр, да. Я не знаю ничего про ваших сотрудников, но я довольно много знаю о том, что никаких сотрудников быть не может.
1: Извините, конечно, я погорячился.
3: Палочки имеют.
1: Хоть палочки помечтать-то. Ну,
3: имеют.
1: Чего палочки. Прям это помечтать-то мне не даете? Ну, у всех есть какие-то сотрудники, подчиненные. Ну, мне же тоже надо немножко это. Оборвал на корню мечту.
3: Ну, Александр, вы закажите и все сделаем, сколько хотите.
1: Сотрудников приведете. То есть...
3: Приведу.
1: А, кстати, я предлагаю вот что.
3: Разую.
1: Борис Николаевич, у меня есть предложение хорошее. Открыть агентство по поставке сотрудников. То есть, к примеру, какой-то человек хочет произвести впечатление на женщину. Звонит нам и заказывает сотрудников, которые, в общем, сидят у него дома или где попало сидят, и изображают его подчиненных. Вот он важничает. Нет, не то сказал, что я. Ну, вы извините, если я как-то не то сказал.
3: Вы сказали все то. Вы сказали все то, что нужно всем нам. Но вы не сказали индекс, по которому не нужно платить.
1: Ну, не платите по всем индексам, кроме сейчас скажу какого. Что-то упало.
3: G0PA.
1: Да, 121-803, город Москва, улица Новый Арбат, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монморанси». Вот сюда можете платить, и вам сотрудников доставим. Ну что, еще звоночек послушаем, или у вас прописана история из жизни какая-то?
3: Я послушаю звоночек, а потом... Я
1: вот как. Лень никогда до добра не доведет. Нет, чтобы самому...
3: Нет, дело не в лени. Да. Я хочу воодушевиться и возбудиться от женского голоса.
1: Сейчас это получится. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
10: Алло, здравствуйте.
1: Пожалуйста.
9: Не тот голос, Боже, по-моему, сразу.
1: Ну, просто она охрипла, скажем так.
10: Алло.
1: Да, говорите, пожалуйста.
10: Я хочу поприветствовать находящего сейчас у вас Айрата Дашкова, во-первых.
3: Кто это такой?
10: Айрат Дашков — это такой товарищ, мы его хорошо знаем.
1: Ну, вы знаете, я скажу вам честно, что у нас...
9: Сознайтесь, Александр, это ваше настоящее имя.
3: Да, он валяется в луже.
10: Алло, а что-то вы ему там не наливаете, что ли?
1: Простите.
3: Да он валяется, не дышит.
1: Нет, ну понятно. В общем, вы хотите передать привет своему однокласснику, вот Айрарату Дашкову. Мы это поняли, но давайте не будем... уподобляться программе Якубина, вот «Сделай себя сам», или там «Человек в каске», там «Человек на горшке», и передавать приветы. Ладно, сейчас песню послушаем. Мне надо тут сходить, Борь. Сейчас. Песня, давай, песня, давай, песня. Давай.

0: Я чувствую по вашему воодушевленному румяному лицу, Борис Николаевич, что вы готовы нам рассказать какую-то историю из вашей жизни, очевидно, интересно.
1: Да какие истории-то? Жрать нечего, горячего хотел бы под утро. Но это у армян такое есть обычай, и они как нажрутся, а это бывает.
0: Называется хук борщ у них. Хук.
1: Они берут свинью, рубают им копыта и варят их трое суток.
0: Причем целиком, не освежевывая, естественно.
1: Не освежевывая копыт, то есть ногтями.
0: Со всей байдой там.
1: Да,
0: с пятаком, с хвостом. Потом хвосты сдают секс-шопа. Да.
1: А грязь под ногтями у армянских свиней, она как эволюция нам сладка и приятна. На утро с чесноком и солью.
0: Да.
1: Хаш называется.
0: Ха, хаш. Я все время путаю. Это кибуца с кабутой.
1: Хаш, хаш, Мария.
0: Да, танец такой есть.
1: Да, конечно, и ирландский. У Джо Долана.
0: Да, да, да.
1: Недорого стоит, но
0: недорого, кстати. То есть, ну, постановка, потому что дешевая, а эмоций много. То же самое, что этот...
1: Эмоции не стоят ничего.
0: Вот,
1: а жизнь...
0: Вот.
1: Жизнь Бревис, Арслонга, Вита Бревис, жизнь ничего не стоит.
0: Да. Ну, вот бесценно и ничего не стоит. То же самое, как говорят, сколько стоит, например, твои часы? Они бесценные. То же самое,
1: потому что
0: ничего.
1: У меня их нет, никогда не было.
0: Вот в том-то и дело. А вы знаете, что человек вот у нас присутствует тут на радиостанции, у него часы татуировка сделаны. Прям часы татуировка.
1: Я на вашей радиостанции татуировок этих по всему анальному отверстию наколол столько, что ходить не могу на двух ногах.
0: Ну, это наши татуировщики перестарались. Я ему сейчас половину уволил.
1: Да они...
0: Ну, вы тоже право слово. Ну, надо же как-то вот дисциплинировать. Я понимаю, что вы тактичный человек, но сказали бы, что, ребят, вы куда колитесь-то? Вы смотрите.
1: Да где не ребята-то ваши?
0: Ну, ребята, ну вот все, уволил я все.
1: Я вот хожу по вашему... 10 лет я знаю вашу радиостанцию. Я и про джаз воровал. И про поп-музыку говорил. И многих ваших радиоведущих в лицо и по деньгам знаю. И хожу туда-сюда по коридору. И фотографий с автографами у вас прибавляется настолько, а компакт-дисков...
0: Уменьшается.
1: Уменьшается.
0: Вот дело в том, что...
1: Аппаратура у вас не обновляется.
0: Не обновляется. Автомобили нам не моют.
1: Это никогда не было.
0: Раньше хоть утренняя смена оставляла...
1: Я тут не надеваю, все время руку поднимаю. Я говорю, туда. Они говорят, а сколько?
0: А
1: вы знаете, кто я? Они говорят, конечно, не знаем. А я им такого вопроса не задаю.
0: А меня тоже, кстати, это всегда мучило. Почему, когда я останавливаю водителя, он сам спрашивает, а сколько?
1: Можно я вас помучаю сегодня, Александр, бесплатно помучаю? А вы мне бесплатно скажете, Борис, езжай домой, кушай там все.
0: Пожалуйста.
1: Хорошо. Вот о чем мы с вами сегодня не говорили. Девушка Прохора, она меня уже дергает до пейса, которых у меня не растет, потому как, ну, уши у меня очень толстые. Они мешают калашению. А вот этот вот знакомлю евреев с татарами, и наоборот, как его называют эти?
0: Яков звонят? Алексеевич Цыганок его зовут. Ну, просто казак у него.
1: Цыганок! Теперь он Цыганок уже, понял. Так, слышь, Цыганок. Вот Цыганок, он по левую одесную ошую сиживает. А вы тет-а-тет, Александр, да?
0: Нет, вы к Цыганку же сейчас вроде как он перевел.
1: Цыганок, то мы с Цыганком жидкостью меняемся.
0: Помните песню, когда была «Цыганок мой цыганок»? Замечательно.
1: Цыганок, он лирический человек, он человек правильный. Я его люблю и уважаю, потому что как он вообще не бывает на свете.
0: Его, кстати,
1: я это говорю серьезно.
0: Его Наташа Пахмутова тоже любит.
1: Наташу Пахмутову? Зови сюда, чтобы она в снегу стояла, куталась, и нам водки принесла немерено.
0: Она не может, она уже преклонного возраста, ей за 80. Она себя все Наташей зовет и ходит по дому в балетном костюме, вы знаете.
1: Так я там... же геронтофил.
0: Сейчас речь не о вас, а Пахмутовой Наташе.
1: Так, а
0: вы не знаете разве ее? Она...
1: Как?
0: Она где-нибудь
1: попадет. Геронтофилы не знают своих жертв?
0: А, понятно. Ну так очередная история. Мы слушаем. Или звонок послушаем.
1: Нет.
0: Понял. История. Нет.
1: Звонок — это хорошо.
0: Да.
1: Я ночью бывало сойду с горшка, и вдруг звонок жуткий.
0: О, и у меня такой каждый. Это же еще хорошо, что вы сойдете.
1: Ну подожди, у меня трико сваривается, да, под ногами путается.
0: Вот бежишь в тапках, как идиот. Угу. Извиняюсь.
1: Прохор, тапки убери. Убери тапки, Прохор. Мы слушали Адамо. Адамо... Студийный вариант песни «Венц Мабрюна». Ушла моя брюнетка, и хорошо. Хорошо, ушла и пошла. А Адамо, он человек крови итальянских, профессии шахтерских по отцу. Происхождение бельгийского, популярности французской и нашей.
0: А извините, а который из них тут он? Вот который справа или слева?
1: Они любой и любой из Адамо похож на что среднее между абхазцем и иберийским выродком.
0: А, ну то есть это как бы вот одно...
1: А иберийские выродки, знаете, какие иберийские выродки?
2: Я бы сказал, больше на азербайджанцев они... он похож.
1: Не надо. Азербайджанцы это... Алан.
0: Нет, по-моему, не похож.
1: Аршин Малалан.
2: Ну, азербайджанцы.
1: Помните, кекс был, что с копеек стоил?
0: Был такой кекс-то. Был. Вот на него обсмахивает. Я, кстати, думал, на кого... Слушайте, вот, кстати, вы первый человек, который подтверждает мою теорию, что люди похожи на выпечку. То есть у каждого человека должно быть свое хлебобулочное название. То есть какую-нибудь женщину можно назвать ватрушкой, там, какого-то мужчину пончиком, там, сухарик. Ну, вот такой в паспорте записывать категории, как у индусов каста. Мы будем записывать сухарик, пончик.
1: Я
0: там,
1: человек не трезвый под утро, я вам говорю честно. Было мне 16 лет. Рост я был такой же, как сейчас. Весил я на 40 килограмм меньше. Был чуть менее по всему телу подернут волосяным покровом. Озабочен был до нельзя. Уже успел оскверниться с качихой. Под песню Холлис «Стап, стап, стап». И... Сочинение Грэма Голдмана, соплеменника нашего. И называли меня эти подлые сокурсницы Бориса Березовского из Московского лесотехнического института. Французская булочка, эти собаки. Это было... Но это я говорю правду.
0: Это я не к тому. Я имел в виду темперамент человека, не его телосложение.
1: Темперамент неистребим.
0: Ну, вот того можно вас было бы кексом назвать тоже, к примеру. Ну, разновидность.
1: Мы это же... мне сынок говорит, вот папа мой кекс. А слушает такую гадость.
0: Хорошая была. Ну, может быть, звоночек теперь послушаем.
1: Давай.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: А почему у вас такое эхо мощное? Вы что? А, раз. Слышите?
3: Я хочу, чтобы со мной разговаривал Борис Николаевич.
0: Говорите, Борис Николаевич. А вы отодвиньте только трубочку от приемника, а то фонит.
3: Что, почему?
0: Трубочку от приемника отодвиньте, фонит.
3: Да, отодвинулась.
0: Спасибо. Борис Николаевич, скажите что-нибудь.
1: Можно я помучу?
0: Можно.
3: Да, можно. Делайте что угодно. У вас все что угодно получается. Бесподобно.
0: Будьте здоровы. Да, ну давай ваш вопрос, уважаемый.
3: У меня нет никаких вопросов. Ага. Приятно было... А что есть? Мучание.
0: Спасибо вам. Спасибо.
1: Я коротко мучал. Ох, коротко.
0: Ну что, я думаю, что пришло время рассказать очередную историю из жизни Бориса.
1: Очередная история из жизни на одну вещь выше. На две вещи выше называется «Иншаллах». Так говорил Аллах. Что бы он ни говорил, мы этому верим. Мой хороший товарищ, я могу сказать, мой друг Александр Дугин, он открыл мне такого мыслителя, как Рене Генон. Рене Генон француз, долехоцефал. В отличие от меня, который я вообще не француз, и брахицефал, голова у меня круглая, поросла шерстью, просидевшей по всей роже. Вот я его читал, думаю, вот это да, вот умный человек. Один, который написал то, что я читал, а второй, который ты перевел, нашел, вот Александр Дугин. Вот как это вообще могло быть? Вот мы с ним много лет соприкасались опосредованно, как это пишется, опосредованно, семиотически. А потом вот неожиданно совершенно познакомились. И оказался, помимо того, что он человек гениальный, русский человек, а вообще могу сказать одно. Вот русские люди, они самые обалденно гениальные. Вот у меня несколько друзей есть, вот, то есть они все гениальные. И все они русские, и все они на букву «А». Алексей, Александр и еще один Александр.
0: Спасибо, спасибо, Борис Николаевич.
1: И ты тут, Я не соврал никоим образом. Я честно сказал. Я старый фан славянской исключительности. Но и в имперском понимании. Я ни с коим образом не ерничаю. А вот он на пианино кто играет? Хороший человек.
0: Стажер наш.
1: Ну, мы ему дадим, как...
0: Нет, сегодня нет. Несмотря на то, что это...
1: Ну, а завтра-то можно?
0: Завтра можно, если завтра у нее не будет что-то с организмом, потому что... Ну, она стажер. Кстати, нельзя же говорить стажерша. Это она у нас сегодня играет-то.
1: Пусть они хай-живые, а мы будем вместе с ними...
0: Да. И еще один телефонный звоночек, может быть, да?
1: Да. Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да. Вы как-то... Вы нервничаете, наверное.
4: Да нет, я не нервничаю. Хорошо. Это Протагор говорит.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ну, во-первых, я хотел сказать, что фамилия Цыганок, она склоняется по правилам
0: ну, видите, русского вот, языка. Извините, что перебиваю. Яков Алексеевич сам настаивает, чтобы
1: я
0: не склоняю.
1: Я его склоняю. Через...
0: Он же имеет право как-то распоряжаться своей фамилией.
4: Нет, это... но безусловно, но есть определенные правила, которые, в общем-то, утверждает Институт русского языка.
0: Угу.
4: Но тут дело не в этом. Я вот что хотел спросить. Почему, собственно говоря, у нас такая сейчас вообще везде, особенно в искусстве и в культуре, творится, извините, херня. Это вполне литературное слово.
0: Да.
4: Черт знает что. Это же просто какой-то идиотизм. Достаточно включить телевизор и посмотреть. По одной программе «Педераст». По другой программе этот вот напудренный зайка, который, знаете, там поет «Ой, мама, там чего-то я тебе сейчас дам».
0: У него кличка Ящер.
4: Ну, он им и является.
0: Да.
4: По третьей программе его это супруга, как она себя любит называть, Примадонна. По третьей программе ее, похоже на Буратино, длинноносая дочка. То есть, понимаете, какая-то чушь. И нужно выработать, я полагаю, некоторую методологию, чтобы поскорее от всего этого избавиться. Я вот думаю, что как раз такие люди, как Борис Николаевич, они, так сказать, и должны этим заниматься. И вы, Саша, тоже. Потому что вы как бы олицетворяете, можно сказать, здоровые силы искусства. В отличие вот от всех этих ящеров, буратин и тому подобных... девочек в оранжевых портках, как вы сегодня очень правильно подметили.
0: Я сказал ритузиках.
4: Ну, ритузиках.
0: Да. Нет, ритузики портках. И портки разные вещи.
4: Ну, в подгузниках, в памперсах.
0: Да.
4: Потому что я думаю, что памперсы им тоже необходимы. Они же там на этой эстраде дергаются в течение нескольких часов. Но я думаю, что они без памперсов-то не обходятся. А то куда же они, извините, писают?
0: А скажите, вот, Протагор, вот вы так акцентировали на нашем вот на ситуации здесь у нас. А мне кажется, что она общая для всего нашего вот земного шара сейчас, то есть...
4: Ну, в общем-то, да, потому что когда эти, как их там, Spice Blatz, как-то в этом роде, я уже забыл, как это называется, но это понятно, да, или же...
0: Ну, это повсюду, повсюду, и Дрестящие, и вот эти все сделки наши отечественные, да, и их, да, да, там, да. Дело в том, что я объясняю это следующим. Мы стоим на пороге... 2000-летия.
4: Да.
0: Вот. И это, естественно, приводит к кризису информационной системы, финансовой системы, экономической системы и политической. Вот. И все это должно в ближайшее время обрушиться, а затем начать восстанавливаться вновь, если не будет природных коллизий. Это, на мой взгляд.
4: То есть появится некая новая знаковость, некая новая семиосфера.
0: Хотелось бы в это верить.
4: Ну что ж, будем на это надеяться.
0: Спасибо вам.
4: Пожалуйста.
0: До свидания. До свидания. А, Борис Николаевич, я вижу, что у вас тоже, судя по радостному оживлению в ваших глазах, есть какая-то мысль вот на тему всего нами вышесказанного.
1: У меня этих мыслей, Александр, столько умных людей не спит. Сколько много еще нужно нам разъезжать в ранках,
0: да,
1: помогать им избавиться от иллюзий. Они же
0: от
1: просят
0: раздумий.
1: Это.
0: Ну что же, а я хочу сказать, что спит только Брянский лес один.
1: Спит Кинг. То есть...
0: Все спят. Такие вот, кто вот, кого не колбасит. Фу, мерзкое слово, колбасит. Что за слово вообще? Кто придумал слово колбасит, Борис Николаевич? Вы как филолог знатный. Или вы
1: я могу
0: кто-нибудь
1: сказать,
0: скажите мне тут...
1: Существуют города с плохой экологией.
0: О, да.
1: Череповец на Неве.
0: Есть такой. Да.
1: Да,
0: Рязань-на-Дону город тоже. Вот.
1: Каждый глаз по... Вы разбираетесь
0: в экологии,
1: в аквариумных,
0: да,
1: рыбках?
0: Я знаю гупию рыбу, она здоровая, да, одна. Ее складывают в аквариум, заливают из чайника водой, она так лежит там годами. И ничего больше не,
1: да,
0: просит.
1: И годами... Я люблю рыбы с калярией, гупии, блядии. Очень хорошие рыбы. То есть жарить,
0: это последний радиоактивный элемент, вот,
1: подавившись, проблюешься.
0: Радий, да.
1: Радий. А проблеваться с нашим волосяным покровом изнутри, оно...
0: А я знаю вашу любимую шутку. Вы своим гостям в чай ногти стрижете.
1: Я стригу их отсутствующими верхними зубами.
0: Ну вот поэтому эти ногти такие жеванные там, что у всех подозрение, что как бы кого-то они уже использовались когда-то. Люди, они же любят свежие. Им даже подавай шутки свежие, им подавай даже если какую-то жестокость, то тоже свежие. Например, просто так кого-то лупить уже считается немодным. Если лупишь, ты как-то со зворотом. Вот почему американцы сейчас не используют бейсбольные джипы и отказались от джипов Wrangler? Все сюда их вот нам пересылают. Потому что это уже изжило себя. То есть приезжаешь, например, в бейсболке с битой куда-то лупить кого-то. Уже это у них не модно. Они сейчас лупят друг друга поросячьими хвостами. Будьте здоровы.
1: А тут... Поросячьи хвосты... Я вообще любитель свиней. То есть их интеллектуальный уровень связан с полным счастьем. А полное счастье – это употребление собственных экскрементов неосознанным образом.
0: Да. Вы знаете, извините, что я перебиваю.
1: Ара, когда... ты, да, утром хаш кушаешь, нет?
0: Нет, я утром не кушаю, я утром сплю. Как я могу спать и кушать одновременно?
1: С кем? С кем? Ты кушаешь утром.
0: А, кушаю, что я вообще по утрам?
1: Утром с кем?
0: В смысле, с кем?
1: С кем ты утром кушаешь, что...
0: А, вообще,
1: время,
0: с кем я утром...
1: Когда должен спать?
0: У меня дело в том, что в ящике растет альфа-альфа. Специально я, не применяя рук, жру ее алчно, в общем, чавкая, так, чтобы видели все и на балконе это проделаю. То есть я вообще травоядный, я.
1: Ну, да человек ли вы, Александр, после этого?
0: А вы еще спросите, сижу я тут или стою перед вами? Естественно, стою на стуле, вы что?
1: Подождите, Прохор,
0: Я не Прохор, я... Меня Саша зовут.
1: Я про Прохор.
0: Борис Алексеевич.
1: О чем мы говорим?
0: Вы знаете, кстати, мы делали, будучи, когда я учился вот в медицинском училище, мы делали трепанацию черепа свинье. Я понимаю, что это, может быть, вульгарно звучит, но, тем не менее, я с полной, вообще говорю, вот откровенность, что форма ее мозга, особенно в копченом виде, напоминает форму человеческого сердца. Поэтому, когда вот мне теперь говорят, например, я отдаю тебе свое сердце.
1: Это неспроста. Это все очень непросто. Дело в том, что я люблю свиней, люблю трепанации, потому что я подвергся ей. Я люблю копченое, и сердце мое огромно.
0: Ну, кто бы спорил. Ну, это уж вскрытие, конечно, покажет. А так-то я бы не стал. Кстати, вы знаете, что рентгеновские аппараты в последнее время делают по желанию больных? Ну, например, хотите вы, чтобы у вас
1: по желанию больных чем?
0: Ну, вот чем, например, желаешь, такой аппарат делают. Ну, надо, например, просветить что-то там, чтобы мениск был. Ну, раз будет тебе мениск.
1: Я человек простой. И хороший. Нам ли об этом спорить?
0: Да, безусловно, не будем об этом. Давайте послушаем еще один, видимо, последний на сегодня телефон.
1: Нет, предпоследний.
0: Хорошо. Алло, предпоследний. Вы в прямом эфире.
5: Александр.
0: Да.
5: Доброе утро.
0: Привет.
5: Вот, знаете, вопрос к вам. Угу. Гложет жуткая обида за первого монгольского космонавта Шукдердемидина Гуракчу. Вот в ваших песнях он не упоминает совершенно. Угу. В отличие от товарища Гагарина.
0: Понял. Я вопрос понял.
5: О котором...
1: Можно я скажу? Можно я отвечу?
0: Извините, просто дело в том, что времени совсем мало. Я понял.
1: Я отвечу.
0: Борис Николаевич знает.
1: Дело в том, что Александр, ведущий нашей программы, и первый монгольский космонавт...
0: Вот этот широкий...
1: Вы поняли меня? А ведущий нашей программы и первый монгольский космонавт, люди талантливые, первооткрыватели... И люди скромные, они не имеют права перед самим собой.
0: Правильно. А то получится, как в басне Анатолия Крылова, кукушка хвалит воробья за то, что хвалит он лисицу. Это никуда нам не годится. Поэты. 24-е. Да, 24-е пошла у нас в это время. И вы знаете, 24-е, она, в общем-то, будет и последняя, потому что нам...

0: силу такая договоренность без...
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня секретарь Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности академик Альберт Борисович Пагер. Здравствуйте, Альберт Борисович.
1: Добрый вечер, друзья.
0: И вы знаете, в последнее время ваш комитет, который занимается вопросами общественно-этических проблем современности, я знаю, без работы не сидит. Огромное количество проблем, связанных действительно с этой областью, в частности, например, проблема Густава Малера, который так остро сейчас стоит в нашей стране, и восприятие этого великого композитора и дирижера, то есть практически поделилось население на две части. Одна любит творчество и личность Густава, другая не любит. Это можно сравнить, кстати, с тем же вопросом, который вы совместно с комитетом по компьютеризации страны решаете. Это вопрос, касающийся деления всех компьютерщиков нашей страны на любителей Макинтоша и IBM, да? Также с Малером, то есть люди делятся четко туда и туда. А что касается песни «Странствующего подмастерья», дескать, там и советские музыканты.
1: Конечно, Александр, вы верно сказали, проблем масса. Да чего далеко ходить? Вы посмотрите в зеркало и повнимательнее.
0: Да.
1: И я думаю, что после этого вам понадобится несколько правильных советов. А

0: Что касается Малера, то меня взволновало его творчество тогда, когда весной 11-го года нашего столетия пришло известие о смерти великого дирижера, композитора, человека и дворянина.
1: Как, кстати, творчество этого дворянина близко нам с своим гуманизмом, своей народностью. Кстати, я хочу сказать, что на фоне нашего с вами разговора, может быть, вы не знаете, я вижу по вашим удивленным глазам, что вы не узнаете это произведение. Это шестая симфония Густава, которая идет вслед за пятой, а вслед за шестой идет седьмая, и я надеюсь, скоро выйдет восьмая.
0: Ну, я немножечко не классифицирую нумерацию, поскольку для меня Малер — это одна большая симфония, глубочайшая, насыщенная широчайшими, проникновеннейшими смысловыми пластами звука.
1: Вы знаете, я наблюдал в вашем кабинете в Государственной Думе огромный портрет маслом 6x4 лежащего почему-то Гуга Вольфа. Вот хотелось бы знать, кстати, точно такой же портрет я видел, когда, в общем-то, брал уроки фортепианной игры, вернее, смотрел на постановку рук у Евгения Федоровича Светланова. У него маленький портретик стоит Гуга Вольфа. Вот чем Гуга так мил вам, таким разным, понимаете, людям, да?
0: Дело в том, что мы с Евгением Федоровичем пытаемся делать нашу биографию по Малеру. А известно, что Хьюго Вольф находился в глубочайшей конфронтации с Густавом. И Вольф со своих портретов как бы строго контролирует нашу биографию.
1: Кстати, вот насчет разногласий между господином Вольфом и господином Малером. Действительно ли, что в свое время Гуго Вольф просто-таки своровал «Нынче здесь, завтра там». Кстати, видимо, отсюда и взято.
0: Да, много, кстати, советских авторов паслось на широкой ниве Малера.
1: А вот ваш комитет общественно-этических проблем современности, я знаю, также недавно ставил на обсуждение тему плагиата у классических авторов. То есть, ну, например, известно, что вот эта песенка там «Теперь я Чебурашка», вы, в общем-то, нашли сходство с одним из произведений Рихарда Штрауса.
0: Да, это один из антрактов к его юношеской опере «Рогнеда». Я просто изучал глубоко этот вопрос и знаю, что многие советские авторы, не обладая как бы мелодической гибкостью, все-таки имеют глубокую эрудицию и доступ к партитурам неизданным. И поэтому черпают и пасутся на ниве.
1: Как, на ваш взгляд, как руководителю все-таки вот этого комитета, этого совета, что, в общем-то, это, вот эта проблема пасьбы на ниве, так и называется ПНВ, пасьба на ниве. Я знаю, она проходит у вас под этим названием.
0: Притом она нынче 98, потому что 98, нива, да. Сами знаете, приносит урожай 2, ну, от силы 3 раза в год. И перманентно она не может взращивать даже российские таланты.
1: А если речь идет о многоярусных полях, ну, там, седьмое поле, восьмое, сейчас, я знаю, третье закрыто поле, вот седьмое поле...
0: На гидропонике.
1: Да-да-да, именно это я имею в виду.
0: Но гидропоника чревата нитратностью и разжижением поливитаминного состава.
1: А вот скажите, вы, так сказать, на коротке с президентом, с мэром, вот какие ходят слухи вот сейчас по Москве, чем они оправданы, что восьмое поле отдали жителям Вьетнама, чтобы они там выращивали свои субпродукты моря, распространяли их потом. Это же тоже своего рода современная проблема общественно-этическая.
0: Это этический имперский интерес.
1: Так,
0: очень трудно говорить в широком эфире о нем, потому что многие наши граждане в душе патриоты, и имперские притязания до сих пор греют им душу. У них, может быть, нет подчас отопления дома, а душа согрета российской проникновенностью по всему земному шару.
1: А, ну, все-таки тут двояко получается некоторые такой конфликтные ситуации. С одной стороны, значит, им отдали восьмое, то есть вроде бы имперский интерес, как бы, дескать, отдали, вот им восьмое, вот плохо, да? С другой стороны, это восьмое наиболее нетратно, то есть, значит, с точки зрения проблем гуманизма отдать восьмое плохо, с точки зрения имперских интересов хорошо, с точки зрения общественного мнения это тоже плохо, но только потому, что отдали все-таки. То есть, если бы отдали, например, девятое, да, к примеру,
0: нет,
1: это...
0: просто да. Тут как бы общественное мнение управляется другим порядком. Ведь нейтратизация наших вьетнамских братьев влечет за собой медицинскую гуманитарную помощь врачей, уволенных по сокращению штатов государственных учреждений медицинских. И этот акт гуманизации он как бы играет на руку трудоустройству и, опять же, отработке сложных медицинских технологий.
1: Я, кстати, хочу сейчас обратиться к нашим радиослушателям. Дело в том, что наш гость, академик Альберт Борисович Пагер, вообще-то глухой на оба своих уха, вот. Но он, как вы видите, достаточно хорошо говорит, поэтому он воспринимать на слух ваше послание не может, как вы понимаете. Поэтому вы можете задавать ему вопросы посредством нашего пейджера 956-32-32, сообщение для абонента 109-279. Ну а те вопросы, которые все-таки вдруг по телефону вы захотите задать, я буду специальными знаками и бумагами с помощью референтов передавать Альберту Борисовичу Пагеру. И вот все-таки вопрос, касающийся нитратизации. Вот дело в том, что ведь нитраты — это продукт цивилизации своего рода. Таким образом, можно ли сказать, что нитраты несут, играют такую роль при внедрении их в какие-то слои, там, например, Вьетнам, пигмейство и так далее, несут своего рода такую роль химических миссионеров, то есть приближают людей к цивилизации. Если мы, например, птице поставим нитроклизму, то птица будет современной, попросту говоря, цивилизованной.
0: Это вы, Александр, замахнетесь и на интергенную инженерию. Вы клоните к тому, что состав тельца вьетнамца изменяется химически, это влечет за собой нравственные изменения. Я правильно вас понял?
1: Ну, в принципе, я так вижу, что человек, который за моей спиной вам переводит, он вносит какие-то коррективы. Я попрошу тебя, милая, немножко переводить поточнее.
0: Нет, делает, потому что интеллектуальный уровень у вас скорее бытовой, чем даже застольный. Ведь за столом человек, придя на нашу постсоветскую кухню, должен все-таки ярко блеснуть хоть чем-то. А бытовой уровень, свойственный вам, Александр, носит графически выровненный характер, как на хорошей аудиоленте.
1: А я знаю, что, кстати, качество аудиолент тоже входит в ведомство, в общем-то, вашего комитета. То есть практически все, что вызывает в обществе какие-то трения и противоречия, является непосредственно вашей работой. Вот. И насколько я знаю, что основная цель работы вашего совета — это устранение всяческих противоречий. То есть совет вы даете президенту, через президента этот совет идет промышленникам, так сказать, виднейшим издателям, да, дабы те производили ту продукцию, которая не вступает в конфликт с другими вещами.
0: Верно, верно. Да. Самое главное — не лишать потребителя, пусть даже такого зачаточного, как наш отечественный, выбора. Ведь он был лишен выбора все, так сказать, 900 лет существования Российской империи.
1: Не, ну, судя по вашему костюмчику, вас это не касалось.
0: А костюмчик... Я возвращусь к ленте.
1: Да.
0: Вы все помните, как практически еще 15-17 лет назад выборы не было. Была пленка Асафота, Свема и Тасма.
1: Четыре.
0: Которые Да, именно. Которые делались на одном конвейере и только фасовались на разных заводах.
1: А сейчас, ну, как пиво практически.
0: Да, да, да, конечно. Сейчас же обилие, так сказать, как бы выбора импортной продукции удивляет и ошеломляет. Но выбора нет, потому что продукция как бы только безукоризненного качества. А вы помните, какой особенный звук, ностальгический, аналогово душевный, теплый, я бы сказал, был у этих скрипучих, разваливающихся, осыпающихся аудиолент.
1: А скажите, каковы звуконосители в апартаментах президента?
0: Президент, в принципе, перегружен звуками. Но дабы экологически поправлять его нервное состояние, ему передаются те же симфонии Малера, но в виде как бы ультразвукового звучания. Он их не слышит, но чувствует и поправляется.
1: Это весьма гуманный метод. Вот как вы относитесь к высказыванию, я так незаметно перехожу к теме, которая, несомненно, всех волнует, к теме пива. Опять же, огромное количество сортов пива у нас сейчас на рынке волей-поневоле влечет своего рода такую эклектику с эклектикой.
0: Вот как раз пиво – это наиболее гуманно решенная проблема нравственности и этики в современности.
1: Нет, но все-таки мы же знаем, что люди сейчас делятся на любителей бочкового пива и бутылочного, на любителей, скажем, клинского пива и Хейнекен и так далее. Вот ваш, кстати, коллега, академик Геннадий Федорович Брамс, такой однофамилец известного, в общем-то, танцора, он утверждал, что на этой почве может начаться деле, революция.
0: Фамилия да. Произносится Брахамс.
1: А, простите, Брахамс, да. Причем там, по-моему, через апостроф.
0: Да, Брахмс.
1: Как бы МС в конце.
0: Да.
1: Брах МС.
0: Многие считают его потомком внучатого племянника Хармса, но это не так. Просто созвучие.
1: Безусловно, и достаточно посмотреть на его профиль, чтобы понять, что...
0: Это не Хармс, конечно.
1: Ваш, далеко не Хармс. А так что касается его утверждения насчет возможности возникновения конфликтных ситуаций в масштабе общества из-за того, что кто-то считает, что, скажем, это клинское лучше, чем там Балтик и так далее.
0: Вы знаете, людей лучше делить по-крупному, потому что если всех заставить пить «Жигули», то они будут делиться на любителей «Жигулей» с этикеточками, вы помните, или с крышечками, да, да, да, с этаким тиснением по металлу. Опять же, милицейское пиво, то есть «Жигули» Ярославского завода, оно такое сине-зеленое, как милицейский автомобиль. Оно имеет своих приверженцев. То есть люди будут делиться на «Жигулях». А так, ну пусть они делятся через «Хайнекен» и «Клинское». Все-таки широта.
1: Но, с другой стороны, чем больше противоречий, тем больше вероятности возникновения конфликтов. То есть, например, вот заметьте, стабильность общества, по крайней мере, с виду, вот визуально так, нащупывалась больше всего в так называемой ГЗ, в застой, когда пиво было, как вы сказали, там, жигулевское, там, и жигулевское с этикеткой такой, то есть два сорта, нет, да? Вот. А что касается автомобилей, то тоже выбор был невелик, это «Жигуль», «Москвич», «Волга», еще «Запорожец», да? Вот. И, в общем-то, самолеты тоже были ИЛ там и ТУ, два типа, да? Вот сейчас мы насчитаем, по Москве ездит приблизительно разновидности больше 30 уже автомобилей, пива столько же, и, пожалуйста, что мы видим? Значит, сплошные мордобои, самые всякие катастрофы и так далее. Вот, опять же, Геннадий Федорович Брамхамс, он же вот как раз к тому и говорил, что чем меньше разновидностей окружающих нас предметов, тем меньше вероятность каких-то конфликтов.
0: Ну, это известное брахамсианство. Дело в том, что мордобой, как вы изволили выразиться, мордобой рознь. Одно дело мордобой жидопатриотический. Это жестокая кровавая резня.
1: Которую мы одобряем.
0: Нет, мы ее не одобряем.
1: А, понятно. Я
0: почему?
1: Просто...
0: Вы не в ту посмотрели книжицу.
1: Нет,
0: видимо,
1: просто вы такое подняли приветственную руку, что я подумал, что, дескать, это хорошо.
0: Нет, не очень.
1: А, понятно,
0: а
1: да.
0: А пивной мордобой совершенно иного свойства. Ведь какой может быть конфликт национальный между любителями германского и голландского пива? Это же арийские продукты. Между арийцами такой драки не может быть.
1: А, но тем не менее, скажем, тесная личная связь, эмоциональная возбужденность, тяга к программности. От этих-то факторов нельзя отделаться. Опять же, ощущали себя все-таки.
0: Программности? Я думаю, об этом преждевременно говорить на базе нашего потребителя. Какая может быть программность, если он на вкус не отличит Туберг от Хельстена?
1: Ну хорошо, вот представьте себе другую ситуацию. Значит, один упорно шел своим, совершенно самостоятельным путем, да? Вот из его точки зрения, в общем, созерцательное восприятие мира и тяга к живописи, понимаете? А другой стремился проникать вглубь, практически как Равель. Правильно. Памятник Равелю, кстати, установлен, только почему-то у нее изо рта брыжет фонтан. Как вы, кстати, считаете, вот скульптор, который установил памятник Мишелю Равелю, вот здесь вот у нас, вот и почему изо рта у Равеля бьет фонтан?
0: Это просто противник анальной эстетики. Это контр-анальная эстетика в искусстве.
1: С другой стороны, вот он же, этот противник, бесстрашно выступал на их защиту, вот даже портил отношения с актерами, с нашими нанятыми, наживал себе могущественных врагов, искал потерять работу, лишился ее, кстати, в конце концов.
0: Вот Я думаю, чтобы ответить на этот вопрос, нам лучше вернуться к рассуждению об одном со своим путем, и тот, который вглубь.
1: Вот да.
0: Кончилось-то чем? Который вглубь-то повешен был, а тот пошел своим путем. И куда он пришел? Его пожрал тот же зверь, которого он выпустил наружу.
1: Так называемая
0: шизофрения.
1: Фанатическая одержимость, попросту говоря. Обуревавший его самого. Он же, кстати, требовал
0: других. Она его и поглотила.
1: Да, он же требовал постоянно.
0: Да, а вы что думаете, Мавзолей? Это что, компенсация за страдания шизофреника? Никак нет, батенька.
1: А вот, кстати, если на пути к, так сказать, вернее, в самых терниях страдания, сокращенно ТС, ему уже поставить.
0: ТС-10. У меня внучок балуется.
1: Да, я знаю. Хорошая игра. Да, так вот, уже ему поставить и сказать, это твое. Сгладит ли это его страдания? Вот он, например, идет, он по пути, его обуревает, бесцеремонные поступки, саркастические высказывания, как говорится, ни в театре, ни в работе. Отношения можно определить как, собственно, фанатическое служение художественной правде. То, о чем, дескать, создается музыка, это то же самое, только человек во всех его проявлениях, способный выполнить эту задачу. То есть у него достаточно силы и страсти, собственно говоря, но всегда с болью и состраданием.
0: Я вас понял, да. Но вы берете этого персонажа, он уже в прошлом, а в музыке он смыслил, не дали, сам же говорил, ничего не знаю, кроме апассионаты. Какая же тут музыка?
1: Так, может быть, он скромничал, понимаете? Он говорил, но в то же время он же мучительно вел внутреннюю
0: ничего
1: жизнь.
0: Ничего, неправда. В апассионате он знал только один мотивчик. Вот так. А вы его ставите как кумиры культуры.
1: Хорошо. Вот я-то сам ничему не в силах радоваться до конца. Самую веселую мою, кстати, улыбку сопровождают слезы. Вот видите?
0: Это конъюнктивит, Сашенька.
1: Ага, понятно.
0: Примочки из турецкого чая, и все пройдет.
1: Кстати, говорят, еще помогает такая жишка, называемая бодяга.
0: Да, но сейчас состояние водоемов не то.
1: Ага, вот, кстати, вопрос пришел нам на пейджер. Как относится такой видный политический деятель? Я догадываюсь, что поскольку к политике только вы из нас двоих это отношение имеете, это к вам, видимо, вопрос. К такому явлению, как инцест.
0: Он искоренен во властных структурах. И напрасно вы пытаетесь меня подковырнуть здесь.
1: Это не я, это седой некто.
0: Я знаю, что это не вы. Я видел эту игрушку у многих в карманах. Они все кичаться приобретением дурацкой коробки.
1: Ну, потому что тут же происходит полная отдача своего «я». То есть ступлённое...
0: Вот именно, да, никуда, в никуда.
1: Да. Нет, ну как, иступлённое творческое горение, страшное желание нести свое искусство людям, оно, в общем-то, всегда парализуется горьким сознанием того, что эти гигантские усилия никому не нужны, никем не поняты. И тогда, в общем-то, во всей силе встает образ, опять же, того же Падуанского, святого, понимаешь? Падуанский 1, Падуанский 2, Падуанский 3. Обратившегося к рыбам, кстати, с проповедью. Вот как вы относитесь к рыбам с проповедью человек обратился?
0: Ну, это просто сцена из «Дельфинария». В общем, она граничит, конечно, с плагиатом, потому что уголок Дурова, сами понимаете, существует порядочно уже времени. Вон в Диснейленде открывают свой уголок Дурова со своим дирижером волосатеньким.
1: То есть, в смысле, вся тушка у него покрыта?
0: Да, практически, особенно кудри.
1: А... Да, тут сквозит. Кстати, как вы относитесь к исполнению Давыдовым «Тангейзера»? Вот я знаю, что это потрясло практически.
0: Да
1: вот
0: нет, не Давыдов. Давыдов не пел никакого «Тангейзера». У него же баритональная тремолянда. Давыдыч, это вот, Давыдыч, да, в домашних концертах он исполняет из «Тангейзера».
1: Так он еще исполняет эту самую тремолянду, да, он ее написал, но да, он тогда учился в школе. Кстати, выдающийся музыкант его времени, это услышав в Будапеште как раз вот его эту самую тремолянду, они, вот, например, еще Петр Ильич сам посетил Гамбургскую оперу, там должны были ставить, вы помните, его «Онегина». Он просто поразился громадным талантом автора тремоляндии.
0: Ну... Евгений Онегин вообще пострадал от этих новоделов симфонических. Вот возьмем. Нет, все-таки вот Давыдыч-то, Йосик, вот да, молодец. Да, да. Вот, он не вдыряется в дебри аутентизма, а поет чисто вагнеровским, высоким, арийским, так сказать, камертоном, что ли.
1: Кстати, вот его мама рассказывала в таких кулуарах, собственно, что когда он брал скрипку аутентичную, начинал на ней делать так называемый струнный поскреб, струнно-смычковый поскреб. Это такой прием игры у аутентичных музыкантов.
0: Да,
1: например.
0: Я, кстати, могу напеть. И вот таким тембром это исполняется. Многим нравится.
1: Да, но вот маме его не нравилось. Хотя, причем, кстати, он же в Лондоне успешно с оперой моего Вагнера, кстати, с Фиделио тоже, вот эта аутентичная скрипка, это же было нововведение практически. Изначально у них все было покойно, как сказать, тщетность труда художника, полная отдача своего «я», иступленное творческое горение.
0: Об этом
1: горение.
0: Вы уже говорили, да.
1: А, да, так вот. А тут он раз и с аутентичной скрипкой. 80-е и 90-е годы, ведь большинство музыкантов и еще видели в нем всего лишь выдающегося исполнителя. Вот.
0: А он, да, да, да.
1: Вот.
0: Да.
1: А между тем, истоки его творчества восходят к Вене. А Вена, по Вене всякую дрянь уже не принято пускать.
0: Ну, в общем-то, кстати, я тут был на Щелковской.
1: Да. Вот. Ой, а когда?
0: Ну,
1: я тоже сегодня там проходил.
0: Нет, я по вторникам туда хожу.
1: А.
0: Короче, там есть магазин «Венец» называется. Там обручальные кольца продают и фату. Вот.
1: Хорош.
0: Не знаю, почему «Венец». Наверное, у них крыша оттуда.
1: А, вот видимо, видимо. А скажите, пожалуйста, я знаю, что член тоже вашего совета, ваш подчиненный Илья Ильич Салертинский, вот считает первую прологом к следующим трем. По-моему, только дурак может считать по-иному, потому что, естественно, первая, она всегда за ней следует вторая, третья. Тогда мы можем, ведь, исходя из этого, считать, что пятая, это, в общем, вернее, третья, пролог пятый, пятая, пролог восьмой. Сейчас мы слушаем шестую его. Восьмая, значит, является...
0: Шестая, кстати, да, это общеприз пролог прологов.
1: А, то есть в разные стороны это получается такая,
0: да,
1: сеть идет, да? А скажите, а как-то документально вы все вот эти сведения оформляете? То есть вот на стол президента вы же должны как-то это класть все-таки. Вот, и хотелось бы немножко поподробнее узнать о самой системе, о работе вот координационного совета. Вот вы, я знаю, в последний раз вы скоординировали симфонию «Ди-дур». Вот, которую, кстати, вот он задумал, еще находясь в Касселе, с роженицей как раз он познакомился с первой, а закончил ее в 1888 году в Лейпциге, вы знаете. Вы как-то это хитро скоординировали, что в официальных вот нотных изданиях практически роженица, она отсутствует, хотя это было, я помню, 13 января по официальным документам, по раскопам, вот там любовный эпизод, который, вы знаете, вот Жан-Поль,
0: по-моему. Тромбона, да.
1: Да-да-да-да-да.
0: Но, Саша, я должен заметить, что зная вас как владельца мощного компьютерного издательства, этакой модемной многопрофильной типографии, я думаю, вы сами понимаете, почему роженица не фигурирует в партитуре. Они должны фигурировать в воспоминаниях. Их можно припечатывать в маленьких брошюрках, посвященных симфонии. Но в партитуре никогда не надо этого делать.
1: Нет, ну хорошо. Вот он же сделал вступление к первой части симфонии с таким с необыкновенным размахом. Там с величием нарисовал утреннее пробуждение природы. Кстати, возникающие, собственно, тишины и такого предрассветного оцепенения звуки, там, голоса птиц всякие, фанфары, там, охотничьего рога, кличи. Кстати, отдельная тема о кличах. Вот кличи. Сейчас ведь огромное количество кличей разных. Отовсюду кого-то не сунется. Вот, например, по коридору проходишь, там клич, да? То есть, например, мимо туалета проходишь, оттуда тоже клич. Ах, как хорошо, там, мама родная, к примеру, да? Там заходишь в пивную, там клич, там, еще едну. То есть, кличи очень много. А тогда, ведь, смотрите, у него же было там охотничий рог, клич, да, которые уже сливались, такой неясный нарастающий гул, и потом раз, и появлялся человек с большой буквы человек, на понимаете, самом, а вы говорите, роженицы
0: на
1: нет.
0: На самом деле, Саша, многие видят в этих перекличках так называемых птиц и кличей, видят предвосхищение чернобыльской беды, потому что таких птиц, которые у Малера чирикают, нет в природе.
1: Угу,
0: видите? То есть... Вот такой звук. Где вы найдете?
1: То есть вы прям сейчас выдумали это название объяснения?
0: Я всегда мыслю, когда говорю, и говорю, когда мыслю. Поэтому координационный совет поручил мне свое руководство.
1: Угу. Ну а что касается удаления из всех партитур пантеизмов, вот чем это было вызвано? Ведь пантеизму никому особо не мешали. Там кто пропускал, мимо то пропускал. Еще такое нововведение. Сейчас огромное количество стихотворцев, то есть поэтов, творящих, так сказать, на доминдантовом органном пульте, собственно говоря, звенящим фоном, как птицы, пятна, звуки гениальные такие. Они, в общем-то, используют особую форму написания стиха, в форме зверюшек. То есть, ну, он там, например, пишет «Я вчера», «После вчера», там, например, идет, то есть, ну, у него получается «Я маленькая», это как нет, шапочка, там, «Вчера ниже». И получается, например, когда смотришь издалека,
0: черепашка
1: или там зайчик, к примеру, издалека, как картинка, а начинаешь вчитываться и видишь, что это, в общем-то, готово.
0: А на самом деле...
1: Таконотную грамоту. Вы же как раз, я знаю, ваш комитет «Сюжетная близость» с Романом Жан-Полем, в общем-то, все разрушил.
0: Да, потому что вот эти пантеизмы вели к пентаграммам. А пентаграмма — это каббалистика. А каббалистика не должна присутствовать. Это не морально, не этически. Это грязь.
1: А с другой стороны, ведь любая каббалистика — это своего рода индустриальная ветвь. А индустриальная ветвь, покачка на ней общества, подброс вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, потом бук зафиксировался, уже выросло, и вот он здесь. Он уже здесь, он сидит, понимаете, и смотрит вокруг, то есть это скерцо, буйно жизнерадостно, понимаете, так брызгущее грубоватой силой, но без него скучно.
0: Да, но вы знаете, чем отличается наше время, например, от 17-го столетия, да тем, что... установки, которые тогда, по словам, знаете, Спинозы,
1: да-да-да,
0: обыкновенно считались достойными ненависти, а теперь они рассматриваются как весьма похвальные. Это патология нормы.
1: А с другой стороны, мы так придем к раздвоению этой личности, то есть свое второе «я». То есть вот так-то он его дает через природу, да, а с другой стороны такой юноша-герой. предположим, да, он частица такой всеобъемлющей, пробуждающейся природы, предположим, да, он вроде начинает свой путь по ветке, по ветке, раз вниз, уже раздвояется он, уже утверждение своего «я» находит лишь возвращение к матери природе, понимаете, а если он уже там наверху, то есть уже задним числом получается, что он облегчает понимание пятен звуков.
0: Вот, кстати, послушайте, вот оно, лоно матери природы, да, куда вот стремится это. Мали, обуреваемый фрейдистскими комплексами.
1: Кстати, мне напоминает этот кусочек траурный марш в манере Кало. Узнаете?
0: Да, это другой полюс его комплексов. Это, вот видите, вот он, контраст тяги к власти и стремлению к материнскому лону, где ему было хорошо.
1: То есть таким образом он вот этими огромными такими он уменьшал свой собственный комплекс, вы хотите сказать. Это тренажерный зал, собственно,
0: он
1: получается.
0: Он его размещал на тех людях, которые свистели и пилили перед ним.
1: А вот как вы думаете, Альма была четырежды беременна?
0: А Альма была беременна гораздо более раз, но доктор Алоиз, который ее наблюдал, не советовал делать это так часто, и приходилось прерывать. И только по счастливой случайности беременность Малером, тем Малером, которого мы знаем, не была прервана. Почему? Да потому что доктор был поклонник буддийских праздников. И в ту субботу, когда мама Малер пошла делать это с Малером, доктор был занят медитации.
1: И, кстати, вот, ведь он первый, он стал коллекционировать книги по медитации. Они произвели на него, вот, если, ну, верить его дневникам, я помню, такое неизгладимое впечатление вызвали, потому что перелом в его мировоззрении и жизнеощущении. То есть он практически ускорил свое развитие. Это было для него неожиданно, этот прорыв такой из темного в светлое, что вот практически так, похороны состоялись его самого. То есть крах такой идиллии человека и природы он как раз и отразил. Вот,
0: ну, это, опять же, расшифровывается как тривиальное некрофилистическое стремление к разрушению, свойственно таким большим художникам, как, собственно, Малер.
1: А я сейчас, собственно, не о Малере же говорил. Ну, это, в общем-то, и не важно. Да, так вот, вопрос к нам пришел на пейджер. Профессор, видите ли вы в музыке...
0: Это кто такой невоспитанный невежа?
1: Да, а просто это у меня кличка вы... профессор, это, видимо, ко мне вопрос. Видите ли вы в музыке Вагнера оккультные мотивы? Спрашивает нас Василий Деревьев. Вот, академик.
0: Вагнера?
1: Нет, ну если вы как-то можете, например, рассказать нам, к примеру, ну, о Малере бы не хотелось тут слышать, так, к примеру, Гренга.
0: Нет, дело в том, что он просил про Вагнера. А я не буду говорить про Вагнера, потому что я не желаю слышать Вагнера.
1: Ну тогда расскажите, пожалуйста, то же самое, только про Бруно Вальтера.
0: А, Бруно. Ну что ж, никакого оккультизма он не достиг своими изысками вот этими потусторонними. Зато он попал в точку, оставшись на пленках со своими произведениями. Вы понимаете, о чем я говорю?
1: Да, безусловно. Это, кстати, проблема тоже, я знаю, обсуждалась на последнем заседании вашего совета. А вот скажите, что касается каких-то вот распри, там, вот, ну, например, ведь всегда они пытаются каким-то образом избавиться от тирана, диктатора. Вот даже в свое время я помню, вот венскую оперу, вот он принес мировую славу, то есть до того никто не знал, что такое венская опера, думали, что это сорт птицы. Вот, затем вот, он...
0: Да, и постройка, кстати, пустовала и сдавалась в наем под танцульки.
1: Практически, да, под духовой оркестр там плясали кадеты.
0: Да, австрияки.
1: Австрияки, кадеты,
0: и барышни.
1: И прусаки плясали. Вот. А и вот в 1907 году только вот к венской опере пришла слава. Так как у вас обстоит дело с интригами? Вот, опять же, я знаю, вы все-таки не ладите с Геннадием Федоровичем Брахмсом.
0: Да почему не ладим? Он регулярно бывает у меня на даче.
1: Нет, а почему-то вот мы первые приехали, и когда я пригласил, говорю, Геннадий Федорович, заходите, дескать, тоже, вы ему сказали, постой здесь. Вот он мерзнет, мы видим, как он топчется, нарезает тут это цифры по девственному насту.
0: На самом деле он без этого не может. То есть это, если его пригласить по-человечески, для него это, как у вас говорится, облом. Он должен ворваться непрошенным. И он скоро придет. Почему? Потому что его выставили за дверь. И он должен прийти незваным.
1: Вот исходя из этого возник такой вопрос. То есть известно, что он, в общем-то, был женат. Я не имею в виду Брахмсомса. Про него Брахмсомса уже мы... Это, кстати, дым, это кальяна, тут можете подсосать кальянчика немножко, да. Так вот, что касается все-таки вот его судьбы дальнейшей, то есть он был женат вторым браком на Альме Шиндлер. Вот. А ведь художник Эмиль Шиндлер неплохо, скажем так, малевал маслицем. Вот, так как вы думаете, если бы, например, всех их перенести, то есть вот из той виллы в Майеринге, которая, в общем-то, была первой покупкой, когда у него возросло материальное, ну, там, отсюда бах, сюда там. И вот он оформлял бы именно Эмиль-то ему это бы все. Ну, вот, вот, вот, вот это. Или, к примеру, он бы сам рисовал, или тесть бы задействовал.
0: Это, как, кстати, вы отношения с тестем? Это, кстати, не так интересно, как судьба собственной виллы.
1: Да-да-да, вот это.
0: Она же существует сейчас.
1: Безусловно.
0: Но эта вилла вывезена была союзническими, вернее, была вывезена после падения фашистской Германии целиком.
1: Она пала? Да, извините.
0: Да, та, которую вы имели в виду. А вилла была вывезена...
1: Нет, я слышал, что она разделилась.
0: На бронепоездах Красной Армии заново отстроена на одной из дач в Кунцево.
1: То есть
0: хотя, по другим сведениям, она находится в Серебряном Бору. Но не исключено, что была она перенесена несколько раз. То есть ее продавали как недвижимость, но движимую.
1: Ну, это совершенно верно. То есть и двигали. Это, кстати, парадокс, потому что обычно продажа недвижимости, она подразумевает под собой застолбля. Вот. А тут вроде застолбли нет. То есть вроде она перемещается постоянно. Кстати, я знаю, что постоянно вот вместе с этой виллой перевозятся две достопримечательности, которых вот он любовно называл Пуца и Гуки. Вот нельзя ли поподробнее, вот как Пуца и Гуки изменились сейчас, ведь столько веков прошло, плюс этот переезд. Я знаю, что с Гукой были какие-то проблемы. Вот,
0: проблемы такие. Да. Дело в том, что наши советские офицерюги, передавая друг другу эту виллу, пытались все время сбрасывать цену. Говорили, что ж у тебя все полки мухами засижены. И им было невдомек, что Малец-то он был небогат. И творил он подчас на досках виллы, где он ночевал. И поэтому... А чернила-то были совсем другие. Это ж не фломастер вам какой-нибудь. Все это оставалось на века. И вот эти дурачки в погонах-то...
1: Вы имеете в виду Гуку и Пуца?
0: Да,
1: угу.
0: Вот, два, так сказать, бравых. Они-то невдомёк им было, что надо доски-то отдирать, да на аукцион Сотбергский, бесценный.
1: А ведь это практически вот эта вилла, она сейчас может играть роль сворованного автомобиля, который целиком продать труднее, вот как мы обычно их разбираем на запчасти и продаём.
0: Здесь несколько другое. Да. Вилла сама по себе паршивенькая. Но вот эти бесценные, эти майерские.
1: На которых
0: о-го-го.
1: Да, кстати, я знаю, что растаскивают. И даже ходили слухи, что вот 7 песен последних лет, которые он написал за отсутствием нотной бумаги именно на скамье вот этой, была, в общем-то, вывезена, она продана где-то на аукционе, а туда была поставлена какая-то подделка. Насколько это правда?
0: Кстати, с опечатками, с очень серьезными.
1: С нотными опечатками, потому что потом, когда пытались сыграть с этого оригинала, то, в общем-то, даже строя не было. Окончилась, как говорится, борьба за мировоззрение средством музыки. Пошутил, кстати, Бруно Вальтер
0: да,
1: тогда.
0: Да, но дело в том, что родилось упадническое направление. Вот вследствие этих опечаток подумали, что Малер тут новаторствовал в гармонии. Ничего подобного. но это направление быстро себя изжило, и справедливость восторжествовала. Майер жив, а плагиат умирает.
1: Ну, кстати, если уж мы так заговорили о Майлере, собственно, вот, хотя я, в общем, не его имел в виду, но, видимо, как-то на вас действует... А, да, как на вас может действовать? Да, ну, не важно. Так вот, собственно говоря, он же своего рода был первым Аланом Парсонсоном от той эпохи, потому что, к примеру, он работал не просто над симфонией, да, и вот над четвертой особенно, а как он работал над четвертой, он иссыхал, просто человек сох на корню, ну, не важно. Вот он приходил, значит, в какой-то зал, где собиралось до 300 человек, оркестрантов, вот, он изучал акустические возможности данного зала, данного места.
0: Именно в наполнении данными оркестрантами.
1: Да, безусловно. И затем, учитывая уже акустические параметры этого зала, переписывал специально партитуры именно под этот зал. То есть, таким образом, он в партитуру включал элементарную звукорежиссуру, касающуюся данного помещения. Поэтому, когда он, например, писал и одиноко свистел на пиколе, вот сидя на вилле на этой лавке, то он учитывал, видимо, акустику данного помещения. А если, например, мы бы это исполняли с вами в Венской опере, так это... то, видимо...
0: Другая была бы тембровая окраска.
1: И окраска, да, и партитура, да. И так далее. Поэтому мы можем смело считать его одним из первых звуковых продюсеров.
0: На самом деле, Саша, я чувствую, что вы глубоко изучили прочтение Майлера разными дирижерами в разных залах. И вот анализируя партитуру вашего последнего альбома, я должен сказать, что полифония все-таки пошла в горы у вас.
1: Да, но дело в том, что я наконец размял мизинцы. Это так мы, в общем-то, исполнители фортепианной музыки называем рост. То есть первая ступень — это разомни мизинцы. То есть это пока мизинцы...
0: А
1: да.
0: Мне говорил Якубка-то Стымбольский. Если говорит, успехи Сашок делает.
1: А, кстати, вы вот зря не посещали концерты нашего ансамбля «Голоса родных» академического. Хотя, конечно, понятно, что вам трудно выбраться. Все-таки старческое здоровье уже сдает. Но, тем не менее, говорит, как эликсир действует. Кстати, на последнем концерте присутствовала сама Анна Мильденбург. Она мне подарила вот это ожерелье, видите.
0: Знаете, Саша, да. Я все-таки старый консерватор. Для меня Майлер гений. А быть на концерте нового гения, который является продолжателем Майлера, мне пока немножечко неловко. Я привык к старому Майлеру.
1: Ну что же, и на этой ноте мы немножечко отвлечемся на прослушивание композиции, которая, кстати, принадлежит вашему перу. Я знаю, что вы тоже
0: баловались. Я набрасываю композиторское
1: искусство. Слушай.

0: И я напоминаю вам еще раз, что в гостях у нас сегодня секретарь Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности, академик Альберт Борисович Пагер. Скажите, пожалуйста, Альберт Борисович, вот что касается консерватизма, который я допустил в первой части нашей проблемы, утверждая, что, в общем-то, отсутствие трудолюбия и недостаток ответственности являются негативными качествами. В наши дни это, на мой взгляд, все-таки, тем не менее, одна из главных проблем молодежного радикализма. То есть одно дело, например, когда человека
1: Саша,
0: не
1: интересно. Подождите, я хочу сказать, что прекрасное исполнение моих пьесок было осуществлено замечательным аутентическим флейтистом Александром Васильевичем Корнеевым. Это первая флейта 1/6 суши земли. Золотая флейта России. Кстати, вы, кстати, приглашали его к себе на эфир? Или вот всяких бездельников в основном зовете?
0: Ну, дело в том, что я небольшой любитель кухни суши. Поэтому я как-то избегаю вот общения вообще с поварами.
1: Ну почему?
0: Так нет, ну все-таки
1: все,
0: давайте.
1: Вот все говорят, Паваротти — это попса. Нам бы такую попсу.
0: А, вы имеете в виду Паваротти вот этого нашего замечательного?
1: Да, бородатенький. Нет, у нас, кстати, есть советский эстрадный Паваротти, Шуфутинский. Правда похож?
0: А это не советский. Это иммигрант из Америки.
1: Значит, советский. Советский — это историческая общность людей. Всех.
0: Ну вот подождите, давайте к этому подойдем. То есть, смотрите, одно дело, да, к примеру, когда человека не интересуют какие-то предметы, он, например, предпочитает другие предметы, там, решает бросить школу. Но вот если он вообще избегает ответственности, там, ни к чему не прикладывает усилий, то это уже серьезное нарушение процесса взросления. Кстати, от него нельзя уже абстрагироваться. То есть можно, конечно, сложить всю вину за эти пироги на общество, дескать, там, общество, вот. Но это, как правило, такая вещь, которая не срабатывает. И, кстати, серьезно заблуждается тот, и мне кажется, вот вы тоже немножечко заблуждаетесь, потому что думаете, что лень — это качество революционера. Вот я, например, считаю, что решительность, твердость намерений, там, сосредоточенность — это как раз вот черто, образующее ядро развития личности. То есть, например, Гребенка, Валерий Гребенка, замечательный наш забойщик скота.
1: Вы знаете, если оглянуться на прошедшую жизнь русского народа, мы увидим, что наши предки издавна стремились куда? В Византию.
0: Ну, а если смотреть с точки зрения исторической, вот расстелили, значит, мы карты, скажем так, спрятаны в планшеты космические карты, и штурман назначает 10-й раз полет. Смотрите, комсомольцы, отважные ребята, тра-та-та-та-та-та-та.
1: И песенку поет.
0: Да, вот,

0: Но все-таки, если перейти вот к теме нашей сегодняшней беседы, ведь, например, Кубичек горел желанием тоже поехать. То есть вот у отца его было гораздо сложнее уговорить, он смертельно не хотел, чтобы, дескать, там сын там, и дочь также, вот, чтобы вообще дети его, да, пробовали себя на Неве искусства. Вот, а он уговорил, понимаете, такая нешуточная, дескать, победа, вот, и является одним из, ну, на взгляд историков, опять же, если мы зашли уже в такие исторические дебри, то является, в общем-то, одним из первых свидетельств его суггестивных способностей. Вот, потому что, значит, Кубичек, как, в общем-то, вот он, его товарищ, был достаточно пылким поклонником, между прочим, музыки Вагнера, тот к вопросу, который приходил на пейджер.
1: Ну, что с него спрашивать? Он, ну, талантливый, да, чешский хоккеист, но не более того, это же не дирижер. Дирижер – приверженец Вагнера, однобок.
0: С этим сложно вообще спорить. А вот, кстати, такой парадокс. Региональный вопрос очень остро перед нами сейчас стоит. Это насчет вообще Чехии. Дело в том, что ведь Чехия, она дает миру в последнее время не только хорошее пиво, раз, но и... Сейчас, секунду. Да. Но и хорошую... Хлопнул по попке секретаршу. Да. Ну и хорошую... В общем-то, сборную по хоккею СССР, да? Также вот, значит, собственно, сюда же входят уже и классические музыканты. Например, это Карл Збышек, Сметана чешская, опять же, котируется и так далее. Вот, кстати, именно за это Гитлер так их и не любил. То есть он упражнялся на них, свои способности воздействовать на людей. То есть прям выстраивал, они как это, суслики стояли, то есть специальные стульчики были. Он так, стульчики были, он так раз, они скок, и прям стоят, как суслики. Вот, и, кстати, приехав в Вену, он наведался в Академию художеств, записался на ежегодный экзамен. То есть думал, что его там примут, дескать, а провалился. Вот. Это был, кстати... 1971 год, совсем недавно. Вот, он писал, что, дескать, то, что меня не приняли, говорит, это для меня было прям-таки крахом каким-то. А к чему привело это все? Давайте посмотрим.
1: Это привело к нарциссизму.
0: Правильно. Что такое нарциссизм?
1: Нарциссизм – это оборотная сторона некрофилии, потому что нарциссизм способен лишь разрушать окружающее. А любое разрешение... Технетизация, в частности компьютерная, это урбанистическая некрофилия. Значит, нарциссирующий программист занимается некрофилией. Все, к чему он прикасается, превращается в файлы. А файлы – это фекалии. Это отработанная информация, оторванная от творчества.
0: То есть практически... Файл. Файл это и есть, в общем-то, утилизация даже своего рода отход. То есть это своего рода аппендикс. Это
1: а вы вспомните песенку Into the File. Там сказано еще задолго до возникновения компьютера, что такое файл.
0: А как вы относитесь к цензуризации нецензурных выражений в современных пьесах, спрашивает нас Юра. Вас, Юра, и нас, Юра.
1: Ну, пьесы...
0: Наш Юра спрашивает нас.
1: А, да. Юра Голубев. Знаю. Прекрасный альтист.
0: Да, причем он...
1: Соратник Башмета. И, кстати, когда у Башмета отказывает правая рука, я знаю, что Юра помогает ему... Тремолянда. Ну, в данном случае в струнном, конечно.
0: Послушайте, а как же так вот смотреть, если термолянда у них вот вроде она вообще одна, а то есть вот в термолянде помогают. Термолянда там. Как они вообще делятся? То есть получается, что с точки зрения, значит, термолянды, кто-то из них так окажется в подчиненной роли. Отсюда что? Отсюда зависть. Там последние годы в лицее. Там одним восхищаются, он чувствует себя лидером, другой, значит, приехал в Вену, ему отказали. Вот, то есть...
1: Не, ну вы не путаете лицей и Вена. Вы вспомните, где был лицей? Под Ленинградом. А Вена где?
0: На Неве.
1: Неправильно.
0: На Неве культуры.
1: На Шпрее. Западной культуры, конечно.
0: Ну хорошо, а что касается Кубичка, ведь Кубичек, он же всегда был в каком-то таком... Ну, немножко униженно-обиженном положении относительно вот предмета нашего разговора. То есть вот они, когда Вот вспомните этот момент, шутливая дуэль, так она и вошла в историю вообще. Так, шутливая дуэль в опере Линца, когда они, значит, встретились там. Вот, сначала вроде как бы, то есть вот после этого они крепко подружились, потому что Кубичек, он служил, я помню, учеником в обивочной мастерской своего папы, да, Кубичека-старшего.
1: Да, да,
0: вот,
1: правильно.
0: И он же как раз укололся шилом, что привело к его трагической гибели. По-моему, если мне не изменяет.
1: Это многих подвело. Скрябин тоже порезался и умер. Просто не было пенициллина. Это чудодейственное средство многих спасло. Ну, я знаю, Саша, вы имеете элементарные навыки в медицине. Не мне вам рассказывать про современную вакцинацию.
0: Ну, забудьте, ну, мало ли, ну, сделали вам тогда укол, да, то есть я надеюсь, что больше такая ситуация не повторится, и про вас всегда будет доктор, вот, к тому же...
1: Нет, ну, я понимаю, да. Может быть, у вас принято на радиостанции при входе колоть. Может быть, грипп у вас в Москве. Но должны же быть факторы релаксации.
0: То есть гуманизм, массаж.
1: Конечно, в любом стоматологическом кабинете вам... прокрутит последний шлем.

0: Да Гитлер вообще, в принципе, неуч. Вот возьмем Иосиф Виссарионович.
1: Подождите, говорят, что он маршировал мощно.
0: А Иосиф Виссарионович...
1: Он пяточками ритмично. Дело в том, что, извините, а вот такой ансамбль, вы знаете? Название я забыл.
0: Миша Турецкого.
1: Вот там они засэмплировали топот, задумчивый топот Гитлера по пустым коридорам Рейха. Так и называется. Засэмплировали это. Так. На этом фоне сделали мощный луп. Вот на что читают рэп о негритянских женщинах?
0: Это символично. Потому что фашизм более обнажен перед разящим пером правосудия, чем коммунизм. Где вы достанете, например, сэмплы шуршания Софьяновых подштанников Иосифа Виссарионовича?
1: Но в личном архиве, в личном архиве...
0: Нет, ну, они не существуют. Вы что думаете, наш координационный комитет так с ушами хлопает, что ли?
1: А, кстати, ходят слухи, что ваш координационный комитет по проблемам общественно-этических проблем современности, по вопросам, он обладает своим мощным архивом.
0: Конечно.
1: Вот самая последняя новинка вашего архива, это какая? Ну, как предметную указать. То есть я не имею в виду цитату. То есть, например, это «я не хотел стать архитектором», «препятствия существуют не для того, чтобы им подчиняться, а для того, чтобы их преодолевать». Подпись «Майер». Неважно, это к делу не относится. Так что?
0: Это ксерокопия последнего визита певца вот это Филиппка, который к своему психоаналитику. Я, конечно, не могу обнародовать даже малые цитаты оттуда, но у нас есть материал.
1: Ну, хорошо. А вот что касается предыдущего, не будем называть имя, то есть известно, что он был таким запутавшимся юным снобом, так себя долго он, значит, потворствовал, что уже не мог выполнять какую-то неприятную работу, да и не любую работу, там, не считался ни с кем, кроме себя, того образ жизни, к которому привык. Вот. А когда его, кстати, тоже не приняли в лицей, кстати, вы были...
0: Да, опять вы про лицей забудьте, нет, лицей. Все, что называется сейчас лицей, не более как общеобразовательный район.
1: Ладно, назовем его как колледж.
0: Ну, пусть будет так.
1: А, вот его, значит, не приняли в колледж, он решил отправиться назад тогда в свою квартиру. У него квартира располагалась на Шумпергассе. Продолжал жить, кого-то, дескать, ничего не случилось,
0: на
1: вроде бы.
0: Шум?
1: Штум.
0: Штумперг ин панштурцен.
1: Найбауцен.
0: Всех вокруг.
1: Да, так вот, вернулся к тому, что назвал своим занятием. То есть, а что значит для него свои занятия? Вот представьте, он, значит, окунулся туда, вот практически он на глубине. Там, да. Значит, кругом они рыбы, у них же глубоководные все.
0: Рыбы — это суть.
1: Нет, он
0: архетипы.
1: Же
0: архетипы,
1: да,
0: но, бессознательного.
1: Да, безусловно. И он, значит, в этом мире существует. Это как с ГАИ. То есть, если, например, ты не настроился на одну волну с его мышлением, то ты для него невидимый. Так же и здесь. Вот он у рыб, он, значит, с ними общается на глубине. Но это как пример. Это как пример. То есть это кубичек. Все через это прошли. Кубичек, кубичек, кубичек. Да, так вот. И...
0: Это, кстати,
1: да.
0: Называется стадия рыбы.
1: Безусловно, безусловно.
0: Это эмбриональная стадия. Она существует и в интеллектуальном общении индивидуум.
1: Но, кстати, не факт, что вот стадия рыбы, она как-то вредна и ущемляет какие-то достоинства интеллектуальные.
0: Нет, это данность.
1: Да, но существование в стадии рыбы вполне возможно дать старт новой тушке. Вот он выплывает, хорошо, он выплывает, значит, поток пузырей. И что он здесь видит? Он пришел оттуда со свежими мыслями. Там его не приняли. Его пугнули назад, он, значит, вернулся туда к рыбам. Первый попавшийся схватил, отодрал плавник и засунул в рот самым вульгарным образом. То есть получается, что он... Оттуда пришел с хорошим туда, тут не приняли, он нырнул, там всех опозорил. Так и происходит, в общем-то, утилизация. Вот вы же сказали про файлы. Что есть файл? Это возврат к рыбам практически.
0: Но на самом деле это трагическая судьба любого художника, да, да, в современном мире. Вот наш комитет и призван решать некоторые этические проблемы, в частности, и в общении с художниками.
1: Вот это интересно.

0: Интересно, вот поподробнее.
1: Какого художника в прошлом не возьми, трагедия. Ну зачем же так? Ведь можно продлить его функциональную деятельность. Ну, конечно, страдания художника только являются импульсом творчества. Но страдания можно воссоздать безвредные для здоровья. Например, плеточкой его постигать. Или кушать не дать сладенького. Вот он и страдает. Ведь страдание – это что? Это опускание вашего существования ниже привычного бытового уровня. Если вы ездите на 600-м, то пересадить вас на Ауди западло. Поэтому вы страдаете, так же и художник. Посели его в пятикомнатную на Арбате. Пусть недельку поживет, а потом ну-ка его в Отрадное. Вот вам и страдания, вот вам и произведение. Но зачем же кушать-то не давать совсем?
0: Ну, а послушайте, а вот сейчас так, поскольку у нас разговор об автомобилях, пошла инициатива господина Немцова, касающаяся автомобильного обеспечения правительственных чиновников. Это, в общем-то, директива от вашего поступила с секретариата, что ли?
1: Да нет, это просто молодой бюрократический романтик. Он, видимо, наслушался песен молодежных. Все клерки – бывшие поэты. Он хочет, чтобы все клерки у них поэтами были. И давай. А, конечно, он услышал где-то в кулуарах мою мысль о страдании и вульгарно ее перевел на 4 колеса.
0: Ага, ну то есть вы все-таки считаете, что для создания произведения искусства, во-первых, нужен объект создающий, сокращенно ОО. Вот. А для создания объекта создающего прежде всего нужна какая-то самодисциплина. Если эта самодисциплина отсутствует, то нужны какие-то внешние признаки узды, сокращенно ПУ.
1: ПУ. ПУ. Дело в том, что самодисциплины, признаки узды нужны не для суть самодисциплины, а для порывания самодисциплины. Вот, например, поэт вышел из запоя. Это самодисциплина. Ну, ему надо ее преодолеть, разорвать путы бытового, как вы...
0: Неоконформизма.
1: Ну, да. И получается конфликт. Но зачем конфликтовать с соседями? С трамвайными пассажирами.
0: Или с трамвайными путями, как пыталась сделать это Каренина.
1: Да, Каренина, да. Так вот, кстати, Каримка звонил недавно.
0: О, это сын нашего совещательного Стамбольского. Ну,
1: нет,
0: внебрачный сын.
1: Ну, да.
0: Внучатый племянничный Малиновского.
1: Зигмантовича.
0: Ну и как, он на поправку пошел?
1: Поправляется по утрам частенько. Опять же преодолевает комплекс...
0: Челмы, сокращенно КЧ. Ну это симптоматика у него была. Психиатр его говорил об этом. Конечно, может быть грустно об этом сейчас упоминать здесь, в этом,
1: кстати,
0: салоне, но...
1: Хорошо, хорошо, что психиатры научились прямо говорить о национальных комплексах.
0: Ну, кстати, попробуйте сардинку вот эту вот. Вот эту, да. Ну, вы втянули, да, уже косточки. Ну, ладно, да. Так вот, хорошо. Ему ничего не оставалось, как винить профессоров, общество и весь мир, когда он назад нырнул. То есть у него началась...
1: Каримка, что ли?
0: Нет.
1: Да он плавать не умел, он же степной.
0: У него фрустрация началась. То есть практически вот этот нарциссизм его, он развился даже не во время школьных неудач, вот, который постоянно уводил его так прочь от реальности, угрожавшего самооценке. Мы же всегда им советуем, говорит, вы... То есть он говорит, например, сколько, да? Сколько? Тебе говорят, ну, 600 за ночь, к примеру. Мы говорим,
1: да
0: нет, ну,
1: не
0: 600
1: правильно.
0: Дорого, дорого, говорим, никак. То есть, и говорим, вам нужно поехать, собственно, в Новосибирск, вот, и устроиться работать на завод по производству обручей для циркачей. Вот, таким образом вы вернетесь в реальность, это такое не самобичевание, а бичевание образования на уровне отношений, значит, Земля, деньги, люди, космос.
1: Опять же, эллиптическая ограниченность по периферии. Потому что вот этот хула-хуп, он как бы вашу ауру концентрирует вокруг вас. Она же распыляется в современном нашем мире. Она высасывается вампирами в трамвае, в такси. Не думайте, что так думаете, в такси сел и там вампиров?
0: Нет. А, хорошо, ну а если он, например, маньяк, то есть перевод своей вампирической энергии в сексуальную, таким образом вполне возможно сэкономит нервишки. Опять же, ПЗ, то есть позвоночный столб.
1: Вы знаете, давно замечено, что персонажи, не имеющие компьютера, называют компьютер компьютером. А когда вы покупаете компьютер, начинаете на нем работать, как вам кажется. На самом деле создавать некрофилистические экскременты в виде файлов. Так вот, вы начинаете называть компьютер машиной. Это женский род.
0: Вот-вот-вот, а я к этому и клонил, что получается.
1: А вообще, обратите внимание на конфигурацию компьютера. Это же фалло-вагинальная символика. Кейборд — это, собственно, яичники генитальные. Собственно, монитор является эякулирующей головкой фаллоса компьютерного, конечно.
0: Многие считают, что это сиська.
1: Многие и в бытовом сексе считают, что фаллос — это сиська.
0: А что касается Винчестера, вот хотелось бы узнать.
1: Винчестер...
0: Это, видимо, матка.
1: Да, но матка, как я уже выше сказал, для файлов. Файлы — это некрофилистические экскременты.
0: В таком случае Винчестер у нас автоматически представляется, в общем-то, это виртуальным унитазом или гробом.
1: Виртуальный гробовой унитаз, если точнее. А обратили ли вы внимание, как ощущает себя компьютерный график? Он пытается найти на дисплее эрогенные, как ему кажется, зоны его партнера электронного. Эти эрогенные зоны существуют только в его воображении. Потому что известно, что компьютер железный. Он не реагирует на импульсы. В отличие от женщины и даже от мужчины.
0: А что касается, скажем, джойстика. То есть известно, что сейчас выпускаются определенные компьютерные программы, где на джойстике там все у них практически это поражение, собственно говоря, не только художник, но и гордого, хорошо одетого буржуа, всегда с презрением усиравшего на представителей низких классов. Теперь он сам стал изгоем, парень, присоединился к отребью общества, и все это джойстик. Откуда это взялось? То есть благотворительным обществом дано для бездомных, или там молодой человек, приехавший в Вену, или там у него деньги кончились к осени 1909-го.
1: Правильно, правильно. Джойстик — это фаллический суррогат с кнопкой. А что является суррогатом в сексе? Скажите мне, Александр.
0: Анаболики.
1: Ананелиболики, правильно? Так вот, джойстик...
0: Лёлики с болики.
1: Джойстик равняет всех буржуа и бомжа. Анонирующий буржуа ничем не отличается от деклассированного люмпина. Разве что представляет себе бабу почище.
0: вы открываете такие прям глубокие, уже прям это подкрышные такие. А хорошо, хорошо, хорошо. Ведь можно согласиться со Смитом, когда он пишет, что, к примеру, вступление в дом для бездомных было с его стороны признанием полного и окончательного поражения.
1: Ну вы знаете, чем кончил Смит? Ведь «Титаник», сопровождаемый его капитанством, погрузился в лоно матери моря, матери природы. То есть Смит достиг разрешения фрейдистского комплекса, унеся с собой тысячи жизней богатейших пассажиров «Титаника».
0: А что касается пассажиров третьего класса, ведь, например, известно, что там такие люди плыли, как это пан Гольцер, Мазер, мама Мазера, мама Мазера, то есть бабушка Мазера, Мазерхи старший, да? Вот, и то есть, если так посмотреть, то самого Б.Ф. Смита, кстати, интересно, фамилия Б.Ф. Смитом, это какое-то странное подозрение, что это связано с Ханишем. Потому что вот вы помните, что как Ханиш отреагировал на известие о беременности мамы Б.Ф. Смита? То есть он же, в принципе, они жили совершенно полярно. То есть, значит, Ханиш, он жил, ну, если так смотреть, опять же, значит, там с рыбами, да, а Б.Ф. Смит как раз по амплитуде вскочил туда, ближе на ветку, которая брук. Вот, и они не знали о существовании друг друга, но постоянно чувствовали. То есть, значит, Ханиш почувствовал, что мама Б.Ф. Смита беременна Б.Ф. Смитом. И это... что произошло? То есть довольно сносное такое мужское общежитие в результате.
1: Это подтверждает теорию романтическую, на мой взгляд, двух половинок в мире. Ведь каждый ищет свою половинку. Может быть, он ее находит не совсем такую, какую надо. Но все-таки он чувствует, когда его настоящая половинка беременеет.
0: Ну, кстати, ведь в свое время, то есть это привело к тому, то есть изначально у него была вилла, у него все вроде было, то есть я имею в виду Б.Ф. Смита, да? После того, как Ханиш все это прочувствовал, то есть, видимо, какая-то у них наладилась связь такая, ну, я не люблю слово «медитативное», но, тем не менее, непонятная и пока что не наукой не анализируемая связь. И в результате, что это закончилось, что Б.Ф. там рисовал, продавал работу вот, в основном двум евреям, которые живопись торговали практически посредством. Теперь, кстати, он снова стал человеком, деловым человеком средней руки. Вот же он работает более регулярно, но живет, кстати, скромно, скопил немножко денежек. Вот, и то есть сейчас-то его нельзя назвать там живописцем, художником, потому что в основном он рисует фотографии, там сюжеты, как Глазунов, то есть через эту... через,
1: или Шиллер.
0: Да, да. Ну, в общем-то, то есть то, что пользуется спросом. Кошек, там, копилки, знаешь, век кошек, копилки, сейчас год тигры, значит, тигров он будет рисовать.
1: Копилка — это вагинальный символ.
0: Безусловно. Ну, этот-то он продолжает жить в Маннингайме. Приобрел там новый статус и стал постоянным жильцом. То есть у него грин-карта Маннингаймера. То есть практически вошел в группу, которая в данном доме составляет элиту. И к временным таким постояльцам уже они относятся с снисхождением. А тут получилось так, что практически эти стали снисхождением. И тут раз, и входит с чемоданчиком Ханиш. Вот тут они встретились. На первый взгляд это было так. Напоминало такое позднее взросление, в результате которого он вроде так вошел в норму, да? А когда весь проведенный выше вот детальный анализ своего эмоционального созревания оказался необязательным, он испытал, ну, в принципе, в юности такие сложные становления характера, и где-то вот уже к 23-м Ханец, он, в общем, был приспособленным к жизни и психически здоровым человеком. Кто, значит, чемодан на то попадает, вот. И мы что видим? Мы видим человека чрезвычайно энергичного, обуреваемого честолюбием и жаждой власти. Вот, твердо убежденным, что призван стать великим архитектором, художником. А местные что думают? Местные думают, а какова, в общем-то, реальность-то здесь? То есть, ну, кто дескать?
1: Саша, да, реальность-то расшифровывается просто. Возьмите аббревиатуру Б.Ф. Смит.
0: Да-да-да, вот интересно это.
1: Это же Big File. А что такое Big File? Большая какашка. То есть я имею в виду, конечно, иносказательный смысл.
0: Ну, безусловно. Хотя, в общем-то, и в прямом смысле это тоже достаточно мощное, в общем,
1: это символ, прозвище,
0: да.
1: А прозвище не дается с потолка. Даже это в тюрьме.
0: Неспроста так, да, да. Вот к нам на пейдж, еще раз напомню, его номер 956-32-32, абонент 109-279. Вы можете задавать нашему сегодняшнему гостю, Альберту Борисовичу Пагеру, академику, ваши вопросы. Следующий вопрос. Альберт Борисович, у вас очень редкая фамилия, кличка, да? Расскажите, пожалуйста, о своих корнях. Видимо, так молодежь сейчас называет родителей. То есть, дескать, как у тебя корень поживает и корниха? С уважением... А, у нас есть общие родственники. С уважением, Евгений Пагерман. Но Пагерман — это, ну, видимо, опечатка операторов. Это имеется в виду доберман. Ну, животное такое. Хотя, с другой стороны, действительно, ваша кличка такая, то есть, на самом деле, она молодежная такая весьма. Как вы относитесь, кстати, к дисгармонии авангардного искусства и музыки в целом? Амброзий Субка вас спрашивает. Этот вопрос достаточно интересный, то есть, поскольку дисгармония авангардного искусства и музыки у нас создает, скажем так, ну, новые, на мой взгляд. Да, безусловно.
1: Не затрудняйтесь.
0: Что, опять протекло?
1: Нет.
0: Сейчас поменяем, сейчас. Вот, все удобно так? Хорошо.
1: Дисгармония, она является дисгармонией относительно жанра или стиля. Ну, в крайнем случае, манеры. Так что дисгармония современного искусства для современного искусства не является дисгармонией. А что касается моих корней, приезжаю я с лекциями в какую-либо страну.
0: Ну, кстати, недавно практически вы, я знаю, в Мюнхене были. И, в общем, о ситуации в Мюнхене вы к этому ехали, ничего не знали. И даже почему-то не удосужились выяснить, будет ли там такой же спрос на ваши, в общем-то, лекции, какой был в Вене. И вы просто снялись так с места, поехали. При себе денег у вас было немного. Вы там практически могли протянуть на них несколько месяцев. Я знаю, что это решение оказалось ошибочным.
1: Да, но... То, что является обычно помехой на лекциях, то есть люди присылают записки и говорят, я тоже Пагер, Пагерман, Пагерштейн, Пагерблюм.
0: Да, Блюма я знаю.
1: Вот, так обычно они очень досаждают, но в данном случае в мюнхенской ситуации безденежья мы его, так как гонорар оказался более чем символический. Вот эти Пагер, все, что можно, мне, в принципе, очень сильно подсобили.
0: Ну, кстати, вот как раз эти Пайгеры, они же выпустили такую книжку посредством интернета. Вы возьмите ручки и бумажки, кстати, все. Мы в конце программы дадим вам адрес странички интернета, где информация о академике.
1: Извините, Саша, да, но я, кстати, методом зеркального анализа открыл следующую вещь, что W не что иное, как перевернутое МММ. Отсюда ведь следует, что...
0: Три раза метро или три раза писсуара?
1: Просто те же люди делают интернет, что делали наше благосостояние несколько лет назад.
0: Тогда не будем называть адрес, отложите ручки и бумажки в сторону. Вот хотелось поговорить немножко вообще о революции. Дело в том, что огромное количество наших радиослушателей просто тут пейджер оборвали, тут почему-то все спрашивают о революции. Например, Аня спрашивает, Жанна, почему-то одни женщины спрашивают
1: а
0: о революции.
1: А что за Аня такая? С Лубянки?
0: Нет, с Шереметьевской улицы.
1: Да. Угу.
0: Победа революции, в общем-то, такой, ну, вот само слово «победа» — революции. То есть это некое солнце, ради которого они все кладут.
1: Кладут, и при том иногда себе на голову.
0: Да, так в принципе, вот возьмем лидера, да, революции. Ну, назовем его, к примеру, Фома. Пусть он будет Фома. Лидер революции ЛР. ЛР Фома.
1: Фома.
0: Да, Фома.
1: Да.
0: Вот. Так вот, представляю себе, что значит победа революции, предположим, да? Вот, вот она пришла.
1: Феминистическая революция.
0: Она уж практически тут наступила. То есть он, значит, стремился, там, в общем-то, делал это раз, она пришла. Что дальше? То есть победу революции, естественно, он будет воспринимать как покушение на него лично. На его там ценности, надежды. Ценности и надежды Фомы, это понятно, как-то абсурдно звучит, но тем не менее, я думаю, что у него это есть, да? То есть как покушение на величие, то есть вот в котором Фома, скажем, и поддерживающие его вот, революционеры были едины. Вот, и плюс, в общем-то, все это еще унизительно, потому что среди лидеров революции обязательно будут евреи. Так? А он, Фома, как любой Фома, всегда считает их своими заклятыми врагами. Вот представляете, такая ситуация. Значит, он, благодаря всем им, оказался беспомощным свидетелем, предположим, крушения своих таких...
1: Я слежу за вашими рассуждениями.
0: Да, да. То есть, и как он мог смыть это унижение? То есть, он вроде и победил. Вот. То есть, значит, что он сделал? Он, значит, это унижение может смыть, либо уничтожив тех, кто был, по его мнению, в этом унижении виноват. Вот. Либо сделать такой ход, дескать... Ну, аналог известному Версальскому договору. Вот. Хотя Версальский договор, опять же, не самая удачная находка. То есть это такой компромисс, который вызывает у него ненависть и жажду мести. Но в гораздо меньшей степени, чем, в общем-то, революционеры, и в особенности...
1: Чем Нюрнбергский процесс.
0: Безусловно. Спасибо. Да, это мне принесли, в общем-то, маленькую белую мышку для опытов. Да, ну так вот. И он, в общем-то, имеет полную возможность превратить свое поражение и унижение в поражение и унижение всех этих... Упала мышка. Всех этих революционеров.
1: Она не кусается?
0: И у него выбиты зубы. Да, так вот. Получается ситуация следующая, что он практически, как он быть, то есть он тянет их как шлейф. Это то же самое, что, например, революционер, который имеет зеленую карту, например, вид на жительство в США. То есть у него эта карта
1: носит
0: есть.
1: Очки и телохранители, которые любят кушать огурцы на банкетах.
0: Ну, к примеру, да, где-то да. Вот теперь представляем, что вся революционная масса молодежи поднимается вслед за ним, вот, начинает ломиться.
1: А грин-карты-то у них нет.
0: А грин-карты у них нет. И здесь получается так, что, значит, за ним приезжают зеленые береты и вывозят его тушку, значит, как уже американскую практически гражданина,
1: кстати,
0: туда, да?
1: А поддельная грин-карта никогда не будет того же колера, что и зеленый берет Commandos.
0: Ну, безусловно.
1: Они сравнивают методом спектрального анализа истинность грин-карты.
0: Ну, мы, кстати, в общем-то, мало что знаем об этом. Вот. Но, с другой стороны, мы можем только догадываться. Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам. Я вижу, что поднятая нами сегодня тема, в общем-то, взволновала многих. Сейчас я послушаю телефонный звонок. 203-19-22.
1: Я сейчас вас постучу по спине. Вот. Теперь вы не будете икать.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично, говорите.
1: Угу. Угу. Музыку слушает.
2: Угу. Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: А грин-карт какой имеет отношение к передаче?
0: Угу, спасибо. Значит, наш радиослушатель, я просто перевожу нашему, я, как уже говорил, академик, он у нас несколько глух. Угу. Он спрашивает, вот... Вот это превращение своего собственного поражения и унижения в унижение и поражение единомышленников. Вот, позволяет ли это, скажем, Фоме забыть о личных неудачах?
1: Как же забудешь, когда грин-карта греет сердце в карманчике-то?
0: А, то есть практически это как бы грелка такая, да? Здравствуйте,
1: грел-карта.
0: Да, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Говорите. Угу. Вот. Понятно. Вот дело в том, что спрашивают нас наши радиослушатели. Вот великий демагог и великий художник. Одно и то же это или нет? Поскольку ведь создание любой палитры — это своего рода искусство. Например, мы создаем палитру, вот когда было 850 лет Сарату, мы высадили около 1500 деревьев, выкопав их в городе, высадив за кольцевую дорогу. Вот. То есть, создав таким образом палитру, замаскировали очень...
1: На самом деле, я
0: вас перебью. Условно.
1: Это экологическая демагогия. Сколько зверьков подохло благодаря вырванным корням. Норки разрушены, детеныши затоптаны. А ваши ростки, я знаю, мы координировали эти события. Они уже давно сметены бульдозерами при постройке гаража.
0: Кстати, вот тема гаража весьма интересная, но я думаю, что не у всех это есть. Вот скажите, как вы думаете, некрофилия Фомы, все вышесказанное, является, так скажем, доказательством вот, разрушительности всей фигуры? То есть каким образом мы можем согласиться с утверждением, что спланированная нами, но несуществующая деятельность Фомы, да, была бы в высшей степени разрушительна. Конечно. Потому что, кстати, тут еще такой момент, согласитесь, что разрушительные действия не всегда являются, на самом деле, проявлением разрушительного, такого некрофильского характера. То есть, вот, к примеру, был ли Наполеон некрофилом?
1: Конечно, он же умер в конце концов-то.
0: Не, но он же без тени сомнения жертвовал, скажем, жизнью солдат для удовлетворения своего тщеславия. Или там множество других политиков, там полководцев, да?
1: Это только пишется тщеславие. Это был прямой некрофилизм. Вы вспомните отступление по Смоленской дороге. Ни женщин, ни коз, ничего. Мертвые солдаты. Сколько полководцев стали некрофилами? Благодаря врожденному нарциссизму и брошенным лицеям.
0: Ну хорошо, давайте возьмем другую ситуацию. Представим себе, что Гитлер бы умер бы в 1933 году, да? И не совершил бы множество там известных действий, как построение Берлинской стены. Ну и прочее стены, да? Вот. То есть, по всей видимости, уже... Тогда, скажем, до 1933 года его можно, скажем, диагностировать как некрофила, да, на основе такого детального изучения личности и характера. Вот, ну как только он начал, там, например, напал на Польшу, да, приказал там разрушить большую часть Германии, истребить ее население, да, тогда уже это, в общем-то, для многих стало подтверждением его, в общем, диагноза. Вот, но, с другой стороны, он уже был государственным деятелем, и все это списалось на, так скажем, политическую тактику ведения определенного рода... Вот каких-то действий, направленных в конечном итоге на усовершенствование благосостояния. Ага. Да. То есть, это... А Фома, он как модель у нас. Он остается. Да, Фома, да. Там, значит, Малер, Альберт.
1: Еще я могу рассмотреть как модель вас, воспринимающего инсинуации политиков. Вы наивный человек. Вы считаете, что они что-то делают для вашего блага? Нет. Забудьте, молодой человек. Это сплошное тешение своих... В лучшем случае фрейдистских комплексов. В частности, распространенного комплекса некрофилистического анального нарциссизма. А звонят ли нам слушатели?
0: А, безусловно, безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, вы полны внимания к нам, вы к вам и так далее. Говорите, пожалуйста.
1: Это мой друг Морзе.
0: Да, к сожалению, места, где он находится, не обслуживаются долго. Так вот, кстати, ярким проявлением всей этой такой формы безжизненности, я имею в виду некрофилию анальную, были застольные беседы. Вот, например, опять же, вернемся, ну, давайте возьмем тему, ну, кого вот возьмем, кого вам удобнее, Фомы или Гитлера там?
1: Я бы взял Фомы, поскольку он был связан с германской волтерновой школой. Ведь если брать фалло-вагинальную символику музыкальных инструментов, то именно волтерна очищена от пытиво-речивого комплекса. Ведь возьмите виолончель. Это же вагина, помещенная между ног исполнителя. Однако же это же фаллос. Фаллос, ощупываемый... Саша, поменяйте пластинку, пожалуйста. Фаллос, ощупываемый беглыми пальчиками виолончелиста. А волторна имеет дважды вагинальную функцию. Туда суют рукой и играют губами. Ни один инструмент не таков.

0: Спасибо, Саша. Вот любимая ария моя. Последние 15 лет я слушаю ее часто.
1: Да, я, кстати, не требую, чтобы вы переменили свое воззрение перед слушателями, так сказать, но представляю на их свободный выбор, или, в общем-то, не преподавать то, что они считают серьезным, или, если что, они желают продолжать преподавание, должны, прежде всего, собственным примером убедить слушателей, что, скажем, неважно, любой Наге, там, Гомер, Гесиод, Гестапо и другие, которых они толкуют, в общем-то, обвиняют в нечестии и заблуждении по отношению, значит, к себе самим, на самом деле не таковы. То есть если они держатся и получают выгоду от тех сочинений, которые принадлежат, вот, скажем, писателям, поэтам, да, композиторам, то ясно, что этим показывают себя такими жадными до прибыли, готовы на все из-за нескольких драхм или брахм. В общем-то, раньше это одно и то же было. А до сих пор... Да, да. Кстати, до сих пор ведь многие более уважительные причины не посещать. Вот есть этот страх, который над ними всеми так висит. Он оправдывается, с одной стороны, скрытность по отношению к инстинктам. Вот, а с другой стороны, по елику же они, в общем, предоставили нам свободу.
0: Ну, свобода — это чревато бездействием, потому что при существовании древнего мировоззрения вы были как бы в менее конфликтных отношениях со своими соплеменниками. Ныне же любое несоответствие во мнениях чревато мордобоем. Например, вам не нравится сорт пива, который любит ваш коллега. И кончается это не совместным распитием и как бы предложением. Попробуй вот этот новый сорт моей любимой пивной фирмы. А как раз хрящ бутылкой ему. Вот тебе Хайнекен-то.
1: А, ну, кстати, вот то, о чем вы сейчас говорите, это уже у готов-язычников такие отношения были, решение конфликтных споров. А если взять, например, готов-арианов, то у них было по-другому. Ну, к примеру, то есть, вот, скажем, представим себе, что Феодосий, он, скажем, спорит с Фритигерном. Ну, к примеру, да?
0: Да,
1: он
0: бывало.
1: Говорит, о Феодосии Фритигерному втирает, дескать, да. О Феодосии, ты не прав, дескать, пиво сие, оно лучше, попробуй же блага Фракии на берегах, скажем, римской политической системы, и пропел им песню. Тот, дескать, говорит ему, например, в высшей степени интересно, о, великий Фритигерн, попробует мне там, скажем, северо-восточную Европу. Вот, и диалог этот был на уровне, скажем, каких-то мирных таких, причем это не потому, что агрессии не было, а потому что агрессия в их случаях, там, еще ведь Арбогаст сказал, что агрессия — это есть проявление высшего животного инстинкта. А, например, не Фритигер, значит, не Феодосий Великий в Константинополе, который был наполнен просто германцами, то есть животными по тем векам, они, в общем-то, никто из них не хотел, чтобы их считали животными. То есть, когда, например, правильно, Стилихон первый раз гавкнул, как раз он выяснял с Рихомером и Саулом проблемы там каких-то философских написаний, вот, ему, то есть, и сказали животные. С тех пор за Стилихоном так закрепился. Вот, поэтому, опять же, это было такое вот на уровне самообороны. То есть,
0: нет, я должен сказать по-другому. Эти люди были мудры. Животный инстинкт агрессии нельзя вытравливать из себя. Это чревато комплексами. Но его можно вычеловечить. То есть обречь в какую-то цивилизованную форму. То есть агрессия не бутылкой по голове его и войска на Константинополь, а агрессия в шахматы. Его
1: вы имеете в виду перевод на какие-то спортивные состязания?
0: Хотя бы. Или на сексуальные забавы. То есть, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, древний
1: здесь
0: мир был...
1: Если вы имеете в виду, например, отношение Нестории с Иоанном, епископом
0: антиохонийским... А почему бы и нет? А почему бы и нет?
1: Так это тут несколько непонятно, потому что, к примеру, вот Афанасий Великий в борьбе с арием явился самым ревностным защитником учения, в общем-то, о божественной природе перехода, скажем так, агрессии в форму соития, да, но с другой стороны, там тебе, пожалуйста, там, с одной стороны, значит, Дева Мария, с другой, значит, Ефасская Дева, да, или там Дева Халкидонская. Вот,
0: Мефласская еще.
1: Да, то есть он с трех дев, то есть, значит, Халкидонская, Ефасская, вот. А с другой стороны, вот, скажем, не истории с Иоанном, только по их перепискам, потом уже в дальнейшем, в общем, когда вот там в Ефесе, да, это было, в 1943 году.
0: В июне,
1: да, именно в июне, когда они подняли эти документы, то есть они просто посмотрели, то есть, а вроде бы не столь он был такой красноречивый оратор, там уже все, он приобрек, знаешь, в Антихонии такую славу сподвижника, защитника, дескать, православия, а тут раз, ты письмо-то читаешь, а что, оказывается, Несторий с Иоанном, чем они занимались? В таком случае получается, что вот эта связь, она их опорочила, хотя, в принципе...
0: Ну, в результате-то они были опорочены в наших глазах. Я хочу вернуться к тому, что древний мир был изощрен в выдумках всяческих забав. Я имею в виду то, что вы понимаете, Саша. И, с другой стороны, опорочив себя в наших глазах, они утихомирили бурлящий плебс, который ждал расправы над инакомыслием. Уж плебс-то не пытался придать агрессии человеческого лица.
1: Ну, хорошо. Тогда чем же вы объясните все-таки крах вот этой Римской империи? То есть, например, появление таких личностей, как это Хасруй и их брата Хасрова. Да, Хасрак, вот это вот. Почему они все там... Почему, например, была изнасилована Юстиниана? То есть вроде бы уже там... Почему вымогатель Цивы, первый рэкетир, который уж он в Петре поставил такой мощнейший персидский гарнизон, вот, вроде бы так мог считать свою задачу оконченной. Тем более, что, в общем, до него еще, взятие этой самой Петры имело результат, что два других этих укрепления, которые отходили, помните, со стороны Севастополя, раньше, кстати, Севастополь назывался Диаскориада, если вы помните, да? Вот, и Пицунда, где, кстати, хорошее пиво сейчас продают. Такие мощные прибалтийки ходят с лошадиными челюстями.
0: Птицами.
1: И с птицами ходят тоже.
0: Птицунда.
1: Ну вот, как же вы это объясните? То есть Хасрой, Хасруй.
0: И Хасрак. Это Трианглий. Вот, в принципе, и расшатал древнеримские устои. Но они были до этого обветшалы. Потому что...
1: Нет, они стали обвиншалы в тот момент, когда там начались какие-то месопотамские расклады. Вот там они вблизи вообще к Тисифону, там всякие с Лазикой, они там с Армении занимались лазами, там, лезами, лизами, полизами, там. Кстати, лазики эти все там появились. А до этого это была мощная такая штука. То есть, например, по словам Прокопия, такой византийский, помните, начальник гарнизона? То есть,
0: он из первых историй несчастства.
1: Безусловно, так он просто их грабил, лазов, как щенков просто. То есть уже не было там дозволено там купцам привозить в Халкиду соль, другие товары. То есть это была мощная достаточно империя.
0: Поэтому, кстати, лазы расслоились на два племени, верхних и нижних.
1: ВЛ и НЛ.
0: Да, верхолазы и низолазы. И это повлекло цепочку за собой таких расслоений народности на остготов и вестготов.
1: Безусловно.
0: На гуннов и вандалов. Вы что думаете, а западные и восточные славяне так дружили, что ли? Это вы советских учебников не считались по истории, и поясни.
1: Но все-таки крушение любой империи, прежде всего его исток, это в характере самого вот главного в этой империи.
0: Главного, правильно. Заикается, он как бы сродни обывателю. А когда он начинает нос задирать, да на дачах отсиживаться, отрыв от народа никогда не приводил к добру. Революция-то почему случилась? Николаюшка-то второй. Все сынком занят был. Тут уж не по своей воле. Ну, оторвался от народца-то.
1: Так, а вот, кстати, парадокс. То есть, знаешь, Николашка, то он от народа оторвался, но в гуманную сторону он был очень мягкий сам по себе.
0: Сынка и... любил.
1: Да, сынка.
0: А средствов не было медицинских.
1: Медицинских. Да, так вот, а что касается, например, возьмем, да, вот целиком, скажем так, другую крайность, это вот знаменитый Константинопольский бунт, его прозвали ученый Ник, он происходил в начале 532 года, был там императором Юстиниан такой, да, вот, вот, а это как раз наоборот, то есть дело в том, что Юстиниан был, скажем так, ну, достаточно отпетым подонком с точки зрения своего народа, вот, потому что он создал финансовую систему достаточно такую жесткую, да, и опирался главным образом на национальное такое духовенство, дескать, однопартийная вера в Бога у него была и наемное войско, вот, а, и практически он заслужил не любовь народа, не своей любовью там к сыну, как Николаша, а своим жестким отношением, в общем-то, ко всем окружающим. Вот, в общем, 13 января они как раз выражали в ипподроме жалобу на притеснение, которое испытывали от правительства, назвали царского Спафиря и Кавелария. Как раз Колоподия, да, наиболее, как наиболее жестким человеком. То есть вообще Колоподий, вот сейчас, например, вот пойдите и скажите таксисту на улице. Колоподий, да. То есть он
0: не, вас не посадит, не знаю.
1: Не посадит, а тем не менее, это самый жестокий человек. Ну, как раз у них началось вот это.
0: Раньше,
1: вот...
0: кстати, боялись, скажешь, Колоподий.
1: Безусловно.
0: Все. Все куда вот хочешь, довезет.
1: Как Малюта Скуратов.
0: Да, был такой.
1: Вот так.
0: Но он, правда, перегнул. Вот, перегнул.
1: А в чем, нет, а в чем же парадокс? То есть, получается, значит, мы злой, революция, мы добрый, революция. Значит, нужно, видимо, найти все-таки вот, скажем так, причину, почему бунтовщики сделались хозяинами положения. Да? Прогласили, к примеру, другого императора, выпустили из темницы содержавшихся там преступников. Да? Это что же все это пункты? Захватили телеграф, в конце концов.
0: Это легко объяснимо, потому
1: возбудили,
0: что...
1: кстати, мирное население,
0: да,
1: своими насильственными действиями. Ведь как это же, как чехотка. То есть, например, сегодня ты выбил стекло там в витрине, да,
0: завтра...
1: из идеи. Завтра стекло во всех витринах выбили уже не из идеи, а просто из желания устроить, скажем, погром, поскольку масса своих. И, в общем-то,
0: и желание полезть в витрину и унести факс.
1: Безусловно, хотя непонятно, что с ним, собственно, делать. Так что
0: а
1: много
0: вот я могу сказать, что это все из-за отсутствия, в принципе, виртуальных реальностей. Ведь сейчас все можно перевести туда. Посадил императоров, да сколько хочешь там своих. Можно бунтов учинить немедленно. Это, а, да,
1: ну,
0: что
1: с,
0: вы хотите
1: сказать? С этой
0: сказать?
1: Точки зрения получается, что всякие вот эти компьютерные игры, дескать, цивилизация, тамагочи, да, и же с ними, например, хоккей, футбол, вот это все рождено для того, чтобы каким-то образом нейтрализовать агрессию, возникающую в обществе, да, то есть между тем ведь в городе события шли своим чередом-то?
0: Своим чередом.
1: Вот так вот. С великими усилиями и не без больших опасностей все это происходило. Вот, так что Велесарий вступил в ристалище, мудристалище. Ну, вот видите, вам нечего ответить. То есть получается, что все это, собственно говоря, в связи с вышеизложенными фактами нужно уже рассматривать как явное такое выступление против философских школ, относящихся ко второму году их царствования. Помню,
0: я должен обратиться к компьютеризации.
1: Так.
0: Интернет буквально еще 8 месяцев назад вызывал буйное неприятие православных структур. Эти увлеченные, убежденные представители культурного слоя нашей страны ходили по компьютерным выставкам и крестили аппараты. Машины, как принято говорить.
1: А может, наоборот, изгоняли,
0: зависать, да, в целях, чтобы демонический интерфейс завис. Сейчас же, если вы посмотрите в интернет, там есть виртуальная православная церковь, сервер православный. Трижды www.orthodoxalchurch.ru. Можете нажать. Вы увидите виртуальную вот эту церковь. И
1: тут
0: там можете...
1: какие-то кошечки. Видать, рекламные распродажи у кого-то.
0: Ну, вы просто, наверное, подустали к утру.
1: А, да, так вот. Я все-таки хочу еще раз понять, вот ваш секретариат, он как-то получается функциональный из серии какого-то такого хардвария с точки зрения вот, ну, то есть он вроде как бы...
0: Ну, ладно, уж прям хардвария-то.
1: Ну, хорошо, давайте назовем это Друнгарием или там Доместик Фема, к примеру, ну, неважно.
0: Вот это ближе.
1: А вот, кстати, многие, например, Константин Порфирфородный Константин, да?
0: Он... Порфирфородний.
1: Порфирфородний.
0: Да.
1: На, не Константин его зовут, кстати, извиняюсь.
0: Ну, это не очень.
1: Николай, да. Ну, это, в общем, не очень важно. Вот он в своей статье недавно в «Аргументах и фактах» написал, прям дословно, академик Альберт Борисович Пагер и его совет при президенте по вопросам общественно-этических проблем современности является своего рода современным воплощением комитштаба. По отношению к этому мы действительно не нашли ни одного места, которое указывало бы на подчинение ему команды военных и веренных ему людей. То есть, напротив, все, кто говорит, что главное назначение ваше, вот, как академика, было стоять, в общем-то, на стратегии, исполняя в ФИМе роль начальника штаба военного округа, к примеру, или другого. Ну, это я как на карту масштаба, к примеру, крупье вы будете, да, у нас крупье. Вот вы как крупье стоите, вот, а, скажем...
0: А военные вокруг...
1: Да, да, то есть получается, что вроде как это самое, как комитштаба или... А тут, кстати, от комитштаба у нас недалеко до халтураря, то есть, по идее. Ну, если так сравнить,
0: как они собирают сведения для своих статей? Если я не ору с телеэкрана ежедневно, что я, блин, военными ворочаю, они решают, что я им не ворочаю.
1: А, то есть, кстати... Ага, то есть еще один раздражающий фактор происходит, вот касающийся саморекламы. То есть, скажем, как происходит реклама каких-то товаров, я знаю, что вы относитесь, вот ваш совет достаточно снисходительно к этому. Ну, так, дескать, как к отмывке, это как макароны. Вот мы же их обычно фильтруем здесь, то есть, чтобы, значит, мелкие, они, значит, падают туда, вот, которые крупнее остаются. Значит, потом эти мелкие мы продаем задорог, которые крупные мы, значит, просто так раздаем. То есть, получается обратный процесс от относительно, скажем, свеклу фильтровать, или там это картофель, да, и надо, значит, мы клюквы...
0: Дыньки.
1: Да, обычные деньги. Скажи, там клюквы, например, фильтровать, то есть
0: клюквы.
1: Дыньки. Дынь, да, перекидка дынек. То есть тоже так. Из этой серии здесь же все наоборот происходит. Потом из этих, значит, штампуются звездочки, узорные изделия, происходит перемолка, штамповка снова. И, в принципе, вот она выгода. То есть палка о двух концах. Посредине, как говорится, точка. Вот она крутится, крутится, крутится. Раз, то есть, знаешь, мы... В принципе, находимся на двух предположениях. То есть, где тут правда, знаешь, если мы фильтруем, скажем, вишню, то крупная дороже, а если макароны, то, знаешь, крупная...
0: Крупная дешевле.
1: Совершенно верно, совершенно верно.
0: Ну, вот. Это так, такая мода.
1: Это же нонсенс вроде бы.
0: Это европейский подход. Вы переместитесь на 3000 километров к Японии поближе.
1: Я там... бы с радостью, да.
0: А-а-а. Да вот, а я был там 4 раза. Там все наоборот. Мелкая вишенка лучше настаивается на саке. А макароны не едят там вообще в Японии. Потому что макароны считаются деликатесом итальянского свойства и раздаются на Новый год. Копченые.
1: Кстати, вот говорят, что победа Японии в японо-итальянской войне, в общем-то, как раз была обусловлена крепостью в основном желудков и туловищей японских воинов. То есть, несмотря на постоянную суженность, в общем-то, глазных отверстий, вызванную постоянными запорами, связанными с принятием вот такой пищи, явно, ну, которая перистальтику каким-то образом провоцирует на...
0: На медитацию.
1: Да, на такую медитацию длительную. То есть, ну, кстати, это доказано, что, например, в Мадрине, когда они собирали воска и брали хрисополь, то тоже они ели постоянный рис. И постоянное желание, значит, как-то опорожниться как можно быстрее после долгого воздержания и привело к тому, что, в общем-то, практически они даже не снимая осады, просто прошли через него так насквозь. То есть там что-то взяли, кого-то там раз, там детей. И получилась такая штука, что, в общем, даже войны особой не было, осады. Все это было связано именно с этой мощной работой практически организма. То есть тут нельзя сказать, что была организация, было организовано войско. И да также нет, здесь, да. Вот вы говорите, что он себя рекламирует. Говорит, я ворочаю военными, да, к примеру. Ну, кстати, в царстве не льва, ведь арабы несколько раз это делали тоже. И...
0: Они ворочали военными, а теперь не в приворот там военных-то.
1: Вот, пожалуйста, пожалуйста. Ну, хорошо. А как же, то есть вы считаете, что теперь саморекламу любого свойства, например, если художник приходит и рассказывает о своих картинах, там, музыкант о своей музыке, да, то они тоже должны это, в принципе, видимо, оплачивать. И каким-то образом эта реклама должна считаться, ну, по уровню такой
0: да,
1: же,
0: кстати,
1: как реклама
0: вот
1: порошка.
0: Вы
1: да?
0: хорошо тут заметили. Да. Реклама вот эти как представители служб, размещающих рекламу, берут рекламу не за то. Вот захотел ли вы, Саша, прикрутить свой клип на НТВ? Пожалуйста, денег.
1: Правильно.
0: А это неправильно.
1: Неправильно.
0: Потому что денег с вас не должны брать за клип. А вот если вы захотите рассказать, какой у меня хороший клип, вот тут-то с вас должны взять денег. Понимаете, к чему я?
1: Хорошо, если, например, я хочу прокрутить стиральный порошок.
0: Если вы хотите постирать, с вас не должны брать денег. Если вы хотите сказать... То есть вот приходите с порошком, да? Вот
1: да,
0: вы,
1: да. Вот
0: вы господин Ариэль.
1: Да,
0: или господин Тайт.
1: Да.
0: Приходите с порошком. Если вы хотите постирать носочки вот этой многодетной семье, то с вас не должны брать денег. А если вы хотите сказать, какой у меня хороший порошок, то, конечно, с вас немедленно должны взять денег.
1: Ну, я думаю, что у наших радиослушателей появились какие-то вопросы. 203-19-22 – это прямой телефон эфирной студии. Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современной нейтрализации академик Альберт Борисович Пагер. А также, кстати, вопросы нашему гостю вы можете задать посредством пейджера 956-32-32, и на том конце провода вас спросят, что вам, дескать, угодно, вы передаете сообщение для абонента 109-279. Ну, сейчас мы попробуем узнать, что хотите вы спросить у нашего гостя в прямом эфире. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Меня слышно?
1: Ну, относительно. Но нашему академику... Нашему
2: можно...
1: академику вас не слышно, это точно, я переведу.
2: Можно узнать,
1: да-да.
2: Это у них в столовой там растягаи какие разные, пусть расскажут, какие выпекают с разной растягаи. А к Саше вопрос, какая самая мелкая монета в Англии называется?
1: Спасибо. Спасибо. Вообще, все самые мелкие монеты всех стран называются хуюани, собственно, вот в Монголии и повсюду, потому что они не учитываются никаким образом, и ну, вся валюта любой страны, куда мы приезжаем, у нас называется именно этим словом. То есть, когда эту кучку монет нужно отсыпать, например, за гамбургер. Хотя таким людям, как я, в общем-то, когда видят лицо такое, приближающееся к окошку, где выдают гамбургер, то, как правило, мне дают их бесплатно. Вот, что касается вашего вопроса нашему гостю, речь идет о... Я просто перевожу, поскольку академик глух, но глухо. Вопрос с просьбой уточнить, что же случилось на 7-м заседании вашей комиссии, имевшем место 13 октября. Там, говорит, было прочитано вами, так сказать, определение какое-то. Вот.
0: Там была презентована моя книга о судебном процессе между двумя высокопоставленными персонажами наших властных структур.
1: Так, ну.
0: Я наблюдал за реакцией присутствующих. Конечно, это были в основном мелкие людишки, пытающиеся прилепиться, как рыбы прилипалы прилипают к акулам. Я имею в виду акулы не шоу-бизнеса, а властных структур.
1: Так вот, ГАИ.
0: Нет, Саша, ну вы бытовой, конечно, паренек, вы там вас не пускают, я... Вот, послушайте меня, старого. Реакция была сумрачная. Но наиболее живыми гостями были девушки, которые пришли с каждым из персонажей. Они начали хихикать, и в конце концов образовалось хорошее застолье, где все читали мою книжку.
1: Кстати, хочу напомнить вам, уважаемый Альберт Борисович, что вы должны мне $500, потому что я открою нашим радиослушателям маленькую тайну. Мы сейчас находились с академиком в сортире, и за его окошко наблюдали за группой проституток, стоявших на Новом Арбате, и спорили, вот та в беленькой шубке, на каком по счете автомобиле уедет, на четном или на нечетном. Уехал на четном, так что этот спор выиграл я. Вот, кстати, этим объясняется такое отсутствие наше длительное в эфире. Мы даже открыли окно.
0: Потому что долго никто не подъезжал.
1: Безусловно, все скользили боком и юзом. Да, ну хорошо. Вот также наши радиослушатели просят, наконец, ответить вас на всех волнующий вопрос. Это, наверное, главный вопрос прошедшего года, касающийся родства Феодоры. Кто это, я не буду объяснять. Так это всем известно. Дело в том, что, значит, многие думают, что все-таки Мануил ее дядя был. Кто-то говорит, что ее дядя был Друнгарий Марин, в общем, который был женат на Феоктисте. Вот, на самом деле, тут нужно немножко пояснить, потому что все мы в конце концов уперлись в конец.
0: Ну, это у вас лексика-то убоговата.
1: Так просто называют сейчас Стефана Варду, известного претендента снова вот на пост.
0: А, это ясновидец этот?
1: Нет, это тот, кто, в общем-то, планирует в своей карьере заменить вас на посту вот секретаря.
0: Да ладно, это батарейки, которые выпускает. Варда Алкалин.
1: Нет, его зовут Стефан, фамилия Варда.
0: Во, я говорю, Варда Алкалин. Ну, вы не пользуетесь, видимо, плеером-то. Вы вообще музыки не разбираетесь.
1: Ну, хорошо, тогда давайте вернемся к Пульхерии. Знакомо вам это имя? Пульхерия.
0: Хирулька. Да. Помню.
1: Вот давайте вспомним, хорошо, какая у нас связь. Пульхерия, дальше Анастасия. Дальше Михаил. Михаил. Нет, ну Миша, Михаил на ком женился? На Евдокии? Помните Евдокию?
0: Саша, я не стыжусь того, что было. Мне немножко грустно, что это было уже давно.

0: была тогда, она была перенесена на сейчас. И вот музыка, которая у вас звучала, она якобы поддерживает эту структуру. Вот не могли бы вы более развернуто это все сказать?
1: Ага, спасибо, спасибо. Действительно, мы как-то очень вкратце остановились на... То есть, ну, действительно, не развернули основную тему. Я, кстати, пытался, скажем так, таким образом достаточно гуманным. Вот почему я говорил о родстве Феодоры, чтобы вернуться нам к рассуждениям как раз о вчера, сегодня и завтра. Потому что, кстати, самым ярким доказательством того, что мы правы, и чтобы было это все деликатно, как, например, положение нынешнего правительства, это, в общем, та странная роль, нам ее предстоит обсудить, которую... В общем-то, вы должны были играть в политике после смерти Феодора Студина.
2: Ну, роль это, конечно, больше теневая, потому что я политик второго порядка. Как вы изволили уже, наверное, пронаблюдать, я не лезу на экраны и в диффузоры. То, что я сегодня здесь, это, в принципе, недоразумение. Меня-то везли на презентацию, не скажу чего, потому что все равно вы, Саша, не понимаете в современных этнических проблемах. Быт вас заел. Вы послушайте свой альбом последний. Бытовщина изо всех щелей. Я ждал другого. Я ждал... возмужавшего Пита. А что вышло? Коммуналка. И нечего улыбаться в ответ. Хорошо, я вижу, затронем. Что вам грустно.
1: Мне просто стыдно. Поднимем следующую тему. Вы выступали на судебном процессе в качестве главного обвинителя против Савини. Однако, в общем-то, были выставлены возражения, направленные к утверждению теории, против которой он ратовал. Эти возражения вами основываются на новых данных о термине «игум», который вы заимствовали из так называемого сирийского законника, кстати, изданного в первый раз в последней четверти прошедшего века. Вот, а временем происхождения вот этого документа, сейчас уже памятника старины, можно сказать, что первое его издание сделано из единственной рукописи, которую, кстати, мы нашли в Британском музее после уборки генеральной. Вот, выяснил, что сирийский перевод первоначально греческого оригинала сделан в первой четверти VI века. Вот. И по отношению к составителю, которым являлся Савини, он был достаточно искажен. Вот вы в данном случае выступали, говорили, я допишу. Мы, во-первых, видим сейчас, что значит Савини нет уже.
2: Нет, уже Савини нету.
1: И первого издания тоже нету. То есть практически нет ничего. То есть смысл, значит, вот этого судебного процесса, если он вроде хотя бы что-то издал, то есть он каким-то образом это облагородил, сделал там все вчера, сегодня, завтра. Вот сейчас раз, нет ни того, ни другого. Значит, то изъято. Там, между прочим, благодаря вашему другу в Думе Брунсу.
2: Ну, Брунс... как бы делал свою этим первую услугу более могучим друзьям. Я не берусь судить о моральных сторонах происшедшего, потому что современная ситуация изменчива. То, что было аморально по отношению к Брунсу сегодня, завтра его просто уничтожит. И от Брунса не останется и конца.
1: Сколько вообще на данный момент активно действующих сотрудников в вашем секретариате? Я не беру в виду Валентину Сергеевну Посадскую, которая вот является вашей секретаршей, женой бессменной, так скажем, продолжая род Пагеров. Вот, кстати, объясните, почему вот если исходить с фамилии, почему вы, наверное, первый человек, мужчина, который взял фамилию жены себе вот так смело? Хотя...
2: Ничего подобного.
1: А нет, ну мы, конечно, не берем Макварда там или Брунса того же, или там Генриха Падуэ там.
2: Нет, ну просто предложили по незнанию-то. На самом деле...

0: Недаром был упомянут инцест в одном из анонимных посланий на вашу коробку. Опять же, инцест — это некоторые преувеличения. Не столь близки родственные связи между теми, кто носит одну и ту же фамилию. Просто выяснилось, что она тоже Пагер, но с двумя «г».
1: Хорошо, я знаю, что у вас одним из пунктов обсуждения вот различных проблем общественно-этических современности были также проблемы фамилий. То есть как раз вот эта попытка людей сблизиться на уровне созвучия каких-то, там, скажем, гласных или согласных фамилий. Ну, к примеру, там Гаммер, Пилиграммер, или там Альдина, Картина, или там Весна, Красна.
0: Пикер,
1: Шмекер. Да, то же самое. Ну, вот. И вы каким-то образом пытались наоборот, вот на уровне, так сказать, давя на общественное сознание посредством телевидения, там, радиовещания, реклам, вы пытались наоборот этих людей каким-то образом раздвинуть. То есть, например, там Пакер и Шмакер, они должны были воспринимать друг друга как враги, к примеру, вот, ни в коем случае не тянуться друг к другу. Вот, это была так достаточно, скажем так, такая диверсантская своего рода политика, которая, видимо, основывалась на чем-то более серьезном, нежели просто эксперимент.
0: На самом деле, это было в целях увеличения реальной деторождаемости, потому что не всегда люди, которые сближались по фамилии, имели сходные фамилии. Это был своего рода акт. Вот ты, например, Лаэрский. А давай я, Света Синтюкова, буду Шмаерская. Это своего рода секс. Я меняю фамилию, и это такая... отдавание такой девушке виртуально, бескомпьютерным образом. Я немножко путанно говорю, но это так.
1: Безусловно, с этим никто не спорит. Ну, хорошо, тогда получается, что, в общем-то, фамилии вообще нужно отменить. Сейчас вот, например, отменяют, вот, по-моему, с послезавтра графу о национальностях паспортных. Вот, и должны отменить фамилии. Ведь, например, зачем сделана фамилия? Это для, скажем так, распознавания, да, какого-то...
0: Извините, Саша, графу не отменяют. Ее просто делают объектом самореализации. То есть
1: там будут ставить профессию.
0: Нет. Ну, какой вы прямо недальновидный. Вы профессию можете себе отграфить на другой графе. А вот национальность... Вот кто вы были раньше? Ну, плевать, кто вы там были. Но вы должны были написать. Я, типа, вот он. А теперь вы можете написать, чего хотите. И организовать сообщество соумышленников. Вот вы все будете по национальности, например, Лаерские. У вас будет, например, пару сотен человек. И они выберут вас председателем. И вы будете себя хорошо чувствовать. Председатель Лаерских всех. Это не хухры-мухры. А так вы были там хохол. Ну и что? Хохлов немерено. Они друг друга ненавидят и так далее.
1: А что касается зависимости важности персоны от шрифта, которым будет написано вот в графе фамилия, то новое, что будет там написано.
0: На самом деле со шрифтом надо поосторожнее.
1: Это очень важно.
0: Потому
1: да.
0: что это ну все равно, что анализ фекалий. Я не преувеличиваю. То есть вас посмотрят на ваш шрифт. Сявка мелкая. Ну что делать? Ну почерк у вас такой. А уже имя все-таки сложился. Паспорт не заменишь? Не заменишь. Хотя
1: уважение,
0: он будет пластиковый.
1: Уважение тоже не вернешь.
0: Не вернешь.
1: Да, ну хорошо. А в таком случае, то есть, а ведь, может быть, имеет смысл либо оставить одну фамилию, без имен. Ну вот и телефон один на всех. Ну, исходя из этого, потому что, например, вот зачем придуманы числа?
0: Случайно произошло. На самом деле, наука очень предусмотрительно не занималась этим вопросом, потому что...
1: Ну, вернее, старалась так мягко обойти его.
0: Обойти,
1: да.
0: Потому что это, опять же, слишком символично изучать, откуда произошли. Ведь никто всерьез не изучает проблему курицы и ее яйца. Или яйца и его курицы.
1: Ага.
0: Можно дойти далеко. Так же и с цифрами. То они есть, то их нет, то они...
1: Простите, а хорошо ли это, что, например, путем такого тактичного обхождения различных проблем и их обсуждения люди тем самым оставляют так и не раскрытыми многие какие-то вещи, которые помогли им, например, запустить в космос кассету или спахать девятое поле, например. То есть, потому что восьмой уже у вьетнамцев. Вот как? То есть, может быть, стоит все-таки в эту дверь войти? То есть, победа-то над болгарами возбудила в Константинополе чувство удовлетворения? Простите за цитату из оперы «Кармен».
0: Дело в том, что существует мнение среди молодежи, что надо все попробовать. Может быть, и надо. Но совсем
1: какой ценой?
0: Какой ценой? Совсем...
1: А какова цена?
0: А каждый определяет сам. Вот один мавзолей лежит. А за что? Непонятно. Он-то, может, и знает, но не скажет. Потому что, вы понимаете, о чем я хочу сказать. Все мы достигнем того предела, после которого мы не скажем, какой ценой и стоило ли. И вас это тоже ждет. Можете обратиться к астрологу, чтобы хоть как-то рассчитать время, когда ждать.

0: И в гостях у нашей программы секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности академик Альберт Борисович Пагер, сокращенно СКС, ППРФ, ПВ, ОЭПС. Вот. И, собственно, хотелось сейчас поговорить все-таки на основную тему нашей сегодняшней беседы. Это тема палитры. Я знаю, что вы сейчас в своем совете разрабатываете вот такой грандиозный проект, который называется «Палитра». Вот хотелось бы вкратце о нем узнать, что он в себя включает и каких, собственно, красок там больше, потому что я вижу, что лацканы ваших генеральских штанцов запачканы почему-то такой темно чем-то зеленым, похожим, ну-ка, на Тину. Нет, это... Ну, извините, да.
1: Саша, ну вы просто меня уже начинаете забавлять. Настолько вы как бы далеки от современного дизайна одежды. От кутюр. Вот вы от этого самого кутюр очень далеки. Потому что имидж политработника, а мы ведь участники, так сказать, участвующие в политике,
0: являемся... Или какая-то событий. Ну, ничего, продолжайте.
1: Да, мы являемся политработниками. Мы же работаем, получаем зарплату по поводу политики. Это вы там на станках болванки точуете, а мы политикой работаем. Так вот, дизайн штанцов, как вы изволите выразиться, является неотменным атрибутом спецодежды политработника. Так вот, палитра. Палитра – это всеобъемлющее, так сказать, символичное название эротики наших дней. Почему эротики? Эротика – движущая сила всего. Я думаю, вы со мной согласитесь. Так вот, согласитесь, Саша? Так вот. Палитра охватывает не только зрительные рецепторы индивидуума, воспринимающего наш труд политический. Само созвучие слова «палитра» и, как вы уже догадались, «политика», оно навевает массу ассоциаций. Мы, так сказать, рисуем по обществу, посредством общества. Яркие краски национальных конфликтов режут глаз. Полутона сиреневых разводов репинского заката успокаивают в районах стабильной экологической обстановки. Черный цвет, конечно, есть, но большая капля дегтя в этом черном цвете принадлежит вам, журналистам. Вы же поганите сознание масс. Каждый хочет это сделать своим способом. Извращенцы. Почему я так говорю? Потому что... журналистика – это такой большой справочный пункт при вокзале. Согласны, Саша? Если вы спрашиваете, каким мне поездом ехать лучше, вам в справочном бюро должны ответить, каким. Но если вам там начинают говорить, что вы питаетесь неправильно, что у вашей жены брюшко, а грудничок наложил в памперс, это уже не справочное бюро, а мозготряханье. Вот вы этим, журналюги, и занимаетесь, продажные. Что касается скрытых полутонов нашей палитры, то Я имею в виду наш проект общественно-социальный.
0: А, одну минуточку, я просто хотел немножечко уточнить. То есть, значит, это все-таки не слухи, что, так скажем, наиболее свежую и яркую, как говорят, свежие и яркие впечатления о положении в стране президенту кладут на стол в форме палитры. То есть вы даете ему, скажем так, какой-то сгусток цветовых каких-то гамм, смесек, да, по которой он уже определяет, так что все в стране спокойно. Или если какой-то сектор этой палитры, скажем так, затемнен, то он на это реагирует.
1: На самом деле вы...
0: Потому что документы всякие читать, дескать, печать там, что
1: вы
0: дескать...
1: Вы глубоко правы, Саша. Если вы когда-нибудь в детстве смотрели на карту нашей страны, то она по форме напоминает изогнутость палитры. Вспомните этакий загогул, как в руках художника.
0: Он называется Китай, этот загогул.
1: Китай? Ну, это к Жириновскому. Это там он сапоги-то моет. А здесь палитра. Действительно, это стилизованная карта нашей страны перед лицом президента.
0: Там... То есть вы ему даете просто карту?
1: Карту, но стилизованную под палитру.
0: А скажите, в данный момент...
1: Ой, извините, Саша.
0: Да-да-да.
1: Мало того, свои указания он дает в форме кистевых движений. То есть он берет красочку и закрашивает. Черненькое закрасить зелененьким. А вот это красненькое закрасить розовеньким, если найдете средства, потому что, конечно, только реально мыслящий политик в этом случае закрасит красное розовым.
0: То есть практически корректировка происходит тоже цветовой гаммы. То есть не отдается распространение, просто президенту на час кладут палитру в форме территории. Он вносит кисточкой исправление, вы смотрите, оцениваете и даете ему, так скажем, уже вот...
1: А дальше это вербализируется для твердолобых чиновников и журналистов с телевидения.
0: А скажите, пожалуйста, а вот эта палитра, вот ее, скажем так, размер, географическая форма, она как-то изменилась, видимо, это, кстати, тактика вот подачи палитры для оценки положения в стране, она, так думаю, свойственна не только России, там, и бывшему Советскому Союзу, но и другим странам, да, вот, значит, у нас где-то с расколом Советского Союза эта палитра должна была измениться,
1: Саша,
0: то есть, значит,
1: это больная тема.
0: Да, вот интересно.
1: Скорее,
0: да.
1: Я бы назвал это шагреневая кожа, если бы это не было так грустно.
0: Еще вот, поскольку это непосредственно связанные друг с другом темы, вот скажите, например, говорит, вице-премьер сегодня выступил по поводу...
1: Чего-то вице, но ваш премьер.
0: А с другой стороны, например, говорит, вот, скажем, Вицин идет на поводу у жены. То есть и тут по поводу, и тут на поводу. То есть почему слово «выступил по поводу» важно, а, скажем, идет на поводу...
1: А это... жена у Вицина идет по поводу. Так вот... Обычно...
0: Да, кстати, еще ведь идут и поводу. Третий
1: и
0: сейчас.
1: И подводу еще идут. Вот мы с вами идем подводу. Не потому, что в стране деньги обезнуляются, а потому, что этика хромает. Ведь как вы меня сегодня приглашали на эфир? Вы каких-то там вызубили с десяток моих регалий и пытались их глумливым образом мне впарить, якобы я прибегу на эти лестные посулы. Не так это делается. Сказали бы прямо, что принесете Малера в исполнении Евгения Федоровича. И никаких разговоров, да я здесь сутки могу присидеть под Малера.
0: Скажите, вы, я знаю, в вашем совете разрабатываете методические пособия для, скажем так, всяческих менеджментов.
1: менеджментом.
0: Да, школ. То есть, каким образом, например, правильно торговать Гербалайфом? Торговать ли им вообще? И почему им торговать или не торговать?
1: Гербалайфом торговать неправильно нельзя.
0: Вот эту тему очень нужно затронуть, потому что многие из трех наших радиослушателей собираются вступить на этот путь истинно твердой коммерции, несения блага на службы обществу, как Константин с блестящей добычей и пленниками возвратился.
1: Но проблема Гербалайфа, я думаю, умрет сама с собой. Потому что на самом деле сырье, из которого производят этот продукт, оно производится у нас, в стране. Сами вы знаете, что любая хай-эндовская аудиоаппаратура, выпущенная на Западе, собрана из наших составляющих.
0: Из ламп.
1: Из ламп.
0: Из ламп.
1: Из ламп. Тумблеров.
0: Из ламп.
1: Из ламп.
0: И тумблеров.
1: Так вот.
0: Кстати, тумблеры и лампы в больших количествах до сих пор скупаются здесь, и я знаю, что вы пытаетесь препятствовать этому. То есть я вижу, вы даже с собой принесли.
1: Когда мы обнаруживаем на таможне контейнер контрабандных ламп, мы устраиваем побив их, дабы не просочить их за границу. То же самое, Гербалайф – это диетический хай-энд, но со знаком минус.
0: А что касается женщин, вот.
1: В нашем комитете?
0: Нет, вообще.
1: Вообще пусть будут. Угу. Кому надо, пусть у того и есть.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы со всем вниманием выслушаем ваш вопрос к нашему гостю. Угу. Угу. Спасибо, спасибо. Говорят, что когда ищут сближение с Константинополем, но Константинополь — это часть, в общем-то, тоже...
1: Это часть нашего менталитета.
0: В общем, да, да. То, чтобы найти опору в Византии против каких-то туземных партий, кстати, смешное слово «туземных партий», да, часто пользуются средствами для ублажения этих партий. То есть, как ни странно, чтобы найти опору против, находят способы ублажения. Например, там дарят им огненную воду, там патроны, пуговицу флотскую с бляхой, с такой, с якорем, да, вот, а потом находят опору и отбирают у них все бивни. Вот спрашивают, таким образом, неужели до сих пор у туземных партий, так называемых ТП, не выработался иммунитет на какие-то подарки от, скажем, Константинополя и Византии?
1: На самом деле, партия — это очень текучая проблема, вот эти туземные. После того, как у них отбирают бивни и насыщают их рацион шайтан водой и Гербалайфом, они вымирают. На их смену из приматского класса млекопитающих подрастают новые туземные партии. И процесс повторяется детально. Хватило бы блях на ремнях.
0: Да, ну а что касается вот все-таки нетротизации и мессианства?
1: Ну, этот замечательный автор «Птицелов», я имею в виду мессиана, к концу жизни пришел к выводу, что все-таки было бы более правильным заниматься рептилиями. Тогда и в музыке он достиг бы больших высот. Конечно, Малер не светит ему, но на черепашках и ящерках он бы достиг большей популярности у нашего радиослушателя.
0: А правда ли говорят, я просто не решусь вас тут обнажить и раздеть, но вот и пришли тут люди в студию, может быть, все-таки вы пойдете на это, что у вас на брюшке сделана татуировка пятерни чешского композитора Сметаны?
1: А почему вы думаете, что это именно его пятерня?
0: А ходят слухи,
1: а ничего подобного. У него, во-первых, было 6 пальцев и 4. У него не может быть пятерни. На ноге разве что. Ну кто делает татуировку брюшка на ноге? Ноги на брюшке. Это не Сметана. Это татуировка слепка с руки Майера 24 лет, когда он писал Пятую симфонию. Песня об умерших детях.
0: А скажите, вот, например, у, скажем, пятого отделения спецподразделения ГАИ города Москвы, например, выходила на берег «Катюша» маршевая песня. Они под нее выходят из автомобилей после дежурства, и когда идут делить, в общем-то, деньги, они маршируют под «Катюшу», поют хором. Вот говорят, что вроде бы ваш секретариат, он марширует как раз под пятую симфонию Малера.
1: Нет, не под пятую. Да. Под первую. Я могу спеть, кстати.
0: Пожалуйста.
1: Я запевала у них. Прибейте там. Артишоки. Артишоки. Подпевайте, Сашоки. И миндаль.
0: И миндаль.
1: Не.

0: Не жаль.
1: Правильно.
0: Замечательно. То есть вы запивала там, да? Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Меня зовут Скрипятова Теванякина. Меня, как человека пожилого, очень интересуют вопросы геронтологии. Расскажите, пожалуйста, как они решаются в вашем координационном совете?
0: Ну, спасибо. Ну, и тут даже я могу сказать, не обязательно привлекать академика. То есть на прыщи нужно сажать мух. Это старое, в общем-то, такое средство. И посадить муху и говорить: муха, муха, муха, выгони это самое, прыщ из брюха, если на брюхе, да, знаешь, если значит, репе, значит, муха, муха, муха, из рыльца выгони прыщ. Муха, муха, муха, из рыльца выгони прыщ.
1: Это мы стихи, Саша, сочинили.
0: Это я заговор, то есть, чтобы муха... То есть, если муха садится, высасывает, как бы... Ну, в смысле, не буквальном, конечно, а в смысле таком. Понимаете, на уровне...
1: Отсасывает, на самом деле это.
0: Да, практически. А что, прыщ, это что? Это тоже сгусток энергии. Это, скажем так, вулкан тушки.
1: Это вулкан тушки неблагоприятный. Есть благоприятные вулканы тушки, но они как бы всегда растут на ней. Я думаю, что вы понимаете, что я имею в виду.
0: Нет, не совсем. Нужно уточнить ведь.
1: Ну, мы же с вами уже обсуждали фаллическую символику. Какой вы, Саша, инертный.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте. А вот меня интересует такой вопрос. Почему профессор так тщательно скрывает, что, во-первых, палитра, политика и пол-литра происходят от одного? И, во-вторых, почему вот палитра, он говорит, что президенту палитру дают раскрашенную. Нет, ему дают только белую пол-литру. А все остальное уже он сам туда накладывает. Нельзя скрывать такие вещи. Ну, будьте добры, вот объясните ему это.
0: Спасибо.
1: Ну, я сейчас профессору объясню. У нас же как плюс. Я академик, а Лаевский сегодня профессор. Это я ему сегодня кличку такую придумал. Так вот, в принципе, зачем объяснять то, что и так ясно? Человек явно не голосовал и лезет с вопросами. Сначала надо исполнить, батенька, долг гражданский, а потом уже спрашивать с академиков.
0: Сразу чувствуется, что дальше действительно человек не в курсе политических событий.
1: Не в курсе.
0: За рубежом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте.
4: А у меня вопрос к Альберту Борисовичу.
0: Да.
4: Альберт Борисович, скажите, пожалуйста, когда вы вынете два ореха изо рта? Спасибо.
0: Это намек, в общем-то, на строение вашей нижней челюсти.
1: Саша, я думаю, что если произвучит еще подобный звонок, и я это расценю как глумление над стариком. Вот попробовал бы он позвонить Леониду Ильичу с теми же хохмами или Евгению Федоровичу на дачу. Наглец.
0: Ну, простим его, к тому же, действительно, у вас такие пухлые щечки. Может, он вас где-то видел по телевидению, как говорится, закатал это шары под щеку. Какое выражение. Это очень хорошее, хорошее выражение. Ну, говорит о пышущем здоровье. Вот посмотрите, какие, например, щеки у всех трубачей, да? Вот, кстати, вы же тоже, я вижу, принесли трубу сюда.
1: Да. Труба.
0: Но играть на ней сегодня не нужно. Не нужно.
1: Я ее принес не для этого.
0: А может быть...
1: Может быть, вы, кстати, возьмете ее, используете в своем новом альбоме, поддержите старичка.
0: То есть вас нужно поддержать, что ли?
1: Нет, я имею в виду материально. Труба-то мне не нужна, собственно, но...
0: Вы $500-то это...
1: Придется, видимо, так трубу отдать. а жаль.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Это Аскрипи Анохи Ванякина снова вас беспокоит.
0: Угу.
2: Вот тут меня интересуют такие вопросы о геронтологии. Это уже экскаваторов не хватает, чтобы
0: знать
2: песок.
0: Что же делать-то? Спасибо. Спасибо. Вот как бы, Саша, о нехватке экскаваторов,
1: извините,
0: идет
1: я
0: речь.
1: Я думаю, что не стоит отвечать на такой вопрос. Это дружеская шутка на самом-то деле. Это раскрою секрет. Я люблю иногда позабавиться. Даже у нас в координационном комитете. Иногда на политике что-нибудь профиль нарисуешь для президентства. Это, в принципе, мой последний ролик.
0: Ого. И ваш, кстати, ролик тоже хороший. Я их поберу. Ну, все долго, да. Так вот, рассматриваю известия о внутренней деятельности Совета Координационного при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности, в общем, переданные в таком в достаточно неблагоприятном освещении современной хроники, я вынужден прийти к выводу, что в ваших мероприятиях не видно случайности и страстности, которые, может быть, отмечены вот еще какими-то периодами, которые упоминались лет 20 назад. Вот. А вот в вашей политике заметна такая нерешительность, кстати, которая, может быть, является причиной так долго волновавшего умы спора как раз о законности притязаний на вас пост, например, там, Михаила Рангави и же с ним. Что, по моему крайнему разумению, все вот приведенные места относятся к начаткам системы обращения обширных владений государственной службы, уважаемый.
1: Ну, вы, наверное, вот неужели вы хотите сказать, что выступаете за шоковую терапию?
0: За ЭШТ?
1: За ЭШТ.
0: Ну, а если применять к исключительно некоторым личностям, например, доказано, что Маргарита Промысел после применения к ней данной терапии, в общем-то, сумела воспользоваться находящейся у нее властью, потому что смещение, скажем, Промысла в тот момент, оно привело бы к какому-то буйству, там папа бы возмутился, сказал, там что-то не то пошло. То есть ее нужно было как можно дольше тут продержать под часами, и уже грело, то есть беспокойство. У них было постоянно, где Промысел, где Промысел, где Промысел. Они туда-сюда шастали, где Промысел. Вот, поэтому нам пришлось каким-то образом срочно реанимировать ее. То есть, прямо думали выставить это в виде какой-то такой, ну, скажем, даже мумии с проигрывающим устройством, чтобы она просто перед народом каким-то образом отчиталась. Дескать, я ваша Маргарита Промысел, я тут, я все в порядке, просто там много работаю. Вот, потом была применена шоковая терапия, но исключительно в целях, скажем так, реанимация. Она сразу стала хорошо ходить регулярно. Вот, в общем-то, сошло это волошение мощно. Ну, вы знаете эту историю грустную. То есть вы же тоже лежали там в соседней палате вот, да, с похожим диагнозом.
1: Только я-то вот бодр, а там грустно кончилось.
0: А как грустно? Ведь не было же каких-то революционных поворотов. То есть с точки зрения, если, как скажем, мы же все это слуги народа, в том числе, кстати, изгнанный вами Иосиф Крум. Кстати, зачем изгнали Крума из Думы?
1: Крум превысил какие-то ограничения, я имею в виду моральные. Известно, что в любом коллективе важнее не то, как ты орудуешь своим инструментом, ну, в данном случае политическим, а взаимоотношения. Например, к шефу. Это главное. Он же главный. Значит, к главному надо относиться особенно внимательно и умело. А уж потом ворочить финансами.
0: А какова судьба вашего предшественника на этом важном посту? Это просто на наш пейджер. Я, кстати, напоминаю его номер 956-32-32, абонент 109-279. Какова, спрашивает, судьба вашего предшественника на посту секретаря Координационного совета Константина Амартага? То есть как-то он...
1: А кто спрашивает? Там есть подпись на коробочке.
0: Подпись? Константин Омар так.
1: И что это, он сам себя что ли спрашивает? Наверное, выпал из действительности. Типа, Альбертик, где я? Где, где? Сам знаешь.
0: Да, как же вы, политики, не любите друг друга. Хорошо, расскажите немножечко о человеке по кличке Болгарин. Вот какую он роль играет сейчас при вашем комитете? Ходят слухи, что он оказывает на вас такое большое личностное влияние. Даже ходят слухи, что вот Болгарин – это баба.
1: Нет, на самом деле Болгарин – это не более как прозвище. А более полное прозвище звучит Тобольский Болгарин. Но это он сам себе придумал, потому что косится он под вот этого высокого бородатого, который на всех влиял. Помните, да, Саша? Медитировал, ага. Там кровь заговаривал.
0: Чертулин фамилия его была.
1: Ну да.
0: Чертулин, вот. Да. Девичья фамилия. Имя было такое смешное. Сперва его назвали Димой, вот, потом его назвали педофилом, потом из этого все скрепили, получился Димофил.
1: Да, но на самом деле-то он не Болгарин, а Болтгарин. То есть по фамилии Гарин. А вот почему так прозвали?
0: А вот интересно.
1: Всем известно, что политики ходят в сауну. И не одни. Если ты пошел в сауну, ты уже как бы причислен к политикам. Вот. И там все увидели, что этот Гарин имеет вот этот самый, за что его так и прозвали. Притом, как обычно, политики, они же все дипломатичные, они помалкивали.
0: Нельзя, конечно, сказать, да.
1: А прозвали-то подружки. Подружкам можно болтать. Они сказали, Болтгарин. Так он и стал. А потом, я Тобольский. Какой ты Тобольский ты.
0: А ты какое же влияние он на вас оказывает? То есть я знаю о заседании вашего совета в городе Лавриаке, вот в прошлый четверг. Вот, вот в этом Лавриаке, я знаю, было принято важное решение не без участия Болта.
1: Он используется мной как лишенный стереотипом объект. Единственное, что... Ну, я умолчу об этом физиологическом факте. Но влияние его чисто... почему вы морщитесь, Саша?
0: Это не морщится, это просто ветер подул из вентилятора. И такой мощный поток, что у меня оттянуло всю кожицу лица назад.
1: Так вот, Болгарин, Болтгарин, он, ну не влияет он на меня, ну не влияет. Ну что вы все, как влияет, как влияет? Вот куда ни пойдешь, все время про болта спрашивают.
0: Нет, ну ведь хорошо, вы виднейший политический деятель.
1: Ну как виднейший? Скрытнейший я. Я виднейший, то есть выдающийся, это да. Ваша убогая лексика не точна. Я выдающийся политический деятель. Вот. По крайней мере, я себя так оцениваю. А я не виднейший, потому что я, во-первых, не высок, а во-вторых, на телевизор не лезу.
0: Ну что же, и все-таки хотелось бы, так сказать, самый главный вывод сделать. То есть, касающийся палитры и вот... попытки вашей такой, видимо, последней предпенсионной конвульсии это ввести вот эти палитры в роль обыденных, скажем так, людей, обывателей. То есть, к примеру, вывести вот эту палитрочку из ведения только, скажем, высших слоев общества так, чтобы у каждого дома была палитрочка. То есть, например, человеку не нужно объяснять, как он себя чувствует или что он сегодня ел. А он приходит в общественное место куда-то или просыпается и сразу вешает себе на шею вместо талисмана палитрочку. И другой человек, проходя мимо, прекрасно видит, что сейчас эта палитрочка темная. Лучше, например, к нему не подходить, потому что может и покусать. Или, например, она светлая. То есть отпадает необходимость задавания таких вопросов, как, к примеру, как здоровье, как животик.
1: Правильно. И, кстати, отпадает надобность иногда поправить вывеску человеку.
0: Да.
1: Поправил ему палитру. И он тебе поправил. Так и разошлись без мордобоя.
0: Ну вот, и как продвигается у вас это внедрение? Потому что мы пока наблюдаем, вот они тут ходят с палитрами, но их как-то все право отлавливают.
1: Везде пиратский бизнес идет с опережением хотя бы на шаг. Но качество их палитры, сами понимаете, заставляет желать лучшего. А лучше это наши палитры. СКС.
0: Вот. А это что значит?
1: Ну вот, запишу. Соединенный комитет координационного совета и так далее. Вот аббревиатура.
0: СКС, ППР, ФПО, да. ЭПС.
1: Вот. Покупайте палитры СКС, ППРО, ППС, версия АЛИК.
0: А, вот, кстати, эта версия, я знаю, ваша семейная разработка.
1: Да, мы с...
0: С Эльвирой, жену вашу зовут Эльвира, а то да, вдруг что-то нам...
1: Да, какой вы шутник, Саша. Я же... Да, я тоже был молодой. Так вот, эти палитры... можно будет приобрести, конечно, добровольно. Но скоро настанет время, что без палитры вас никуда не подпустят на порог. Потому что...
0: Хорошо.
1: Ну, как
0: вот
1: без штанов ходить?
0: Нормально. Я же сейчас, так, в общем-то, и тут
1: жарко. Ну, вы же не ходите, вы сидите.
0: А, ну, в общем, да. Хорошо. А возможность подделать палитры? И с какой целью? То есть, вот, в общем, паспортный режим, там, нарушение по гостиницам, мы сейчас ходим, проверяем, и, в общем-то, отлавливаем их чрезмерно. Вот, очень много их уже повсюду. Знаете, ну, у нас, кстати, склады уже поддельных палитр и чистых палитр, как сказал наш вот не совсем осведомленный радиослушатель, который почему-то решил, что палитру каждый создает сам. Изначальную болванку ему выдают.
1: Палитра создает человека подчас.
0: Да, вот в том-то и дело, что бывает, что, например, навесишь ему палитру определенную, он был до того такой, скажем, веселый, танго прям танцевал сам с собой, потом раз, так навесли, уже сидит в уголке, сидит, тихо плачет.
1: Да, вы совершенно верно заметили. Так вот, можно подделать форму милиционера, но сколь неприятно потом попасться. То же самое с палитрой. Подделайте себе. Хоть ее и свастиками всю и зарисуйте. Но когда вас уличат, вам будет не по себе. Поэтому не стоит подделывать то, что вам и так дадут.
0: Но ведь раньше, вот, например, боты. Боты являлись признаком какого-то богатства, достижимости, такого, вернее, даже принадлежности к какой-то правящей касте. То есть, например, даже было там «он с боты, я без боты», там «она с боты, она без боты». Вот те, кто с ботах, а если еще бота была...
1: А еще говорят «по фене ботаешь».
0: Да, вот именно, да, оттуда типа этот «по фене ботает», да, к примеру. Вот оттуда все, видимо, и пошло.
1: А еще есть «безработный».
0: Вот, безработный, безботный. Вот, так же и здесь, получается, без палитры.
1: Да, без палитры ты...
0: И политрук. Что да-то?
1: Вы спрашиваете, в принципе, очень сложные вещи. Я же не могу, например... сказать, как завтра поведет себя ваша модема. Она ведь может всякое выкинуть.
0: Если я ее покормлю, то поведет себя нормально. Если не покормлю, то может это наделать в ботинок, собственно.
1: Верно. Тоже и палитра. Более престижную, дорогую версию палитры надо обслуживать. Есть палит-реставраторы.
0: Так, вот я это запишу сейчас телефон.
1: Можно найти кустаря. Ну, хорошо.
0: Вы знаете, уже нельзя. Дело в том, что я услышал, что, по-моему, чуть ли не в прошлую среду кустарь как раз почил в БОЗе.
1: Это не... Да.
0: Да, вот поэтому, кстати, видите, теряем кадров постепенно. То есть, вообще, это раньше была такая, как бы сказать, панацея. То есть, что делать? Найти кустаря.
1: То есть, для озеленения.
0: Да, практически, чтобы засадить кустарю.
1: Кстати... очень сейчас выгодная профессия кожухай, потому что требуется дубленок немерено. А где? Кожухарям. Поэтому на смену этим псевдопрестижным профессиям секретарь, менеджер, проститутка, компьютерный программист. Идет здоровая. Да.
0: Кожухарь.
1: Здоровая, кстати, профессия.
0: Вот тут нужно немножко пояснить нашим радиослушателям. Дело в том, что на конце 20 века очень модно, так сказать, иметь кожухи. То есть кожуха. Это то же самое, что, например, крестьянин.
1: Что слон без хобота.
0: Да, что слон без хобота, или что, например, твой вертолет без винта. Ну, вот.
1: Без винта.
0: Да, так вот, каждый должен иметь свой хоть небольшой, но кожух. Вот, кожухи делаются, причем, из разных материалов, то есть это может быть металл, дерево там, но про дерево немножко унизительно, потому что, типа, да, у него кожух деревянный, как-то не так. Вот, а по идее, знатных кожухарей у нас в России, это, по-моему, кожухарь Ставропольский, да, потом вот этот Никитка кожухарь Рязанский, и отсюда с Петровки кожухарь. Эвес, фамилия его, кожухарь.
1: Ну, он и есть Эвес.
0: Вот Эвес, да. Так вот, самые такие три кожухаря, которые делают кожухи по спецзаказу.
1: Это всем кожухарям кожухари.
0: Вот, ну, а каким образом сейчас происходит обучение этой профессии? Я знаю, что они тоже, дабы не было искры, то есть своего рода кожухарь, это, скажем так, изолента между слоями общества, потому что у одного есть бота, у другого нет бота. Вот, значит, у одного есть кожух, у другого нет кожуха. Да. Да. То есть понятие... они же и бесплатно. Вот, например, Эфес, он и бесплатно кое-что делал. Я знаю, вот
1: есть тут, вообще
0: многим нашим сделал.
1: Сформировалось
0: вашим,
1: понятие
0: и им тоже, и труд, и этим
1: семейный
0: тоже.
1: Кожухарь.
0: Да, вот это же хорошо, это как семейный врач. Типа наш семейный врач, он говорит, а другая говорит, а я вот в поликлинике очередь выставила и подхватила там насморка. Получается опять искра общественная.
1: Распри, конечно,
0: семейные могут... вот трусы, и то тоже плохо, потому что неправильно. Семейные трусы, что это означает?
1: Это трусы человека, обремененного семьей.
0: Нет, совершенно, по-моему, неправильно. Тогда было бы мужнины трусы.
1: Мужнины трусы – это склад вонючих тряпок возле стиральной машины по субботам.
0: А, тоже правильно, да. Так вот, насчет семейных кожухарей, семейных докторов и вообще семейственности в политике. Я знаю, что, например, вы тоже, так сказать, потомственный у нас.
1: Да.
0: Как Бобик.
1: Потому что, да, тоже мне подковырнул. Между прочим, семейная преемственность политики дает возможность хоть когда-то на высоком посту появиться приличному человеку. Подумайте над этим, Саша.
0: А за что вы награждены орденом Красной Звездой?
1: Кем?
0: А, это я понял, это у вас это...
1: Это голограмма.
0: Все, я понял, да. Ну что же, я думаю, что насчет палитр мы разобрались. Насчет этих разобрались. Возьмите, пожалуйста, вот это. Вот. Вот вам вот это. Пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, вот. Ну и что же? Ваше поздравление народу. Или не поздравление, в общем, пожелание, как им сегодня вот себя вести, собственно, Ларина-то наш.
1: Дорогие народы нашей страны, прежде чем себя как-то вести, изучите свою историю. Потому что каждый народ должен вести себя, соответственно, своей национальности. Это немаловажно. Не надо смешивать многонациональные наши палитры. От этого наша общая палитра становится запутанной и бессмысленной.
0: И у нас в гостях был академик Альберт Борисович Пагер, пока что еще секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности. Я думаю, что все эти проблемы мы сегодня обсудили. Спасибо вам всем за участие, за те продукты, которые вы сюда занесли в течение вот прошедшей недели. Вот. И, соответственно, за елку, за эту большую елку, которую почему-то вы поставили корнями вверх.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: организм переживает вот эти весенние дни, ведь сейчас происходит, ну, еще не происходит, вот, но как бы у вас, поскольку организм весьма специфический, все процессы в нем происходят с определенным, так сказать, опережением, нежели вот это происходит в организмах других людей, сейчас грядет, так сказать, обилие аллергических реакций на цветение, вот, я знаю, что вы чувствуете это особо остро, и вот, судя по виду бледного торшина, как бы сказывается на вашем организме все вот эти вот как это слово называется, мастурбации, да? Ну, неважно.
1: Неважно. Да. Доброй всем ночи, дорогие наши радиослушатели. Конечно, весна – это один из сложных периодов в нашем организме. Но я имею в виду не в вашем, а в нашем сиамском организме. Дело в том, что всеобщий обмен веществ у нас проходит достаточно более серьезно, так как организма два. Если у вас вещества обмениваются внутри организма, то у нас вещества обмениваются из организма в один в другой. То есть,
0: ну, типа, как сообщающиеся сосуды.
1: Да, вещества торшина общаются с веществами моими. И поэтому происходит такой двойственный обмен веществ. Еще вот ты, Саша, сказал, что как бы бледненький чуть-чуть торшин. Дело в том, но что это пыльца.
0: Не только я заметил, даже Прохор вот потрепал его за щечку и сказал, что да, такой бледненький.
1: Дело в том, что пыльца у него выделяется.
0: А не перхоть это?
1: Нет, это пыльца. Это может быть у вас перхоть, а у него пыльца.
0: У кого? У нас?
1: Ну, у вас, вот вы. Вы же у вас.
0: Ну да, нас здесь несколько, вы конкретно, вот кто, у кого.
1: Вы, Саша, конкретно, вот пальцем я даже, те, кто смотрит 8-й канал сейчас,
0: то есть, это теперь новый попс такой. Вот если хочешь обидеть, надо назвать человека на «вы».
1: Да, это вообще конкретно, то есть обижаловка, вот. Но если ты знаешь, что в английском есть слово «you», вот, это значит «ты» или «вы».
0: Ну что, тут вообще не секрет. Дело в том, что, как вы знаете, я являюсь генеральным директором и учредителем РБЖ, радиостанции беременных женщин. А как известно, в общем-то, лучшая присыпка для грудничка – это перхоти, так сказать, матери. Не все матери могут себе позволить, так сказать, разводить на себе перхоти. И вот мы все активно, мужчины, все помогаем. Да, и, кстати, и вас положено привлечь уже давно, поскольку имеете какое-то отношение к этому, будете в перхоти весь.
1: С беременным женщинам я уже имею отношение.
0: К радио беременным.
1: К радио?
0: К радио, конечно. И еще хочу сказать, что сейчас, видите, изобретен новый метод. Новый метод. Дело в том, что сейчас можно такие препараты использовать. Они, правда, пока дорого стоят, не всем доступны. Но они позволяют перхоти появляться не только на голове, но и вообще по всему телу.
1: Вот особенно в подмышечных местах или в похотливых.
0: Что значит похотливых? Ну, я понял.
1: От слова похоть. Тем более сейчас идет великий чёс, и поэтому там особенно много.
0: А, кстати, вот скажите, я знаю, что вы очень хорошо знакомы с профессором Островским Генрихом Валентиновичем. И вот что недавно по телевизору в программе «Я сама» у вас был с ним спор. Это была единственная, как бы, программа, где вот было посвящено, то есть, вот вам. То есть, ну, он тоже несколько странный. И там вот вы спорили о пользе или вреде чёса. То есть, с одной стороны, ведь чёс — это что? Это зуд. А, и устранение зуда посредством... Нет, подождите, не перебивайте. Посредством такого механического воздействия вроде бы достаточно плодотворно влияет на прекращение зуда. Но ведь это механическое воздействие наносит и своего рода травмирующий характер, микроцарапины, запыление дальнейшего эпилярного слоя кожицы.
1: Дело в том, что это как бы не совсем в прямом смысле чёс, чтобы чесаться. Это такое понятие, когда не только животному миру и растительному хочется соединиться телами друг с другом, но и человеку. И человек, так как он умнее, чем все остальные животные, он придумал под это дело понятие «великий чёс». Весна, то есть там вот это всё расцветает, любовь. Вот что сейчас можно заметить, что люди начали чаще сталкиваться на улице. Если раньше вы, допустим, зимой, где-нибудь января 3-го, могли спокойно идти по улице,
0: никто
1: не заденет, то сейчас, особенно вот уже в конце апреля, будет очень заметно повышенное столкновение. Люди просто будут расшибаться друг от друга.
0: А, видимо, знаете, может быть, почему еще? Как объяснил бы человек с более таким материальным складом ума этот феномен, с позволения сказать. Просто зимой люди идут и поскальзываются, и боятся, что кто-нибудь поскользнется и схватится за него, чтобы
1: или
0: устоять.
1: В ноги ударит.
0: Да, поэтому такое.

0: А сейчас-то вроде уже скользкости нет такой. Может быть, этим объясняется какая-то...
1: В нашем институте это объясняется так, как я вам объяснил, Саша. А вы начинаете это все под свою монету переводить. А, ну да, мы же хотели рассказать о группе,
0: которая... А что вот вам сейчас Торшин шепнул, простите?
1: Ну, он мне как раз и напомнил.
0: Он, кстати, у вас научился, я вижу, изгибаться, если раньше он висел, как бы...
1: Но сказать... мы же делаем по утрам специальные гимнастики, с нами же работает 5 профессоров только по гимнастике. Какие виды гимнастики нам лучше делать?
0: А какие, кстати, вот виды гимнастики вы делаете?
1: Ну, допустим, у него очень плохо с ходовой частью челюсти. Он, чтобы пищу пережевывать, мне приходится руками своими ее двигать. И теперь...
0: В смысле, двигать? Пищу ему туда?
1: Нет, двигать челюсти вверх-вниз.
0: А нельзя просто там через мясорубочку? Я знаю, вот так Прохору делали, когда она вот совсем уже допилась.
1: Не, но дело в том, Саша, вы попробуйте все из мясорубочки. Торфу, ну, ему тоже приятно пожевать чего-нибудь. Но очень меня, конечно, напрягает, и это я делаю очень редко, когда ему хочется орбита после пищи, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс, конкретно у себя во рту. Мне приходится вот минут 15 с ним сидеть, вот руками, у меня даже вот кисти рук очень накачанные. Я могу быку рога обломать.
0: Кстати, заметно, вот у вас, между прочим, так я должен сказать нашим радиослушателям, что Энджелс действительно, вот строение его тела вызывает недоумение сперва. То есть у него руки, ноги, тушка, все это одинаковой толщины. Ну, вот представьте себе. Ничего, что я открыл маленький ваш секрет вашей физиологии?
1: Нет, скоро будет, так сказать, небольшая выставка, где я буду фигурировать экспонатом. Там всего будет выставляться человек 5 сиамских близнецов из разных стран, и одним из ярких представителей России буду и я.
0: Угу. Вот. Ну что же...
1: Я думаю о музыке, вот ты мне все-таки дашь сказать?
0: Да.
1: Саша, между прочим. Вот. Сегодня мы с тобой решили, договорились... поставить людям, так сказать, коверы-версии. Ковер-версии. Ковер-версии — это такая песенка, которая была когда-то сыграна, а ее другая группа сыграла чуть-чуть по-своему или так же, или в своем стиле, как она играет. И вот сейчас мы начали, так сказать, с первозданной музыки, это классики. И вот в ваших динамиках, а из наших CD прозвучал, так сказать, мусорский сам.
0: Хороший певец.
1: Вот, и была песня, знаешь, как называется? По-английски. Я, правда, в английском не силен, но он называется «Hood of Баб-Яга». Вот, mm-hmm. Видно, когда-то Мусоргский гулял по лесу, заблудился, встретил Бабу-Ягу.
0: «Hood»?
1: А я не знаю, что-то, вот я не помню в английском такого слова. Ну, вот что-то значит. А эту композицию исполнила группа «Меконг Дельт». Вообще волшебный коллектив. Они очень много играют классики.
0: Mm-hmm.
1: Грустно я закончил, да? Вроде грустно. Так радостно, с бабой-ягой парень встретился там.
0: Ну, а следующая композиция?
1: А что я могу сказать о следующей композиции? Следующая композиция вошла в такой достаточно известный в очень узких кругах компилейшн.
0: Кай?
1: Компилейшн. Компилейшн с английского — это сборник. Это для тех, кто не знает английского языка. И сборник называется «Nativity in Black». То бишь Tribute to Black Sabbath. И в этом компилейшене исполняются песни группы Black Sabbath. Вот, такими группами, как Biohazard, White Zombie, Megadeth, Ozzy Osbourne вместе с группой Therapy, Sepultura, Брюс Диккенсон, Аклики Джоуи, Faith No More, группа Cathedral и многие другие, которые я просто не могу прочитать.
0: А деньги они все платят?
1: Я думаю, что нет.
0: Я тоже почему-то так подумал, мне стало очень грустно. Ну, послушаем.
1: То есть ты боишься, что когда-нибудь начнут исполнять твои кавера, и тебе с неба не упадет алмаз величину с твою голову?

0: песенка называлась всего лишь навсего «Параноид». Ну, кстати, у Торшина тоже иногда такая вещь бывает в жизни. Его как скрутит. И тогда или водка, или бабы. А лучше то и другое.
1: А вот скажите, такой вот момент интересный. Предположим, у Торшина, ну, не дай бог, случилась какая-то болезнь. Ну, например, необходима госпитализация Торшина. Вот как вот вы согласитесь добровольно как бы пойти на это? Вам же тоже придется...
0: Я определяю степень заболевания и принимаю решение. Вот так вот. Ну, конечно, жизненный опыт уже дал свои результаты, и некоторые болезни я просто лечу сам. Иногда он может просто раскныхаться, ему достаточно врезать по лбу разочек, и он успокоится. Ну, просто
1: бывает. А вот если ему по лбу
0: врезать, вы
1: чувствуете эту боль или нет?
0: Я нет.
1: Замечательно. Вот в этом выгода ваша.
0: И, кстати, я не знаю, чувствует ли он, но он знает, что это очень обидно, а вот я не знаю, чувствует ли он боль его.
1: Я предлагаю послушать звонок наших радиослушателей 203-19-22. Сегодня мы с сиамским близнецом будем, так сказать, знакомить вас
0: прекрасно,
1: с кавер-версиями различных известных композиций. Звоните, и если у вас есть какие-то вопросы или пожелания к сиамскому близнецу, то вы можете их высказать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
0: Доброй ночи.
2: Здравствуйте. Ночи.
0: Ночи.
2: Слушаю вас, я даже выключил телевизор и без звука его смотрю. Но вот удивительно, насколько у вас есть сценарный план, или вот как у вас подвешен язык, работают мозги. Очень забавно. Я редко слышал вас, но вот сегодня с удовольствием слушаю, как-то органично, вот мое мировосприятие и все, что вы в эфире говорите.
1: Хорошо, даже, спасибо. Что, да, да.
2: Да, даже вот ваша фраза о первозданности, первозданный, спермозданный, очень интересно.
1: Спасибо,
2: а вот в отношении, в отношении музыки хочу поблагодарить вас. С удовольствием слушаю вашу рыкающую музыку. Потому что по телевизору все время музыкальный обоз, а мне эти обозцы очень надоели.
1: И также загребной, навозы.
2: Да, да. Вот. А ваша музыка мне как-то душу греет. Спасибо большое.
1: Спасибо. Ну, я, наверное, открою маленький секрет нашим радиослушателям. Да, ну, по крайней мере, тем, кто не знаком с методикой ведения и работы, так сказать,
0: нашей
1: организации. У нас есть как бы куратор нашей программы. Это Валентина Дверь. Сейчас она в отпуске, как бы находится в длительном, конкретно в Карловых Варах, лечит каменно-почечную болезнь.
0: Где?
1: Да, неважно. И никому ведь действительно неприятно, вот особенно женщинам, заходить и находить сантехническое оборудование. Здесь наше разбитое этими камнями. То есть камни буквально из женщины сыпались. Пришлось отправить ее на лечение. Но оттуда она продолжает курировать, писать сценарии, планы наших эфиров, наших с вами встреч. И также, я думаю, что мы должны упомянуть замечательного человека, спонсора, генерального спонсора нашей программы, Рафика Пантелеймоновича Вдул, который, так сказать, периодически подкидывает нам денежек на жизнь, на жвачку, и туда-сюда, ля-ля-тополя.
0: Да.
1: Так что, в принципе, ну и, конечно, огромный опыт работы на телевидении, также конферансье в цирке, позволяет нам, в общем-то, вот таким образом...
0: Но мы-то с тобой просто люди, которые выдают информацию. Мы сами ничего не придумали.
1: Ну, вас-то взяли чисто из-за Торшина, с благотворительной целью.
0: Ничего. Да, радио проявило некоторую, да, действительно, благотворительность. И дело в том, что «Эхо Москвы» может смело заявить, что больше ни на каком другом радио нету сиамских близнецов. Вот, и, ну, диджей «Сиамский близнец». Нигде же никогда никто не слышал. А тут вот вы можете это услышать, я еще скажу сегодня это.
1: Да, все это, в общем-то, благодаря вот самому первому куратору нашей программы Генриете Мозоль. То есть это была ее целиком идея, это ваша крестная мама, я бы сказал.
0: Да, кстати, вот эти слова можно заключить в рамочку.
1: И повесить вот сюда, на нашу доску почета. Кстати, я тоже позволю себе маленький такой секрет, даже без вашего, может быть, позволения, но все равно это рано или поздно вскроется. По примеру, это с нас взяли пример, некоторые модные молодежные певцы, сейчас же пошла мода на открытие собственного банка спермы, где за деньги можно прийти, закупить пузырек там, что хочешь, и, в общем, то есть практически произвести, так сказать, самоосеменение от какого-то великого человека. А вот мы давно уже для своих, так сказать, для знакомых открыли на первом этаже такой банк. И спешите, спешите. Буквально вот вчера туда поступила вот как бы так самая вот порция от нашего замечательного сиамского близнеца. Торопитесь, выстраиваться в очередь бесплатно, совершенно на халяву. Будет замечательная возможность. Там также масса, так сказать, достойных людей и не менее достойных людей. Можете посмотреть списки, требуйте внизу списки. А также
0: по-моему,
1: в театральных
0: они даже
1: кассах.
0: На дверях написаны эти списки. Я, кстати, могу добавить, что открылся банк спермы дебилов. Вот если, допустим, ну, у вас в семье есть уже пяток нормальных детей, но дебилов не хватает, то, ну, как бы не соблюдается концепция пословицы
1: в семье не
0: без
1: рода.
0: Да, и поэтому приходят люди, и очень много заявок, и сейчас вот я вместе со своими коллегами просто ищу таких людей по улицам Москвы, на предприятиях.
1: Да, среди... Кстати, хотелось еще сказать, что, в принципе, вот эта методика, так называемый БС, банки спермы, они, в общем-то, изначально, эта мысль появилась, конечно, у медиков, но в дальнейшем, как попсовая такая вещь, как самодостаточная такая попсовая вещь, все это началось с фильма «Бетховен», когда масса вот владелец собачек все различных просто мечтали, чтобы их, значит,
3: собачек,
1: да, оплодотворил вот этот вот главный вот герой собак.
0: Бетховен.
1: Да,
0: вот
1: сам
0: этот,
1: Бетховен.
0: А скрипку он еще
1: ходил. И хозяева, кстати, вот этого Бетховена, имя вы их все знаете, я не буду называть, скажу только, что это очень богатые люди, они, тем не менее, на этом сделали себе еще серьезное состояние. Кстати, вы посмотрите, уже Бетховен другой не выходит, потому что сейчас посмотреть на Бетховена, все, это корова дойная. То есть все, на промышленность.
0: Кстати, вот на эти деньги они сняли фильм «Бетховен 2».
1: Да, то конечно, есть, конечно.
0: Хоть это и очень большие деньги, но вот чтобы показать, какие деньги на этом можно заработать. Но я вам еще могу дать один совет. Не ставить целью перед собой открыть банк спермы. Дело в том, что если их будет очень много, то человечество обнищает в плане...
1: Ну,
0: мужчин,
1: потом, да.
0: Потому что мужчины в силу большого количества банков, в силу того, что за это будут платить хорошие деньги, мужчины будут ходить только в банк, а никуда им нужно.
1: Ну, вот, кстати, поэтому... кстати, хотелось еще сказать, что вот мы-то пошли дальше в нашем вот этом начинании. То есть мы не просто открыли и все, да, и кто приходит, там как уж поедет. Потому что не исключено, что, например, от Арнольда Шварценеггера родится Пьер Ришар. Ну, я имею в виду.
0: Они же общаются, опять же.
1: Нет, я хотел сказать, что гены порой играют странную шутку. Но гены, это я опять же не имею в виду наших.
0: Вообще, вот кого генами называют, вообще обидно в жизни.
1: Да, постоянно происходят некоторые путаницы и конфузы. Нет, просто дело в том, что мы сейчас открыли такой метод, ну, он сейчас в стадии разработки, это как бы предание, так сказать, вот этой, вот этим, этой консистенции, я бы так ее назвал, тех свойств, которые хотела бы видеть будущая мама. Ну, скажем, внешность, в принципе, корректируется. То есть, если, например, это вы захотите, ну, я на вашем примере, с позволения сказать, да, например, вы захотите, чтобы у вас была точная копия Энджелса и Торшина, да, можно этого добиться уже легко. Там небольшое облучение, но... значит, и в результате получится такой же. Но ведь, чтобы вам найти человека с таким же мягким, но одновременно и с таким жестким характером, чтобы он мог вытащить за ухо кого-нибудь, если кто не нравится, и все такое прочее, здесь уже как бы дело не столько даже воспитания, а сколько вот глубокой такой генетической какой-то памяти. И вот эту как бы память тоже посредством специальной обработки от семенной жидкости от нашего сиамского близнеца эти свойства все-таки достигаются.
0: Но это, конечно, процесс. Я могу добавить. Дело в том, что иностранные технологии зашли так далеко, что сейчас, придя в такой банк, вы можете сесть с сотрудником банка перед экраном, даже не перед экраном, а перед монитором компьютера, и вам покажут тот сперматозоид, который вам введут попозже.
1: Да, вот. Потом крупным планом.
0: Дело в том, что сперматозоид — это начальная молекула мозга того паренька или той девчурки, который появится попозже на свет. Вот. И,
1: ну, то есть, если вообще, на самом деле...
0: И в компьютере воссоздается этот образ. То есть, посредством монтажа, вот как в кино, ну, даже, очень быстро показываются эти кадры, как он подрастает.
1: Даже больше того, тут нужно сказать, что моделируются все различные ситуации. Например, ситуация такая, если какой-то незнакомый дяденька, вот у вас, например, в прогнозе, так сказать, у вас девочка, да, от, например, от какой-нибудь известной актрисы. Вот мы, например, заказали себе от этой самой певица известная, я не буду говорить, кто она,
0: не
1: важно.
0: Да.
1: То есть, ну, понятно, что у вас будет там, например, а что заказали от певицы, ну, не важно. Так вот, собственно, по прогнозам уже понятно, что у вас, например, будет девочка, да, и моделируется ситуация, например, вашей девочке 13 лет, в 13 лет к ней подходит дяденька и начинает что-то там от нее требовать. Как ваша дочка ответит этому дяденьке, как она поведет себя в этой ситуации при таком наборе, вот, так сказать, ген и хромосом, вот, так сказать, в этом материале, изъятом в банке спермы. Все это вполне моделируемая ситуация. И вы можете, например, даже сказать: я хочу, чтобы она этому дяденьке типа там
0: промежность.
1: Да, дала. И вкладывается определенная программа, девочка растет.
0: Но уже программируются некоторые действия, так сказать, искусственный инстинкт вводится на все вот эти дела. Даже можно уже обучить английскому языку, допустим, математике. То есть детям уже не надо будет ходить в школу. Этим мы лишаем работы учителям. То есть это уже безмозговая профессия.
1: В принципе, согласитесь, что вообще ошибочное такое представление, что дети учатся говорить, да? Вот они, например, вот родился ребенок, да? Ничего подобного. Проводились эксперименты, когда детей из английских семей, из Лондона, брали сюда на воспитание, а этих туда. И вот те, которые тут вырастали, они также одинаково плохо говорили в результате и по-русски, и по-английски.
0: А ты знаешь, что такой нонсенс появился в медицине в плане беременности женщины?
1: Нет, вот, ну, расскажи-ка.
0: Вот ты, наверное, знаешь очень прекрасно, что некоторые супружеские пары не могут себе позволить заиметь детей не в силу материального положения, а в силу своего того, что они не могут это сделать просто-напросто физически. Вот, и тогда они приходят в специальную больницу, где им делают искусственный процесс беременности. Саша, вы где? Вот, и, ну ладно. Вот. И как бы женщина беременная, а потом, когда должен родиться ребенок, им просто из детдома дают обыкновенного малыша. И как бы она родила. То есть, и вот такой получается процесс.
1: Я просто тут был вынужден выйти, и последние ваши фразы не слышал. Просто ко мне там приехал один знакомый. Только что у него закончился очередной эксперимент насчет молнии. Ну, у него свои. Насчет того, что молния, это, в общем-то, сугубо материальное. Вот
0: а
1: мне
0: зачистка
1: прошла, видишь, не делает.
0: Из-за чего молнию придумали?
1: Ну, вот расскажи.
0: Прототип молнии кто? Это перо птичье, между прочим. Вот эти все ворсинки впере, они сцепляются, как в молнии.
1: Кстати, вы знаете, еще хотелось бы сказать, что очень ошибочно многие как бы считают, что, вот, скажем, есть подушки из перьев, есть подушки из пуха, да?
0: Есть из поролона в армии. Вот,
1: да, но думают-то как? То есть, ну, из ваты еще, из матрасы.
0: Да.
1: Но они обычно как-то и плохо.
0: Ну, матрас, он, ну, у него, к нему уже с детства такое отвращение.
1: Отвращение.
0: Небольшое, да.
1: Так вот, пух это на самом деле не состриженные с перьевого столба вот эти пушистые хреновинки, а это настоящий пух, это то, что выдирает у птицы с зоба и из подбородка.
0: Да, но самые нежные перья.
1: Да, да,
0: где, безусловно. Вот этот столбик перьевой, он хрящеподобный, но он не ломается, а только гнется. Ну, чтобы вы, когда голову кладете на подушку, она повторяла изгибы вашей шеи, там, и чтобы вот, ну, вот по телевизору еще рекламируют подушку вот эту вот. Вот, наши придумали только из перьев. Вот там, если пластмасса жесткая такая, и вот когда покажут, что как там удобно ложиться, это все, естественно, вранье.
1: Ну, вообще, на самом деле, сейчас уже происходит моделирование такого специального существа, поскольку как бы все-таки мы процесс тот, о котором мы вам недавно говорили, то есть процесс скупки нами, так сказать, эксклюзивных прав на владение всеми птицами, в том числе и символикой, то есть если кто-то использует в своей символике птицу, обязан нам отстегивать деньги, то есть все птицы, кроме там вот каких-то куриц и таких вот, это как бы собственность
0: нашей
1: программы.
0: Ну да, самые дебильные птицы мы, наверное, не будем. будем закупать на них права.
1: Да. И дело в том, что, так сказать, пуха, добыточная промышленность и перьевая промышленность, она сама по себе, в общем-то, в первооснове своей опирается на жестокость. Ну, представьте себе, например, что птицы бы делали из ваших волос себе гнезда. Вот они бы налетали и выдирали волосы.
0: Кому вот особенно из таких мест, как вот на груди у мужчин, да?
1: Но или у женщин.
0: Там же волосы совсем другого состава, чем на голове. Вот, потому что вот из зуба, если выдергивать перья, это же самое больное место.
1: Конечно, конечно.
0: Это как наколку на животе делать, тоже больно.
1: Больно, больно. Или, например, это огород разводить, пупки. Тоже поначалу не совсем приятно. Но хочется это, вымыть,
0: К этому надо привыкнуть.
1: Кстати, особенно... как у вас, нормально? Ну, светется по весне?
0: Конечно. Но если богатые люди это делают, значит, я должен это попробовать.
1: Так вот, я все-таки хочу вернуться к перьевой промышленности. И сейчас, благодаря нашей программе и, кстати, в содружестве с многочисленными экологическими партиями, с движением Greenpeace, все-таки уже профинансирована большая программа, которая в будущем начнет действовать, программа по созданию, так сказать, перьевой птицы. То есть это будет даже, ну как не птица, у нее будет клюв, но у нее не будет ног там и крыльев. То есть у нее будет клюв, голова, а все остальное будет типа перья. Газона, на котором будут отрастать вот эти перья. Неоднократно
0: специальная птица.
1: Ее можно будет расстелить во дворе, там просушить сразу, состричь. Вот специальный такой, как бы, может быть, кому-то покажут сейчас, что вот мы их там что-то неправду говорим, ничего подобного. В ближайшее время вот эти, так сказать, птица-перьевик, она так и будет называться, перьевик, судя по всему, это рабочее название, уже появится. И я еще скажу больше, что это будет как корова. Ну, в смысле, вот если корову не подоить, она будет орать, вымя распирать будет. Даже случались случаи взлупа вымя. Вот взлуп вымени — это адская вещь. Все дыры вот опытные вам расскажут, что даже травмы были. Ну, вот прям разлетается все. И все, и проблема. И
0: а потом же тяжело отмыть помещение.
1: Очень, очень, очень тяжело, очень тяжело. Вот, поэтому здесь, в данном случае, перьевик, птица перьевик, она также будет чувствовать только такой зуд и неудобство в том случае, если не проводить постоянную, так сказать, постоянный сбрив вот этих перьев вырастающих. Причем, поймите, что тут не требуется как бы полива, специального ухода, ничего подобного. Это только обычный такой же корм. Причем, как вот наши коллеги из Института птицеводства и яйцеводства тоже, они, в общем-то, сделали такую вещь. Они, зная, что могут возникнуть некоторые сложности при кормлении, разработали челюстную систему этой птицы так, что она постоянно открыта. И фермер просто берет лопаткой, чинает, и туда закидывает, как в топку паровоза. Вот. Вы спросите, как птица гадит. Они будут лежать вдоль специальной канавки, и гуски у них будут прямо в канавке. Вот типа как древнеримская канализация. Все будет отстекать на поля, где будет колоситься пшеница, давая хлеб нашей замечательной стране.
0: Который мы будем поедать.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: Ну вот все с того же компилейшена прозвучало очень знакомое всем людям, которые носят длинные волосы и в то же время слушают тяжелую музыку в стиле heavy, trash и так далее. Группа Sepultura исполнила песню Black Sabbath под названием Symptom of the Universe. Здорово, да, как я сказал, прям такой прононс чисто английский.
2: Ну, это всегда, мне так, кстати, я показалось. Я всегда вам говорил, что вот вы не пожалеете
1: это вот
2: о том, что
1: сходили
2: туда.
1: Это три дня, проведенных в Лондоне. Вот представляешь, вот я просто съездил в Лондон.
2: Ну, на самом деле, давайте будем откровенны и скажем, что просто я пригласил вас с собой в Самарскую школу диджеев побывать на паре лекций. Ну, что вы. Не надо разводить.
1: Я думал, это Лондон. Я когда приехал и сказал, здравствуйте, это что, Германия? Мне говорит, нет, это Лондон. Я говорю, значит, Лондон, думаю, что теперь делать. И поэтому я там со всеми говорил по-английски. Так значит, меня там за иностранца приняли?
2: Ну, там вообще, как бы это сказать, всех
1: принимают... А, кстати, ведь россияне, они же не знают, как выглядят американцы, англичане. Ну, теперь вся... Как этот город Самара, да, назывался? Да. Теперь все самарчане думают, что, допустим, англичане все такие двойные, ходят там как идиоты.
2: Почему как идиоты? Вы очень красиво смотрелись вот в вашей шотландской юбочке.
1: Это я знаю. Понимаешь, вот для меня все монолюди — это просто уроды какие-то. Мало того, сейчас двумя глазами ходит, тупорыло хлопает, хлоп-хлоп, как копытцами лошади. Да, вот как лошади.
2: Ну давайте, я предлагаю послушать, что хотят спросить у вас наверняка.
1: Что им еще нужно, да?
2: 203-19-22, сиамский близнец Angel Satorshin с радостью ответит на ваши вопросы.
1: Кстати, Саша тоже будет
2: в эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Саша,
2: здравствуйте.
3: Доброй ночи, уважаемый сиамский близнец.
1: А что это за дискриминация? Саше вечера пожелали, а мне ночи. Что за...
3: Ой, Angel и Toshin.
1: Angel и Toshin.
3: Да. Понимаете, это просто у меня тоже происходит своеобразный сдвиг со временем, потому что неделю назад сменили время, и я до сих пор никак не приду к настоящему времени, которое либо должно было быть таким, либо должно быть таким, как оно сейчас.
1: То есть вы, чтобы не ошибиться, все-таки решили как бы так вот меня обидеть?
3: Нет.
1: Ну как это нет? Ну если вы меня обидели,
3: просто чтобы не ошибиться, я все-таки сказал так. Либо-либо.
1: Но вы хотели что-то нам, наверное, сказать, я вас чуть-чуть...
3: Да, я вам хотел задать, скажем, два вопроса.
1: Ну,
3: я
1: что ж так
3: все-таки
1: много?
3: Являюсь уполномоченным от автопотребительского кооператива «Нижние Мневники» и от клуба любителей творчества программы «Монморанси» задать вам два вопроса. Второй вопрос такой. Вот у нас там на стоянке Прохор постоянно скрывает... всякие автомашины. Угу. Ну, автомототракторную технику. Это как... Ну, вопрос такой, как к этому относиться? Ну, со смехом
1: спокойно.
3: Либо без смеха? Потому что Прохор там все-таки ходит и вскрывает машину, но ничего не ворует.
2: Да, это
3: первый
2: да,
3: вопрос.
2: Понятно, да.
3: А второй вопрос, самый основной. Будут ли сниматься, и когда их можно будет увидеть по 8-му каналу, видеоклипы Саши Лаэрского на его очень известные песни.
2: Угу,
3: ну,
2: понятно.
3: Это я просто как уполномоченный правлением вот нашего автопотребительского кооператива «Нижние Мневники» задаю вам такой вопрос.
2: Спасибо. Ну, на первый, вернее, на второй вопрос я вам
1: предоставлю
2: про
1: да?
2: Прохора, да. А на второй сразу нужно ответить, готовится к выходу в свет целая пачка лицензионных видеокассет. Скажу вам по секрету, что все эфиры программы «Монморанси» с самого первого, включая сегодняшний, не просто транслировались кусочками по вот 8-й кнопке, если нажать ее 3 раза в будний день и ровно 6 раз, так сказать, в день выходной, да, в силу того, что большая загруженность трансляционных линий, но все эти программы целиком отписывались на батакамовские кассеты телевидением, и сейчас, то есть, ну, посчитайте сами, значит, для ВХС-формата, значит, программа длится в среднем 6 часов, а записывал все здесь происходящее, включая кулуарные съемки.
1: Даже вот разгрузка вся.
2: Разгрузка, все.
1: Момент подхода всех, да, подъезда.
2: Подписание договоров.
1: Кстати, очень веселый момент, когда я подъезжаю, эти толпы фанатов очень весело.
2: Даже вот многочисленные драки между, так сказать, творческой частью нашего коллектива, все это записывалось. То есть практически каждая программа, она включает в себя две видеокассеты, которые будут соответствующим образом оформлены. То есть, ну, как вот в картонной этой самой. И посчитайте, сегодня у нас 168-я программа. Умножьте на 2, вот такое количество кассет, вы получите полное собрание сочинений от программы «Монморанси». Но должен вам сразу сказать, что они будут без звука, чтобы нельзя было использовать это в коммерческих целях.
1: Да,
2: да,
1: и
2: тем более вопрос, да.
1: Многие радиослушатели записывали наши радиопередачи, поэтому они могут смикшировать все это дело и, соответственно, получат желаемое. Но это, конечно, to only for fans, можно так сказать.
2: Да, в Самаре.
1: Вот. На второй вопрос я могу сказать то, что мы уже замучились, Саша, ездить на дешевых советских машинах, и нам нужна хорошая иномарка. И Прохору мы поручили научиться открывать машину, чтобы он нам угнал что-нибудь.
2: Угнала, не обижайте, Прохор, угнала.
1: Не, но здесь он, понимаешь, у гонщиков женщин очень мало, поэтому здесь она выступает как мужчина.
2: Но поет же Ирина Алтуфьерева вот эту «Я угонщица угнала тебя». Замечательная песня. Ну, не важно.
1: Это,
2: да, не,
1: это Аллегрова поет.
2: Как разница, Алтуфьерова, Аллегрова.
1: «Угнала тебя там».

0: Ну что же, в Москве 7 минут настало, ровно 7 минут второго. К чему я это говорю? Да ни к чему, просто что-то...
1: Сказал бы первого, убил бы, просто вот взял бы и убил бы одним ударом. Ты знаешь, что я могу электричку остановить?
0: Кстати, вот я знаю, что недавно производились, по-моему, в Нью-Джерси соревнования таких вот суперлюдей, которые там, ну, один, например, одними руками быка заломал, а потом что-то еще с ним сотворил, вот, а другой там зубами трамвай тянул, все эти обычные. Я знаю, что вы тоже участвовали в этих соревнованиях. Или в Ванкувере, где-то это было. Может быть, вы как-то расскажете нам поподробнее, что вы там делали. Я не имею в виду тот чемпионат по ловле мух морщинами, в котором вы заняли первое место.
1: На самом деле, был специальный чемпионат для сиамских близнецов по сжиманию предметов телами. Вот, и мы сумели...
0: То есть такие соковыжималки живые, как
1: бы. Да, мы сумели раздавить пудовую гирю с торшином. Угу. Но она не просто треснула, раскололась, она сжалась просто. Просто сжалась и все.
0: А поподробнее не могли бы вы рассказать еще о каких-то запомнившихся вам вот моментах этого соревнования?
1: Да, конечно, можно. Допустим, мы еще устраивали чемпионат по бегам на головах, опять же, сиамских близнецов.
0: То есть вот получается,
1: да,
0: как,
1: да,
0: циркуль,
1: как ноги.
0: Циркульный бег, так называемый.
1: Да, как бы вот мыски ног, это уже как бы глаза, которые все глядят. Получается.
0: Ну, это получается как усы. Я знаю, что
1: тот же сиамский близнец, только перевернут.
0: Я знаю, что у вас особо, так сказать, чувствительные вот пятки такого уровня, как вот приблизительно у таракана и его усцы.
1: Ну, конечно, не такого. Все-таки ноги потолще будут, чем усы.
0: Ну, тем более, значит, чем толще антенна, тем лучше прием.
1: Не, ну если нас подсоединить к телевизионной антенне, то через нас можно смотреть телевизор и принимать все 10 каналов, которые сейчас транслируются.
0: Угу. Ну что же, что мы слушали, вот, когда закончился,
1: да,
0: первый,
1: да,
0: час?
1: Да, сейчас я скажу. В общем, когда-то давно, еще в 87-м году, всем известной группе «Металлика» исполнила песни полюбившимся им в молодости артистов. И вот они, сейчас я скажу, какую песню сыграли только что. Сейчас вот несколько фрагментов, и я скажу. Вот, и они исполнили эти песни очень даже удачно. Этот альбом очень круто распродался, и его больше нету.
0: Ну что ж, хорошая, вполне достаточная информация.
1: А не написано, чьи песни? Не, не написано.
0: Ну, на самом деле написано, просто вы держите сейчас это кверх ногами, буклет. Ну, неважно. Давайте послушаем, что хотят спросить у нас наши радиослушатели. Может быть, какой-то появился вопрос или свежая мысль. 203-19-22, телефон нашей эфирной студии.
1: А что ты все время разные его называешь? Ты хоть один какой-нибудь запомни, а то ты разные называешь телефоны-то.
0: Ну, как заметил, попадают всегда туда.
1: Ну, это просто один и тот же, который по первому телефону звонил, тот и звонит.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Как меня слышно?
0: Хорошо.
1: Хорошо.
0: Да-да-да.
2: Да. Торшину хотел бы поздороваться.
1: Здравствуйте, я же поздоровался с вами.
2: Да-да. Торшин, а как ваш брат-то, не Адидас?
1: Нет, я же Энджелс. А Торшин, он говорить не может, в силу того, что ему надо раздвигать челюсти и двигать языком. Это очень сложная манипуляция, для этого мне не хватает еще пары рук. Но всем известный Прохор иногда мне помогает.
2: Может быть, сделать как-нибудь вот типа, как вот на Первом канале, там вот в «Мире животных» показывают перевод.
1: Вы меня еще к животным отнесите, ага. Эти проклятые монолюди, Саш, ужасно. Тебя, по-моему, пора перешить, так как ты исключение. Да, вы что-то хотели про мир животных рассказать. Очень,
2: да,
1: интересная,
2: да,
1: программа у вас была.
2: Эта музыка заглушила меня, мой вопрос.
1: Угу. Да, вопрос ваш какой.
2: Вот этот вот перевод для глухонемых.
1: Сурдо называется.
2: Сурдо перевод, да. Может быть, по радио как-нибудь можно будет решить этот вопрос с вашим братцем.
0: Вы знаете, просто если вы, так сказать, подъедете вот прямо сейчас, не поленитесь, на Новый Арбат, встанете
1: дом
0: напротив
1: 14?
0: Дома 11.
1: 11?
0: Да. Встанете напротив этого дома, то вы увидите, что в окне у нас в витрине стоит специальный человек, большой, с большим опытом сурдоперевода, и конкретно переводит большой толпе скопившихся внизу людей такая, вот то, что происходит в студии, дословно и в лицах.
1: Хотя они стоят все с приемничками, очень внимательно слушают.
0: Да, тем не менее. Тем
1: и передают нам сюда записки.
0: Да, кстати, мы объявляем конкурс. Тот, кто напишет, опять же, лучший реферат на, так сказать, или конспект любой из наших программ, тот сможет тоже, вот так сказать, в течение ночи простоять вот в межрамье, так сказать, среди двух фрамуг и помахать вдоволь руками, заняться переводом. Вот, ну что же, я предлагаю спасибо вам за звонок. Спасибо. Кстати, у нас связь очень что-то сейчас ограничена, плохо работает, одна вообще не работает, сперли туда и на кухню привели. Да, что вы хотели мне сейчас сказать? Я вижу, что вы зачем-то мотаете торшином, как-то неловко.
1: Я чего-то хотел сказать.
0: Ничего, ну что же, тогда композиция, да, композиция?
1: Да, опять же, с этого же альбома, который называется The...
0: Хорошее название, слушаем.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: МГц.
3: 19:02 в Москве. Я еще хочу проанонсировать еще то, что нас в дальнейшем ожидает. После того, как закончится выход в эфир программы «Набат железных ягодиц», который ведет сиамский близнец Angels и Torsion, нас с вами ждет встреча с базитологом Андреем Орловым, который уже находится в студии, раскладывает свои бумаги и, в общем-то, очень, я так вижу, по его радостным глазенкам, очень рад и ждет также с нетерпением встречи с вами. Так что не ложитесь спать, у нас впереди интересный, так сказать, интересная очень беседа. Уважаемый Angels & Torsion, я предлагаю, мы как-то отвлеклись немножко, поговорили, так сказать, за жизнь.
4: От серьезного отвлеклись, да.
3: И,
4: я-то вообще сюда не за этим приехал-то.
3: А то, что вот зачем вы приехали, к сожалению, вчера отдали. Но я вам скажу вот адрес, нужно будет туда заскочить и все.
4: Я теперь буду мотаться по всей Москве целыми днями. Вообще меня.
3: Вы знаете, хочу вас еще огорчить. Вам придется съездить в Малый
4: Рославец.
3: Утешительное только то, что тоже на букву М этот город. Малый Рославец, Москва.
4: Да, это недалеко, тут лёд и 2 часа всего.
3: Да. Ну что же, я предлагаю перейти непосредственно к теме нашей сегодняшней беседы, а тема нашей программы — это...
4: Ковер-версия. Вообще, ты знаешь, откуда появилось такое выражение «ковер-версия»? Ну вот бытует мнение, что...
3: Я не понял подвоха.
4: Ну ты слушай тогда. Бытует мнение, что музыканты, первые сыгравшие композицию, которую сочинили, они ее сыграли так, как посчитали нужным. И... Что это за звуки такие?
3: Ну, это Торшин причесывается.
4: Ну, господи, успокоился бы, что... Да, вот, и как бы люди, желающие исполнить эти же композиции, они их просто коверкают. И от этого пошло такое выражение
3: ковер. Тут нужно сказать, что как бы иногда это делают не то, что коверкают, просто на самом деле я с вами немножко не соглашусь. Вы так сказали, кого-то глумятся. Ни в коем случае. Просто они по-своему видят, так сказать, эту классическую вещь.
4: Так в том-то и дело, они глумятся над этим.
3: Не всегда.
4: Но человек создал, значит, он знает, как это делать.
3: Нет,
4: хорошо,
3: Циолковский
4: придумал ракету.
3: Циолковский?
4: Да.
3: Придумал.
4: Вот. А другой взял, извратился и придумал бочку. И сразу же это тоже ракета.
3: Ну и что? Это его полное право. Это тоже искусство. Я считаю, что кавер-версия — это такое же искусство, как и создание оригинальной версии.
4: Все-таки выкрутился, да? Выкрутился.
3: Но я же на лекции ходил, в отличие от вас.
4: Ну я же вас их переписал потом.
3: Угу, ну я-то это вам дал старые. Я же не дурак бесплатно давать вам новые.
4: Я же платил. Ну ладно, все эти финансовые разборки мы оставим на наших бухгалтеров, а займ перейдем к прекрасному.
3: Кстати, я говорил вам, что не нужно вам иметь общего бухгалтера с певцом Стингом. Ну да ладно, продолжайте.
4: Не, ну если он мне очень нравился.
3: Ну,
4: я,
3: да,
4: имею в виду,
3: да,
4: не Стинг, а бухгалтер. Ну,
3: ничего было,
4: как он
3: ничего
4: считает.
3: Было там в имя, все при нем. Ну да, продолжайте, да.
4: Такая вся волшебная, такая с фигурочкой, ноги так от зубов начинаются.
3: А сейчас где-то на Ямайке. Греет ягодицы.
4: Да, как у меня сперло штуку баксов. Теперь на Ямайке вот так вот люди-то разживаются. Ну ладно, бухгалтер бог с ним.
3: Причем эти деньги ведь вам же, насколько я знаю, дали в благотворительных целях.
4: Да, этому придурку на лекарства. Я имею в виду братца,
3: ну,
4: своего.
3: Понял, да.
4: Вот. То есть он не придурок, он дурак. Это я придурок, потому что нахожусь при дураке. Ну ладно, я что-то о своем, о мирском таком, а мы ходили о музыке. Дело в том, что Металлика умеет играть не только чужие композиции. С самого начала она еще умела играть и свои. Вот сейчас мы имеем возможность послушать композицию под названием «Fight Fire with Fire». То есть такое прям злое название. Огнем там все дела, все, поехали. Поехали.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Вот мы прослушали композицию группы Metallica с альбома Ride the Lightning под названием Fi-Fi with Fi. А теперь мы прослушаем эту же композицию, но только в исполнении дэс-металлической группы под названием Luciferian, которая исполнит эту же песню, но только немножко в своем духе.
2: И с большой любовью.
1: Ну, естественно, ведь все же они любят Metallica.

0: Ну вот, группа Люциферин удачно справилась со своей задачей, чуть-чуть прибавила темпу, и получилась такая очень хорошая в стиле дес-метал, такого злобного песенка. Вот.
1: Хотя ну, оригинал, конечно, лучше.
0: Ну, естественно. Хотя я поэтому и говорил, что
1: оригинал тоже никуда не годится.
0: Коверкать, да. Ну что, мы будем следующую композицию, да,
1: да,
0: ставить?
1: Да, сразу, потому что весьма интересно.
0: Клиент там обломался, да, по-моему?
1: 203-19-22, звоните, мы сейчас подъедем, разгрузим, да?
0: Да. Значит, теперь мы будем слушать песню группы Slayer, которая так же, как и Metallica, начала в 1983 году. Но песню мы будем слушать с альбома под названием Souls of Heaven 1988 года. И песня будет называться аналогично. Она заглавная в этом альбоме.
1: Ну, нужно еще сказать, что как бы группа вот эта, как сказал?
0: Slayer.
1: Slade, да?
0: Slayer.
1: Error, да. Вот это не получило такой широкой известности, как группа Metallica.
0: Да, конечно, они продают миллионными тиражами пластин, как Metallica, которая получила платиновые диски за все альбомы, там, продала да, там да, кучу, нажила кучу бабок. Ну, и, короче, даже вот в Metal Hammer есть карикатура, когда группа Metallica валяется на куче деньгах и золота, а сам Скрудж Макдак, известный миллионер Америки, подметает все это дело. Знаешь, бедный Скрудж.

0: Группа Slayer очень справилась с своей задачей. Барабанщик там тум-тум-тум-тум-тум-тум.
1: Ну, правильно, там, он же на заводе то не горбатился. Он,
0: да, там, ящики не тот. Вот сволочь, да, буржуй. Вот он, а что он с детства видел? Взял гитару в руки в соплячьем возрасте, да?
1: Мама
0: наиграл
1: папой,
0: там мазурку и все.
1: Там, да,
0: купили за 5 штук баксов. Барабаны и там все.
1: Пожрал, небось, творожок.
0: Какой в Макдональдс не вылезает, сволочь, знаешь,
1: нет,
0: и толстый.
1: От Макдональдс, а, пучит их, пучит. Я, кстати, знаю, что
0: кстати,
1: болезнь...
0: в Польше, так мы с тобой забыли, что в Польше объявлен всеобщий бойкот Макдональдсом, а в Ленинграде очень хитрые коммерсанты. Помнишь, я тебе рассказывал?
1: Да, ну-ка расскажи вот это.
0: Вот. То есть всем сейчас известна такая фишка, что наше государство очень умное решило, что импортную водку дешевле 40 тысяч за литр продавать нельзя.
1: Правильно.
0: Ну и все у нас, как законы послушные, сказали, и не надо, мы не будем продавать ее меньше 40 тысяч. Какая разница коммерсанту, за сколько ее продавать? За 40 тысяч или за 20? Но хитроумные ленинградские коммерсанты, хотя у меня мнение о ленинградцах очень плохое, в силу того, что я там был несколько раз и видел этих людей, вот, и у них очень злая и вредная привычка, они все ходят по своему любимому Невскому проспекту, вот вечером вываливаешься на Невский проспект, и вот... Когда ты стоишь час вот на одном месте, ты можешь уже просто знать всех наизусть, которые мимо проходят, потому что они ходят туда-сюда, туда-сюда.
1: Может, можешь... они просто вот вас разглядывали в связи
0: и
1: с вашей особенностью физической.
0: И кинотеатр в подворотнях через каждые 100 метров. Вот. Но это не важно. Хитро умные ленинградские коммерсанты сделали такую фишку. У них тоже, как и в Москве, нельзя продавать импортную водку дешевле 40 тысяч. Но на каждой палатке висит такая объява. Тот герой дня, который купит у нас литр водки за 40 тысяч, второй литр водки получит бесплатно, то есть даром, такой подарок. Вы понимаете, о чем это говорит? И власти это разрешают. Ну, а теперь мы прослушаем композицию все той же группы Slayer с тем же названием Souls of Heaven, но с компилейшена под названием Satanic Slaughter, то бишь Tribute to Slayer. Группы.
1: Какие слова смешные ты выдумываешь, да?
0: Ну, это приходится. Работа, Саша, понимаешь, мне же деньги здесь не на просто так платят, что я там ящики где-то гружу. Это так, чисто бонус такой небольшой. А так, в этом сборнике участвуют такие группы, как Dissection, Hypocrisy, Merciless, At The Gates, Invocator, Enslaved, Edge of Sentience, Cemetery, Crown of Thorns, Краб. Вот, и все они...
1: Краб хорошее название.
0: Вот, и все они исполняют песни Slayer начала их эпохи Возрождения. То есть 83-й, 85-й, 86-й, 88-й и, наверное, даже 90-й год. Вот, и даже в проекте выход второго диска, то есть номер 2, в который войдут песни уже более поздних лет. Вот, ну а сейчас группа Cemetery, которая исполняет музыку Doom, вот, исполнит нам ту же композицию, и даже достаточно красивую, но не так здорово, как Slayer. Опять же, вот слово «ковер» оправдывает свое название.

0: Ну что же, я предлагаю послушать, что хотят узнать у нас.
1: А там
0: у вас
1: есть желающие?
0: Да, телефон 203-19-22 замигал.
1: А зачем ты это говоришь человеку, который уже позвонил? Я вот не понимаю.
0: Ну, вдруг он ошибся. А-а-а. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
1: Доброй ночи.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я вам тут сразу вот звоню.
0: Это очень хорошо.
2: Поймали ваше радио тут по телевизору. Очень здорово, нам вообще понравилось.
0: А в цвете у вас идет?
2: А?
0: В цвете идет у вас цветное изображение.
2: Тут не слышно, да, говорит человек.
0: А цветное изображение у вас?
2: Какой там цвета, черно-белый.
0: Вот это мы всегда воюем с трансляционным центром на эту тему. А, да, спасибо, спасибо за информацию.
1: Если я там,
0: да,
1: выгляжу небольшим негритенком, то вы не подумайте, что я просто белый.
2: А тут дважды два, тут вообще непонятно, что это такое.
0: Ну, это на самом деле сиамский близнец, а не дважды два. Вы, наверное,
2: да. Она дважды два показывает.
0: Да?
2: Но.
0: Но это вот именно он.
2: Ты не орите вы.
0: Ну, какой у вас вопрос, уважаемый?
2: Вопрос?
0: Да.
2: Ну, я не знаю, это же какой вопрос.
0: Ну, что же.
1: Что же вы звоните, эфир засоряете тут?
0: Ну что же, к сожалению, связь у нас внезапно прервалась.
1: По техническим причинам. Заметьте, по техническим.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Связь, видишь, со связью что-то не ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Да, я вас слушаю.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: То есть мы вам должны вопрос задать.
3: Давайте.
1: Сколько вам лет?
3: 40.
1: Ваше имя, фамилия, отчество?
3: Анна Алексеевна Литвинова.
1: Как?
3: Анна Алексеевна Литвинова.
1: Так, Анна Алексеевна. Группа крови?
3: 4-я РВ.
1: Так, сколько у вас детей?
3: 4.
1: Вы замужем?
3: А то.
1: Ну. А у вас, вот, кстати, у вас есть урод в семье?
3: Нет, никогда.
1: Нет, а вот тогда вы не подпадаете.
0: А номер вашего автомобиля?
3: Старенький, двойка.
1: Двоечка.
0: А,
1: да?
0: Номер не помните. Вот если, например, сейчас, не дай бог, нет, его угонят, вы скажете.
3: Нет. Номер я помню.
1: Ну, какой семейный достаток?
3: Ну, 3-4 лимона.
1: Что ж так много-то? Откуда такие деньги вообще?
0: А сколько комнат у вас в квартире?
3: 3.
0: Трехкомнатная квартира. Какой этаж?
3: У кого? У меня ирландские волкодавы.
1: Ага. Это кто это?
0: Это такие собачки. Милые.
1: А как же с ними уживаются дети ваши?
3: Ну,
1: насколько я знаю, ирландские волкодавы – это серьезные вообще животные.
3: Отличные собачки.
0: А скажите, пожалуйста, этаж какой у вас?
3: На 12-й.
0: 12-й. А вот когда лифт не работает, вы собачек выводите гулять?
3: Мы идем в соседний подъезд, он совмещается туда и туда.
0: То есть у вас какой-то новый дом?
1: Козырный, видимо. Это вот сейчас понятие такое.
3: Нет, у Донецкого рынка, дом-корабль.
0: Угу.
1: Кстати, нам вот эта двойка будет нужна, запомни.
0: А кто у нас муж?
3: Кто у нас муж?
0: Да.
3: У нас замечательный муж.
0: Ага.
1: А почему вы так поздно не спите?
3: А зачем спать-то? Надо веселиться.
1: На том свете выспимся, правильно? У меня
3: вот
1: тоже
3: именно,
1: такая позиция
3: вот
1: жизненная. А, ну, хорошо, у вас же мальчики или девочки?
3: У меня две девочки.
1: Девочки у вас?
3: Да,
1: а сколько
3: Алина
1: им лет?
3: И Кира.
1: Как?
3: Алина и Кира.
1: А вы сказали, у вас четверо детей.
3: Ну, а те, извиняюсь, почти любовью.
0: А скажите, а вы работаете где?
3: В частном секторе.
0: В частном секторе.
3: Я хирург.
1: Вот
3: собачий.
1: Собачий?
3: Да.
1: Угу. То есть ветеринар?
3: Ну как бы.
0: А как вы относитесь, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такой идее, которую давно наша программа вот выдвигает, и даже мы обсуждали на сессии вот депутатов недавней, по установлению в Москве таких, знаете, экспресс-пунктов по обслуживанию хирургическому не только населения, но и животных. То есть, чтобы, например, любой желающий мог сделать себе прям вот, ну, скажем, на станции метро, в специальном, конечно, помещении, операцию по удалению аппендицита.
3: Ну, я со своей точки зрения, я им помогу.
0: То есть, все-таки мы можем положиться на профессионалов.
3: Я обязательно это сделаю, потому что если человек хворает или собака, я по полной программе им просто-напросто помогу.
1: А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что усыпляют животных?
3: Ну, усыпляя здоровых животных, я не думаю, что это правильно. Но если к этому есть какая-то причина, или человек устал от животного и не может его кому-то отдать, угу, я соглашусь.
0: То есть, а животные-то не виноваты, если...
3: Животные не виноваты, но я этого делать не буду.
0: А скажите, вот если бы вам вдруг внезапно бы сказали, что вот у вас нет выбора, вы должны своих собак поменять на любое другое животное, вот завести любое животное, кроме собак, какое бы животное это было?
3: Я лучше себя усыплю.
0: Угу, то есть все-таки... А вот не было бы дано такого, вот все равно. Ну, вот кого вы больше любите, птиц или, например, кошек? Вот.
3: Нет, у меня и кошки, и собаки, и птицы. Я ни на какое другое животное никого не поменяю, даже мужа.
1: Целый питомник.
0: А скажите, а приходилось ли вам делать какие-то хирургические операции птицам?
3: Да.
0: А вот если не секрет, так вот в основном какие хирургические вмешательства вот у птиц происходят?
3: Да. Значит, очень часто волнистые попугайчики сидят на шифоньере, как они говорят, шифоньере. Угу. Вот, да. Вот, и ломают свои маленькие-маленькие ножки. И говорит, Анна Алексеевна, а будьте любезны, я спички привязываю и немножечко-немножко пластыря.
0: Угу, то есть,
3: и
0: все. Такой мини-гипс получается.
3: Да, мини-гипс.
0: А вот имеется в виду какое-нибудь такое проникновение внутрь тушки, ну, именно вот когда...
3: Внутрь тушки никому не позволено птицам и не удается.
0: То есть,
1: а почему?
3: Не получается.
0: То есть, операции хирургические...
3: Наркоз они не держат.
0: Ага.
1: А без наркоза кричат, наверное.
3: Ну, еще бы.
0: Что же, спасибо.
3: Попробуйте сами.
0: Нет, мы не будем.
1: Нет, к этому, к святому нам лучше не дотрагиваться своими грешными руками.
0: Спасибо, спасибо вам большое за то, что вы ответили на наши вопросы. Звоните нам еще, удачи вам. Ну что же, действительно, хорошо мы попали. Хороший телефонный звонок. Я говорил, что всегда тебе, что у тебя очень удачно вот получается набрать номер.
1: Ну, счастливая рука.
0: Ну что же, следующая композиция.
1: Да, следующая композиция со сборника «Трибьют ту Металлика» под названием «Метал Милиция».
0: А там, вот, ты говоришь, поет Ляля какая-то.
1: Да, и там поет Клава. И песня называется «Форум». Забыл.
0: Это зовут, по-моему, Анжелику. Так, вот. Анжелика.
1: А группа называется «Идиот Ру».

0: эхом всю Москву.
1: И прямо сейчас вот поступать стали какие-то звонки. Мы еще не знаем, о чем они, но решили, значит, узнать, пока Андрей Орлов еще там возится. Вот мы с Энджелсом и Торшином поднимем, видимо, одну из телефонных трубок. Кстати, ты можешь сказать «здравствуй всем». Все-таки надо же.
2: Здрасте.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
3: Я просто хотел спросить, когда ближайшее выступление вашего ансамбля состоится? Где? Хотелось бы посетить. Очень.
1: Спасибо.
4: Ну, я думаю, что как бы в Лондоне там есть один очень ночной клуб такой, совсем ночной. Он работает не как все до 3 утра, работает до 4. Это вот самый писковый у них клуб. Вот, и я там буду наигрывать всякие инструменты, рассказывать, так сказать, лучшие фрагменты из всех наших радиопередач.
1: Да, кстати, как бы написанный четырехстопным ямбом.
4: Да, просто я...
1: Ой, что это было? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Энджелс и Александр.
1: Здравствуйте.
4: И Торшин тоже, здравствуйте.
5: Да. А вот нельзя ли вот узнать, вроде вот до меня такая информация дошла, как бы правдива ли она, что у вас, Александр, дескать, выставка скоро открывается?
1: Да, вот только сегодня.
4: Саш, реклама запрещена.
1: Да?
4: В Москве, да.
1: А я воспользуюсь служебным положением. Спасибо.
4: А я доложу. Докладную напишу.
1: Бумажечку вот возьми. Вот.
4: Я возьму.
1: Ага, пиши. Да. Да, выставка намечается, но только сегодня был разговор с господином Марочкиным. В общем-то, решено перенести ее на февраль по причинам техническим.
4: 98-го года?
1: Нет, этого. Вот, да, еще на месяцок. Там надо дописать пару-тройку холстов, потому что, как бы, вот то, что сейчас... Ну, ты видел, был вот на этой выставке в Гааге, да?
4: Да.
1: И там вот то, что висело, то, что тебе понравилось, ты хотел еще одну вырезать из рамы, но тебе не дал вот этот негритянский парнишка. Вот, то есть это все старые работы, холсты, а сейчас вот надо новые. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Саша, я посюда поздравляю вас с наступающим Старновым годом.
1: С 8-м, то есть, правильно, спасибо.
6: Вот, я хотел бы просто поинтересоваться, знаете, в связи с этим всем, как здоровье Прохора?
1: Да, спасибо. Вот очень такой, как бы, интуитивный человек, сразу чувствует, что самое время вот сейчас поинтересоваться здоровьем Прохора. Да, дело в том, что Прохор, она как бы отмечала Новый год не в совсем такой благополучной компании, и в связи с этим здоровый ее только сейчас. Вот, а сейчас, вот, ну, считайте, 12-е, да? Вот, оно стало только немножко поправляться. По крайней мере, оно, значит, стало вставать с постели и, значит, так сказать, принимать какую-то пищу и, соответственно, выбрасывать канат более-менее. Вот до того все эти процессы были затруднены. Вот. И, кстати, я думаю, тут тебе нужно, собственно, сообщить какие-то... Потому что ты навещал ее, вот, по-моему, 5-го или 8-го как раз. Как оно выглядело?
4: Ну, 5-го и 8-го меня туда пытались не пустить. Но при наличии всех пропусков... всевозможных, и студенческих билетов, трудовых книжек.
1: И вот Торшина.
4: Даже пропуск МВД России был, вот, потому что я на машине разъезжал.
1: А, ну да, да, да, вот, на лобовом стекле.
4: Да, да, да.
1: И номера ООНовские вроде поставили.
4: Ну, там даже вот ЕС.
1: Да, да.
4: Все вот в номер. Там 7-7, потом вот ЕС, потом ООН, Гринпис.
1: Ну, да, не, ну, кстати, они, видишь, пропустили все-таки, так сказать, взяв в уплату за проезд, как будто проблесковый маячок тоже купленный для того, чтобы проехать. Все-таки маячок сняли у тебя синий.
4: Ну да, потом вернули.
1: Вернули все-таки?
4: Да.
1: Ну, перекрасили, них... я знаю, в оранжевую тебе.
4: Нет,
1: то есть, ну, то же с оранжевым
4: подъехал. По территории нельзя с маячками проблесковыми ездить, кроме как скором, потому что...
1: А вы не догадались и... выключить, да, его вот прям так и поехали?
4: Не, а как, я вообще только с маячком езжу. Мне по-другому нельзя. Вот. И там, когда на территорию въезжаешь, если мы еще включен, сразу санитары все высыпают на улицу с носилками, значит, привезли какого-нибудь там больного.
1: Пациента, или... дескать.
4: Да, да. Да. Вот. И они сразу, то есть... И, как говорится, хорошо, что отняли этот маячок. Мне объяснили, что если вы с маячком выйдете, то въедете, то вас сразу там... Вы подъедете к главному входу приемного покоя, вас сразу погрузят, сделают какую-нибудь операцию или вообще что-нибудь отрежут. А тут, кроме как этого бестолкового, отрезать-то больше... Ну, есть еще одна деталь. Ну, больше нечего уже.
1: А так в основном, да. Вот. Ну и как там оно, значит, Прохор-то?
4: Ну, она находится сейчас, ну, так 5-8 находилась в лежащем положении. Вот, лица не видно, все в бинтах. Вот, и почему-то бинты были зеленые.
1: Видимо, помаз зеленочный состоялся.
4: Нет, я думаю, скорее всего, от того, что было, так сказать, обильное кровоизвержение из организма.
1: То есть, как бы...
4: Вот, и бинты специально зеленые сделали, как в хирургических кабинетах, чтобы, как бы, входящие
1: несколько
4: там...
1: не травмировался. Да. Вот, ну, а она что-нибудь там шепнула, там, дескать, милая, я тебя люблю.
4: Ну, там за нее говорил компьютер, там в голове были подсоединены проводки и мысли, там,
1: читались,
4: на экране.
1: Да. Да. А человек были... в соседней комнате набивал, я знаю эти мысли.
4: Да, вот, да, бадумские мысли такие высвечивались.
1: Ну, понятно. Ну, я думаю, что она
4: скоро...
1: Я
4: оставил ей 2 апельсина, один из которых съел и пошел домой.
1: Ну, правильно. То есть, как бы, а иначе она подумала, что они оба отравлены. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Александр, вы уж ради бога успокойте радиослушателей. Скажите все-таки, где можно будет вас увидеть и услышать? А то все волнуются, не спят.
1: Ого. Хорошо, спасибо. Действительно, надо успокоить. Вот сейчас где-то ровно в 1:30 я встану в межрамье вот на 11-м, нет, какой тут у нас этаж, на 14-м этаже, вот в Новом Арбате, в здании номер 11, и буду, значит...
4: Это первый высотный дом по левой стороне.
1: Там, где раньше был кабак «Жигули», ну, это знакомый.
4: А он и сейчас там есть.
1: Там сейчас уже не «Жигули».
4: Там «Нужник», что ли?
1: Там продают какие-то курицу в мешках таких из блинов. Да, да. Ну, это не это серьезно.
4: Надо отпробовать.
1: Да, я вот буду стоять и, значит, подавать сигналы и акробатически исполнять фигуры.
4: Да, и флажки у тебя будут еще.
1: Да, за флажками придется.
4: Рейверские, они будут гореть, когда на них свет падает, они будут...
1: мелькать. Поэтому все вот автомобили должны стать перпендикулярно дороге, включить дальний свет, чтобы, значит, освещать меня.
4: Ну, говорят, и... даже перегородят.
1: Да, шоссе? Ну вот уже пожарники сейчас приехали, потому что как бы...
4: Чтобы загородить.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло.
1: Алло.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Вот вы скажите, пожалуйста, настолько неприятно слушать вашу передачу, глупую, когда вы ведете. Ну почему только у вас такая вот ерунда? Вы понимаете, вы засоряете эфир.
1: Понятно,
7: разве
1: понятно.
7: Можно глупости всякие говорить? «Эхо Москвы» славится всегда хорошими передачами. Но когда вы в эфире, это просто невозможно слушать.
1: Спасибо. Да, действительно, действительно. Почему только у нас, спросила радиослушательница. В ближайшее время ситуация будет исправлена, организован при программе «Монмаранси» ликбез для остальных ведущих, так сказать, как дотянуться до такого же вот уровня, так сказать, популярности у базитирующих. Вот. И я думаю, уважаемые, что где-то в течение 3, может быть, месяцев положение исправится, и все, так сказать, постепенно, так сказать, поднимутся до нашего уровня.
4: Да я думаю, надо будет еще захватить другие радиостанции, мы что-то задержались.
1: Ну, это связано с отсутствием времени, потому что мы сейчас переводим огромное количество...
4: Я думаю, в записи будем передавать эти
1: записи,
4: же...
1: вот эфиров там. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте. Сейчас.
1: Здравствуйте.
8: Теперь будет вопрос Angels of Ocean, ну, любому из них.
1: Да.
8: Вот по телевидению недавно, в пятницу, показывали ваших коллег, Дашу и Машу. Вот не думаете ли вы сняться в какой-нибудь похожей передаче? Это первый вопрос. И второй. Вот эти существа, они ездят на колясочке везде, там, в коммерческую палатку показывали, они там ездили. А вот вы как передвигаетесь? При помощи этого транспортного средства или без оного?
1: Угу.
4: Значит, первый вопрос был...
1: Насчет съемки в популярной телепрограмме, значит, точка красная.
4: Пиво... Я снимался в очень многих передачах. Это «Акулы-пера». Потом вот ток-шоу «Я сама».
1: Да, я помню.
4: Вот.
1: Причем в качестве, так сказать, соведущего.
4: В теме еще я снимался. Потом я снимался...
1: Вот в «Спокойной ночи, малыши» неоднократно, в общем-то,
4: да,
1: в роли
4: вот
1: ботинка.
4: Родители писали письма, что вид внешний вот, сиамского близнеца очень
1: благотворный,
4: успокаивающий,
1: да,
4: влияет на детей. Они действительно сразу засыпают. Они минут. Как вот после этих монстров, Степашки и Хрюши, допустим.
1: Или ботинка.
4: А, вот, да, кет, вот там ботинок.
1: Да, да, да, да.
4: То есть вот эти персонажи вводят в заблуждение детей, как так могут ботинки и кеды разговаривать, и эти самые заяц и свинья.
1: Да.
4: Как они могут разговаривать, если они вообще, во-первых, плюшевые там какие-то, а во-вторых, свиньи и заяц не разговаривают. Дети сейчас современные, не то что раньше, как мы были.
1: Да, я согласен целиком.
4: И передвигаюсь я... То есть не на коляске, но с помощью одной руки. На двух ногах и рукой я помогаю.
1: А другой как бы расталкивает прохожих, я видел это. А вот, собственно, я еще хочу сказать, что в ближайшее время, вот особенно для тех, кто очень волнуется за, так сказать, судьбу нашей программы, вот милая женщина позвонила и говорит, почему только вас, дескать, неприятно слушать. Да, мы сами задаемся этим вопросом, и мы как бы сейчас планируем открыть телевизионную передачу для детей. Ну, как бы это будет такой аналог «Спокойной ночи, малыши», а вести ее будет червячок там. Ну, такой червяк с глазами, да, он будет вести прям эту программу. Вот сейчас, так сказать, конкурс на роль ведущего. Это должна быть женщина где-то лет за 50, желательно уволенная с какой-нибудь, так сказать, общественной радиостанции там, или из радиостанции «Россия», или там с «Надежда» тоже нам подойдет вот такая. И мы прям сразу абортируем ее на телевидении, она будет